0: преимущественно солнечная и сухая погода. И лишь к вечеру с приближением теплого атмосферного фронта с запада небо нахмурится и кое-где пройдут небольшие дожди. Воздух успеет прогреться до плюс 21-24. В ночь на воскресенье центральная Россия окажется в теплом секторе циклона, ну а днем станет прорываться слабо выраженный холодный фронт. Ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой кратковременный дождь, и после полудня плюс 22-25. Большую часть понедельника осадки маловероятны. И первый день недели будет относительно погожим, но посвежее. Дневные часы плюс 19-22.
1: А Гидрометцентр России сообщил о желтом уровне погодной опасности, который объявлен в Москве и Подмосковье из-за тумана. Данный режим будет действовать сегодня до 8 утра. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
2: Погода.
1: В эту субботу, 22 августа, в Москве ожидается облачная погода. На западе города вечером вероятен дождь. Днем в столице от плюс 20 до плюс 22 градусов.
2: Маяк.

0: Audio Stories.
1: История Coca-Cola началась в 1886 году и во многом стала отражением духа той эпохи. Ее создатель – фармацевт из Атланты Джон Стит Пембертон, который искал коммерчески успешное средство, которое сочетало бы пользу и приятный вкус. Изначально он разрабатывал сироп как тонизирующее лекарство и видел в нем безалкогольную версию популярного тогда французско-корсиканского вина с кокой – напитка, который считался укрепляющим и даже лечебным. 8 мая 1886 года сироп впервые поступил в продажу в аптеке Джейкоба в Атланте. Его разбавляли содовой и подавали в стаканах по 5 центов. Новинка быстро завоевала симпатии горожан. Во многом этому способствовал социальный контекст. В США тогда набирало силу движение «За трезвость», и спрос на безалкогольные альтернативы крепким напиткам стремительно рос. Люди охотно пробовали лекарственный сироп не столько ради лечения, сколько ради освежающего эффекта и необычного вкуса. Сам Пембертон поначалу продвигал напиток именно как средство для бодрости и улучшения самочувствия. В рекламных материалах его называли идеальным тоником для мозга и рекомендовали при усталости, головных болях и нервных расстройствах. При этом состав сиропа был довольно сложным. Помимо экстракта листьев коки, туда входил орех колы, который давал кофеин, а также смесь трав и специй, точный рецепт которых до сих пор остается коммерческой тайной. Постепенно напиток становился все популярнее. Важную роль в этом сыграл бухгалтер Пембертона Фрэнк Робинсон. Он не только придумал название «Кока-кола», но и разработал знаменитый логотип, написанный изящным курсивом, который узнаваем и сегодня. Благодаря удачному сочетанию маркетинга, тренду на здоровый образ жизни и запоминающемуся бренду, «Кока-кола» из аптечного сиропа начала превращаться в массовый продукт. А дальше ее история уже стала историей глобального феномена.
0: Audio Stories.
2: Снова утро росою умоется и походную долю изведав. Мы отправимся в путь.

это красное, терема свои открывай. Расскажи нам, все были и не были, и как встарь удивить чудесами, если б лето у нас.

красная, тюрьма свои открывай. Мир вам, долы и пажити русские, мир вам, клёны, берёзы, осины. Мы идём, и вливается в мускулы неуёмная сила России. Песней доброю, далью ясною, сердце радует очи край. Ой, ты гой, еси, лето красное, терема свои открывай. Светит утро волшебными красками, пешехода зовет и поэта. Ты, пожалуйста, будь с нами ласка.

обидно, да и досадно, с горя пою песню свою.

прямо беда, прямо беда. Пору ей Богу да утопиться, только в реке, только в реке. Нынче холодная водица, вот и пою себе, а она сидит в

совсем другое дело. Клавиши, клавиши, этого не трясти.

Я не пойму, я не пойму, чем же я парень да нехороший, мне говорит дядин свояк, что я пою почти как троши.

0: не везет.
1: Audio Stories.
2: Технология 25-го кадра, которая якобы позволяет скрыто воздействовать на сознание. Считается рыночной легендой 50-х годов 20 века, которую наука признала фальсификацией. Технология не применяется ни на телевидении, ни в интернете, поскольку не работает. Ее существование противоречит законам физики и физиологии. Во многих странах, включая Россию, законодательство прямо запрещает скрытую рекламу, воздействующую на подсознание. 25-й кадр не способен контролировать разум, программировать поведение или наносить вред психике. Он не превращает человека в безвольную марионетку. Куда большую опасность для потребителей сегодня представляют не мифические технологии, а реальные цифровые следы или таргетинг на основе анализа больших данных. Именно такая реклама адаптируется под интересы и поведение пользователей.
1: Audio Stories.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим об именах существительных с неподвижным ударением на основе. То есть о таких словах, которые при склонении не меняют ударение. Классика жанра – торты, лифты, банты. Ну а нас ждут другие интересные примеры. Первый – от ведущего Сергея Стилавина.
2: Там собачки вот были у королевы хорошие, из-за чего заводчики корги до сих пор рады прибылям своим, да?
1: Прибылям, конечно, это ошибка. Правильно, прибылям. Хотя что-то мне подсказывает, что ведущий знает правильный вариант и просто так шутит. Шутки шутками, но словари требуют вариант прибылям, прибылей, прибылями. Далее мы погружаемся в программу «Хочу все знать» и слушаем гостя Павла Суркова.
3: Что деньги ему дают всевозможные блага, всю возможную славу. Нужно всю жизнь подчинить деньгам.
1: Блага, неверно, правильно, благо. Перед нами, опять же, слово с неподвижным ударением на основе. Не забываем об этом и правильно склоняем. Благо, благом, благами, благах. Ну и наш спикер Павел Сурков продолжит.
3: Мы же не забываем, у него по-прежнему он страдает от болей в позвоночнике, ему тяжело ходить.
1: Болей, неверно, правильно, болей. В этом слове тоже оставляем ударение на первом слоге во всех формах. Болей, болем, болями, болях. Следующий пример представит гостья программы «Как знать» Анна Марущенко.
4: Вот тогда Александр Остроумов рассылал свои крема и духи актрисам императорских театров. И они, значит, потом в альбоме специально восхваляли его продукт.
1: Крема, неверно, правильно, кремы. В этом существительном мы тоже сохраняем ударение на корне во всех формах. Кремы, кремов, кремами, кремах. И еще одно замечание по поводу этого слова хотелось бы сделать. Но его сделаю не я, а ведущий Александр Пушной.
5: Я помню, только Чумак, по-моему, брался заряжать, кроме воды, еще и крема, как он это называл.
1: Спасибо, Александр. Отличное замечание. Крема звучит солидно, очень увесисто, я бы сказала, но в словарях банальные кремы. Ну, а наш выпуск пора завершать. Я прощаюсь с вами здесь, но предлагаю перейти в мой канал в Максе и узнать о русском языке еще больше. До свидания, всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

А мне говорят, куда пошла? А мне говорят, с ума сошла? А я говорю, хочу.

0: Audio Stories.
1: 15 апреля 1955 года в американском штате Иллинойс предприниматель Рэй Крок открыл первый ресторан сети «Макдональдс». И этот день стал точкой отсчета для одной из самых узнаваемых франшиз в истории мирового общепита. Тогда это был сравнительно скромный закусочный павильон с лаконичным меню и ставший впоследствии культовой архитектурой, узнаваемыми золотыми арками, простой отделкой и открытой кухней. Крок выстроил целую систему стандартизации, логистики и маркетинга, которая позволила бренду стремительно расти и становиться универсальным языком фастфуда. Сегодня сеть насчитывает более 40 тысяч ресторанов, которые работают в сотне стран мира. Несмотря на стремление к единообразию, от униформы персонала до строгого соблюдения технологических карт, в разных уголках планеты «Макдональдс» нередко приобретает локальный колорит и уникальные черты. Например, в Новой Зеландии можно устроить необычный гастрономический опыт. «Биг Мак» здесь подают прямо на борту списанного самолета. В Париже работает самый узкий в мире «Макдональдс». Он буквально зажат между двумя соседними кафе, и его фасад едва вмещает вывеску. Лишь один «Макдональдс» в мире может похвастаться вывеской бирюзового цвета. Это ресторан в штате Аризона, чье оформление выбивается из привычной красно-желтой палитры и сразу бросается в глаза. А до 2000 года сеть экспериментировала и с необычными локациями. У берегов Сент-Луиса был пришвартован плавучий ресторан на базе баржи, который служил своеобразным символом амбиций компании осваивать любые пространства. В Швеции же «Макдональдс» органично вписался в зимний ландшафт. Ресторан расположен прямо у лыжной трассы, и посетители могут подъехать к специальному окошку «Макс Ки», не снимая лыж, чтобы перекусить бургером. И хотя основной фокус сети остается на скорости, качестве и доступности, именно такие необычные детали делают «Макдональдс» частью городской культуры по всему миру.
0: Audio Stories.
2: Я вам мозги не пудрю, уже не тот завод. В меня стрелял поутру из ружей целый взвод. За что мне эта злая, нелепая стезя? Не то чтобы не знаю, рассказывать нельзя, мой командир меня почти что спас. Но кто-то на расстреле настоял и взвод отлично выполнил приказ. Но был один, который не стрелял. Судьба моя...

0: отпуск в ту сторону земли. Но слышу, жив, зараза, тащите в медсанбат. Расстреливать два раза уставы не велят, а врач потом все цокал языком и, удивляя с пули, удалял. А я в бреду беседовал тайком с тем пареньком, который не стрелял. Я раны, как собака, лизал, а не лечил. В госпиталях, однако, в большом почете был. Ходил в меня влюбленный, весь слабый женский пол. Эй ты, недостреленный, давай-ка на укол наш батальон. Геройствовал в Крыму, и я туда глюкозу посылал, чтоб было слаще воевать ему. Кому тому, который не стрелял? Я пил чаек из блюдца, со спиртиком бывал. Мне не пришлось загнуться, и я довоевал. В свой полк определили, воюй, сказал комбат. А что не дострелили, так я не виноват, я очень рад был. Но присев у пня, я выл белугой и судьбину клял. Немецкий снайпер дострелил меня, убив того, который не стрелял.
1: Audio Stories.
2: Фисташки. Популярные орехи, которые добавляют в десерты, используют как закуску и даже кладут в хлеб. Растут они на фисташковом дереве, вечно зеленом растении высотой до 10 метров, с развитой корневой системой и перистыми листьями длиной до 20 сантиметров. Фисташка относится к семейству анакардиевые, так что ее родственники – это кешью, манго и даже ядовитый плющ. Плоды растут гроздями. В недозрелом виде они лиловые, а при созревании становятся красно-оранжевыми. Оболочка высыхает, обнажая зеленую съедобную косточку. Историческая родина фисташек – Западная Азия. В Древней Персии орех считали символом богатства и даже использовали как валюту. Возможно, люди полюбили фисташки еще 9000 лет назад. Русское название восходит к турецкому «фыстык», а у персов было тоже похожее слово «пестех». Сейчас фисташковые деревья выращивают в Иране, Сирии, Афганистане, Турции и Китае, а также в жарких регионах других континентов – в Австралии, Тунисе, на Мадагаскаре, в странах Европы и США. Фисташка приживается и в России, например, в Краснодарском крае и Крыму. Дерево выносливо, переносит засуху и морозы до минус 25 градусов. Предпочитает светлые места, сероземы, степные почвы, склоны и обрывы. В роду пистация насчитывается 15 видов, но в пищу чаще всего употребляют плоды фисташки настоящей. Среди популярных сортов, а их немало, мирави, фандоги, калигучи, мамтаз, ахади, империали, дедамган, бадами. Известен также терпентинный вид – пистация теребинтус из Средиземноморья. Его плоды используют не только в кулинарии, но и в фармакологии, медицине и лакокрасочной промышленности.
1: Audio Stories.

привет, то ли раздаются отовсюду голоса. Прими привет, то ли дай ответ, то ли ты вернула, значит, можно верить в чудеса. Прошли года, то ли ерунда.

0: Audio Stories.
1: В 16-17 веках, когда европейцы осваивали Америку, они привезли с собой привычные гигиенические традиции. Рецепты средств для ухода за телом мало отличались от античных. Основой по-прежнему служили животный жир и зола. Но теперь мыло подвергали кипячению и формировали из него твердые бруски. При этом первые поселенцы в Америке нередко обходились подручными средствами. Например, для мытья головы использовали кукурузную муку и различные масла. Важный поворот в истории ухода за волосами случился в 1814 году. Тогда предприниматель индийского происхождения Дин Магомед открыл в английском Брайтоне спа-салон, где предлагал восточные процедуры, в частности, масляный массаж головы. Услуга обрела огромную популярность, а само слово «шампунь» закрепилось в языке именно благодаря этим сеансам. Следующий шаг в эволюции средств для мытья волос сделал немецкий химик Ганс Шварцкопф. В 1903 году он создал порошковый шампунь, который легко растворялся в воде. В Америке новинка распространялась постепенно. Настолько, что в 1908 году в одной из газет появилась статья с разъяснением «Как мыть волосы шампунем». Лишь в 20-х годах 20 века с появлением жидких шампуней регулярное мытье головы окончательно вошло в повседневный обиход и стало привычной частью гигиенических ритуалов. Audio Stories.

акцента. То, что днем казалось мелочью, вдруг становится главным. Поделитесь этим моментом. Сон собака радиомаяк.ру

0: Маяк. Первые казинаки изготавливались из смолы кипариса.
1: Как знать.
0: Длина звуковой дорожки на одной стороне грамм пластинки приближается к 500 метрам.
1: Как знать, как знать.
0: По-русски северное сияние называется пазари. Как знать. С Павлом Картаевым и Вахтангом Махарадзе. С понедельника по четверг. С 2 часов дня. На маяке. Жизнь прекрасна.
2: Каждое утро на дощатый стол в саду мы насыпали крошки и крупу. Десятки шустрых синиц слетались на стол и склевывали крошки. У синиц были белые пушистые щеки, и когда синицы все сразу клевали, то было похоже, будто по столу торопливо бьют десятки белых молоточков. Синицы ссорились, трещали, и этот треск, напоминавший быстрые удары ногтем по стакану, сливался в веселую мелодию. Казалось, что в саду играл на старом столе живой щебечущий музыкальный ящик. Среди жильцов старого дома, кроме Фунтика, кота Степана, петуха, ходиков, музыкального ящика мастера Гальвестона и скворца, были еще прирученная дикая утка, еж, страдавший бессонницей, колокольчик с надписью «Дарвалдая» и барометр, всегда показывавший великую сушь. О них придется рассказать в другой раз. Сейчас уже поздно.
0: Константин Паустовский. Жильцы старого дома.

0: Радио Сторис.
1: В Швейцарии 31-летний Йонас Лаувинер провозгласил себя королем. Он воспользовался особенностью швейцарского земельного права. Если на участок долгое время нет претензий, его можно оформить в собственность. Так Лаувинер зарегистрировал 148 бесхозных участков, которые разбросаны по разным районам, общей площадью около 12 гектаров. После оформления прав он объявил свои владения королевством и теперь берет плату за использование дорог и доступ к земле. Сам он подчеркивает, что действует строго по закону и не нарушает ничьих прав. Власти оказались в непростой ситуации. Формально Лаувинер ничего не нарушил, но его шаг вызвал резонанс и споры о том, где граница между использованием правовых лазеек и злоупотреблением правом. Чиновники ищут юридические механизмы, чтобы нивелировать последствия, а в будущем, скорее всего, будут предложены поправки, которые закроют эту лазейку.
0: Аудио Stories.

0: В Москве 4 часа.
1: Новости.
0: В студии Вестей Алексей Петров. Здравствуйте. За прошедшие сутки российские военные нанесли удары по портам и морским судам, которые задействованы в интересах вооруженных сил Украины. Беспилотниками в порту Черноморск поражен патрульный катер украинских военно-морских сил, который участвовал в проводке судов с военными грузами. В порту Южный атака пришлась на резервуар с горюче-смазочными материалами и объекты портовой инфраструктуры, где хранились грузы военного назначения, сообщает Минобороны России. Российские космонавты Петр Дубов, Анна Кикина и Андрей Федяев, которые находятся на МКС, поздравили россиян с Днем государственного флага и отметили, что триколор напоминает им о близости Родины даже в космосе.
2: Сегодня в нашей стране проходит всероссийская акция «Поднять флаг», к которой присоединяемся и мы, космонавты Роскосмоса. Где бы вы ни жили, в крупном городе или маленьком поселке, поднимите флаг. Пусть он станет знаком единства и гордости за нашу страну. А мы здесь, на орбите, мысленно вместе с вами. Пусть три цвета нашего флага напоминают о силе духа и сплоченности нашего народа. Желаем всем мира, добра и новых высот, как на Земле, так и за ее пределами.
0: Сегодня в честь праздника телебашни российской телевизионной и радиовещательной сети включат праздничную архитектурно-художественную подсветку. А накануне здание Дома правительства на Краснопресненской набережной украсила световая проекция российского триколора. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что наш мультфильм «Маша и медведь» покорил весь мир своей добротой и пропагандой лучших человеческих качеств. По словам представителя Кремля, война Украины с российской мультипликацией показывает уродство киевских властей.
3: Вы знаете, в целом «Маша и медведь», эти мультфильмы, они покорили весь мир. Без преувеличения покорили они своей добротой. Покорили они своей человечностью, покорили они пропагандой в хорошем смысле этого слова действительно самых лучших человеческих качеств. И то, что Украина начала войну и с мультиками тоже, ну, это лишний раз, наверное, показывает уродство киевского режима.
0: Ранее офис Зеленского сообщил, что Киев ввел санкции в отношении авторов и дистрибьюторов мультипликационного сериала. Как ранее заявила министр культуры Украины Татьяна Бережная, украиноязычный YouTube-канал мультфильма «Маша и медведь» собрал за год сотни миллионов просмотров. Дональд Трамп предупредил, что в случае победы демократов на промежуточных выборах они попытаются ограничить права американцев на владение оружием. Выступая на митинге в Южной Каролине, он заявил, что оппоненты проголосуют за изъятие стволов у граждан и призвал не допустить их контроля над Конгрессом. Трамп подчеркнул, что всегда поддерживал вторую поправку к Конституции, которая гарантирует это право, и отметил важность возможности самообороны. По оценкам аналитиков, на руках у американцев находится от 400 до 500 миллионов единиц оружия, более 120 на каждые 100 жителей. Оружие есть почти в половине домохозяйств страны. При этом США лидируют среди богатых государств по числу смертей от огнестрельных ранений. С 1 сентября Минздрав обновляет порядок выдачи медицинских справок и заключений. Главное нововведение – расширение круга получателей за счет понятия «близкие родственники», куда теперь входят дети, родители, бабушки, дедушки, внуки, а также полнородные и неполнородные братья и сестры. Четко определен и перечень сведений для запроса. От данных о прививках и контактах с инфекционными больными до фактов обращения за медпомощью. Документы можно будет получить на бумаге или в электронном виде с усиленной квалифицированной подписью врача. При этом бумажная справка потребует личной печати медика, только если она оформлена за его подписью. В остальных случаях достаточно печати организации. Все документы будут теперь выдаваться строго на основе медицинской документации пациента. Казань прибыла десница святителя Спиридона Тримифунтского. Ковчег с мощами доставили из Чебоксар по Волге в сопровождении греческой делегации во главе с митрополитом Нектарием. Святыню встретил митрополит Казанский Кирилл, после чего крестным ходом ее перенесли в кафедральный собор Казанской иконы Божией Матери. Мощи пробудут там до полудня 25 августа. Храм будет открыт круглосуточно. Митрополит Нектарий отметил, что святитель преодолел все препятствия, чтобы прийти к верующим, несмотря на сложности в отношениях между народами. Он выразил надежду на молитвенную помощь чудотворца. Святитель Спиридон, родившийся на Кипре в III веке, известен как чудотворец и покровитель нуждающихся. Его мощи с середины 15 века хранятся на греческом острове Корфу. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге в эту субботу, 22 августа, облачно, в конце дня умеренные дожди. Температура в городе на Неве от плюс 20 до плюс 22 градусов. В Москве синоптики прогнозируют облачное небо, на западе города вечером вероятен дождь, днем в российской столице температура от плюс 20 до плюс 22.

0: Аудиосторис.
1: Тот самый неповторимый аромат весны появляется с первыми проталинами и особенно ярко раскрывается в дождь. Он смешивается с нотками оттаявших крыш, водосточных труб, асфальта и автомобильных покрышек. В 1964 году этот запах получил научное название «петрикор». Петрикор рождается благодаря геосмину, веществу, которое производит почвенные микроорганизмы. Сами по себе оседающие на сухой почве масла не пахнут, но при малейшем контакте с влагой превращаются в душистый аэрозоль, и воздух наполняется пряным весенним ароматом. Геосмин – сильный одорант, его запах ощутим даже в ничтожно малых концентрациях. Этот запах встречается не только в природе. Им пахнут плохо проветриваемые квартиры, подвалы, свекла из-за способности накапливать геосмин в кожуре и корнеплоде, речная рыба – отсюда запах тины. А еще он может портить вкус воды и придавать неприятный привкус вину. Человек способен улавливать геосмин в минимальных концентрациях, и этот землистый аромат нашел свое место в парфюмерии. Например, у брендов Demeter и CB I Hate Perfume есть композиции с ярко выраженной влажной почвенной нотой. Чувствуют геосмин и животные. Верблюды по нему находят воду, а насекомые, реагируя на запах, невольно опыляют растения. Некоторые виды кактусов даже научились сами выделять это вещество.
0: Аудио сторис.

Пишешь мне теперь, что глупою была. Как жаль, что это все ты слишком поздно поняла. Ответом ни к чему тебя мне огорчать, поэтому позволь

это «Бессонница». Я диктор Стрельников. Каждое воскресенье в 23.07 мы здесь, на границе сна и мысли. В это время особенно ясно понимаешь, кого не хватает. Если есть имя, которое вы сейчас мысленно произнесли, напишите его. Email son@radio.ru.

0: Audio Stories.
1: Представьте, вы идете по пустынному пляжу и вдруг замечаете кокос с маленькой металлической табличкой. На ней чьи-то слова о любви, мечте или надежде. В Японии такая традиция существует почти 40 лет. Она называется «Любовное послание в кокосе». В 1898 году фольклорист Кунио Янагита нашел на берегу мыса кокосовый орех, который выбросили волны. В те времена кокосы в Японии не росли, и ученый предположил, что орех приплыл издалека. Его принесло теплое течение. История так впечатлила друга Янагиты, поэта Тасона Симадзаки, что он посвятил находке стихи. Позже на них написали песню «Плод пальмы». Ее до сих пор поют в японских начальных школах. В 1988 году Бюро по туризму полуострова Ацуми решило оживить легенду и запустило проект «Любовное послание в кокосе». Каждый год на острове Исигаки кокосы с гравированными посланиями торжественно отправляют в плавание. Течение несет их на север. Путь составляет около 1600 километров. За 37 лет в море отправили более 3800 кокосов, а нашли лишь 156. Для участников проекта каждое обнаруженное послание – настоящее чудо. Если хочется присоединиться, нужно связаться с бюро по туризму полуострова Ацуми. Заявки обычно принимают в конце года. Стоимость одного кокоса – 3000 йен, около 2000 российских рублей. Если ваш кокос найдут до конца октября, вас пригласят на встречу с тем, кто его обнаружил. Audio Stories.

ветку сирени, смятый платочек. Мир моих надежд, моей души. Наивный мир наивных лет, забытых дней, забавный след.

ответить нечем. Так зачем в шкафу и в душе хранить?

ветку сирени, смятый платочек. Мир моих надежд, моей души. Наивный мир наивных лет, забытых дней забавный след. Все, что волновать могло меня в 17 лет.

0: Audio Stories.
1: В Китае на более чем половине территории проводят операции по искусственному вызыванию дождя. Это один из самых крупных в мире проектов борьбы с засухой. Все начинается с радарной разведки. Метеорологи ищут переохлажденные облака с температурой ниже нуля. В них влага готова перейти в осадки, но ей не хватает центров кристаллизации. Затем в дело вступают артиллерийские установки и беспилотники. Все они доставляют в облака гранулы йодида серебра. Вещество работает как затравка для льда. Вокруг его частиц формируются кристаллы, которые тяжелеют, превращаются в капли и выпадают дождем. Процесс контролируют в реальном времени, корректируя точки сброса, а иногда наоборот, рассеивают тучи, например, чтобы не допустить град или ливень в неподходящем месте. В рамках проекта «Весенний дождь» в 10 засушливых регионах удалось получить дополнительно 31 миллион тонн осадков. При этом вокруг технологии не утихают споры. Одни эксперты опасаются перераспределения водных ресурсов в ущерб соседним странам. Другие ставят под сомнение реальную эффективность засева. Так или иначе, сегодня это уже устоявшаяся практика, научно выверенный ритуал управления стихией.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Еще около 4000 лет назад в долине Инда, на территории современного Пакистана и северо-запада Индии, умели готовить средства для волос. Для этого мыльные ягоды, плоды дерева сапиндус, варили вместе с сушеным индийским крыжовником амлой. Ягоды обеспечивали пену, а амла, богатая жирными кислотами и витамином С, питала локоны. В древней Месопотамии, Египте, Греции и Риме знали составы, которые напоминают примитивное мыло. Их делали из животных жиров и растительной золы. В Древнем Риме, к примеру, мытье головы не было ежедневной рутиной, скорее особым ритуалом. Чаще римляне ограничивались расчесыванием и смазыванием волос маслами. В Египте для ухода за волосами использовали мыльнянку. Содержащиеся в ней сапонины при растирании давали мягкую пену. К растению добавляли животные жиры, чтобы увлажнить волосы, цитрусовые соки для очищения и ароматные масла. В Северной Америке индейцы тоже обращались к природе. Они применяли растения, богатые сапонинами, например, юкку. Корни юкки очищали от кожуры, растирали до состояния кашицы, смешивали с водой и полученной смесью мыли и волосы, и кожу. В Древней Руси для мытья головы традиционно использовали щелок, настой древесной золы. Золу заливали кипятком, давали отстояться, а потом процеживали получившуюся мутную жидкость. Щелок эффективно справлялся с грязью и кожным жиром. Кроме того, популярностью пользовались травяные отвары из крапивы, мати-мачехи или лопуха. Чтобы волосы были мягче, в средство добавляли яичный желток или кислое молоко.
0: Audio Stories.
2: День выходной, как не смешно, но мне верится, нынче случится со мной то.

далекий, словно комарик. Люди, как люди, живут. Я ж накануне открытия жду через 10 минут главного в жизни события.

0: на ладонь самолет, сядет на ладонь самолет далекий, словно комарик.
1: Маяк. На дальней станции сойдут.

на дальней станции сойду. Трава по пояс, зайду в траву, как в

0: Аудиосторис.
1: Ледниковые мыши. Не животные, а шары из мха размером с теннисный мяч, которые медленно катятся по ледникам. Название им дали в 1951 году, а всерьез изучать их стали лишь спустя десятилетия. Встречаются ледниковые мыши редко, лишь на отдельных ледниках в Исландии, на Аляске или Шпицбергене. Возникают они вокруг крошечного камешка или скопления пыли. На нем постепенно нарастает мох, формируя округлый шар. Ключевой секрет выживания этих образований – постоянное переворачивание, не реже раза в несколько дней. Благодаря этому мох равномерно растет со всех сторон, не погибая от холода и нехватки света. Нередко мыши оказываются на небольших ледяных постаментах. Шар замедляет таяние льда под собой, а окружающий лед тает быстрее. В итоге шар поднимается, а потом скатывается, продолжая вращаться. Исследования на Аляске показали, что ледниковые мыши способны жить более 6 лет. Внутри такого шара может быть до плюс 15 градусов Цельсия при нулевой температуре окружающего льда. Мох работает как природный изолятор, защищая от ветра, перепадов температур и ультрафиолета. Получается миниатюрный оазис, уникальная экосистема, где обитают многохвостики, тихоходки и круглые черви. В одном таком шаре ученые нашли 73 многохвостка,

0: Арктике 200 тихоходок и около 1000 нематод. Вероятно, животных приносит ветром, и они задерживаются на влажной поверхности мха. При этом остается загадкой, почему целые группы мышей движутся по леднику согласованно, в одном направлении, будто стадо, преодолевая примерно 2,5 сантиметра в день. Ни ветер, ни силы тяжести, ни процессы таяния не объясняют этот феномен полностью.
1: Аудио сторис.

0: Маяк.
1: Что такое наша отчизна? Поиск и преодоление, открытие и созидание, судьбы и свершения соотечественников. В авторском проекте Николая Свистуна. Место действия – Россия.
0: Все о стране, в которой мы родились и живем. В понедельник и пятницу, 7 часов вечера, в эфире «Маяка».
1: И в любое время на медиаплатформе «Смотрим».
2: Вор должен сидеть в тюрьме, верно?
0: 3 века на службе обществу. Хроника расследований самых запутанных дел в истории российской полиции и советской милиции. Подкаст «Товарищ полицейский».
1: В любое время на медиаплатформе «Смотрим» и в ваших мобильных устройствах.
0: Большая энциклопедия лета. Август.
1: Главное правило даже опытного грибника – не знаешь – не бери. Не стоит также собирать грибы вблизи автомобильных и железнодорожных путей, в производственных зонах, в городах. Отправляясь за грибами, надевайте одежду, способную защитить от насекомых. Возьмите с собой хорошо заряженный телефон с навигатором. На дворе один из самых урожайных на грибы месяцев – август.
0: Все о том, как мы проводим лето.
1: Ежедневно в программах и подкастах «Маяка».
0: Очень часто все ситуативные и оперативные проблемы можно решить только через обратное выстраивание отношений и авторитет.
1: Никита Карпов, психолог.
2: Так говорит «Маяк».

0: Studio Stories.
1: Чунь-Юнь – самое масштабное ежегодное перемещение людей на планете. В течение 40 дней, примерно за 2 недели до китайского Нового года и 3 недели после, в Китае совершается свыше 3 миллиардов поездок. В основе феномена – традиция семейного воссоединения на праздник весны, особенно важная для рабочих мигрантов, которые возвращаются к родным порой за тысячи километров. Пик нагрузки приходится на дни перед кануном Нового года. Миллионы людей одновременно стремятся уехать из городов в родные места, а позже вернуться обратно. Основную часть пассажиропотока берет на себя железнодорожный транспорт. Активно используются также авиация, международные автобусы и водный транспорт. Вокзалы и аэропорты в этот период работают на пределе возможностей. Билеты раскупают за минуты, а инфраструктура испытывает колоссальную нагрузку. Власти и транспортные компании готовятся заранее. Вводят дополнительные поезда и рейсы, увеличивают составность, открывают временные кассы, активно задействуют цифровые сервисы для продажи билетов и отслеживания загруженности. Чунь-Юнь дает и заметный экономический эффект. Растет спрос на транспорт, еду, подарки и услуги, хотя одновременно это серьезное испытание для всей инфраструктуры. Со временем ситуация отчасти сглаживается за счет развития высокоскоростных железных дорог и цифровых технологий, а также новых трендов, например, частичного отказа от дальних поездок или использования видеозвонков. Но сила традиции остается настолько велика, что феномен Чунь-Юня по-прежнему ежегодно перекраивает транспортные потоки всего Китая.
0: Аудио сторис.

0: Москве 5 часов.
1: Новости.
0: В студии Вестей Алексей Петров. Здравствуйте. Бойцы группировки войск «Юг» в период с 15 по 21 августа освободили 3 населенных пункта в Донецкой Народной Республике – Першамарьевку, Ореховатку и Николайпулье. Как сообщает Минобороны, в ходе активных наступательных действий поражены 4 механизированных, 2 аэромобильных и 2 горно-штурмовые бригады ВСУ. Также были атакованы штурмовой полк и бригада теробороны. ВСУ на этом направлении потеряли 1660 боевиков, ликвидированы 31 боевая бронемашина, 171 автомобиль и 22 орудия полевой артиллерии. Взрывы на 2 российских экспортных газопроводах «Северный поток» – это акт террористического саботажа против политической энергоструктуры Европы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он добавил, что позиция премьер-министра Польши Дональда Туска по отказу от преследования исполнителей теракта может вызывать только изумление.
2: Те, кто инвестировал в строительство этого газопровода, 2 его линий, те, кто запускал первую линию Северного потока, вкладывали в энергетическое будущее и конкурентоспособность европейской экономики. И вносили не на словах, а реальный вклад в обеспечение энергетической безопасности на европейском континенте. Те, кто взорвал одну из ниток Северного потока, совершили акт террористического саботажа против критической энергоструктуры Европы. И, конечно, если господин Туск выступает за подобные террористические акты саботажа и поддерживает их, кроме изумления и непонимания, это ничего вызывать не может.
0: Взрывы на 2 российских экспортных газопроводах в Европу, Северном потоке 1 и Северном потоке 2, произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленные диверсии. Представители оператора Северного потока, компании Nord Stream, отмечали, что разрушения на газопроводах беспрецедентные, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. По словам Пескова, наша страна неоднократно запрашивала данные по взрывам на северных потоках, но ни разу их не получала. Украинские порты Большой Одессы уже месяц не принимают крупные торговые суда. Как подсчитали в ТАСС, простой начался 22 июля, когда мировые перевозчики отказались работать с украинскими гаванями. За это время потери валютной выручки Киева превысили 2 миллиарда долларов. Часть грузов перенаправили в дунайские порты Измаил и Констанцу, но их пропускная способность значительно ниже. Даже при максимальной загрузке Измаил может обработать не более 20 миллионов тонн в год против более чем 40 миллионов у одесского кластера. Эти данные касаются только коммерческих перевозок и не учитывают военные поставки для ВСУ. Минобороны России регулярно сообщает об ударах по сухогрузам, использовавшимся в интересах украинских вооруженных сил, и это дополнительно осложняет логистику киевских властей, отмечает агентство. Глава Министерства сельского хозяйства Оксана Лут во время посещения в Москве Национального гастрономического фестиваля «Вкус России» заявила, что новым направлением этого года стало отечественное виноделие.
3: Впервые в этом году в Москве на выставке, вот на фестивале представлено вино. Вино у нас тоже расширяет горизонты, находит своего российского потребителя. Российский потребитель чаще голосует именно за российское вино. Очень много брендов, очень широкий ассортимент. У нас каждый год появляются новые винодельни, расширяются вкусы. Для всех регионов, для тех участников нашей отрасли это прекрасная площадка для того, чтобы показать себя и познакомить наших граждан с многообразием вкусов России. А мы расширяем географию. В прошлом году «Вкусы России» впервые побывали в Татарстане. В этом году уже прошел этап в Смоленске. И в сентябре мы перемещаемся в Нальчик, в Кабардино-Балкарию.
0: Фестиваль «Вкус России» проводится уже 6-й год. Он стартовал по поручению Владимира Путина для продвижения региональных брендов, расширения выбора продуктов для населения и помощи производителям в поиске новых покупателей. На площадке ВДНХ в Москве сейчас представлены гастрономические бренды со всей страны, от тульских пряников до камчатского краба. Фестиваль завершится 23 августа. Президент США в шутливой форме посетовал на то, что его пресс-секретарь Каролин Левит ставит детей выше него самого. Выступая на митинге в Южной Каролине, он иронично заявил, что очень зол на сотрудницу, потому что она любит своего новорожденного ребенка больше, чем Дональда Трампа. Ранее глава Белого дома сообщил, что Левит покинет пост в конце августа, чтобы уделять больше времени семье. В мае у нее родилась дочь Вивиана, а летом прошлого года – сын. 28-летняя пресс-секретарь замужем за бизнесменом Николасом Ричо, который старше ее на 32 года. Пара обручилась в 2023 году. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В эту субботу, 22 августа, в Москве ожидается облачная погода. На западе города вечером синоптики предсказывают дождь. Днем в российской столице от +20 до +22.

бродя по улицам в раздумье и бесцельно, блуждая беглым взором вдоль высоких стен, над крышами домов на фоне неба бледном, я вижу целый лес чернеющих антенн.

броню армии, антенны полевые, приказы по войскам и песни в честь побед. И знаю мирные антенны трудовые, антенны славные космических ракет. Антенны, антенны на вахте стоят и чутко внимают, что скажет кто.

несут антенны нам любимых песен звуки.

проходит, возвращаясь ровно в пять. Слышу, во дворе выводит он мелодии опять. Целый день пенсионеров развлекается толпа. Спорят, что теперь

0: Аудио сторис.
1: Морг в аэропорту Сипхал Амстердама – самый большой в мире морг в авиагавани. Он работает с 1997 года круглосуточно. Его задача – обеспечить приватность и уважение к умершим и их близким. Тела с рейсов доставляют незаметно, хранят при температуре около 4 градусов Цельсия, проводят омовение с учетом религиозных норм, бальзамирование, организуют прощание. Морг вмещает до 400 тел одновременно. Ежегодно этот морг сопровождает около 2500 репатриаций, помогая с документами и согласованиями. А перед отправкой гроб закрывают, ставят красную восковую печать и оборачивают черной пленкой. Зимой нагрузка растет из-за смертей на горнолыжных склонах и среди пожилых туристов. Репатриацию регулируют международные договоренности, используют герметичные мешки, учитывают требования стран. Стоимость – около 10 тысяч евро. Часто покрывается страховкой, но не всегда. Особые сложности возникают с репатриацией беженцев или в страны с трудоемкими процедурами. Например, в Россию отправка занимает 10-12 дней и требует существенных расходов на пошлины и переводы.
0: Аудиосторис.
2: Я ходил по белу свету, знался с умными людьми. Счастье есть и счастья нету, есть любовь и нет любви. Уж я к ней и так, и эдак, со словами и без слов, обломал немало веток.

ни хозяйки, ни усадьбы. Да чего же не везет? У людей сплошные свадьбы, у меня сплошной рот.

0: Audio Stories.
1: В Чернобыльской зоне отчуждения ученые обнаружили по-настоящему поразительную форму жизни – гриб, который не просто выдерживает экстремальный радиационный фон, но и использует его для своего роста. Этот гриб обосновался прямо на стенках разрушенного реактора, где уровень радиации настолько высок, что губителен даже для большинства бактерий. Секрет его живучести в меланине, том самом черном пигменте, который придает грибу темную окраску. В обычных организмах меланин выполняет защитную функцию. Но у этого гриба он поглощает ионизирующее излучение и преобразует его в химическую энергию. По сути, происходит процесс, схожий с фотосинтезом у растений, только вместо солнечного света источником энергии служит радиация. Ученые называют это явление радиосинтезом. Впервые способность грибов использовать радиацию заметили еще в 1991 году, когда в зоне аварии обнаружили темные колонии микроорганизмов на остатках реактора. Позже, в 2007 году, исследователи детально изучили этот феномен и подтвердили, в условиях повышенной радиации гриб растет даже активнее, чем в нормальной среде. В 2019 году образцы этого гриба отправили на МКС, чтобы проверить, как они поведут себя в условиях космического излучения. Гриб не только выжил в космосе, но и продемонстрировал устойчивость к высоким дозам радиации, характерным для межпланетных полетов. Это открытие всерьез заинтересовало специалистов по космической биологии. Возможно, такие грибы смогут стать частью систем жизнеобеспечения на будущих станциях или даже на Марсе. Например, служить источником пищи или помогать защищать экипаж от радиации. Аудио Stories.

0: Маяк.
1: По воле рога так случилось, и лето нрав у нас таков. Зачем троим, скажи на милость, такое множество врагов? Но на судьбу не стоит дуться, там у других вдали бог весть, а здесь у нас враги найдутся.

любви, как будто мир, стезя влюбленных, такова, что русский взнос за счастье милых не кошелек, а голова. Но шпаги свист и бой картечи, и тьмы осторожной тишина, за долгий взгляд короткой встречи. Ах, это право, нет

0: Radio Stories.
1: В Италии ньюфаундлендов привлекают к спасению людей на воде. Эти собаки патрулируют пляжи, участвуют в учениях и сложных операциях, в том числе прыгают с лодок на ходу и даже с вертолетов. Порода идеально подходит для такой работы. У ньюфаундлендов перепончатые лапы, водоотталкивающая шерсть, мощная мускулатура и врожденная любовь к воде. В специальной школе собак учат не просто буксировать тонущего, а грамотно взаимодействовать с пострадавшим и четко выполнять команды спасателей, сохраняя спокойствие в хаосе. История породы тоже связана с водой. Изначально ньюфаундленды помогали рыбакам вытягивать сети и спасать упавших за борт. Сегодня их природный талант профессионально развивают во всем мире.
0: Audio Stories.
2: Я ему говорю, не ходи ты за мной, не ходи ты за мной.

стоишь под окном, от кого бережешь этот каменный дом? А он то молчит, то поет мне в ответ, что, мол, клином сошелся на мне белый свет.

0: в сторис.
1: В Южной Австралии стартовала необычная акция. Власти призывают жителей чаще есть местных устриц, а раковины сдавать для восстановления природных устричных рифов. Ученые считают такие рифы эффективным природным фильтром. Они улучшают качество морской воды и помогают сдерживать токсичное цветение водорослей. Собранные раковины проходят тщательную стерилизацию. Затем их помещают в биоразлагаемые контейнеры и опускают на дно. Здесь они служат надежным фундаментом. Молодые устрицы активно ищут твердую поверхность, чтобы прикрепиться и расти. И раковины идеально подходят для этой цели. Для повышения шансов на успешное заселение экологи применяют дополнительный прием. Через подводные динамики транслируют звуки здоровой морской экосистемы, например, характерное щелканье креветок. Эти акустические сигналы делают новые рифы более привлекательными для молодых устриц, заметно увеличивая вероятность того, что они выберут именно это место для обитания.
0: Аудио сторис.

Доброй ночи. Я Василий Стрельников, и мы встречаемся с вами каждое воскресенье в 23:07. Иногда жизнь делится не на годы, а на песни. И у каждой свой человек, свое время, свое молчание. Расскажите свою историю и обязательно пришлите музыкальную заявку email son@radiomayak.ru.

0: внешне – массивной головой, крепким телосложением и выносливостью, и характером. Он уравновешен, предан, не проявляет беспричинной агрессии, но в случае угрозы действует решительно. Искусство разведения алабаев – это передаваемая из поколения в поколение система знаний, отбор по рабочим качествам, выращивание щенков, обучение, формирование правильного отношения к территории и людям. В Туркменистане алабай – символ надежности и национальной гордости. Его образ живет в фольклоре и искусстве, а традиция разведения поддерживается на государственном уровне. Включение практики в список ЮНЕСКО подчеркивает ценность не просто породы, а живой культурной традиции, навыков, норм и коллективной памяти общин. Это помогает сохранить уникальные знания и продвигать ответственное собаководство.
1: Аудио сторис.

0: Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года. Сердцем не стареть. А ты пиши мне письма мелким почерком. Друз не играет в хоккей. Неудивительно, что эти песни стали популярными в исполнении неугомонного романтика, мечтавшего в детстве покорить небо за штурвалом самолета. Лев Барашков. Специальный выпуск аудиосторис «Маяка». Слушайте в эту субботу с 23.00.
1: Мне досталась книжка. Книжка, название которой я никогда не слышал, и автора, которого я никогда не слышал. Я, значит, смотрел на нее, распаковал из пластика, так, полистал и понял, что это замечательная книга для нашей с вами передачи.
0: Какие книги достаются слушателям подкаста «Человек читающий»? Каждый понедельник в 8 часов вечера на «Маяке» и в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Воспитание души. Чем богаче личность, тем она специфичнее. Получается сложное противоречие. Чем ее труднее понять, тем ее интереснее понимать. Почему нам интересно общаться с произведениями искусства? Потому что их трудно понять. Потому что это мощные, трудные интеллектуальные собеседники. Общаться с ними – это работа. Напрасно думают иногда, что искусство существует для отдыха. Искусство – это высшая форма интеллектуальной деятельности. Это тяжелая работа. Юрий Михайлович Лотман. Литературовед, культуролог. Основатель собственного научного направления. Один из виднейших гуманитариев 20-го столетия.

0: Audio Stories.
1: В бразильской тюрьме города Санта-Рита-ду-Сапукаи в начале 2010-х годов реализовали необычную программу. Заключенные крутили педали кастомизированных велосипедов. Они были подключены к динамо-машине. Выработанное электричество питало уличные фонари на набережной местной реки. Инициативу предложил судья Хосе Энрике Малман, который вдохновился идеей спортзалов, где велотренажеры генерируют энергию. Велосипеды взяли из бюро находок, инженеры адаптировали их и подключили к автомобильным аккумуляторам, а предприниматели предоставили преобразователь напряжения. Каждую ночь охранник перевозил заряженный аккумулятор к фонарям, утром возвращал обратно. За участие в программе заключенным могли сократить срок. В проекте поначалу участвовали всего 8 человек из-за нехватки тренажеров. Программа решала сразу несколько задач, давала заключенным полезные занятия, обеспечивала город бесплатной энергией и работала на снижение рецидивизма. Параллельно в тюрьме действовала еще одна инициатива – сокращение срока за чтение книг с написанием сочинений.
0: Audio Stories.
2: Погас закат, и окнами потухшими глядят мне вслед притихшие дома. Пусть о встрече со мной ты не знаешь сама, ты сама, ты сама. В мои мечты опять придешь незваная, хотя со мной свидания ты не ждешь. Старой болью моей снова в сердце войдешь.

Любовь твоя недолгая, твоей любви не жалко мне ничуть. Вспоминать о тебе я совсем не хочу, не хочу, не хочу. Но снова жду я этих встреч придуманных у твоего потухшего окна. Значит, в сердце моем ты как прежде одна, значит, в сердце

0: новости. В студии Вестей Алексей Петров. Здравствуйте. Артиллеристы группировки войск «Восток» ликвидировали узел обороны ВСУ в Запорожской области с применением высокоточных снарядов «Краснополь». Операторы разведывательных беспилотников обнаружили сеть блиндажей и укрепленных позиций, которые украинские военные использовали для размещения личного состава и ведения боя. Координаты передали расчетам гаубицам 100Б, которые нанесли серию точечных ударов. Для поражения наиболее защищенных объектов наши бойцы применили корректируемые боеприпасы. В результате российских ударов уничтожены укрытия и оборудованные позиции противника, отметили в Минобороны. Сегодня стартует предвыборная агитация партий и кандидатов на выборах депутатов Госдумы в средствах массовой информации. Эфирное время и печатная площадь распределены между 10 участниками кампании по федеральному округу. Избиратели увидят ролики, выступления и дебаты на Первом канале, «Россия-1», «Россия-24», «ТВ-центре» и «ОТР», а также услышат на радиостанциях «Радио России», «Маяк» и «Вести-ФМ». Первые теледебаты с участием всех партий пройдут 31 августа на Первом канале и ОТР. На «России-1» Владимир Соловьев возглавит дискуссии с 1 по 9 сентября. Агитация завершится в полночь 18 сентября, а в дни голосования она запрещена. Находящиеся на МКС российские космонавты Петр Дубров, Анна Кикина и Андрей Федяев поздравили соотечественников с Днем Государственного Флага. В своем видеообращении они сказали, что триколор напоминает им о близости Родины даже в космосе.
1: Сегодня в нашей стране проходит всероссийская акция «Поднять флаг», к которой присоединяемся и мы, космонавты Роскосмоса. Где бы вы ни жили, в крупном городе или маленьком поселке, поднимите флаг. Пусть он станет знаком единства и гордости за нашу страну. А мы здесь, на орбите, мысленно вместе с вами. Пусть три цвета нашего флага напоминают о силе духа и сплоченности нашего народа. Желаем всем мира, добра и новых высот, как на Земле, так и за ее пределами.
0: Сегодня в честь праздника телебашни российской телевизионной и радиовещательной сети включат праздничную архитектурно-художественную подсветку. Накануне здания Дома правительства на Краснопресненской набережной и одну из башен в Москве-Сити украсила световая проекция российского триколора. С 1 сентября в России заработает механизм добровольного самозапрета на участие в азартных играх. Закон позволяет гражданам самостоятельно ограничить доступ к ставкам, чтобы защитить себя и семейный бюджет от последствий игровой зависимости. После установки запрета букмекеры, тотализаторы и другие организаторы обязаны блокировать таким лицам доступ к ставкам, переводам и рекламе, а также размещать на своих сайтах информацию о порядке отказа от игр. Как рассказал ТАСС, зампред Комитета Госдумы по физкультуре и спорту Амир Хамитов, новая форма является переходом от чисто запретительной модели к инструментам личного управления рисками. Государство не решает за гражданина, а дает ему возможность заранее установить для себя ограничения. Правительство России смягчило медицинские требования для водителей грузовиков, автобусов и другого тяжелого транспорта. Из перечня противопоказаний исключены отсутствие одной конечности или кисти, стопы, деформация кисти или стопы, а также отсутствие пальцев. При этом добавлено новое ограничение – запрет на управление при отсутствии или серьезной деформации сразу двух конечностей или кистей. Инициативу пересмотреть правила выдвинул глава Бурятии Алексей Цыденов, который отметил, что ветераны с определенными травмами не могли работать водителями, хотя легковые машины водить им разрешалось. В Минздраве подтвердили, что современные технологии и органы управления позволяют людям с ограниченными возможностями безопасно управлять тяжелым транспортом. На следующей неделе жителей московского региона ждет похолодание, но выходные будут по-летнему теплыми. Об этом сообщил ведущий сотрудник Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
2: В первой половине дня в субботу москвичей ждет преимущественно солнечная и сухая погода. И лишь к вечеру с приближением теплого атмосферного фронта с запада небо нахмурится и кое-где пройдут небольшие дожди. Воздух успеет прогреться до плюс 21-24. В ночь на воскресенье центральная Россия окажется в теплом секторе циклона, ну а днем станет прорываться слабо выраженный холодный фронт. Ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой кратковременный дождь и после полудня плюс 22-25. Большая часть понедельника осадки маловероятны. И первый день недели будет относительно погожим, но посвежее. Дневные часы плюс 19-22.
0: Накануне в пятницу гидрометцентр объявил о желтом уровне погодной опасности из-за тумана в Москве и Подмосковье. Он будет действовать сегодня до 8 утра. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: В Санкт-Петербурге в эту субботу, 22 августа, облачно. В конце дня ожидаются умеренные дожди. Температура в городе на Неве от плюс 20 до плюс 22. В Москве синоптики обещают облачную погоду. На западе города вечером вероятен дождь. Днем в российской столице от плюс 20 до плюс 22 градусов.

0: на правах рекламы.
1: Российско-израильский центр Реклиник с 2011 года удаляет позвоночные грыжи с помощью нуклеопластики. Методика не требует применения скальпеля и наркоза и считается альтернативой большой хирургии. Нуклеопластика запускает сжатие грыжи. Давление на нерв и боль прекращаются. Минздрав России включил нуклеопластику в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи. Ее проведение требует уникального оборудования. Нейрохирург Реклиник Сергей Сарычев – эксперт в области малоинвазивного лечения позвоночных грыж. Лидер в стране по числу проведенных нуклеопластик. Тысячи его пациентов вернулись к физической активности. Боль в спине – неизменный спутник артроза позвоночных суставов и перелома позвонков при остеопорозе. В Реклиник ведущее место в их лечении занимают радиочастотная деннервация, она блокирует боль от позвоночных суставов, и вертебропластика, она цементирует сломанные позвонки при компрессионном переломе. Для малоинвазивных операций характерно отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Они легко переносятся пожилыми людьми благодаря свойствам щадящего консервативного лечения. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме доктора Сарычева. Телефон Реклиник 989-5349, 989-5349, код Москвы 495, сайт reclinic.ru. Возможны противопоказания. Посоветуйтесь с врачом.
0: Маяк.
2: Всем нашим встречам разлуки, увы, суждены. Тих и печален ручей у янтарной сосны.

0: моя, моя, солнышко лесное, где, в каких краях встретишься со мною? Крылья сложили палатки, их кончен полет. Крылья расправил искатель разлук самолет. И потихонечку пятится трап от крыла. Вот уж действительно пропасть между нами легла. Милая моя, солнышко лесное, где, в каких краях встретишься со мною? Не утешайте меня, мне слова не нужны. Мне б разыскать тот ручей у янтарной сосны. Вдруг сквозь туман там краснеет кусочек огня. Вдруг у огня ожидают, представьте, меня, милая моя, солнышко лесное, где, в каких краях встретишься со мной?
1: Маяк.

0: Audio Stories.
1: Принято считать, что эпидемию вируса гриппа испанка 1918-1919 годов назвали так, потому что распространился он из Испании. Но заболевшие появились гораздо раньше – во Франции, Германии и Британии. Первый официально подтвержденный случай был зарегистрирован в США. 11 марта 1918 года в военном лагере в штате Канзас рядовой Альберт Гитчелл пожаловался медикам на сильный озноб и кашель. Самый смертоносный грипп в истории человечества, который унес жизни от 50 до 100 миллионов человек, называется испанским исключительно из-за военной цензуры. Ни французская, ни британская, ни немецкая пресса не писали о реальных масштабах эпидемии, чтобы не подорвать боевой дух своих армий. Британский премьер-министр Дэвид Ллойд Джордж за 10 дней тяжелейшего гриппа едва не умер, но подробности этого не попали в газеты. Совсем другое дело новости из нейтральной Испании. Мадридская газета «Эль Соль» писала 28 мая 1918 года. Его Величество король заразился гриппозной лихорадкой, которая охватила всю Испанию и изо дня в день распространяется с невероятной скоростью. Новости о болеющем короле Альфонсо XIII, придворных и министрах много месяцев оставались единственными достоверными сводками об опаснейшем гриппе. А когда скрывать масштаб бедствия стало бессмысленно, к его испанскому имени человечество уже привыкло. Российская пресса об эпидемии тоже сообщала без подробностей. В стране бушевала гражданская война, продолжались эпидемии тифа и холеры. Считается, что испанкой в России переболело больше миллиона человек, а число жертв составило не менее 450 тысяч. Аудио сторис.

0: Studio Stories.
1: 29-летняя Луана Лопес Лара из Бразилии официально признана самой молодой self-made миллиардершей в мире. Состояние предпринимательницы, владеющей платформой прогнозов, оценивается в 1 миллиард 300 миллионов долларов. Платформа Калши стала крупнейшей в США площадкой такого типа после того, как стартап привлек новый раунд инвестиций в 1 миллиард долларов, достигнув общей оценки в 11 миллиардов. На платформе можно делать ставки не только на спорт, но и на любые мировые события. От итогов выборов до вероятности природных угроз или даты выпадения первого снега. В биографии Лопес Лары есть неожиданная глава. Балетное прошлое. Она окончила школу Большого театра в бразильском городе Жоинвилле. Единственный филиал главного российского театра за пределами России, который работает уже 25 лет. После выпуска Луана работала профессиональной балериной в Австрии, однако ее амбиции лежали в другой плоскости. Девушка мечтала стать новым Стивом Джобсом. Для этого у нее были идеальные стартовые условия – мать-математик и отец-инженер-электрик. Путь к финансовому Олимпу пролегал через Массачусетский технологический институт, где она изучала компьютерные науки. В университете Луана участвовала в олимпиадах и проходила стажировки в крупнейших мировых хедж-фондах. Именно там она познакомилась со своим будущим партнером Тараком Мансуром. Идея биржи возникла во время их совместной работы в трейдинговой компании, когда они поняли, что участники рынков фактически торгуют ожиданиями будущих событий. Сегодня личное состояние 29-летней Луаны превышает доходы Рианны, а свой первый миллиард она заработала быстрее, чем Тейлор Свифт.
0: Аудио сторис.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим о неправильных буквах, которые периодически попадают в некоторые слова. Мы поможем им выбраться и вместо них внедрим в слово то, что нужно. Итак, меняем буквы неправильные на правильные. И начнем мы это делать вместе с ведущим программы «Хочу все знать» и его гостем.
2: Конечно, если у вас есть нарциссические нотки, можете себя в этот момент тешить, что я в центре вселенной.
3: У нарциссических личностей проблемы будут. Понимание, что ты никто по сравнению с...
1: Мы дважды услышали прилагательное «нарциссический» с «т» в середине слова. Но это неверно. «Т» в этом слове быть не должно. Зато должна быть вторая «с», как и в исходном существительном «нарцисс». «Нарцисс» – «нарциссический». Удвоенная «с» сохраняется, но никакие другие буквы не добавляются. «Нарциссический». И еще одну подмену я заметила в слове, которое употребила гостья школьной программы для взрослых Варвара Королева.
4: Если виновник был младший в семье, а обладатель ковшика, у которого его угнали, это был старший в семье, то это было отягчающее обстоятельство. Вот в этом перечне особых зол и в таких в отягчающих обстоятельствах преступления
1: мы дважды услышали причастие отягчающий с «т» после «г». Но там «т» быть не должно. Срочно заменяем «т» на «че» и получаем отягчающие обстоятельства. Далее мы немного выдохнем вместе с ведущим Сергеем Стилавиным. Да, он тоже заменил одну буковку в слове, но сделал это намеренно.
5: Или тот же Киану Ривз уклоняется от пуль, нагинается, как мы говорим, эффектно в «Матрице», да, там четверть века назад нагибался, по крайней мере.
1: Конечно, не нагинается, а нагибается. В середине слова должна быть «б», и ведущий это знает. Он заранее предупредил об этом, а потом произнес слово правильно. Нагибается, нагибался. Ну а теперь мы слушаем ведущего Артема Новиченкова. Он слегка споткнулся на одном слове.
6: Даже если я произведу довольно продуктивную, на мой взгляд, операцию и представлю себя человеком, не жалеющим об упущенном, и я ощущу это состояние гармонии.
1: Ощутю, неверно. Срочно убираем «т» из нашего глагола и вставляем вторую «ща». Получаем «ощущу». И это правильный вариант. Такое слово есть. «Ощущу». И еще одно высказывание все того же Артема Новиченкова мы обязательно должны послушать.
6: Да, то есть это невероятные глобальные производства, которые окормляют страну и так далее.
1: А вот здесь я немного запуталась. Глагол «окормляет» стал для меня полной неожиданностью. Я такого раньше никогда не слышала. И в словарях его тоже нет. Смею предположить, что здесь требуется замена и перестановка букв. И на самом деле имелось в виду слово «окаймляет». А может быть, это просто авторский неологизм, образованный от слова «кромка». Но это не точно. И на этом я выпуск завершаю, но приглашаю вас в свой канал в мессенджере Макс. До встречи, всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

0: Аудиосторис.
1: В конце 2025 года психологи из католического университета Святого Сердца в Италии провели масштабный полевой эксперимент в миланском метро. В ходе исследования ученые решили проверить гипотезу о том, как необычные события влияют на просоциальное поведение, действия, направленные на благо других людей. Для этого они организовали 138 поездок в загруженных, но не переполненных вагонах. Исследовательница с искусственным животом изображала беременную женщину. В половине случаев, 69 раз, одновременно с ней в соседнюю дверь входил второй ученый в костюме Бэтмена. Женщина и супергерой никак не взаимодействовали между собой и стояли на расстоянии друг от друга. В контрольной группе без Бэтмена место уступили в 37% случаев. При появлении супергероя этот показатель вырос почти вдвое, до 67%. Примечательно, что около 44% пассажиров, которые встали со своих мест, впоследствии утверждали, что вообще не заметили Бэтмена. Исследователи пришли к выводу, что дело не в самом персонаже комиксов, а в эффекте разрыва рутины. Появление чего-то неожиданного выводит людей из состояния ментального автопилота, обостряет их внимание к происходящему здесь и сейчас и делает более восприимчивыми к социальным сигналам. Этот феномен теперь официально называют «эффектом Бэтмена». Психологи отмечают, что подобные позитивные нарушения привычного хода вещей можно использовать для создания комфортной городской среды.
0: Аудиосторис.

0: Audio Stories.
1: В Испании почти в каждом крупном городе есть улица доктора Флеминга. Она названа в честь британского микробиолога Александра Флеминга, который в 1928 году открыл пенициллин, первый в истории антибиотик. Ученые из Оксфорда смогли сделать лекарство серийным только к 1941 году. Советский аналог под названием крустазин появился годом позже, благодаря выдающемуся микробиологу Зинаиде Ермольевой. Ермольева родилась в октябре 1898 года на Дону. В юности она прочитала биографию Петра Чайковского, который умер от холеры, и решила посвятить жизнь борьбе с инфекциями. В 30-х годах 20 века она создала препараты против холеры и брюшного тифа, а также провела опасный эксперимент на себе. Выпила раствор с холероподобными вибрионами, чтобы доказать механизм заражения через воду. В годы Великой Отечественной войны потребность в отечественном антибиотике стала критической. В 1942 году Ермольева получила крустазин, исследовав более 90 образцов плесени. Лекарство немедленно отправили на фронт, а саму ученую командировали в осажденный Сталинград для предотвращения эпидемии. Однако самая поразительная часть ее биографии связана с личной жизнью. Ее первого мужа, вирусолога Льва Зильбера, трижды арестовывали по обвинениям в попытке заразить население чумой и энцефалитом. Хотя все три ареста случились уже после их расставания, Ермольева годами боролась за его освобождение. Усилия увенчались успехом. В 1944 году Зильберта выпустили, сняв все обвинения. Второй муж, микробиолог Алексей Захаров, был арестован в 1938 году. Под давлением он дал признательные показания о создании контрреволюционной организации для убийства Сталина. В том же году его расстреляли. Лишь в 1956 году дело признали сфабрикованным, а Захарова реабилитировали посмертно. После войны Ермольева возглавляла Институт антибиотиков, подготовила целую плеяду ученых и прожила долгую жизнь до 1974 года. Ее судьба легла в основу романа-трилогии Вениамина Каверина «Открытая книга». Сегодня имя создательницы советского пенициллина носит улица в московском районе Щукино, а памятники ей установлены в Ростове-на-Дону и Москве.
0: Аудио Stories.

0: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
1: Ваш внук сбил человека.
2: Зафиксирована попытка смены номера мобильного банка.
1: Сообщаю, что ваш счет заблокирован.
3: Валентина Семеновна, здравствуйте. Это служба безопасности банка. На вас оформлен кредит.
4: Молодой человек, а у нас в деревне на слово не верят.
5: Будь как баба Валя, не дай себя обмануть.
0: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
6: Для самолечения.
7: В поисках темных сторон светолечения. Красная лампа.
8: Видеоподкаст на медиаплатформе «Смотрим».

0: Audio Stories.
1: В эпоху Средневековья обычный дверной ключ превратился в произведение искусства и яркий социальный маркер. Размеры варьировались от миниатюрных до внушительных. Некоторые экземпляры достигали 25 сантиметров в длину. Массивные ключи не только демонстрировали состоятельность владельца, но и имели практическую пользу. Их было невозможно потерять. Конструкция замка эволюционировала вместе с самим ключом. Если сначала инструменты имели простую крестообразную прорезь, то со временем их бита, часть непосредственно входящая в замок, обзавелась сложными зубцами. Верхняя часть ключа, дужка, стала полем для творчества ремесленников. Формы трансформировались от простых петель 8 века до изящных силуэтов в виде почки или сердца к 15 веку. К 17 столетию дужки часто украшали фамильными гербами, инициалами владельцев или фигурками животных. Ярким подтверждением этой традиции служит находка, сделанная в Пскове в 2009 году. На улице Карла Маркса ученые обнаружили изящный бронзовый ключ 16 века. Его поверхность украшает изображение псковского барса, герба города. Исследователи установили, что мастер-изготовитель взял за образец рисунок хищника с местных монет того времени. Эта находка наглядно демонстрирует двойственную природу средневекового быта. Ключ был не просто утилитарным предметом для запирания дверей, но и важным символом идентичности, статуса и гордости своего хозяина.
0: Audio Stories.

говорят геологи-романтики, только это, братцы, ерунда. Вы ее попробуйте, достаньте-ка, догадайтесь, где она руда. Не просто себе бродяги.

дождик льет, песчаный ветер колется, а земли на 40 лет пути. Надо от экватора до полюса всю ее обшарить, обойти. Не просто себе бродяги, таежные чудаки, геологи, работяги, искатели, ходоки, геологи, работяги, искатели, ходоки. Как проверить нового товарища, что такое мужество и страх? Не случайно дружба наша варится на усталых, на ночных кострах. Не просто себе бродяги,

ни на что не можем дать гарантии, но по свету ходим мы не зря. Говорят геологи романтики, это правда, честно говоря, не просто себе бродяги, таежные чудаки, геологи работяги, искатели ходоки.

0: В Москве 7 часов.
1: Новости.
0: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Артиллеристы группировки войск «Восток» уничтожили узел обороны ВСУ в Запорожской области, применив высокоточные боеприпасы «Краснополя», сообщили в Минобороны. Координаты передали расчетам буксируемых гаубиц МСТАБ. По данным Минобороны, укрытия использовались противником для размещения боевиков и ведения обороны на данном участке. Уничтожение узла ослабило оборону на этом участке и снизило возможности ВСУ по удержанию занимаемых позиций. Подробнее о работе группировки войск «Запад» сообщил начальник пресс-центра Иван Бигма.
2: Подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю. При поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем авиации нанесено поражение живой силе техники двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах Подлимана, Райгородка, Угаевки, Маяков, Изюмского, Крымок, Светогорска и Старого Каравана. Потери противника составили более 220 военнослужащих. Танк, две боевые бронированные машины, 12 автомобилей, артиллерийское орудие и две станции радиоэлектронной борьбы. Расчетами противовоздушной обороны и мобильными огневыми группами сбиты 96 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 100 тяжелых боевых гексокоптеров.
0: Подразделения войск «Восток» в зоне проведения спецоперации уничтожили 42 пункта управления беспилотниками, 315 военнослужащих ВСУ и 31 БПЛА самолетного типа, рассказал офицер пресс-центра группировки Дмитрий Миськов. По его словам, также уничтожена боевая бронированная машина, 4 автомобиля, 5 станций радиоэлектронной борьбы, 10 станций спутниковой связи «Старлинг». Как сообщает сегодня утром украинские СМИ, взрывы произошли в подконтрольном Киеву городе Запорожье, там звучала сирена. Американский лидер снова заявил, что рассматривает Ормузский пролив как территорию США. Ранее Дональд Трамп высказывал идею о том, что после победы над Ираном он объявит Ормузский пролив территорией США. Президент неоднократно опубликовал в своей социальной сети карту региона с пометкой о том, что эти воды являются американскими. Госпред России Прион Василий Небензе заявлял, что не знает, как возможно объявление Ормузского пролива американской территории может быть реализовано в соответствии с международным правом. Президент США Трамп также сегодня выразил сомнения в целесообразности заключения соглашения с Ираном на фоне практической заморозки переговоров между странами и продолжающейся блокады Ормузского пролива. Премьер-министр Канады Марк Карни после провала переговоров по торговой сделке США заявил, что Оттава ведет ответные пошлины, передает агентство Рейтер. Торговый представитель США Джеймисон Грир ранее заявил, что Канада отказалась завершать согласование торговой сделки с Вашингтоном. Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести пошлины против Канады за смог, вызванный масштабными лесными пожарами. В ночь на среду Трамп заявил, что Соединенные Штаты пока не будут вводить 50-процентные импортные пошлины против Канады, а торговая сделка ожидается в ближайшие дни. Позднее премьер-министр Канады отметил, что приостановка введения американских пошлин на канадские товары будет действовать только до 21 августа. Мошенники перед 1 сентября разработали новую преступную схему. Они предлагают родителям поддельные школьные наборы по специальной цене. Канцелярские товары, тетради, рюкзаки и другие принадлежности. Но после перевода денег перестают выходить на связь. По словам специалистов, мошенники звонят от имени частной компании, рассказывают о выгодных предложениях и просят внести предоплату для бронирования набора, сообщает РИА Новости. Как отметили в правоохранительных органах, на настоящие магазины школьных товаров не требует полной предоплаты по телефону или через ссылки. Покупать школьные принадлежности следует только в проверенных торговых точках или через официальные сайты магазинов. Лодка с мигрантами, которая шла в сторону Италии, перевернулась у берегов Туниса. Минимум 13 человек пропали без вести, передает агентство Рейтер со ссылкой на правозащитников. Только 2 человека были спасены. Ежедневно сотни мигрантов из стран Африки южнее Сахары на лодках пытаются переправиться из Туниса и Ливии в Европу. Десятки из них тонут. В последний год резко участились сообщения о гибели мигрантов в море. Лето в столичном регионе не собирается отступать. В выходные будет комфортно для прогулок погода. Как отметил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, осадки в столичном регионе также не исключены.
1: В первой половине дня в субботу москвичей ждет преимущественно солнечная и сухая погода. И лишь к вечеру с приближением теплого атмосферного фронта с запада небо нахмурится и кое-где пройдут небольшие дожди. Воздух успеет прогреться до плюс 21-24. В ночь на воскресенье центральная Россия окажется в теплом секторе циклона, ну а днем станет прорываться слабо выраженный холодный фронт. Ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой кратковременный дождь и после полудня плюс 22-25. Большая часть понедельника осадки маловероятны. И первый день недели будет относительно погожим, но посвежее. Дневные часы плюс 19-22.
0: Между тем, в Троицком и Новомосковском административных округах Москвы в ближайший час ожидается туман с видимостью 200-500 метров, сообщает ГУМЧС по столице. Ведомстве призвали быть внимательными на дорогах и избегать резких маневров на автомобиле. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС в Санкт-Петербурге, сегодня ожидается облачная погода, температура воздуха днем 20-22 градуса, в конце дня возможны небольшие дожди. В российской столице днем облачно, столбики термометров поднимутся до 20-22 градусов, вечером преимущественно по западу, не исключен небольшой дождь, атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба.

0: Радиостанция «Маяк» представляет «Внеклассное чтение». 9 класс. Оноре де Бальзак. «Шагреневая кожа». Страницы романа читает Владимир Андреев. Продолжение. Из собрания Гостелерадиофонда. 1979 год.
1: В конце февраля, когда стояли довольно теплые дни, уже позволявшие мечтать о радостях весны, Полина и Рафаэль завтракали вместе в небольшой оранжерее, представлявшей собой нечто вроде гостиной, полной цветов. Дверь ее выходила прямо в сад. Бледное зимнее солнце, лучи которого пробивались сквозь редкий кустарник, уже согревало воздух. Пестрая листва деревьев, купы ярких цветов, причудливая игра светотени – все ласкало взор. В то время как парижане еще грелись возле унылых очагов, эти юные супруги веселились среди камелий, сирени и вереска. Их радостные лица виднелись над нарциссами, ландышами и бенгальскими розами. В эту минуту возле оранжереи раздались тяжелые шаги садовника. Песок скрипел под его сапогами с подковками. «Прошу прощения, господин маркиз, что помешал вам, и у вас также, сударыня, но я принес диковинку, какой я еще сроду не видывал. Я только что, дозвольте сказать, вместе с ведром воды вытащил из колодца редкостное морское растение. Вот оно. Конечно, господин маркиз ученее меня, вот я и подумал, нужно им это отнести, им будет любопытно». И садовник показал Рафаэлю неумолимую шагреневую кожу, размеры которой не превышали теперь 6 квадратных дюймов. «Спасибо, Ваньер», — сказал Рафаэль. «Вещь очень любопытная. Твой голос меня пугает», — сказала Полина. Он как-то странно вдруг изменился. С тобой творится что-то неладное. Рафаэль, говори, все равно я узнаю твою тайну. Дай мне это, сказала она и взяла шагреневую кожу. Ты мой палач, воскликнул молодой человек, с ужасом глядя на талисман. Что ты говоришь? Пролепетала Полина и выронила вещи символ судьбы. Ты любишь меня? Спросил он. Люблю ли? И ты еще спрашиваешь. В таком случае оставь меня. Уйди. Бедняжка ушла. Однажды мартовским утром, спустя несколько дней после этой тяжелой сцены, Рафаэль находился у себя в спальне, окруженный 4 врачами, которые посадили его в кресло у окна поближе к свету и по очереди с подчеркнутым вниманием щупали ему пульс, осматривали его и расспрашивали. Больной старался угадать их мысли, следил за каждым их движением, за малейшей складкой, появлявшейся у них на лбу. Этот консилиум был его последней надеждой. Верховный суд должен был вынести ему приговор – жизнь или смерть. Для того, чтобы вырвать у человеческой науки ее последнее слово, и созвал Волантен оракулов современной медицины. Трое из этих докторов принесли с собой всю философию медицины. Четвертый врач был Ораз Бьяншон, крупнейший из новых врачей, умный и скромный представитель трудолюбивой молодежи. Друг маркиза и Растиньяка, он уже несколько дней лечил Рафаэля, а теперь помогал ему отвечать на вопросы 3 профессоров и порой с некоторой настойчивостью обращал их внимание на симптомы, свидетельствовавшие, по его мнению, о чахотке. После консилиума Рафаэль увел Бьяншона к себе в кабинет. «Поверь мне, Рафаэль, — сказал молодой врач, — мы не лечим, мы только помогаем вылечиться. Итак, возьмись за ум, попробуй съездить на воды. Самое лучшее и всегда будет самым лучшим — довериться природе». Месяц спустя Рафаэль выехал на воды в Мондор. Дорогой у него возникла внезапная мысль. Одна из тех мыслей, которые западают в душу, как солнце сквозь густые облака роняет свой луч в темную долину. Печальные проблески безжалостной мудрости. Они озаряют уже свершившиеся события, вскрывают наши ошибки, и мы сами тогда ничего не можем простить себе. Он вдруг подумал, что обладание могуществом, как бы ни было оно безгранично, не научает пользоваться им. Власть оставляет нас такими же, каковы мы по своей природе, и возвеличивает лишь великих. Рафаэль мог все, но не свершил ничего. Первой заботой Рафаэля было отыскать в окрестностях уединенное убежище. Он инстинктивно ощущал потребность приобщиться к природе, к неподдельным чувствам, к той растительной жизни, которой мы так охотно предаемся среди полей. На другой день по приезде он не без труда взобрался на вершину Санси, осмотрел горные окрестности, неведомые озера, сельские хижины Мондора. Почти в полумиле от деревни Рафаэль очутился в такой местности, где игривая и веселая, как ребенок, природа, казалось, нарочно таила лучшие свои сокровища. Здесь, в уединенных этих местах, живописных и милых, он и задумал поселиться. Здесь можно было жить спокойной растительной жизнью, жизнью плода на дереве. Когда Рафаэль забрел сюда, он заметил, что на лугу пасутся коровы. Пройдя несколько шагов по направлению к озеру, он увидел в том месте, где полоса земли расширялась, скромный дом, сложенный из гранита с деревянной крышей. Тонкая струя дыма, уже не пугавшая птиц, велась из полуразрушенной трубы. У двери стояла большая скамья между двух огромных кустов душистой жимолости, осыпанных розовым цветом. На солнце сушилось белье, развешанная на смородиновом кусте. Кошка присела на три палки для конопли, под которой среди картофельной шелухи лежал только что вычищенный медный котел. По другую сторону дома Рафаэль заметил изгородь из сухого терновника, поставленную, вероятно, за тем, чтобы куры не опустошали сад и огород. Казалось, мир кончается здесь. Все радовало глаз своей гармонией. От благовонного тепла, которым дышали воды, цветы и пещеры уединенного этого приюта, у Рафаэля появилось какое-то сладостное ощущение. Торжественную тишину, которая царила в этой рощице, внезапно нарушил лай двух собак. На тявканье собак выбежал из дома толстый мальчуган и замер с разинутым ртом. Затем появился седой старик среднего роста. Немного погодя, на пороге появилась женщина лет 30. Она поклонилась Рафаэлю, завязался разговор. «Старик ваш отец?»
2: «Нет, извольте ли видеть, это дед моего мужа. Отроду ему 102 года». А все же на днях он сводил нашего мальчишку пешком в Клермон. Крепкий был человек. Ну, а теперь только спит, пьет да ест. С мальчишкой забавляется. Иной раз малыш тащит его в горы, и он ничего, идет.
1: Волантен сразу же решил поселиться со стариком и ребенком, дышать тем же воздухом, есть тот же хлеб, спать тем же сном, наполнить свои жилы такой же кровью. Стать улиткой, прилепившейся к этим скалам, на несколько лишних дней сберечь свою раковину, заглушить в себе работу смерти, стало для него основой поведения, единственной целью бытия. прекрасным идеалом жизни, единственно правильной жизнью, настоящей жизнью. Глубоко эгоистическая мысль вошла в самое его существо, поглотила для него вселенную. Так прожил Рафаэль много дней, без забот, без желаний. Он поправил свое здоровье и чувствовал себя необычайно хорошо. И вот усмирились его тревоги, затихли его страдания. Он взбирался на скалы и усаживался где-нибудь на вершине, откуда было видно далеко-далеко. Там он оставался по целым дням, как растение на солнце, как заяц в норе. Он хотел освободиться от себя самого. В древние времена преступники, преследуемые правосудием, спасались под сенью храма. Точно так же Рафаэль пытался укрыться в святилище бытия. Он достиг того, что стал составной частью этого необъятного и могучего цветения. Он свыкся с переменами погоды, свел знакомство с животными. Словом, он так полно слился с этой одушевленной землею, что до некоторой степени постиг ее душу и проник в ее тайны. Не зная забот, он был счастлив и думал, что он спасен. Однажды он пролежал в постели до полудня. Он был погружен в дремоту, сотканную из яви и сна, которая придает действительности фантастический вид, а грезам – отчетливость действительной жизни. И вдруг, еще даже не сознавая, что проснулся, он впервые услышал отчет о своем здоровье, который хозяйка давала Иоаннафану, ежедневно приходившему справляться о нем. Хозяйка, конечно, была уверена, что Валентен еще спит, и говорила во весь свой голос, голос жительницы гор. «Ни лучше, ни хуже», — сообщила она. Опять всю ночь кашлял. Того и гляди, думала, Богу душу отдаст. Кашляет добрый наш господин так, что жалость берет. Мы с хозяином диву даемся. Откуда только у него силы берутся так кашлять? Прямо сердце разрывается. И что это за проклятая у него болезнь? Нет, плохо его дело. Ах, боже ты мой, продолжала она, только у парижан и бывают такие гадкие болезни. Где они их только схватывают? Бедный молодой человек, уж тут добром не кончится. И как же она его, эта лихорадка, точит? Как же она его сушит? Как же она его изводит? А он ни о чем не думает, ничего-то не чует, ничего он не замечает. Только плакать об этом не надо, господин Иоаннафан. Надо сказать, слава Богу, когда он отмучается. Голос у Рафаэля стал настолько слаб, что он не мог крикнуть и был принужден слушать эту ужасную болтовню. И все же он так был раздражен, что поднялся с постели и появился на пороге. «Старый негодяй!» — крикнул он на Иоаннафана. «Ты что же, хочешь быть моим палачом?» Крестьянка подумала, что это привидение, и убежала. «Не смей больше никогда справляться о моем здоровье!» – продолжал Рафаэль. Иоаннафан пошел было к дверям, но прежде чем уйти, бросил на маркиза взгляд, исполненный преданности и сострадания, в котором Рафаэль прочел себе смертный приговор. Теперь он ясно видел истинное положение вещей, и присутствие духа покинуло его. Он сел на пороге, скрестил руки на груди и опустил голову. Сострадание окружающих создало в сердце Рафаэля ужасную поэму скорби и печали. Пожелав приблизиться к природе, он, вероятно, и не подумал о том, сколь откровенны естественные чувства. На другой день, вдоволь наслушавшись скорбных и сочувственно-жалостливых пожеланий, какими его провожали хозяева, Рафаэль уехал в Париж. Он закрыл окна кареты и заснул. К вечеру его разбудила веселая музыка, и перед ним развернулась картина деревенского праздника. Почтовая станция находилась возле самой площади. Пока перепрягали лошадей, он смотрел на веселые сельские танцы, на девушек, убранных цветами, хорошеньких и задорных, на оживленных юношей, на раскрасневшихся, подгулявших стариков. Ребятишки резвились, старухи, посмеиваясь, вели между собою беседу. Вокруг стоял веселый шум, радость словно приукрасила и платья, и расставленные столы. У площади и церкви был праздничный вид. Казалось, что крыши, окна, двери тоже принарядились. Как всем умирающим, Рафаэлю был ненавистен малейший шум. Он не мог подавить в себе мрачное чувство. Ему захотелось, чтобы скрипки умолкли. Захотелось остановить движение, заглушить крики, разогнать этот наглый праздник. С сокрушенным сердцем он сел в экипаж. Когда же он снова взглянул на площадь, то увидел, что веселье словно кто-то спугнул, что крестьянки разбегаются, скамьи опустели. На подмостках для оркестра один только слепой музыкант продолжал играть на кларнете визгливую плясовую. В этой музыке без танцоров, в этом стоящем под липой одиноком старике с уродливым профилем, со всклокоченными волосами, одетом в рубище, было как бы фантастически олицетворено пожелание Рафаэля. Лил потоками дождь, настоящий июньский дождь, который внезапно низвергается на землю из насыщенных электричеством туч и также неожиданно перестает. Это было настолько естественно, что Рафаэль, поглядев, как вихрь несет по небу белесоватые тучи, и не подумал взглянуть на шагреневую кожу. Он пересел в угол кареты, и вскоре она снова покатила по дороге. На другой день он был уже у себя дома, в своей комнате, возле камина. Он велел натопить пожарче. Его знобило. Иоаннафан принес письма. Все они были от Полины. Он не спеша вскрыл и развернул первое. Точно это была обыкновенная повестка сборщика налогов. Он прочитал начало. Уехал. Но ведь это бегство, Рафаэль, как же так? Никто не может мне сказать, где ты. И если я не знаю, то кто же тогда знает? Не пожелав читать дальше, он холодно взял письма и, бросив их в камин, тусклым, безжизненным взглядом, стал смотреть, как огонь пробегает по надушенной бумаге, как он скручивает ее, как она отвердевает, изгибается и рассыпается на куски.
3: Хоноре де Бальзак. «Шагреневая кожа». Читает Владимир Андреев.
0: Продолжение следует.
3: Все мы предрасположены к любви, но все по-разному ее понимают.
0: Владислав Темкин. Психотерапевт. Радиоведущий.
4: Так говорит «Маяк».

0: бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф. Категория 12+.
1: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Ежемесячно. Выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семьи участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: В Москве 7:30.
1: Новости.
0: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Подразделение группировки войск «Запад» за сутки ликвидировали более 200 военнослужащих ВСУ, сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма. По его словам, расчетами противовоздушной обороны и мобильными огневыми группами сбиты 96 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 100 тяжелых боевых гексокоптеров. Киевский режим в зоне ответственности группировки «Днепр» за сутки потерял до 30 боевиков и 21 автомобиль. Подразделение войск «Восток» уничтожили 42 пункта управления беспилотниками, 315 военнослужащих ВСУ и 31 БПЛА самолетного типа, сообщил офицер пресс-центра группировки Дмитрий Миськов. В России сегодня отмечают День государственного флага. В регионах проходят флешмобы, интеллектуальные ринги, выставки национального декоративно-прикладного искусства, концерты и пробеги. Первыми в празднованиях приняли участие жители Дальнего Востока. В Приморье российский флаг поднимали на корабельной набережной Владивостока. В Москве по случаю праздника многие здания и вышки окрасили в цвета триколора. Разноцветная подсветка загорелась на фасадах Москва-Сити, Дома правительства, а также Останкинской телебашни. На сотнях площадок в эти дни пройдут концерты, мастер-классы и кинопоказы. США могут возобновить боевые действия против Ирана. Такой возможности не исключил Дональд Трамп. Недавний переход к стратегии экономического давления не означает отказа от использования военной силы, пояснил американский лидер. Выступая на митинге в Южной Каролине, он даже пытался шутить на эту тему.
2: Послушайте, это же вечер пятницы. У нас с вами полно свободного времени, верно? Какого черта мне еще делать? Вернуться и еще немного побомбить Иран?
0: Вы ранее прокомментировали угрозы США беспрецедентным финансовым давлением. Министр иностранных дел Аббас Аракчи разместил на своей странице в соцсети сообщение о том, что в разные годы разные американские президенты пытались экономически воздействовать на Исламскую Республику, но все эти попытки не приводили к желаемому результату. Российские страховщики выплатили во втором квартале более 21 миллиарда рублей по программам страхования имущества юридических лиц, следует из данных Центробанка. По сравнению с первым кварталом, расходы на компенсацию увеличились на 39%, а в годовом исчислении почти на 36%. ЦБ связал рост объема выплат с увеличением количества страховых случаев. Наибольший рост выплат произошел по страховым случаям, связанным с пожарами и противоправными действиями третьих лиц, пояснил регулятор. В этом году число атак беспилотников на территорию России выросло. Атакам подверглись несколько крупных нефтеперерабатывающих заводов, а также склады и логистические центры. Одежда и обувь для школьников стали основными тратами родителей перед 1 сентября. Так, средний чек в этой категории в августе составил 4800 рублей, сообщает ТАСС. По данным опроса, на втором месте по основным тратам родителей оказались канцелярские товары и школьные принадлежности. Средний чек в августе составил 535 рублей. Более 40% родителей начинают готовить детей к школе еще до начала августа, когда на товары для школы еще действуют скидки и акции. Власти предупредили о фейковых системах отслеживания посылок. Мошенники искусно подделывают известные сервисы доставки, направляют пользователям предложение отследить товары с помощью трек-номера. Об этом рассказали в Совете Федерации. Ссылки с предложением перейти в проверочный сервис поступают через разные каналы мессенджер или на электронную почту. После перехода по ссылке или ввода кода из СМС аферисты взламывают телефон, а также госуслуги. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС в Санкт-Петербурге сегодня ожидается днем переменная облачность. Воздух прогреется до 20-22 градусов. В конце дня возможны небольшие осадки. В российской столице сейчас около 15 градусов тепла. В течение дня столбики термометров могут подняться до 20-22 градусов. Вечером преимущественно по западу не исключен дождь.

0: Новости спорта.
1: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. В российской футбольной премьер-лиге сегодня стартует 5-й тур. Его программу открывают «Факел» и «Оренбург». Их поединок начнется в 15:30 по московскому времени. В 18 часов «Ахмат» примет «Ростов», а в 20:15 стартует московское дерби «Локомотив» против ЦСКА. В турнирной таблице премьер-лиги после 4 туров лидирует «Краснодар». На 3 очка отстают «Зенит», «Спартак» и «Динамо» из Махачкалы. Артем Карпукас сменил «Локомотив» на «Зенит». Контракт полузащитника с футбольным клубом из Санкт-Петербурга рассчитан до лета 2031 года. Другие подробности сделки не сообщаются. «Торпедо» обыграла «Спартак» из Костромы 3-0 в 8-м туре первой лиги чемпионата России по футболу. Все 3 мяча забил Алексей Каштанов. Московский клуб поднялся на 4-е место в турнире. От лидера Нижнего Новгорода торпедовцы отстают на 5 очков. «Спартак» из Костромы на 5-й позиции в 6 баллах от первой строчки. «Реал Сосьедад» проиграл в гостях «Бетису» 0-1 в футбольном чемпионате Испании. Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян вышел на замену на 87-й минуте. Во втором дивизионе чемпионата Франции «Дюнкерк» уступил «Монпелье» 0-1. Российский полузащитник «Дюнкерка» Егор Пруцев вышел в стартовом составе своей команды и в перерыве был заменен. 2 серебряные медали завоевали российские гимнасты в пятницу на чемпионате Европы в хорватском Загребе. Арсений Духно стал вторым в вольных упражнениях, а Илья Заика занял 2-е место в упражнениях на кольцах. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.

0: Оноре де Бальзак. «Шагреневая кожа». Читает Владимир Андреев. Продолжение.
1: На пепле свернулись полуобгоревшие клочки. И на них еще можно было разобрать то начало фразы, то отдельные слова, то какую-нибудь мысль, конец которой был уничтожен огнем. И Рафаэль машинально увлекся этим чтением. Рафаэль сидела у твоей двери, ждала. Если бы ты хотел меня бросить, ты бы не исчез так. Вечная любовь. Умереть. От этих слов в нем заговорила совесть. Он схватил щипцы и спас от огня последний обрывок письма. «Я роптала», — писала Полина, — «но я не жаловалась, Рафаэль. Разлучаясь со мной, ты без сомнений хотел уберечь меня от какого-то горя. Помни, я не боюсь никаких мучений, но только возле тебя. Горя, которое я терпела бы из-за тебя, уже не было бы горем. В сердце у меня гораздо больше любви, чем это я тебе показывала. Я могу все вынести, только бы не плакать вдали от тебя, только бы знать, что ты...» Рафаэль положил на камин полуобгоревшие обрывки письма, но затем снова кинул их в огонь. Этот листок был слишком живым образом его любви и роковой его участи. «Сходи за господином Бьяншоном», — сказал он Иоаннафану. Врач застал Рафаэля в постели. «Вели никого не принимать, даже госпожу Полину», — сказал Рафаэль Иоаннафану, пока врач писал рецепт. «Что же, господин Бьяншон, есть какая-нибудь надежда?» — спросил старик-слуга у молодого доктора, провожая его до подъезда. «Может протянуть еще долго, а может умереть и нынче вечером. Шансы жизни и смерти у него равны». «Ничего не могу понять», — отвечал врач и с сомнением покачал головой. «Нужно бы ему развлечься». В течение нескольких дней Рафаэль погружен был в искусственный сон. Однажды вечером он проснулся гораздо позже обыкновенного, и обед не был подан. Он позвонил Иоаннафану. «Можешь убираться из моего дома», — сказал он. «Я тебя обогатил». Тебе обеспечена счастливая старость, но я не могу позволить тебе играть моей жизнью. Я же голоден, негодяй. Где обед? Говори. По лицу Иоаннафана пробежала довольная улыбка. Он взял свечу, которая мерцала в глубоком мраке огромных покоев, повел своего господина, опять ставшего ко всему безучастным, по широкой галерее, и внезапно отворил дверь. В глаза больному ударил свет. Рафаэль был поражен, ослеплен неслыханным зрелищем. Перед ним были люстры, полные свечей, красиво расставленные редчайшие цветы его теплицы, стол, сверкавший серебром, золотом, перламутром, фарфором, царский обед, от которого, возбуждая аппетит, шел ароматный пар. За столом сидели его друзья, и вместе с ними женщины, разодетые, обворожительные, с открытыми плечами, с цветами в волосах, с блестящими глазами, все по-разному красивые, все соблазнительные в своих роскошных маскарадных нарядах. Лишь только мертвенно-бледное лицо Рафаэля появилось в дверях, раздался дружный хор приветствий, торжествующих, как огни этого импровизированного празднества. Эти голоса, благоухание, свет, женщины, волнующие красоты –

чудовище! Ты поклялся убить меня!» — воскликнул он. Затем, весь дрожа при мысли об опасности, которой только что подвергся, он нашел в себе силы дойти до спальни, принял сильную дозу снотворного и лег. Что за чертовщина? Придя в себя, подумал Иоаннафан. Ведь господин Бьяншон непременно велел мне развлечь его. Было около полуночи. В этот час Рафаэль спал здоровым, крепким сном. Он улыбался. Верно, ему грезилась какая-то прекрасная жизнь. Быть может, он видел себя столетним старцем, видел своих внуков, желавших ему долгих лет жизни. Быть может, снилось ему, что, сидя на простой скамье под сенью ветвей, освещенный солнцем, он, как пророк, с высоты гор различал в блаженной дали обетованную землю. Наконец-то это слово, произнесенное чьим-то серебристым голосом, рассеяло туманные образы его снов. При свете лампы он увидел, что на постели сидит его Полина. Но Полина, ставшая еще красивей за время разлуки и горя. Рафаэля поразила белизна ее лица, светлого, как лепестки водяной лилии, и оттененного длинными черными локонами. Слезы проложили у нее на щеках две блестящие дорожки и остановились, готовые упасть. При малейшем движении. Вся в белом, с опущенной головою, такая легкая, что она почти не примяла постели, Полина была точно ангел, сошедший с небес, точно призрак, готовый исчезнуть при первом дуновении. «Ах, я все забыла!» — воскликнула она, когда Рафаэль открыл глаза. «Я могу сказать тебе только одно. Я твоя. Да, сердце мое полно любви». Рафаэль вытащил из-под подушки жалкий лоскуток шагреневой кожи, маленький, как лист барвинка, и, показывая его, воскликнул: «Полина, прекрасный образ прекрасной моей жизни, скажем друг другу прости». «Прости?» — повторила она с изумлением. «Да, вот талисман, который исполняет мои желания и показывает, как сокращается моя жизнь. Смотри, сколько мне остается. Взглянешь еще на меня, и я умру». Полина подумала, что Валентен сошел с ума. Она взяла талисман и поднесла поближе лампу. При мерцающем свете, падавшим на Рафаэля и на талисман, она с напряженным вниманием рассматривала и лицо своего возлюбленного, и остаток волшебной кожи. Видя, как прекрасна сейчас Полина, охваченная страстной любовью и ужасом, Рафаэль не мог совладать с собою. Воспоминания о ласках, о буйных радостях страсти воспрянули в его дремотной душе и разгорелись, как разгорается огонь, тлевший под пеплом в погашенном очаге. Страшный крик вырвался из груди молодой женщины. Глаза ее расширились. Страдальчески сдвинутые брови поднялись от ужаса. В глазах Рафаэля она читала яростное желание, которым она гордилась некогда. Но по мере того, как оно возрастало, лоскуток шагреневой кожи, щекоча ей руку, все сжимался и сжимался. Опрометью бросилась Полина в соседнюю гостиную и заперла за собою дверь. «Полина! Полина!» — кричал умирающий, бросаясь за нею. «Я люблю тебя! Обожаю тебя! Я хочу умереть в твоих объятиях!» С необыкновенной силой, последней вспышкой жизни, он выломал дверь. Умирающий искал слов,

0: выразить желание, поглощавшее все его силы, но только сдавленный хрип вырвался у него из груди.
1: Оноре де Бальзак. «Шагреневая кожа». Читает Владимир Андреев.
2: Продолжение следует.

0: Маяк.
1: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
0: Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

Жизнь человека, которому стало плохо, часто зависит от тех, кто рядом. Внезапно давящие, сжимающие боли за грудиной, с распространением в левую руку, левую лопатку, левую челюсть, слабость, липкий пот – это инфаркт. Немедленно вызывайте скорую помощь. С заботой о вашем здоровье, Вологодский областной центр медицинской профилактики.

Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.

0: Оноре де Бальзак. «Шагреневая кожа». Читает Владимир Андреев. Продолжение.
1: Напуганный долетевшими до него воплями, явился Иоаннафан и попытался оторвать молодую женщину от трупа, над которым она склонилась в углу. «Что вам нужно?» — сказала она. «Он мой. Я его погубила». Эпилог. «А что же стало с Полиной?» — спросите вы. «Ах, с Полиной! Так слушайте. Случалось ли вам тихим зимним вечером, сидя у домашнего камелька, предаваться сладостным воспоминаниям о любви или о юности и смотреть, как огонь исчерчивает дубовое полено? На огненном фоне пробегают, играют и скачут синие огоньки, и вот является неведомый живописец, пользуясь красками этого пламени, с непередаваемым искусством набрасывает он среди лиловых и пурпуровых огоньков женский профиль какой-то сверхъестественной красоты, неслыханной нежности, явление мгновенное, которое никогда больше не повторится. Волосы этой женщины развивает ветер, а черты ее дышат дивную страстью. Огонь в огне. Она улыбается, она исчезает. Вы больше ее не увидите. Прощай, цветок, расцветший в пламени. Прощай, явление незавершенное, неожиданное, возникшее слишком рано или слишком поздно для того, чтобы стать прекрасным алмазом. А Полина? Так вы не поняли. Я начинаю снова. Посторонитесь. Посторонитесь. Вот она, венец мечтаний. Женщина, быстролетная, как поцелуй. Женщина, живая, как молния. И как молния опаляющая. Существо неземное. Вся дух, вся любовь. Она облеклась в какое-то пламенное тело. Или же ради нее само пламя на мгновение одухотворилось. Черты ее такой чистоты, какая бывает только у небожителей. Не сияет ли она, как ангел? Не слышите ли вы воздушный шелест ее крыльев? Легче птицы опускается она подле вас, и грозные очи ее чаруют. Ее тихое, но могучее дыхание с волшебной силой притягивает к себе ваши уста. Она устремляется прочь и увлекает вас за собой. И вы не чувствуете под собою земли. Вы жаждете хоть единый раз исступленным движением руки коснуться этого белоснежного тела. Жаждете поцеловать искрящиеся ее глаза. Вас опьяняет туман. Вас околдовывает волшебная музыка. О, неизреченное счастье! Вы уже прильнули к устам этой женщины, но вдруг вы пробуждаетесь от страшной боли. Ах, вы ударились головой об угол кровати, вы поцеловали темное красное дерево, холодную позолоту, бронзу или же медного амура. Ну, а Полина? Все еще мало? Так слушайте же. Один молодой человек, выезжая чудесным утром из Тура на пароходе город Анжер, держал в своей руке руку красивой женщины. И долго они любовались белой фигурой, которая нежданно возникла в тумане над широкой гладью Луары, как детище воды и солнца, или же как причуда облаков и воздуха. Легкое это создание то ундины, то сильфиды парило в воздухе. Так слово, которого тщетно ищешь, витает где-то в памяти, но его нельзя поймать. Видение блуждало между островами, оно кивало головой, прячась за ветки высоких тополей. Потом женщина достигла исполинских размеров, и тогда засверкали бесчисленные складки ее платья. А быть может, то засиял ореол, очерченный солнцем вокруг ее лица. Видение парило над деревушками, над холмами, и казалось, что оно не даст пароходу пройти мимо замка Юссе. Можно было подумать, что это призрак дамы, изображенный Антуаном де ла Саль, хочет защитить свою страну от вторжения современности. Хорошо, я понимаю, это Аполлине, а Феодора... О, Феодора, с нею вы еще встретитесь. Вчера она была в итальянском театре, сегодня будет в опере, она везде. Если угодно, она – это общество.
0: Сегодня во внеклассном чтении для 9 класса вы слушали страницы романа «Шагреневая кожа» Анары де Бальзака. Читал Владимир Андреев. Из собрания «Гостелерадиофонда». 1979 год.

0: Москве 8 часов.
1: Новости.
0: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Ночной выпуск со срочных новостей от Минобороны. Сегодня вооруженные силы России нанесли удар в Киеве и области по логистическому центру «Бравары», крупному сортировочному комплексу компании «Новая почта». По данным Минобороны, в Киеве сегодня также поражено локомотивное депо «Дарница», ключевое предприятие юго-западной железной дороги Украины. В портах Черноморской и Южной поражены склады с военным имуществом и резервуары СГСМ, предназначенные для ВСУ. Подразделения ВСУ в зоне проведения спецоперации за сутки потеряли 88 беспилотников самолетного типа, 41 наземный роботехнический комплекс и 45 пунктов управления БПЛА в зоне ответственности Южной группировки войск, сообщил начальник пресс-центра Вадим Астафьев. По его словам, войсками беспилотных систем на Краматорском и Славянском направлениях было уничтожено 59 антенн связи БПЛА, 40 наземных роботехнических комплексов, 26 пунктов управления БПЛА и 7 беспилотников противника. Подробнее о работе группировки «Центр» рассказал представитель военного объединения Александр Савчук.
2: Группировка войск «Центр» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Подразделения группировки улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных егерской штурмовой бригад, трех бригад Национальной гвардии. В районах Новоандреевки, Доброполя, Святогоровки, Золотого колодезя, Анновки, Марьевки и Рубежного. Всего в зоне ответственности группировки войск «Центр» общевойсковыми подразделениями и войсками беспилотных систем уничтожено более 335 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 9 автомобилей и 155-миллиметровая гаубица М777.
0: Итальянский грузовик и пикап ВСУ под Красным Лиманом уничтожили бойцы группировки «Запад», сообщили в Минобороны. Для ударов бойцы использовали барражирующий боеприпас «Ланцет». Тактика свободной охоты позволяет наносить точечные удары по инфраструктуре противника, таким как узлы связи, пункт управления и стартовые площадки БПЛА. Пятиклассники с 1 сентября будут учиться по новому учебному плану. В их расписании появится предмет «Духовно-нравственная культура России». На его изучение отводится 17 часов в год. Более того, в этом году пятиклассникам начнут выставлять оценки за поведение. Апробация модели пройдет в 10 школах каждого региона страны. Предполагается учитывать соблюдение дисциплины, социальное взаимодействие, личные качества, учебную активность, а также участие в занятиях разговора о важном и Россия, мои горизонты, в проектах движения первых, сообщили РИА Новостям в Минпросвещении. Переход из начальной школы в основную является одним из важнейших этапов жизни школьника. Именно здесь закладывается основа его будущих успехов, отметил глава ведомства Сергей Кравцов. Президент США Дональд Трамп считает, что проблему рекордного государственного долга страны можно решить благодаря экономическому росту, сообщает издание «Вашингтон-Пост». Госдолг США превысил психологическую отметку в 40 триллионов долларов в среду. По оценкам Института мировой экономики имени Петерсона, госдолг США может достичь 50 триллионов долларов через 6 лет, если в стране не будут проведены реформы в сфере расходов или налогообложения. Бюджетное управление Конгресса США прогнозирует, что в 2036 году объем государственных заимствований на 20% превысит ВВП. Накануне миллиардер Илон Маск согласился, что в США, цитата, «все полетит к чертям» и при госдолге в 50 триллионов долларов. Зависимость Европы от российского урана растет, несмотря на усилия по диверсификации поставок, следует из отчета компании Abroad Asset Management. В прошлом году поставки российского урана в ЕС выросли на 7%, поставки услуг по конверсии на 9%, а услуг по обогащению урана на 12%. На прошлой неделе гендиректор ЮНЕСК Борис Шухт в интервью Reuters заявил, что европейским производителям урана сложно привлечь инвестиции в мощности по обогащению из-за неясности будущего насчет импорта из России. В Подмосковье откроет свои двери еще одна школа в сентябре. Ее осмотрел губернатор Андрей Воробьев. Учреждение на 1100 мест в городе Лосинопетровске войдет в состав одной из школ. Это позволит всем детям учиться в одну смену. Для младших и старших классов там предусмотрено отдельное пространство. Главная изюминка – школа искусств, которая расположена прямо в здании. Глава региона считает, что развивать танцы школьников необходимо. При этом, по его словам, важно в этом поддерживать не только детей, но и преподавателей. показателей.
1: Мы стараемся школу делать многофункциональной. Здесь и школа искусств будет на музыкальных инструментах играть самых разных. Самое главное, что для этого есть преподаватели. Конечно, ключевое – это преподаватели, которые вдохновляют детей на музыку, на спорт, на то, чтобы выигрывать в олимпиадах по математике или физике. Вот это, конечно, очень важно. У нас действуют программы и на региональном, и на муниципальном уровне, которые поддерживают учителей. Дополнительные гранты, дополнительные выплаты.
0: Губернатор Андрей Воробьев ранее сообщил, что Подмосковье в этом году благоустроит 9 набережных. Конец августа и начало сентября – период пробуждения осенних мух-жиголок, которые питаются кровью и могут укусить человека. Об этом ТАСС рассказала кандидат медицинских наук Наталья Миропольская. Осенняя жиголка – это кровососущая муха, которая становится особенно активной в конце лета и начале осени. В отличие от обычной комнатной мухи, она питается кровью и кусает не только животных, но и человека, сказала эксперт. После укуса могут появиться покраснения, припухлость, зуд и болезненность. Обычная реакция проходит самостоятельно и не требует особого вмешательства. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: По данным Центра ФОБУС в Санкт-Петербурге, сегодня переменная облачность, температура воздуха днем 20-22 градуса, в конце дня возможно дожди. В Москве сейчас около 16 градусов, в течение дня столбики термометров могут подняться до 22 градусов.

0: Радиостанция «Маяк» представляет внеклассное чтение. Восьмой класс. Джером, клапка Джером. Лайковые перчатки. Рассказ читает Борис Смирнов. Из собрания Гостелерадиофонда. 1959 год.
1: Она навсегда осталась в его памяти, какой предстала перед ним впервые. Одухотворенное маленькое лицо, коричневые маленькие ботинки, которые едва касались носками земли, и маленькие руки в золотисто-коричневых лайковых перчатках, сложенные на коленях. Он не знал, что заметил ее. Просто одетая, маленькая, похожая на ребенка девушка, одна на скамейке между ним и заходящим солнцем. Но даже если бы он заинтересовался ей, робость помешала бы ему взглянуть на нее. А между тем, едва он прошел мимо, как ясно, отчетливо представил ее себе. Бледное, с нежным овалом лицо, коричневые ботинки и маленькие ручки в золотистых перчатках, лежащие одна на другой. Проходя, он видел ее силуэт на фоне заката и видел ее задумчивое лицо, нарядные коричневые ботинки и маленькие руки в золотистых лайковых перчатках, сложенные на коленях. А когда солнце опустилось за высокие трубы пивоваренного завода, видение исчезло. На следующий вечер она вновь была там, на том же месте. Обычно он шел домой по Хемстед-роуд и лишь изредка в погожие вечера выбирал более длинный путь по Риджет-стрит через парк. Но в пустынном тихом парке он особенно остро чувствовал свое одиночество. «Он дойдет лишь до большой вазы», – рассуждал он сам с собой. «Если он ее не увидит, совсем не обязательно ей сидеть там, то свернет на Ольбини-стрит». Там, по крайней мере, множество газетных киосков с дешевыми книжонками в ярких обложках, антикварных магазинов с выцветшими гравюрами и старинными картинами. Будет на что посмотреть, чем отвлечься. Но чуть ли не от самых ворот, заметив ее, он понял, как бы был разочарован, если бы место перед клумбой красных тюльпанов оказалось незанятым. Он остановился неподалеку, делая вид, что рассматривает цветы. Хотел взглянуть украдкой на нее. Лишь на один миг ему удалось это сделать, но, осмелившись вторично поднять глаза, он встретил ее взгляд, или, быть может, ему только показалось, и, вспыхнув, он поспешил прочь. И снова, как и в первый раз, она всюду была с ним перед его глазами. На каждой свободной скамейке он отчетливо видел ее на фоне заката. Бледное тонкое лицо, коричневые ботинки и золотистые перчатки, лежащие одна на другой. Правда, в этот вечер на нежных ее губах мелькала робкая и чуть заметная улыбка. И на этот раз видение не покидало его, пока он не свернул на Карлтон-стрит. В подъезде было темно, и на лестнице он поднимался ощупью, но, открывая двери своей тесной комнатки на третьем этаже, он вдруг почувствовал, что сегодня ему не страшно одиночество, которое ждет его дома. Целыми днями в темной конторе на Эббингтон-стрит в Вестминстере, где он ежедневно с 10 до 6 переписывал прошения и дела, он обдумывал, что скажет ей, подыскивая слова, которые помогли бы завязать разговор. Проходя по улице, он мысленно повторял их, но стоило ему увидеть вдали золотистые перчатки, как все слова куда-то исчезали. Он, глядя прямо перед собой, проходил мимо нее быстрыми шагами и только у Честерских ворот вновь вспоминал заученные слова. Так это продолжалось бы очень долго, но вот однажды вечером ее не оказалось на обычном месте. Ватага шумных ребятишек играла там. Ему показалось, что цветы и деревья сразу поблекли. Сердце сжалось от страха, и он поспешил дальше, без всякой цели, лишь бы куда-нибудь идти. Но сразу за клумбой герани он увидел ее. Она сидела на складном стуле, и он, внезапно остановившись перед ней, сказал резко: «А, вот вы где!» Совсем не так думал он к ней обратиться, но вырвавшаяся у него фраза послужила его цели куда лучше. «Там дети», — пояснила она. «Им хотелось поиграть, вот я и решила пересесть подальше». Он, не раздумывая, сел на стул рядом с ней, и им казалось, что они знают друг друга очень давно, с тех пор, как здесь разбили сад. После этого они каждый вечер подолгу сидели там, прислушиваясь к страстному, переливчатому посвисту дрозда и призывной песне скворца, к песне радости и надежды. Он любил ее милую застенчивость. Если на улице женщина бросала на него вызывающий взгляд, или соседка по столику в дешевой закусочной откровенно заигрывала с ним, он весь как-то съеживался и становился на редкость неуклюжим. А ее робость придавала ему уверенность. Это она, почти испуганная, опускала глаза под его пристальным взглядом, вздрагивала от прикосновения его руки, рождая в нем создание силы, радость мужской нежной власти. А он настаивал на том, чтобы побыть с ней наедине, подальше от других, и с беззаботностью человека, для которого деньги ничего не значат, платил за стулья. Как-то раз он остановился у фонтана, заглядевшись на большую корзину с ландышами, внезапно пораженный каким-то сходством их белых маленьких головок с ней. «Купи цветочков, милый. Вот увидишь, они придутся по нраву твоей девчонке», — бросил, ухмыляясь, торговка, и протянула ему букетик. «Сколько?» — спросил он, тщетно стараясь не покраснеть. Торговка, грубое и доброе существо, на секунду задумалась. 6 пенсов, — ответила она, — и он купил ландыши. «Запроси она шиллинг, и он заплатил бы». «Дура я, дура!» — выругала себя цветочница, пряча деньги в карман. Он торжественно преподнес ей цветы и смотрел, как она прикалывала букетик блузки. Любопытная белка, остановившись на бегу, склонила головку на бок и тоже наблюдала за ней, словно недоумевая, какой толк может быть в таком припасе. Она не благодарила его словами, но когда повернулась к нему, он увидел слезы в ее глазах, и маленькая рука в лайковой перчатке осторожно потянулась к его руке. Он задержал эту маленькую руку, но она поспешно отдернула ее. Ему полюбились ее маленькие перчатки, хотя они были и старенькие, и зашитые в многих местах. И хорошо, что они лайковые. Будь они нитиные, какие носят девушки ее круга, ему было бы неприятно подумать о том, чтобы поцеловать их. Он любил маленькие коричневые ботинки, которые, вероятно, стоили дорого, так как все еще были нарядны. Ему нравились ее изящная кружевная оборочка и простые, но всегда чистые чулки, еле видневшиеся из-под длинного облегающего платья. Так часто он видел девушек крикливо, вызывающе одетых, но с красными руками и в нечищенных ботинках. Многие из них, пожалуй, были даже красивы, уж во всяком случае привлекательны. Конечно, если человек не слишком требователен и не обращает внимания на мелочи. Он любил ее голос, столь непохожий на резкий говор других людей, резавших ему слух, когда они парочками, громко смеясь, болтая, проходили мимо. При виде ее быстрых, полных граций движений, ему вспоминались горы и стремительные потоки. В своих маленьких коричневых ботинках и перчатках, в платье, тоже коричневом, но только более темного оттенка, она напоминала ему лань. Нежный кроткий взгляд и два уловимые мягкие движения, никогда не покидавшие ее личико выражение испуга, словно она всегда была готова к внезапному бегству. Ему захотелось назвать ее так. Ни один из них не подумал спросить имя другого. Это, казалось, не имело значения. «Моя маленькая лань», — шепнул он, — «я все боюсь, что ты вдруг топнешь своими каблучками о землю и мчишься прочь». Она засмеялась и придвинулась к нему чуть-чуть поближе. И это тоже было движение лани. В детстве он видел лани совсем близко, когда подкрадывался к ним в горах. Они нашли, что между ними очень много общего. Оба были одиноки, хотя у него и жили где-то на севере дальние родственники. Для нее, как и для него, домом была тесная комнатка. «Вон там», — показывала она, охватывая движение маленькой ручки в лаковой перчатке, северо-западный район. И он не спрашивал у нее более точного адреса. Ему очень легко было представить себе этот район, убогая узкая улочка где-то возле Лисон Гроув или немного подальше в сторону Харроу Роуд. Обычно он прощался с нею на окружной аллее парка с ее тихими прекрасными деревьями и богатыми особняками и долго смотрел ей вслед, пока маленькая напоминающая лань фигурка не растворялась в сумерках. Ни друзей, ни родных у нее не было, и она не помнила никого, кроме бледной, похожей на девочку матери, которая умерла вскоре после приезда в Лондон. Владелица дома, женщина пожилая, оставила ее у себя помогать по хозяйству. А когда она лишилась этого последнего убежища, добрые люди пожалели ее и подыскали ей другую работу. Работа была не тяжелая и оплачивалась неплохо, но почему-то ей не нравилось. Он догадывался об этом потому, как внезапно она обрывала начатый разговор. Она пыталась найти что-нибудь другое, но ведь это очень трудно, без протекции, без денег. Да и жаловаться там не на что, разве только... И она умолкала, сжимая маленькие руки в перчатках. А он, видя ее горестный взгляд, менял тему разговора. Ну что ж, это не страшно. Он возьмет ее оттуда. Было приятно думать, что он протянет руку помощи этому маленькому хрупкому созданию, чья слабость давала ему силу. Ведь не вечно же прозябать ему клерком в конторе. Он будет писать стихи, повести, пьесы. Он уже немного заработал на этом. Он делился с ней своими надеждами. Ее горячая вера вдохновляла его. В один из вечеров он читал ей свой труд. Она внимательно слушала, искренне смеялась там, где было смешно, а когда голос его дрожал, и горло сжималось от волнения, и он не в силах был продолжать, слезы стояли и в ее глазах. Так впервые он познал сочувствие друга. Кончилась весна, наступило лето. И вот однажды произошло большое событие. Сначала он не мог понять, чем вызвано это странное чувство. В ней появилось что-то новое, неуловимое, как аромат цветов. Казалось, она держит себя как-то иначе, горделивее. Только при прощании, взяв ее руку, он понял, в чем дело. Она была в новых перчатках. Перчатки все того же золотисто-коричневого цвета, но такие гладкие, мягкие и прохладные. Плотно, без единой морщинки, облегая ее ручки, они подчеркивали их изящество и красоту линий. Смеркалось. И если не считать широкой спины полицейского, они были совсем одни в аллее на своем любимом месте. Внезапно он опустился перед ней на колено, как это делают в романах или в пьесах, а иногда и в жизни, и прижался к маленькой ручке в лайковой перчатке долгим и жарким поцелуем. Послышались чьи-то шаги, и он поспешно поднялся. Она стояла неподвижно, дрожа всем телом, а в глазах ее был испуг. Шаги приближались, но случайный прохожий был еще за поворотом дорожки. Молча, торопливо она обняла его и поцеловала. Это был странный, холодный и все же страстный поцелуй. Затем без единого слова она повернулась и пошла прочь. Он смотрел ей вслед, пока она не свернула у Ганноверских ворот. Но на этот раз она не оглянулась. Словно барьер встал между ними после этого поцелуя. Все же на следующий вечер она с обычной улыбкой пришла на свидание. Только в глазах ее все еще таился страх. И когда она села рядом с ним, и он взял ее руку, ему показалось, что она отшатнулась. Это было инстинктивное, бессознательное движение. И вновь она напомнила ему горы и стремительные потоки, и лань с печальными глазами, отбившуюся от стада, которая может подпустить близко, но когда протянешь руку, чтобы погладить, вся затрепещет и умчится прочь. «Ты всегда надеваешь перчатки?» – спросил он несколько дней спустя. «Да», – ответила она тихо, – «когда выхожу на улицу». «Но мы не на улице», – возразил он, – «мы в саду. Может быть, ты снимешь их?» Она ничего не ответила, только, нахмурив брови, посмотрела на него так, словно пыталась прочесть его мысли. На обратном пути, не доходя до ворот, она опустилась на последнюю скамейку и жестом пригласила его сесть рядом. Спокойно расстегнула она лайковые перчатки, сняла их и отложила в сторону. И тогда он впервые увидел ее руки.
0: Джером Клапка Джером. Лайковые перчатки. Читает Борис Смирнов. Продолжение следует. Юмор обычно требует ума. Ольга Хлопонина, культуролог.
2: Так говорит «Маяк».

бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф. Категория 12+.

0: 7.30. Новости. Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Российские вооруженные силы в ходе группового удара поразили склады с военным имуществом и резервуары с ГСМ, предназначавшимися для ВСУ в портах Черноморск и Южный, сообщили в Минобороны. Согласно сообщению, военные также сегодня нанесли групповой удар высокоточным оружием наземного базирования и беспилотниками большой дальности по объекту транспортной инфраструктуры и логистическому центру в Киеве и Киевской области, где хранились комплектующие готовые изделия для беспилотников, сообщили в Минобороны. В России сегодня отмечают День государственного флага, символа единства и суверенитета нашей страны. В честь праздника запланированы торжества и массовые мероприятия. Самые масштабные пройдут в Москве. Ночью фасады Дома правительства и одной из башен Москва-Сити окрасились в цвета российского флага. В Амурской области парашютисты совершили зрелищный прыжок с государственным символом, а в Тамбове развернули полотно длиной в 100 метров. Акция «День государственного флага» встретили и бойцы группировки «Центр». Над населенным пунктом Доброполе в Донецкой Народной Республике они запустили беспилотник «Молния-2» с триколором. Он пролетел над позициями ВСУ. По словам наших военнослужащих, вид летящего государственного флага России значительно укрепил боевой дух. В этом уверен и начальник расчета ББЛА с позывным «Береза».
1: Сегодня, в день государственного флага Российской Федерации, наш расчет ударных FPV-дронов самолетного типа поднял флаг Российской Федерации над линией ЛБС. Тем самым мы поздравили наших бойцов и наших политических оппонентов с великим государственным праздником. Наш расчет выполняет задачи, используя FPV-дрон «Молния-2». За нами уже уничтожено довольно большое количество целей, как ПО БПЛА, укрытие противника, также техники противника, такие как ББМ или просто АТ противника, техника, которая возит подвозы. Мы выполняем довольно такие тяжелые задачи для того, чтобы наши боевые группы могли спокойно выполнять поставленные боевые задачи.
0: Важность флага для российских спортсменов также отметил министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев. По его словам, возможность для российских атлетов выступать под флагом играет важную роль, поскольку национальная символика связывает победы спортсменов со страной. В июле текущего года Международный олимпийский комитет восстановил членство Олимпийского комитета России, а также рекомендовал федерациям снять ограничения с российских спортсменов, в том числе в командных видах спорта. 22 августа в России ежегодно отмечается День государственного флага России. Он был установлен 20 августа 1994 года указом президента России Бориса Ельцина. Россияне, работающие по стандартной пятидневной рабочей неделе, в следующем году будут отдыхать в общей сложности почти 5 месяцев за счет отпуска, выходных и праздничных дней, сообщает ТАСС. Как отметили эксперты, рынка труда для отдельной категории работников, педагогов, медиков, работников Крайнего Севера и инвалидов отпуск может быть длиннее. Подсчет количества нерабочих дней в этом году важен для долгосрочного планирования, расчета нормы рабочего времени или для того, чтобы понимать, сколько дней можно использовать для дополнительного заработка или повышения квалификации. В Москву вслед за летней погодой уже движется осенняя, заявил Вестиам ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков. По его словам, вплоть до понедельника в Москве сохранится вполне летняя погода, прошумят локальные ливни и грозы, а воздух сможет прогреться до 21-24 градусов. Однако затем в столицу придут осенние дожди, и температура опустится на 3 градуса ниже нормы, до плюс 18, сказал Заводченков. Надвигающийся на Урал циклон принесет похолодание в центральные регионы России, отметил синоптик. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
2: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС в Санкт-Петербурге сегодня ожидается днем переменная облачность до 22 градусов. В конце дня возможны дожди. В российской столице днем сегодня 20-22 градуса. Вечером преимущественно по западу не исключен дождь. Атмосферное давление будет понижаться, составит 745 миллиметров ртутного столба. Сейчас в Москве плюс 18 градусов.

0: «Маяк».
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Две серебряные медали завоевали российские гимнасты в пятницу на чемпионате Европы в хорватском Загребе. Арсений Духно стал вторым в вольных упражнениях, а Илья Заика занял второе место в упражнениях на кольцах. Торпеда обыграла «Спартак» из Костромы 3-0 в восьмом туре первой лиги чемпионата России по футболу. Все три мяча забил Алексей Каштанов. Московский клуб поднялся на четвертое место в турнире. От лидера Нижнего Новгорода торпедовцы отстали на 5 очков. «Спартак» из Костромы на пятой позиции, в 6 баллах от первой строчки. В российской футбольной премьер-лиге сегодня стартует пятый тур. Его программу откроют «Факел» и «Оренбург». Их поединок начнется в 15:30 по московскому времени. В 18 часов «Ахмат» примет «Ростов», а в 20:15 стартует московское дерби «Локомотив» против ЦСКА. В турнирной таблице премьер-лиги после 4 туров лидирует, напомню, «Краснодар». На 3 очка отстают «Зенит», «Спартак» и «Динамо» из Махачкалы. Артем Карпукас сменил «Локомотив» на «Зенит». Контракт полузащитника с футбольным клубом из Санкт-Петербурга рассчитан до лета 2031 года. Другие подробности сделки не сообщаются. Волейболисты сборной России обыграли Иран в товарищеском матче. Встреча прошла в Уфе и завершилась в 4 партиях. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
2: Театр HD представляет в кинотеатрах спектакль «Сирано де Бержерак» со сцены московского МХТ имени Чехова. Спектакль Егора Перегудова по пьесе Эдмона Ростана «Романтическая драма вне времени». Слова здесь ранят так же больно, как шпаги, а смерть оказывается сильнее любви. И все же «Сирано» бессмертен. Великая история любви возвращается на большие экраны с 1 сентября. В главной роли Юрий Чурсин. Расписание и города показов на сайте teatrhd.ru. Категория 16+. 16+.

0: Джером Клапка Джером. Лайковые перчатки. Читает Борис Смирнов. Продолжение.
1: Если бы он посмотрел на нее, то увидел бы, как гаснет слабая искра надежды. Увидел горькую муку в кротких глазах, наблюдавших за ним, и он, наверное, попытался бы скрыть ужас, физическое отвращение, которое так ясно отразилось на его лице и в невольном движении, когда он отодвинулся от нее. Руки были маленькие, красивой формы, но грубые, словно опаленные раскаленным железом, с кровавыми страшными мозолями и стертыми ногтями. «Мне следовало бы показать их тебе раньше», сказала она, просто надевая перчатки. «Как глупо! Мне следовало бы знать». Он старался успокоить ее, но запинался, не находя нужных слов. «Это от работы», — сказала она, когда они пошли к выходу. Руки стали такими вскоре после того, как она начала работать. Если бы только она могла уйти оттуда раньше. Но теперь ничего не поделаешь. Они подошли к воротам, но на этот раз он не провожал ее взглядом, не ждал, как обычно, когда она махнет ему рукой на прощание и скроется из виду, оглянулась ли она или нет, он так и не узнал. На следующий день он не пошел на свидание. Десятки раз бессознательно доходил он почти до самых ворот парка, а потом спешил прочь, быстро шагая по убогим улицам, как слепой натыкаясь на прохожих. Бледное, любимое лицо, тоненькая детская фигурка, маленькие коричневые ботинки призывали его. Если б только прошел ужас перед ее руками. Душа художника содрогалась при воспоминании о них. Обтянутые изящными гладкими перчатками, они казались ему такими красивыми, и он мечтал о том дне, когда сожмет их в своих руках, лаская и целуя. Возможно ли было забыть о них, примириться с ними? Надо подумать. Надо уйти подальше от этих шумных улиц, от людей, которые, казалось, насмехались над ним. Он вспомнил, что сессия парламента закрылась, и работы в конторе немного. Можно попросить отпуск, начальство согласится. Он уложил немного белья в рюкзак, в горы, к стремительным потокам. Там он найдет покой. И вот после долгих скитаний однажды вечером он случайно повстречался с молодым врачом. У хозяйки гостиницы должен был родиться ребенок, и врач ждал внизу, когда его пригласят. Они разговорились, и вдруг одна простая мысль поразила его. Почему же он не подумал об этом раньше? Поборов застенчивость, он спросил доктора, от какой работы могут быть такие раны. Он описал их, видя перед собой в темных углах комнаты эти бедные, жалкие, маленькие руки.
2: «О, причин сколько угодно!» – голос врача звучал деловито. «При обработке льняного волокна и даже льняной ткани в определенных условиях. В многих

0: Разумеется. В том случае, когда поражены только руки, излечить вполне возможно. Действие вредных веществ на коже осложняется малокровием. Возьмите ее оттуда, дайте ей возможность дышать свежим воздухом, соблюдайте диету, лечите самыми простыми средствами, мазью или чем-нибудь. Обратитесь к местному врачу, он пропишет лекарства, и в 3-4 месяца все пройдет. Он чуть не позабыл поблагодарить молодого врача. Ему хотелось куда-то бежать, кричать, прыгать, размахивать руками. Была бы возможность, он уехал бы той же ночью. Он проклинал себя за причуду, из-за которой так и не узнал ее адреса. Ведь можно было бы послать телеграмму. Всю ночь он не спал, а на заре отправился в путь. Он пешком прошел 10 миль до ближайшей железнодорожной станции и едва дождался поезда. Весь долгий день ему казалось, что поезд еле-еле тащится, но, наконец, показался Лондон. Было еще рано, но он не подумал зайти домой. Оставив рюкзак на вокзале, он отправился в Вестминстер. Хотелось, чтобы все осталось прежним, а все эти дни со времени их последнего свидания оказались бы просто кошмарным сном. Сдерживая себя, чтобы не бежать, он подошел к парку в обычный час их встречи. Он ждал долго. Ждал до тех пор, пока не закрыли ворота. Но она не пришла. С самого утра где-то в глубине его сознания таился страх, что она не придет. Но он гнал его прочь. Наверное, она больна. Может быть, разболелась голова, а может быть, просто устала. И на следующий вечер он снова успокаивал себя теми же мыслями. Предположить иное у него не хватало духу. И так было каждый раз. Прошло много таких вечеров. Он потерял им счет. Иногда он садился и смотрел на дорожку, по которой она проходила. Потом поднимался, шел к воротам, смотрел по сторонам и снова возвращался. Как-то он остановил сторожа и расспросил его. Да, сторож отлично помнит ее. Молодая леди в лайковых перчатках. Она приходила один или два раза, может, и больше. Он не уверен. И ждала. Нет, по ней не видно было, что она расстроена. Просто сидела здесь. Побродит немного, побродит и возвращается опять. А когда она наступит час закрывать ворота, уходит. Он оставил свой адрес сторожу. Тот обещал дать знать, если увидит ее. Иногда вместо парка он бродил по убогим улочкам в районе Лисон-Гроув и дальше по ту сторону Эджвер-Роуд, пока не наступала ночь. Но так и не нашел ее. Может быть, деньги помогли бы, думал он, терзаясь своей бедностью. Безответный громадный город, хранящий миллионы тайн, казалось, глумился над ним. Он истратил на объявление несколько фунтов, которые ему удалось наскрести, но не рассчитывал на ответ и не получил его. С чего бы она стала читать объявления в газетах? Через некоторое время и парк, и даже улицы вокруг стали ему ненавистны, и он переехал в другую часть Лондона в надежде забыть. Но он не мог побороть себя. Часто перед его глазами внезапно вставала эта картина. Широкая тихая аллея с чопорными деревьями и яркими клумбами цветов. И она, озаренная последними лучами заката. И вновь он видел маленькое, одухотворенное лицо, нарядные коричневые ботинки и маленькие руки в золотисто-коричневых лайковых перчатках, сложенные на коленях.
1: Сегодня во внеклассном чтении для 8 класса вы слушали рассказ «Лайковые перчатки» Джерома Клапки Джерома. Читал Борис Смирнов из собрания Гостелерадиофонда 1959.

0: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
1: В некотором царстве, в нашем государстве, жили-были добрые молодцы. Двое толковых, а двое так себе. Времена тогда тихие были, скорости небольшие, а ДТП незначительные. Пересели люди в кареты самодвижущиеся. Кто посмекались и сообразили, что и на задних сиденьях пристегиваться надо. Ну, а кто не смекнул? Призадумались тут добрые молодцы и решили пристегиваться. Так вот, половины трагедии могло и не быть, если бы все были пристегнуты. И это не сказка.
0: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: С участием взрослого. Стремление к человеческому контакту с родителями заложено в ребенке.
3: Юлия Гиппенрейтер, психолог, педагог.

0: Москве 9 часов.
1: Новости.
0: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Вооруженные силы России нанесли групповой удар в Киеве и области по логистическому центру «Бровара» и крупному сортировочному комплексу компании «Новая почта», где хранились комплектующие, готовые изделия для беспилотников, сообщило в субботу Министерство обороны. По данным военного ведомства, в Киеве также поражено локомотивное депо «Дарница», ключевое предприятие юго-западной железной дороги Украины. В портах Черноморской, Южной, высокоточным оружием наземного базирования и беспилотниками большой дальности поражены склады с военным имуществом и резервуары с ГСМ, предназначенные для ВСУ. В зоне ответственности группировки войск «Запад» за сутки противник потерял более 200 военнослужащих, сообщил начальник пресс-службы группировки «Ван Бигма». Расчетами противовоздушной обороны и мобильными огневыми группами сбито 96 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 100 тяжелых боевых гексокоптеров. Подробнее о работе южной группировки войск рассказал начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
2: В результате активных действий подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Авиацией и баражирующими боеприпасами нанесли поражение формированием двух механизированных мотопехотной горно-штурмовой бригад, бригады морской пехоты и штурмового полка ВСУ в районах Славянска, Краматорска, Дружковки, Николаевки, Куртовки и Кондратовки. За сутки противник потерял свыше 255 военнослужащих. Общевойсковыми подразделениями и расчетами ударных беспилотных летательных аппаратов уничтожено 6 боевых бронированных машин западного производства, 26 автомобилей, 4 орудия полевой артиллерии, в том числе 155-мм самоходная артиллерийская установка «Паладин», 41 наземный робототехнический комплекс, 45 пунктов управления БПЛА и 11 складов с запасами материальных средств. Средствами ПВО сбито 88 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 101 тяжелый БПЛА коптерного типа. Кроме того, войсками беспилотных систем на Краматорском и Славянском направлениях уничтожено 59 антенн связи БПЛА, 40 наземных робототехнических комплексов, поражены 26 пунктов управления БПЛА, сбито 7 беспилотников противника.
0: Итальянский грузовик и пикап ВСУ под Красным Лиманом уничтожили бойцы группировки Запада. Об этом сообщили в Минобороны. Для ударов бойцы использовали баражирующий боеприпас «Ланцет». Тактика свободной охоты позволяет наносить точечные удары по инфраструктуре противника, таким как узлы связи, пункт управления и стартовые площадки БПЛА. Минздрав России с 1 сентября обновит порядок выдачи справок и медицинских заключений, а также расширит круг получателей этих документов, следует из приказа министерства. Согласно нововведениям, будет расширен круг получателей за счет введения нового понятия «близкие родственники», сообщает РИА Новости. Также определенные сведения, в отношении которых могут запрашиваться справки. Среди них информация о наличии или отсутствии контакта с больными инфекционными заболеваниями, данные о проведении пациенту профилактических прививках, о факте обращения пациента за медпомощью и ряд других сведений. Справки и медицинские заключения с 1 сентября будут выдаваться на основании информации, содержащейся в медицинской документации пациента. Ранее такой нормы не было. На Ямале продолжают бушевать природные пожары. За минувшие сутки их площадь увеличилась почти на 28,5 тысяч гектаров и превысила 223 тысячи, сообщили в Департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности региона. Особо сложная обстановка наблюдается в Надымском, Пуровском, Приуральском и Ямальском районах. В тушении огня задействовано свыше 1200 человек и вертолеты Ми-8. В регионе больше месяца действует режим ЧС. Платежи в криптовалюте внутри России с 1 сентября остаются под запретом и будут считаться незаконными валютными операциями, заявили РИА Новостям в Банке России. Ранее в ЦБ сообщили, что с сентября россияне смогут переводить криптовалюту за рубеж как на свои кошельки, так и на счета иностранных магазинов для оплаты товаров и услуг. Президент Владимир Путин в начале августа подписал закон, создающий правовую основу для легального обращения криптовалют в России. Документ признает цифровые валюты имуществом, вводит общий требования к их обороту и предусматривает судебную защиту прав на криптовалюту, независимо от ее предварительного декларирования. По-осеннему прохладной будет последняя неделя августа в столице. Сегодня в Москве еще тепло, столбики термометров поднимутся до 22 градусов. Дождей сильных в прогнозах нет, однако уже завтра город накроет затяжные ливни. В Подмосковье местами возможны грозы. Температура плавно пойдет вниз и уже к середине недели, то есть к среде, опустится до сентябрьских значений, рассказала ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.
1: Суточный ход температуры будет больше. 7-12 градусов уже в ночные часы, но а днем пока прогнозируют 16-21. Значения среднесуточной температуры, они будут близки к норме, но на отрицательном фоне. Комфортное, хорошее лето, видимо, у нас завершается на следующей неделе.
0: Вода в реках московского региона начала остывать, но пока довольно медленно. Ее температура составляет 16-20 градусов, рассказала Марина Макарова. По словам синоптиков, жары в этом году ждать уже не стоит, однако сентябрь ожидается достаточно теплым. Температура на несколько градусов будет превышать климатическую норму. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС в Санкт-Петербурге, сегодня переменная облачность, температура воздуха днем 20-22 градуса, в конце дня возможны небольшие осадки. В российской столице сейчас около 17 градусов тепла, в течение дня столбики термометров могут подняться до 20-22 градусов, вечером преимущественно по западу не исключен небольшой дождь.
4: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.

пусть на сердце не лежит, мне все на свете по плечу. И с песни этой качу по свету, качу.

лежит грусть, пусть на сердце не лежит, мне все на свете по плечу, и с песней этой качу по свету.

хочу, чтобы это было всегда. Сильней, сильней, сильней, лишь зубы сомкну, но я назад не поверну. Пусть дорога вдаль бежит, грусть пусть на сердце не лежит. Мне все на свете по плечу, и с песней этой качу по свету, качу, качу, куда хочу.

0: «Хочу все знать». Летний лагерь.
1: Доброе утро, товарищи дети. Доброе утро, товарищи взрослые. Это передача «Хочу все знать». Меня зовут Денис Николаев. И я сегодня не один, с нами Данил Лукин, дирижер, композитор, преподаватель Академии хорового искусства имени Виктора Попова. Я так зачем-то вверх, а закончить больше нечем. Поэтому доброе утро,
2: Данил. Поэтому доброе утро, товарищи дети, товарищи взрослые.
1: Забрался так высоко, что было больно падать. Так, всем хорошего дня. Ну что ж, товарищи, мы сегодня играем в игру. Так мне нравится, когда это играем в игру. Сегодня у нас представлено. Как же сказать-то так красиво,
2: Вот по-английски можно, да? Вот мы играем в
1: game,
2: игру,
1: да?
2: А мы play in the game, да. Это разные слова.
1: Вот у них, да, у нас играем в игру. Ноги со стола, вот, выкрутился я. И, по-моему, у нас уже есть Лера у нас, Курская область. Лера, привет.
3: Здравствуйте.
1: Так. Правила этикета. Как обычно, вопрос, три варианта ответа. Отвечаем все вместе. То есть мы с Данилом не подглядываем на оборотную сторону карточки. Пытаемся набрать как можно больше очков все вместе. Ну, все как обычно. Ну что, давайте начинать.
2: Давайте
1: я тогда. Да. Можно ли предлагать гостю свою личную домашнюю обувь?
2: Варианты ответа не называют.
1: А, простите. Можно ли предлагать гостю свою личную домашнюю обувь? Можно, если она соответствующего размера. Можно в любом случае. Нет. Сложный вопрос. Я бы ответил. Давай.
3: Вообще, я предлагаю обувь, если... другой размер не подходит. У меня вот как раз женская тапки, и у меня самый большой размер, и у меня есть тетя таким же примерно размером. И вот у меня есть вторые чуть поменьше, которые нарезают. И мои, они чуть побольше. Размер моей есть такой, я предлагаю их тете, а сама одеваю
1: поменьше.
3: Угу. Да.
1: То есть, грубо говоря,
3: я предлагаю.
1: Можно, если она соответствующего размера, да?
3: Да, думаю, что так.
1: Угу.
2: Мне кажется, ну, с точки зрения такого сурового, серьезного этикета, наверное, все-таки нет. Свое нельзя предлагать, потому что свое это свое. А мне кажется, еще не хватает одного варианта ответа. А если вы ходите дома босиком без тапочек?
1: Ну, у вас есть какие-то гостевые тапочки?
2: Может быть. Ну, естественно, это гостевые тапочки.
1: Ну,
2: поэтому с точки зрения вот серьезного, да, то ответ нет.
1: Ну, мне тоже кажется, нет. Понятно, что у нас, когда... тут еще вопрос уровня гостя. Вот, потому что я тоже понимаю, тети, ну, кто там часто бывает дома,
2: да,
1: кто уже,
2: да,
1: ну, как почти... постоянно живет.
2: Да.
1: Вроде как это любые берет и свой.
2: Да, сама возьми, ты
1: начнешь разбираться. Да, но вот я понимаю, что если ко мне условно вы, да, Данил, придете в гости, я вам свои тапочки не дам.
2: Естественно.
1: Не потому что я жадный, а просто это
2: потому,
1: не прикажется.
2: Да, просто это свои тапочки. Это же свои тапочки.
1: Да, они так утоптаны.
2: Вы же сами в них ходите.
1: Это во-первых, да. Это как-то странно, типа последнюю рубашку. Давайте перевернем. Нет, товарищи, нет. Все, 2 балла мы записываем в общую копилку. То есть в целом-то и Лерин можно ответ. Ну, то есть, получается, говорю, должны быть гостевые тапки, которые,
2: да,
1: выдаются именно гостям.
2: Конечно.
1: А твои это твои. И вообще обычно свои в таком виде, что гостям их показывать нельзя. Ну, если это какие-то удобные, мягкие, вот которые, ну, ты вот их любишь,
2: да,
1: то они обычно, ты их даже прячешь, потому что они стаптываются сильнее.
2: Мне тут в связи с этим вопросом вспомнилось, ну, из моей профессиональной жизни, после смерти Дмитрия Дмитриевича Шостаковича, у него до сих пор законсервированная квартира в Борисовом переулке, то есть там все вот туда попадаешь, там только окна и батареи новые,
1: mm-hmm,
2: а так там все осталось на момент там августа 75-го года, вот, и там до какого-то времени существовала такая прям, как это... такой обычай. Все, кто туда попадали, особенно композиторы, им предлагалось походить по этой квартире в тапочках Шостаковича.
1: О-о-о.
2: Вот, это рассказывал его один из учеников Борис Тищенко. Вот. И что, ну, вроде бы как ты, залезая в эти тапочки, ну, Шостаковича, как-то...
1: Ну да, так прикасаешься.
2: Наполнялся, да, буквально, да, такой доступ к телу в некотором смысле.
1: То есть вот это, конечно, мощно.
2: Но при этом там, естественно, такие гостевые тапочки есть для тех, кто попадает в это святая святых.
1: А ну туда это не как музей, это такое.
2: Это
1: вот.
2: Не музей, нет. Это квартира, в которой, ну, в ней сейчас никто не живет, но туда при определенных как бы связях туда можно попасть, и тебе расскажут, проведут, покажут.
1: Ну, то есть для закрытых.
2: Особо приближенных, угу. Совсем закрытая, да. То есть это не музей.
1: Ну, давайте дальше к вопросам. Допустимо ли А, так это ваш ход.
2: Мой ход.
1: Ваш ход,
2: да.
1: Простите.
2: Как правильно есть грушу и яблоко за общим столом? За общим столом, а не где-то за компьютером. А, груша должна быть в левой руке, а яблоко в правой. Интересно, да? По очереди. Второй вариант. Так, груша с яблоком. Разрезать специальным ножом на 6-8 долек. Или сначала все-таки нужно спросить, мытые ли они?
1: Так очень что-то подсказка в вопросах.
3: Ну, первый вариант точно не подходит по этикету. Второй вариант. Надо резать только когда они мытые. Это понятно.
2: Не-не-не, там что... просто разрезать специальным ножом на 6-8 долек. И третий вариант спросить, мытые ли они.
1: Ну а что, ну мытые. Тебе скажут, да, мытые. А дальше вопрос,
2: в левую руку
1: есть?
2: Взял, в правую
3: а дальше
2: руку.
3: Надо разрезать на 6-8 долек.
1: Ну, значит, 6-8 долек.
2: Ну, с точки зрения этикета и карточки, да.
1: Мне тоже кажется, что это единственный вариант из всех возможных.
2: Ну, если за общим столом, конечно. То есть это все нарезается. Кстати, очень удобно и потребляется гораздо быстрее, особенно если дома есть дети. Нарезаешь это все дело условно как чипсы, кладешь на видное место, улетаешь за минуты, да. То же самое, кстати, с овощами происходит. Огурцы там, что-нибудь такое.
1: Все порезанное быстрее, да.
2: Да. Ходят, это хрум-хрум, вроде нету.
1: Ну все, 3 балла зачисляю.
2: Да.
1: Ну и давайте третий вопрос. Допустимо ли использовать целлофановые бумажные пакеты из магазинов в качестве сумки? Нет. Да, если они прилично выглядят, на ваше усмотрение. Какой вопрос с подвохом-то для
2: совсем с подвохом.
1: Русского человека?
2: Для русского человека. Как определить русского туриста за границей? Идет с пакетом Wildberries.
1: Лера, что думаешь? У тебя есть пакет с пакетами дома?
3: Да.
1: У кого его нет в нашей стране? Я в очень дорогих. Я был в гостях потрясающе, ну, богатых людей.
2: Да.
1: То есть, ну, по-настоящему, вот, то есть, вот прям богатый. На кухне... Пакет с пакетами.
2: Либо ящик, в котором пакеты.
1: Там
2: да.
1: И ящик с пакетами, и пакет с пакетами.
2: С пакетами да.
1: И отдельно еще вот эти рулончиками пакеты. Я такой думаю, понятно.
2: Ну что, Лера, про пакеты?
1: Нет, да, если они прилично выглядят, на ваше усмотрение. Можно ли использовать целлофановые бумажные пакеты из магазина в качестве сумки?
3: Думаю, что нет, либо на наше усмотрение. Не ставлю то, что нет.
1: Угу. Данил, вы что думаете?
2: Ну, опять же, с точки зрения этикета, конечно же, нет.
1: Ну, как-то странно, да?
2: Это странно, хотя есть такая, как сказать... Такая привычка в определенных, может быть, там молодежных или не очень кругах попонтоваться немножко, что я вот иду с пакетом. Там, вот,
1: да, это всегда было.
2: Дорогого.
1: Это
2: ну да.
1: Я вот помню, я рос вот это вот, взрослел в начале 90-х, и тогда пакет с каким-нибудь брендом, это все.
2: Не, одно дело пакет с брендом, который даже можно было купить, там, например, был пакет какой-то, на котором полосатый
1: виду,
2: пакет, там,
1: да,
2: Мариан.
1: Это же самый, да, тиражный. Да,
2: притом это как бы как сумка по факту, да, то есть он не пакет из магазина.
1: Ну, наверное, тоже вот нет, хотя, с другой стороны, хочется ответить на ваше усмотрение. Нет, ну, с правил приличия. Ты приходишь, а вдруг ты шел с пакетом, ну, а в смысле нельзя использовать в качестве сумки?
2: Именно в качестве сумки, да. То есть ведь предполагается, что пакет зачем нужен? Что вот ты купил, тебе что-то завернули, и ты с этим пакетом условно дошел до дома.
1: Да, а имеется в виду в качестве сумки?
2: В качестве сумки повседневной.
1: Я думаю, нет.
2: Конечно, нет. конечно.
1: Нет, товарищи,
2: тем более такое разнообразие сейчас сумок.
1: Нет, отлично. Итого 8 баллов мы заработали с Лерой. Лер, мы молодцы. Так, сейчас надо выбрать книгу. Ты только не отключайся, ты скажи, если я вдруг сейчас попаду в книгу, которая... Мне кажется, вот это у тебя не должно быть. Ой, все, я знаю, что. Книга «Большое кошачье спасибо» тебе отправляется. Это потрясающая книжка со стихами про то, как с котами, ну, уживаться. То есть она очень смешная, но при этом достаточно практические советы.
2: Как воспитывать котов?
1: Да. Ну, как там, то есть, ну, я читал это кусочек стихотворения, там очень смешно, то есть. Это умилительно, смешно, и иллюстрации потрясающие. Все. Отправляется Лере книга. И следующий участник у нас Аня из Санкт-Петербурга. Ань, привет.
4: Здравствуйте.
2: Привет.
1: Привет. У тебя что нового? Рассказывай.
4: Сегодня в библиотеку пойду, в Екатеринбург улетаю.
2: Опа.
1: А в библиотеку зачем? За путеводителем ли по Екатеринбургу?
4: В библиотеке Фермерский фестиваль.
1: А,
2: неожиданный поворот.
1: Фермеры представляют книги, которые они вырастили за год?
4: Или что? Фермер рассказывает про свою работу, он даже кроликов живых приведет.
1: О, класс.
2: Это прям будет внутри библиотеки или где-то на территории?
4: Внутри.
1: Ну, сейчас библиотеки же стали, ну, такими... универсальными пространствами.
2: Ну, универсальными, да. Ну, как бы, если пространство вообще позволяет.
1: Ну, если сейчас, есть зал какой-то.
2: Да, библиотека, класс. Достаточно тесное пространство.
1: Ну, тебе придется брать какую-нибудь книжку про кроликов в библиотеке. Ты какие-нибудь знаешь? Ой, я сейчас скажу, какую книжку надо. Я ее говорил уже. Сейчас, я вечно забываю, как она называется. Обязательно почитайте эту книгу, товарищи дети. Я ее в... Нет, это не «Удивительное путешествие кролика Эдварда», хотя тоже... Холмы, по-моему, что-то такое. «Обитатели холмов» Адамс Ричард. Это про путешествие к одной, ну, как бы кроличьей колонии. Это я каждое лето приезжал к бабушке на дачу, и там была библиотека сельская, и я каждое лето перечитывал. А если я попадал туда на какие-нибудь осенние или зимние каникулы, я все равно шел в библиотеку, да? И перечитывал. И, видимо, я сейчас опять про нее вспомнил, видимо, надо перечитать. Но давайте играть. Все, Ань, посмотришь кроликов, возьми «Обитатели холмов». Вот я, честное пионерское, всем даю, это потрясающе интересная, увлекательнейшая книга, и добрая, и кролики там клевые.
2: Кто автор?
4: Так,
1: Адамс Ричард.
2: Адамс Ричард.
1: Ну, наверное, Ричард Адамс. Да, Ричард Адамс, наверное, все-таки. Так,
2: мой ход. Да. Итак, Аня, как следует класть готовые блюда себе на тарелку? Надо полагать, за общим столом. Первый вариант — специальными приборами. Специальными. Второй вариант — своими приборами. И третий вариант — очень неожиданный. Как вам удобно?
1: Специально?
4: Своими приборами.
1: Своими? Не
2: своими. Поела котлету.
4: Своими,
1: хорошо, так. Ну, я тут что, специальные приборы нужны. Мои.
2: Конечно, если мы за общим столом, если стол накрыт по каким-то условно там, этическим правилам.
1: Там всегда должна быть в салате ложка общая.
2: В салате своя, в каждом салате своя, более того.
1: Ну, чтобы вкус не перепутать.
2: Потому что еда, салаты майонезные, не майонезные, условно.
1: Там, так, будет... ну переворачивать.
2: Да, специальными приборами.
1: Да, Ань, специальными своими приборами. Нельзя в общей тарелке лезть. Причем в Китае даже тоже класс, когда общее застолье, там в каждое блюдо палочки отдельные кладут, чтобы ты...
2: Логично.
1: Палочками.
2: Логично, конечно.
1: Накладывал.
2: А то как это, если суп накладываете с какой-то общей супницей своей ложкой?
1: Ну, тоже странно.
2: Эффектно, да. Ну, и не наложишь много.
1: Тем более. Так, ну, давайте к следующему вопросу. Как себя вести, если вам предложили блюдо, которое вам не нравится?
2: Угу.
1: Отказаться, назвав причину отказа. Сделать вид, что обратились не к вам. Взять немного, поблагодарив. Что думаешь, Ань?
4: Взять немного, поблагодарив.
1: Угу, так. Я тоже думаю, кстати, что взять немного, поблагодарив.
2: А там было, предложили блюдо, которое не нравится.
1: Не нравится. Ну, то есть, сельдерей фаршированный имбирем.
2: Интересное сочетание. Я думаю, что вполне уместно отказаться, объяснив причину.
1: Угу. Ну, давайте посмотрим. взять немного, поблагодарив.
2: Все-таки да. Ну, а как... другой вопрос, есть или нет. То есть можно конечно. Взять немного, да, и так посмотреть на него.
1: Чуть-чуть, и пусть лежит все.
2: Пусть лежит, интересно. Да.
1: Это 2 балла заработали. И заключительный да. вопрос.
2: Заключительный вопрос. Что нужно делать?
1: А, Аня, сейчас пробуем восстановить.
2: Оборвалось?
1: Да, но мы сейчас, сейчас восстановим. Там, героический редактор зубами скручивает провода, чтобы все было слышно. Ань? Нет, не вернулась? Ну, да, вы озвучиваете
2: да, вопрос. Да, вопрос. Мой. Что нужно сделать, прежде чем отпить из бокала?
1: Mm-hmm. Ань, с нами? Анют? Анет? Аня?
4: Алло!
2: О, ура! Все, тут. Аня, что нужно сделать, прежде чем отпить из бокала? Промокнуть губы салфеткой, взять его в правую руку или сказать, за что именно вы пьете?
4: За что именно мы пьем?
1: Угу.
2: Хороший угу. вариант, да.
1: Промокнуть губы салфеткой, еще раз, что там?
2: Взять его в правую руку и, собственно, произнести тост.
1: Ну, это же мой стакан, зачем мне промакивать губы, я не понимаю.
2: А тем не менее, промокнуть губы салфеткой.
1: Это правильный ответ?
2: Да, это правильный ответ.
1: То есть я собрался попить... А, ну логично, если я перед этим ел майонезное оливье...
2: Вот скорее да, скорее в этом дело.
1: И если я отопью, то он будет стоять стакан с отпечатками жирных майонезных...
2: Либо не жирных майонезных, ну, или, да, а женских помадных губ, потому
1: ну,
2: что...
1: Ну, там а вопрос нет. Ну, дамы умеют пить так, чтобы помада не оставалась. Ну, а если ты сотрешь, тебе надо этот
2: чуть
1: заново
2: промокнуть. Раз... Чуть промокнуть.
1: Ну, просто чтобы, да. да. Запомнили, все. Товарищи, получается, 6 баллов мы набрали. Ань, тебе потрясающий альбом «Оптические иллюзии» отправляется. Там уникальная книга с наклейками.
0: Хочу все знать. Летний лагерь.

0: Музыка – это организованный формы звук, к которому мы относимся эстетически, то есть как к самоценному, а не как к средству решения какой-то практической задачи. Юрий Виноградов, музыкант, композитор.
1: Так говорит «Маяк».
2: В бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф.
0: Категория 12+.

0: Москве 9:30.
1: Новости.
0: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Средства ПВО перехватили и уничтожили в течение ночи над регионами 457 украинских БПЛА, сообщили в Минобороны России. Как уточнили в ведомстве, беспилотные летательные аппараты самолетного типа сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Ростовской, Саратовской, Самарской, Ульяновской, Орловской, Калужской, а также Тульской, Тамбовской, Кировской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Черного и Азовского морей. Российская армия в ходе ночного удара поразила в Киевской области крупный сортировочный комплекс компании «Новая почта», где хранились комплектующие готовые изделия для беспилотников, сообщила Минобороны в субботу. В портах Черноморска, Южной, высокоточным оружием наземного базирования и беспилотниками большой дальности поражены склады с военным имуществом и резервуары с ГСМ, предназначенные для ВСУ. Автомобиль оперативного персонала Запорожской АЭС накануне был поврежден в результате атаки беспилотника ВСУ. Пострадавших нет, сообщила станция в своем канале в Телеграм. Уточняется, что атака ВСУ произошла примерно в километре от периметра АЗС и всего в 800 метрах от открытого распределительного устройства станции. ВСУ также нанесли массированный удар беспилотниками по Мелитополю. Под удар попали гражданские объекты, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. По его словам, целями для атаки были выбраны исключительно гражданские объекты. В России сегодня отмечают День государственного флага, символа суверенитета и единства нашей страны. По случаю праздника запланированы торжества, самые масштабные в Москве. Празднования в этот день, конечно, звучат и из космоса тоже. Космонавты Петр Дубров и Анна Кикина с борта орбитальной станции поздравили россиян с Днем государственного флага, призвав граждан всех регионов поднять государственный символ.
2: Поздравляем вас с Днем государственного флага России. Один из главных государственных символов нашей страны всегда представлен здесь, на высоте более 400 километров над землей, на борту Международной космической станции. И для нас большая честь нести этот символ в космосе.
3: Российский флаг здесь, в космосе. Это символ победы наших ученых и инженеров, символ преодоления границ возможного и победы над гравитацией. Он напоминает нам о том, откуда мы родом и для чего находимся здесь.
0: 22 августа в России ежегодно отмечается День государственного флага. Праздник был учрежден 20 августа 1994 года указом президента России Бориса Ельцина. Европа заполнила свои подземные хранилища газом чуть менее чем на 55% от необходимого к зиме объема, следует из подсчетов ТАСС на основе данных Gas Infrastructure Europe. Сейчас подземные хранилища региона заполнены на 62%, это на 17 процентных пунктов ниже, чем в среднем на эту дату за последние 5 лет, а год назад показатель составлял почти 75%. Это самое низкое значение на эту дату за всю историю наблюдения с 2011 года. Согласно требованиям Еврокомиссии, страны ЕС должны обеспечивать заполнение своих хранилищ газом на 90% в период с 1 октября по 1 декабря каждого года. Налоговый вычет на детей в России в текущем году могут получать официально трудоустроенные родители, пока их совокупный доход с начала года не превысит 450 тысяч рублей, рассказала РИА Новостям доцент кафедры государственных и муниципальных финансов ФРЭУ имени Плеханова Екатерина Голубцова. Вычет можно получить на детей до 18 лет, а если ребенок учится очно в вузе, колледже или техникуме, до конца того года, в котором ему исполнится 24 года. Так, на первого ребенка размер вычета составляет 1400 рублей в месяц, на второго 2800, а на третьего и последующих детей 6000 рублей, отметила Голубцова. Льгота распространяется в том числе и на ребенка-инвалида младше 18 лет. При этом вычет на детей в ряде случаев можно получить в двойном размере. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным центра ФОБа в Санкт-Петербурге сегодня переменная облачность, возможен небольшой дождь, днем 20-22 градуса. В Москве сейчас около 18 градусов, в течение дня столбики термометров могут подняться до 22 градусов.

Маяк. Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. В российской футбольной премьер-лиге сегодня стартует пятый тур. Его программа открывают «Факел» и «Оренбург». Их поединок начнется в 15:30 по московскому времени. В 18 часов «Ахмат» примет «Ростов», а в 20:15 стартует московское дерби «Локомотив» против «ЦСКА». В турнирной таблице премьер-лиги после четырех туров лидирует «Краснодар». На 3 очка отстают «Зенит», «Спартак» и «Динамо» из Махачкалы. «Торпедо» обыграла «Спартак» из Костромы 3-0 в восьмом туре первой лиги чемпионата России по футболу. Все три мяча забил Алексей Каштанов. Московский клуб поднялся на четвертое место в турнире. От лидера Нижнего Новгорода торпедовцы отстают на 5 очков. «Спартак» из Костромы на пятой позиции в 6 баллах от первой строчки. Две серебряные медали завоевали российские гимнасты в пятницу на чемпионате Европы в хорватском Загребе. Арсений Духно стал вторым в вольных упражнениях, а Илья Заика занял второе место в упражнениях на кольцах. Волейболисты сборной России обыграли команду Ирана в товарищеском матче. Встреча прошла в Уфе и завершилась в 4 партиях. Это были новости спорта. До встречи.
2: Театр HD представляет в кинотеатрах спектакль «Сирано де Бержерак» со сцены московского МХТ имени Чехова. Спектакль Егора Перегудова по пьесе Эдмона Ростана «Романтическая драма вне времени». Слова здесь ранят так же больно, как шпаги, а смерть оказывается сильнее любви. И все же «Сирано» бессмертен. Великая история любви возвращается на большие экраны с 1 сентября. В главной роли Юрий Чурсин. Расписание и города показов на сайте teatrhd.ru. Категория 16+.

0: Хочу все знать. Летний лагерь.
1: Товарищи взрослые, товарищи дети, продолжается передача «Хочу все знать». Денис Николаев и сегодня Данил Лукин с нами, дирижер, композитор, преподаватель Академии хорового искусства имени Виктора Попова. Вот сейчас наконец-то...
2: Очень длинно, спасибо, привет.
1: Да, нет, я просто сейчас тренировался, что мне как в первом части, когда я наверх, а как-то, ну, поставить логические... Точки,
2: да.
1: Играем мы в «Ноги со стола». Это игра в правила приличия. О! Вот вы-то мне и нужны были. Вероника. Нет, мне Надь будет нужна из Петропавловска-Камчатского. Но Вероника тоже. Вероника, привет.
3: Здравствуйте.
1: Моя очередь, да?
2: Да.
1: Да. Все, хорошо. Итак. Нет, это не интересно. Хотя нет, это смешно. От разговоров на какую тему следует воздержаться за общим столом во время еды? О новом российском кино... О болезнях, о погоде. Воздержаться.
3: О погоде.
1: Нет, воздержаться о погоде, ты думаешь? А о болезнях можно.
2: Мне кажется, от всех надо воздержаться.
3: О болезнях.
1: О болезнях, мне кажется.
2: Ну, из этого, конечно, да, наверное, о болезнях.
1: Ну, хотя я бы за новое российское кино, потому что диаметрально противоположные мнения.
2: Там подраться можно.
1: Да, да. Давайте, да, я тоже о болезнях. Мы правы, о болезнях. Так, товарищи, Данил, ваш.
2: Да. Как раз девочки отвечают. Девочки, вопрос про девочек. Какое максимальное количество украшений, в том числе декоративных пуговиц, может одновременно носить женщина?
1: Ого.
2: Ага. Любое, если они из одного материала. Согласно формуле, возраст делим на 4.
1: Это еще посчитать потом.
2: Еще посчитать надо. Или 13.
1: Максимальное количество чего?
2: Украшений, в том числе декоративных пуговиц, может на себе носить женщина одновременно.
3: Первое.
2: Любое. Если они из одного материала.
1: Любое. Ты же как, да, сорока будешь.
2: А если будешь как сорока, вот обвесишься побрякушками... Даже если они дорогие и красивые.
3: Первое.
2: Все-таки за первое.
3: Да.
2: Ага. Денис Евгеньевич?
1: 13. Ну вот 13, мне кажется. Не больше 13.
2: Да, правильно. Все-таки 13. Я пытаюсь в голове сейчас все это время думать, а почему именно 13? Наверное, потому что есть какие-то парные украшения, да, как серьги.
1: А, ну плюс один.
2: Плюс и какое-то одно по центру, условно, да, какая-то на цепочке,
1: так,
2: подвеска.
1: Почему 13 украшений? Я хочу узнать, почему.
2: Почему 13, да. Это может быть, включая пуговицы декоративные, да? То есть, если...
1: Нет, ювелирных написано. Согласно этикету, количество ювелирных изделий одновременно, находящихся на женщине, должно превышать 13 единиц, причем ввиду... Также имеются ювелирные, именно ювелирные, какие-то красивые пуговицы. То есть, если это техническая пуговица, она не считается. Но ювелирная пуговица, то есть, которая там камень, допустим,
2: да, светится.
1: Полудрагоценный.
2: Да.
1: А почему? Ладно.
2: Ну, видимо, не больше 13, да? Опять же, не больше 13. Потому что больше 13 действительно уже как елка новогодняя.
1: Ну да. Вообще непонятно. Хорошо. Так, получается, мы 2 балла за себя засчитываем. И заключительный вопрос. Для чего к рыбе подается нож? Чтобы охранять свой кусок, чтобы отделить мясо от костей, чтобы отрезать от большого куска маленькие. Значит, чтобы охранять свой кусок от тех, кто на него позарился, чтобы отделить мясо от костей, либо чтобы отрезать от большого куска маленькие.
3: Мне кажется, второе, отделять от костей.
1: Мне тоже кажется, от костей.
2: Вообще да, потому что...
1: Он же там даже такой...
2: От костей отделишь, он все равно, он уже не очень большой, что там резать.
1: Ну и дальше он тебя уже как
2: бы... А дальше он уже на вилку да в рот.
1: Ну-ка, да, чтобы отделить мясо от костей. Мы молодцы, товарищи. Все, 8 баллов мы заработали. И мы тебе отправляем книгу. Так, ну давайте вот эту. Книга «Мирелла Мануш. Помогите, мой кот разговаривает». Меня зовут Мирелла, Мирелла Мануш. Мне почти 10 лет. У меня вырос странный зуб. И только что узнала, что я вампир.
2: Опа.
1: Вот так вот. И она начала понимать язык животных. И кот, и все, и там куча приключений. Ну что, товарищ, успеем как раз ровно еще с одним «Хочу все знать» быстренько все сыграть. Карина из Санкт-Петербурга у нас на связи. Карина, доброе утро.
4: Здравствуйте.
1: Привет.
2: Здравствуйте.
1: А ты, вот по моим каким-то воспоминаниям, первый раз, да, по-моему? Или звонила уже?
4: Не первый, звонила, да.
1: Но давно, видимо, очень, да?
4: Да.
1: Ну, рассказывай, чем ты занималась?
4: Хожу в музыкальную школу, вот.
1: О, Данил, ну,
2: в музыкальную школу в качестве кого? И на чем играешь? Или поешь?
4: Я на фортепиано, участвую в конкурсах.
2: Mm-hmm. А в дальнейшем какие планы? Если, насколько серьезна музыкальная школа, там поступление в музучилище?
4: Пока еще думаю.

0: Ну, в общем, успехов в музыкальной школе, потому что это все очень интересно, но при этом очень сложно. Итак, вопрос.
1: Давайте.
0: Можно ли, опять, женщине, все про женщин, можно ли женщине носить кольца поверх перчаток? Ну, прям такая, прям какая-то совсем эстетика. Можно только обручальное кольцо, можно, если кольца из золота, и полное и категорическое нет.
2: Ну, я считаю, что третий вариант, полное категорическое нет, потому что...
3: Да просто потому что.
0: Просто
3: я
0: потому
3: согласен
0: что,
3: с тобой.
0: Да?
3: Потому что это глупо кажется, если ты поверх.
2: Ну, так.
3: Ну, нет, я с тобой согласен. Мне тоже кажется, категорическое нет. Данил, вы что думаете?
0: Да, естественно, нет. Естественно,
3: всё,
0: нет.
3: Три
0: тут
3: балла.
0: Действительно ответ нет. Но есть такое впечатление, как будто бы когда-то была обратная традиция. Что все-таки какие-то кольца поверх перчаток условно
2: бали.
3: Это может быть, либо чтобы вас узнавали, вы куда-нибудь там скачете, чтобы знали, что вы знатная
0: какая-то
3: особа.
0: Угу.
3: Но мы же про сейчас говорим. Кстати,
0: да.
3: про 13 отличную расшифровку прислали. 10 пальцев, 2 уха и шея. Почему 13?
0: Логично.
3: Давайте хотя бы еще один вопрос успеем.
0: Да.
3: Какой кусок из общего блюда следует положить себе на тарелку? Тот, что лежит ближе к вам, самый маленький, и тот, за которым вы пришли.
2: Ну, конечно же, тот, который ближе к вам, потому что, ну, чисто по правилам этикета нельзя тянуться далеко, куда-то за стол. Нужно взять, который ближе к вам.
3: Да, я тоже так думаю.
0: Логично.
3: Да, товарищи, все. Мы вот два, не три успеваем вопросы, потому что надо успеть книжку подарить Карине. Карин, мы тебе отправляем книгу «Тело человека. Энциклопедия». Это веселый интерактивный путеводитель по изучению анатомии человека. Спасибо тебе большое. Звони обязательно еще. Вот, это будет интересно, ну, куча всякого разного. Товарищи, мы... Сейчас уходим на паузу, и через минутку вас ждет продолжение истории «Незнайки на Луне».
4: Хочу все знать. Летний лагерь.

0: Маяк.
1: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
0: Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

0: некотором царстве, в нашем государстве, жили-были добрые молодцы. Двое толковых, а двое так себе. Времена тогда тихие были, скорости небольшие, а ДТП незначительные. Пересели люди в кареты самодвижущиеся. Кто посмекались и сообразили, что и на задних сиденьях пристегиваться надо. Ну, а кто не смекнул? Призадумались тут добрые молодцы и решили пристегиваться. Так вот, половины трагедии могло и не быть, если бы все были пристегнуты. И это не сказка.
1: Телефон рекламной службы в Вологде. 26 60 60. Радио «Маяк». 102,3 FM Вологда, 102,5 FM Череповец.
2: Все знать. Утром. Выходные. На «Маяке».
3: И в любое время на медиаплатформе смотрим.ру.
2: Жизнь прекрасна.
4: Солнце и гром отчаянный. Ливень творит такое, что того и гляди, нечаянно всю улицу напрочь смоет. Кто издали отгадает, то ли идут машины, то ли фырча ныряют сказочные дельфины. В шуме воды под крышей спряталось все живое. Лишь в скверике, где афиши, стоят неподвижно двое. Сверху потоки льются, грозя затопить всю улицу. А двое вовсю смеются и, больше того, целуются. Шофер придержал машину, сделав глаза большие, чуть приоткрыл кабину. «Вы что, — говорит, — дурные?» Те мокрые, но смешливые, только заулыбались. «Нет, — говорят, — счастливые». И снова поцеловались.
2: Эдуард Осадов. «Под дождем».

0: Маяк. Чтение.
1: Многим, вероятно, известно, как устроено обыкновенное чертово колесо. Это огромный деревянный круг, насаженный на торчащую кверху ось. Коротышки, желающие повеселиться, садятся в центре этого круга, после чего круг начинает вертеться все быстрее и быстрее. Появляющаяся в результате вращения центробежная сила сбрасывает коротышек одного за другим с круга на землю. Победителем считается тот, которому дольше всех удастся удержаться на вращающемся круге. Водяное чертово колесо устроено так же, как и обыкновенное, с той только разницей, что устанавливается оно не на земле, а на воде. Здесь центробежная сила сбрасывает коротышек уже не на землю, а в воду, что гораздо смешнее и даже приятнее, особенно в жаркую погоду. Что касается морского параболоида, то он имеет такое же устройство, как и чертово водяное колесо, с той разницей, что вертящийся диск сделан в виде огромного блюдца с поднятыми кверху краями. Коротышка, которого центробежная сила отбрасывает все дальше от центра, подкатывается к краю блюдца, после чего силой вылетает вверх и шлепается в воду, предварительно описав в воздухе кривую линию, напоминающую параболу. На таких параболоидах, которые в огромном количестве были установлены на побережье залива, очень любили вертеться приезжавшие в Лос-Паганос богачи, поскольку в результате действия на организм центробежной силы, полетов в воздухе и окунания в воду у них разыгрывался аппетит, а они это очень ценили, так как страшно любили покушать. Этим, возможно, объяснялось, что пончик тоже больше любил вертеться на параболоиде, чем на простом водяном колесе. Такое беспечное существование пончика длилось все же недолго. Многим лунатикам удалось вскоре проведать, где он берет кристаллы соли для своего завода. И это привело к тому, что неподалеку от берега один за другим начали возникать небольшие соляные заводики. Каждый, кому удалось сберечь достаточную сумму денег, затрачивал ее на устройство такого заводика и начинал приумножать свое богатство. В результате соли с каждым днем добывалось все больше, а продавалась она все дешевле и уже не приносила таких барышей, как в начале. Если прежде пончик, затратив на оплату рабочего фертинг, получал взамен 20 фертингов прибыли, то теперь никто не мог выколотить из рабочего больше одного фертинга. Однако и это было очень выгодно, в силу чего соляной промысел продолжал развиваться. Дела пошли значительно хуже, когда в Лос-Паганос вернулся из поездки крупнейший землевладелец Дракула, которому принадлежало все морское побережье, начиная от Лос-Паганоса вплоть до самого Лос-Свиноса. Узнав, что какие-то неизвестные личности растаскивают лежавшие на побережье кристаллы для переработки их на соляных заводах, он велел обнести побережье забором, а кристаллы давать только тем, кто будет за них платить. Таким образом, половина прибыли, которую получали владельцы соляных заводов, теперь стала попадать в карманы землевладельца Дракулы. И это было бы еще ничего, если бы сам Дракула и владельцы других морских побережий, где имелись запасы соли, не начали строить на своих землях огромных соляных заводов. На этих заводах соль мололи уже не вручную, а применяя усовершенствованные машины. Соль стала вырабатываться в таких огромных количествах, что цены на нее баснословно понизились. Доходы владельцев соляных заводов сделались еще меньше, а это им, конечно, не очень нравилось. Чтение.

0: Москве 10 часов.
1: Новости.
0: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Средства ПВО перехватили и уничтожили в течение ночи над регионами и акваториями Черного и Азовского морей 457 украинских БПЛА, сообщили в Минобороны. Российские военные ночью 22 августа атаковали ключевое предприятие юго-западной железной дороги Украины – локомотивное депо «Дарница» в Киеве. По данным ведомства, в депо выполнялись техническое обслуживание и ремонт локомотивного парка, который обеспечивал доставку вооружений и военной техники ВСУ. Кроме того, в Броварах Киевской области поражен крупный сортировочный комплекс «Новые почты», где хранились комплектующие для беспилотников большой и средней дальности. В портах Черноморск и Южный также нанесены удары по складам с военным имуществом и резервуарам с горюче-смазочными материалами, предназначенными для ВСУ. Артиллеристы группировки войск «Восток» уничтожили узел обороны ВСУ в Запорожской области, применив высокоточные боеприпасы «Краснополь», сообщили в Минобороны. Координаты передавали расчетами буксируемых гаубиц М-100Б. Подробнее о работе группировки войск «Запад» рассказал начальник пресс-центра Иван Бигман.
2: Подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю. При поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем авиации нанесено поражение живой силе техники двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах Подлимана, Райгородка, Угаевки, Маяков, Изюмского, Крымок, Светогорска и Старого Каравана. Потери противника составили более 220 военнослужащих. Танк, две боевые бронированные машины, 12 автомобилей, артиллерийское орудие и две станции радиоэлектронной борьбы. Расчетами противовоздушной обороны и мобильными огневыми группами сбиты 96 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 100 тяжелых боевых гексокоптеров.
0: Подразделения ВСУ в зоне проведения спецоперации за сутки потеряли 88 беспилотников самолетного типа, 41 наземный роботехнический комплекс и 45 пунктов управления БПЛА в зоне ответственности Южной группировки войск, рассказал начальник пресс-центра Вадим Астафьев. Диспетчерский центр гидроцеха Запорожской АЭС не получил повреждений в результате атаки беспилотников ВСУ на служебный автомобиль сотрудников станции. Об этом ТАСС сообщила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгений Яшина. Ранее на ЗАЭС заявили, что 21 августа беспилотник ВСУ атаковал служебный автомобиль оперативного персонала Запорожской АЭС, находившийся на территории диспетчерского центра гидроцеха станции. Работники не пострадали, машина повреждена. Беспилотник ВСУ, между тем, сегодня нанес удар по пассажирскому автобусу в поселке Дубовое Белгородской области. Три мирных жителей получили ранения, сообщает оперативный штаб региона. Российские студенческие сборные получили допуск к участию в соревнованиях по хоккею и кёрлингу на Универсиаде 2027 года в Чанчуне. Об этом только что заявил министр спорта Михаил Дегтярев. Президент США Дональд Трамп считает, что проблему рекордного государственного долга страны можно решить благодаря экономическому росту, сообщает издание Washington Post. Госдолг США превысил психологическую отметку в 40 триллионов долларов в среду. По оценкам Института мировой экономики имени Петерсона, госдолг США может достичь 50 триллионов долларов через 6 лет, если в стране не будут проведены реформы в сфере расходов или налогообложения. Бюджетное управление Конгресса США прогнозирует, что в 2036 году объем государственных заимствований на 20% превысит ВВП. Мошенники перед 1 сентября стали использовать поддельные приложения для скачивания расписания или фейковые чаты вузов, чтобы выманивать данные студентов. Об этом ТАСС сообщил член комиссии Общественной палаты по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров. Еще одной ловушкой для студентов может стать так называемое подтверждение списка первокурсников. Как отметил эксперт, со студентом связывается лжепредставитель учебного заведения и сообщает, что произошел якобы сбой и студента нет в списках. А чтобы исправить ситуацию, нужно срочно авторизоваться на сайте учебного заведения. Мошенники присылают фишинговую ссылку, и далее студент сообщает мошеннику код от учетной записи госуслуг. Солнечной и сухой погодой порадует сегодня столица, ее жителей и гостей. Воздух прогреется до показателя нормы. Облачная с прояснениями погода ожидается завтра в Москве. Местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Однако после полудня воздух прогреется до 22-25 градусов. Природа на следующей неделе, как обратил внимание ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, начнет плановую подготовку к смене климатических сезонов, которая сменится обыкновенной сентябрьской погодой.
1: В ночь на воскресенье центральная Россия окажется в теплом секторе циклона. Минимальный термометр покажет не ниже 16-19. Ну а днем начнет прорываться слабо выраженный холодный атмосферный фронт. Поэтому ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой кратковременный дождь. После полудня плюс 22-25. Большую часть понедельника осадки маловероятны. И первый день недели будет относительно погожим, но посвежеет. Под утро 11-14, дневные часы плюс 19, плюс 22. Дальше понижение температуры продолжится. По ночам воздух будет остывать до плюс 10, ну а в светлое время суток уже не выше плюс 15-20 градусов. Природа начнет плановую подготовку к смене климатических сезонов и плавной передаче эстафеты от лета к осени, которая начнется обыкновенной сентябрьской погодой.
0: Вода в реках Московского региона начала остывать, но пока довольно медленно. Ее температура составляет 16-20 градусов, рассказала ранее ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. Она отметила, что за последнюю неделю температура понизилась, но не сильно. Это может быть связано с тем, что вода перемешивается с более теплыми регионами, и температура пока сохраняется довольно высокой, несмотря на похолодание. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: По данным центров области Санкт-Петербурга, сегодня ожидается переменная облачность. Температура воздуха днем 20-22 градуса. В конце дня возможны осадки. В Москве сейчас около 21 градуса. В течение дня столбики термометров могут подняться еще на пару градусов. Вечером преимущественно по заботу. Не исключен дождь. Атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба.

0: Специальный эфир.
1: Дорогие друзья, дорогие товарищи, доброе утро вам всем, хорошего дня и хорошей субботы. Не удивляйтесь, услышав мой голос, меня зовут Сергей Стиламин. Я обычно работаю по будним дням с 7 до 11 по Москве, но сегодня у нас особый повод. Сегодня день флага нашей страны, и наша выездная студия, а наши постоянные слушатели знают, что в этом году у нас было несколько эфиров больших, выездных. Наша студия бороздила просторы нашей необъятной родины, и вот сегодня она вновь в Москве, но не в наших привычных стенах. Сегодня проходит 23-й съезд партии «Единая Россия», наша выездная студия здесь. Я очень рад вновь видеть тех, с кем познакомился в рамках этого большого такого радиотура этого года. И Андрей Константинович Исаев, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе, открывает наш сегодняшний эфир. Андрей Константинович, доброе утро.
2: Доброе утро, Сергей, доброе утро, уважаемые слушатели и зрители.
1: Андрей Константинович, ну, поскольку вы открываете, то, конечно, несколько слов о флаге и о сегодняшнем празднике.
2: Да, это, безусловно, конечно, очень важный праздник, потому что флаг, герб, президент Российской Федерации, гимн – это символы страны. То, что позволяет нам сплотиться. Вот когда наши спортсмены побеждают, поднимается наш флаг, и мы испытываем гордость. Когда наши бойцы на специальной военной операции втыкают флаг в освобожденном поселке, мы видим, все обозначено, этот поселок освобожден. Он теперь вновь стал частью России, воссоединился с Россией. И, конечно же, этот флаг мы с гордостью носим. И сегодняшний праздник имеет очень большое значение для каждого из нас.
1: Да, а мы взаимно друг друга поздравляем.
2: Поздравляем и поздравляем наших уважаемых слушателей и зрителей.
1: Да, друзья мои, я напомню, что наш сегодняшний эфир выходит не только на радио «Маяк», но и на платформе «Смотрим», так что присоединяйтесь, если есть такая...
2: Можно и слушать, и смотреть.
1: Да, и туда, и сюда, да. Андрей Константинович, мы во время нашего большого вот этого радиотура вместе с партией, я изучал эту историю с народной программой. Угу. Да, и вот сегодня кульминация.
2: Да, сегодня будет принят окончательный текст.
1: Да, вот объясните, пожалуйста, вот эту важность и масштаб вот новой редакции, да, народной программы «Единой России».
2: Ну, я хотел бы сказать, что вообще народная программа – это уникальный документ, который позволяет любому гражданину нашей страны творить историю. То есть, собственно говоря, заказывать политику государства на ближайшие 5 лет и принимать решения, которые касаются и страны в целом, и твоего региона, и твоего города или поселка. Ну, я могу привести конкретные примеры. Например, в ходе обсуждения предыдущего варианта народной программы настаивали на том, чтобы мы восстановили индексацию пенсии работающим пенсионерам. Тяжелая дискуссия была с правительством, но это решение принято, средства внутри пенсионного фонда найдены. Или, допустим, была очень важная задача поставлена, вот вы строите новые школы, это хорошо, но вы понимаете, что вы таким образом разделили учителей на 2 класса, на тех, кто в космосе,

0: космосе уже практически. У них не то что доски, у них полы в школе интерактивные, и дети могут интерактивным мячиком в футбол на переменах играть.
1: А это не фигура речи.
0: Да, это не фигура речи. А с другой стороны, обычная школа, где оставшиеся советские еще наглядные пособия, она нормальная вполне, ее не надо сносить. Это два разных класса. И тогда родилась идея капитального ремонта школ, она была озвучена президентом на съезде партии, она вошла в народную программу, мы видим, как сейчас эта программа развивается. Или вот конкретный наказ, который я получил в Удмуртии, от которой я являюсь депутатом, включить 2 года стажа в службы в армии, в стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию. Ну, если человек, там, мужчина, отработал 42 года, он имеет право досрочно уйти на пенсию, если у него нет работы на 2 года раньше. Вот эти 2 года мы включили, правительство было против, мы 2 года боролись за эти 2 года, и в конце концов добились этого решения. Это ситуация, когда конкретные живые люди предлагали решения на уровне страны, и они принимались. Запускались программы, принимались законы. Но, конечно же, значительная часть наказов, пожеланий, которые идут в народную программу, касаются конкретного города или поселения. Надо отремонтировать дорогу, надо построить школу, надо отремонтировать ДК. Вот все эти наказы собираются, обобщаются, и они становятся программой работы и страны, и каждого конкретного региона, и каждой конкретной точки место жительства конкретных людей на ближайшие 5 лет. И вот, на мой взгляд, важный показатель того, что народ в это поверил, что это работает, заключается в том, что, например, прошлую народную программу мы собрали 2,5 миллиона наказов, в эту 3,5 миллиона наказов. То есть количество наказов увеличивается. Характер наказов существенно меняется. Вот я могу сказать, что, например, если раньше большая часть наказов, ну, это были какие-то новации, а вот хорошо бы сделать то, хорошо бы сделать все, то сейчас наказы как бы предлагают усовершенствовать те меры, которые нами уже были приняты.
1: Например, углубить, как говорится.
0: Совершенно верно. То есть, например, упростить процедуру получения и использования материнского капитала. Или там сделать пособие, которое было введено, беззаявительным. То есть, чтобы не надо было собирать справки и заявления. То есть, решения предлагаются вполне реалистичные, очень конкретные, очень четкие. Я могу сказать, что как бы подход сам по себе избирателей к формулированию наказов стал гораздо более содержательным и, я бы даже сказал, профессиональным.
1: Андрей Константинович, ну смотрите, прежде какая была система, она, я думаю, действует параллельно, да? Есть депутаты, которые, в принципе, в этих своих округах аккумулируют чаяния, да, и необходимости всякие, потребности граждан, и их формулируют. А почему важно, что эту программу собирали сами люди, там, и общественники, и конкретные граждане, вот минуя существующие...
0: Это был тоже определенный такой шаг вперед, потому что, ну, сам по себе, да, народная программа уникальна, но когда депутаты собирают, потом дальше депутатам эту программу и реализовывать. Получается, что мы сами себе формулируем план, который нам же потом и предстоит выполнять.
1: И проверять его.
0: И проверять, да. Поэтому в этот раз мы сделали немного по-другому. При председателе партии работал экспертный совет, куда вошли люди, большинство из которых ни в какие депутаты не стремится, они представляют определенные социальные группы и среду. На сбор наказов шел и через депутатов, и через партийные организации, и через общественные организации. Например, более 70 наказов нам передала Федерация независимых профсоюзов России, другие общественные организации. И вот председатель сформировал экспертный совет из числа таких беспартийных общественных деятелей, которые оценивали эти наказы и фактически формулировали текст народной программы. То есть план, который депутатам предстоит выполнять, сформулировали сами избиратели. Это такой новый шаг, который мы предприняли, но тем не менее, конечно же, мы тоже в этом участвовали в обсуждении, но как на равных со всеми остальными людьми, которые собирали народную программу.
1: Андрей Константинович, но обязательно найдутся люди, которые скажут, я вот отправлял предложение, а оно не вошло, например. Да? Ну, вот по какому принципу входит или не входит?
0: Ну, я хочу сказать, что, как вы понимаете, народная программа не может напоминать большую советскую энциклопедию «Многотомник», да, правильно? Это все-таки должен быть читаемый документ, поэтому там сформулированы общие задачи и принципы. Но очень важно, и вчера на совместном заседании Президиума Генерального Совета и Бюро Высшего Совета Дмитрий Анатольевич Медведев сказал, что мы, кроме программы по каждому разделу подготовим комментарий, где будет объясняться, что вот есть какая-то строчка, например, строка «Создать преференции для работников стратегических и оборонных предприятий». Там одна строчка, а что это будут за преференции? И вот будет комментарий, где будет разъясняться, имеется в виду вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. И те, кто заинтересуется, смогут с этими комментариями ознакомиться. Эти же комментарии будут основой для дальнейшей работы. Вот как будет работать дальше фракция? Вот мы получили народную программу, там сформулированы задачи. Как я еще раз сказал, что задачи формулируются в общих чертах, потому что понятно, что кто-то предлагает одну меру поддержки, кто-то другую. Формулируется о том, что установить меры поддержки такой-то категории. И потом дальше будет комментарий, который включит уже конкретные предложения. На основании этого фракция разработает план законотворческой работы. То есть пропишет, какие законы нужно принять, какие постановления, какие национальные программы надо запустить, это уже будут переговоры с правительством, для того, чтобы это реализовать. То есть дальше предстоит уже приземление, что называется, программы, она будет переведена в формат нормативных документов. Что касается, увидите вы свой наказ, не увидите, уважаемые коллеги, ни один наказ не пропал, все они учтены. Хочу напомнить, что у нас как бы программа делится на две части. Есть федеральная часть, вот она сегодня будет принята, но точно так же существует региональная часть. И там вы увидите и предложенные вами ДК, и школы, и конкретные объекты. Это все будет в региональной, внутри региональной части программы. Это первое. Второе. Наша программа является живым организмом. Она меняется по ходу дела. Не то, что вот мы приняли, и все на этом.
1: Потому что 5 лет большой срок.
0: Да, безусловно. Одно могу сказать, что мы не отступим от этой программы в том смысле, что изменения не будут связаны со сбрасыванием обязательств. Вот мы это вам обещали, не будем этого делать. Такого нет. А вот дополнительные обязательства, уточнения будут вноситься. Например, народная программа 1, которая сейчас реализуется, она была дополнена двумя очень целыми разделами. Один из них был посвящен развитию новых территорий, исторических территорий, которые вошли в состав Российской Федерации. Второй – поддержке участников специальной военной операции и членов их семей. Согласитесь, что чрезвычайно актуальная вещь. Предусмотреть это в 2021 году, когда принималась программа, было невозможно, но потом в дальнейшем программа была дополнена. И точно так же дополнялись конкретные пункты. По развитию агротуризма, предположим, там появились отдельные пункты. Появлялись пункты, связанные с развитием, поддержкой школ и поддержкой учительства. Одним словом, ничто не пропадет, все наказы учтены. И они будут реализовываться.
1: Да. Андрей Константинович, ну если вспоминать наши разговоры о народной программе, да, то там же самый широкий спектр вопросов. И демография, и семьи, и такая большая тема, очень специализированная, например, как технологическое развитие, да, где обыватель, может быть, и не разбирается, да, в каких-то тонкостях. Это не то, что секретно, но это нужно быть профессионалом. Да. Вот как выстраивается вот единая логика всего? Как взаимосвязана, условно говоря, технология и семья с демографией?
0: Безусловно, это связано. Ну, во-первых, хотел бы сказать, что, конечно же, внимание наших избирателей к разным разделам различное. Ну, например, почти половина всех наказов относится к разделу, который, к двум разделам, это благополучие семьи и развитие рынка труда. Значит, на все остальные, а я напомню, что у нас 7 ключевых разделов, потому что в программе обозначены 7 вызовов, стоящих перед нашей страной, приходится, может быть, меньшая доля наказов, но это не значит, что эти наказы для нас менее важными. Это все взаимоувязано, потому что, например, серьезные стоят задачи, связанные с повышением производительности труда, это как раз то, о чем мы говорим, технологически это роботизация, внедрение искусственного интеллекта, но параллельно с этим в разделе, который касается защиты трудовых прав граждан, сказано, что вот это повышение производительности труда должно в обязательном порядке вести к росту заработной платы и улучшению условий труда. И обозначен конкретный механизм, каким образом мы это делаем. Этот конкретный механизм наше взаимодействие с профсоюзным движением. То есть, если на предприятии повышается производительность труда, решается, казалось бы, технологическая задача, правильно? Но одновременно с этим решается и задача социальная, обозначенная нашим президентом. Сделать Россию страной, в которой экономика высоких зарплат.
1: Андрей Константинович, ну, отдельное направление, мы много об этом говорили, это поддержка участников СВО, их семей, и за последние годы вот, при участии партии «Единая Россия» принято более 160 федеральных, да, законов. А что еще остается? Какие темы еще нерешенными остаются?
0: Ну, самая главная задача эти 160 законов внедрить, потому что, чтобы это не была мертвая буква. Да? Например, приняты очень серьезные законы, которые обеспечивают защиту прав и интересов участников специальной военной операции, членов их семей в сфере труда. Это и гарантия рабочего места, и то, что у них преимущественное право оставаться на работе в случае проведения сокращений. Есть положение о том, что они имеют преференции, связанные с переобучением, переквалификацией. Значит, необходимо добиться того, чтобы это реально заработало во всех регионах, где участники специальной военной операции хотят освоить новую специальность или углубить свои знания по основной специальности, там это должно реально сработать. Дальше. Предоставлены определенные гарантии участникам специальной военной операции, связанные с медицинским обслуживанием. Значит, необходимо создать в каждом регионе маршрутную карту, которая позволила бы, что называется, без очереди, без проволочек проходить соответствующие медицинские обследования, получать необходимые назначения. Предусмотрено о том, что необходимо тратить определенные бюджетные средства, помогать поддерживать те предприятия, которые оборудуют рабочие места для инвалидов, участников специальной военной операции. Значит, нужно, чтобы это заработало. Нужно обеспечить участие участников СВО, например, в такой программе, как «Опилимпикус», которая связана с соревнованием таким творческим представителей рабочих специальностей, у которых есть ограничения по здоровью.
1: Андрей Константинович, ну вот в первую пятерку «Единой России», как знают наши слушатели, вошли Сергей Лавров, Сергей Собянин, Владислав Головин, Мария Львова-Белова, Евгений Поддубный. Вот если пройтись по пятерке в нескольких словах, вот за что из них каждый отвечает?
0: Ну, во-первых, я хотел бы сказать, что, знаете, иногда встречаешь такие вещи, что это вот просто такие свадебные генералы, которые не имеют никакого отношения к партии. Сергея Викторовича Лаврова все прекрасно знают. Это в определенном смысле символ борьбы за национально-государственные интересы нашей страны. Но он в течение этих 5 лет возглавлял комиссию Генерального совета партии по межпартийным связям. И во многом благодаря его усилиям партия активно принимала участие в прорыве так называемой блокады, которые пытались создать вокруг России, там, изоляции нашей страны. Мы наладили межпартийные контакты с огромным количеством партий в тех странах, которые являются либо нашими друзьями, либо просто невраждебны нам. Было сформировано целое антиколониальное движение, которое борется против американского империализма, западного империализма, попыток эксплуатации других стран. Это движение достаточно активно работает. И я хочу сказать, что, конечно же, поскольку мы понимаем, что на сегодняшний день главная задача, которая перед нами стоит, победить. Есть, конечно, свои интересы у аграриев, свои у горожан, свои у предпринимателей, свои у наемных работников. Но мы либо все выиграем, и выиграем все, либо, если такого не будет, конечно, но если предположить, что нам нанесено поражение, от этого проиграют все. Поэтому главная задача – это победа нашей страны в том противостоянии мировом, которое сейчас есть. И символом такой победы во многом является, ну, во-первых, наш национальный лидер и в значительной мере первый номер нашего списка Сергей Викторович Лавров. Сергей Семенович Собянин, он тоже активно связан с партией. Напомню, что он уже много лет является членом Бюро Высшего Совета партии, ведет целый ряд конкретных направлений и неоднократно возглавлял наш список в городе Москве, но сейчас как бы он символизирует технологическое лидерство, с которым, которое связано с Москвой. Мы же видим, как город серьезно преобразился, мы видим, как применяются новые технологии. Важный момент, который акцентирует Сергей Семенович, это то, что развитие Москвы, часто говорят, вот Москва живет за счет других регионов, и вот поэтому она так жирует. Москва включает многие другие регионы в свои проекты. Например, программа городского транспорта Москвы задействует 30 регионов.
1: 37 даже, по-моему.
0: Да, более 30, да. Значит, это созданные стабильные рабочие места, которые созданы в других регионах. И мы можем привести немало других примеров, когда Москва активно вовлекает другие регионы в общие программы, создает там рабочие места, создает возможности экономического роста и развития. И то, что Сергей Семенович сейчас выступает не только как московский лидер, но как федеральный, мы считаем, что это не только символ, но это возможность дальнейшего укрепления вот этих межрегиональных связей, ну, скажем, по-хорошему такого подтягивания и в экономическом, и в социальном смысле других регионов к уровню, который сегодня достигнут в Москве.
1: То есть Москва делится технологиями?
0: Совершенно справедливо, совершенно справедливо. Это очень важный момент, что столица не забирает все, как, знаете, как у колонии, у регионов, а столица работает в том числе на развитие других территорий, на преодоление регионального неравенства. Это, кстати, одна из важнейших задач, поставленных в народной программе. Львова-Белова, понятно, она является уполномоченной по правам ребенка, человек, который очень активно работает, иногда просто героически защищает права детей, которые оказались в зоне боев, в специальной военной операции, помогает разрешать семейные проблемы. Один из важнейших вызовов, который обозначен сегодня в нашей народной программе, это демографический вызов. Создание условий поддержки семьи, причем в самых разных сферах, начиная от материальной, кончая создание там досуговых возможностей, возможности воспользоваться образованием для детей. И она непосредственно будет курировать это направление. Ну и два наших героя, в полном смысле этого слова, герои России, Головин и Поддубный, которые, конечно же, олицетворяют героев специальной военной операции, патриотическое воспитание молодежи, укрепление нравственного начала в нашем обществе, укрепление патриотических начал.
1: Да, Андрей Константинович, ну если совсем вот в одном предложении, человек почитает народную программу, а что он поймет о будущем России?
0: Я могу сказать, что Россия развивается, несмотря на все вызовы, продолжают реализовываться национальные проекты, продолжает развиваться социальная сфера, и главное, в центре внимания государства в любом случае остается благополучие наших людей. В период специальной военной операции, когда, казалось бы, все силы надо бросить, мы, например, запустили программу социальной газификации, которая успешно идет по всей стране и дает самые хорошие результаты, наполняя в первую очередь жизнь наших селян новыми красками.
1: Да. И, кстати, Сергей Вадимович Густав будет в нашей следующей части. Андрей Константинович, вас еще раз с праздником, с Днем флага России.
0: Всех с праздником.
1: Спасибо вам большое за участие в нашем эфире. Андрей Константинович Исаев, замруководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе, был в нашем сегодняшнем специальном эфире в нашей выездной студии. Спасибо.
0: Спасибо.
2: В Москве 10:30. Новости. Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Вооруженные силы России нанесли групповой удар в Киеве и области по логистическому центру «Бровар» и крупному сортировочному комплексу компании «Новая почта», где хранились комплектующие и готовые изделия для беспилотников, сообщила Минобороны. По данным военного ведомства, в Киеве также поражено локомотивное депо «Дарница», ключевое предприятие юго-западной железной дороги Украины. Оно обеспечивало доставку вооружений и военной техники ВСУ. В портах Черноморск и Южный высокоточным оружием наземного базирования и беспилотниками большой дальности поражены склады с военным имуществом и резервуары с ГСМ, предназначенные для ВСУ. Правительство России направит около 200 миллионов рублей из резервного фонда на реализацию проектов повышения производительности труда в рамках национального проекта «Эффективная экономика», сообщила пресс-служба Кабмина. С помощью выделенных средств планируется поддержать не менее 40 проектов, которые будут реализованы на предприятиях участников федерального проекта «Производительность труда» с использованием цифровых решений и передовых практик повышения эффективности планирования. Об этом говорится в сообщении правительства. В российских школах вскоре запустят спецкурс по искусственному интеллекту. Такое предложение прозвучало на августовском педагогическом совещании в Твери. Идею одобрил и глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Он рассказал, что внеурочная дисциплина появится в расписании уже со второй четверти. Еще среди новшеств этого года – поэтапное введение единых учебников по истории и обществознанию, обновление учебной программы по ОБЖ, апробация оценок за поведение. Новым указом президента закреплен и особый статус педагога.
3: Прежде всего, хотел бы, уважаемые коллеги, вас поблагодарить, дорогие учителя, педагоги, работники системы управления образования Тверской области, директора школ, начальники муниципальных органов управления образования. Действительно, проделана серьезная работа, результаты экзаменов, организация воспитательной работы и строительство новых школ, капитальный ремонт школ. Хотел еще раз сказать про указ, которым закрепляется особый статус педагога, гарантии профессионального развития, защита от угроз, поддержка молодых семей.
2: Пятиклассники с 1 сентября будут учиться по новому учебному плану. В их расписании появится предмет «Духовно-нравственная культура России». На его изучение отводится 17 часов в год. Более того, в этом году пятиклассникам начнут выставлять оценки за поведение. Премьер Канады Карни после провала переговоров по торговой сделке США заявил, что Оттава ведет ответные пошлины. Торговый представитель США Джеймисон Грир ранее заявил, что Канада отказалась завершать согласование торговой сделки с Вашингтоном, передает агентство Рейтер. Президент США ранее преградил ввести пошлины против Канады за смог, вызванный масштабными лесными пожарами. В ночь на среду Трамп заявил, что Соединенные Штаты пока не будут вводить 50-процентные импортные пошлины против Канады, а торговая сделка ожидает в ближайшие дни. Позднее премьер-министр Канады отметил, что приостановка введения американских пошлин на канадские товары будет действовать только до 21 августа. 7 человек получили травмы при опрокидывании в кювет автобуса в городском округе города Ровеньки в Луганской Народной Республике, сообщили в Республиканском управлении СК. Пострадавшие доставлены в медицинские учреждения. В автобусе, следовавшие по маршруту Москва-Донецк, находились 43 пассажира. В день знаний 1 сентября в Москве ожидается переменная облачность без осадков. Предварительно воздух прогреется до плюс 19 градусов, рассказал РИА Новостям ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, температура воздуха в Москве в сентябре будет на градус полтора превышать климатическую норму, а количество осадков прогнозируется с дефицитом в 10%. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
4: Погода.
2: По данным Центра ФОБОС Санкт-Петербурга, сегодня переменная облачность, температура воздуха днем 20-22 градуса, в конце дня возможны осадки. В Москве сейчас около 22 градусов, в течение дня возможны кратковременные осадки, давление будет понижаться и составить 745 мм ртутного столба.
4: Маяк. Единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.

0: Новости спорта.
1: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. В российской футбольной премьер-лиге сегодня начнется пятый тур. Его программу откроют «Факел» и «Оренбург». Их поединок стартует в 15:30 по московскому времени. В 18 часов «Ахмат» примет «Ростов», а в 20:15 начнется московское дерби «Локомотив» против «ЦСКА». После четырех туров в турнирной таблице премьер-лиги лидирует «Краснодар». На 3 очка отстают «Зенит», «Спартак» и «Динамо» из Махачкалы. Клуб российской футбольной премьер-лиги «Родина» усилится защитником Микаэлем Наде. Как сообщает чемпионат, француз сначала перейдет из Сент-Этьена в Дубай, а после этого «Родина» возьмет его в аренду с правом выкупа. Лев Лазарев стал победителем первого этапа юниорской серии Гран-при по фигурному катанию. По сумме баллов за короткую и произвольную программу на соревнованиях в китайском Сиане россиянин почти на 20 баллов опередил представителя Новой Зеландии Ли Яньхао. Российские студенческие сборные допущены к участию в соревнованиях по хоккею и кёрлингу на Универсиаде 2027 года, которая пройдет в китайском Чанчуне. Об этом сегодня сообщил министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
2: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
3: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
4: Специальный эфир.
5: Дорогие друзья, итак, наша специальная выездная студия сегодня работает на 23-м съезде партии «Единая Россия». У нас много самых любопытных гостей, самых важных. И сегодня в этом часе, я уже обещал вам, с нами Сергей Вадимович Густов, директор ООО «Газпром Межрегион ГАЗ», член Генерального совета «Единой России». Сергей Вадимович, доброе утро.
6: Здравствуйте, Сергей Валерьевич.
5: Да, вас тоже поздравляю с праздником. Сегодня день флага нашей Родины. Да. Сергей Вадимович, ну много-много разных вопросов и по газу, но начнем мы, наверное, с личного. Да? Вы по образованию горный инженер и кандидат экономических наук, но вы не экономист, не управленец, да, вот и вам приходится руководить огромной системой, сложной системой, где переплетены и экономика, и технологии, и работа с миллионами потребителей, потому что газ это наше все. Как вам удается вот со всем этим справляться?
6: Ну, во-первых, здравствуйте, я, конечно, горный инженер, закончил старейший технический вуз страны, Санкт-Петербургский государственный горный институт, который образован в 1773 году, и мы, Горный институт, на 3 года старше Соединенных Штатов Америки. Я горжусь тем, что закончил его аспирантуру и работал в Горном институте. Если говорить про «Газпром Межрегионгаз», то у нас огромная компания, мы работаем в 72 регионах страны, 150 тысяч сотрудников и очень-очень много выпускников профильных вузов, к которым, безусловно, относится и Санкт-Петербургский государственный горный институт имени императрицы Екатерины Великой. Он сейчас так называется. И высококлассные специалисты поступают на работу в нашу компанию. И моя задача как руководителя, конечно, определить задачи, направления. 150 тысяч сотрудников работают в компании «Газпром Межрегионгаз». Кроме того, конечно, в ежедневной работе помогает та привычка, которая сформировалась за время работы в Горном институте, это ежедневно учиться. Да? Вот всем желаем и сами этим занимаемся, потому что важно быть в диалоге с экспертами, все время меняется ситуация, а программа «Единой России» по газификации страны, она очень сложная, очень многофакторная, как регион от региона отличается, так и наши задачи по газификации отличаются. Если говорить про давно газифицированные субъекты Российской Федерации, их там около 35, там мы занимаемся программой догазификации, доведения газа до домов всех, кто написал заявление. И важно руководить целыми направлениями, значит, в соответствии с теми решениями, которые очень субъектны в каждом населенном пункте.
5: Сергей Вадимович, ну, вы упомянули, да, и, естественно, прославленный горный институт, и в 90-е вы были проректором Санкт-Петербургского горного института по международным связям. Вот как эта работа вот со студентами в университете помогает в международной сфере?
6: Очень помогает, потому что студенты – это те люди, которые задают самые неудобные и, как правило, честные вопросы. Это отличная школа для решения. Ну, вот, отвечать на неудобные вопросы тоже надо уметь. Это часть нашей партийной работы, потому что, занимаясь агитацией за кандидатов от партии «Единая Россия», приходится отвечать на широкий спектр вопросов, практически как преподаватель на занятии со студентами старших курсов. Они тоже задают неудобные вопросы, и это, конечно, хорошая школа для того, чтобы руководить коллективом.
5: А как из университета вы перешли в газовую сферу?
6: Вот был проректором по международным связям, потом появился общий проект с «Газпромом», и 1998 года я сотрудник дочерних компаний публичного акционерного общества «Газпром». И в этом смысле после горного института у меня всего одна запись в трудовой книжке.
5: Понимаю. Сергей Вадимович, ну вот газификация, мы о ней сегодня, да, уже упоминали, вошла в число ключевых направлений новой народной программы «Единой России». Вообще наши вот выездные студии посвящены как раз народной программе, этой теме большой. И вы называли крупнейшим инфраструктурным проектом, который напрямую влияет на качество миллионов, жизни миллионов наших людей, да. Вот что является сегодня показателем успеха этой программы? Вот вы анализируете, да, то, что происходит в регионах, что для вас обозначает то, что выполняется все так, как надо?
6: Вот в начале ответа на этот вопрос я хотел бы сказать такие ключевые цифры пятилетней программы газификации и догазификации. Мне кажется, они впечатляют. Общее количество заключенных договоров на догазификацию – 1 870 000 домов. Из них 1 650 000 мы построили уже газопроводы до границы земельного участка, подчеркну, бесплатно для граждан за счет средств публичного акционерного общества «Газпром». А подключились газу и пользуются газом в быту сегодня, на сегодняшнюю дату число, 1 231 000 домов в нашей большой стране. Если говорить про там, глубоко газифицированный Петербург или Москву, это менее заметно, а если говорить, вот я вчера был в Владимирской области, позавчера был в Чувашии, люди радуются, и для меня главный показатель успеха программы – это не километры труб, конечно, и количество договоров, а реальные подключенные дома и семьи, и те семьи, которые получили тепло, горячую воду и возможность без перебоев получать надежное и качественное снабжение. Где-то приближается работа или жизнь в населе к условиям благоустроенных квартир в городе. И когда видишь, как в поселке, где

0: большие газопроводы, строим внутрипоселковые газопроводы. По сути дела, при вашем заявлении доведем вам газ до границы земельного участка. А внутри земельного участка, если льготные категории, там, многодетные семьи, семьи участников специальной военной операции, семьи, воспитывающие детей инвалидов, то федеральный бюджет и региональный бюджет компенсируют затраты на обустройство газового хозяйства внутри дома. Или пример, там, семья в Чувашии, позавчера мы были там с рабочей поездкой, молодая семья, трое детей. «Газпром» построил газопровод бесплатно до границы земельного участка. Субъект Российской Федерации при поддержке федерального бюджета полностью компенсировал семье котел, плиту, газовые сети внутри дома. И, по сути дела, для этой молодой многодетной семьи газификация стала бесплатной. А с учетом того, что текущие расходы на газ будут значительно ниже, там, по оценкам там, 2-3 раза от отопления электричеством, ну, может быть, сопоставимы по цене с дровами, но, представляете, дрова там надо нарубить, конечно, привезти, потом убрать золу, проснулся, остыл этот,
1: проснулся, холодно,
0: печь остыла, да. А сейчас, кстати, наши современные российские автоматизированные котлы, которые можно настроить температуру теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха, дают по-настоящему качественное тепло. И появляется тут же сразу и душ, и горячее водоснабжение, и свежий воздух. Поэтому я думаю, что эта программа, в том числе из-за того, что здесь же в этом населенном пункте в деревне подключается к газу школа, ФАП. Вчера с губернатором Александром Александровичем Авдеевым обсуждали подключение Дома культуры, который находится в этом поселке. Ну, представляете, насколько большой такой эффект, такой синергетический эффект от большой президентской газпромовской программы газификации страны.
1: Да, да, да, да. Сергей Вадимович, а есть у вас уже представление, когда эта программа будет полностью выполнена? И вот какие основные препятствия или самое большое препятствие вы видите вот на пути к реализации?
0: Ну, во-первых, у нас есть задача, которую нам поставил президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. У нас есть горизонт 2030 года, до которого мы должны довести уровень газификации в стране до 83%, и подключить к газу всех желающих, тех, кто напишет заявление на программу догазификации. И президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин сделал эту программу бессрочной, и мы будем заниматься этой программой до того момента, когда не поступят все заявки. А заявки поступают, их все больше и больше. Программа сейчас на ходу. Ну, это, конечно, новое строительство. Я считаю, что у нее есть такие этапы. Вот следующий этап – это выполнение программы 26-30, которая закончится в 2030 году. Но, еще раз подчеркну, программа догазификации, она бессрочна.
1: Угу. А трудности все-таки, Сергей Вадимович, что вот приходится преодолевать?
0: Было очень много трудностей, потому что газопровод – это линейно-протяженный объект, он проходит по разным землям, должен пройти естественные преграды, там, федеральные автомобильные дороги, железные дороги, препятствия географического. Но это все решаемо. А самое главное, что выстроена государственная система федерального штаба. У нас руководитель федерального штаба Александр Валентинович Новак, вице-премьер. Каждый месяц собираемся, выносим на федеральный штаб вопросы такого федерального масштаба. Внутри субъект, в каждом субъекте руководит регионального штаба по газификации губернатор. И эти штабы тоже собираются. Много, вот знаете, таких вот мелких вопросов, которые нужно решать ежедневно, но большая программа реализуется большим количеством газораспределительных организаций в стране. И хочу сказать, на Федштаб мы выносим все меньше и меньше вопросов, потому что мы сняли системно через изменения в закон Российской Федерации о газоснабжении, изменения в постановление правительства, этим занималась фракция «Единая Россия».

0: все, потому что это наш большой проект, он очень добрый, он очень заметный. И вы знаете, самое главное, это люди, которые радуются, когда они обрели в своем доме по-настоящему комфортное тепло. И это действительно сейчас самый экономичный энергоресурс для отопления в нашей северной стране, потому что огромные территории у нас все-таки зимой бывает сильно холодно. Я помню, как в деревне, где у меня жил дедушка, там в лютые морозы и по два, и по три раза в день приходилось топить печку. А здесь нет проблем. И самое главное, что газ – это ресурс, который будет всегда. Потому что наша страна обладает огромными запасами природного газа, а внутренний рынок для «Газпрома» приоритетный. Снабжение российских потребителей, растущее потребление в нашей промышленности и сельскохозяйственных предприятий. Мы, кстати, вчера просто свежо в Владимирской области был, мы подключали зерносушилку. Если раньше это было все на дизельном топливе, то на газе, по оценкам фермеров, это будет в 3 раза дешевле. А самое главное, что можно сушить зерно с любой влажностью и получать качественный продукт, и хранить, и продавать тогда, ну, с точки зрения фермеров, когда это действительно будет выгодно для них. И это еще один эффект от президентской партии, от президентской программы газификации страны.
1: Сергей Вадимович, вы уже упомянули вот семьи во Владимирской области, да, которые теперь не должны там топить ни дровами, ни от электричества обогреваться, и в доме создается микроклимат благодаря оборудованию. Вот государственная программа газификации, да, она включает в себя и создание всей необходимой инфраструктуры. Вот как у нас с самим оборудованием обстоят дела? То есть вот эта история с котлами, со счетчиком. Мы же помним, как после 22-го года побежали из страны, да, производители, которые у нас продавали эти немецкие котлы, еще какие-то там, да, все эти французские счетчики, они все смылись, и, соответственно, как у нас дела с аппаратурой?
0: Программу замещения иностранного оборудования начата была в «Газпроме» давно, я думаю, что лет 15, и еще в начале программы, в 21-м году, у нас были вот в этой цепочке трубопровод, газорегулирующее оборудование, плита, котел, счетчик, газоанализатор были. Например, у нас не было электросварных фитингов. Мы всех завозили из-за рубежа. Сейчас 6 огромных заводов, которые обеспечивают потребность вот этих в электросварных полиэтиленовых изделиях. И мы действительно создали продукт, который гораздо лучше тех французских, бельгийских, немецких. И если говорить коротко, то все, начиная от магистрального газопровода до горелки, сейчас производится в Российской Федерации. Я всем рекомендую, купите российский котел. Он надежный, он чугунный, простоит 20-25 лет, а самое главное, мы умеем его в случае чего проводить техническое обслуживание и ремонтировать. И он действительно, с учетом того, что заводов, например, по производству котлов в Российской Федерации уже тоже много, пошла такая хорошая, здоровая конкуренция. И это недорогой, российский, надежный, качественный продукт. Тут же и узлы учета. Сейчас у нас несколько заводов делают интеллектуальные системы узлов учета. Это когда вам не нужно передавать показания счетчика в режиме онлайн. В вашем мобильном телефоне вы видите свое газопотребление. Если вам это не нравится, можете дверь закрыть или форточку. Вот. И самое главное, что можете легко оплачивать природный газ. И все это российское. Все, вот поверьте, до малейшей вот мембраны, которую мы не имели там еще в 2021 году. Сегодня можно говорить о том, что мы полностью независимы. Это наша такая технологическая независимость, и программа полностью обеспечена российским сырьем и оборудованием.
1: Сергей Вадимович, на тему чугуна это очень важное замечание, потому что у меня товарищ рассказывал, что у него прогорел от времени использования там жестяной короб, да, и пришлось обращаться к умельцам, которые как-то на коленке что-то подобное свояли из уже, так сказать, каких-то металлических листов, да, ну и на какое-то время это хватит, а чугун же это моща.
0: Порекомендуйте своему товарищу купить хороший, надежный российский котел.
1: Да, вот я так ему и скажу. Сергей Вадимович, и вот в последние годы говорится о цифровизации, да, газовой отрасли, об умных счетчиках. Вот насколько вот, если в ближайшем будущем, благодаря вот этим новым технологиям, изменится вообще взаимодействие конкретного потребителя газа вот с органами, которые являются газовой службой, учет, оплата, да, вот что мы ожидаем?
0: Очень изменится, и я надеюсь, вот и новая Государственная Дума примет решение о цифровизации поставок газа, потому что мы всем промышленным предприятиям, коммунально-бытовым, ну, всем нашим потребителям уже установили эти умные узлы учета, в реальном режиме видим расход газа, выставляем счета, но этим не обеспечена категория населения.
1: Да.
0: И у нас сейчас 33 миллиона абонентов в стране. Цель какая? Узел учета, который оборудован системами безопасности, и в случае утечки там, газа или СО, угарный газ, если какая-то проблема с горением, чтобы отключил подачу газа. А самое главное, этот умный счетчик будет в онлайн-режиме передавать газопотребление. Соответственно, мы сможем вам в реальном режиме времени тоже сообщать о вашем расходе. И наша задача, чтобы за газ было так же легко и удобно платить, как за услуги, например, мобильной связи или Ростелекома. Потому что если вы пользуетесь газом в быту, там, в среднестатистическом российском доме, то ваши платежи за газ, они даже сопоставимы с этими цифрами, которые мы платим вот за услуги, которые я ранее сказал. В общем, наша задача в ближайшее время сделать за то, чтобы за газ было легко и удобно платить. И
1: есть сроки уже?
0: Вот. Да, эту дорогу прошла электроэнергетика. У нас у всех сейчас эти умные узлы учета по учету электроэнергии. Вот с газом чуть посложнее, потому что надо нам эти узлы учета оборудовать еще системами безопасности для того, чтобы 100% обезопасить жилище от возможных негативных последствий. Но мы надеемся на новую Государственную Думу, на членов фракции «Единая Россия», у нас есть поддержка, и думаю, что прямо вот в осеннюю сессию новой Государственной Думы будет подан закон о цифровизации поставок газа населению. Еще раз, самое главное для удобства и безопасности потребителей.
1: Сергей Вадимович, люди ждут эту вот новую систему, да? Вот когда будет минимизирован вот этот процесс из замерений, да, там передачи сведений? Да?
0: У нас есть много пилотных проектов по разным субъектам, где мы там за свой счет установили эти узлы учета. Ну, конечно, людям нравится. Ну, вот я сам по себе вот забуду точно 20 числа месяца
1: передать
0: следующего за отчетом, передать показания счетчика. И потом... А тут в режиме онлайн есть свободное время, там сколько мы там потребили газа, там, ну, 1000 там, рублей, да? Да, давай заплачу, там, и чтобы в отпуск поеду без долгов, там, или как у нас по старинной русской традиции, перед Новым годом нужно со всеми долгами рассчитаться, да, там, чтобы в Новый год войти без долгов и быть независимым.
1: И спать спокойно.
0: Да, но самое главное, что... Вот я все-таки обращу внимание на другой аспект безопасности. Вот эти, да, датчики, которые будут, и в пилотных проектах мы уже это реализовали, по СО, угарному газу, по метану, они прекратят газоснабжение в случае какой-то опасности. Да. Вот, а датчики настолько точные, что реагируют даже, когда хозяйка сожгла котлеты.
1: Сергей Вадимович, тогда я еще раз повторю ваш призыв, товарищи, покупайте наши газовые котлы, Они чугунные, они не прогорят, да, они надежные, простые и гораздо дешевле, чем импортные аналоги, естественно, да. Сергей Вадимович, огромное вам спасибо за то, что вы были в нашем эфире, в нашей выездной студии. Сергей Вадимович Густов, генеральный директор ООО «Газпром Межрегионгаз» и член Генерального совета «Единая Россия». Еще раз с праздником, с Днем Флага.
0: Спасибо. Спасибо. А кто не подал еще заявку на догазификацию, сделайте это любым удобным для вас способом.
1: Спасибо.
0: Спасибо, Сергей Валерьевич.
2: В Москве 11 часов.
3: Новости.
2: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Российские войска минувшей ночью нанесли групповой удар по транспортным объектам и логистическому центру в Киеве и области, сообщили в Минобороны. Среди пораженных целей в Киеве депо «Дарница» – ключевое предприятие юго-западной железной дороги Украины, на котором обслуживали локомотивы, перевозившие вооружение для ВСУ. В Киевской области поражены логистический центр «Бравара» и крупный сортировочный комплекс «Новой почты», где хранились компоненты и готовые дроны большой и средней дальности. Также российские бойцы атаковали хранилища с военным имуществом и резервуары с ГСМ в портах Черноморск и Южный, добавили в ведомстве. Воздушные силы ВСУ снова признали, что за ночь не смогли сбить ни одной баллистической ракеты, следует из публикации их пресс-службы. В очередной раз воздушные силы ВСУ не сообщили ни об одном успешном перехвате баллистической ракеты. Количество запущенных боеприпасов указанного типа также не приводится. В начале августа ВСУ Украины перестали публиковать статистику о перехваченных российских ракетах, из которой следовало, что сбивать их не получается. Подразделения ВСУ в зоне проведения специальной военной операции за сутки потеряли 88 беспилотников самолетного типа, 41 наземный роботехнический комплекс и 45 пунктов управления БПЛА в зоне ответственности Южной группировки войск. Подробнее о работе группировки «Центр» рассказал представитель военного объединения Александр Савчук.
4: Группировка войск «Центр» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Подразделения группировки улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных егерской штурмовой бригад, трех бригад Национальной гвардии в районах Новоандреевки, Доброполя, Святогоровки, Золотого колодезя, Анновки, Марьевки и Рубежного. Всего в зоне ответственности группировки войск «Центр» общевойсковыми подразделениями и войсками беспилотных систем уничтожено более 335 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 9 автомобилей и 155-мм гаубица М777.
2: Средства ПВО перехватили и уничтожили в течение ночи над регионами и акваториями Черного и Азовского морей 457 украинских БПЛА, сообщили в Минобороны России. Запорожская АЭС третьи сутки остается на резервном питании от дизель-генераторов из-за отсутствия внешнего электроснабжения, сообщил РИА Новостям директор по коммуникациям станции Евгений Яшина. Внешнее электроснабжение Запорожской АЭС было прервано 20 августа, линия ферросплавная 1 была отключена в результате повреждения. Место повреждения находится на территории, контролируемой Киевом, сообщили ранее в пресс-службе. Станция была переведена на резервное питание. Иранские власти выдали разрешение на проход через Ормузский пролив ряду танкеров, перевозящих нефть из Ирака, сообщает в субботу National со ссылкой на иранские СМИ. По данным иранской стороны, Тегеран пошел на такой шаг после неоднократных запросов Багдада, переданных по различным каналам. Вопрос пропуска танкеров был одной из тем переговоров во время поездки спикера иранского парламента Мохаммада Багира Галибафа в Ирак на этой неделе. США, между тем, могут возобновить боевые действия против Ирана. Такой возможности не исключил Дональд Трамп. Давний переход к стратегии экономического давления не означает отказа от использования военной силы, пояснил американский лидер. Выступая на митинге в Южной Каролине, он даже пытался шутить на эту тему.
5: Послушайте, это же вечер пятницы. У нас с вами полно свободного времени, верно? Какого черта мне еще делать? Вернуться и еще немного побомбить Иран?
2: В Иране прокомментировали угрозу США беспрецедентным финансовым давлением. Министр иностранных дел Аббас Аракчи разместил на своей странице в соцсети сообщение о том, что в разные годы разные американские президенты пытались экономически воздействовать на Исламскую республику, но все эти попытки не приводили к желаемому результату. Российские власти обновили стоимость жилья. Цена квадратного метра рассчитывается для установления соцвыплат на приобретение жилой недвижимости. А так, по оценке Минстроя, до конца года стоимость метра повысится в среднем на несколько десятков рублей. Наиболее заметно подорожает площадь в Севастополе почти на 13 тысяч рублей, что составит примерно 182,5 тысячи за квадратный метр. В рамках обновленной стоимости жилья не изменятся цены на жилье в Санкт-Петербурге, Магаданской области и Ненецком автономном округе. А в 13 регионах России квадраты вовсе понизятся в цене. Это касается в том числе Костромской, Тульской, Ярославской области, Адыгеи, Татарстана и Тывы. Решение допустить российских хоккеистов и керлингистов к участию во Всемирной зимней универсиаде 2027 года является большим событием для отечественного спорта и серьезным вызовом для спортсменов. Такое мнение ТАСС высказал президент Российского студенческого спортивного союза Сергей Крюков. В субботу министр спорта Михаил Дегтярев сообщил, что хоккеисты и керлингисты из России примут участие в предстоящей универсиаде, которая пройдет с 15 по 25 января в китайском городе Чаньчжоу. В мае Международная федерация университетского спорта допустила российских спортсменов к участию в соревнованиях под эгидой организации в нейтральном статусе. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
3: Погода.
2: По данным центров области Санкт-Петербурга, сегодня днем переменная облачность, температура воздуха до 22 градусов, в конце дня возможны дожди. В российской столице сейчас около 22 градусов, вечером преимущественно по западу, не исключен дождь, ветер юго-восточный до 8 метров в секунду, атмосферное давление будет понижаться и составит 745 миллиметров ртутного столба, что для столичного региона немного ниже нормы.

0: Специальный эфир.
1: Дорогие друзья, наш специальный эфир продолжается. Наша выездная студия сегодня работает на 23-м съезде «Единой России». Я очень рад, что сегодня в этой части нашей программы у нас в гостях Владислав Николаевич Головин, участник специальной военной операции, герой России, начальник главного штаба Юнармии и член Высшего совета «Единой России» и член федерального списка «Единой России» на выборах в Государственную Думу. Владислав Николаевич, спасибо большое, что вы нашли для нас время. Доброе утро.
2: Вам спасибо, что пригласили.
1: Спасибо большое. Да, друзья, мы, кстати, нашу программу можно не только слушать на «Маяке», но и смотреть на платформе «Смотрим». Да. Владислав Николаевич, вот вы являетесь офицером морской пехоты, сейчас вы руководитель Юнармии, и, вы знаете, мне приходится в новостях очень много читать про зумеров. Зумеры то, зумеры сё, жениться не хотят, работать не хотят. В общем, какие-то у нас тревожные мысли насчет молодежи, если почитать наши обычные вот эти новости, да. А те ребята, которые оказываются вот под вашим руководством, да, под вашим вниманием, что вы о них можете рассказать? Какие они на самом деле?
2: Только самое положительное, конечно, максимально активные, максимально вовлеченные в жизнь государства, в сохранение наших традиционных ценностей, сохранение нашей многовековой истории. Сейчас буквально на днях на площадке героической волгоградской земли участники Зорницы 2.0 проводили, как сказать, раскопки и поисковой деятельностью поднимали.
1: На полях сражений, да?
2: Ну да, то есть там, где было падение нашего советского самолета, и вот они, как по докладу, да, уже откопали каску, нашли уже какие-то части самолета, и то есть все это большой вклад в сохранение истории. Насчет зумеров или еще кого-либо, я всегда так скажу, в любом случае у нас фундаментом воспитательного процесса является семья, и какие смыслы и какие ценности закладывают и подают пример, что немаловажно, родители, от этого будет зависеть. В движении, конечно, это как дополнительная, так скажем, площадка, которая подкрепляет ценности нашего государства, и большое внимание уделяется именно истории, именно преемственности поколений, и дать возможность ребятам для самореализации и становления такой личности гармонично развитой.
1: Владислав Николаевич, но они это делают не для галочки, не для того, чтобы, например, получить еще какие-то плюс несколько баллов там к ЕГЭ, к итоговому, или какие-то еще преференции по жизни. Они искренние люди. Что вы видите в их глазах?
2: Это дополнительная, так скажем, опция, не приоритет выбора вступления в движение. Во многом, конечно же, все равно еще зависит от руководителей, от наставников, от педагогов, которые сопровождают эту деятельность, потому что мы, ну, прекрасно понимаем, что все равно должен быть перед лицом ребенка пример. И из числа, да, учителей, кому дети доверяют, и они идут за ними, из числа участников боевых действий, с кем они проходят и осваивают там навыки начальной военной подготовки. Это, вот этот приоритет, да, делай как я, принцип и мой личный, и каждого руководителя отряда, и, естественно, ведет за собой, да, чтобы, ну, человек просто осознавал важность своей причастности к общему, к стране, к России, к истории ее, то если выбирается, так скажем, что это только какие-то привилегии, там работа и не выстроится, не будет результата эффективного. Наша задача все равно, не все равно, а преимущественно дать именно освоить навыки дополнительные для жизни, необходимые и первой помощи оказания, и выживания в сложных условиях, стрессовых ситуациях. И, так скажем, прочувствовать, провести через себя, как может быть, да, если столкнуться со сложными условиями, и, естественно, каких усилий требует достижения результата. ребята это проходят, и в последующем, уверен, это положительно сыграет на их профессии с четким пониманием, что все достается через труд, через активность, с, ну, с последующим результатом.
1: Владислав Николаевич, а насколько вот с этими современными школьниками, когда они только приходят, сложно работать? Вы же руководили боевыми подразделениями, да, где есть дисциплина, есть присяга, да, есть слово командира, а о наших детях можно часто сказать, что они такие немножко на расслабоне, ну, в общем, что сказать, гражданские ребята, да, которые, так сказать, с родителями, можно сказать, на дружеской ноге, да, и, ну, не, их дисциплина часто не касалась в детстве ни разу. Насколько сложно со школьниками?
2: У нас, так или иначе, тоже немножко строевой порядок. И руководители это сохраняют, дисциплину внутри отрядов. Поэтому очень, так скажем, положительно сказывается то, что внимательно слушают также какие-то задачи перед собой поставленные сами юнармейцы, но и для нас, так скажем, как один из эффектов положительного воспитания является, чтобы мы их услышали, что требуется им сегодня, какие взгляды у них на жизнь вообще существуют сейчас, если, конечно же, есть возможность, ну или есть противоречия какие-то, мы аргументированно можем всегда объяснить там, ребенку, подростку, что такое хорошо, что такое плохо, почему так делать можно, так нельзя и так далее. То есть тут именно эффект положительной личной коммуникации. Мы понимаем, что сейчас информационная среда, она достаточно опасна. И иногда ребенок может задать вопрос, могу ли я подтвердить тот или иной факт. Естественно, иногда приходится его опровергать. Но мы же понимаем, что первое впечатление, оно все равно закрепляется на подсознании. И вот в этой части информационного пространства, да, ну, нам необходимо, ну, все равно в будущем как-то предусмотреть меры безопасности и выстроить корректную работу. Понятно, без жестких каких-то рамок ограничений, но для безопасности это, безусловно, потребуется там, внимание какое-то уделить этому вопросу. Общаться с ними несложно. Потому что мы, наоборот, всегда в открытый диалог вступаем и говорим, как можно больше вопросов лично нам задавайте. Я всегда делюсь своим опытом. Я даже в училище еще будучи, ну, это так или иначе в движении не состоял, их просто не было на тот момент еще никаких, только отдельные клубы патриотические. В училище мне было максимально все интересно, а если, и если я с чем-то был не согласен, я всегда мог задать вопрос, почему, зачем и так далее, ну, как минимум для себя, чтобы разобраться. Вот я говорю, ну, с кем мы помладше, с детьми общаемся, говорю, не бойтесь быть почемучками, ну, типа, задавайте вопросы как можно больше, и лучше мы на них ответим, нежели вы какую-либо информацию найдете в интернете.
1: Владислав Николаевич, я скажу, что у нашей команды особое отношение к морской пехоте. У нас был армейский проект несколько лет назад. Мы со слушателями ездили в разные части, в том числе вот мы были в Балтийске. Мы перед эфиром говорили о там, церемонии, как бы в кавычках, крещения через десантирование с большого десантного корабля. Но это так, это технически вещь. А самое большое потрясение для меня был один очень небольшого роста морпех, который вот был в той части, где мы неделю проводили время, эфиры тоже, тренировки. Мы его, такой симпатичный паренек, небольшого роста, и мы его спросили, а девушка у тебя есть? А он замолчал и с гордостью у себя, значит, в кителе открыл карман и достал бумажную фотографию. То есть тогда уже были смартфоны, были фотографии в цифре, но он достал бумажную фотографию, завернутую там в несколько слоев полиэтилена, и я понимаю, что для него это было что-то очень важное, очень ценное, да, то есть эта девушка для него была значима, да, не одна из картинок в памяти смартфона, а вот эта вот конкретная фотография, как там у наших отцов или дедушек и бабушек. Вот кто на вас так повлиял, что вы решили стать военным?
2: Достаточно много событий все-таки. Понятно, что как я и сказал в начале нашего разговора, что все закладывается от семьи. Все, ну, фундамент воспитания идет оттуда. И так не получается, как факт, я, понятно, рос в семье военного. То есть у меня дедушка военный, бабушка, жена военного, мама всегда, ну, все детство тоже провела в военных городках. То есть, ну, школа, обучение, спорт и так далее. То есть внутри семьи дисциплина четко поддерживалась. И, естественно, ко мне точно такие же требования предъявлены были на тот момент. Дедушка как образец, да, офицера, защитника Родины, история прадеда-фронтовика, безусловно, впечатления отложились на подсознании, хоть и в достаточно юном возрасте встретился, и эта встреча, к сожалению, всего один раз была, но потом подкреплял какими-то фактами, есть, да, список наград его, для меня особо, так скажем, значимо. Первая государственная награда у меня — медаль Жукова, и у моего прадеда фронтовика была медаль Жукова, несмотря на то, что она учреждена уже после некоторых событий у нас, да, в 94 году, но все равно вот преемственность такая достаточно близка, это уже в нынешней моей истории. Но большую роль сыграли документальные фильмы о Великой Отечественной войне, о контртеррористических операциях. Перед глазами так постоянно все равно мелькал героизм наших защитников, воинов. И с юного возраста для меня вот впечатлением это сильным было. И, конечно, мне хотелось быть причастным к этому, к силе, к мужеству, к подвигу, если необходимо, я, да, все усилия приложу для достижения поставленной цели, и, несмотря там на усталость, боль и так далее, буду двигаться вперед. Все вот это в комплексе так и сыграло.
1: Владислав Николаевич, вы заостряете внимание на том, что первый импульс все-таки человеку дает семья, да, в воспитании, но сама юнармия, она участвует в воспитании детей. И вот родители этих ребят, которые, например, вот привели там сына или дочку, да, а через некоторое время вы получаете отзывы, что дети, ну, будучи уже там изначально, да, наверное, все-таки определенно правильно воспитаны, но тем не менее еще и меняются благодаря юнармии в чем-то.
2: Мы большую часть все-таки обратной связи получаем непосредственно от детей, потому что если коммуникация, то с ними, либо с наставниками, когда работаем, проводим курсы, семинары, совещания и так далее. Самый важный показатель для нас становится то, что в диалоге прямой вопрос задается, куда мне же поступать-то, в какой военный вуз и как мне правильно выбрать. Иногда мы сталкиваемся с таким противоречием неким, да, ребенок хочет поступить, uh-huh. родители запрещают. И, знаете, я опять же такого принципа, ну, правильно это, неправильно, это уже как факт моей истории тоже. Где-то лет в 14-15 мы с мамой договорились о том, что дальше я принимаю свои решения, совершаю свои ошибки, и путь я для себя уже плюс-минус наметил, и буду, да, поступать там в силовые вузы, силовых ведомств, военный вуз, и сделаю свой выбор. Я думаю, что препятствовать выбору ребенка тоже не стоит. Он, пусть это будет его ошибка, пусть это он на ней научится, он на ней больше опыта получит. Со временем придет осознание, и, соответственно, исправить ее всегда можно, как бы сделать выводы и исправить. Но осознанный выбор он должен сделать сам.
1: Угу. Да, да, да. Владислав Николаевич, ну вот вы общаетесь с ребятами, да, которые там через 20, может быть, через 30 лет будут принимать очень важные решения в стране, да? Вот, как вам кажется, что должен из себя представлять патриотизм, чтобы это были не какие-то заученные лозунги, да, там громкие фразы с трибун, еще где-то перед камерами, на микрофон, в статье в газетной, да, а чтобы вот ребята действительно любили Родину? Вот в чем тут суть?
2: Суть в историческом величии нашего государства, в достижениях, которые наши предки верили сегодня нам, и мы имеем возможность на уже их достижениях, да, продолжать развивать свое государство. Я не так давно в одном из диалогов отмечал, что рекомендовал, посещая Москву, обязательно посетить Национальный центр России. Там о каждом регионе, о каждом достижении, о максимальном количестве развития технологий и что применяется в нашей жизни.
1: Такая живая энциклопедия.
2: О чем мы не задумываемся и что мы, может быть, даже не видели еще. Но это все создавалось нашими отцами, дедом, прадедом, защищал это государство, эти наработки. Естественно, наша задача максимально ответственно подойти к истории, к будущему и осознавать, что это вот все, что нас окружает, все там экраны, технологии, информационные технологии, там, развитие беспилотных систем, ну, оно же не из воздуха появляется, а из головы человека как идея, из рук человека как изделие, и все это развивается кем-либо. И каждый, я думаю, должен быть нацелен на то, чтобы внести свой вклад в наше общество, в развитие нашего государства.
1: Оставить след.
2: Оставить след обязательно.
1: Владислав Николаевич, ну, вы являетесь участником программы «Время героев». И вот что может государство, мы тоже в наших эфирах таких выездных, да, это не первая наша студия выездная в рамках этого большого проекта, а и каждый раз мы об этом говорили и говорим, вот что может еще сделать государство, чтобы помочь ребятам, ветеранам вернуться к гражданской работе?
2: Достаточно много мер поддержки сейчас, начиная от психологической, медицинской, до самых современных средств, технических средств реабилитации. Законопроектов множество принято по мерам поддержки участников специальной военной операции, членов их семей, поддержка детей при поступлениях, при освоении там каких-либо профессий, повышении квалификации и так далее, и так далее. Достаточно много. Мы общаемся с участниками специальной военной операции, пытаемся, так скажем, да, еще задуматься, чего-то еще-то не хватает. Но на самом деле мер большое количество, да, я даже не со всеми знаком, и потому что их цифра там условно. Есть фонд защитников Отечества, который сопровождает, координирует в мирной жизни. Есть штабы общественной поддержки партии «Единой России», где точно так же военнослужащий может прийти, обратиться, и его сопроводят в направлении, где какие там преимущества, привилегии, ну, как угодно это можно назвать, может, я некорректно выражаюсь, он может найти. И там, санаторно-курортное лечение, там, я не знаю, трудоустройство, повышение квалификации, переобучение, найти для себя профессию. В рамках вот этих вопросов тоже федеральная программа, президентская кадровая программа «Время героев» большую роль сыграла, и по ее образцу, да, региональные кадровые программы тоже созданы, и мы уже видим результаты, когда участник специальной военной операции входит в структуру местного самоуправления, региональных органов власти, в предпринимательство, в воспитательную среду, что для меня лично немаловажно, и всегда призываю ветеранов спецоперации включаться в эту работу. То есть тут все-таки, да, никого не обижая, но зависит от самого человека. Если у него есть желание найти себя, он найдет. И все меры для этого в нашей стране есть.
1: Владислав Николаевич, сегодня праздник, сегодня день государственного флага, и наши города украшены нашими флагами. Вот для вас, лично для вас, вот что значит наш флаг, наше знамя?
2: Наш государственный символ.
1: Это личное ощущение у вас?
2: Это более чем личное. Я вот так к вопросу с детства вспоминал, я просто поражался, почему на каком-то этапе законодательно было запрещено вывешивать из окна флаг. на каком-то этапе. И это как я помню. Опять же могу ошибаться. Но я был маленький, и вот у меня такое на подсознание осталось. Я возмущался, потому что я хотел, вывесить флаг. Ну, понятно, что на сегодняшнем этапе это уже знамя победы на тех территориях, которые мы освобождаем, которые мы даем возможность восстановиться, мы возвращаем право, так сказать-то, мы возвращаем право продолжать верить в культуру русского народа, российского народа, и каждый, кто поднимает сегодня флаг над освобожденными территориями, да, он развивается как знамя победы над врагом. Это да. Как и объединяющий символ. Для нас это самое важное. И самое главное, что, как у вас есть цитата, для меня Россия – это жизнь.
1: Да. Владислав Николаевич, огромное спасибо за то, что вы нашли для нас время. Владислав Головин, участник СВО, Герой России, начальник главного штаба Юнармии, член Высшего Совета Единой России. Спасибо огромное. Хорошего дня.
2: Спасибо. Спасибо.
0: Новости. Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Российская армия в ходе ночного удара поразила в Киевской области крупный сортировочный комплекс компании «Новая почта», где хранились комплектующие и готовые изделия для беспилотников, сообщило в субботу Минобороны. В портах Черноморск и Южный высокоточным оружием наземного базирования и беспилотниками большой дальности поражены склады с военным имуществом и резервуар СГСМ, предназначенные для ВСУ. По данным военного ведомства, в Киеве также поражено локомотивное депо «Дарница», ключевое предприятие Юго-Западной железной дороги Украины. Два человека, в том числе 16-летний подросток, погибли в Луганской Народной Республике от ударов беспилотников вооруженных сил Украины. Еще 9 человек получили ранения, сообщил глава региона Леонид Пасечник. По его словам, всего за сутки украинские войска атаковали территории 10 муниципалитетов республики. Системы ПВО и мобильные огневые группы в небе над регионом уничтожили около 90 воздушных целей. Министр иностранных дел Германии Йоханнес Вадефуле прибыл в Киев. Как сообщает пресс-служба МИД ФРГ, визит приурочен ко Дню независимости Украины, который отмечается 24 августа. Глава МИД назвал Германию самым важным партнером Украины в Европе и отметил, что намерен обсудить с украинской стороной поддержку подготовки к предстоящей зиме. Вадефуль уже приезжал в Киев в июне прошлого года. Во время своего визита он также посетил Одессу и обсудил поставки вооружения. Накануне в Одессу прибыл бывший спецпредставитель президента США по Украине генерал-лейтенант Кит Келлок. Израиль нанес новый удар по территории Сирии. Цахал обстрелял зажигательными снарядами фермерские поля на юго-западе страны. Полностью сгорели посевы, уничтожен скот. Сирийская сторона утверждает, что цель израильской армии – изгнание сирийцев из приграничных районов. Накануне израильтяне разбомбили сирийский аэродром, предназначенный для размещения турецких ВВС. За провокации против турецких союзников США осудили Израиль. На этом фоне страны Ближнего Востока пытаются напрямую договориться с Тегераном. Среди них и Катар, который, как объявил глава МИД страны Мохаммед Аль-Тани, все-таки надеется на готовность Ирана пойти навстречу.
3: Катар сейчас ведет переговоры с иранской стороной о том, чтобы восстановить навигацию в прежнем объеме. Это станет позитивным шагом для урегулирования кризиса. Мы надеемся, что иранская сторона проявит уважение к нашим интересам, ведь страны региона и так пострадали в ходе конфликта.
0: Иранские власти выдали разрешение, между тем, на проход через Ормузский пролив ряду танкеров, перевозящих нефть из Ирака, сообщает National со ссылкой на иранские СМИ. По данным иранской стороны, Тегеран пошел на такой шаг после неоднократных запросов Багдада, переданных по различным каналам. Американский лидер, между тем, снова заявил, что рассматривает Ормузский пролив как территорию США. Ранее Дональд Трамп выразил идею о том, что после победы над Ираном он объявит Ормузский пролив территорией США. Президент неоднократно опубликовал в своей социальной сети карту региона с пометкой о том, что эти воды являются американскими. Более 80% пассажиров готовы уступить место в столичном метро и на МЦК пожилым людям, пассажирам с ограниченными возможностями здоровья, беременным и детям, а почти 50% делают это регулярно, сообщает пресс-служба Департамента транспорта Москвы. Как показало исследование, при более 90% пассажиров готовы освободить место при первом обращении незнакомого человека. Чаще всего, увидев свободное место, пассажиры ждут несколько секунд, прежде чем его занять, уточнили в Департаменте транспорта. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
4: Погода.
0: По данным Центра ФОБа Санкт-Петербурга, сегодня переменная облачность. Ближе к вечеру возможен дождь и максимум 22 градуса тепла. В российской столице сегодня также возможны кратковременные осадки. Атмосферное давление будет понижаться, составит 745 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы для Москвы. Сейчас в городе около 22 градусов тепла.
5: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. В российской футбольной премьер-лиге сегодня начнется пятый тур. Его программа открывает «Факел» и «Оренбург». Их поединок начнется в 15:30 по московскому времени. В 18 часов «Ахмат» примет «Ростов», а в 20:15 стартует московское дерби «Локомотив» против ЦСКА. После четырех туров в турнирной таблице премьер-лиги лидирует «Краснодар». На 3 очка отстают «Зенит», «Спартак» и «Динамо» из Махачкалы. Клуб российской футбольной премьер-лиги «Родина» усилится защитником Микаэлем Наде. Как сообщает чемпионат, француз перейдет из Сент-Этьена в Дубай, а после этого «Родина» возьмет его в аренду с последующим правом выкупа. Лев Лазарев стал победителем первого этапа юниорской серии Гран-при по фигурному катанию. По сумме баллов за короткую и произвольную программу на соревнованиях в китайском Сиане россиянин почти на 20 баллов опередил представителя Новой Зеландии Ли Янь Хао. Российские студенческие сборные допущены к участию в соревнованиях по хоккею и кёрлингу на Универсиаде 2027 года, который пройдет в китайском Чанчуне. Об этом сообщил министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев. Призовой фонд московского марафона составит 10-12 миллионов рублей. По словам директора забега Дмитрия Тарасова, также планируется создать отдельный фонд для того, чтобы стимулировать болельщиков выходить на улицы города и поддерживать бегунов. Московский марафон пройдет 26 и 27 сентября. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
4: Маяк.
6: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
4: Специальный эфир.
1: Дорогие друзья, у нас специальный эфир. Сегодня наша выездная студия в Москве. И сегодня в столице проходит 23-й съезд партии «Единая Россия». Я очень рад, что в своем очень непростом графике для нас нашел время Андрей Дмитриевич Каприн, главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения Российской Федерации, член экспертного совета «Единой России» по подготовке народной программы «Герой труда». Андрей Дмитриевич, огромное спасибо, что вы с нами. Доброе утро, добрый день.
7: Спасибо, что пригласили.
1: Да, я очень понимаю, насколько сложно вам вот в вашей жизни, деятельности найти время для эфира. Лишние полчаса. Я помню, как вы перед эфиром звонили своим товарищам и говорили, что вы в ближайшие там 40 минут не будете на связи. И насколько это важно, потому что информация приходит каждую минуту. Это очень, мы очень ценим. Спасибо. Я надеюсь, наш эфир не напрасный будет, да, в том числе для вашей деятельности. Вы один из ведущих российских онкологов и специалистов, да, тема очень непростая, конечно, да, потому что для многих людей это вообще такая табуированная история, да, что, мол, типа, даже вот произносить всуе как бы не очень хорошо, чтобы как-то, ну, чего-то там не накликать, да, ну, вы знаете эту историю. Как вы поняли вот в своей жизни, в своей юности, что вы хотите свою рабочую биографию связать с этой темой именно?
7: Ну, спасибо большое. Да, это вообще для меня любимое уже дело, которое стало делом жизни. И я должен сказать, что мы в детстве уже, я понял, что я родился в семье военного летчика. И отец у меня герой Советского Союза, был такой боевой летчик. И я, все думали, что я буду, конечно, летчиком. Но, знаете, как-то вот так сложилось, что я увлекся биологией, как-то увлекся такой, знаете, познавательной анатомией. Занимался много в зоологическом кружке, в биологическом кружке. И меня папа и мама очень поддержали. И я пошел в медицинский институт. А в медицинском институте хотел быть хирургом, стал хирургом. И сначала интернатуру закончил по общей хирургии. Но у нас очень важно в медицине, это, конечно, наставничество, учителя. И я попал к очень хорошим учителям, к онкологам. Увидел этот коллектив, увидел, что это непростая работа, что это другая хирургия. Как говорили мои учителя, хирурги общие оперируют не хуже, чем онкологи, но иначе. Поэтому у нас больше, конечно, операций, они были такие объемные, у нас надо сделать большую операцию. Поэтому мне очень понравилось это, и я с удовольствием увлеченно продолжаю этим заниматься.
1: Андрей Дмитриевич, вы как-то рассказывали вот в интервью, я читал, что учились оперировать с медсестрами, которые вот прошли медбатальоны в Великую Отечественную, да?
7: Да.
1: Что вас вот в этих людях, да, и в том, как они подходили к работе, к своей, к подвигу, да, вот больше всего тронуло?
7: Да, но это были люди, конечно, необычные, потому что они были закалены. Во-первых, вообще в хирургии, это особенно в российской хирургии, в военной хирургии, в гражданской все-таки хирургия, это дисциплина военная, потому что все наши законы написаны кровью, их нарушать хирургические законы нельзя. Вот эти медсестры, которые работали в медсанбатах, они это четко понимали. Тогда не было, как сейчас, возможности такой асептики и антисептики, но строго соблюдали все правила. Нас они учили мыть руки правильно, они нас учили. Кстати, я застал время, когда не хватало резиновых перчаток, стирали перчатки и засыпали тальком. После операции сестра еще должна была постирать свои перчатки, мои, ассистента, и еще засыпать тальком и быть готовым к следующей операции. То есть не выходили из операционной так называемыми девочками, которым было за 60 лет. И многие из них учили очень правильно и хорошо медсестринский состав, и с ними было очень легко оперировать. Они все операции знали, опыт колоссальный. Но и в то же время очень жалели нас, молодых хирургов. И она могла ставить две операции, а если видела, что тяжелая операция, освобождала молодую сестру, подсказывали нам. То есть это были хорошая операционная сестра, стоит двух молодых неопытных хирургов.
1: Андрей Дмитриевич, ну вот вы по-прежнему оперируете сами, и там более 100 операций в год. Вот несмотря на то, что вы занимаетесь и административной работой, у вас, я знаю, сейчас новый центр, да, вот в Обнинске обновленный, там, с новыми отделениями, научная работа. Конечно, вопрос, как вы в жизни находите время для всего этого, чем вы жертвуете ради вот этого?
7: Ну, я вообще никогда не думал, что я буду управленцем, поэтому я шел-то и любил хирургию. А первую любовь очень трудно бросить. Вот. Но она, если действительно ты любишь специальность, потом это навык. А потом я скажу, что в коллективе это тоже очень важно. Ну, например, если руководитель учреждения, ну там химиотерапевт, есть у нас такие, не хирурги, есть радиологи, руководители. Но если он сам умеет и своим примером может показать, что он делает сложные вещи, это только укрепляет коллектив и позволяет понять, что в коллективе работает человек, который не просто рассуждает, а который тоже может сделать по своей специальности какие-то показательные вещи. И мне кажется, это только достойно уважения. Но надо, конечно, успевать, потому что, конечно, основная задача – это вот центр держать в том состоянии, которое в том соответствующем, собственно, тем задачам, которые есть у такого крупного центра, который мне доверена честь возглавлять.
1: Андрей Дмитриевич, ну вот вы много лет уже руководите старейшим, да, онкологическим институтом Европы, Московским научно-исследовательским онкологическим институтом имени Герцена. Да, и большая система – это и наука, и практическая медицина, да, вот в одной истории, когда теория и практика, да, рядом. И большие изменения, и там, и физические, и научные. Вот простому человеку, пациенту, вот что это все дает, вот эти перемены?
7: Ну, онкология действительно очень сейчас развивается. Я должен сказать, что в 2018 году, до 2018 года как-то нас так не обращали внимания. Владимир Владимирович Путин выступил перед федеральным собранием, и для меня это, может, кто-то не помнит, но как я занимаюсь онкологией, то прямо одним из пунктов было развитие онкологической службы. И прямо на нас здорово обратили внимание, когда меня спрашивают, кто вы, главный внештатный специалист. Я говорю, я знаю, кто у нас главный внештатный специалист, потому что действительно изменилась совершенно онкология. Нам стали вливать очень большие средства в регионах. Региональная онкология была очень такая тяжелая. Сейчас это многие онкологические центры региональные уже переименовываются, и мы с этим согласны, не в диспансеры. Они уже не диспансеры, конечно. Это региональные научные центры, потому что там работает и кафедра, и профессура, там работают молодежь, остается там прекрасная аппаратура. У нас есть, ну, построенный Воронеж, ну, Курск, Омск, просто навскидку, ну, десятка три потрясающих совершенно центра, которые

0: вот, Михаил Альбертович, еще будучи руководителем Росздравнадзора, тогда уже мы с ним, когда встречались, задумывали эти вещи. И он это реализовал блестяще. И по радионуклидам мы, было 12 препаратов, сейчас 64, которые мы уже тиражируем. CAR-T-терапия, которая ну, совершенно потрясающая. Сейчас мы получили от Минздрава задание не только вот CAR-T-терапию при гемобластозах, то есть опухолях крови, но и при солидных опухолях. А это очень интересная терапия. Мы сейчас лечим больных, метастатических тяжелых больных, которым мы даем годы и годы жизни. Поэтому колоссальное продвижение.
1: Угу. Вот как раз, наверное, где-то на рубеже 2018 года у нас был большой проект с Росатомом, и мы с моими товарищами объехали многие объекты, в том числе...
0: С Росатомом тесно работаем.
1: Да-да-да, в том числе вот клинику, по-моему, это было как раз вот где-то вот в Московской области, да?
0: Это Калужская область, Калужская, вы, наверное, давно были у нас.
1: Да-да, граница,
0: как-то
1: да.
0: Как-то раз в 2014 году нас объединили, так что, скорее всего, уже были, когда
1: да,
0: был в одном объединении.
1: И там нам рассказывали, показывали хирургическую, да, вот хирургическую лабораторию. Где в реальном времени человека и смотрели насквозь, условно говоря, и вводили вот эти вот препараты, да, точечно, зонально.
0: Ага, значит, вы были как раз у нас.
1: Да-да-да.
0: Это здорово.
1: Да.
0: За это время при поддержке министра мы построили огромный корпус, который был недостроен 25 лет.
1: Да, да.
0: Представляете, сломили эту тоже ситуацию.
1: Андрей Дмитриевич.
0: Зовем вас опять.
1: Да. Вот смотрите, в этом году в программу обязательного медицинского страхования, да, по инициативе Минздрава вошли новые виды высокотехнологической помощи, в том числе вот передовые методы лечения онкологии и народная программа «Единая Россия». Мы в этих наших выездных студиях очень много этой теме уделяем внимание. Ставит своей целью вот повышение доступности современной медицины. И можно ли сказать, что вот эти такие технологии передовые, да, которые когда-то были экспериментальными, вот перестают быть привилегиями столичных регионов каких-то и какими-то элитными, да, услугами и становятся доступными для каждого человека, кого коснется эта история?
0: Ну, онкология как наука, воюющая с раком, это, конечно, сложные методы. И не все методы надо тиражировать, потому что есть редкие опухоли, которые должны действительно локализоваться в крупных центрах, которые занимаются, ну, как бы референсных, ну, такой вот, как наш. И это очень тоже понимает Минздрав. Михаил Альбертович всегда, когда мы очень осторожно подходим, потому что тиражировать можно, знаете, ну, определенная есть грань. Потом уже, ну, просто это не имеет смысла. Например, редкие опухоли, когда они видят, например, в регионе 1-2 таких случая, конечно, нужно не менее 50 их собрать. Ну, а так... В целом, конечно, вот эти вот методы, новая лучевая терапия, так называемая умная лучевая терапия, стереотаксис, так называемая лучевая хирургия, когда мы можем точечно облучить опухоль, это вот все четко внедряется. Мы проводим мастер-классы хирургические. Сейчас практически все осуществляется лапароскопически. То есть с помощью без больших разрезов, а органы сохранные лапароскопические. У нас очень развивается телемедицина. Это тоже, в общем-то, детище Михаила Альбертовича, когда вот это все началось. Помните, пандемия? Мы думали, что это не пойдет. У нас сейчас 20 тысяч, до 20 тысяч только в нашем центре дистанционных телеконсультаций. То есть врачи в регионах не брошены, а мы можем, оценив изображение, которое в высоком качестве, прямо в онлайн-режиме, это и правильно, это врач-врач консультация, чтобы пациент...
1: То есть уже... это такой телеконсилиум, да, получается?
0: Да, и это, мало этого, значит, оборудовано так операционно, что мы можем подключиться интероперационно практически.
1: К приборам.
0: Да, прямо стоит камера, в гарнитуре оперирует хирург, и мы можем подключиться и, собственно, дать какие-то советы. Но сейчас многие регионы настолько серьезные и хорошо оперируют, что впору им давать мастер-классы. Это так.
1: Идет обмен.
0: Ну, мы, во всяком случае, мы видим развитие. Мы видим развитие, идет обмен. Действительно, есть чему поучиться многих хирургов, потому что толковых хирургов всегда в России было много. Потом сейчас стали наши больные жить, слава богу. Мы никогда не говорили о реабилитации. Сейчас у нас появилась онкологическая реабилитация. У нас появилась кардио-онкология, когда мы сами можем подготовить больных, которым мы раньше отказывали в лечении. Теперь мы своими кардиологами, своими силами, вплоть до стентирования, можем подготовить пациента к самому сложному и токсичному.

0: Андрей Дмитриевич, а если говорить вот именно с вами как с ученым, да, и одновременно с практикующим хирургом о тех перспективных вот технологиях, что вас вот занимает и как ученого, и как хирурга в ближайшем будущем?
1: Ну, это, конечно, молекулярно-генетические исследования, полная модель секвенирования опухоли, чтобы мы четко представляли особенно редкие опухоли, портрет опухоли. С помощью вот такого портрета опухоли мы можем делать вакцины. И вот первая, кстати, вакцина, которая сделана при меланоме, при огромной поддержке Минздрава и лично министра, это, конечно, вакцина, которую мы сделали с институтом Гамалеи, с академиком Гинзбургом и с академиком Лугуновым, с которым мы сейчас продолжаем работать при других локализациях, тоже при полной поддержке, без поддержки это невозможно. Но эта вакцина уже применяется и при меланоме, достаточно коварные опухоли и молодой опухоли, которые бывают, что возникает. Вот это первое. Теперь, конечно, вот ту CAR-T-терапию, эту химерную терапию, которую мы сейчас делаем, но вы должны представлять, это значит, получается, как троянский конь. То есть мы берем опухолевую клетку, соединяем ее с клеткой-убийцей и вводим для того, чтобы опухолевая клетка не различила убийцу, а узнала свою клетку и запустила ее к себе. Это потрясающе.
0: Такая тоже маскировка.
1: Да, это прям такая троянская история. Ну и, конечно, радионуклиды. Радионуклиды – это абсолютно революционная история, особенно в нашей стране, где огромные запасы важных радионуклидов. Мы уже сейчас занимаемся лечением метастатических пациентов. Например, при распространенном раке предстательной железы при костных метастазах, лютеции 177, актиний 225. Кстати, в Обнинске актиний 225 55% мирового запаса. То есть тут еще неизвестно, чьи санкции, они покупали у нас актинии. Сейчас...
0: Там ведь в чем тонкость, я нашим слушателям и зрителям поясню. Вспоминаю наш вот приезд как раз 8 лет назад, и нам рассказывали, что, если я все правильно понял, как обыватель, как просто там журналист, да, что эти радионуклиды имеют очень быструю скорость распада. Да?
1: Ну, разные они.
0: Ну, разные, да. И там история такая, что надо успеть, как бы, почему это важно, что у нас есть Росатом, да, что успеть создать, да, и сразу же не, там, не через полгода, не через 10 лет, а вот в этот...
1: За 8 лет много изменилось.
0: Да, да, за ограничение.
1: Мы сейчас делаем генераторы. Полгода
0: генераторы.
1: Можем... Генераторы. Да, мы можем отправить в любой регион, и они могут пользоваться с помощью генератора. Рейния, например, 188, а мы лечим им рак печени, метастатическое поражение печени. Мы можем с помощью эндоваскулярной хирургии это делать в регионах. У них стоит этот генератор в специальном месте, они могут извлекать препарат полгода. Не надо возить.
0: Не надо возить.
1: Можно даже странам СНГ помогать. Можно и зарубежным странам. Это, кстати, сделано в институте имени Липунского, с которым мы дружим, с руководством. Мы, кстати, получили с ними премию правительства несколько лет назад с этим центром и наш центр. Вот как раз за создание радионуклида.
0: Андрей Дмитриевич, не могу не задать этот вопрос. Вам, как человеку науки, и человеку, который практически, да, вот имеет опыт в этой сфере, для вас, я понимаю, что это одна из самых загадочных, да, таких проблем в медицине, ну, тема онкологических заболеваний, я понимаю, что не от самого человека всегда все зависит, да? Но тем не менее, наблюдая людей и будучи ответственным человеком, я вас чувствую, вы ответственный человек, да, и очень теплый при этом по-человечески, да. Вот смотрите, что, вот от чего людей, пользуясь нашим эфиром сегодняшним, да, мы вот со всей ответственностью, да, и с опытом с вашим большим, можем как можно категоричнее призвать отказаться в жизни, чтобы самим не спровоцировать то, что зависит от людей.
1: Есть уже доказанные вещи, просто доказанные Всемирной организацией здравоохранения. Это, конечно, курение. Значит, курение, курильщики болеют онкологическими заболеваниями, и не только легкие. Рак мочевого пузыря, рак почки, рак мочеточника в 30 раз чаще. И это доказанная история. Теперь, конечно, причем человек, который бросает курить, он снимается с нашего учета только через 10 лет. Потому что вот этот промежуток считается еще
0: очищением,
1: пока еще, да, токсическим. А теперь, конечно, ожирение. избыточное, значит, употребление переработанных мясных продуктов, колбасы,
0: сосисочки.
1: Да, ну, умеренное, то есть вот умеренное употребление должно быть. Красное мясо тоже умеренное употребление. Известно, что это провоцирует рак кишечника. Вот, гиподинамия тоже, это совершенно понятно, что она приводит к гиподинамии, к ожирению, к плохому, собственно, кровоснабжению организма, и там тоже возникает. Ну и, конечно, предраковые такие заболевания, как гепатит С, потому что вот как раз гепатит Б у этих людей чаще всего возникает, рак печени, ВПЧ-инфекция, особенно при такое, знаете, несоблюдение в половой жизни дисциплины.
0: Разврат по-нашему.
1: Ну, дисциплины. Вот, там, конечно, сейчас уже появилось, к сожалению, заболевание ротовой полости. Есть,
0: тоже связано с этим?
1: Ну, слизистая же одинаковая, мы понимаем, что это, в общем-то, тоже слизистая одинаковая примерно у человека.
0: Везде.
1: Везде, да. Поэтому вот появились такие у нас тоже тревожные сигналы увеличения там опухоли ротовой полости. Поэтому вот такие вещи доказаны абсолютно, которые...
0: Вы, кстати, не упомянули алкоголь.
1: Алкоголь, да. Значит, тоже неумеренное употребление алкоголя, то есть, когда это слишком, то, конечно, ожог пищевода, гортани, особенно крепкий алкоголь, так называемый атрофический гастрит, который называют, высушивая слизистую, это тоже такая, знаете, перспектива, особенно атрофический гастрит, рака желудка. Вот поэтому, ну и, конечно, печень, потому что циротические больные тоже болеют раком печени больше, чем и агрессия с поджелудочной железой, которая вызывает сама по себе, алкоголь может вызвать панкреонекроз, а он и без онкологического заболевания коварный и очень приносящий, к сожалению, большую долю смертельных исходов.
0: Андрей Дмитриевич, я понимаю, что вот я очень благодарен вам, что вы нашли время для нас, потому что у вас сумасшедший график и операции, я напомню, там 100 в год, и руководство центром, да, и ваши поездки по стране в том числе, и мы с вами обмолвились тем, что у вас там один выходной, да, есть воскресенье, сегодня суббота, вот, но где ради этого всего, вы же служите людям, да, где найти силы, энергию для всего того, что вы делаете, вот в чем она?
1: Знаете, мне очень повезло с коллективом, у меня потрясающий коллектив, я с удовольствием нахожусь на работе. Мы с ребятами ведь тоже можем там и чай попить, и поговорить. Иногда и начинаются проблемы там медицинские, потом человеческие какие-то разговоры, и смотришь, уже час уже прогуляли, уже не работали. Поэтому, знаете, поддержка коллектива, хорошие отношения, с удовольствием. Бывают очень интересные пациенты, с ними начинаешь тоже беседовать. Это глубокие люди, очень эрудированные, начинаешь с ними дружить. Вот многие пациенты, с которых начинал лечить, это сейчас большие мои многолетние друзья.
0: Да, да. Андрей Дмитриевич, огромное спасибо, спасибо еще раз за ваше время. Спасибо. Да, я от имени нашей команды пожелаю вам всего самого доброго и как можно дольше оставаться в строю.
1: Спасибо. Я желаю вам тоже быть здоровыми, вовремя обследоваться, как и нашим зрителям.
0: Слушайте, да.
1: Спасибо.
0: Андрей Дмитриевич Каприн, главный внештатный специалист, онколог Минздрава России, член экспертного совета Единой России по подготовке народной программы, герой труда. Андрей Дмитриевич, большое спасибо.
1: Спасибо большое. Спасибо.

0: В Москве полдень.
1: Новости.
0: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Российские военные минувшую ночь атаковали ключевое предприятие юго-западной железной дороги Украины – локомотивное депо «Дарница» в Киеве. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны. По данным ведомства, в депо выполнялись технические обслуживания и ремонт локомотивного парка, который обеспечивал доставку вооружений и военной техники ВСУ. Кроме того, в Броварах Киевской области поражен крупный сортировочный комплекс «Новой почты», где хранились комплектующие для беспилотников большой и средней дальности. В портах Черноморск и Южный также нанесены удары по складам с военным имуществом и резервуарам с горюче-смазочными материалами, предназначенными для ВСУ. Минобороны отметила, что использовались высокоточные оружия наземного базирования и беспилотники большой дальности. Российские военнослужащие в день государственного флага, который отмечается сегодня, запустили беспилотник самолетного типа «Молния-2» с триколором над позициями украинских войск в Доброполье в ДНР, сообщили в военном ведомстве. Для этого военнослужащие изготовили специальные крепления на фюзеляже беспилотника и поместили российский триколор на флагштоке. По словам наших военнослужащих, вид летящего государственного флага России значительно укрепил боевой дух. В этом уверен и начальник расчета БПЛА с позывным «Береза».
2: Сегодня, в день государственного флага Российской Федерации, наш расчет ударных FPV-дронов самолетного типа поднял флаг Российской Федерации над линией ЛБС. Тем самым мы поздравили наших бойцов и наших политических оппонентов с великим государственным праздником. Наш расчет выполняет задачи, используя FPV-дрон «Молния-2». За нами уже уничтожено довольно большое количество целей, как ПО БПЛА, укрытие противника, также техники противника, такие как ББМ или просто АТ противника, техника, которая возит подвозы. Мы выполняем довольно такие тяжелые задачи для того, чтобы наши боевые группы могли спокойно выполнять поставленные боевые задачи.
0: Пролет российского триколора в небе над Доброполием стал наглядным подтверждением того, что подразделение группировки войск «Центр» продвигается вперед с целью освобождения данного населенного пункта, отметили в ведомстве. Закон о самозапрете на участие в азартных играх вступит в силу в России с 1 сентября текущего года. Как рассказал ТАСС, заместитель председателя Комитета Госдумы по физической культуре и спорту Амир Хамитов, человек сможет самостоятельно ограничить себе доступ к ставкам и тем самым защитить себя и семейный бюджет от потенциальных опасных последствий игровой зависимости. Депутат отметил важность перехода от исключительно запретительной модели к инструментам, которые позволяют человеку самому управлять своими рисками. После установки самозапрета операторы ставок, букмекерские конторы, тотализаторы и иные организаторы азартных игр будут обязаны блокировать доступ таких лиц к ставкам, переводам и рекламным предложениям. В России с 1 сентября упрощается способ онлайн-платежей. Теперь покупателям не потребуется использовать разные QR-коды под индивидуальные банки. Не вполне удобную систему заменит универсальный QR-код. Через единое окно можно будет выбрать разные способы оплаты и таким образом избежать путаницы со множеством QR-кодов в кассе. С сентября на новый способ оплаты должны перейти крупные торговые сети с годовой выручкой более 120 миллионов рублей. В Москве тушат пожар в жилой новостройке. Возгорание произошло в комплексе премиум-класса «Слава», который находится на улице Ямского, поле 1, рядом со станцией метро «Белорусская». Об этом ТАСС рассказали в оперативных службах. Других подробностей пока нет. Информации о пострадавших также не поступало. Солнечной сухой погодой порадует сегодня столица, ее жителей и гостей. Воздух прогреется до показателей нормы. Облачная с прояснениями погода ожидается завтра. В Москве местами пройдет небольшой дождь, однако после полудня воздух прогреется до 22-25 градусов. Природа на следующей неделе, как обратил внимание ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, начнет плановую подготовку к смене климатических сезонов, которые отметятся обыкновенной сентябрьской погодой.
3: В ночь на воскресенье центральная Россия окажется в теплом секторе циклона. Минимальный термометр покажет не ниже 16-19, ну а днем начнет прорываться слабо выраженный холодный атмосферный фронт. Поэтому ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой кратковременный дождь. После полудня плюс 22-25. Большую часть понедельника осадки маловероятны, и первый день недели будет относительно погожим, но посвежеет. Под утро 11-14, дневные часы плюс 19, плюс 22. Дальше понижение температуры продолжится. По ночам воздух будет будет остывать до плюс 10, ну а в светлое время суток уже не выше плюс 15-20 градусов. Природа начнет плановую подготовку к смене климатических сезонов и плавной передаче эстафеты от лета к осени, которая начнется обыкновенной сентябрьской погодой.
0: Вода в реках Московского региона начала остывать, но пока довольно медленно. Ее температура составляет сейчас 16-20 градусов, сообщил ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова. Она отметила, что за последнюю неделю температура понизилась, но не сильно. Это может быть связано с тем, что вода перемешивается с более теплыми регионами, и температура пока сохраняется довольно высокой, несмотря на похолодание. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге завтра ожидается облачная погода, возможны дожди, ночью временами сильная, температура воздуха днем составит 15-17 градусов. В российской столице сейчас около 23 градусов тепла, завтра ожидается переменная облачность, ночью и утром местами небольшие осадки, температура воздуха 16-18, днем максимальная температура в российской столице 22-24 градуса, атмосферное давление в Литерасти составит 743 миллиметра ртутного столба.

пусть морозы и пусть тревоги, пусть сугробы стоят крутые, мы проложим пути дороги по законам своей мечты. И нам не страшен ни вал девятый, ни хулыгвичный мир золотый, ведь мы, ребята, ведь мы, ребята, 70-й широты, ведь мы, ребята, ведь мы, ребята, 70-й широты.

0: И нам не страшен ни вал девятый, ни худ вечный мир златый. Ведь мы ребята, ведь мы ребята семидесятой широты. Ведь мы ребята, ведь мы ребята семидесятой широты. Семидесятой широты. Семидесятой широты.
1: Моя.

0: Специальный эфир.
1: Дорогие друзья, сегодня у нас необычный эфир, наша новая выездная студия в Москве. Я очень рад, что в этой части нашего эфира с нами Евгений Евгеньевич Поддубный. Жень, доброе утро, добрый день. И позволь прежде всего поздравить тебя с днем рождения.
2: Спасибо большое.
1: Мы
2: спасибо.
1: Приготовили тебе подарок. Я из-под стола достаю подарочек.
2: Я постоянно забываю, что на радио теперь есть и видео.
1: Да-да-да.
2: Ну, я потом посмотрю.
1: Да-да, потом. Но подарок ценный.
2: Спасибо большое.
1: Ценный, да. Евгений Поддубный, военный корреспондент, заместитель генерального директора ВГТРК, Герой России, член Генерального совета Единой России и лидер федерального списка Единой России на выборах в Государственную Думу. Жень, ну вот второй этап съезда Единой России проходит в день государственного флага. Плюс о дне рождения мы уже сегодня сказали, да? Вот есть какой-то момент в жизни, который для тебя с флагом вот так неразрывно связан и СВО, и знамя?
2: На самом деле таких моментов очень много. Конечно, такое самое яркое для меня, ну, я думаю, не только для меня, для всей нашей страны, момент – это возвращение Крыма в родную гавань, когда над административными зданиями Крымского полуострова был поднят российский триколор. Я бы не назвал это переосмыслением значимости флага, но то обстоятельство, что это стало очень эмоционально яркой точкой, мне кажется, в восприятии российского триколора, это правда. И это, конечно, не сравнится ни с победами в спортивных состязаниях. Это не может сравниться ни с чем абсолютно. Сейчас идет специальная военная операция, и наши военнослужащие, бойцы с российским флагом выбивают противника и освобождают города. И мы узнаем о том, что город освобожден, когда видим российский триколор над этим населенным пунктом. Это, конечно, возможно только в период таких тяжелейших испытаний, но это тот смысл, без которого государственные символы, мне кажется, не могут существовать полноценно. С флагами мы провожаем в последний путь. С флагами мы живем, умираем. С флагами мы побеждаем, что самое главное. И, конечно, флаг стал очень мощным для нас символом, который получил новые измерения в смыслах, безусловно. Ну, так и, наверное, должно было случиться, хотя, конечно, вообще для офицеров, для военнослужащих флаг всегда это, с одной стороны, символ государства, за который надо воевать, не жалея живота своего, с другой стороны, это и очень личное, как для меня.
1: Жень, вот в 19 лет ты отправлялся вот в первую свою командировку, да, тогда на Северный Кавказ, в Чечню. Родители знали, куда ты едешь?
2: Ну, они думали, что я еду куда-то на Северный Кавказ, без определения точной географической точки. Но потом, конечно, папа узнал, потом и мама узнала. Но не хотелось их сразу расстраивать. С другой стороны, они и не расстроились, а нормально это восприняли как абсолютно здравый этап в жизни любого пацана. Тем более, что в то время не было в этом какого-то решения, знаете, потому что друзья все, старшие товарищи, все так или иначе были задействованы в контртеррористической операции на Северном Кавказе. Там вопрос в каком качестве, но это уже вопрос второй. Поэтому это было абсолютно в моем окружении, в моем мире абсолютно нормально. И не шибко много эмоций вызывало. Ну, мама, конечно, она всю жизнь за меня переживает, как любая мама. Это тоже вполне объяснимо.
1: Женя, а та командировка вот чем запомнилась?
2: Да давно это было, Сереж. Запомнилось людьми, конечно. Я до сих пор дружу с ребятами, с которыми тогда познакомился, с теми, кто жив. те, кто уже не с нами, потому что с тех пор прошло много конфликтов, много войн, они все равно нас собирают и объединяют, и не оставляем семьи, стараемся быть рядом всегда. Ну, начало формирования такого личного братства какого-то, да, точнее даже не формирование, а вливание в него, оно для всех очень важное. Люди, безусловно, люди, событий, каких-то боестолкновений ты уже и не помнишь, а помнишь людей. И, как правило, только хорошие. Человек так устроен, что он отметает опыт тяжелый и оставляет на первом плане опыт положительный. Друзья, люди, вот что главное.
1: Жень, ты многие годы был военкором, потом добавилось руководство медиахолдингом, да, нашим. Ты политик, ты общественный деятель. Вот, во-первых, тяжело тебе вот заниматься вот этими разными вещами и одновременно?
2: Да нет, тяжело в шахте работать. Тяжело окопы рыть, а это... Работа другого характера, она, безусловно, требует ответственности и самодисциплины очень серьезной. А, как мне кажется, требует не быть балаболом, а понимать, чего ты говоришь, и что за каждым словом должны стоять дела, вот что важно. Но вот ты перечислил, я всегда вспоминаю цитату из фильма, ее выдвинули на общественную работу, с тех пор никак не могут задвинуть. Тут главное не переоценивать собственную значимость и помнить, что о себе нужно в этом смысле переживать и думать в меньшей степени, а думать о своем деле. Я ко всем профессиям отношусь с большим уважением. Меня отец с детства говорил, что кем бы ты ни стал, просто делай свою работу хорошо. Будь ты дворником, инженером, слесарем или журналистом, абсолютно не важно. Да, важно, чтобы ты мог своим друзьям, соседям, соотечественникам там, в глаза смотреть открыто и не прятать взгляд. Вот я очень стараюсь придерживаться этой формулы, потому что меня всегда успокаивает, если что-то будет не так, меня поправят. Очень быстро поправят, очень жестко поправят мои же товарищи, с которыми там фигу в кармане не спрячешь. И пока получается. Да, надеюсь, будет получаться и дальше.
1: Что твоя зона ответственности сегодня?
2: Безусловно, в партии это та часть народной программы, которая посвящена мерам поддержки и заботе о ветеранах специальной военной операции и родных фронтовиков. В этом смысле мне повезло, мы работаем с Владимиром Ивановичем Сайбелем, героем России, разведчиком потрясающим, моим товарищем. Помимо, в экспертную группу входят другие ветераны специальной военной операции, в этой сложной профессии очень уважаемые люди. Безусловно, другие аспекты народной программы, она вообще такая программа заботы о стране. Мне это очень импонирует, и в этом смысле есть удовлетворение от того, каким документ получается. Я надеюсь, что сегодня он будет утвержден на втором этапе съезда. За этот документ, за эти планы не стыдно абсолютно. Тут, конечно, важно уже завтра забыть о том, что было сегодня, и сосредоточиться на реализации того, что описано в программном документе. Реализация займет, конечно, время. Отчитываться за эти пункты через 5 лет. Там вообще многое, да немного, почти все. Это о развитии, это о заботе, это о том, как сделать жизнь лучше, легче, лучше, счастливее. Да. Мало кто сможет после того, как прочитает документ, сказать, что там что-то неправильно. Все там очень правильно. Но теперь главное, чтобы это все было реализовано, чтобы можно было и через 5 лет открыто, прямо смотреть людям в глаза и не стыдиться себя и своих дел.
1: Жень, если вернуться к в работе военного корреспондента, ты как-то сказал, что ни один кадр не стоит человеческой жизни. У тебя бывали вот в жизни ситуации, когда ты отказывался делать материал, конечно, потому что ответственность испытывал за, в первую очередь, там, за оператора?
2: Это ежедневная история. Да? Вообще в работе военных репортеров маршрутизация риска – это главная часть. И как любая работа со стороны выглядит не так и не тем, чем она является на самом деле, так и работа военных репортеров, она на самом деле состоит из рутины, из ожидания и как раз из такого риск-менеджмента, когда ты сопоставляешь, что ты должен сделать, что ты можешь сделать в этой ситуации. Поэтому можно об этом очень долго говорить. Вообще из таких самоограничений, из постоянных оценок, ты довезешь материал до зрителя или не довезешь, работа и состоит. И я, это то, что я говорю и своим коллегам, с которыми сейчас работаю, что, ребята, все можно сделать, но главное с холодной головой, главное сделать так, чтобы материал зритель увидел. Потому что, знаете, как в этом смысле наша доблесть как раз в этом и заключается, а за этим стоит очень серьезная работа, такая серьезная, аналитическая, настоящая, когда человек должен владеть обстановкой, вообще понимать, что на его участке происходит, и часто понимать, может быть, даже лучше, чем военнослужащие, да, потому что мы сами за себя несем ответственность, никто на самом деле за нас не отвечает, кроме нас. Тем более руководитель группы всегда отвечает за свою команду, за жизнь и здоровье. У меня были ранения в команде, Саша Пушина ранила незадолго до меня. Ранение тяжелое на самом деле было, но слава богу, и с самопомощью он смог себя оказать. Собственно, потом получить необходимую помощь. Эвакуация была длинная. Но мы все эти варианты развития событий всегда отрабатываем, всегда тренируемся. И, ну, как это, профессиональное отношение к своему делу и уважение к своему делу. Вот оно такое комплексное, об этом можно очень долго говорить.
1: Ну, ради хайпа ты не будешь рисковать, правильно? Нет, потому, конечно, что мы же все время сравниваем с нынешней, там уже продолжающейся лет 10, наверное, тенденцией блогерства, да, где, в общем-то, удивить, сделать что-то не то, как делали до сих пор кто-то, да, другие предшественники, да, это самое главное, чтобы была яркая картинка. Вот, ты держишься, ты не позволяешь себе. Вот...
2: Не только я держусь, я позволю себе за своих коллег сказать, это серьезные люди, в большинстве своем люди, которые не ищут славы и какой-то популярности, а делают свою работу, занимаются своим ремеслом. Это такая очень плотно насыщенная профессия, да, которая вообще не терпит отношения неуважительного, во-первых, а во-вторых, не приносит быстрых результатов. Так не бывает. Ну и знаете как, опасайтесь взрослых людей в этой профессии. Они, значит, опытные и умеют управлять рисками.
1: Жень, вот ты много лет был рядом вот с людьми, которые прошли через боевые действия, и сам понимаешь, что такое возвращаться, да, с фронта, и поддержка ветеранов СВО, мы уже об этом обмолвились, да, и является одним из главных приоритетов. Вот что еще надо сделать, чтобы помочь максимально просто, удобно, да, успешно вернуться?
2: Как мне кажется, надо дать возможности. И в народной программе, в партийном документе эти возможности описаны. Конечно, в первую очередь, когда человек возвращается домой, ему нужно дело. Вообще мужик без дела, это тяжело существует. И в этом смысле нужно просто помочь, нужно сформировать механизмы обучения, переобучения и сформировать платформы, которые смогут дать новые компетенции, которые позволят людям, фронтовикам, которые возвращаются в мирную жизнь, получить в руки дело. Это очень важно. И в этом смысле есть разные решения. У нас же, слава богу, огромные перспективы для мирной жизни в экономике. Да, свое дело, сельское хозяйство свое, работа на предприятиях крупных промышленных. И там действительно не хватает сейчас и управленцев, там не хватает и просто рабочих рук. А сейчас рабочие профессии, слава богу, вновь становятся популярными, высокооплачиваемыми и, конечно, уважаемыми. Я был недавно с рабочей поездкой в Калининграде на предприятии оборонном «Янтарь». Пришел, вот там, значит, главный инженер делился. Он говорит, у нас самые востребованные специальности – это высококвалифицированные сварщики и токари. И идет настоящий хедхантинг такой за ними, да, то есть людей перекупают, переманивают. Это очень здорово, на самом деле. И люди, которые работают в этих профессиях, у них золотые руки, они высококлассные профессионалы, то есть они гордо живут, гордо работают и достойно обеспечивают свои семьи. Вот к этому надо продолжать стремиться. А помимо этого, конечно, помимо работы, отдельный момент – это забота о людях, которые оставили честь здоровья в зоне боевых действий, об инвалидах. И здесь понятно, что государство в целом идет в направлении формирования доступного пространства для людей, которые ограничены в силу травм, в силу ранений. Но идти нужно дальше. Мы говорим о том, что нужно формировать действительно доступную среду в квартире, в доме, вокруг дома, собственно говоря, чтобы человек мог спокойно, полноценно существовать, перемещаться и не был замкнут со своими ограничениями в своем жилье. Помимо этого, нам нужны, безусловно, стимулировать работодателей различных уровней, различных форм собственности для формирования оборудованных мест для инвалидов, среди которых огромное количество талантливых людей с огромным потенциалом, им просто нужно дать возможность его реализовать. А психологическая помощь – важнейший аспект возвращения. Не всем удается пройти без, так сказать, психологической травмы боевые действия. Ну, об этом не принято говорить и жаловаться об этом не принято. Но это такой очень важный аспект современный, когда нам нужны специалисты. Слава богу, фонд «Защитники Отечества» уже сейчас отлично ориентирован на оказание такой помощи. Причем не только фронтовикам, но и членам семей, детям, женам, которые тоже на них огромная нагрузка. Ждать – это очень тяжелая работа. И объяснять детям, почему их отцы или мамы так долго и так далеко, и за них нужно постоянно переживать, тоже очень важно, помогать важно. Это то, что есть и в народной программе, это то, что, слава богу, государство в целом развивает эти направления. Я уже сказал, фонд «Защитники Отечества» уже сейчас работает активно очень в этом направлении. Надо наращивать объемы, усиливать. Надо, чтобы эта помощь стала общедоступной для фронтовиков, для родственников. Патриотическое воспитание в контексте происходящего, такая, может быть, чиновничья фраза, патриотическое воспитание, воспитание детей. Мы все воспитываем детей, своих, не своих, в том смысле, что своим примером показываем другим детям. И фронтовики, как носители особого специального опыта, конечно, в этом смысле очень важный такой, да, камень в этом фундаменте. Вот наше поколение же тоже воспитано фронтовиками во многом.
1: Да. Жень, я очень рад всегда нашим встречам. Еще раз с днем рождения.
2: Спасибо.
1: Да,
2: спасибо.
1: С праздником с нашим большим. Да. Евгений Евгеньевич Поддубный, военный корреспондент, заместитель генерального директора ВГТРК, герой России, был в нашем специальном эфире. Жень, еще раз спасибо.
2: Спасибо.

0: студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Вооруженные силы России за сутки нанесли удары по военному аэродрому, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, сообщили сегодня в Минобороны. По данным ведомства, ВСУ за сутки потеряли около 1370 военных в зоне спецоперации. Сбиты также 1053 беспилотников ВСУ, говорится в сводке ведомства. Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Потери ВСУ за сутки на этих фронтах составили более 220 военнослужащих. Противнику было нанесено поражение в районных населенных пунктах Подлиман и Изюмская в Харьковской области, Райгородок, Татьяновка, Крымки, Светогорск и Сидорово в Донецкой Народной Республике. Импортозамещение систем, летные испытания и серийный выпуск отечественных самолетов необходимо ускорить, заявил глава Минтранса Андрей Никитин. По его словам, спрос на пассажирские авиаперевозки внутри страны и в дружественные страны растет, поэтому главным приоритетом для нас остается своевременное завершение сертификации и запуск серийного производства отечественных самолетов МС-21, Суперджет-100 и Ту-214. Никитин подчеркнул, что параллельно необходимо расширять выпуск автономных и беспилотных транспортных систем, обеспечивая их полную технологическую независимость. В числе приоритетов также увеличение объемов строительства морских и речных судов и запуск серийного производства специализированной техники, которая позволит активно привлекать к работе на транспорте ветеранов СВО и с инвалидностью. В Минобороны Ирана заявляют, что за год вдвое увеличили скорость производства вооружений. Как отметил представитель иранского Минобороны Реза Талаиник, Иран оперативно восполняет арсенал одновременно с применением нынешних запасов вооружений. Он также отметил, что власти отменяли военные выставки в День оборонной промышленности 22 августа в прошлом и в этом годах с целью не дать противнику возможности нанести неожиданный удар по мероприятию. Зависимость Европы от российского урана растет, несмотря на усилия по диверсификации поставок, следует из отчета компании Sprott Asset Management. В прошлом году поставки российского урана в ЕС выросли на 7%, поставки услуг по конверсии на 9%, а услуг по обогащению урана на 12%. На прошлой неделе гендиректор Уренса Борис Шухт в интервью Рейтер заявил, что европейским производителям урана сложно привлечь инвестиции в мощности по обогащению из-за неясности будущего насчет импорта из России. В январе Financial Times писала, что компании призвали ЕС разработать план поэтапного отказа от российского обогащенного урана. Мошенники перед 1 сентября стали использовать поддельные приложения для скачивания расписаний или фейковые чаты вузов, чтобы выманивать данные студентов. Об этом ТАСС сообщил член комиссии Общественной палаты по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров. Еще одной ловушкой для студентов может стать так называемое подтверждение списка первокурсников. Как отметил Машаров, со студентом связывается лжепредставитель учебного заведения и сообщает, что произошел сбой и студента нет в списках. А чтобы исправить ситуацию, нужно срочно авторизоваться на сайте учебного заведения. Мошенники присылают фишинговую ссылку, и далее студент сообщает мошеннику код от учетной записи госуслуг. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБа, в Санкт-Петербурге завтра ожидается облачная погода, возможны осадки, ночью временами сильные, днем 17 градусов тепла. В Москве завтра переменная облачность, ночью и утром местами небольшие дожди, ночью 16-18, днем в столице 24 градуса.

0: «Маяк».
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: Добрый день. Новости спорта. Егор Новиков. В российской футбольной премьер-лиге сегодня стартует 5-й тур. Его программу откроют «Факел» и «Оренбург». Их поединок начнется в 15:30 по московскому времени. В 18 часов «Ахмат» примет «Ростов», а в 20:15 стартует московское дерби «Локомотив» против «ЦСКА». После 4 туров в турнирной таблице премьер-лиги лидирует «Краснодар». На 3 очка от него отстают «Зенит», «Спартак» и «Динамо» из Махачкалы. Клуб российской футбольной премьер-лиги «Родина» усилится защитником Микаэлем Наде. Как сообщает чемпионат, француз сначала перейдет из Сент-Этьена в Дубай, а после этого «Родина» возьмет его в аренду с правом последующего выкупа. Артем Карпукас сменил «Локомотив» на «Зенит». Контракт полузащитника с футбольным клубом из Санкт-Петербурга рассчитан до лета 2031 года. Другие подробности этой сделки не сообщаются. Российские студенческие сборные допущены к участию в соревнованиях по хоккею и кёрлингу на Универсиаде 2027 года, которая пройдет в китайском Чанчуне. Об этом сегодня сообщил министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев. Лев Лазарев стал победителем первого этапа юниорской серии Гран-при по фигурному катанию. По сумме баллов за короткую и произвольную программы на соревнованиях в китайском Сиане россиянин почти на 20 баллов опередил представителя Новой Зеландии Ли Яньхао. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.

0: 400 теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама. ООО Great Wall Motor Rus.
1: Телефон рекламной службы 495-105-5244.
2: Специальный эфир.
3: Дорогие друзья, у нас специальный эфир. Я очень рад, что сегодняшний наш гость Мария Алексеевна Львова-Белова, уполномоченный по правам ребенка, лидер федерального списка «Единой России» на выборах в Госдуму. Мария Алексеевна, доброе утро. Добрый день уже.
4: Здравствуйте, Сергей.
3: Добрый день. Да. Вы великолепно выглядите.
4: Спасибо.
3: Прекрасное платье. И, друзья мои, можно наш эфир не только слушать на «Маяке» в прямом эфире, но и наблюдать на платформе «Смотрим», где убедиться в моих комплиментарных словах. Да. Мария, но тем не менее, к делу, да, вот первый раздел народной программы, мы о ней много говорим в наших выездных эфирах, народной программы «Единая Россия», непосредственно посвящен народосбережению и благополучию семей, да, и вот, вот с вашей точки зрения, человек, который, ну, по долгу службы и как женщина очаровательная, да, и как мама, да, вот, занимаетесь вот этой темой, какой главный барьер сегодня для тех, кто хочет иметь второго или третьего ребенка, но почему-то это вот как бы говорит себе, пока не посмотрим.
4: Да, да, Сергей, ну вы очень правильно подметили, что на рождение первого ребенка все больше и больше семей решаются сейчас, да, рождение второго и последующего — это уже некий вызов. И здесь мне бы хотелось говорить не про какие-то отдельные меры, а про комплекс мер, потому что одними выплатами, пособиями, ну, убедить семью принять решение в пользу рождения очередного ребенка сложно, потому что важно понимать на стадии беременности, да, куда я пойду, в какую женскую консультацию, где я буду рожать, в каком перинатальном центре, с какими специалистами. А дальше это возможность определить ребенка в детский сад в шаговой доступности, потому что когда мы говорим о том, что у нас достаточное количество детских садов и школ, мы не учитываем логистику. Да? Да, действительно, в этом городе может быть и достаточно количества, но я живу, например, в таком районе, где мест в школах недостаточно.
3: Тут маленькую ремарку, да, у нас вроде бы цифровая такая реальность,
4: да,
3: уже в смысле,
4: да,
3: госуслуг. А тут недавно читал новость, что в Екатеринбурге опять родители занимали ночью очередь у школы.
4: Да?
3: Как-то вроде мы в цифровом мире.
4: Ну, а я говорю, что здесь получается, знаете, такая как бы ситуация, когда вроде места есть, а по факту ты эти места использовать не можешь конкретно для себя, для своей семьи. Мы же говорим сейчас не в целом, мы говорим про конкретных родителей и про конкретных детей. Потом, значит, школа. После этого мы должны понимать про отдых семейный, про какое-то доп. Образование этих детей, про возможность мамы быть востребованной после, значит, декретного отпуска, в котором она находилась, там, переобучение, исходя из текущих потребностей рынка труда, куда мама может пойти. Ну, в общем, это большой такой комплекс, и сейчас народная программа, она как раз сконцентрировала свое внимание именно на вот этой бесшовности оказания мер, проактивности, потому что важно, чтобы, например, даже те же самые меры поддержки, они были также просто получаемы, как и там доставку оформить. Вот. И когда, например, сервисы сами реагируют на вызовы, на проблемы семьи и определяют ту меру поддержки, которая требуется. Конечно, важным моментом является жилье. И любая семья при принятии решения опирается на то, а куда я поставлю детскую кроватку очередную. Вот. И здесь уже много было мер для этого предпринято. И материнский капитал, и семейная ипотека, и программа «Молодая семья», где 35 лет можно было субсидию получить. А сейчас народная программа предполагает еще целый мер поддержки в плане арендного жилья, когда мы можем субсидированное это арендное жилье получить или на льготных условиях каких-то до момента покупки своего собственного жилья. Поэтому весь набор, я уверена, что точно позволит вдохновиться нашим семьям родителям на рождение очередного ребенка.
3: Мария Алексеевна, ну вот вы сама многодетная мама и политик, да, и понятно, что приходится читать там в тех же блогах или там в прессе о том, что женщины разрываются между карьерой и детьми. Вот как сделать так, чтобы вот, может быть, не было этого такого мучительного выбора, да, между-между? Как вы для себя вот лично это решили?
4: Ну, я считаю, что это вообще недопустимый выбор. Ну, как можно выбирать между семьей и карьерой? Мой пример – это пример того, что можно и родить, вырастить большое количество детей, при этом состояться в той миссии, которой ты служишь. И на самом деле наша задача построить на государственном уровне вообще, вот с одной стороны, отношение, что материнство, многодетство – это важный и ценный момент государственный, да, и что женщина, которая смогла подарить стране детей новых, это, ну, действительно героиня. И при этом это должна быть нормальная текущая ситуация, да, когда ты не выходишь с 5 детьми на улицу, на тебя пальцем не показывают и не говорят о том, что ой, ничего себе, вот она нарожала. Но, кстати, надо отметить, что сейчас ситуация существенно изменилась, у меня есть чем сравнить, там, когда у меня первые трое детей родились, мне было 25 лет, и я видела, какая реакция была на улице, сейчас, конечно, такого нет. Вот, но здесь очень важно про умение управлять этим всем. У меня, конечно, в этом плане большой карт-бланш, потому что я выросла в многодетной семье, нас было четверо, я была старшая сестра, и когда я вышла замуж и родила первого ребенка, это был мой, по факту, четвертый ребенок. Я все абсолютно умела, знала, как варить большими кастрюлями и управляться с хозяйством. Но при этом матери, у которых много детей, они же мега активные. Ну, они по-другому не могут, потому что тайм-менеджмент у них очень жесткий. Ты должна успеть, значит, развести по школам, кружкам, секциям, значит, обо всех позаботиться, рубашки погладить, борщи приготовить. И потом, как только у тебя становится чуть больше времени, когда малыши чуть-чуть подрастают и становятся там 2-3-летними детьми, ты вот эту энергию должен направить в нужное русло. И я абсолютно уверена, что будущее за многодетными матерями, я это вижу, кстати, приезжая в регионы, встречаясь с какими-нибудь активистами женского движения, общественницами, многодетными мамами, когда я их спрашиваю, они говорят, ну а мы в таком ритме привыкли жить, это нормально. Поэтому это, в этом действительно нет никакого подвига, и нужно об этом рассказывать, показывать и всячески способствовать тому, чтобы женщины, как я уже говорила, могли получить дополнительное переобучение, могли выбрать дистанционно какую-то работу, где они могли бы самореализовываться, поддерживать их в каких-то общественных проектах, начинаниях. Поэтому вот это все, я думаю, точно нам поможет.
3: Мария Алексеевна, ну вы сказали, что вы сама из многодетной семьи. А значит ли, что есть какая-то статистическая зависимость, что многодетные мамы, они сами обязательно из многодетных семей? Либо происходит вот этот переход, когда девочка одна в семье, но она хочет быть многодетной мамой? Или вот это вот опыт детства, он слишком сильный?
4: Я думаю, что если ребенок вырос в счастливой многодетной семье, он обязательно захочет воссоздать эту модель в будущем. И это нормально, потому что ты понимаешь, как это происходит. Ты понимаешь, что вот этот эгоизм одного ребенка это неправильно, да, что важно, чтобы дети были друг у друга, как я своим, когда дочкам и сыновьям говорю о том, что, ну вот вас же так много, как вы вообще воспринимаете вот жизнь в большой семье? Они говорят, мам, да ты что? Это же самое большое счастье, ты нам подарил друг друга, что мы всегда будем вместе, в горе и в радости, и вне зависимости от того, будете вы рядом или нет, мы есть уже друг у друга. То есть это вот как бы бесценно на самом деле. И я уверена, что да, многодетство влияет на многодетство в будущем детей из этих семей, вот, но при этом я не могу подчеркнуть, что статистика, например, выходцев детей из многодетных семей обязательно создают

0: Лови.
1: На самом деле, даже я по себе знаю, что самый сложный переход – это со второго ребенка на третьего. Mm. То есть вот это прям такое существенное, да, существенный уровень, скажем так. Потом четвертый, пятый уже вообще не важен. То есть только кастрюлю чуть больше и вещей стираешь больше. Вот. А вот этот переход сложный, потому что тебе кажется, что твоя семья становится большой, что инфраструктура, например, там, квартира, тот же самый отдых, гостиницы, в которые ты приезжаешь, они не предполагают проживание большой семьи.
0: Да даже машины, если взять.
1: Машины, да. То есть все, как бы, все у нас подстроено под жизнь мамы, папы и двоих детей. Максимум. В лучшем случае. Случае, да. И поэтому как бы это такой определенный вызов. Но мне кажется, что получать удовольствие можно и с большим количеством детей, и отдыхать с большим количеством детей, потому что когда ты видишь эту радость, когда ты понимаешь, что ты живешь не зря. У меня есть всегда одна цитата на этот счет, что работать журналистом, ну, могут многие, а родить вашего ребенка можете только вы. И вот эта жизненная миссия, жизненное такое кредо мое, да, что когда я нахожусь в состоянии беременности, то я делаю что-то такое, что никто не может сделать на этой планете вообще. И для меня, не знаю, это невероятное вдохновение, когда ты, конечно, смотришь на этих малышей, на эти пяточки, эти макушки, которые пахнут вообще совершенно неимоверно
0: молочком,
1: да, да, счастьем. Вот, поэтому мне кажется, что это ни с чем не сравнимое ощущение. Ощущения, и нужно людям про это рассказывать, они реально про это не знают, не догадываются даже.
0: Мария Алексеевна, если о делах ваших поговорить, да, в том числе вот безопасность ребят в интернете, да, ну, понятно, что и за ними охотятся там, да, вот у нас есть опыт, что мы видим в Европе, некоторые страны запрещают там до 15 или до 16, когда я смотрю наших каких-то деятелей из профильных министерств, они все время говорят, или так журналисты интерпретируют их слова, что наши не планируют. Вот есть какая-то работа в этом смысле, как обезопасить, и вот эта вот мера с возрастом, да, ну, сначала человек вырастет, а потом он пойдет общаться с какими-то неведомыми субстанциями цифровыми где-то в том мире. Что мы хотим сделать в этом смысле?
1: Я на самом деле против запретов. Я считаю, что чем больше запрещаешь, тем больше хочется. Мы должны создавать альтернативу. И вообще вот все, что касается кибермошенничества, вовлечения в террористическую деятельность, да, там, дроперства и так далее, во что вовлекают наших подростков сейчас все больше и больше, есть три основных столпа. Ну, первое – это раннее выявление, и здесь надо очень четко понимать нам, как родителям, педагогам, тот момент, когда ребенок вдруг меняется в своем поведении, да, появляется какой-то там новый сленг у него, там, прячется телефон, не знаю, какие-то банковские переводы бесконечные, общается с какими-то друзьями, поменял команду общения, скажем так, да, коллектив, с которым общается, и не представляет родителям своих друзей. Ну, то есть это явный знак, что что-то происходит, и надо реагировать. Второе – это профилактика, и здесь важно на разных площадках рассказывать об опасностях, о тех шаблонах, с которыми заходят мошенники, потому что они постоянно модернизируют вот, собственно, то, как они вербуют, то, как они завлекают, то, как они втираются в доверие. И по нашему исследованию основные жертвы – это жертвы, которые находятся в социальной изоляции, у которых нет близких людей, нет значимых взрослых, которым они могут довериться. И вот здесь важно развитие инфраструктуры, среды, чтобы ребенок выходил из пространства интернета, занимался спортом, ходил в подростковые центры, которые мы сейчас повсеместно открываем, чтобы у него была возможность общения со своими сверстниками, чтобы мы, взрослые, были чуткими и умели доверительно общаться с детьми, и в любой непонятной ситуации ребенок мог бы к нам прийти и с нами пообщаться и рассказать о том, что происходит. Поэтому здесь такая комплексная работа, сейчас мы ее ведем с профильными ведомствами, вместе с «Единой Россией» сделали сейчас 5 видеоуроков о том, как нужно реагировать, какие опасности кроются в интернете для родителей, для педагогов. Но
0: а где
1: я
0: найти,
1: надеюсь,
0: где их найти?
1: Мы надеемся, что это будет на госуслугах с 1 сентября, мы это запустим, и мне хочется, чтобы, может быть, подростки в какой-то момент заинтересуются тем, что же смотрят родители про них, и тоже, может быть, для них это будет
0: полезно.
1: Надо
0: им запретить смотреть.
1: Да-да-да, тогда они точно посмотрят.
0: Да. Мария Алексеевна, но вы до того, как стали детским омбудсменом, да, вы занимались социальной адаптацией людей с инвалидностью, да, с ограниченными возможностями. Вот что удалось тогда сделать?
1: Все, что в моей жизни происходит, оно происходит из-за конкретных встреч и ситуаций, с которыми я не

0: Согласна. И вот, собственно, моя общественная деятельность большая, она в какой-то момент началась с детей отказников, когда я узнала, что в больницах есть дети, которые находятся там в боксах, одни, за ними никто не смотрит, не ухаживает, вот эти малыши вынуждены так страдать. И сейчас как бы Господь меня привел к тому, что я в должности уполномоченного сделала все, чтобы изменить эту ситуацию. Теперь дети только в крайних случаях попадают в медицинские учреждения, а если попадают, то рядом с ними находится социальная нянь. А вторая несправедливость, с которой я столкнулась, и, собственно, из которой вырос мой большой проект «Квартал УИ», это то, что молодые ребята с инвалидностью после детских домов попадают в дома престарелых и психоневрологические интернаты. И я как-то одному мальчику, своему воспитаннику, которого мы там постоянно навещали, я его спросила, что дальше. Он говорит, а дальше ничего, дальше дом престарелых, но я туда не попаду, потому что я покончу жизнь самоубийством. И вот это был такой вызов, когда ты думаешь, как так? Ну, мы вроде ездим как волонтеры, что-то там пытаемся помочь, а здесь такая фундаментальная проблема, которая касается большого количества вот этих молодых ребят с активной жизненной позицией, со светлой головой, желающих быть, ну, полноценными, полноправными членами своей страны. И мы тогда начали с одного маленького домика, подумали, что всех не спасем, но кому-то точно поможем. И вот пятеро ребят на колясках в переделанный дом заехали, мы помогали им с трудоустройством, с образованием, и сейчас все это выросло огромный проект в Пензенской области, целое большое поселение, куда едут ребята талантливые с инвалидностью со всей страны, из разных детских домов, там уже больше 100 человек, и доказывают, что инвалидность не приговор, и что они могут очень много привнести и в свою жизнь, и в жизнь, собственно, общества. И недавно открыли филиал в Ленинградской области, значит, проект «Поле», где 20 ребят тоже с инвалидностью, в том числе бойцы специальной военной операции, которые вернулись и получили какие-то серьезные ранения, могут пройти такую комплексную реабилитацию социальную и понять, что жизнь не закончилась.
1: Это очень хорошо. Мария Алексеевна, ну вот возвращаясь к теме народосбережения, это нас очень сильно волнует, да, этот вопрос, и памятуя о народной программе «Единой России», да, вот эти планы на ближайшие 5 лет, именно в народной программе, что нам помогут, чего нам помогут достичь, как вам видится, в увеличении нашего народонаселения, помочь людям, да, действительно вот прислушаться и к вашим словам в том числе, да, и действительно, может быть, пересмотреть свое отношение к многодетности.
0: Ну, во-первых, мы должны понимать, что народная программа правящей партии, партии большинства, это та программа, которую мы не можем не исполнить. Ну, потому что от нас зависит, собственно, результат вообще движения страны, и то, что мы закладываем в качестве такой дорожной карты, да, потому что это народная программа, это есть некая дорожная карта, по которой мы пойдем, все, что мы туда заложили, мы обязательно должны будем выполнить. Мы не можем дать обещание, как наша, например, оппозиция, да, и потом это не исполнить. Поэтому, во-первых, все, что написано в народной программе, будет сделано. А второй важный момент – это про уверенность в завтрашнем дне. Я всегда говорю о том, что мы должны создать такие условия для наших семей, чтобы они понимали, что о них государство заботится не на словах, а реально на деле, вне зависимости от их местонахождения. Да? Потому что сейчас я вижу, что да, много мер поддержки, но, во-первых, они между собой не связаны. А во-вторых, их доступность в разных местах нашей страны разная, а нужно сделать так, чтобы где они у нас не находились, они могли получить все, что им требуется, то, о чем я говорила, с момента рождения до момента устройства на работу ребенка по итогу получения высшего или среднеспециального образования. Вот. Ну и, собственно, родители, которые также должны развиваться, также должны иметь возможность отдыхать и иметь возможность получать какие-то новые ощущения, как вы говорите, вне зависимости от того, что у них много детей. И я уверена, что это поспособствует тому, что большее количество семей у нас примут абсолютно правильное решение, чтобы их семья была большой, дружной, а мы как государство о них позаботимся.
1: Я почему эту формулировку про новые ощущения? Я слежу внимательно очень за зумерами, про них много пишут. Да, да, да. И, ну, как один из приоритетов этого поколения, да, ну, в социологических исследованиях указывается, что вот для них самое ценное в жизни – это новые какие-то впечатления. Да?
0: Ой, а в рождении детей знаете, сколько впечатлений? Вообще просто, что ни день, то впечатление. Просто да. Недооцененные пока не зумеры.
1: Мария Алексеевна, вот у вас пятеро своих детей, да? Пятеро приемных. Я как мужчина могу сказать, что вы выглядите великолепно.
0: Спасибо.
1: И вы выглядите как красивая, достойная женщина, да, очень интересная. А как вот вы можете посоветовать и семьям, и папам тоже, и мамам действительно научиться, ну, не знаю, научиться, но как-то найти, может быть, какой-то ход, какую-то технологию, какой-то секрет, да, в том, чтобы вот столько всего успевать и выглядеть при этом, как вы, так легко, воздушно, да, и очень, очень привлекательно.
0: Нужно понимать, что ты не сможешь все контролировать, что ты не сможешь вникать в детали, что в состоянии многодетной матери и работающей матери ты можешь держать верхнеуровневые вещи и не бояться этого.
1: То есть надо уметь делегировать.
0: Надо уметь делегировать, надо уметь отпускать. Нужно понимать, что для тебя является приоритетом. То у меня есть пятерка правил достаточно хорошей мамы. Кстати,
1: достаточно
0: хорошей мамы. Удивительно, что я общалась с большим количеством мам, у которых и один ребенок, и 5, и 10. И ни одна из них не сказала, что вот я идеальная мать. Даже с одним ребенком, даже когда она не работает, даже когда она все свое время посвящает этому ребенку, все равно у нее есть ощущение, что она что-то не доделала, не доработала, не докупила, там, внимания не уделила. Вот, поэтому 5 правил. Первое, значит, ребенок накормлен, одет. Второе, ребенок в безопасности, ну, то есть ему ничего не угрожает. Третье, ребенок получает образование, ну, в силу возможностей семьи, да, для кого-то это только школа, для кого-то это кружки и секции какие-то еще дополнительные. А четвертое, если ребенок просит общения, ты это общение ему даешь, то есть ты как бы все откладываешь, садишься, и ты с ним разговариваешь.
1: Но ты не аниматор, да, такой?
0: Ты не аниматор вообще, да. И самое главное, что ребенок должен понимать, чем занимается его мама, почему, например, как у меня дети говорят, мы же тоже служим России. Я говорю, почему? Потому что мы делимся своей мамой. И последнее, пятое, это про любовь, которую ты должен транслировать через объятия, поцелуи. Этого никогда не бывает мало. Нам кажется, что это все не имеет значения, это неправда. Даже если подросток говорит, не надо меня обнимать, не подходи ко мне, всегда у нас есть правило, что обнять, сказать, я тебя люблю, там я рядом, все хорошо. То есть какие-то вот эти проявления любви в любой момент пробегают мимо, ты поймал, значит, обнял, потому что не знаешь, в какой раз он следующий пробежит мимо тебя. Вот, поэтому 5 правил. Достаточно хорошие мамы у меня работают. А потом важный момент, который касается команды, с которой ты находишься. И здесь мне повезло. У меня потрясающая команда, которая помогает мне во всех проектах, которая разделяет мою миссию и которая включается...
1: А можно, если в одной фразе, да, вот отпустить и перестать все контролировать? Как это сделать?
0: А нужно просто понять, что от тебя все не зависит.
1: В мире?
0: В мире, да. И что если вдруг ты отойдешь в сторону, мир не рухнет. Ни на работе, ни в принципе дома. Как я говорю, самое главное – это там, безопасность, любовь к нашим детям. Все, это как в анекдоте, помните, про первого, второго и третьего ребенка. Про то, что с первым ребенком все стирает, кипятят, со вторым ребенком уже там, значит, только стирают, не гладят. А с третьим ребенком упала соска, значит, кот унес да. соску, значит, проблем кота. Ну вот это вот из да. этой серии.
1: Главное – отпустить.
0: Отпустить.
1: Отпустить. Да. Мария Алексеевна Львова-Белова, уполномоченная по правам ребенка, лидер федерального списка «Единой России» на выборах в Госдуму. Мария Алексеевна, огромное спасибо.
0: Спасибо, Сергей.

0: в Москве 13 часов.
1: Новости.
0: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Вооруженные силы России за сутки поразили военные аэродромы и объекты инфраструктуры ВСУ, сообщили в Минобороны. Помимо этого, были поражены места хранения беспилотных летательных аппаратов и комплектующих к ним, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований иностранных наемников в 146 районах. По данным ведомства, ВСУ за сутки потеряли около 1370 военных в зоне спецоперации. Средствами противовоздушной обороны сбито 11 управляемых авиабомб и 1053 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, говорится в сообщении. ВСУ потеряли более 250 военных за сутки в зоне ответственности группировки «Южная». Противнику нанесено поражение в районах населенных пунктов Николаевка, Славянск, Краматорск, Шебельковка, Веролюбовка, Высокоивановка и Дружковка Донецкой народной республики. Российский пассажирский самолет МС-21 уверенно проходит сертификационные испытания и подтверждает заложенные летно-технические характеристики, сообщил заместитель министра промышленности и торговли России Геннадий Абраменков. МС-21 – среднемагистральный узкофюзеляжный самолет, разработанный корпорацией Яковлев. Вместимость самолета нового поколения составляет от 163 до 211 пассажиров. Ранее глава Минтранса России Андрей Никитин заявил, что спрос на пассажирские авиаперевозки внутри страны и в дружественное государство растет, поэтому главным приоритетом для нас остается своевременное завершение сертификации и запуск серийного производства отечественных самолетов МС-21, Суперджет 100 и Ту-214. В российских школах вскоре запустят спецкурс по искусственному интеллекту. Такое предложение прозвучало на августовском педагогическом совещании в Твери. Идею одобрил и глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Он рассказал, что внеурочные дисциплины появятся в расписании уже со второй четверти. Еще среди новшеств этого года поэтапное введение единых учебников по истории и обществознанию, обновление учебной программы по ОБЖ, апробация оценок за поведение. Новым указом президента закреплен и особый статус педагога.
2: Прежде всего, хотел бы, уважаемые коллеги, вас поблагодарить, дорогие учителя, педагоги, работники системы управления образования Тверской области, директора школ, начальники муниципальных органов управления образования. Действительно, проделана серьезная работа. Результаты экзаменов, организация воспитательной работы и строительство новых школ, капитальный ремонт школ. Вот хотел еще раз сказать про указ, которым закрепляется особый статус педагога, гарантии профессионального развития, защита от угроз, поддержка молодых семей.
0: Пятиклассники с 1 сентября будут учиться по новому учебному плану. В их расписании появится предмет «Духовно-нравственная культура России». На его изучение отводится 17 часов в год. Более того, в этом году пятиклассникам начнут выставлять оценки за поведение. Американский лидер снова заявил, что рассматривает Ормузский пролив как территорию США. Ранее Дональд Трамп высказал идею о том, что после победы над Ираном он объявит Ормузский пролив территорией США. Президент неоднократно опубликовал в своей социальной сети карту региона с пометкой о том, что эти воды являются американскими. Постпред России при ООН Василий Небензи заявлял, что не знает, как возможное объявление Ормузского пролива американской территории может быть реализовано в соответствии с международным правом. Президент США Трамп также сегодня выразил сомнения в целесообразности заключения соглашения с Ираном на фоне фактической заморозки переговоров между странами и продолжающейся блокады Ормузского пролива. Мировой рекорд по прыжку из стратосферы установил российский парашютист Сергей Бойцов. На тепловом аэростате спортсмен поднялся на высоту 11,5 тысяч метров и совершил экстремальный полет. Он длился более 7 минут. Подготовка к рекорду включала беспрецедентную программу испытаний. При поддержке госкорпорации «Роскосмос» Бойцов прошел тестовый подъем в барокамере и испытал экипировку при температуре около 60 градусов. Спортсмен рассказал о том, как проходила подготовка к историческому событию.
3: У нас был тестовый полет, он проходил на высоте 2000 метров. Мы тестировали парашютную систему, кислородное оборудование, технические части воздушного шара и, соответственно, произвели прыжок, сделали съемки из вертолетов, наше документальное кино, провели всю нашу безопасность. Все прошло успешно и было подготовлено правильно.
0: Прыжок из стратосферы Сергей Бойцов посвятил Дню государственного флага. Между тем, жители Карачаевского городского округа Карачаево-Черкесии в честь Дня государственного флага России пронесли через все населенные пункты муниципалитета 150-метровый триколор, сообщил глава республики Рашид Тимрезов. День государственного флага Российской Федерации отмечается ежегодно 22 августа. Российские фигуристы выиграли все дисциплины на этапе юниорской серии Гран-при Международного союза конькобежцев, который проходил в китайском Сиане. Сезона 2026-27 Международный союз конькобежцев допустил отечественных фигуристов до международных соревнований в нейтральном статусе. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным центров области Санкт-Петербурга, завтра ожидается облачная погода, возможно осадки, ночью временами сильные, температура воздуха днем 15-17 градусов. В российской столице сейчас около 23 градусов, завтра ожидается переменная облачность, ночью и утром местами небольшие дожди, температура воздуха 16-18, днем максимальная температура в российской столице 22-24 градуса. Атмосферное давление будет расти и составит 743 миллиметра ртутного столба.

0: Школьная программа для взрослых. Дорогие друзья, здравствуйте. Спасибо за то, что вы на маяке. Спасибо за то, что вы с нами. С праздником вас, дорогие сограждане. С Днем флага России. Школьная программа для взрослых в эфире. Меня зовут Игорь Ужеников. И начнем мы с истории Китая. Вторая часть разговора с нашей уважаемой гостьей о конфуцианстве и строгости легизма в Танском кодексе. Виртуальный студий радиостанции «Маяк», преподаватель, разумеется, китайского, и переводчик с китайского языка Варвара Королева. Варвара, здравствуйте, очень рад вас слышать.
1: Здравствуйте, я очень рада быть снова в эфире. И я сегодня во всеоружии для того, чтобы рассказать об этой удивительной коллизии, об этой дихотомии Танского кодекса и посмотреть, как это выглядело на практике.
0: Давайте. Вам слово.
1: Я думаю, что можно прямо так и начать. В прошлый раз мы начали уже эту тему, начали обсуждать кодекс Танлюшуи, мы разобрали его принципы, мы увидели, что он даже в каком-то смысле перекликается с современным правом, с современным прецедентным правом, с оговоркой, что право Танский кодекс — это статьи и казуистские пояснения, да, к этим статьям. И сегодня мы сойдем с небес сухих юридических терминов на практическую землю и поговорим о том, как конфуцианская мораль сплелась с легистской тиранией закона. Легисты — это люди, которые считали, ну, это такое движение...
0: Варвара, уважаемая Варвара, простите за то, что я вас прерываю. Вы знаете, что-то у нас творится со связью. С вашего позволения, давайте мы сейчас сможем исправить эти недочеты и вернемся к нашей беседе о Танском кодексе. Да, действительно, тот раз это было, давненько это было, где-то около месяца назад, Варвар, когда мы с вами разговаривали, мы говорили о том, что действительно Танский кодекс каким-то образом перекликается с так называемым прецедентным правом, что, в общем, конечно, для нас, людей, живущих в 21 веке, удивительно. То есть прецедентное право было придумано не британцами, и, в общем, даже не позже, не в кодексе Наполеона, хотя очень многие вещи из прецедентного права, кодекс Наполеона, перекочевали в современные кодексы, в том числе и уголовные. Вот. Но придумано это было в той самой империи, которую кто-то еще до сих пор зовет Поднебесной, хотя на самом деле она срединная. Варвар, мы продолжаем. Слава богу, у нас все со связью наладилось.
1: Отлично, отлично. Я остановилась на том, что у нас конфуцианская мудрость сплелась. Она сплелась, дорогие друзья, с легистской тиранией закона. И хочу вспомнить контекст, в котором мы с вами находимся. Мы находимся в 7 веке нашей эры. У нас правят император Тайцзун и его преемники. В эту эпоху жили великие китайские поэты Ли Бо, жил великий китайский поэт Ду Фу. Тогда происходил расцвет великого шелкового пути. В столицу стекались купцы из Персии, из Византии, из Индии. Экономический расцвет. Сами китайцы считают эпоху Тан великим расцветом древнего времени. И вот в этот момент танские юристы создают документ, который станет образцом закона для всей Восточной Азии на следующую эру, даже больше, на следующую 1300 лет. Его и в Японии скопируют, и в Корее, и во Вьетнаме. И, по сути, это станет такой конституцией конфуцианского мира. Только, и сегодня мы об этом поговорим, в центре этой конституции будут не права человека, а семья. А почему именно семья, мы порассуждаем в конце. Формула вообще базовая танского права звучит так. Вайлу нейпа. Если перевести, то это внешнее конфуцианство, форма конфуцианства внутри легизм. В основе этого...
0: Я бы не сказал, что это очень понятно так сходу, но так буду вот внимательно слушать. Да.
1: Я здесь. В нашей базе все еще остается сыновняя почтительность. Сяо остается главным принципом, по которому регулируется иерархия, по которому выстраивается вообще иерархия. Но здесь возникает вопрос, как мы можем моралью заставить людей быть почтительными? Здесь каждое слово противоречит друг другу в этом вопросе. Как заставить сына любить отца? Мы знаем, что насильно мил не будешь. Но здесь мы вспоминаем про легизм, школу закона, которая верила, что человек – это эгоистическое, злобное и вообще стремящееся к разрушению всего светлого существо, которое единственным сдерживающим фактором для которого может быть только страх перед жестоким наказанием. Таким образом, внутри формулы Санского кодекса мораль стала законом. То есть законы сами по сути определялись моралью, а неисполнение этих законов, наказание определялось законом, то есть уже не моралью, а уже законом. Это, конечно, интересно. Грех в этом случае, погрешение становилось преступлением. И сегодня у меня будет много конкретных цитат из уголовных установлений ТАН. И первое, с чего мы начнем, это статья 329. Внимание! Всякий, кто выбранил деда или бабку по мужской линии, либо отца или мать, наказывается удавлением. То есть выбранил, просто да. Не ударил, не украл деньги, просто повысил голос или сказал все, что он о них думает, наказание удавление, ну то есть смертная казнь. Можно привести пример и провести аналогию с современностью. Вот представим, 30-летний молодой человек хочет начать свой бизнес, хочет начать торговать ракушками, например, и устал жить в тесном доме с родителями, хочет переехать, даже, может быть, средства есть. Но статья 155 Танского кодекса постулирует: всякий сын или внук, когда дед или бабка, либо отец или мать живы, отдельно зарегистрировавшийся в подворных списках или отделивший имущество, наказывается 3 годами каторги.
0: Неплохо.
1: Вообще замечательно. Да. 3 года да. Тяжелых работ за то, что захотел съехать. Но здесь стоит сказать, что все-таки Танский кодекс не был слеп, и он не, в нем не было какой-то определенной статьи за побои или за грубость. Здесь все определялось степенью родства. Мы в прошлый раз говорили о том, что Танский кодекс, в принципе, всегда любую ситуацию рассматривал как отклонение от нормальной ситуации. И вот это отклонение очень часто определялось по степени родства. Здесь нужно вспомнить про 5 степеней, или сказать про 5 степеней траура Уфу. Когда человек умирал, его близкие должны были носить траур, но не все одинаковые. И вот это «не все одинаковые» — это и есть степень родства. То есть отец покойного должен был находиться 3 года в трауре, в грубой холщовой робе с посохом в руках в хижине у могилы. Дед по материнской линии — год, двоюродный брат — 9 месяцев, дальний племянник — 3 месяца. И вот эти 5 степеней траура — это 5 степеней близости. И чем ближе родственник в этой системе, тем строже наказывалось, тем строже наказывалось преступление против него. Если, например, вы ударили отца, вас казнят. Если отец вам дал подзатыльник, ему ничего. Если кто-то ударил своего старшего двоюродного брата, его бьют палками. Если старший двоюродный брат палкой ударил своего младшего двоюродного брата, ему, ну, может быть, предупреждение сделают.
0: Скажут: не делай так больше, ай-яй-яй. Пожурят.
1: Ну, или да. Скажут: ну, мало бил.
0: Да.
1: Танский кодекс также регулировал траур очень подробно. И кроме того, что отец должен был скорбеть 3 года в хижине у могилы, есть статья 179, что всякий, кто женился во время траура по отцу или матери, наказывается 3 годами каторги.
0: Неплохо.
1: То есть после смерти родителя должно было горевать 3 года. А если вы решили сыграть свадьбу, то это не просто некрасиво, как может быть сейчас.
0: Это уголовное преступление.
1: Да, и равное по тяжести кража со взломом.
0: Неплохо.
1: Да. Кодекс также карал за музицирование, например, во время траура. Если вы во время траура взяли в руки флейту или начали, боже упаси, начали напевать песню, пока не истек срок скорби, палки. Или даже сменить траурное одеяние было нельзя. Тоже палки.
0: То есть загнать высокие нормы морали молотком практически.
1: Защищать институт семьи огнем и мечом.
0: Ну, скажем
1: буквально,
0: так, да.
1: Да. Буквально. И всех не согласны? Буквально, да. Буквально. И здесь мы подходим к тому, что должен был быть какой-то основополагающий принцип взаимоотношений между родственниками, закрепленный в Тамском кодексе, и такой принцип был. По-китайски он звучит так. Чин-чин-сян-ян. Четыре иероглифа. Родной, близкий. Первые два иероглифа одинаковые. Родной, близкий. Сян – это друг друга или взаимно. И ян – четвертый иероглиф – это скрывать. Статья 345. Всякий, кто донес на деда или бабку, либо на отца или мать, наказывается удавлением.
0: То есть это, в общем-то, они идут от Конфуция. Ну, то есть они во всем шли от Конфуция, но Конфуция разве что удавливать не приказывал. Но возводя
1: именно в этом,
0: на высшую стадию добродетели именно родственные связи, а не ну, просто человеческие. Забавно, забавно.
1: Абсолютно, да, да, да. И в этом есть, если так можно сказать, синтез, да, легизма и конфуцианской морали. Да, но да. Назвать это вполне синтезом, но это уже вопрос лично к каждому, до чего можно дойти в своих философских рассуждениях. В общем говоря, родственники не имели права молчать, точнее, должны
0: обязаны,
1: были.
0: Обязаны были молчать, обязаны и были покрывать преступника, да, если он связан
1: абсолютно,
0: с ними.
1: Если это их родственник. Но они не имели этого права только в одном случае. Как вы думаете, в каком?
0: Ну, если преступление против первого лица, против
1: абсолютно,
0: государства.
1: Потому что
0: ну,
1: первое да. лицо – это главный отец. Ну, если конечно. Отец биологический совершил умысел восстания или умысел измены, то сын, донесший на него, не наказывает. Потому что император главнее всего.
0: Ну, я, конечно, не знаю, но вероятнее всего, если узнается, что сын знал и не донес, я так думаю, что ничего хорошего сыну не будет за это.
1: Абсолютно. Это уголовно наказуемо. Конечно. Думаю, что там либо обезглавливание, либо удавление.
0: Ну да, да. В общем, без вариантов.
1: Там далеко ходить. Да. Статья 122. Карала за непочтительные высказывания в адрес правителя. И если кто-то в сердцах сказал, хоть бы он нас уже покинул, или ага. сбежать бы от его власти куда подальше, кодекс это называл побуждением и соображениями исключительно вредоносными, и приговаривал уже не к удавлению, а даже еще интереснее, к обезглавливанию. Здесь семья и государство были симметричны в этом вопросе.
0: Ну да, ну да.
1: Однако тамские законотворцы были проницательны. Есть такая, ну даже такая милая статья 348 о скупом обеспечении родителей. И здесь говорится, если сын плохо кормил отца, ему 2 года каторги. Но тут же есть оговорочка. Имеется в виду, что сын способен был обеспечивать, но делал это недостаточным образом. Если реальное положение семьи было скудно и неоткуда было взять, не должно наказывать.
0: То есть закон... это уже разбирало следствие. Ну, на самом деле не следствие, а суд.
1: Абсолютно, да. И здесь как бы не только факт рассматривался, но уже и умысел. Здесь какую-то аналогию можно с современным правом провести. И есть, просто вишенка на торте, это мистическое, жуткое правило 264, точнее статья. Вот, предположим, сын не хотел отца убивать. Ага. Он очень сильно хотел, чтобы суровый отец его полюбил. Чтобы суровый отец обходился с ним, как с человеком, которого он любит. И, допустим, он стал прибегать к магии или к шаманству, этот сын, для того, чтобы добиться безрассудной любви отца или деда. Что говорила статья 264? Если всего лишь домогался безрассудной любви деда, отца или матери, и с этой целью творил ворожбу, либо налагал заклинания, наказывается ссылкой на 2000 ли. А если целью было причинить боль, это равно подпадает под закон об умысле убийства, и все преступники наказываются обезглавливанием.
0: Ну, в общем, ссылка на 2000 ли, конечно, тоже не сахар. Вот, то есть это в глухую провинцию, то есть практически за пределы государства, все равно лучше, чем смертная казнь.
1: Однозначно. И все-таки ссылка на 2000 ли можно, ну, расценивать как переезд.
0: Ну да, да. То есть если ты хотел, чтобы родители просто обратили хорошее внимание, вот, и занимался ворожбой, ну, ссылка. А вот если ты хотел им вред нанести ворожбой, да, то все.
1: Секир башка. Согласна. Да. И здесь мы видим, что закон Китайской империи не то что не стремился разделить мораль и право, он всеми силами пытался их склеить. И тирания лигийского закона, или вообще закона, это, в принципе, масло масляное, удавление за грубость, каторга за переезд, существовало только для того, чтобы хрупкий конфуцианский мир морали защитить.
0: Скажите, Варвар, а вообще это хорошо работало на протяжении столетий? Вы сказали, что этот кодекс лег в основу многих азиатских государств. Вот, то есть он
1: это
0: работал?
1: Хорошо работало.
0: Да?
1: Да, это хорошо работало. И более того, это вот вы прям тоже с языка сняли. Это мы сейчас говорим не о какой-то древности, которая была когда-то там давно, а сейчас все по-другому, и сейчас это все уже не актуально, не нужно, все это забыли, живут по-другому. Совершенно нет. Страх перед мечом закона за несоблюдение моральных принципов, мне кажется, он передается, ну, нельзя говорить, что генетически, но с культурным кодом он передается. И о смысле этого мы чуть дальше скажем. Я перескочу. В 10-х годах в Китае развернулась очень оживленная, бурная дискуссия о том, что в современный уголовный кодекс вот этот вот принцип о праве родственников покрывать друг друга, но в данном случае он трактуется как право родственников не свидетельствовать друг против друга, все-таки это немного другое, да?
0: Ну, да.
1: И заговорили о том, что этот принцип стоило бы вернуть. И серьезные юристы, серьезные специалисты...
0: Ужас, Варвар, это ужас. Знаете, я помню лет где-то 20 больше, лет 30 назад мэра Пекина, по-моему, расстреляли за кражу при ремонте дорог. Вот. А отцу его ничего не было. Хотя он все знал, но не донес. Варвар, спасибо вам огромное за увлекательнейший рассказ. Ждем с нетерпением в студии.

0: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
1: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
2: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
3: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: 13:30. Новости. Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Российские военные минувшей ночью атаковали ключевые предприятия юго-западной железной дороги Украины, локомотивное депо «Дарница» в Киеве. Об этом сообщили в Минобороны. По данным ведомства, в депо выполнялись техническое обслуживание и ремонт локомотивного парка, который обеспечивал доставку вооружений и военной техники ВСУ. Кроме того, в Броварах Киевской области поражен крупный сортировочный комплекс «Новой почты», где хранились комплектующие для беспилотников большой и средней дальности. По данным Минобороны, ВСУ за сутки потеряли в зоне специальной военной операции около 1370 военных. Россия в зоне своей ответственности гарантирует безопасность нового возможного визита главы МАГАТЭ РФ Рафаэля Гросси, заявил глава Росатом Алексей Лихачев. Он отметил также, что вопрос о восстановлении топливных запасов на АЗС является ключевым. Что касается обстановки на АЭС Бушер в Иране, то, по словам главы Росатома, она спокойная, тревожных событий в последние месяцы не было. Возврат российских специалистов на АЭС Бушер продолжается, там уже 42 сотрудника Росатома. На освещении в минувший четверг предметно доложил президенту Владимиру Путину о реализации схемы размещения новых будущих АЭС в России, отметил Лихачев. Минстрой может быть задействован в восстановлении складских помещений маркетплейсов. Об этом наша радиостанция рассказал глава ведомства Ирек Файзулин.
1: Сегодня перед нами эта задача пока маркетплейсами не поставлена, но в процессе восстановления так или иначе будет проходить государственную экспертизу. И в этой части, конечно, мы поможем и ускорим, если они обратятся.
0: Президент Владимир Путин, напомню, поручил правительству подготовить программу восстановления складов, пострадавших от атак беспилотников. Соответствующее распоряжение он дал на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. При этом, по его словам, несмотря на атаки, торговая инфраструктура России действует эффективно и устойчиво. Нарушение поставок энергоносителей с Ближнего Востока из-за войны США и Ирана затмило скромный рост собственной добычи нефти в США. Тем самым Вашингтон растратил свое энергетическое преимущество, об этом пишет Financial Times со ссылкой на экспертов. Штаты по-прежнему являются крупнейшим мировым производителем нефти, однако, по оценкам американского управления энергетической информации, в этом году добыча увеличится лишь на 200 тысяч баррелей в день. При этом из-за войны США с Ираном около 20 миллионов баррелей в сутки, шедших через Ормузский пролив с Ближнего Востока, оказались заблокированы, отмечает газета. Война с Ираном вызвала и другие негативные эффекты для экономики США. В их числе резкий скачок цен на топливо в стране, так бензин и дизель подорожали примерно на 40% с начала конфликта. Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретится с главой МИД Индии в рамках его визита в Москву. Об этом заявила ТАСС официальный представитель МИД Мария Захарова. Ранее индийская страна сообщила о предстоящем 23-24 августа визите Джай Шанкара в России, в рамках которого глава МИД Индии проведет встречу с Лавровым для обмена мнениями по региональным и глобальным вопросам. Сложноуникальные пароли и двухфакторная аутентификация остаются самыми эффективными мерами защиты аккаунтов в соцсетях от злоумышленников, рассказал РИА Новостям член Комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин. При этом важно регулярно обновлять данные для входа и не использовать один и тот же пароль для разных сервисов. По его словам, не менее важную роль играет внимательность самих пользователей. Депутат отметил, что большинство успешных атак начинается с методов социальной инженерии, фишинговых ссылок, поддельных сообщений от имени знакомых или службы технической поддержки, а также просьб прочно подтвердить личные данные. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
2: Погода.
0: По данным Центра ФОБУ в Санкт-Петербурге, завтра облачно, возможно, осадки, ночью временами сильные, днем 15-17 градусов. В Москве переменная облачность, утром и ночью местами небольшие дожди, до 18 тепла ночью, днем максимальная температура в городе 22-24 градуса.

0: «Маяк».
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: Добрый день. Новости спорта. Егор Новиков. В первой лиге чемпионата России по футболу в эти минуты в восьмом туре «Урал» принимает «Текстильщик». Счет пока не открыт 0-0 в первом тайме. В российской футбольной премьер-лиге сегодня стартует пятый тур. Его программу открывают «Факел» и «Оренбург». Их поединок начнется в 15:30 по московскому времени. В 18 часов «Ахмат» примет «Ростов», а в 20:15 стартует московское дерби «Локомотив» против «ЦСКА». Бразильский футболист Эвертон Сибалинья близок к переходу в Краснодар, и подробности рассказывает Николай Саприн.
2: Эвертона в Бразилии много, но вот Эвертон Сибалинья один. Такое прозвище футболисту дали еще в детстве, и в Бразилии этот Эвертон, выступающий сейчас за Фламенго, известен гораздо больше именно под ним. Как сообщает известный бразильский инсайдер Вене Касагранде, Сибалинья близок к уходу из Фламенго, контракт с которым у него заканчивается в декабре нынешнего года. Прямо сейчас агенты ведут переговоры с руководством клуба о досрочном расторжении соглашения, и нынешнее трансферное окно – последний шанс Фламенго при расставании с Сибалиньей выращивать хоть что-то за его продажу. По данным источника, и в связи с этим тоже Сибалинья больше не сыграет за Фламенго. У 30-летнего игрока, любящего действовать на левом фланге атаки, на руках три предложения. От Краснодара, клуба американской МЛС Колорадо Рэпидс и итальянской Фиорентины. Во Фламенго Сибалинья перешел летом 2022 года из португальской Бенфики. Всего за бразильский клуб, который является действующим клубным чемпионом Южной Америки и действующим чемпионом Бразилии, Эвертон Сибалинья провел 191 матч и забил 21 мяч. В свое время он был одним из постоянных кандидатов в сборную Бразилии, вместе с которой в 2019 году выиграл Копа Америка.
1: Лев Лазарев стал победителем первого этапа юниорской серии Гран-при по фигурному катанию. По сумме баллов за короткую и произвольную программы на соревнованиях в китайском Сиане россиянин почти на 20 баллов опередил представителя Новой Зеландии Ли Яньхао. В соревновании спортивных пар первое место заняли россияне Полина Шешелева и Егор Карнаухов. И таким образом представители нашей страны выиграли Гран-при по фигурному катанию среди юниоров во всех четырех дисциплинах. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
3: Театр HD представляет в кинотеатрах спектакль «Сирано де Бержерак» со сцены московского МХТ имени Чехова. Спектакль Егора Перегудова по пьесе Эдмона Ростана «Романтическая драма вне времени». Слова здесь ранят так же больно, как шпаги, а смерть оказывается сильнее любви. И все же Сирано бессмертен. Великая история любви возвращается на большие экраны с 1 сентября. В главной роли Юрий Чурсин. Расписание и города показов на сайте teatrhd.ru. Категория 16+.
0: Маяк. Школьная программа для взрослых.
4: Знаете, дорогие друзья, это, конечно, не мое дело абсолютно, но, знаете, я Сирано де Бержерак прочитал лет в 11. Как можно было поставить, что там 16+, там же все, ну, стерильно. Дорогие друзья, поговорим лучше о географии. Раньше мы говорили, что, ну, как Митрофанушка, ну, раньше, в 18 веке. Зачем географию знать? Имщики довезут. География – это интересно. А вот что она изучает? Вместе с нашим уважаемым гостем, виртуальной студии радиостанции «Маяк», преподаватель географии московской школы под названием «Хорошкола», выпускник программы «Учитель для России» Андрей Сергеевич Филиппов. Андрей Сергеевич, здравствуйте, рад вас слышать.
5: Игорь, добрый день. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Тоже взаимно рад вас слышать.
4: Ну, давайте разбираться все-таки, что же изучает география и, собственно говоря, что изучают под названием географии дети в школах.
5: Да, мы, конечно, сегодня будем говорить в первую очередь именно о школьной географии. Школьная география – это не то же самое, что география академическая. Это такая смесь науки и педагогики. То есть в подготовке программы по географии, конечно, принимают участие и специалисты-географы, и педагоги. Потому что нужно разобраться, а что же такого, например, рассказать человеку в 5 классе, какое дать ему задание, чтобы от этого была какая-то польза. Зачем мы вообще изучаем этот предмет и что мы изучаем в каком классе. Сегодня поговорим об этом и о целях. Все-таки зачем-то нужно понять не только учителю, но и ученику, и родителю, зачем приходить на этот урок. И география у нас начинается с 5 класса в наших школах и заканчивается в 10 классе, иногда, может быть, в 11 классе. Зависит от профиля класса и школы. И в первую очередь, наверное, давайте поговорим вот о целях. Зачем же вообще все это нужно? Так можно часто слышать, правда, про географию, наверное, реже, про математику. Иногда попадаются такие вот видео, где сидит там вот человек и говорит, вот сегодня ему там, допустим, лет 40. Он говорит, вот сегодня у меня очередной день, когда мне не пригодились в жизни интегралы. И вот, значит, с намеком, мол, зачем меня мучили в школе этой сложной математикой, вот я живу прекрасно и ни разу в жизни их не вспомнил. Но мы, конечно, понимаем, что мы не можем с этим согласиться, так скажем, потому что, конечно, наверное, интегралы массово люди не используют после школы, как и знания, большую часть знаний, наверное, по географии. Но у учебных предметов есть цель не только научить самому предмету, но научить еще метапредметным, то есть надпредметным вещам, а еще и личностным, достичь личностных результатов у ученика. Поэтому можно сказать про географию, ой, зачем это я изучал, например, какие-нибудь геологические периоды, или зачем я изучал какие-нибудь складчатости или воздушные массы. Бедный, я мучился в 7 классе. Мне сроду вообще не пригодилось. На самом деле, в первую очередь, конечно, мы развиваем мышление, мы учим думать, мыслить системно. Вот на географии, наверное, это одна из главных наших целей. Вот поэтому, конечно, цели у нас не только предметные, но и надпредметные. Ну и география начинается у нас в 5 классе. В 5-6 классе в наших школах дети по одному уроку в неделю изучают географию. Мне кажется, это маловато, конечно, но это ничего не поделаешь. Всегда хочется дать что-то побольше, но что есть, то есть. У нас есть один урок. И в 5 классе география довольно сильно связана с историей, потому что у нас есть такой довольно большой раздел. Это история географических открытий. И дети знакомятся с картами, знакомятся с маршрутами путешественников. Опять же, к моему, там, может быть, внутреннему сожалению, но ничего тоже не поделаешь, уроков не очень много, поэтому удается обычно по одному-двум, может быть, путешественникам что-то такое сделать, дать задание, дать какое-то представление. Конечно, там Колумб, Магеллан, Васко де Гама, там, Марк Поло, Афанасий Никитин, но и, в общем, там Джеймс Кук. Вот, ну, еще, может быть, там что-то там успеешь. Вот, остальное не успеть, но тем не менее.
4: Непатриотично забыли Беллинсгаузена и Лазарева.
5: Да, Беллинсгаузен и Лазарев, конечно, да. Дети изучают путешествия, знакомятся с картами, с планами, с космическими снимками, то есть с видами изображения земной поверхности, понимают, там, что такое масштаб, и уже в 5 классе начинают учиться определять географические координаты, и тут, конечно, проявляется связь с математикой. Ну и надо уж тогда сразу сказать, что изучение географии, оно невозможно без изучения других дисциплин.
4: Конечно. Без физики, без математики, без истории. Не знаю, возможно, можно без литературы обойти. Ну, в смысле, связи с литературой нет. Хотя, с другой стороны, фрегат Паллада.
5: Да, ну, может быть, она не так очевидна, да,
4: конечно,
5: как связь с математикой, с физика тоже есть, физика, даже в 6 классе у детей, например, еще нет физики, но по географии они проходят, допустим, атмосферное давление.
4: Да, да, да.
5: Поэтому иногда приходится детишкам тяжеловато это понять, вот, но ничего, мы справляемся. Вот, и дальше в 5 классе, опять же, вот тут связь уже тоже с физикой. В 5 классе нет, потому что есть большой раздел в 5 классе, это положение Земли в Солнечной системе и во Вселенной. То есть дети соображают, почему это у нас меняются времена года, какие у нас есть еще планеты в Солнечной системе.
4: Ну да. Вы знаете, вот только у меня сразу возникает вопрос. Вот почему потом из этих, ну, слава богу, из маленькой части этих детей, но все-таки появляются так называемые плоскоземельщики? Ну, это так, это я в качестве шутки.
5: Да-да-да, конечно. Ну, вот, ну, это отдельная тема, может быть, как-нибудь мы на нее пострадаем. Мы, к сожалению, дошли до того, что на полном серьезе люди где-то по радио, на телевидении или в интернете, на полном серьезе там кандидаты наук объясняют людям, почему они плоско. Дошли до такого. И в шестом-пятом же тоже классе заканчивается учебный год темой внутреннего строения Земли и земной коры, литосферы. Более-менее

0: сторону. Экономическая география, ну, изучает человека. Если одним словом. То есть население, хозяйство. И вот, пятый класс, шестой класс и большая часть седьмого класса – это физическая география. В седьмом классе дети изучают материки и океаны. И, конечно, там уже есть элементы социально-экономической географии, потому что они знакомятся с населением отдельных частей света, с отдельными странами. Но это все-таки, наверное, скорее в таком ознакомительном таком режиме.
1: Да, на политологию это не похоже, но такой мягкий ввод в социологию и политологию.
0: Ну да, да, да, да. Такое, почти такое детское, что ли, страновидение такое. Вот, восьмой класс – это опять физическая география большую часть года. Только уже это география нашей страны. Страна у нас очень большая, поэтому на ее изучение в школьной географии выделяется 2 года. Весь восьмой класс и весь девятый класс дети изучают географию России. Ну и вот что же в восьмом, а что в девятом? В восьмом классе это в основном природа нашей страны. И, конечно, все начинается там. Географического положения, да. Потом... Вот здесь, кстати, в восьмом классе есть тоже, как и в пятом, есть такой небольшой раздел. Это история освоения нашей страны, поэтому именно здесь мы можем вспомнить наших путешественников, о которых и с вами не раз говорили, не знаю, вот как, например, покорял Сибирь. Замечательно. Вот. Конечно, они это на истории проходят, но тут здорово, что есть связь тоже между двумя дисциплинами. Мы на географии уже больше, наверное, обращаясь к картам, понимаем, как все это происходило и в какое время, когда какие города были основаны, когда какие территории были присоединены к территории нашей страны в Сибири и на Дальнем Востоке.
1: Это безумно интересно. Причем, знаете, вот если ты проходишь географию в Москве или проходишь географию в школе Санкт-Петербурга, для тебя там Восточная Сибирь – это другая планета. А если ты живешь в Иркутске и дети твои в школу ходят в Иркутске, ну, не знаю, ну, у них гордость появляется за то место, где они живут.
0: Да, конечно, на самом деле, вот я работаю в Москве, и понять масштабы, ну вот, например, расстояние, вот есть, не знаю,
1: практически невозможно. Давайте мы сейчас прервемся буквально на 1,5 минуты и вернемся.
2: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
3: Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
4: Ваш внук сбил человека.
5: Зафиксирована попытка смены номера мобильного банка.
4: Сообщаю, что ваш счет заблокирован.
6: Валентина Семеновна, здравствуйте. Это служба безопасности банка. На вас оформлен кредит.
7: Молодой человек, а у нас в деревне на слово не верят.
8: Будь как баба Валя, не дай себя обмануть.
9: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
2: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
3: И в любое время в ваших мобильных устройствах на медиаплатформе «Смотрим».

0: «Маяк». Школьная программа для взрослых.
1: Андрей Сергеевич, мы вот как раз остановились с вами на том моменте, что, живя в Москве и, главное, измеряя расстояние перелетом на самолете, мы же только так сейчас меряем, понять, насколько далеко от Москвы находится Новосибирск или Красноярск или Якутск, ну, не зная географии, очень трудно, невозможно.
2: Да, это одна из наших целей в 8 и 9 классе. Дать такой географический образ нашей страны, чтобы у человека в голове такая появилась такая какая-то картинка. И вообще в целом задача, наверное, всей школьной географии в целом сформировать географическую картину мира. Чтобы человек имел такие образы, связанные с теми или иными территориями.
1: Ну и прежде всего, разумеется, территории страны, где он живет.
2: Да, конечно, в других странах, которые намного меньше размером, там другой совершенно подход. Они часто начинают так выстраивают курсы географии, сначала изучают там свой райончик, потом окружающую территорию, потом свою страну, потом окружающие страны, то есть двигаются так вот меньшего к большему. Вот. У нас это сделано немного по-другому. И вот когда мы в 8 классе более-менее сформировали представление о природе нашей страны, то тогда мы переходим уже к социально-экономической географии. Вот тут она уже такая серьезная по сравнению там с 7 классом, потому что вот уже в 8 классе начинается изучение населения России. В 8 классе мы узнаем, сколько нас, где мы живем, как мы живем, почему где-то людей больше, где-то меньше, где-то они живут вот так, а где-то они живут вот так. И, разумеется, связываем между собой две вот эти географии, потому что они вроде бы как кажутся, что это разные вещи. Тут у меня вроде бы какие-то складчатости, воздушные массы, а тут у меня урбанизация и, там, допустим, не знаю, плотность населения, но мы это будем сопоставлять, то получается, что картинка-то выстраивается такая целостная. И в этом задача нас, учителей географии, дать вот именно такую комплексную картину и сформировать такой вот как можно более полный и комплексный образ нашей страны. И вот в 9 классе, весь 9 класс – это изучение социально-экономической географии России. Первые полгода мы изучаем экономику всей страны по отраслям, по межотраслевым комплексам, а затем в втором полугодии 9 класса уже переходим к отдельным географическим районам. А вот что у нас в Центральной России, а что у нас на Урале, а что у нас в Западной Сибири и так далее. И, конечно, также не забываем никогда про физическую географию. 10 класс – это тоже социально-экономическая география, но социально-экономическая география мира. Один из самых таких интересных, наверное, курсов.
1: Знаете, честно могу сказать, мне не повезло с учителями географии. Может, им со мной не повезло. Кроме 10 класса, у меня был последний класс 10, я 10 лет учился в школе, у нас был такой преподаватель экономической географии, то есть я заслушивался просто.
2: Ну, здесь нужно проявить определенную мастерство, потому что есть такие темы, которые, ну, на первый взгляд, какая-нибудь черная металлургия мира, например. Ну, какая вот разница? Ну, где там что производят, где там что добывают? Из этих тем, опираясь там, например, на какие-то актуальные события, которые вот сейчас в мире происходят, вот, можно развернуть так, что человеку потом самому захочется что-то прочитать, посмотреть,
1: конечно,
2: узнать. И это тоже одна из основных наших задач. То есть, по большому счету, задача учителя – это развить или вызвать интерес к предмету, чтобы вот если после твоего урока у тебя остались дети на перемене, и что-то тебе какой-то вопрос задали, то, значит, значит, наверное, ты не зря потрудился. Если они потом пришли, кто-нибудь пришел и сказал, ой, а я там еще вот на самом деле посмотрел вот, вот про то, о чем мы говорили, ну, значит, ну, тоже да. Ты двигаешься, наверное, куда-то в правильном направлении. Вот, и мы вначале говорили о том, что все-таки у нас есть не только предметные, но и другие цели в географии. Конечно, чему мы учим? Мы учим мыслить логически. В географии очень много закономерностей, и вот научиться выявлять закономерности, какие-то противоречия в том, что ты изучаешь, это замечательно. И потом ты можешь применять эти навыки совершенно в разных областях знания и в разных жизненных ситуациях. Это вот к вопросу вот о том, зачем же мне не пригодились там интегралы с логарифмами.
1: Нет, знаете, насчет интеграла там все очень просто. Человек, который задается этим вопросом, он никогда не сможет понять, почему, если он не знает, что такое интеграл, если он не знает, что такое экспонента, почему за кредит на квартиру за 30 лет он отдал столько. Понимаете?
2: Ну да, есть еще и финансовая грамотность, конечно. Здесь есть, да, конечно, практика, ориентированные такие цели, они тоже есть, в географии тоже есть. Вот люди путешествуют прекрасно, и, наверное, ты не поедешь куда-нибудь, допустим, в Юго-Восточную Азию, куда-нибудь в сезон дождей. Ну вот ты туда прилетишь,
1: вы знаете,
2: и чего?
1: У меня стыдоба была. Ну, не то, что стыдоба, такой испанский стыд, вот так вот. Экскурсовод спрашивает, а мы сейчас на каком море находимся? А мы были в городе Салоники, и мне как-то стыдно было говорить, вы что, обалдели, Эгейское море? То есть я этого не сказал. Но люди, которые стояли со мной, они тоже промолчали. И вот тогда у меня был испанский стыд.
2: Ну, это, кстати, еще одна из целей наш, конечно, это расширение кругозора.
1: Конечно. Целостная картина мира без постоянного расширения кругозора не работает. Спасибо вам огромное. Спасибо за то, что вы приходите к нам, и спасибо за то, что вы делаете.

0: В Москве 14 часов.
1: Новости.
0: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Владимир Путин прибыл на второй этап предвыборного съезда партии «Единороссов», который проходит сейчас в Москве. Как заявил президент, открывая мероприятие, Россия даже в самых трудных условиях не отступит от принципов народовласти, будет проводить выборы по всей стране. Президент также назвал народ России источником власти и напомнил о незыблемости конституционного права граждан выбирать своих представителей.
2: Уверен, что и предстоящие выборы подтвердят устойчивость государства, зрелость нашей политической системы, ее способность противостоять любым внешним угрозам, шантажу и агрессии. Станут выражением общей воли миллионов людей, их стремление обеспечить суверенитет и безопасность России. Народ – источник власти. Конституционное право граждан выбирать своих представителей, определять путь развития своей страны незыблемо. Это основа легитимности идеи и способности демократических и государственных институтов. Поэтому даже в самых сложных условиях мы не отступим от принципов народовласти. Проводим и будем проводить выборы разных уровней по всей территории нашей большой страны, от Дальнего Востока до Новороссии и Донбасса. В них участвуют и бойцы на линии боевого соприкосновения. Этим выбором, доверием людей, которые сегодня сражаются и работают ради России, безусловно, нужно дорожить.
0: Владимир Путин, выступая на съезде единороссов, также заявил, что чем сложнее для противника ситуация на фронте, тем более варварские атаки совершает украинская сторона. В террористических атаках киевского режима проявляется его неонацистская сущность, отметил глава государства. Дмитрий Медведев ранее сегодня дал старт работе второго съезда партии единороссов. Партия парламентского большинства утвердит новую народную программу, с которой партия пойдет на выборы депутатов Госдумы 9-го созыва. Программа рассчитана на 5-летний срок до 2031 года.
3: Мы все вместе с вами проделали огромную работу. Была разработана новая народная программа партии. Это беспрецедентный проект, в котором принимало участие, прямо скажем, значительная часть нашей страны. Документ, надеюсь, отразил все насущные проблемы, которые живет страна. Инициатива собрала 3,5 миллиона предложений. Поступившие предложения обрабатывались и оценивались экспертным советом, в состав которого вошли представители общественности, специалисты, участники специальной военной операции. Ну и такой подход гарантирует, что наша программа будет действительно народной.
0: Обновленную программу поступило почти 3,5 миллиона предложений. Поступившие предложения обрабатывались и оценивались экспертным советом, в состав которого вошли представители общественности, специалисты и эксперты из разных сфер, участники специальной военной операции. Как заявил сегодня президент Владимир Путин, он опирается на поддержку единороссов. Он также отметил, что признание этой партии заключается в служении народу и отечеству. Правительство России пока не приняло решение об отмене запрета на экспорт дизельного топлива для компаний-производителей, который на данный момент действует до 1 сентября, заявил сегодня вице-премьер Александр Новак. При этом, по его словам, дефицита дизельного топлива на внутреннем рынке нет, дизеля достаточно, сельхозники обеспечены, северный завоз тоже обеспечен, авиакеросина тоже достаточно, проблема только с бензином, отметил Новак. В настоящее время «Росатом» не ведет переговоров с Ираном по обогащенному урану, заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев. Он также рассказал, что продолжается возвращение российских специалистов на АЭС «Бушер». Там уже работают 42 сотрудника «Росатома». С 1 сентября управляющие компании должны создавать домовые чаты в МАКСе. Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин в интервью нашему корреспонденту заверил, что все об этом уже давно знают.
4: Вы знаете, все знают, мы раз в неделю на совещаниях с регионами обсуждаем создание чатов со всеми региональными командами, и с мэрами, и с губернаторами. И это каждую неделю мне доклад идет, сколько создано, сколько не создано. Мы этой работой с конца прошлого года занимаемся.
5: А как это будете контролировать и какая предусмотрена ответственность?
4: Вы знаете, когда мессенджер какой-нибудь не работает, то контролировать будут сами люди. Когда не смогут обратиться там по телеграмму, WhatsApp, а по Максу смогут.
5: А ответственность?
4: ответственность. Вопрос ответственности, он находится в поле работы муниципальных властей.
0: Ранее Файзуллин заявил, что существующие домовые чаты в иностранных мессенджерах должны быть переведены в российский мессенджер. По его словам, это коснется почти миллиона МКД в стране. После ряда недавних конфликтов военная доктрина Ирана будет носить не оборонительный, а наступательный характер, заявил представитель вооруженных сил Ирана Амир Акраманье. Он уточнил, что изменения в доктрине не обязательно подразумевают превентивные действия. Кроме того, они предусматривают быстрый ответ на агрессию и более масштабные ответные действия Ирана, чем первоначальный удар. В то же время Акраманье упомянул удар Ирана по американской базе в Иордании, на который иранские военные пошли в то время, когда США не атаковали иранскую территорию. По словам представителей вооруженных сил страны, иранская сторона тогда смогла нанести серьезный урон американским силам в регионе. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС в Санкт-Петербурге, завтра ожидается облачная погода, возможны осадки, днем 17 градусов тепла максимум. В Москве сейчас около 23 градусов, завтра ожидается переменная облачность, ночью и утром местами небольшие осадки, до 18 градусов, днем максимум 24 градуса.

Программа для взрослых. Дорогие друзья, если у вас вдруг есть или только что появилось, бывает такое, желание похвастаться своими знаниями, сейчас самое тому время. Викторина Кот, ученый в эфире школьной программы для взрослых, традиционный, также традиционно напоминаю, если вы хотите принять участие в нашей викторине, похвастаться своими знаниями, поделиться своими знаниями, что приветствуется, или, может быть, вы захотите восполнить пробелы в своих знаниях, милости просим. Пользуясь любым мессенджером, просто пришлите слово «игра» на наш номер 8-967-103-5533. Но, пожалуйста, не забывайте указывать свой номер телефона.

0: Школьная программа для взрослых. Вообще, это нечастое совпадение. Женщина, рок-музыкант, гитарист, композитор, аранжировщик, создатель группы, вокалист. Крисси Хинди, группа Pretenders. Кстати, не самая молодая певица, недавно очень хорошо отметилась на последнем диске Сэра Пола. Михаил с нами. Здравствуйте, Михаил.
1: Добрый вечер.
0: Ой, что-то у вас голос какой-то тихий. Я испугался.
1: День добрый.
0: Сейчас, о, нормально. Добрый день. Михаил, вопрос по физике довольно простой. Есть такое строгое понятие «энергетический уровень». Что это такое?
1: Энергетический уровень? Что-то я вам скажу честно, первый раз слышу. Давайте поразмышляем.
0: Не-не-не, вы слышите это точно не первый раз, потому что в школе вы это проходили. Вы просто могли забыть, как и многие из нас, как и я тоже. Мы часто забываем то, что в школе прошли. Давайте поразмышляем.
1: Но это с атомами связано.
0: Конечно.
1: Ну, честно говоря, немножко затрудняюсь, как бы двигаться в каком.
0: Дело все в том, что электроны, ну, если принять... А мы с вами принимаем теорию дуализма. Если электроны движутся вокруг атомов, казалось бы, они могут двигаться по совершенно произвольным орбитам. Однако нет. В зависимости от энергии, которой обладает тот или иной электрон,
1: его орбиту.
0: Причем эти орбиты дискретные. И энергетическим уровнем называется именно одна из орбит, на которой может, не обязательно он там есть, на которой может находиться электрон. Атома. Да. Это один из уровней, поскольку орбиты меняются дискретно в зависимости от того, какой энергией этот электрон обладает. Ну, строго говоря, атом обладает. Вопрос по астрономии. Он посложнее. Вот этого мы в школе точно не проходили, но, возможно, вы слышали. Есть такое понятие, которое называется скопление Феникса. Никогда не слышали?
1: Феникса отдельно слышал. Но скопление Феникса.
0: Феникса. Просто скопление Феникса.
1: А.
0: Что это такое?
1: Это астрономия. Скопление галактик.
0: Именно, совершенно справедливо. Это самое...
1: Возле созвездия Феникса, если так вот подумать, да?
0: Ну, в том направлении. Потому что созвездие, это, в общем-то, да. не совсем астрономический термин, не строгий. Звезды находятся далеко друг от друга. Но это именно надо смотреть в созвездие Феникса. И именно там можно наблюдать, причем это очень далеко от Земли, там можно наблюдать самое массивное скопление галактик. Отлично, Михаил, прекрасно. И последний
1: Игорь,
0: вопрос.
1: Можно?
0: Да, конечно.
1: Игорь, можно одну вещь? Вот вчера, кстати, да. Вот по астрономию вам говорили, я прочитал. Нашли, ну, далеко, как бы предполагают, звезду, которая 100 миллиардов раз ярче Солнца. Представляете, вот там красные пятнышки, эти красные пятнышки, как говорится, далеки 100 миллиардов раз ярче Солнца. Аж можно представить.
0: Вы понимаете, я даже Бетельгейза не могу себе представить, а это так вообще. Понимаете, но с другой стороны, вот так вот подумаешь, Михаил, люди, которые верят в плоскую землю, они этому не удивляются. Они говорят, что этого быть не может. Вот.
1: Ну,
0: а люди, которые вот, говорят, что солнце вокруг земли вращается, так тем более. Но вообще это да, это потрясающее открытие. И вопрос по истории очень простой. Деревня Дубосеково. Та самая деревня, где был бой бойцов Панфиловской дивизии с танками и войсками нацистской Германии. А где деревня Дубосеково находится? Произошло это в ноябре...
1: По-моему, я помню, тогда это около Волоколамска, нет?
0: Отлично, прекрасно. Да, там это...
1: Ну, Волоколамск, если так подумать, ну, Московская, это да, Московская область.
0: Это край Московской области. Нет, вы совершенно справедливо сказали, это... Сейчас это практически рядом с Волоколамском. Это от границ Волоколамска, от современных, ну, знаете, километра два, наверное, три, не больше.
1: Ну, я помню, все годы там это очень такая жестокие бои шли.
0: Да. Спасибо, Михаил, спасибо вам огромное. Вы, как всегда, доказали, что слушатели радиостанции «Маяк» в общем, и Михаил в частности, самые пытливые слушатели, да не то что слушатели, люди в России. Дорогие друзья, если вы хотите подтвердить это или, не дай бог, опровергнуть, милости просим. Для того, чтобы принять участие в нашей викторине, поверьте, нет ничего проще. Пришлите слово «игра» на наш номер 8-967-103-5533. Причем пришлите, пользуясь любым мессенджером. Мы читаем сообщения со всех мессенджеров, которые работают в России. Но, к сожалению, номер, ваш номер мы видим только в одном из мессенджеров. Вот. Так что я не буду говорить, в каком, это не важно. Присылая слово «игра», желая принять участие в нашей викторине, не забывайте прислать свой номер телефона, чтобы мы с вами связались, ну и все началось. Так, есть там кто-нибудь у нас из наших дорогих радиослушателей? Роман, здравствуйте. Алло.
2: Тоже от Волоколамска, километров 19 сейчас.
0: Что вы говорите?
2: Тоже недалеко от Волоколамска, в 19 километров сейчас.
0: А это где?
2: Тиряево, Иосифоловский монастырь.
0: А, это в другую сторону. У меня,
2: да, в другую сторону.
0: У меня имение как раз в ту сторону, у меня имение в Исташово. Ох ты, здорово.
2: Это Жуля.
0: Жуля, большой привет, Жуля. Вопрос по мировой художественной культуре, Роман, он непростой. Это всемирно известный музей. Но его, конечно, упоминают гораздо меньше, чем Прадо, или чем галерея Уффици, или там, я не знаю, там музей островов Берлина. Музей называется Альбертино. Где он находится и чем он славен? Вопрос по мировой художественной культуре, разумеется.
2: Ну, по названию, видимо, возможно, в Италии.
0: Нет.
2: В Австрии.
0: Отлично, прекрасно. Я только хотел сказать, что недалеко от Италии, да, в Австрии. Отлично, ну, раз в Австрии, значит, в Вене. Ну, скорее всего, правильно, да?
2: Да.
0: Ну, конечно, отлично. Уже на 5 с минусом ответили. Но, может быть, вы слышали случайно, чем он известен?
2: Честно...
0: Ну и ладно. И...
2: Да.
0: Я там тоже, вы знаете, ни разу не был. Я про него читал, вот. Там, наверное, крупнейшее в мире собрание графики. Рисунки, печатная графика. Вот. Вот он славен тем, музей Альбертино, в честь герцога Альберта Саксен-Тешенского его назвали. Вот. Собственно говоря, он собирал эту коллекцию. Вот. Самое крупное собрание графики. Вопрос по спорту очень простой. Ну, как, он простой... Нет, простой-простой. Скажите, пожалуйста, у вас какие ассоциации со словом «кохо»?
2: Кохо?
0: Ага.
2: Это не клюшка?
0: Ну, клюшка тоже, да.
2: Ну, или каска, шлем.
0: Шлем. Ну так что такое кохо? Все правильно. Все,
2: ну,
0: правильно.
2: Наверное, это марка экипировки для хоккея на льду.
0: Но это компания, это крупная компания, это крупный бренд, который выпускает хоккейное снаряжение. А, кстати, может быть, вы знаете, ну, во времена нашей молодости, кому он принадлежал и кому он принадлежит сейчас? То есть, ну, страну назовите.
2: Ну, видимо, он это канадцам принадлежал.
0: Нет, он сейчас канадцам принадлежит.
2: Значит, финнам.
0: Сначала финнам, а сейчас он им владеет крупная компания, у которой штаб-квартира в Квебеке. Вот. Изначально финский бренд. И как раз когда во времена моей юности у человека оказывалась клюшка Кохо, вот, это было круто. Все знали, что это самая крутая клюшка в мире, производство в Финляндии. С вашего позволения, если вы не возражаете, давайте мы прервемся совсем ненадолго. В общем, ненадолго. Вернемся после новостей спорта. Для вас еще один вопрос, а для всех наших радиослушателей приглашение поучаствовать в нашей викторине. Пожалуйста, не уходите с частот радиостанции «Маяк». Мне кажется, с нами довольно интересно.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. Сегодняшний выпуск можно назвать «В мире животных». Именно о животных мы и будем говорить. А вот ошибок, кстати, почти не будет. Зато будут интересные названия, вернее, производные от названий некоторых представителей фауны. И слушаем первый диалог из программы «Хочу все знать».
2: Медузы размножаются, появляются личинки, не медузята, а личиночка, которая садится на дно, и от полипчика отпочковываются новые медузки.
1: Мы услышали аж два уменьшительных слова, образованных от медузы. Медузята и медузки. Оба слова не литературные, таких животных в словаре нет, но звучит симпатично. А полипчик, тоже, кстати, не литературный, завершает картину всеобщей мимимишности. Далее переходим к ракам и слушаем, что про них рассказали все в том же выпуске программы «Хочу все знать».
3: Какой хитрый рак получился?
4: Гордость испытываю за него.
5: Хитроумный рачок получается.
3: То есть он
2: рачище.
3: Да, он уже большой.
2: 4 килограмма, да.
1: Рачок и рачище. Эти слова есть в словарях. Хотя, правда, рачище имеет помету разговорное. Но это не делает его хуже. Из воды перебираемся на сушу и оказываемся среди змей. Как себя чувствовать в такой ситуации? Узнаем от ведущей Маргариты Митрофановой и ее гостьи Ольги Алешиной.
6: Причем ты оказывался внутри вот такой, ну, понимаете, змеюшник, да, какой-то там боярские кланы.
7: Как вы ласково назвали это змеюшником. Я же записываю себе змеюшник. Мы потом поговорим с лингвистами, есть ли такое слово вообще. Ну, в принципе, оно приличнее, чем гадюшник.
1: Итак, что мы имеем? Змеюшник и гадюшник. Что интересно, оба слова в словарях зафиксированы. Такие существительные есть в русском языке. Но хочу сделать небольшое предостережение. Гадюшник пишется с ч, гадючник, но произносится с ш, гадюшник. А вот змеюшник произносим так же, как и пишем. Ну и наш разговор был бы неполным без птиц. И Елена Булычева, гости программы физики и лирики, исправит ситуацию.
7: Другой, значит, на вертеле крутит гуся. Вот гусь у них был очень такой почитаемый, да, едой.
1: Крутит гуся или, может быть, гуся? Ответ простой и приятный. Возможны оба варианта. Крутить можно и гуся, и это здорово. И на этом я прощаюсь с вами, но ненадолго. Скоро мы встретимся с вами опять здесь или в моем канале в мессенджере Макс. До свидания, всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.
8: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
9: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
10: Рекламные службы 495-105-5244.

0: в Москве 14:30.
1: Новости.
0: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Владимир Путин выразил уверенность, что российские бойцы не подведут страну, ведь сейчас с ними вся Россия. Сила России и уверенность в будущем страны заключены в единстве фронта и тыла всех поколений россиян, заявил президент на втором съезде 23-го съезда единороссов, который проходит в Москве в субботу.
2: У «Единой России» огромный опыт политической работы, политической борьбы, реальных достижений. Все эти годы рассчитывал на «Единую Россию». Опираюсь и сейчас на вашу поддержку, за которую вновь хочу сказать спасибо всем нашим товарищам и сторонникам. И в свою очередь, сегодня на важнейшем предвыборном съезде хотел бы поддержать вас, пожелать вам успеха на выборах. Вместе мы обязательно реализуем все намеченные планы. Будем идти только вперед, служить России. Победа будет за нами.
0: Партия единороссов отвечает за каждую строчку, каждое слово в своей программе, за практическое достижение поставленных целей, сказал президент.
2: Среди ваших кандидатов немало ветеранов специальной военной операции. Я вижу их в зале. Наши герои достойно сражались за Россию и, уверен, будут достойно работать в парламенте страны. У них за плечами бесценный опыт, глубокое понимание проблем, с которыми сталкиваются фронтовики и их семьи. Убежден, они направят все силы на решение всех этих задач. В целом, народная программа дает системные ответы на запросы общества. Разделяю такой подход и рассчитываю, что партия внесет весомый вклад в достижение национальных целей развития. Цели суверенной страны, которая сама, только сама определяет свое будущее.
0: Российские бойцы достойно сражаются за отчизну против взбесившегося бандеровского зверья, заявил председатель партии Дмитрий Медведев. По его словам, гражданин России всегда в центре внимания единороссов. В этом твердая позиция партии. Медведев также отметил, что партия продолжит оказывать поддержку всем тем, кто пострадал от террористических атак киевского режима. Новые меры будут отражены в программе партии. Медведев назвал сбор предложений россиян в программу единороссов конкурентным преимуществом партии с точки зрения того, как партия чувствует страну. Медведев назвал 7 вызовов, стоящих перед Россией. Демография, рынок труда, развитие регионов, экономика, технология, сохранение традиций и безопасность. Медведев также назвал повышение МРО до 35 тысяч рублей в среднесрочной перспективе одной из главных задач в народной программе единороссов. Войска российских группировок, которые действуют в зоне проведения специальной военной операции, за сутки продвинулись вперед, улучшили положение и заняли более выгодные рубежи позиции, сообщило Минобороны. По данным ведомства, ВСУ за сутки потеряли около 1470 военных в зоне спецоперации. Средствами противовоздушной обороны сбито 11 управляемых авиабомб и 1053 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Вооруженные силы России сегодня ночью нанесли групповой удар в Киеве и области по логистическому центру «Бровары» и крупному сортировочному комплексу компании «Новая почта», где хранились комплектующие и готовые изделия для беспилотников. Импортируемый российскими компаниями бензин необходим для балансировки внутреннего рынка. Объемы будут зависеть от спроса, сообщил вице-премьер Александр Новак. Это носит временный характер, и здесь объемы будут колебаться в зависимости от дефицита, сказал он. С 1 июня в России начал действовать демпфер в отношении импортного бензина. В середине текущей недели Петербургская биржа провела первые торги импортным бензином. Правительство пока не приняло решение об отмене запрета на экспорт дизельного топлива для компаний-производителей, который на данный момент действует до 1 сентября, заявил вице-премьер Александр Новак. При этом, по его словам, дефицита дизельного топлива на внутреннем рынке нет. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным центра ФОБОС Санкт-Петербурга, завтра ожидается облачная погода, дожди, ночью временами сильные, днем воздух прогреется до 17 градусов. В Москве сейчас около 23 градусов, завтра возможны осадки, ночью 16-18, днем в столице 22-24 градуса.

0: Маяк.
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: Добрый день. Новости спорта. Егор Новиков. Урал нанес поражение текстильщику 2-0 в восьмом туре первой лиги чемпионата России по футболу. Мячи забили Денис Боков и Виталий Бондарев. Клуб из Екатеринбурга вышел на третье место в турнирной таблице. Текстильщик остался на 15-й позиции. В российской футбольной премьер-лиге сегодня стартует пятый тур. Его программу открывают «Факел» и «Оренбург». Их поединок начнется в 15:30 по московскому времени. В 18 часов «Ахмат» примет «Ростов», а в 20:15 стартует московское дерби «Локомотив» против «ЦСКА». Российские сборные по хоккею и кёрлингу допустили к участию во Всемирной зимней универсиаде, которая в следующем году пройдет в Китае. Тему продолжит Николай Саприн.
2: Майское решение исполкома ФИСУ о допуске российских спортсменов к студенческим играм, универсиадам в нейтральном статусе открывает перед российскими командами все новые возможности. Например, это позволяет им принимать участие в турнирах под эгидой организации, несмотря на отказ профильных международных федераций снять ограничения. Конкретный пример – хоккей, шайба и кёрлинг. В этих видах спорта на Всемирной зимней универсиаде, которая пройдет в Чинчуне в начале следующего года, российские сборные смогут принять участие. Об этом сообщил глава Минспорта Михаил Дегтярев. Возможность выступить появляется, несмотря на продолжающий действовать запрет международной федерации по этим видам спорта. В частности, та же Международная федерация хоккея шайбы российские команды к международным соревнованиям пока еще не допустила. Для юниоров хоккей – это первый крупный международный турнир 2021 года, отмечает Дегтярев, подчеркнувший также, что в прошлом 2025 году Россия впервые за 6 лет выступила на Всемирной летней универсиаде в Германии. Спортсмены завоевали тогда 16 наград – 6 золотых, 6 серебряных и 4 бронзовых.
1: Лев Лазарев стал победителем первого этапа юниорской серии Гран-при по фигурному катанию. По сумме баллов за короткую и произвольную программы на соревнованиях в Китае он почти на 20 баллов опередил представителя Новой Зеландии. В соревновании спортивных пар первое место заняли россияне Полина Шешелева и Егор Карнаухов. И таким образом представители России стали победителями Гран-при по фигурному катанию среди юниоров во всех четырех дисциплинах. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
3: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: Дорогие друзья, что-то я музыкой заслушался, заплясался. Наверное, надеюсь, Роман нас ждет. Роман, еще раз здравствуйте. Вы же с нами вместе со своей собакой, собакой Жулей. Слушайте, вам вопрос по биологии простой или простой вопрос по русскому языку? У меня что-то сегодня все... Очень простой вопрос. Кто такие капуцины Каапори?
1: Эти самые обезьянки.
0: Ну да. На пять ответили.
1: В московском зоопарке прям. Прям в этом, в обезьяннике.
0: Ну а почему бы нет? Но, вы знаете, капуцинов много на самом деле. А может быть, вы знаете, где капуцины Каапори живут?
1: Каапори?
0: Это Каапори. Не просто капуцины, а капуцины Каапори. Я не знаю, какие капуцины в московском зоопарке, я там давно не был.
1: Там, по-моему, там разных много.
0: Вот.
1: Там, по крайней мере, два вида точно, я, по-моему, видел.
0: Ну, вообще, капуцинов очень много. Но как вы думаете, вот такое слово Каапори, вот из какого языка могло быть?
1: Ну, испанское, наверное. Или
0: ну,
1: португальское.
0: Почти. Вот. А если португальское, то значит, где Бразилия. Они живут? Правильно, отлично, прекрасно, великолепно. Это причем те самые капуцины, которые живут только в Бразилии, если не в зоопарке. А вы, кстати, не знаете, где живут самые северные капуцины?
1: Я не знаю, как это, они капуцины, не капуцины, но вот самых северных обезьян, вот японских макак, я вот видел в московском зоопарке, в открытом вольере, там где-то минус 20 было, они там бегали.
0: Это самые северные обезьяны. А вот самые северные капуцины, они в Европе живут.
1: Капуцины? Ну, тогда, наверное, возможно, в Италии.
0: Нет.
1: Или в Португалии.
0: Нет. Нет. Черчилль говорил, Гибралтар останется... британским, пока капуцины живут на скале. Вот. Вот те самые капуцины, которые живут на скале, то есть Гибралтар, это единственные европейские обезьяны. Вот. Но, кстати, это гораздо южнее, чем вот те самые японские обезьяны, которые в снегах живут вообще.
1: Да.
0: Вплоть до Хоккайдо. Спасибо, спасибо, Роман. Да. Вам хороших прогулок под Волоколамском. Я уже полторы недели не могу доехать. Вот. Дела в Москве держат. Да и слава богу, наверное. Все будет. Спасибо вам огромное. Дорогие друзья, если желаете играть, звоните, пишите, играйте. Петр, здравствуйте.
2: Добрый день.
0: Петр, вопрос по русскому языку. В общем-то, он довольно простой. Что такое коловращение?
2: Это Евпатий Коловрат, это...
0: Не-не-не-не-не-не,
2: нет, я понимаю, что действие это, нет, я слово, в смысле, это однокорень, ну, в смысле, это...
0: Хотите, я вам по секрету скажу, никакого Евпатия Коловрата, скорее всего, не было, это легенда.
2: Ну, как правильно, Евпатий Коловрат или Евпат Коловрат?
0: Да, главное с буквами не ошибиться здесь.
2: Да, да, да. Так, а может быть это с мельницей как-то связано?
0: Нет. Нет, это связано, это, разумеется, это связано с древним славянским словом «кола». «Кола» — это «вращать». «Вращать», «вращаться». Вот, это кол.
2: А это не вращение Земли, там, ну, это солнце, движение солнца по небосклону, нет?
0: Нет,
2: не,
0: вы знаете, Петр, коловращение, слово коловращение, это слово, которое характеризует просто постоянное, не дискретное, постоянное изменение, постоянное движение чего-то. Вы же наверняка слышали такое словосочетание, как коловращение жизни. Даже, кстати, если не ошибаюсь...
2: Нет, вот только сейчас услышу.
0: Что, серьезно, что ли? Почитайте рассказ у Генри, который так и называется «Коловращение жизни». Это беспрестанное изменение. Но именно беспрестанное, постоянное, не останавливающееся ни на мгновение. Коловращение. Но главное, что изменение. И теперь очень простой вопрос по химии и очень простой вопрос по литературе. Выбирайте.
2: Химия.
0: Химия. Что такое? Это вопрос был наверняка только в другом виде. Что такое алмаз?
2: Углерод.
0: Ну, что значит углерод?
2: Ну, химический состав, это как это...
0: Вот-вот-вот, чтобы правильно сказать. Это, вы все правильно говорите, это углерод.
2: Да-да, это да, углерод, просто у него строение, как же, кристаллическая решетка имеет там. То есть,
0: подождите.
2: Атом электрода упорядоченный там.
0: Есть такие химические элементы в периодической системе, да? В периодической таблице, извините. У которых может быть много разных состояний. Как эти состояния называются? Вот углерод один из них.
2: Аморфный, как? Ну там.
0: Нет. Все на тоже
2: ну,
0: на
2: да,
0: А.
2: Твердый, да, господи, все, да твердый. Ну, в смысле, твердые, жидкие и безобразные.
0: Нет, они все твердые. Все
2: аллотропные.
0: Вот, наконец-то, аллотропные модификации. Да, алмаз – это одна из аллотропных модификаций углерода. Совершенно справедливо, отлично, прекрасно. И последний, третий вопрос, он тоже простой, по литературе. Кто такой критик Латунский?
2: Ну, со стеклом не повезло, но как-то

0: козлов в то время было много.
1: Да мало ли донов, Педро.
0: Ну да, да. Спасибо. Да. Петр, спасибо вам огромное. Спасибо за хорошее настроение и за отличные знания. У нас Алексей. Алексей, здравствуйте.
2: Да, да, здравствуйте.
0: Алексей, вопрос по географии. Где находятся Марианские острова?
2: Марианские острова. Так, Марианские острова. Что-то, наверное, связано с Марианской впадиной.
0: Я открою вам секрет. Как раз вдоль Марианских островов и проходит Марианская впадина или Марианский жёлоб. Это правильно. Но где это?
2: Сейчас. Это, наверное, где-то в Тихом океане, я думаю, находится.
0: Правильно, уже хорошо. Вы знаете, на 4 вы ответили. Но здесь, понимаете, вот.
2: Так, а надо не океан узнать, надо что-то.
0: Нет, нормально. Ну, хотя бы в какой части? Просто Тихий океан — это ужасно большая штука.
2: Слушайте, ну они находятся где-то между Японией, я думаю, и Папуа-Новая Гвинея. Где-то там вот они должны быть.
0: Ну, знаете, я приму этот ответ, потому что то, что вы назвали, это действительно западная часть Тихого океана. Это действительно в западной части Тихого океана, от Японии довольно далеко. Вот, но это западная часть. Это западная часть, как и Япония, как и Папуа. Астрономия или мировая художественная культура, Алексей?
2: Да давайте астрономию попробуем.
0: Что такое Олимп? Простой вопрос.
2: Олимп? Ага. Так, это у меня что-то сразу мифы какие-то Древней Греции.
0: А вы знаете, в Солнечной системе все названо, ну почти все из мифов Древней Греции. Вот. Или что-то по латыни там. Но опять же, это пересказы греческих мифов. Давайте вы сейчас подумаете, совсем недолго, с вашего позволения. Ну как, полторы минуты. Кстати, можете подсмотреть в интернете. Я никогда против этого не бываю. Потом мы вернемся.
3: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
4: Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

Жизнь человека, которому стало плохо, часто зависит от тех, кто рядом. Внезапно давящие, сжимающие боли за грудиной, с распространением в левую руку, левую лопатку, левую челюсть, слабость, липкий пот – это инфаркт. Немедленно вызывайте скорую помощь. С заботой о вашем здоровье, Вологодский областной центр медицинской профилактики.

Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.

0: Маяк. Школьная программа для взрослых. Алексей, вы же с нами, никуда не делись, я надеюсь.
1: Да, я на связи, слышу вас.
0: Вы подсмотрели, что такое Олимп, или, может быть, вспомнили?
1: Не стал подсматривать, неинтересно так получается. Но смотри,

0: я попробую логически прийти к ответу. Если это все действительно так тесно связано с мифами и с мифологией Древней Греции, то я думаю, что Олимп и в астрономии, наверное, это какая-нибудь самая высокая гора, расположенная на какой-нибудь планете. Ну, я не знаю, ну, допустим, ну пусть на Марсе.
1: Отлично. Вы знаете, если... Точнее, даже если вы соврали и не подсмотрели, вы это сделали очень убедительно. Но, судя по всему, вы не соврали, у вас просто очень хорошо развито логическое мышление. Да, действительно, это самая высокая гора Солнечной системы, и действительно она расположена на Марсе. Вообще, горы могут быть расположены только на твердых планетах, но... Весьма вероятно, довольно высокие горы есть и на Венере. Но, к сожалению, поверхность Венеры вся не изучена, поскольку очень плотная атмосфера. Меркурий, он плоский. Ледяные гиганты, они тоже довольно плоские. Каменные гиганты, там тоже нет высоких гор. Мы уж не говорим про... каменные, ледяные. Вот. Мы уже не говорим про газовых гигантов, там гор быть просто не может. А вот на Марсе расположена самая высокая гора Солнечной системы, как некоторые называют мечта альпиниста, 20 километров, гораздо выше, чем Эверест. Отлично. Слушайте, задать вам сложный вопрос по мировой художественной культуре или довольно простой по литературе?
0: Ну, давайте сначала по культуре, а потом попробуем по литературе.
1: Вы наверняка видели эту картину, то есть если бы я использовал не то что ненормативную, но сниженную лексику, я бы сказал «зуб даю», но я так говорить не буду. Но вы видели эту картину неоднократно. А вот помните ли вы, кто ее написал? Картина называется «Опять двойка».
0: Так, «Опять двойка». Это получается там, где мальчик приходит домой, и там собака еще и
1: Да, я же говорю, конечно, видели, разумеется, да.
0: Слушайте, я на самом деле не буду хитрить. Я знаю, что она достаточно известная. И помню, что она, это, наверное, какие-то 50-е года, наверное, поэтому она, скорее всего, советская.
1: Конечно,
0: Помню, что она в Москве должна быть, наверное, где-то в Третьяковке, скорее всего, она находится. А вот кто написал, честно, не буду лукавить, не люблю, не могу вспомнить, не вспомню.
1: Что, не любите лукавить? Я вот люблю, допустим, особенно вы.
0: Да, ну, нет, я достаточно прямолинейный и... Считаю, что правдивость – это лучше, чем лукавство.
1: Но потом надо запоминать, где ты лукавил, а где не лукавил. Понимаете, это мозги перегружает очень серьезно. Вы правы абсолютно. Вы знаете, это такой художник Федор Решетников. У него есть несколько довольно известных работ. Все они находятся в собрании искусства России. Нет, не все. Не все. В искусстве России находится только первая версия картины. У него три версии картины этой. Федор Решетников его звали. Вот, и вы совершенно правы.
0: Теперь запомню.
1: Да. И вы совершенно правы насчет 50-х годов. Это 1952 год. Вот первая, самая ранняя версия картины. Вот. Потом была более поздняя, потом он ее третий раз дорабатывал, если не ошибаюсь. А потом, то есть это были авторские копии, но авторские. Вот. А потом, вы знаете, даже были копии не авторские. А помним мы эту картину потому, что, наверное, мы ее в учебниках по литературе всегда встречали. И довольно сложный вопрос, как мне кажется, хотя вы вопросы наши щелкаете как орешки. Это мои любимые архаизмы, архаизмы русского языка. Было такое слово «ланской». Как вы думаете, что оно означало?
0: Ланской. Какой еще раз?
1: Ланской. Ну, как муж, как муж Гончаровой после Пушкина. Ланской.
0: Ага. Так. А в каком, о каких годах идет речь?
1: Слово «ланской» употреблялось до 19 века.
0: Ага, я понял. Ну, вообще, первое, что на ум приходит, фамилии есть такие.
1: Ну, Ланской, муж, генерал-губернатор, муж Натальи Гончаровой.
0: Ну, например, да.
1: Да, но это прилагательное.
0: А, Ланской – это в этом значении прилагательное.
1: Это прилагательное, Ланской.
0: Так, ну, надо поразмыслить логически сейчас. Попробуем. Так, значит, если оно было там в разговорном языке, скорее всего, и было, конечно, прилагателем. Ланской, лан, от слова «лан». Ну, может быть, оно имело значение какое-нибудь временное, например.
1: Какое?
0: И, ну, так, временное. Скорее всего, наверное, могла речь идти о прошедших каких-то временах, может быть. Может быть, Ланской.
1: Козюльский, лето. Козюльский, кому вы пудрите мозги?
0: Какой?
1: Я говорю, Козюльский, кому вы пудрите мозги? Вы читаете, очень, очень хорошо играете то, что вы мыслите. Ну, вы мыслите хорошо, вы великолепно сказали, да, действительно, это прошлогодний, но вы это прочитали, к сожалению. Спасибо, спасибо вам огромное, Алексей, хорошего настроения и спасибо за то, что слушаете радиостанцию «Маяк». Спасибо тому, кто сейчас дозвонится по телефону 8-495-728-7171. Получит книгу от издательства «Эксмо», который празднует 35-летний юбилей, книгу «Проклятие дома Грязецких» от лауреата премии «Русский детектив» Тимура Суворкина. Если вы любите академическую музыку, 9 сентября в 20:00 Валерий Гергиев и симфонический оркестр Мариинского театра представляют в «Заряде» цикл концертов к 120-летию со дня рождения Дмитрия Шостаковича. Звоните, и два билета ваши. Это лучший концертный зал страны.

0: 15 часов в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Владимир Путин поблагодарил россиян, поддерживающих бойцов, участников спецоперации, за ратный подвиг и напряженный труд. Об этом президент заявил на съезде партии единороссов. Глава государства отметил, что чем сложнее для противника ситуация на фронте, тем более жестокие и варварские атаки совершает киевский режим. По словам Путина, в террористических атаках киевского режима проявляется его неонацистская русофобская сущность. Президент выразил уверенность, что российские бойцы не подведут, с ними все. Вся страна.
2: Продолжается специальная военная операция. И чем сложнее для противника ситуация на фронте, тем более жестокие, варварские атаки совершает киевский режим. В этом проявляется вся неонацистская, бандеровская, русофобская сущность той силы, с которой мы боремся. Сейчас очень многое зависит от нашей сплоченности, от мужества российских солдат и офицеров, от каждого, кто добросовестно трудится на своем месте, чтобы внести вклад в победу. Уверен, наши воины не подведут. С ними сейчас вся Россия, трудовые коллективы, фабрики, заводы, сельские тружники. Все, и ученые, и предприниматели, и инженеры, добровольцы и волонтеры, наш народный фронт, все гражданское общество. Хочу всех искренне поблагодарить за такое единство, верность Отечеству, за ратный подвиг и напряженный труд.
0: Выступая на съезде, Путин подчеркнул, что опирается на поддержку единороссов. Президент заявил, что поддерживает партию, глава государства пожелал ей успехов на выборах в Госдуму.
2: У «Единой России» огромный опыт политической работы, политической борьбы, реальных достижений. Все эти годы рассчитывал на «Единую Россию». Опираюсь и сейчас на вашу поддержку, за которую вновь хочу сказать спасибо всем нашим товарищам и сторонникам. И в свою очередь, сегодня на важнейшем предвыборном съезде хотел бы поддержать вас, пожелать вам успеха на выборах. Вместе мы обязательно реализуем все намеченные планы. Будем идти только вперед, служить России. Победа будет за нами.
0: Председатель партии, зампред Совбеза Дмитрий Медведев поблагодарил Владимира Путина за поддержку, назвал это мощным стимулом. Сегодня на съезде единороссы приняли новую народную программу партии. Медведев заявил, что она содержит системные ответы на запросы общества, стала результатом кропотливого труда. По словам Медведева, в основу народной программы легли предложения миллионов россиян. Это символ сплоченности граждан России, отметил председатель партии. Он назвал повышением рот до 35 тысяч рублей в среднесрочной перспективе одной из главных задач в народной программе единороссов. Медведев подчеркнул, что партия в рамках новой народной программы продолжит поддержку института семьи и повышение рождаемости. Он также сообщил, что единороссы проведут третий этап съезда, где подведут итоги выборов и примут манифест партии со стратегическими целями на дальнейшую пятилетнюю перспективу. Вооруженные силы России за сутки поразили военный аэродром, объекты топливно-энергетической транспортной инфраструктуры Украины, которые используются в СУ, места хранения беспилотников и комплектующих к ним, сообщили в Минобороны. Подразделения группировки войск «Восток» за сутки продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе техники трех украинских бригад и двух полков ВСУ в районах населенных пунктов Васильковка, Великомихайловка, Днепропетровской области, Барвиновка, Новотроицкая, Никольская, Шевченко, Мировка, Общая и Червоная Криница Запорожской области. Противник потерял свыше 310 военнослужащих, 7 боевых бронемашин, 7 автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы. Российские войска ночью нанесли групповой удар высокоточным оружием наземного базирования и беспилотниками большой дальности. В Киеве, по данным Минобороны, поражено локомотивное депо «Дарница». Это ключевое предприятие юго-западной железной дороги Украины, на котором выполнялось техническое обслуживание и ремонт локомотивного парка, который обеспечивает перевозку вооружений и военной техники для ВСУ. Еще одно сообщение Министерства обороны. Вооруженные силы России поразили беспилотниками два поезда, которые доставляли военные грузы в Днепропетровск. Объект железнодорожной инфраструктуры Полтавской области Украины загорелся после взрывов, передает ТАСС. Ранее сегодня сообщалось о взрывах в Полтаве, а также в Киеве, Борисполе, Киевской области, Одессе, Николаеве, Чернигове, в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. Несколько НПЗ уже введены в эксплуатацию. После ремонтов ожидается увеличение поставок топлива в России, сообщил вице-премьер Александр Новак. Он назвал импорт и выпуск топлива класса Евро-2, Евро-3 и Евро-4 главным источником покрытия дефицита бензина. При этом вице-премьер заявил, что доля топлива более низкого экологического класса в России будет незначительной. По словам Новака, крупные нефтяные компании не планируют производить топливо более низкого экологического класса. Зампред правительства также сообщил, что решение о продлении запрета на экспорт дизельного топлива для производителей пока не принято. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным центров ОБС, в Петербурге в воскресенье дожди, ночью временами сильные, плюс 15-17, в Москве ночью утром местами небольшие дожди, днем 22-24 градуса.

0: Школьная программа для взрослых.
1: Дорогие друзья, поговорим о путешествиях. Самое время путешествовать. Вы знаете, где-то по неделю назад, может быть, две недели назад, мы с нашим радиослушателем одним во время викторины, кот ученый, вспоминали, я не знаю, добрые или недобрые, вспоминали времена, это было в 30-е, в 20-е, 30-е года во Франции. Участники гонки Tour de France пили не воду, а пиво и вино. Но не потому, что они воду не любили, просто вода в бутылках тогда не продавалась. За это время многое изменилось. У нас сегодня путешествие по Франции, которое логично назвать «Тур де Франс», вместе с нашим уважаемым гостем. Виртуальной студии радиостанции «Маяк», кандидат географических наук, заведующий лабораторией современной школьной географии Высшей школы экономики Сергей Леонидович Баринов. Сергей Леонидович, здравствуйте.
2: Добрый день. Добрый день нашим уважаемым радиослушателям. Спасибо за прекрасную подводку. Действительно, по поводу вина и пива на Tour de France история характерная. Кстати, и названием замечательного вуза, в котором я работаю, высшая школа, да, это тоже французский феномен. Так что в каком-то смысле мы обязаны здесь французским коллегам, поскольку Grand École, высшие школы, это, собственно, да, штука, которую придумали как раз французы. О ней мы сегодня, в числе прочего, поговорим про их кулинарные.
1: Вы знаете, они почти все придумали. Знаете, Академию наук тоже они придумали, там, и так далее.
2: Это правда, кстати, да, это так. Ну, все-таки Гумбольдтовский университет, да, модель, по которому развивается большинство современных российских вузов, придумали немцы.
1: Ну да.
2: Вот. Но кроме него все остальное французы. Да.
1: Да.
2: Вот. Поэтому, собственно, про них поговорим. Вот. Сегодня у нас будет больше такое, давайте назовем его, теоретическое занятие, да, об устройстве общества и экономики Франции, а на втором эфире через какое-то время мы поговорим про особенности там внутренней структуры и непосредственные впечатления, которые получает человек, который посещает страну. Я во Франции был несколько раз, очень ее люблю. И, конечно, к счастью, в отличие от многих европейских стран, французы продолжают практически без проблем выдавать визы россиянам. Поэтому
1: вот вы знаете, можно... с языка сорвали. Вот о Франции говорить легко и приятно, потому что они дают. Они
2: да.
1: дают визы.
2: Да, абсолютно согласен. Да. Вот, это не единственное, впрочем, их привлекательность и преимущество, но обо всем по порядку. Начнем с экономики. Значит, Франция страна богатая, вот, это одна из крупнейших экономик мира. Ее ВВП составляет порядка $4 триллиона, если пересчитывать по, значит, по паритету покупательной способности, то есть это примерно в два раза больше, чем российская экономика. Вот. Для понимания того, как французская экономика устроена, важнее, конечно, не ее размер даже, а понимание ее структуры. Здесь есть довольно любопытный феномен, можно сказать, даже парадокс, да, потому что в таком туристическом стереотипе обывательском Франция – это страна, которая производит всякую роскошь, страна красивой жизни, да, где вот пьют вино вместо воды как раз и так далее. Да. И действительно, довольно серьезные сектора экономики французской, они сформированы именно из этого. Например, там специфически французская отрасль – это как раз вот производство предметов роскоши, там Гермес, Шанель и другие замечательные французские бренды, которые стали глобальными, и фактически это производство денег, ну, не то чтобы из воздуха, но из некоторой моды, да, в широком смысле этого слова.
1: Конечно.
2: Безусловно, они производят вещи очень качественные, но то, насколько они дороги, объясняется не столько качеством, сколько вот их креативностью и их популярностью. Вот в этом смысле французы являются родоначальниками такой современной западной экономики, которая, да, известна своей известностью, цитируя, значит, один прекрасный российский фильм «Квартет И». Французы это придумали. И поэтому с этой точки зрения стереотип совершенно правдивый. С другой стороны, Франция абсолютно опровергает распространенный стереотип о том, что французы, они вот такие творческие и креативные, и ни на что серьезно организованные, противопоставляем немцам их традиционно, да, в этом месте, ни на что серьезно организованные, они не способны. Напротив, Франция является там одной из самых мощных стран в смысле атомной энергетики. Это единственная европейская страна, одна из немногих мировых, где
1: я прошу прощения, позвольте допустить хихикс. Понятное дело, что немцы серьезные, организованные, но договор в железнодорожном вагоне в Компьенском лесу им подписать с французами пришлось.
2: Да, это так. Ну и продолжая тему железных дорог, справедливости ради, железнодорожное сообщение организовано во Франции существенно лучше, чем в Германии, тем более в Австрии. Хотя это парадоксально, казалось бы, история учит нас тому, что и немцы должны быть здесь лидерами, но нет, вот бывает и такое.
1: Потом родоначальники скоростного железнодорожного движения, опять же, это французы.
2: Все так, да, а также... Ну, не родоначальники, но точно одни из лидеров скоростного авиационного. Ну, во-первых, известная программа «Конкорд», где они действительно родоначальники, к сожалению, закрытая. Вот. Но, тем не менее, первый сверхзвук гражданский, да, это французы. И, безусловно, компания Airbus, которая является мировым лидером наряду с Боингом современного гражданского авиастроения, это тоже французы. Безусловно, это международный концерн, где участвуют и Германия, и много других европейских стран. Но головной офис находится в Тулузе. И, как следствие, в Тулузе, да, это такой один из главных мировых центров авиационной промышленности. И это тоже Франция. Поэтому
1: да
2: вот серьезная атомная...
1: Европейская космическая программа, в общем-то, она с французов и началась. И, в общем, они там играют первую роль до сих пор.
2: Да, и до сих пор они являются первой скрипкой, совершенно верно. Серьезный космос, серьезная атомная энергетика, да, серьезная гражданская авиация, наконец, серьезное автомобилестроение, безусловно, радиослушатели знают французские марки, многие на них ездят. Французы заходили, Рено конкретно заходило, да, в производство на территории России, то есть в этом смысле здесь все достаточно очевидно. Вот. И это мы еще не упоминаем серьезную химическую промышленность, очень крутую фармацевтику, не настолько, как американская, конечно, но тоже достаточно мощная. Вот. И получается, что французы, несмотря на то, что, как в любой развитой стране современной, 3/4 французской экономики формируют сектор услуг, безусловно, тем не менее французы сохранили такую вот очень мощную именно промышленную составляющую в своей экономике, и она играет по сей день в развитии Франции большую роль. Это одна такая важная структурная особенность, как формируется французское богатство. Да, оно формируется далеко не только из Шанель и Диора.
1: Вы знаете, вот я бы хотел еще, вот когда вы начали говорить про то, что именно французы научились продавать воздух, ну, то есть, когда ты продаешь бренд, то есть, и он стоит, то есть, и 90% цены – это цена бренда, мне вспоминается великолепная история. Значит, Кристиан Диор говорит Вячеславу Зайцеву. Славе, извините, он не любил, когда его звали Вячеслав. Славе Зайцеву. Слушай, придумай пуговицу, и будешь миллиардером. В свое время Кристиан Диор, он продал свой бренд. То есть он теперь не принадлежит наследникам Диора. Вот. И это была великолепная идея. То есть продавать пуговицу, которая будет называться Кристиан Диор. И все.
2: Да.
1: Это французы.
2: Да, это так. Да. И это французы, да. Это история звучит как такой, ну, классический стартап, да, то есть придумка идеи и ее раскрутка до высокой стоимости. И здесь это звучит похоже на американскую историю. Штаты мы обсуждали на прошлых двух эфирах, я к ним буду периодически адресоваться, как сказать, как к свежим впечатлениям для сравнения. При этом надо сказать, что французская модель организации экономики, она от американской отличается радикально. Американцы – это ставка в чистом виде на частную инициативу, на так называемое созидательное разрушение, да, то есть на то, что неэффективные устаревшие отрасли будут быстро отмирать за счет рыночного влияния. Французы действуют не так. У французов в экономике исторически и по сей день огромная роль государства. В этом смысле они ближе к китайской, японской, немецкой, российской модели. И государство здесь, ну, главный организатор всего. У этого феномена, ну, конечно, глубокие корни.
1: Знаете, стоит добавить, что, в общем-то, ну, вот если брать стариков Евросоюза, это единственное государство с президентской республикой.
2: А более того, даже суперпрезидентской.
1: Да, где, полномочия президента... Больше такого нет нигде в Европе.
2: Да, это так, действительно. Ну и, собственно, именно французскому правителю, это Людовик XIV, ему принадлежит или да. приписывается, да, как да. говорил Сократ, большинство цитат в интернете приписывают неизвестно кому. В общем, как бы он произнес фразу «государство – это я», да, то есть девиз абсолютизма. Вот, одновременно именно Франция является родиной современного республиканского строя, мы вводим за скобки Древний Рим, безусловно, там была республика. Вот, но современная республика пошла из Франции, именно они придумали заменить вот эту супервласть одного человека, да, разделением властей, которые, очевидно, требуют сложного государственного аппарата, очень сильного. И сегодня современная Франция с политической точки зрения, с точки зрения управления, она является вот таким миксом, да, из наследия абсолютизма с очень мощной ролью государства в развитии общества, да, и с наследием вот этого сложного республиканского строя с развитой бюрократией. Значит, собственно, французская бюрократия знаменита несколькими вещами. Во-первых, она знаменита любовью к бесконечным бумажным папкам, досье, это как раз французское слово, да, и справкам. Она знаменита жесткой централизацией наследия того самого абсолютизма. Вот, она очень уважаема в обществе. При этом святое дело за завтраком любого француза – это обязательно костерить свою бюрократию.
1: Ну, вот, это очень дело, важная часть, конечно,
2: да,
1: конечно.
2: Национального времяпрепровождения. Значит, французская бюрократия производит горы бумаг. У нее очень сложная, мощная иерархия. Она основана на традициях, которые заложены еще Наполеоном. Наполеон создал знаменитый гражданский кодекс, по которому в значительной степени, собственно, госуправление по сей день организовано. У нее особый язык со сложными архаичными оборотами. Это похоже на дипломатическую переписку. Она тоже очень такая архаичная. Вот. И французских бюрократов готовят в отдельных элитных школах. Здесь модель похожа на британскую. Да? Если вы не заканчивали Оксфорд и Кембридж, то вряд ли вы сделаете, да, мощную государственную карьеру. Здесь примерно то же самое.
1: Я прошу прощения, не могу не похвастаться. У меня старшая дочь 1.5 года в университете Реймс училась.
2: О, да, мои поздравления, это очень
1: премьеров,
2: круто.
1: Да, да.
2: Да, очень круто. Это, кстати, нас подводит к тому, как французы организуют образование. Здесь тоже роль государства огромная и тоже заметно сильное отличие от тех же штатов. Да, собственно, я уже упоминал высшие школы, Grand École. Да, специальные высшие школы, которые готовят вот эту самую управленческую интеллектуальную элиту во Франции. И, собственно, французские университеты, например, Сорбонна знаменитая, да, они очень часто как раз являются некоторым конгломератом таких Гран-Эколь. Собственно, Сорбонна реформировалась примерно 50 лет назад, объединяя в себя большое количество таких высших школ. Если вы попадете в Латинский квартал, то, собственно, он состоит буквально из вот этих отдельных высших школ.
1: Будете постоянно натыкаться на Сорбонну, да.
2: Да, да, во всех углах, да. Буквально, да, вы будете постоянно натыкаться на Сорбонну. Ну, по этой модели, собственно, вуз, в котором я работаю, тоже развивается последние годы, да, это вуз растворенный,
1: да,
2: в Покровском квартале. При этом государство, оно не просто финансирует образование, да, во Франции, в отличие от штатов, высшее образование бесплатно даже для иностранцев, вот, и при условии, что эти иностранцы готовы учиться на французском, да, то есть здесь две принципиально разных ставки. Американцы на высшем образовании зарабатывают, а французы за счет высшего образования отбирают себе вот в управленческий корпус, отбирают талантливых людей, которые сразу демонстрируют готовность ассимилироваться.
1: Знаете, что французы в прошлом году сделали? Весь Квебек на ушах стоял. Значит, для того, чтобы поступить... Ну, так получилось, что очень много талантливых канадцев из Квебека, который не самая хорошая провинция в Канаде,
2: по
1: зарплатам, да, уезжают, стремятся уехать во Францию. И, в общем, раньше это было все очень просто. Ты заканчиваешь школу, да, и, в общем, пожалуйста, поступай в любой университет Франции. Вот. То есть на обычных основаниях. И тут за полгода до приемной комиссии, до лета, это случилось то ли в феврале, то ли в декабре, Министерство образования, я не знаю, как оно называется во Франции, вот, издает закон, что один из экзаменов, который ты должен сдать у себя в Квебеке, это математика. Причем сдать так, как сдают во Франции. А математика в Квебеке и во Франции — это таки две большие разницы. Потому что во Франции она очень серьезная. И школьники, да, в Квебеке схватили. То есть в этом году много школьников из Квебека во французские университеты не поступило. Это говорит о том, что государство Франция очень заботится о качестве своего образования университетского.
2: Да, это правда, это действительно так, и вот этот, вот эта сильная математика, которую вы упомянули, да, это тоже достаточно характерная история. Допустим, там тоже британское образование, да, оно славно в основном социальными гуманитарными дисциплинами. Сорбонна имеет очень мощные блоки именно естественно-научные, да, собственно, я там последний раз был, поскольку моя невеста Ирина была там на летней, весенней школе, это был март, вот, и, собственно, Ир-биолог Сорбонна как раз собирает очень крутые школы, проводит конференции и так далее для физиков, биологов, геномиков, да, то есть вот по этим направлениям действительно для них сильная математика — это такая важная штука, что тоже не очень совпадает со стереотипом о творческих французах, да, вот такой тоже некоторый образовательный парадокс. Вот, продолжая тему государственной организации, да, тоже очень французская история, да, что государство не просто поддерживает общество деньгами, оно его пытается рационально организовать. Это касается, конечно, не только образования, это касается всей социальной политики. Во Франции очень высокий уровень социальной защищенности, мощные пенсии, мощное бесплатное здравоохранение, тоже серьезное отличие от тех же Штатов или Англии, где, в общем, более либеральная гораздо модель, да, там сам зарабатывай себе на социальные нужды. Вот здесь это прерогатива государства. Вот. Но, конечно, у такой системы, у нее есть цена. Цена, очевидно, это высокие налоги.
1: Ну да.
2: Значит, поэтому работающему человеку во Франции ему тяжело, он платит очень много налогов. И в последние годы ситуация усугубляется тем, что во Франции, как и во всех европейских странах, и в России тоже, стареет население. Поэтому людей, которые потребляют государственные ресурсы, становятся в процентном отношении больше. Те, которые дают государству эти ресурсы, в процентном отношении становятся меньше. Отсюда повышение пенсионного возраста и знаменитые французские протесты, пресловутые желтые жилеты, которые очень любят показывать у нас по телевизору, забастовки работников транспорта. Это действительно очень напрягает,
1: ну,
2: значит, жителей, особенно крупных городов. Вот. Но при этом надо сказать, что французские протесты, я это наблюдал, значит, воочию, это очень интересно выглядит, они очень интересно организованы. У нас, ну, понятно, не любят уличные протесты, потому что русский бунт он бессмысленный и беспощадный, как Пушкин писал. Вот. А французов это выглядит так, да, то есть это вот огромная толпа, которая митингует, и моя коллега из России, да, она, глядя на это, в сердцах сказала: «Господи, когда же это кончится?» На что живущий в Париже уже довольно долгое время наш соотечественник, не моргнув глазом, ответил: как, когда в 17:45 рабочий день сейчас закончится, они уйдут. Вот. И действительно, как бы в 17:45 желтые жилеты снимаются, вешаются на специально заготовленные, значит, эти самые вешалки, и люди расходятся к семьям пить вино, значит,
1: потому что ужин, протест, а ужин по расписанию. Сергей Леонидович, огромное спасибо вам за начало вашего рассказа о великой стране Франции. Ждем продолжения.
0: Страх конфликтов – это про неспособность выдержать реальность. Мы очень часто боимся конфликтов, потому что нам кажется, что конфликты – это всегда обязательно ссора какая-нибудь, драка, война, битва. Нет, конфликт – это про определение и заявление границ. Вот страх конфликтов – это страх заявлять свои границы. Сергей Насибян, психолог, радиоведущий.
3: Так говорит «Маяк».
0: Реклама.
4: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
3: Телефон рекламной службы 495-105-5244.
4: Маяк. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

0: 15:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Владимир Путин пожелал единороссам успехов на выборах в Госдуму. Выступая на съезде, президент заявил, что поддерживает партию. Глава государства подчеркнул, что для власти не должно быть второстепенных вопросов. Каждая жизненная ситуация важна. Призвание «Единой России», по словам Путина, заключается в служении народу и Отечеству.
2: Для нас должна быть важна любая жизненная ситуация, с которой сталкивается человек. Здесь не бывает второстепенных, незначительных вопросов. Слышать и уважать каждое мнение, быть честным с людьми, всегда идти навстречу, стараться помочь. Это, как раз это и есть наша работа. Дело чести и основа репутации политиков и всех, кто облечен властными полномочиями. А «Единая Россия» – это часть большой управленческой команды страны. Ее призвание партии – служение народу и Отечеству.
0: Владимир Путин поблагодарил россиян, поддерживающих бойцов, участников спецоперации, за ратный подвиг и напряженный труд. Глава государства отметил, что чем сложнее для противника ситуация на фронте, тем более жестокие варварские атаки совершает киевский режим. В террористических атаках киевского режима проявляется его неонацистская русофобская сущность. Президент выразил уверенность, что российские бойцы не подведут, с ними вся страна. Средствами ПВО за сутки сбиты 11 управляемых авиабомб и 1053 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки «Днепр» за сутки нанесли поражение формированием двух бригад ВСУ в районах населенных пунктов Орехов, Преображенко и Малокатериновка Запорожской области. Уничтожено до 30 украинских военнослужащих, боевая бронемашина, 14 автомобилей, 3 безэкипажных катера, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы и станция радиоэлектронной борьбы. Вооруженные силы России ударом герани поразили в Днепропетровской области два локомотива, которые доставляли военные грузы для ВСУ, сообщило Министерство обороны. Наше военное ведомство показало кадры поражения железнодорожных локомотивов. Взрывы прогремели в Одесской области. Ранее сегодня сообщалось о взрывах в Одессе, Киеве, Борисполе, Киевской области, Николаеве, Чернигове, Полтаве. В Полтавской области после взрывов загорелся объект железнодорожной инфраструктуры, передает ТАСС. Запад воюет против России телами украинцев, а руки у него погружены в накачивание антинародного киевского режима вооружениями. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью «Вестям». Министр подчеркнул, что Россия не пойдет к Западу договариваться. Там просто не с кем договариваться, сказал Лавров. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге в воскресенье дожди, ночью временами сильные, днем в северной столице плюс 15-17. В Москве ночью и утром местами небольшие дожди, ночью в городе плюс 16-18, днем 22-24 градуса. Сейчас в Москве плюс 22.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. В российской футбольной премьер-лиге сегодня стартовала программа пятого тура. В эти минуты «Факел» играет с Оренбургом. Идет первая минута. Пока что ничья 0-0. Екатеринбургский «Урал» одержал победу над ивановским «Текстильщиком» в матче восьмого тура футбольной первой лиги. Встреча завершилась со счетом 2-0. Мячи забили Денис Боков и Виталий Бондарев. «Урал», набрав 14 очков, поднялся на третью строчку в турнирной таблице второго по силе дивизиона России. «Текстильщик» с 6 баллами занимает 15 место. Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза признала правильным решение главного арбитра Артема Чистякова назначить пенальти в ворота московского «Динамо» в матче четвертого тура РПЛ против петербургского «Зенита». Об этом сообщается на сайте РФС. «Динамо» 16 августа в гостях уступило «Зениту» 0-3. На 29-й минуте Александр Соболев реализовал пенальти, назначенный Чистяковым после вмешательства ВАР за нарушение правил защитника бело-голубых Дэвида Рикардо. Эксперты единогласно постановили, что Чистяков принял верное решение. Лев Лазарев стал победителем первого этапа юниорской серии Гран-при по фигурному катанию. По сумме баллов за короткую произвольную программу на соревнованиях в китайском Сиане россиянин почти на 20 баллов опередил представителя Новой Зеландии Ли Яньхао. В соревновании спортивных пар первое место заняли Полина Шешелева и Егор Карнаухов. 35 баллов им проиграл китайский дуэт Чен Юй Сюань и Дунь Иньбо. Представители нашей страны стали победителями Гран-при по фигурному катанию среди юниоров во всех четырех дисциплинах. Российские студенческие сборные допущены к участию в соревнованиях по хоккею и кёрлингу на зимней универсиаде 2027 года, которая пройдет в китайском Чанчуне. Об этом сообщил министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев. Две серебряные медали завоевали российские гимнасты в пятницу на чемпионате Европы в хорватском Загребе. Арсений Духно стал вторым в вольных упражнениях, а Илья Заика занял второе место в упражнениях на кольцах. Сегодня соревнования в отдельных видах продолжатся. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
0: Школьная программа для взрослых. Дорогие друзья, продолжается школьная программа для взрослых. Поговорим о том, вот о чем, кстати, понимаете? Мы можем гравитацию описать, ну, как и электричество. Но что это такое, мы не знаем. Зато можем описать и понять, как она работает. Работает, разумеется, в кавычках. Хотя с точки зрения физики именно работает. Вместе с нашим уважаемым гостем, виртуальной студии радиостанции «Маяк», преподаватель физики школы под названием «Новая школа» Владимир Владимирович Ларин. Владимир Владимирович, очень рад вас слышать. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Игорь. Я вас тоже очень...
0: Ну, я же не обманул никого. Мы же не знаем, что такое гравитация.
2: Вы очень точно, мне кажется, подсветили то, как она исторически была исследована, потому что так как падение тел на Землю – это то, что наблюдают все люди с самого раннего детства в течение уже многих тысяч лет, собственно, явление гравитации было одним из первых, которые как-то были серьезно исследованы еще древними греками, на самом деле. Вот и начиная с Аристотеля, в каком 4 веке до нашей эры, который неправильно предложил, что тяжелые тела падают быстрее легких, вот, изучав падение тел, у него не было секундомера и так далее. Следующий прорыв, наверное, случился в 17 веке, когда Ньютон описал закон всемирного тяготения, и с тех пор мы как-то привыкли, что наука развивается очень сильно. Но с тех пор про гравитацию до начала 20 века, то есть 250 лет, никто ничего нового не мог сказать. Все говорили про то, как она работает, и это было хорошо исследовано и позволяло строить очень точные астрономические прогнозы, рассчитывать орбиты планет, предсказывать время появления комет. Было одним из первых подтверждений ньютоновской теории, то, что предсказали комету Галлея, и она действительно появилась в нужное время. Но вот почему это так? Почему тела притягиваются, если у них есть масса? Ни Ньютон, ни кто другой очень долгое время сказать не мог. Да и сейчас это... Я расскажу о том, как сейчас это устроено. Ну, довольно такое не очень удовлетворительное, на мой взгляд, представление. Но история с Ньютоном, на самом деле, на мой взгляд, еще более интересна, потому что Ньютон вывел свой закон всемирного тяготения эмпирически. Он посмотрел на движение тел, посмотрел на движение астрономических объектов, посмотрел на движение тел вблизи Земли и объединил все эти данные в один закон, который мы из школы знаем как закон всемирного тяготения, о том, что сила тяжести между двумя телами равна некой константе, умноженной на произведение их масс и деленной на квадрат расстояния между ними. То есть, если расстояние увеличивается в 2 раза, сила тяжести уменьшается в 4 раза. Если расстояние увеличивается в 10 раз, сила тяжести уменьшается в 100 раз. Вот это очень простой закон, который давал очень хорошую точность экспериментально. Точность экспериментов, он очень хорошо подтверждался. Но сам Ньютон посмотрел на то, что у него получилось, и сказал, ну, я перефразирую Ньютона, это так работает, но почему это так работает, я объяснять не берусь, и больше того, ему очень не нравилось то, как это выглядит, потому что как это выглядит? Есть два тела, они находятся на каком-то расстоянии друг от друга. И каким-то образом они знают про то, что на каком-то расстоянии находится другое массивное тело, и действуют друг на друга с силами,
0: который зависит от расстояния. Ну, на самом деле, от квадрата расстояния.
2: Зависит от расстояния, да. Но еще что важно, что если в одном из тел происходит какое-то изменение, например, оно сдвинулось, то второе тело мгновенно начинает чувствовать то, что то тело сдвинулось.
0: Ну да.
2: То есть это мгновенное действие на расстоянии. И уже тогда, уже во времена Ньютона, уже в 17 веке, у этого было очень много противников. Сам Ньютон, собственно, говорил, что это какая-то чушь, так не может быть. Как может мгновенно, а между ними может быть 2 метра, между этими телами, а может быть 2 миллиарда километров, как между космическими телами некоторыми. И, тем не менее, почему-то они мгновенно ощущают изменения, которые происходят невообразимо далеко. В общем, его интуиция его не подвела, и действительно так не может быть. Но только через 250 лет Эйнштейн сформулировал свою общую теорию относительности, которая дала немножко более полное описание гравитации и сказала, что, по сути, сила тяжести распространяется в пространстве не мгновенно. Ну, то есть гравитационное взаимодействие распространяется в пространстве мгновенно, а тоже с определенной скоростью, которая на самом деле равна скорости света. Это таким образом объединилось электромагнитное взаимодействие, немножко объединилось и гравитационное. То есть у них появилось что-то общее. Вот. А между этим было тоже много достаточно опытов. Там, опыт Кавендиша лабораторный, где он в лаборатории исследовал гравитацию. Соответственно, посчитав таким образом среднюю плотность и массу Земли и гравитационную постоянную с помощью этих опытов тоже можно было вычислить. Он использовал очень точные крутильные весы. По сути, что такое крутильные весы? Это такая штанга с двумя массивными шарами по краям, подвешенная на тонкую нить. И если эта штанга вращается, нить, соответственно, скручивается, и возникает очень маленькая сила, которая стремится вернуть ее в изначальное состояние. Соответственно, он рядом с шарами на краях этой штанги поместил другие шары, которые должны были их притягивать, и смотрел на отклонение.
0: Эти весы более гораздо более точны, чем обычные весы, потому что вес, который ты фиксируешь на обычных весах, он зависит от того, где эти весы находятся. То есть на вулкане Чамбароса это одно показание будет, в Москве или на уровне моря будет другое. А здесь абсолютная точность.
2: Это правда. И еще потому, что, ну, представьте себе тонкую нить, которую вы скручиваете. Не нужно практически никакого усилия прикладывать, чтобы ее скрутить. Соответственно, очень маленькая сила, которая возникает из-за притяжения этих шаров, позволяет им повернуться, потому что она практически не оказывает сопротивления.
0: Да,
2: какое-то оказывает, тем не менее.
0: Ну, минимально.
2: Очень маленькое. Его можно померить. Вот. В общем, мораль этой басни такая, что до Эйнштейна люди исследовали гравитацию, пользовались ней, но бросили задаваться вопросом, почему... Ну, на самом деле, не бросили, конечно, пытались, но никто не смог ничего придумать разумительного. Эйнштейн сказал, что сила тяжести – это не сила в классическом понимании. То есть тело одно не взаимодействует с другим телом, например, в электромагнитном взаимодействии. Два электрона обмениваются виртуальными фотонами и за счет этого отталкиваются друг от друга. Гравитация, по версии Эйнштейна, по крайней мере, не так. Гравитация заключается в том, что массивное тело искривляет пространство вокруг себя и время тоже. Ну, это лишнее сейчас усложнение. Но, в общем, оно искривляет пространство вокруг себя. И аналогию, которую обычно приводят, это берут ткань, натягивают ее на обод и кладут по центру массивную, ну, шар тоже, соответственно, он продавливает эту ткань. И, соответственно, если рядом лежат другие шарики, они начинают скатываться к этому шару, потому что он продавил пространство, которое тканью представляется в этой ситуации. То же самое, только в трех измерениях и сложнее происходит с настоящим пространством. То есть пространство искривляется, а тела на самом деле продолжают двигаться по наиболее прямым линиям, которые им доступны. Вот. Ну, просто из-за искривления пространства эти прямые линии тоже оказываются искривленными. И, соответственно, в какой-то ситуации, например, тело будет двигаться по орбите. Легко представить.
0: Владимир Владимирович, тут радиослушатель пытливый задал вопрос. Вот, видать, ну, слушатель, наверное, он, ну, не слышал начала нашей программы. Он спрашивает, в каких единицах измеряется гравитация? Ни в каких. У нас есть гравитационная постоянная, а для гравитации единицы измерения нет. Потому что такое гравитация, мы не знаем. Мы изучаем только проявление гравитации. Я правильно сказал?
2: Ну, есть сила, которая возникает вследствие гравитационного взаимодействия. Силу мы можем, она измеряется ньютона, как любая другая сила.
0: Силу можем, но это будет единица силы. А единицы гравитации отсутствует. Есть гравитационная постоянная. Ну, вот, строго говоря. Силу можем измерить.
2: Ну, да, наверное. Ну, и там есть, если погружаться в общую теорию относительности, метрический тензор, и у него есть компоненты, и у них есть какие-то единицы измерения, которые я сейчас не назову, но это очень, очень сложно, сильно за рамками школьной программы даже. Ну, а вот аналогия с прямыми линиями, о которых я говорил, тоже легко, на самом деле, представить. Вот мы находимся на

0: пространстве описываем какую-то кривую. Она получается замкнутой, например, в этом случае. Ну, похожая история происходит с искривлением всего пространства. То есть пространство для всех тел, как поверхность Земли для нас, которые воспринимают ее, ну, как все, что есть. Если бы мы были тараканами, которые не знали бы про третье измерение, не могли бы. Хотя тараканы умеют летать, это плохой пример.
1: Ну да.
0: Если бы мы могли только ползать по плоскости, мы бы ничего не имели никакого представления о том, что Земля на самом деле не плоская. Вот. И двигались бы, думая, что мы двигаемся по прямой, а на самом деле двигались бы по каким-то кривым. То же самое происходит в пространстве. Мы живем в трехмерном пространстве. Для нас четвертое измерение отсутствует. Мы не можем видеть этого искривления пространства.
1: И представить не можем.
0: Мы наблюдаем эффекты с ним связанные.
1: Да. Да.
0: Эффекты с ним связанные мы, конечно, видим. Вот. Соответственно, но тем не менее, сила тяжести действительно измеряется в ньютонах. Это обычная сила. И эффект вот этого искривления пространства трансформируется в силу, которую мы с вами каждый день наблюдаем. То есть Земля продавила пространство, и мы все немножко скатываемся в него. Соответственно, и находимся около Земли. Я помню, когда я был маленький, я думал, что вот если бы не было гравитации, мы могли бы летать, соответственно, все было бы. И играя в компьютерные игрушки, типа Counter-Strike, я помню, там была настройка, можно было уменьшить гравитацию, и прыжки были высокие такие.
1: Давайте на этом драматическом моменте мы прервемся на полторы минуты и продолжим.
2: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
3: В некотором царстве, в нашем государстве, жили-были добрые молодцы. Двое толковых, а двое так себе. Времена тогда тихие были, скорости небольшие, а ДТП незначительные. Пересели люди в кареты самодвижущиеся. Кто посмекались и сообразили, что и на задних сиденьях пристегиваться надо. Ну, а кто не смекнул? Призадумались тут добрые молодцы и решили пристегиваться. Так вот, половины трагедии могло и не быть, если бы все были пристегнуты. И это не сказка.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
4: Программа для взрослых.
1: Владимир Владимирович, вы вот сейчас вспоминали о том, как в детстве, да не только вы, я тоже, мы хотели победить силу гравитации, летать, как в компьютерных играх, уменьшить ее. А вам не попадалось в соцсетях в различных пару недель назад такой, я прошу прощения, фейк про то, что 12 августа на несколько минут исчезнет гравитация Земли? Не попадалось, нет?
0: Слава богу, нет.
1: Ну, слава богу, нет. Ну, это не на самом деле, то есть это, причем там на полном серьезе все. Ну, то есть люди, которые это придумали, они понятия гравитация и масса между собой не связывали.
0: Да, ну и, конечно, если бы на несколько минут исчезла гравитация, это привело бы к окончанию

0: И вообще вселенной, если бы она исчезла. Это, знаете, как исчезло пространство-время.
1: Ну, если да, если так это рассматривать. Но даже если рассматривать, что исчезла просто сила, не связанная ему с пространством времени, то, представьте, мы сейчас находимся на поверхности Земли, и Земля вращается достаточно быстро, но мы почему-то с ее поверхности никуда не улетаем. Если бы гравитация была выключена, нас бы ничего не удерживало и не заставляло бы вращаться вместе с Землей. Ну, Земля бы разлетелась, но это другой вопрос.
0: Но это другое дело уже, да.
1: Да, допустим, Земля жесткая, и, допустим, она бы не разлетелась. Но что бы удержало вас, и что заставило бы вас повернуть вместе с Землей? Ничего.
0: Ничего.
1: Вы продолжите двигаться по прямой, как известно по первому закону Ньютона. Если система отчета инерциальная, то и на тело не действует никакая сила, то она продолжает двигаться равномерно и прямолинейно, соответственно. Все мы бы стали постепенно подниматься над поверхностью Земли и за несколько минут поднялись бы на несколько сотен, кажется, метров. Я так надо посчитать отдельно, сейчас не помню, сейчас вам скажу. Вот, соответственно, потом гравитация бы включилась обратно, ну, все бы вернулись и упали. Хорошо тем, кто оказался бы в помещении. Машины, самолеты, все, что не закреплено, все, соответственно, оказалось бы высоко-высоко, и потом упало бы обратно. Вот. Ну и на самом деле, если бы не было, даже если бы сила тяжести была сильно меньше, наша жизнь была бы сильно сложнее. Астронавты, высадившись на поверхности Луны, испытали на себе силу тяжести в 6 раз меньше, чем на Земле. И им было сложно перемещаться. Любой толчок, человек хочет переместиться из точки А в точку Б по поверхности, он может делать это только прыжком, потому что он толкается от поверхности и сразу начинает довольно высоко подлетать, поэтому они стали перемещаться прыжками. Жизнь была бы сильно-сильно другой. И есть же еще другие, может быть, менее очевидные эффекты. Например, земная сила притяжения очень удачно подобрана по размеру, если можно так выразиться, по величине, чтобы геостационарная орбита, то есть орбита спутника, на которой он совершает один оборот вокруг Земли за 24 часа. Это позволяет ему находиться над одной точкой.
0: Над одной точкой, да. Если бы не было геостационарных спутников, нам было бы сложнее со связью и с ориентировкой на Земле.
1: Конечно, да. Если представить, что сила тяжести существенно меньше, то высота геостационарной орбиты была бы существенно ниже. А чем ниже спутник над поверхностью Земли, тем меньше Земли он видит, соответственно, тем сложнее. Ну, так, спутник висит где-то там над экватором и видит половину Земли, по сути. И вот можно взять спутниковый телефон, направить антенну на спутник, позвонить кому угодно на Земле. И так не получалось, приходилось бы делать связь между спутниками. Если бы не было, или была бы другая сила тяжести, да, нам было бы проще, может быть, взлетать с поверхности Земли, но космические полеты — это все орбитальные полеты, по большей части. И, на самом деле, орбитальная механика очень сильно связана с тем, что другие планеты тоже притягивают наши космические аппараты, и зачастую мы можем использовать притяжение других планет.
0: Если бы не это, собственно говоря, Voyager бы не летели бы так далеко.
1: Да, потому что они использовали притяжение Юпитера для того, чтобы разогнаться. Это звучит очень контринтуитивно, но тем не менее, есть такое понятие, как гравитационный маневр.
0: Да.
1: Когда они, изменив направление своего движения, за счет того, что планета, с помощью которой они направление своего движения изменили, сама двигается, и получили относительно Солнца прибавку к скорости. Планета чуть-чуть замедлилась, но это совсем чуть-чуть.
0: Планета, то есть в любом случае, когда Voyager использовал, использовал притяжение Юпитера или Сатурна, планета замедлилась. Просто это зафиксировать невозможно. Но по всем законам оно и происходит.
1: Ну, можно посчитать легко, на самом
0: конечно,
1: деле, насколько
0: конечно.
1: Она замедлилась. Мы знаем, энергия-то сохранилась
0: конечно.
1: В системе, в Солнечной системе.
0: Да.
1: Но Просто у Voyager ее стало побольше, а у Юпитера стало чуть-чуть поменьше. Угу. В общем, да, сила тяжести очень интересная и полезная, на самом деле, штука. Конечно, иногда она нам мешает. Хотелось бы уметь ее выключать периодически. Но надо понимать, что без нее жизнь, как мы ее себе представляем, была бы невозможна абсолютно.
0: Это, вы знаете, вот у жирафа, для того, чтобы... У жирафа два сердца, то есть два насоса, чтобы качать так высоко кровь в голове. А если бы сила тяжести, допустим, была больше, ему надо было бы не два насоса, а три или четыре. Да и человеку тоже, если бы сила тяжести была больше. И скелет должен... Вот. А если меньше, допустим, если сила тяжести сильно меньше, ну, тоже скелет бы у нас был хрупкий очень, если бы как мы жили как на Луне. Безумно интересно. Вы знаете, очень хорошо... Я считаю, что мы не дошли до бозона Хиггса. Потому что когда начинаешь думать о гравитации и о силе тяжести, мозги заворачиваются. А когда начинаешь про бозон Хиггса читать, совсем плохо. Но только тем, кто физику плохо знает. Спасибо вам большое, Владимир Владимирович. Приходите к нам почаще, пожалуйста. Дорогие друзья, спасибо всем, кто был и остается сегодня на маяке. Мне кажется, с нами интересно. Пока.

0: 16:00 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Предстоящие выборы в России станут выражением общей воли миллионов россиян и их стремлением обеспечить суверенитет и безопасность страны, заявил Владимир Путин. Он пожелал единороссам успехов на выборах в Госдуму, выступая на съезде партии. Глава государства подчеркнул, что единороссы берут обязательства по всем вопросам, которые важны для граждан. По словам Путина, несмотря на все трудности, Россия развивается, запускает масштабные проекты.
2: «Единая Россия берет на себя обязательства по всем вопросам, которые важны для людей. Это поддержка семей с детьми, построение сильной экономики и технологическое лидерство, защита ценностей, традиций, исторической памяти нашего народа, его культурной идентичности, гармоничное развитие всех российских регионов, достижение высокого качества жизни в крупных и малых городах, на селе. И еще важно, что Единая Россия традиционно формирует свою программу как живой, постоянно обновляемый документ. Достигнув заявленных целей, откликаясь на пожелания людей, ставит следующие, еще более амбициозные задачи. Такую высокую динамику работы диктует само время. Страна, несмотря на все трудности, развивается, запускает и реализует масштабные проекты для повышения качества государственного управления и обороноспособности, роста экономики, развития социальной сферы. И все новые возможности, которые мы создаем вместе, должны укреплять суверенитет, безопасность России, ее позиции в мире. Должны служить людям, работать на благополучие и благосостояние российских семей.
0: Владимир Путин выразил уверенность, что ветераны, участники спецоперации, будут достойно работать в парламенте. Выступая на съезде, глава государства отметил, что народная программа единороссов подготовлена в диалоге с людьми на основе их инициатив и предложений. Путин назвал Россию суверенной страной, которая сама определяет свое будущее.
2: Среди ваших кандидатов немало ветеранов специальной военной операции. Я вижу их в зале. Наши герои достойно сражались за Россию и, уверен, будут достойно работать в парламенте страны. У них за плечами бесценный опыт, глубокое понимание проблем, с которыми сталкиваются фронтовики и их семьи. Убежден, они направят все силы на решение всех этих задач. В целом, народная программа дает системные ответы на запросы общества. Разделяю такой подход и рассчитываю, что партия внесет весомый вклад в достижение национальных целей развития, цели суверенной страны, которая сама, только сама определяет свое будущее.
0: Сегодня на съезде единороссы приняли новую народную программу партии. Она содержит системные ответы на запросы общества, заявил председатель партии, зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Он отметил, что Россия справляется с колоссальным внешним давлением и движется к победе в спецоперации. Медведев заявил, что нет и не может быть прощения мерзавцам, которые ехали из России и желают ей поражения.
3: Мы реализуем всероссийский просветительский проект «Россию не отменить». И ведь сейчас много попыток сделать вид, что нас с вами просто не существует, что Россия – это недоразумение, которое должно исчезнуть. И еще о тех, кто добровольно, по собственной воле, проводит в жизнь эти человеконенавистнические идеи, прежде всего в западном мире, конечно, о предателях, отщепенцев, которые разбежались по тихим углам, как тараканы, и прозябая там в изгнании, обреченные на тоску и во многих случаях утрату сытой жизни, жалко тявкают на нашу страну, желая ей поражения в войне. Только вдумайтесь, их страна воюет, как бы они там себя ни называли, гибнут солдаты и мирные жители, а они желают смерти своей стране. Прощения таким мерзавцам нет и быть не может.
0: Медведев назвал циничными негодяями врагов России. Он также отметил, что Украина потеряла половину населения и 20% случайно оказавшихся у нее территорий. Слава Медведева, возвращенных территорий будет все больше. Доблестная российская армия это подтверждает. Российские войска за сутки поразили пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований иностранных наемников в 146 районах, сообщили в Минобороны. Подразделения группировки войск «Центр» за сутки улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе техники 6 украинских бригад в районах населенных пунктов Сергеевка, Светогоровка, Белозерская, Ановка, Золотой колодец, Рубежная, Грузская, Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили более 360 военнослужащих. Вооруженные силы России ночью нанесли групповой удар высокоточным оружием наземного базирования и беспилотниками большой дальности. В Киевской области, по данным Минобороны, поражен логистический центр «Бровары». «Бровары» — это крупный сортировочный комплекс компании «Новая почта», где хранились комплектующие и готовые изделия для ППЛА большой и средней дальности самолетного типа. Кроме того, в субботу в портах Черноморской, Южной, Одесской области поражены склады с военным имуществом и резервуары с ГСМ, предназначенные для ВСУ. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Макс в сообществах Вести.
1: Погода.
0: В Москве ночью и утром местами небольшие дожди, ночью в городе плюс 16-18, днем 22-24 градуса.
4: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
5: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
6: Дорогие друзья, лечиться по радио это бесплатно и, чуть не сказал, бесполезно. Нет, мы просвещаем, конечно, мы против того, чтобы по радио оказывать медицинскую помощь без знания пациента и без квалификации самих врачей. Но есть у нас Ольга Кашубина, медицинский журналист и врач. Ольга, очень рад нашей новой встрече. Доброе утро.
7: Доброе утро.
6: Да, Оль, мы сегодня поговорим о... Вот ведь тонкая такая история-то, да? Тонкая история. По тонкой кромке льда мы с вами сегодня пройдем. Семейное положение. Как влияет на здоровье и продолжительность жизни семейный статус человека? Оля, вот давайте поделюсь бытовыми такими обывательскими представлениями, да, как человек, который, ну, начиная с середины 90-х годов, всегда читает каждый день всю подборку новостей, и от этого у меня, значит, соответственно, греется голова, честно говоря, порой, и не хочется общаться с людьми после этого, потому что столько информации, сколько зумерам и не снилось. Но, тем не менее, за эти годы я заметил некоторую тенденцию, что в классическом варианте всегда считалось, что люди семейные живут дольше. Даже начали проступать какие-то вот осязаемые черты этого долгожительства семейного. Ну, во-первых, говорят, что вот если что-то случится... то скорую и неотложку вызовут, конечно, близкие внутри квартиры раньше, чем соседи, которые почувствуют нехороший запах. Это что-то вроде...
7: Хотелось бы пораньше, конечно.
6: Да, соседям, да. А потом вот последние 5 лет, несмотря на то, что мы как раз начали очень серьезно озаботились, короче, мы демографией, семейной историей, то, что 85% разводов, еще какие-то, в общем, страшные цифры, страшилки к нам приходят, да, вот стали появляться, наоборот, в противовес какие-то новости, тоже опирающиеся на исследования, что, мол, да нет, вроде как, вон, холостяки подольше-то же тянут, да, и так далее. И появилась такая формулировка, не то, что формулировка, а понятие о том, что есть качественное долгожительство, да, то есть можно жрать с утра целую пригоршню таблеток и еле ходить, опираясь на ходунки с колесами, да, и дотянуть до 130 лет, а есть понимание того, что можно и в 80, условно говоря, выглядеть, например, как Трамп, потому что он выглядит замечательно, правда?
7: Вот. Это правда.
6: Ну, для 80 лет он бодрячок, то будь здоров, еще энергичный, вот что убивает больше всего. И он энергичный. Да, правда, его тут в Тегеране, говорят, нарисовали фреску, как это называют журналисты, где-то в центре города, и в гроб положили.
7: Красиво нарисовали, да.
6: Да, да, да, узнаваемо, кстати говоря. Так он как живой лежит, как живой, да.
7: Как и очень эффектный, вот да.
6: Бодрячок, да. То есть вот много разных мнений, и люди в растерянности, да. Что нам все-таки говорят-то исследования настоящие, серьезные? Потому что все-таки, знаете, если эти исследования, например, начались там несколько десятилетий назад, например, в 70-е, 80-е, да, то тогда семья была другим. Ну, согласитесь, да, и быт был другим, и зависимость. Зависимость, например, от супруги, как от человека, без которого дом рушится, а он был другим, чем сейчас. И женщины тоже от мужа гораздо меньше стали зависеть в материальном плане и сами могут стиралку набить своим бельем, правильно, без мужчины, а мужчина без женщины. Ситуация бытовая очень сильно изменилась. А вот есть ли какое-то представление научное, Оля, действительно о том, что же влияет на долгожительство, все-таки семья или вот эти сольные, так сказать, гастроли?
7: Да? Да, давайте обсудим, потому что вообще вся эта тема с исследованием влияния брака на здоровье и продолжительность жизни, она вот как бы очень хорошо иллюстрирует, как в науке все запутано, но мы попробуем распутать. Итак, то, что касается здоровья в браке и продолжительности жизни, действительно, если вот мы как бы ничего не анализируем дополнительно, а просто смотрим на продолжительность жизни людей, которые хотя бы когда-то в жизни состояли в браке, и людей, которые, например, ну или не состояли в браке, или развелись, или у них, например, они овдовели. В общем, люди в браке всегда живут дольше, счастливее и более здоровыми. Это как бы факт. При этом хочу отдельно отметить, что вот вы упомянули то, что, возможно, есть некоторые искажения старых исследований, связанные с тем, что у нас поменялся контекст, образ жизни и так далее. Ну вот эти старые исследования говорят, что мужчины выгоды от брака с точки зрения здоровья получают больше. Вероятно, это связано с тем, что мужчины чуть более, так, ну не скажу халатно, но чуть-чуть более наплевательски относятся к своему здоровью, чем женщины. И, видимо, женщины и до брака, и во время брака заботятся о себе примерно одинаково. А мужчин брак или их супруги стимулируют все-таки чуть больше следить за здоровьем. То есть мужчинам профитов для здоровья от брака как будто бы больше. Но тут как бы безусловно, поэтому если у вас есть счастливый брак или вы планируете вступить в счастливый брак, то в общем ни в чем себе не отказывайте, это здорово. Вот в апреле, например, вышло исследование, что женатые люди и замужние люди гораздо реже болеют раком. Тут как будто бы врачи ссылаются на то, что в парах супруги чаще видят симптомы, ранние симптомы друг у друга, своевременно отправляют супруга или супругу за медицинской помощью, и тем самым как бы благополучно выздоравливают и так далее. То есть как будто бы, как ни посмотри, брак – это очень хорошо для семьи. Но тут есть несколько серьезных ограничений, о которых стоит сказать. Самое первое ограничение состоит в том, что в целом здоровые люди, они чаще заключают браки. То есть как будто у нас сразу немножко искажается выборка. Если человек изначально был не очень здоровым, может быть, с какими-то тяжелыми заболеваниями, он с меньшей вероятностью вступает в брак. То есть брак такая более история про здоровых людей. И это, конечно же, влияет и на продолжительность жизни, и на дальнейшее состояние здоровья этих людей. Во-вторых, очень важно отметить, что пользу здоровью как мужчинам, так и женщинам приносят только счастливые браки. Потому что если брак не несчастные, с какими-то токсичными отношениями, не дай бог, семейным насилием, это все, конечно же, ухудшает состояние здоровья супругов, и поэтому тут очень важно вот это тоже иметь в виду. Кроме того, ну, есть
6: под
7: момент...
6: Под насилием, Оля, мы понимаем не только физическое, но и морально-нравственное.
7: Психологическое, да. То есть, когда люди страдают из-за, ну, как бы, несчастливого брака, это, возможно, хуже, да и точно хуже, чем если бы они были не замужем, не женаты, может быть, были бы окружены просто друзьями, каким-то вот своим социальным кругом, и, в общем, жили бы в безопасности и не страдали бы. Вот. И поэтому очень важно, чтобы брак был счастливым. Отдельный вопрос, что делать, если он несчастливый, там, возможно, есть разные способы его поправить, не обязательно сразу же разводиться, но, тем не менее, как бы терпеть несчастливый брак и думать, что все равно зато так я буду здоровее и дольше проживу, это неправильно. И, наконец, есть один важный фактор, который очень, ну, немножко искажает эту статистику, когда мы говорим, что класс, счастливый брак продлевает жизнь, и вообще брак продлевает жизнь, важно не забывать, что, во-первых, разводы ст- становится очень большим потрясением, часто таким вот, который сказывается на здоровье человека, сильнейший стресс, и как бы да, а разводы случаются...
6: Ну, кстати, Оля, тут маленькая реплика. А, значит, вы же не будете отрицать нашу ЗАГСовскую статистику, что 85% подателей заявления на развод женщины,
7: Это женщины,
6: в последние годы. А и потом, вот эпидемия, которая длится уже несколько десятилетий, в плане отказа брать фамилию мужа, в отличие от девичьей, да, или от предыдущего брака, она же мотивируется тем, что человек, ну, если честно, да, без лукавства, без вот этого кривляния, которое обычно, да, вот для того, чтобы выглядеть лучше, чем ты есть, на самом деле человек просто не уверен в этом избраннике, поэтому и не хочет менять всю эту, весь этот ворог документов, да, как вот все говорят, я не хочу менять документы.
7: Я думаю,
6: вот.
7: Что, знаете, это еще...
6: Я к чему? Нет, это как прелюдия, да, я к вашей фразе просто о том, что потрясением является. Вот мне кажется, для этих-то не является потрясением, потому
7: которые
6: что они
7: подают
6: были
7: заявление.
6: Морально... Потом подают, и которые не меняют фамилии. Они были готовы к этому. Они, воспринимали брак как тест. Выдержит чувачок мои требования или нет, да?
7: Но про разводы, вы знаете, я тоже, честно говоря, всегда без экивоков, правда, считала, что это женщины, значит, такие коварные, все время разводятся с мужчинами. Что же мужчины-то, значит, неужели им так хорошо в браках? Поговорила тут с одним демографом. Он говорит, что во многом это обусловлено особенностями нашего брачного законодательства, потому что оно, ну, оно устроено в пользу женщин. И мужчина, даже если ему брак очень неприятен и тяжело дается, часто не делает этот шаг в сторону развода, потому что он понимает, что он гораздо более уязвим с точки зрения раздела имущества, детей и так далее в случае развода. Поэтому как мужчина немножко в зависимости, и поэтому терпит и тянет до последнего, даже если ему брак не нравится. Потому что он, например, жену не любит, а детей очень любит, но понимает, что, скорее всего, они останутся с матерью. И вот как бы... А женщина как бы решается легче, потому что как раз она уверена, что законодательство будет почти наверняка на ее стороне, особенно если есть общие дети. Но, тем не менее, да, в общем, развод.
6: Кстати, Оля, тут узнал, значит, потрясающую вещь. Оказывается, у нас, представляете, если даже ты докажешь, что ты не папаша, ну, то есть, если ДНК-тест официальный не сроднит тебя с детишками, то наше законодательство не подразумевает возвращение алиментов. Представляете? Удивительно. То есть даже вообще нет такого представления. Там, как это, 116-я статья какого-то кодекса приводится, что, мол, даже если ты по закону окажешься не папаша, то закон не предполагает тебе возврат алиментов. Удивительно. Просто поразительно.
7: Это правда. У нас семейное законодательство, к сожалению, да, и на заметку законотворцам, устроено так, что как будто оно, ну не то чтобы оно поощряет разводы, но оно как бы, скажем так, не препятствует им, мягко говоря. Что еще? Смерть супругов тоже оказывает очень тяжелое влияние на состояние здоровья и продолжительность жизни оставшегося супруга. И, ну, это естественно, конечно же, когда близкий человек умирает, и как бы, ну, как ни парадоксально, люди, которые в брак не вступали, да, если у вас как бы нету тещи, ее что там дальше, не помню. Ну, в общем, безусловно, очень важно помнить о том, что, как бы, да, счастливая супружеская жизнь может в какой-то момент закончиться, и это будет тяжело для оставшегося в живых супруга. И кроме того, тут действительно очень важно отличать образ жизни, когда мы представляем себе человека, который живет без брака, одинокий, мы думаем сразу, что он такой бирюк, сидит в пустой квартире целыми днями, ни с кем не общается, и все такое. И, конечно же, у него там все болезни обострятся, и стрессы огромные, и так далее. Но действительно люди не в браке, они, ну, ведут разный образ жизни. Опять же, есть еще гражданские браки, которые часто не учитываются.
6: И тут
7: в том
6: еще,
7: числе...
6: Оля, еще вставлю 5 копеек на тему разного образа жизни, да, вне брака. Так более того, у нас же, опять же, по закону, да, говорится о том, что у нас, значит, люди остаются в браке независимыми по закону, да, вот, и я наблюдаю за тем, что люди берут в супермаркетах, ну, знаете, когда на неделю они закупают вот эту целую телегу, да, и я так понимаю, что они, ну, точно достали-то прожить не хотят. Так вот, мягко говоря, оба причем не хотят. Я вижу, что они там берут, там и пивасик, и водяра, и какие-то плюшки невероятные, вот эти все сладости, все гадкие, и
7: газировка. Да.
6: И вот вы просто представьте, ну, даже хорошо, просто я влияние вот этого семейного закупочного ритуала на то, чтобы питаться, например, нормально. Ну, если вот холодильник у тебя набит этим барахлом, о котором мы всегда говорим, что это яд, да, то, ну, они же... оба будут так питаться. И вот смотрите, мы сколько мы в эфире не уделяем внимания правильному питанию, да? Слушай, я даже стал правильно питаться из-за наших разговоров в эфире. И начинаю подозревать, что это единственный человек, который так сделал после наших программ. Но по статистике все равно бутерброд с колбасой, с майонезом, с каким-то маргарином все равно на первом месте, понимаешь ли, в качестве завтрака в стране. Ты понимаешь, что происходит? Это я не тыкаю, это я риторически, да, Ольга, вы понимаете,
7: да, я понимаю, да. Да, есть исследования, которые показывают, что если один из партнеров, например, страдает ожирением, то это очень сильно повышает риски ожирения до второго партнера, который, например, вступал в отношения в хорошем весе, в здоровом весе, но вот пищевые привычки, вот когда говорят вот про то, что, ой, у меня это семейное, например, ну, что вроде как наследственность, вот я там, например,
6: не путать с хорошим конкурсом, у нас это семейное, это хороший конкурс.
7: Это хороший конкурс, а вот у меня это семейное, тут вопросы, что дело не в генетике, скорее всего, а просто в пищевых традициях семьи. Если вот, да, принято такую огромную нездоровую корзину набирать на целую семью, сложно, в общем, уклониться от поедания всего того, что в ней лежит.
6: То есть, Ольга, смотрите, получается, а смотрите, а с другой стороны у нас есть, например, семьи бегунов, да, или семьи кто в фитнес ходит, да, то есть получается, что все равно, если люди, условно говоря, совпали по хорошим привычкам, да, то они друг друга поддерживают. Если они совпали по нехорошим, в том числе, да, и едят мазик с утра до ночи, да, то они будут тянуть друг друга вниз. То есть сама по себе семья, она в плане питания, по крайней мере, да, она не фактор никакой, да, она просто как бы склеивает такую ячейку общества, которые либо оба порочные, либо оба такие непорочные, да, вот
7: порочное семейное поведение, да. Все так, кстати, о непорочности. Дети тоже оказывают влияние на продолжительность жизни супругов, а ну уж раз мы говорим о браке, то как бы в браке дети появляются у нас, к счастью, чаще, чем вне брака, поэтому можно также фактор детей тоже здесь как-то обозначить. Кратко скажу, что статистика ученых такая. Оптимальное как бы для здоровья супругов количество детей считается 2-3. А все, что меньше, плохо, потому что, ну, соответственно, мало положительных эффектов для здоровья женщины, если у нее нет детей, если один ребенок, тоже недостаточно много. А, как ни странно, мужчинам дети тоже полезны для здоровья, потому что, оказывается, родительство, отцовство ведет к снижению тестостерона, прекрасного мужского полового гормона, который, между тем, повышает вероятность рисков инфарктов и инсультов.
6: Да, была новость про жизнь, что только после рождения второго ребенка у женщины активируется что-то там в мозге, связанное с вниманием. И еще какая-то там черта, то есть вот открывается как бы второе дыхание.
7: Приходится
6: следить
7: за двумя одновременно.
6: Да, там что-то действительно, да. И, Оль, не могу не спросить о блуде, конечно. Мы затронули так вокруг да около, да, так между струек с вами элегантно дождя, да, идем по этой чащобе. Вот это же тоже важная история. Если человек живет один, ему вменяется, что он все время меняет кого-то. Или наоборот, у него никого нет, потому что он как бы теряет квалификацию какую-то. А в браке, с другой стороны, говорят, вот есть какие-то нормативы, 2 раза в неделю, 3 раза, там раз в месяц и так далее. Я читал, да, как на ГТО, похоже. Сколько надо там пробежать, сколько надо, так сказать, отжаться. Да, такие вот цифры есть какие-то. Вот в этом смысле постоянный партнер, да, хотя говорят, что мужчины любят новизну, а некоторые говорят, что и женщины тоже, ну, в общем-то, в принципе, заглядываются, да, иначе они бы не подмигивали бы в офисе коллегам, да, там, ого, привет, мы флиртуем. Вот эта вот половая сфера у тех, кто в постоянной паре и кто болтается как вот в проруби. У кого легче ситуация, лучшая ситуация?
7: Безусловно, наличие постоянного партнера – это положительный фактор, потому что известно, что есть виды рака, такие как вирус папилломы человека, которые очень сильно зависят от количества половых партнеров в течение жизни. Если партнер, ну не обязательно один, но вот с какого-то момента жизни постоянный, то это очень сильно обезопашивает женщин от рака шейки матки, мужчин от некоторых других видов рака, связанных с половыми органами. Поэтому, пожалуйста, как бы супруги и супруги, да, будьте верны друг другу, это очень важно, если у вас нет прививки от вируса папилломы человека, да и если и есть всякие инфекции, передающиеся половым путем, которые вредят здоровью в долгосрочной, в краткосрочной перспективе, поэтому как бы верная, постоянная супружеская жизнь – это очень хорошо и для психики, и для здоровья.
6: Да, но главное, чтобы совпадал темперамент, потому что, опять же, вот в последние там пару недель назад видел сообщение о том, что многие жалуются на несовпадение темперамента, то есть потребностей, да, вот сколько кому от чего, от кого надо, и наши люди, как вот, которые выступают против того, чтобы выходить замуж или жениться невинными, они говорят, ну, нам надо притереться друг к другу, а потом выясняется из социологических опросов, что во время так называемой притирки они показывают не свои личные качества, а как бы желаемые. Ну, то есть изображают
7: конечно, товар.
6: Лучший, да, ну, условно, я в кавычки это беру. А потом оказывается, что они не такие, им не столько надо, да.
7: Совпасть невозможно, и это всегда все-таки предмет хороших отношений, договоренности.
6: Дискуссии, да?
7: Да, дискуссии, да, и вот компромиссов. Поэтому, ну, как бы в браке...
6: Оля, а как вы считаете, вот нас сегодня послушают и решат устроить домашнюю дискуссию по этим вопросам, которые мы сегодня затронули. Скажи, с какой фразы лучше всего начать этот разговор, чтобы брак не развалился? Вот я считаю, что с фразы «Зая, нам надо поговорить», вот с этой фразы, ребята, начинать дискуссию не нужно сегодня семейную, да?
7: Я думаю, что надо начинать с фразы «Дорогой» или «Дорогая, давай, я хочу улучшить нашу личную жизнь». У меня есть предложение. Давай поговорим. Поговорить очень важно.
6: У меня есть предложение. Да, Ольга Кашубина, медицинский журналист, врач.

0: на правах рекламы.
1: В российско-израильском центре «Рэклиник» нейрохирург Сергей Сарычев в 2011 году начал проводить новейшие малоинвазивные операции при болях в спине. Наиболее востребованной мини-операцией по удалению позвоночных грыж и сегодня остается нуклеопластика. Цель нуклеопластики – уменьшение размеров и сжатие грыжи, снятие давления на нерв и прекращение боли. В связи с отказом от скальпеля и наркоза, нуклеопластика стала альтернативой большой хирургии. За годы работы в Райклиник доктор Сарычев стал признанным экспертом в нуклеопластике. Тысячи его пациентов вернулись к физической активности, избежав операций. Минздрав России включил нуклеопластику в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, требующей уникального оборудования. Мини-операции Райклиник дополняют радиочастотная деннервация, блокируют боль от позвоночных суставов и вертебропластика, цементируют сломанные позвонки при остеопорозе. Для малоинвазивных операций характерно отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Они легко переносятся пожилыми людьми благодаря свойствам щадящего консервативного лечения. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме нейрохирурга Сергея Сарычева. Телефон Райклиник 989-5349. 989-5349. Код Москвы 495. Сайт reclinic.ru. Возможны противопоказания. Посоветуйтесь с врачом.

0: 16:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Предстоящие выборы в России станут выражением общей воли миллионов россиян и их стремления обеспечить суверенитет и безопасность страны, заявил Владимир Путин. Он пожелал единороссов успехов на выборах в Госдуму. Выступая на съезде партии, глава государства выразил уверенность, что предстоящие выборы подтвердят устойчивость России и ее способность противостоять любым внешним угрозам. Президент подчеркнул, что выборам и доверием россиян нужно дорожить.
2: Уверен, что и предстоящие выборы подтвердят устойчивость государства, зрелость нашей политической системы, ее способность противостоять любым внешним угрозам, шантажу и агрессии. Станут выражением общей воли миллионов людей, их стремление обеспечить суверенитет и безопасность России. Народ – источник власти. Конституционное право граждан выбирать своих представителей, определять путь развития своей страны незыблемо. Это основа легитимности идеи и способности демократических и государственных институтов. Поэтому даже в самых сложных условиях мы не отступим от принципов народовластия. Проводим и будем проводить выборы разных уровней по всей территории нашей большой страны. От Дальнего Востока до Новороссии и Донбасса. В них участвуют и бойцы на линии боевого соприкосновения. Этим выбором, доверием людей, которые сегодня сражаются и работают ради России, безусловно, нужно дорожить.
0: Владимир Путин поблагодарил россиян, поддерживающих бойцов, участников спецоперации, за ратный подвиг и напряженный труд. Глава государства отметил, что чем сложнее для противника ситуация на фронте, тем более жестокие варварские атаки совершает киевский режим. В террористических атаках киевского режима проявляет свою неонацистская русофобская сущность. Президент выразил уверенность, что российские бойцы не подведут, с ними вся страна. Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. По данным Минобороны России, за сутки нанесено поражение живой силе техники 3 украинских бригад в районах населенных пунктов Киеница, Уланова, Писаревка и Храповщина. В Сумской области, в Харьковской области нанесено поражение формированием 3 украинских бригад в районах населенных пунктов Котовка, Новоалександровка, Пионер, Казачий Лопань и Гоптовка. В СУ потеряли свыше 200 военнослужащих, танк, 2 боевые бронемашины, 12 автомобилей, станцию радиоэлектронной борьбы. Взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, передает РИА Новости. Ранее сегодня сообщалось о взрывах в Киеве, Борисполе, Киевской области, Одессе, Николаеве, Чернигове и Полтаве. Министерство энергетики России готовит предложение о переносе сроков модернизации нефтеперерабатывающих заводов, сообщил вице-премьер Александр Новак. Ранее сегодня он заявил, что несколько НПЗ уже введены в эксплуатацию после ремонтов. Ожидается увеличение поставок топлива в России. Зампред правительства также рассказал, что регионы будут контролировать цены на топливо через соглашение с независимыми АЗС. Новак заверил, что проблем с логистикой дизельного топлива в России нет, внутренний рынок обеспечивается. Российский парашютист Сергей Бойцов установил мировой рекорд по прыжку с теплового аэростата из стратосферы. Он прыгнул с высоты 11,5 километров, где температура воздуха составляет почти 60 градусов мороза. Скорость свободного падения составила более 500 км в час. Приземлился парашютист на поле в Алтайском крае. Перед прыжком Бойцов развернул российский флаг по случаю праздника, передает РИА Новости. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным центра ФОБОС, в Петербурге в воскресенье дожди, ночью временами сильные, плюс 15-17, в Москве ночью, утром местами небольшие дожди, ночью плюс 16-18, днем 22-24 градуса.

0: Маяк.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. В российской футбольной премьер-лиге стартовала программа пятого тура. В эти минуты «Факел» встречается с Оренбургом. Завершен первый тайм, пока ничья 0-0. Также сегодня «Ахмат» сыграет с Ростовом, а ЦСКА примет на своем поле «Локомотив». Этот матч начнется в 20:15 по московскому времени. В первой лиге проходят матчи восьмого тура. В эти минуты «Ульяновская Волга» встречается с «Шинником». 35-я минута. Счет не открыт, ничья 0-0. «Урал» же сегодня одержал победу над ивановским «Текстильщиком» со счетом 2-0. Мячи забили Денис Боков и Виталий Бондарев. «Урал», набрав 14 очков, поднялся на третью строчку в турнирной таблице первого дивизиона. «Текстильщик» с 6 баллами занимает 15-е место. Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза признала правильным решение главного арбитра Артема Чистякова назначить пенальти в ворота московского «Динамо» в матче четвертого тура чемпионата России против петербургского «Зенита». Об этом сообщается на сайте РФС. «Динамо» 16 августа в гостях уступило «Зениту» 0-3. На 29-й минуте Александр Соболев реализовал пенальти, назначенный Чистяковым после вмешательства ВАР за нарушение правил защитника белоглых Дэвида Рикардо. Эксперты единогласно постановили, что Чистяков принял верное решение. Лев Лазарев стал победителем первого этапа юниорской серии Гран-при по фигурному катанию. По сумме баллов за короткую и произвольную программы на соревнованиях в китайском Сиане россиянин получил на 20 баллов больше, чем представитель Новой Зеландии Ли Яньхао. В соревнованиях спортивных пар первое место заняли россияне Полина Шишелова и Егор Карнаухов. Представители нашей страны стали победителями Гран-при по фигурному катанию во всех четырех дисциплинах. На этом о спорте все. До встречи.
2: Театр HD представляет в кинотеатрах спектакль «Сирано де Бержерак» со сцены московского МХТ имени Чехова. Спектакль Егора Перегудова по пьесе Эдмона Ростана «Романтическая драма вне времени». Слова здесь ранят так же больно, как шпаги, а смерть оказывается сильнее любви. И все же «Сирано» бессмертен. Великая история любви возвращается на большие экраны с 1 сентября. В главной роли Юрий Чурсин. Расписание и города показов на сайте theaterhd.ru. Категория 16+.
0: Маяк.

0: Маяк. Избранное. Летняя коллекция. Физики и лирики.
1: Ой, ну наконец-то. Наконец-то.
2: Грядки.
1: С театрами. Да, с театрами у нас все в порядке. Андрей Олегович не даст соврать. Он, по-моему, знаком, да, с театром, не понаслышке.
2: Да, конечно.
1: Знакомые есть там, работают. Но вот садоводство. У меня ни одного знакомого садовода нет. А сейчас будет. А Михаил Юрьевич Гончаров сегодня с нами, доктор биологических наук, профессор кафедры фармакогнозии Санкт-Петербургского химико-фармацевтического университета и научный коммуникатор, автор популяризаторского проекта «Настоящий ботаник». Михаил Юрьевич, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
4: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Ох, ну вопрос у нас на засыпку. Какие овощи и фрукты создал человек? Предпочтительно на «о» делается ударение, но создал тоже, в принципе, допустимая норма.
4: Ну, в целом, можно сказать, что все, что у нас выращивается, то, что культивируется, особенно выращивается издано, это все в той или иной степени создано человеком. Просто оно претерпело различные уровни модификации. У некоторых нынешних культурных растений в природе можно обнаружить сохранившихся диких предков, то есть те виды, на основании которых и была начинена селекционная работа, хотя, конечно, они будут достаточно сильно отличаться от того, что выращивается на полях, садах, огородах и так далее. Многие же виды, в общем-то, это не имеют аналогов в дикой природе и выведены были искусственно путем различных селекционных ухищрений. А в той или иной степени это можно сказать про все культивируемые виды.
3: То есть ничего человек не брал, да, от природы, да, это все...
1: Вот можно помидор разобрать?
4: Нет.
1: Мне кажется, что
4: все помидоры... оно было взято от природы, но видоизменено.
3: Да. Видоизменено.
1: Угу. А, вот на томатах можно какую-то прямо историческую эволюционную цепочку провести? Потому что все думают, что они азербайджанские или узбекистанские. А на самом деле, по-моему, Латинская Америка родина томатов, если я не ошибаюсь.
4: Да, абсолютно верно. Томат был одомашнен в Андском районе на северо-западе Южной Америки на основании вида, по всей видимости, одного из вида Solanum pipinifolium, который и сейчас в диком виде, кстати, встречается. К моменту, когда европейцы узнали об Америке, культура томата распространилась уже шире, и включала в том числе и территории нынешней Мексики. Кстати, наиболее внешне похожи на те томаты, которые послужили основой для мистификации, для дальнейшей селекции, это томаты группы черри. Вот они похожи, хотя, конечно, не аналогичны. Но, опять же, не только этот вид, была гибридизация с другими близкими видами томатов. Томат попал в Европу изначально как декоративное растение. К нему очень долго относились с подозрением. Мы выращивали только как декоративное, если опасались, считали ядовитым. Даже, собственно, латинский эпитет к томату Solanum lycopersicum – это волчий персик. Да? Хорошее растение волчьим персиком, как известно, наверное, все-таки не назовут. И вплоть до середины 18 века в большинстве стран он считался ядовитым. Был даже исторический факт, когда даже Джорджа Вашингтона пытались отравить салатом из помидоров, но вот он как-то умудрился выжить.
3: Неожиданно. А можно... Да. Нет, я просто хотел про нашу родную соленую капустку белокочанную спросить.
1: Ой, давайте.
3: Вы же меня простите, вот которая со дна по слоне, если доставать. Как она появилась вообще и приручилась к нам?
4: Капуста – это как раз растение, прежде всего, средиземноморского и переднеазиатского ареала, то есть было одомашнено, скорее всего, в Передней Азии, но не исключено, что независимо и в Средиземноморье. Дикий родственник капусты, кстати, тоже до сих пор довольно обычен в средиземноморских странах, такой относительно небольшой сорняк с достаточно горькими, но съедобными листьями. Селекция велась сразу по нескольким направлениям, и ряд сортов был настроен на использование в пищу соцветий, таких как брокколи или цветная капуста. У некоторых утолщенное основание стебля, как, например, у кальраби, но где-то у кочаны, как у белокочанной, или у брюссельской капусты. Также, скорее всего, независимо, капуста была также домашняя в Китае, так как у дикого родственника ареал довольно большой, он как сорняк распространен, в общем-то, достаточно широко.
3: То есть, а сюда его привезли какие-то просто кочевники, да, в Россию, да, что...
4: Капуста в России попала, по некоторым сведениям, еще в период раннего Средневековья, 9-10 век, то есть попала, скорее всего, через Византию. Вот, ну и по свидетельству западных путешественников образца 15-16 века, она уже была таким обычным огородным овощем. Ну, собственно, как и в Европе. Капуста, морковь, редька, репа до появления картофеля, это была такая классическая триада, ну еще бобы.
3: То есть получается, да, что ну, практически у любого овоща или фрукта есть прародитель, да, и потом идет вот культивизация, да, какая-то в ту или иную сторону.
4: Так, так
3: и
4: так, так можно... есть. Просто у некоторых этот прародитель выяснить, то есть он есть и существует до сих пор, да, а некоторые, как, например, классический там кукуруза, да, она была или там создана. Это сугубо искусственные виды, то есть диких аналогов нет и, в общем-то, не было никогда. То есть дикие предки, они очень сильно отличаются.
3: То есть если, ну, к примеру, да, допустим, брать цитрусы какие-то, да, то есть был какой-то, ну, в данном случае прародитель, от которого пошли там мандарины, апельсины горькие, сладкие, лимоны.
4: Ну, прародителей было несколько, то есть в общем-то, да, многообразие можно свести к нескольким видам, да, это, например, цитрон, помело, ряд

0: Венеции, да, каких-то делали?
1: Нет, просто именно там произрастают в диком виде вот эти вот самые дикие цитрусы.
0: А, вот. которые стали, да, соответственно?
1: Да, которые затем образовали гибриды, да, и появлялись новые формы, то есть...
0: Мы сейчас прервемся, у нас небольшой перерыв, буквально на 2 минуты. С нами Михаил Юрьевич Гончаров, доктор биологических наук.

Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года.

Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

0: некотором царстве, в нашем государстве, жили-были добрые молодцы. Двое толковых, а двое так себе. Времена тогда тихие были, скорости небольшие, а ДТП незначительные. Пересели люди в кареты самодвижущиеся. Кто посмекались и сообразили, что и на задних сиденьях пристегиваться надо. Ну, а кто не смекнул? Призадумались тут добрые молодцы и решили пристегиваться. Так вот, половины трагедии могло и не быть, если бы все были пристегнуты. И это не сказка.
1: Телефон рекламной службы в Вологде. 26 60 60. Радио «Маяк». 102,3 FM Вологда, 102,5 FM Череповец.
2: Писатель.

0: Маяк. Избранное. Летняя коллекция. Физики и лирики.
1: Физики и лирики, биолог Михаил Юрьевич Гончаров с нами. И вопрос по современности. Вот сейчас мы арбуз дорабатываем как можем, или мы над ним издеваемся? Он желтого цвета, бывает без косточек, бывает...
2: Безвкусный бывает.
1: Бывает квадратный. Это невозможно.
3: Ну, с арбузом тут тоже интересная история. К издевательству над арбузом, наверное, можно отнести как раз создание квадратных и треугольных арбузов, потому что это сугубо механический процесс. Во время развития молодых плодовых помещают в такую в камеру, прикрывают, и они в итоге растут только вот такими вот причудливыми формами. Ага. Да, так все остальное, арбуз имеет диких родственников, скорее всего, опять же, поучаствовал не один вид. Изначально он, видимо, собирался и заготавливался как источник влаги, поскольку это произрастает он в пустынных и полупустынных районах, и, честно говоря, дикий арбуз – это одно из самых неприятных на вкус съедобных вообще вещей.
2: Неприятных.
3: Ага. Вот. И со временем, видимо, его начали выращивать как? Поскольку он запасал влагу, проводилась селекция, скрещивание. В итоге росло содержание каротиноидов, прежде всего ликопина, который, собственно, и придает красный цвет арбузу параллельно. Это обычно коррелирует.

0: содержание сахаров. Тот же случай, кстати, произошел с морковью, которая изначально была не оранжевая, чаще всего. Вот. А создание бессеменных сортов – это триплоиды, то есть это продукты гибридизации нескольких видов, они уплоиды, и сорта такие группы, они обычно стерильны. Вот. Поэтому для того, чтобы их сохранять, врач, так это однолетник, и, соответственно, не может он размножаться ни отростками, ни черешками, он живет всего один год. Делают специальное скрещивание, то есть получают сорта с семенами, семена высаживают, потом переопыляют и получают вот эти вот триплоидные плоды уже без семян. Вот. Огурец происходит из Индии. Собственно, его дикие предки до сих пор существуют. Но в процессе домашнего, скорее всего, это опять же гибрид с близким родом, с близким видом из того же рода. Кстати, к роду огурца относится и дыня. К тому же роду, по крайней мере, кукумис. Вот. Дикие огурцы, да, они тоже, в общем-то, достаточно необычно для нас выглядят. Это относительно небольшие плоды, сильно колючие, достаточно жесткие и горькие. И их селекция, в общем-то, велась в сторону как раз увеличения размеров, уменьшения колючести, да, следы остаются, вот эти самые пупырышки на поверхности огурца, это, собственно, они и есть остатки от изначальных колючек. Также уменьшалась горечь, да, но не стоит забывать, что огурцов все-таки мы едим незрелые плоды, потому что зрелые плоды, в общем-то, даже в современных, они, в общем-то, несъедобны или малосъедобны, скажем так. Появились огурцы, опять же, тоже, по крайней мере, в европейском реале тут расходятся, потому что то, что на древнеегипетских, на древнем и еврейских изображениях, скорее всего, это был не огурец, это были так называемые змеевидные дыни. Я же говорил, огурцы и дыни, они родственники, они похожи, то есть, скорее всего, огурцы появились в европейском реале, ну, относительно недавно, где-то за несколько веков до нашей эры всего лишь.
1: А зачем люди вот иногда в погоне
2: делают? Женятся, давай еще спросим биолога.
1: За идеальным товаром, за сладостью, за глянцем каким-то вымывают из плодов абсолютно все. Какие овощи и фрукты от этого страдают? То есть выглядит красиво, но есть невозможно.
2: Божечки.
1: Что больше всего пострадало?
0: Тут, как бы сказать, сложно, но опять же, дело в том, что селекция такой процесс сложный, не всегда предсказуемый, хотя сейчас, конечно, более предсказуемый. Тем более, что решение некоторых задач, достижения, оно часто ведет за собой исчезновение каких-то других признаков, также считаемых полезными. Хорошо, как в случае, да, например, с арбузом или морковью, содержание каротиноидов и сахаров коррелирует, а иногда, например, повышение устойчивости к заболеванию, к заболеваемости, к повреждению вредителями, к увеличению сроков хранения. То есть так подобного рода вмешательство приводит к потере каких-то вкусовых качеств, либо уменьшению размеров. То есть процесс этот неоднозначный и, скажем так,
1: бесконечный, да, по-моему, да, в истории человечества, да, ради того, чтобы продать, да, какие-то.
0: Ну, в том числе, конечно, и так.
1: А какие-то примеры можно привести вот наиболее пострадавших, да, там, овощей и фруктов, да, которые мы можем видеть на рынке или у себя на столе?
0: Ну, определенные виды сорта яблок, клубники, ну, то, что называется клубникой, как бы ряд других еще, то есть в процессе селекционных изменений, то есть несут там некоторые потери в ароматности, по вкусу, то есть такое бывает, но это, опять же, это естественный побочный эффект, скажем так.
2: Ох.

0: Жизнь прекрасна.
1: Под Дугласом шептались травы. Он опустил руку и ощутил их пушистые ножны. И где-то далеко в теннисных туфлях шевельнул пальцами. В ушах, как в раковинах, вздыхал ветер. Многоцветный мир переливался в зрачках, точно пестрые картинки в хрустальном шаре. Лесистые холмы были усеяны цветами, будто осколками солнца и огненными клочками неба. По огромному опрокинутому озеру небосвода мелькали птицы, точно камушки, брошенные ловкой рукой. Дуглас шумно дышал сквозь зубы. Он словно вдыхал лед и выдыхал пламя. Тысячи пчел и стрекоз пронизывали воздух, как электрические разряды. 10 000 волосков на голове Дугласа выросли на 1 000 000 дюйма. В каждом его ухе стучало по сердцу. Третье колотилось в горле, а настоящая гулка ухала в груди. Тело жадно дышало миллионами пор. «Я и правда живой», — думал Дуглас. «Прежде я этого не знал, а может и знал, да не помню». Он выкрикнул это про себя раз, другой, десятый, надо же. Прожил на свете целых 12 лет и ничегошеньки не понимал.
0: Рэй Брэдбери. Вино из одуванчиков.

0: 17 часов в Москве. В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Долг единороссов сделать все для победы, заявил Владимир Путин на съезде партии в Москве. Президент отметил, что перед Россией сейчас стоит много вызовов.
1: Да, конечно, в большой многогранной работе не все и не всегда получается сразу. Но не ошибается, как у нас в народе говорят, только те, кто ничего не делает и ни за что не отвечает. Перед нами много вызовов. И кому, какой партии в такое время можно доверить принятие решений? Кто сможет надежно защитить интересы страны и людей, вести за собой, быть лидером? Убежден, только та политическая сила, которая всегда со своим народом и вместе с людьми прошла через самые сложные испытания, доказала свою самостоятельность, состоятельность реальными делами доказала. Вновь повторю то, что сказал на предыдущем этапе съезда. Долг партии, долг Единой России – сделать все для победы.
0: Выступая на съезде, Путин заявил, что поддерживает партию. Главы государства пожелал единороссам успехов на выборах в Госдуму.
1: У «Единой России» огромный опыт политической работы, политической борьбы, реальных достижений. Все эти годы рассчитывал на «Единую Россию». Опираюсь и сейчас на вашу поддержку, за которую вновь хочу сказать спасибо всем нашим товарищам и сторонникам. И в свою очередь, сегодня на важнейшем предвыборном съезде хотел бы поддержать вас, пожелать вам успеха на выборах. Вместе мы обязательно реализуем все намеченные планы. Будем идти только вперед, служить России. Победа будет за нами.
0: Председатель партии зампред Совбеза Дмитрий Медведев поблагодарил Владимира Путина за поддержку. Сегодня на съезде единороссы приняли новую народную программу партии. Медведев подчеркнул, что она содержит системные ответы на запросы общества. Выступая на съезде, Медведев отметил, что Украина потеряла половину населения и 20% случайно оказавшихся у нее территорий.
2: Ведь наши враги, по сути, это агрессивные, циничные негодяи. Они были уверены, что смогут легко сломить нашу страну и наших людей. Для этого, как они, видимо, полагали, достаточно выставить против России поклоняющегося останкам нацистского отребья наркомана и его банду христопродавцев. А итог видят все, в том числе наши больные русофобией друзья. В этой самой стране, которую принято теперь называть страна 404, уже исчезла половина населения и 20% случайно оказавшихся у них территорий. Уверен, в России возвращенных территорий будет все больше и больше. И наша доблестная армия это постоянно подтверждает.
0: Медведев заявил, что Россия движется к победе в спецоперации. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.

0: «Маяк».
1: Дорогие друзья, в нашей студии специальный гость. Я очень рад, для меня большая честь приветствовать в нашем эфире Сергея Викторовича Лаврова, министра иностранных дел России, главу комиссии Генерального совета «Единой России» по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом, лидера федерального списка «Единой России» на выборах в Государственную Думу. Сергей Викторович, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Спасибо большое, что вы нашли время в своем сложном графике для наших зрителей. И сегодняшний этап съезда «Единой России» проходит 22 августа. Это день флага нашей страны. И вот что изменилось в том, что наш триколор, как наш триколор воспринимают в мире в последние годы?
2: История действительно у этого знамени насчитывает не одну сотню лет. Еще уходит корнями в петровские времена, когда бело-сине-красное полотнище использовалось на торговых судах. Ну а в результате дальнейших событий это стали цвета нашего государственного флага, который, я могу это сказать с уверенностью, узнают во всем мире. Разные отношения к нему. В странах Запада сейчас началась настоящая травля и на сам флаг, и на любые попытки его использовать, в том числе на спортивных состязаниях. Сейчас это безумие уходит в прошлое. Все больше федераций спортивных вслед за Международным олимпийским комитетом отменяют эти запреты. Но есть и, знаете, такие злоупотребления на местах, когда в стране проводится европейский или международный турнир, федерация соответствующая никаких ограничений не вводит, а какие-то местные руководители, мэры начинают свои запреты выдвигать. Но это все временное явление, я нисколько не сомневаюсь, что тенденция, которая в этом году особенно сильно проявилась, она уже неостановимая. И что еще хотел бы отметить, во многих странах граждане этих государств очень часто хотят демонстрировать симпатии к России, и в том числе путем демонстрации нашего триколора. И я считаю, что это прежде всего, конечно, в странах, дружественных нам странах, но есть и на Западе такие группы, которые протестуют демонстрации триколора против совершенно такой, знаете, империалистической позиции своих правительств. Но наш флаг узнают во всех африканских странах, я в этом тоже убедился, в странах Азии, Латинской Америки. И он, в общем-то, воспринимается как символ движения за справедливость, за избавление от остатков колониального прошлого.
1: Сергей Викторович, а где сейчас, вот с вашей точки зрения, наиболее ярко проецируется большее влияние нашей страны и нашего флага?
2: Ну, прежде всего, конечно же, в странах, которые нам являются братскими, союзническими, дружественными. Это огромная часть мира, мировое большинство, как мы его называем. Прежде всего, безусловно, это постсоветское пространство, наши ближайшие соседи и союзники. И в рамках таких структур, как Содружество независимых государств, Союзное государство России и Беларуси, Организация договора коллективной безопасности, Евразийский экономический союз, ну и в более широком плане, за пределами постсоветского пространства, конечно, это такие мощные объединения, которые набирают силу и привлекают все больше сторонников и единомышленников, как Шанхайская организация сотрудничества, БРИКС. Эта тенденция, она отчетливо просматривается.
1: Сергей Викторович, в нашей студии выездной, это у нас не первый такой проект специальный, мы много внимания уделяем народной программе партии «Единая Россия» и знаем о том, что более 3,5 миллионов пришло от людей предложений. А есть ли среди них тех, которые касаются не своего двора, города, там, инфраструктуры, а вот международных отношений?
2: Понятно, что из этих более чем 3 миллионов предложений основная часть связана с условиями, качеством жизни внутри Российской Федерации, и это абсолютно объяснимо. Но значительная доля вот этих предложений, которые поступили и которые обобщены в народной программе, касаются и международной проблематики, прежде всего с точки зрения обеспечения безопасности России, ее суверенитета и, как записано в концепции внешней политики, одобренной президентом Путиным еще в 2023 году, необходимость обеспечения максимально благоприятных внешних условий для развития Российской Федерации, для обеспечения ее безопасности и удовлетворения социально-экономических нужд наших граждан. В этой связи, говоря вот о создании благоприятных внешних условий, особое значение имеет наша работа на Евразийском континенте, где по инициативе президента Путина мы продвигаем и формируем на практике большое евразийское партнерство в виде налаживания связи между такими организациями, как Евразийский экономический союз, Шанхайская организация сотрудничества, АСИАН, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии. Там есть уже совместные проекты, есть много договоренностей, которые будут упрощать логистику в том, что касается торгово-экономических инвестиционных связей. И вот это большое евразийское партнерство будет формировать надежный материальный фундамент процессов в сфере безопасности. И по инициативе президента мы сейчас работаем над формулированием концепции евразийской архитектуры безопасности вместе с нашими белорусскими друзьями. Уже состоялось 3 конференции на эту тему, готовится 4-я. Так что вот евразийский континент – это ключевой пространственный базисный фактор для нашего развития, для решения всех наших задач. Особо подчеркну, что мы не пытаемся на этом евразийском пространстве отгородиться от недружественных стран. Сам Бог, география велят нам смотреть на проблему шире. Все страны евразийского континента приглашаются к участию в той работе, о которой я упомянул. Она будет не быстрая, она займет много времени и сил, но мы не закрываем двери ни для кого. Когда западная часть континента одумается, когда народы европейских стран сделают свой выбор в пользу тех, кто озабочен национальными интересами, а не интересами брюссельской бюрократии, конечно же, мы будем рады, если они присоединятся к процессам, о которых я упомянул.
1: Сергей Викторович, а с вашей личной точки зрения, вот какие запросы наших граждан являются принципиально важными для нашей внешней политики?
2: Практически любые запросы. Ну, я упомянул суверенитет и обеспечение безопасности. Это ключевое для вот решения той самой центральной задачи, которая в концепции внешней политики президентом затверждена, обеспечение максимально благоприятных внешних условий для внутреннего развития. Мы знаем, у нас, кстати, люди, когда даже те, кто в основном озабочен внутренними проблемами России, которые Единая Россия видит и предлагает реалистичные пути их решения, даже те, кто больше уделяет внимание внутренним делам, они все равно следят, многие из них следят за международной обстановкой. И я бы сказал, что вопрос независимости России, вопрос ее суверенитета, вопрос преемственности нашей истории, наших духовных ценностей, наших традиций, которые нам завещали предки, создававшие наше государство, он, вы знаете, вопрос национальной гордости. Это очень многие наши граждане ощущают, может быть, кто-то неосознанно и не выступает на эту тему, но в моих контактах с различными группами наших граждан я это очень четко ощущаю.
1: Сергей Викторович, не будем скрывать, да, сейчас на Россию очень сильно давят, пытаются нас расшатать. Конечно, когда мы находимся под давлением, мы всегда испытываем сплочение, внутреннее объединение. Вот эта внутренняя сплоченность, она дает силы не только фронту, но и вот дипломатической работе. Укрепляет ли нас вот в системе переговоров?
2: Безусловно, никаких сомнений здесь быть не может. Действительно, Запад которые сейчас воюют против нас, ну, говорят, руками украинского режима, в основном он воюет телами украинского режима, а руки все-таки у Запада, у самого, погружены в накачивание этого антинародного режима вооружениями, современными технологиями. Зеленского и его клику наускивают, натравливают на Российскую Федерацию, санкционируют все более отвратительные методы нанесения ущерба мирным гражданам в России в надежде вызвать панику, вызвать протестное настроение, подорвать мирное, нормальное течение жизни, особенно накануне выборов в Государственную Думу. Это мы все видим. И да, есть некоторые люди, которые с самого начала специальной военной операции решили, что это как бы чужая война. А мы, волею судеб, избавились от большого количества таких людей. Они сейчас находятся в других государствах, занимаются своими делами, хотя многие пытаются по-прежнему делать гадости для России, организуют всякие конференции, обсуждают развал России на несколько государств. Это тоже все было в нашей истории, мы все это проходили. Но на самом деле, так же, как в годы Второй мировой войны, Великой Отечественной войны, народ сплотился как никогда. И мы это ощущаем. Безусловно, это ощущается на фронте. Я регулярно встречаюсь с бойцами специальной военной операции из структур нашего министерства, там несколько ребят работают. А буквально вчера у меня были командиры разведно-штурмовой бригады «Ветераны». И мы с ним где-то час разговаривали, и это было подтверждено, то, что они чувствуют поддержку народа. И эта поддержка не только в продолжающихся поставках гуманитарной помощи, беспилотников, другого необходимого оборудования для борьбы против развязанной Западом войны, но это поддержка еще и вот в тех самых чувствах национальных. Большинство наших граждан понимает, за что мы воюем. И вроде бы и хочется, как некоторые говорят, ну поскорее, чтобы все вернулось, чтобы не бояться беспилотников, но оставить нацистский режим у власти, а именно этого сейчас добиваются Запад и умоляет об этом Зеленский, дескать, давайте перемирие, никаких политических договоренностей не надо, и вот тогда мы уже будем обсуждать дальнейшее. Так не будет. Так было в 22-м году, в апреле, когда сами украинцы на переговорах в Стамбуле предложили нам концепцию регулирования, и мы ее приняли. И она была парафирована. А потом бывший тогдашний британский премьер Борис Джонсон приехал и запретил им это делать. Он тут недавно давал интервью и сказал, я ничего не запрещал, я просто им сказал, ребята, если вы решите воевать, тогда мы с вами. Он врал. И сейчас в целом ряде западных изданий опубликован длинный перечень конкретных фактов, когда и британцы, и голландцы, и американцы говорили Украине, ничего не подписывайте, воюйте, мы будем с вами, и мы победим. И если бы вдруг состоялся сценарий, которого хочет Запад и которого хочет Зеленский, а именно перемирие, а потом разговоры, мы уже подписывали перемирие вот в ходе упомянутых мной переговоров в Стамбуле в апреле 22 года, когда Макрон звонил Путину, Владимир, ну вот хорошо, что у вас есть там наметки на достижение компромисса, но чтобы их реализовать, отведите войска. Мы отвели. Вы знаете, чем это кончилось? Кончилось тем, что они не стали подписывать документ. Но если сейчас вот замереть на линии боевого соприкосновения, это означает только одно, что опять, так же как минские договоренности были подписаны, чтобы накачать Украину оружием, в чем признались подписывавший их канцлер ФРГ и президент Франции, сделают то же самое. И накачивать оружием будут режим, который продолжает откровенно проводить нацистскую политику. и будут там разворачивать какие-то стабилизационные силы. С этой идеей Макрон носится, и англичане, немцы тоже изучают такой вариант. Что это будет означать? Это будет означать, что мы дадим согласие на перемирие при сохранении по ту сторону линии боевого соприкосновения нацистского режима, единственного режима в мире, который законодательно запретил целый язык, не говоря уже о том, что это официальный язык ООН, в сфере образования, средств массовой информации, культуры, везде, который запретил украинскую православную церковь каноническую. И то есть мы вот те метастазы нацизма, которые в последние годы прорастали в Европе и дошли до Украины, мы через это перемирие, мы нацистские метастазы будем укреплять и позволять им развиваться дальше. Это будет предательство того, что сделали наши деды, прадеды, победив нацизм, как нам тогда казалось, навсегда, но он оказался живучим.
1: Сергей Викторович, сегодня в день флага России вы уже упоминали о том, что наш триколор считается во многих местах в мире символом борьбы за справедливость, за суверенитет. А само это слово «суверенитет» и «быть суверенным» вот как за последние годы изменилось? Что это сегодня означает?
2: После распада Советского Союза мы оказались в ситуации, когда приняли объятия Запада за чистую монету. И решили, что те, кто провозглашал, как Фрэнсис Фукуяма, конец истории, что они правы, что теперь никаких идеологических разногласий нет, что теперь вот либеральная западная политика, демократия по западному образцу, что это теперь обретает универсальное значение, и все будут счастливы в этой системе. Только вот идите по пути, который указывает Запад. Чем это закончилось, мы все хорошо знаем. К концу 20 века мы имели суверенитет, ну, пожалуй, только, и то, наверное, не стопроцентный, в сфере безопасности. У нас были оставшиеся от Советского Союза мощные вооружения, прежде всего ядерные, и это не могло не учитываться теми, кто хотел Россию полностью подмять под себя, и они очень долго пытались и получить доступ к нашим объектам стратегическим и вообще как-то вот держать под контролем все процессы. Но с начала 21 века, с избранием президента Путина, который никогда не отказывался с первых же дней своих от сотрудничества с Западом, но очень быстро стало ясно, что все его предложения и Клинтону, и другим президентам Соединенных Штатов, с которыми он работал, все его предложения о равноправном взаимодействии вежливо, так с хитрецой отводятся. Вроде не отвергаются, но всячески заматываются. В итоге так получилось и с теми формами сотрудничества, которые мы наладили с Европейским Союзом, так получилось с Советом России и НАТО. А прежде всего это проявилось в том, что наша инициатива о том, чтобы договориться в юридически обязывающей форме о создании на евроатлантическом пространстве системы равной, неделимой безопасности с гарантиями, что никто не будет, ни одна страна, ни одна организация, укреплять свою безопасность за счет других, имея в виду и не расширение НАТО, было категорически отвергнуто. Они согласились на вот первых порах прошлого десятилетия на то, чтобы зафиксировать эти вот принципы в декларациях Организации по безопасности сотрудничества в Европе. И продолжали расширять НАТО. Когда мы у них спросили, дорогие друзья, вот же ваше обязательство на высшем уровне подписано. А это? Ну, это политические обязательства, это политическая декларация. А юридические гарантии безопасности страны могут получить только будучи членами НАТО. То есть они еще и настырно заставляли людей рассматривать вариант присоединения к Североатлантическому альянсу. Поэтому мы, конечно же, решили, что полагаться нужно только на свои вооруженные силы, армии, флот, ну и вот теперь новые войска, которые созданы, и в том числе войска беспилотных систем, и многое, что у нас сейчас есть. А с началом специальной военной операции санкции, которые никогда не отменялись против нашей страны, они были после воссоединения Крыма, который не стал жить под властью путчистов, незаконно захвативших власть в рамках кровавого переворота. Санкции были всегда, но с началом специальной военной операции они достигли каких-то небывалых высот. Более 30 тысяч санкций, такого в истории никогда не случалось. И это нам просто показало, что нам нужен и экономический, технологический суверенитет, помимо суверенитета в сфере безопасности. У нас многие ключевые сектора экономики зависели от поставок западных комплектующих. Это, в принципе, если бы глобализация, как нам ее живописали, работала в соответствии с декларациями западных, конечно, это проще, дешевле, разделение труда, общие логистические возможности, использование взаимных сравнительных преимуществ и прочее, прочее. Но когда те, кто проповедовал свободную игру рынка, глобализацию, неприкосновенность собственности, и вдруг в одночасье, когда стало нужно наказать Россию, а эта мечта никогда Запад не покидала, нас всегда хотели ослабить, они ввели санкции, которые подрывали принципы глобализации, продвигавшиеся этим Западом под руководством Соединенных Штатов долгие-долгие десятилетия. То есть они в грош не ставили все то, что пытались навязать всему остальному миру. В итоге мировая экономика фрагментирована, в итоге поставки жизненно важных систем, компонентов в Российскую Федерацию они пытаются пресечь. И, конечно, нам нужно делать все, чтобы все, что необходимо для нашего развития в ключевых областях, прежде всего, чтобы все это мы не получали и не надеялись никогда получать из недружественных стран. У нас есть много торговых партнеров, на них остервенело давит Запад, прежде всего Евросоюз, но и Соединенные Штаты тоже, заставляя отказываться от закупок российских энергоносителей, покупать втридорога, а то и в 4-5 раз дороже, как сейчас в Европе происходит, американский газ, ну и многое другое. И вот то, что мы называем импортозамещением, это такой технологический термин, но на самом деле он означает необходимость для нас раз и навсегда сделать так, чтобы все, что требуется для обеспечения нашего суверенитета, обеспечения ключевых отраслей экономики, чтобы все это производилось на территории Российской Федерации с участием, возможным участием тех стран, в надежности которых, в порядочности которых мы не сомневаемся.
1: Сергей Викторович, мы можем сегодня поставить четко формулу, что либо у нас есть суверенитет и за него надо бороться, либо, в принципе, будущее страны, в принципе, под сомнение находится, и возможность наших там детей и внуков жить, как им хочется, на своей земле.
2: Я бы так не формулировал, потому что вот вторая часть этой альтернативной формулы, она не должна даже обсуждаться и рассматриваться. Мы в долгу перед историей, у нас есть свои нравственные ориентиры, которые формировались в ходе всей нашей тысячелетней истории, а может быть еще и раньше, на пространстве, которое сейчас называется Российской Федерацией. И эти нравственные ориентиры разделяются нашим народом. Сейчас есть немало высказываний, я слежу за дискуссиями на телевидении, в соцсетях, о том, что вот молодежь как-то на эти ориентиры сейчас не очень ориентируется, извините за тавтологию. Это важно, и те реформы, которые в нашей школе проводятся сейчас в сфере высшего образования, концентрируются на восполнении этого пробела, если хотите. И причем я хочу сказать, что мы со своими нравственными ценностями, мы не одиноки в этом мире. Наши нравственные ценности – это часть общего знаменателя ценностей всех ключевых мировых религий. И сохраняющий свою приверженность своим предкам светской элиты, в том числе и в Европе. Ну и не могу не упомянуть об указе президента, о поддержке, гуманитарной поддержке тех граждан различных стран, которые разделяют наши духовно-нравственные ценности. С момента издания указа несколько тысяч семей перебрались в соответствии с этой процедурой в Российскую Федерацию.
1: Сергей Викторович, огромное вам спасибо за то, что нашли время для наших зрителей в вашем непростом графике. Еще раз вас с праздником, с Днем флага России. Сергей Лавров, министр иностранных дел России, глава комиссии Генерального совета «Единой России» по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом, лидер федерального списка «Единой России» на выборах в Госдуму, был в нашей студии. Сергей Викторович, огромное спасибо.
2: Спасибо вам.

0: 17:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Владимир Путин пожелал единороссам успехов на выборах в Госдуму. Выступая на съезде, президент заявил, что поддерживает партию. Глава государства подчеркнул, что пустых и декларативных обещаний единороссы никогда не давали, поэтому партия стала ведущей политической силой России. Путин отметил, что народная программа единороссов подготовлена в диалоге с людьми на основе их инициатив и предложений.
2: В ходе избирательной кампании, конечно же, порой звучат и красивые броские лозунги, обещания снять все проблемы, причем немедленно, сейчас, в одночасье. Но далеко не всегда за этими словами стоят четкие приоритеты, механизмы решения конкретных задач, управленческий опыт, расчет ресурсов и план дальнейших действий, да и свой кадровый потенциал. У «Единой России» все это есть. Пустых декларативных обещаний партия никогда не давала. Поэтому и стала ведущей политической силой, которая консолидирует общество, вносит значимый вклад в национальную повестку. Знаю, что народная программа, которую сегодня будет обсуждать и принимать съезд «Единой России», это результат большой и кропотливой работы. Она подготовлена в диалоге с людьми на основе их инициатив и предложений.
0: Сегодня на съезде единороссы приняли новую народную программу партии. Председатель партии, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, заявил, что программа содержит системные ответы на запросы общества. По его словам, в основу народной программы легли предложения миллионов россиян. Медведев также назвал циничными негодяями врагов России. Он отметил, что Украина потеряла половину населения, 20% случайно оказавшихся у нее территорий. По словам Медведева, возвращенных территорий будет все больше. Доблестная российская армия это подтверждает. Средствами ПВО за сутки сбито 11 управляемых авиабомб и 1053 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны России. Подразделения южной группировки войск за сутки улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированием 4 украинских бригад и полка ВСУ в районах населенных пунктов Николаевка, Славянск, Краматорск, Шабельковка, Веролюбовка, Высокоивановка и Дружковка. Донецкой Народной Республики противник потерял свыше 250 военнослужащих, 20 автомобилей и 3 орудия полевой артиллерии. Взрывы прогремели в Одессе, передает РИА Новости ранее. Сегодня сообщалось о взрывах в Киеве, Борисполе, Киевской области, Николаеве, Чернигове, Полтаве, а также в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. Рост поставок бензина на внутренний рынок ожидается уже в ближайшее время, сообщил вице-премьер Александр Новак. Он отметил, что несколько нефтеперерабатывающих заводов вернулись в эксплуатацию после ремонта. Импорт бензина пока необходим для баланса на рынке. Объем закупок будет зависеть от дефицита. Кроме того, как пояснил Новак, решение о снятии запрета на экспорт дизеля пока не принималось.
3: Дизеля достаточно, сельхозники обеспечены, северный завод тоже обеспечен. И керосина тоже достаточно. Проблемы только связаны с бензином. А дизельное топливо и авиакеросин проблем нет.
0: Новак также сообщил, что Министерство энергетики готовит предложение о переносе сроков модернизации нефтеперерабатывающих заводов. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Макс.
1: Погода.
0: По данным центров ОБСа, в Петербурге в воскресенье дожди плюс 15-17, в Москве ночью и утром местами небольшие дожди 22-24 градуса.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. В российской футбольной премьер-лиге сегодня проходят матчи 5-го тура, и к этой минуте завершена одна встреча — «Факел» — «Оренбург». В этом матче болельщики голов не увидели, ничья 0-0. Также «Ахмат» сегодня сыграет с Ростовом, а ЦСКА примет московский «Локомотив». Этот матч начнется в 20:15 по московскому времени. В первой лиге сегодня проходят встречи 8-го тура, и «Шинник» в эти минуты в гостях громит ульяновскую «Волгу» со счетом 3-0. И в этом матче пока что идет 75-я минута. «Урал» же сегодня со счетом 2-0 переиграл «Текстильщик». Мячи забили Денис Боков и Виталий Бондарев. Клуб из Екатеринбурга вышел на третье место в турнирной таблице. «Текстильщик» остался на 15-й позиции. Лев Лазарев стал победителем первого этапа юниорской серии Гран-при по фигурному катанию. По сумме баллов за короткую и произвольную программы в соревнованиях в китайском Сиане россиянин почти на 20 баллов опередил представителя Новой Зеландии Ли Яньхао. В соревновании спортивных пар первое место заняли россияне Полина Шишелова и Егор Карнаухов. 35 баллов им проиграл китайский дуэт Чен Юе Сюани и Дун Иньбо. Представители нашей страны стали победителями Гран-при по фигурному катанию среди юниоров во всех четырех дисциплинах. Россиянин Радмир Мусаев завоевал золото юниорского чемпионата Европы по спортивной гимнастике в Загребе в упражнениях на кольцах. Вторым стал итальянец Рикардо Руджери, третьим – испанец Давид Мартинес. Также у Мусаева серебряная медаль в упражнении на коне. Золото на кольцах стало для Мусаева третьей медалью турнира. Ранее он еще завоевал серебро в командном многоборье. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
0: Маяк. Избранная. Летняя коллекция. Человек читающий.
2: Добрый вечер. В студии Владислав Тимкин. Это «Человек читающий». И сегодня мы с вами продолжим обсуждать, комментировать и читать тексты с Ролана Барта «Удовольствие от текста». 1973 года этот текст выпуска, переведен на русский язык Георгием Константиновичем Косиковым. И в моей версии это издание 2025 года, издательство «Ад Маргином». Ролан Барт предлагает два таких способа описания. Один – это удовольствие, второй – это наслаждение. В чем разница? Удовольствие от текста, говорит Барт, связано с комфортом и культурной традицией, опирается на привычные ожидания от сюжета и вызывает чувство удовлетворения и стабильности. То есть удовольствие – это как возвращение домой, да? Когда мы знакомы с культурой, когда мы, соответственно, получаем такой опыт взаимодействия с текстом, который возвращает нас к самим себе, к тем нам культурным, которые мы и считаем себя. С другой стороны, в противоположность, наслаждение от текста связано с кризисом и потерей привычных ориентиров. А наслаждение разрушает привычки читателя и языковые нормы, вызывает шок, трепет и радость от прорыва в неизведанное. То есть два таких противоположных процесса происходят, и Барт говорит, что если текст действительно какой-то выдающийся, и при этом если читатель ему соответствует, то в этом случае он способен получать два этих самых эффекта одновременно, получать такой стереоскопический эффект: с одной стороны, удовольствие от принадлежности к этой культуре, с другой стороны, наслаждение от того, как смело и по-новому, например, создан текст, сконструирован, построен, рассказан, или что-то еще с ним сделано, что вызывает тот самый вот шок, трепет и столкновение с неизведанным. В принципе, мне кажется, это очень такие понятные человеческие полярности. Можно сказать, что с одной стороны, люди хотят укрома, люди хотят дома, люди хотят пещеры, да, какого-то убежища. С другой стороны, люди хотят простора, приключений, какого-то вот неудержимых неудержимого отсутствия границ, можно так сказать, и это проявляется не только при взаимодействии с текстом, но и просто в нашей повседневной жизни. Если слишком много все зарегулировано и понятно, и знакомо, то мы впадаем в некоторую скуку, уныние от того, что ничего здесь не происходит, самое скучное место на Земле и так далее, и хотим вот в Москву, как чеховские героини. С другой стороны, когда перманентный происходит кризис, изменение, новизна, то это нас оглушает. Мы буквально регрессируем до каких-то примитивных, простых действий и не знаем, как справляться с этой самой новизной. То есть вопрос, как всегда, в балансе. То же самое Барт предлагает приложить и к восприятию текста. Чтение по Барту – это процесс физиологический. А в принципе, это абсолютно верно, ну, потому что как мы читаем? Мы глазами читаем, мы с помощью языкового аппарата читаем, да, особенно в детстве мы буквально водим пальчиком по этим самым буквам, строкам, слогам, и у нас рождаются звуки, которые, в свою очередь, порождают образы, на которые мы буквально физиологически реагируем. Если книжка какая-нибудь страшная, мы пугаемся. Если она захватывающая, мы оказываемся захвачены, у нас поднимается пульс, может начать потеть ладошки от того, как вот там остросюжетно все происходит. А если текст скучный, мы можем начать засыпать. То есть буквально мы физиологически связаны с текстом, как и со всем остальным. Очень часто почему-то это упускается из виду, когда мы говорим о чтении, об обучении, о каком-то когнитивном развитии. Нам кажется, что вот человек это такой мозг на ножках, еще у него есть глаза и, может быть, уши для аудиокниг, и все, телесность пропадает, отсутствует. При этом можно, я думаю, спекулировать и выводить какие-нибудь разные типы читателей в зависимости от комплекции, в зависимости от того, какой у них характер и насколько они подвержены тем или иным психическим особенностям, да, кто-то грустит, кто-то, наоборот, счастлив и радуется, и разные тексты и по-разному будут ими прочитаны. Вот, то есть чтение является буквально почти телесным процессом. Вот здесь есть такое слово «почти», но мне кажется, оно лишнее. То есть чтение – это буквально телесный процесс. И тогда ценность текста определяется не только тем, насколько он нас вот с комфортом связывает, с культурной традицией или, наоборот, разрушает наши привычки, но текст становится ценен стыком культуры, которую нам до нас пытается донести автор, и моей собственной культуры читателя. То есть в их уникальном взаимодействии рождается тот самый, опять же, уникальный опыт чтения. И в каком-то смысле Барт, конечно же, является адвокатом читателя, потому что мы, как обычно, привыкли относиться к литературе. Написано пером, не вырубишь топором, да, у нас есть классики, у нас есть золотой век, у нас есть серебряный век. В общем, как-то читатель, заходя в библиотеку или в текст, немножко так снизу вверх смотрит на все это. При этом современные способы коммуникации, все эти бесконечные интернет-сайты, соцсети буквально за несколько лет или десятков лет произвели революцию бессмысленности. Что имею в виду? Что совершенно не все, что написано где-то черным по белому на русском языке, является правдой или истиной, или вообще чем-то заслуживающим внимания. Вдруг оказалось, что, особенно с появлением нейросетей, что вот этот нейрослоп, так называемый, да, способность сопоставлять слова в предложение так, чтобы они, если так мельком смотреть, имели какой-то смысл, начнешь вчитываться, это вообще какая-то белиберда может оказаться. Все это порождает инфляцию, соответственно, доверия читательского к текстам. Текст уже должен как-то себе заявить, он должен быть кем-то порекомендован, неважно, это какие-то блогеры, или это специальная выкладка в магазинах, или друзья, или там радиопередачи. Ну, то есть мы как-то об этом узнаем. И мне кажется, это хороший процесс, потому что вот этот старый способ взаимодействия с текстом, что, мол, если написано, то надо прочитать, надо, знаете, как суп доедать до конца, в детстве говорят часто, так и надо книжку до конца дочитывать, и я слышал, что многие люди испытывают какой-то дискомфорт, если, например, бросают книжку, то есть они ее и читать не могут, и бросить не могут, ну, то есть, и вот она лежит у них там неделями, они открывают, два абзаца прочитают, закрывают, вместо того, чтобы просто освободиться от этого и идти дальше, в мире гораздо больше литературы, чем у нас времени в каждой из наших жизней. Удовольствие от текста – это тот момент, когда мое тело начинает следовать своим собственным мыслям. Ведь у моего тела отнюдь не те же самые мысли, что и у меня. Очень, мне кажется, занятная точка зрения предлагает нам Барт, а именно, что у тела есть свои потребности, у тела есть свои желания, он их называет мыслями, и вот это удовольствие от текста является некоторым таким симптомом совпадения, что тело тоже начинает получать это самое удовольствие. Я думаю, каждый, кто читает, он с этим удовольствием знаком, пусть даже и мог не называть его себе. Как получить удовольствие от рассказа о чужих удовольствиях? Как получить удовольствие от чтения критики? Есть лишь одно средство. Коль скоро я являюсь читателем другого читателя, мне необходимо сменить позицию. Вместо того, чтобы быть конфидентом удовольствия, полученного критиком, что навсегда лишает меня возможности наслаждаться самому, я могу сделаться его соглядатаем. Тайком подглядывая за удовольствием другого, я тем самым вступаю в область перверсии. Ибо критический комментарий сам превращается для меня в текст, в литературную фикцию, в гофрированную поверхность. Таким образом, перверсия писателя, учтем, что удовольствие, получаемое им от письма, лишено какой бы то ни было функции, сопутствует удвоенная, утроенная перверсия критики его читателя и так до бесконечности. Похожим образом я, например, делая здесь на маяке киноэфиры в рамках «Пойми себя, если сможешь», или сам, если вдруг залезаю почитать кинокритиков, а после того, как я посмотрел кино, составил о нем собственное мнение, я начинаю читать эти рецензии не как, знаете, мне понравился фильм, и вот этому критику понравился фильм, значит, это хорошая рецензия. А если мне понравился, а ему не понравился, то он ничего не понимает. Нет, это такой довольно примитивный способ восприятия чужого мнения. Скорее интересно, как сам человек строит текст, на какие мысли его породил, его сподвигнул вот этот фильм им просмотренный, и как-то сопоставить со своим интересно. Опять же, не в качестве оценки, нравится, не нравится, а за, против, а в качестве вот такого игры в бисер, что ли, раунда игры в бисер. Текст об удовольствии может быть только кратким. В подобных случаях принято восклицать «как?», и это все, пожалуй, кратковато. Ведь именно потому, что удовольствие способно заявить о себе лишь косвенно, в форме требования, я имею право на удовольствие, мы лишены возможности вырваться за пределы урезанной двучленной диалектики, где на одном полюсе располагается докса, мнение, а на другом парадокса, опровержение этого самого мнения. Итак, есть удовольствие и есть запрет на удовольствие. Не хватает лишь третьего члена, отличного от первых двух. Между тем, его появление все время откладывается, причем до тех пор, пока мы станем держаться за само слово «удовольствие», любой текст об удовольствии неизбежно окажется отсроченным. Он станет лишь введением в текст, который никогда не будет написан. По самой своей сути, такое введение не способно ввести чего бы то ни было. Оно может лишь до бесконечности повторяться, подобно тем произведениям современного искусства, необходимость в которых отпадает после первого же знакомства с ними. Ибо увидеть их один раз, значит тут же понять всю разрушительность преследуемых ими целей. В них нет и намека на возможность длительного созерцания или сладостного вкушения. Как видите, сам Ролан Барт пишет текст, который является скорее приносящим наслаждение, потому что он очень авангардно сделан, какие-то бесконечные отходы в стороны, он сам пишет об этой бесконечности, то есть он находится сам внутри текста, и нельзя сказать, что, знаете, он требует подготовленного читателя. Нет, другой, наверное, не набредет на этот текст, а он вообще как будто сам с собой играет в это все, а мы можем лишь вот подглядывать, он сам, получается, тем образом, каким создает этот текст, сам же нам и предлагает этот способ, который он описывает. То есть такой ураборос, какая-то бесконечная зацикленность, и здесь мы, с одной стороны, можем попытаться понять, что говорит Барт, он не то чтобы хочет быть прозрачным здесь и говорить, вот смотрите, это стул, на нем сидят, это стол, за ним сидят. Это предложение такой джазовой импровизации на тему удовольствия от текста, от чтения, но и шире вдруг становится это эссе, потому что оно неизбежно касается всех тем, которые приходят к каждому, кто начинает интересоваться искусством, не обязательно только текстами, литературой, это вот может быть связано и с современным искусством, и с живописью, и с культурой в широком смысле этого слова, а внутри этой самой культуры мы же с вами и живем. И сам Барт постоянно признается в том, что ему гораздо интереснее пробелы, то есть разрывы внутри текста, потому что сами по себе слова, буквы, предложения, они имеют смысла, да? Для того, чтобы они стали осмысленными, у нас должна быть точка зрения. Мы должны быть научены читать тот или иной текст, и тогда мы можем понимать, что перед нами, какой жанр, какой именно текст. Это прямое высказывание или это ироническое высказывание. Текст удовольствия, эти выражения двусмысленны. И причина в том, что во французском языке отсутствует слово, способное одновременно обозначать и удовольствие, приносящее удовлетворение, и наслаждение, доводящее до беспамятства. Удовольствие таким образом может неожиданно оказываться то шире наслаждения, то вдруг становиться его антонимом. Тем не менее, мне ничего не остается, как приспособиться к этой двойственности –

Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

0: некотором царстве, в нашем государстве, жили-были добрые молодцы. Двое толковых, а двое так себе. Времена тогда тихие были, скорости небольшие, а ДТП незначительные. Пересели люди в кареты самодвижущиеся. Кто посмекались и сообразили, что и на задних сиденьях пристегиваться надо. Ну, а кто не смекнул? Призадумались тут добрые молодцы и решили пристегиваться. Так вот, половины трагедии могло и не быть, если бы все были пристегнуты. И это не сказка.
1: Телефон рекламной службы в Вологде. 26 60 60. Радио «Маяк». 102,3 FM Вологда, 102,5 FM Череповец.
2: Отвлекался от всего происходящего вокруг.
3: Артём Бабинов, клоун.
4: Так говорит «Маяк».
2: «Маяк». Избранная летняя коллекция. Человек читающий.
5: И мы продолжаем. Вот отличный комментарий мне написал Макгут. Как же сложно нынче читать. В 19 веке были пару десятков авторов, следи за ними и кайфуй. А сейчас и старого много, и нового непонятно. В итоге ничего не читаю, почти перебиваясь давно любимой классикой. Прибедняетесь, да? Перебивается классикой. Но на самом деле, с одной стороны, да, такого многообразия, как сейчас, не было. С другой стороны, я тут посмотрел в перерыве интернет, и там одних только российских авторов 19 века 800 имен в Википедии есть, те, кому посвящена статья, да, а так-то это многие тысячи писателей. Вот мне попался забавный ответ Льва Толстого, которому спросили, что читает в России обычный читатель, на что Толстой ответил: Матвея Комарова. Вот, и кто знает Матвея Комарова? Никто не знает Матвея Комарова, а там тиражи были по 50 тысяч, по 50-100 тысяч экземпляров в тот момент, когда собрание сочинений Пушкина 2000 экземпляров ограничивалось. В общем, если посмотреть на Запад, да, где, понятное дело, это было все более развито, и больше, ну, дольше эта традиция романистов, романистская, существовала. Не помню, какое исследование было, что в 19 веке вышло на английском языке 100 тысяч романов. То есть понятно, что сейчас их выходит миллионы, и люди пишут, люди имеют доступ к интернету, можно на свои деньги издаваться. Но вот эта вот иллюзия того, что раньше было, знаете, три книжки, букварь, вторая и синенькая, это тоже иллюзия. Конечно же, это связано еще и с тем количеством людей, которые имели образование, доступ к текстам. Но вот если мы берем какие-нибудь новгородские летописи, да, которые постоянно достают из-под земли, не летописи, а, ну, на бересте то, что Залезняк изучал и каждый год лекции читал в МГУ, как где в Новгороде было очень много грамотных людей, и, соответственно, где есть грамотные люди, там и тексты появляются. А вот ваш вопрос, мне кажется, или не вопрос, а сетование, как же сложно нынче читать, оно связано скорее с утратой канона, что вот есть обязательное

0: есть золотая библиотека, да, и серебряная библиотека, а все остальное не обязательно. А сейчас куча всего, можно также сетовать на засилье огромного количества фильмов или сериалов, или, не знаю, комиксов, да любой вообще продукции. Вот раньше хорошо, Ford T ездит один, да, и не надо думать, кого брать, китайца, корейца, японца, американца, русского. Не было такой проблемы, был только Ford T и все. Ну, это какой-то, мне кажется, такой подход странный. Продолжаем. Читаем Ролана Барта «Удовольствие от текста». Существует своего рода малая мифология, пытающаяся убедить нас, будто сама идея удовольствия, в частности, удовольствие от текста, выдумана правыми. Ну, куда же Ролан Барт без политической линии? Правые же со своей стороны спроваживают налево все, что принято считать абстрактным, нудным, причастным к политике. Удовольствие же записывают на свой счет. Добро пожаловать к нам все, кто почувствовал, наконец, удовольствие от литературы. Левые, блюдя нравственную чистоту, но забывая при этом о сигарах Маркса и Брехта, с презрением и подозрением относятся к любой отрыжке гедонизма. Правые превозносят удовольствие в пику интеллектуализму, умствованию. Мы имеем здесь дело со старым реакционным мифом, противопоставляющим сердце голове, чувство разуму, а жизнь – теплую абстракцией, холодной. По логике правых, разве не надлежит художнику следовать устрашающему совету Дебюсси и смиренно доставлять нам удовольствие? Что касается левых, то они настойчиво противопоставляют знание, метод, ангажированность, борьбу немудрствующему восхищению. Но что, если знание тоже способно быть восхитительным? Обе стороны доказывают странную мысль, будто удовольствие есть нечто немудреное. Только правые при этом его превозносят, а левые предают анафеме. Удовольствие, однако, вовсе не является одной из составляющих текста, элементом бесхитростно выпадающим в осадок. Оно не подчиняется ни логике разума, ни логике чувства. Удовольствие – это сдвиг. Дрейф – нечто революционное и в то же время асоциальное. Право на него не может быть закреплено ни за одним коллективом, ни за одним типом ментальности, ни за одним идиалектом. Быть может, удовольствие есть нечто нейтральное? Нетрудно заметить в нем оттенок скандальности, но не потому, что оно безнравственно, а потому, что оно атопично, то есть нет у него места. Да? Мы не знаем, куда его поместить, и не знаем, что с ним делать. Откуда в тексте берется его словесная пышность? Не происходит ли это роскошь от непомерности языковых богатств, бесцельно расшвыриваемых направо и налево? Не напоминает ли всякое великое произведение удовольствия, например, роман Пруста, своей бесполезностью египетские пирамиды? А сам писатель – отдаленного потомка тех нищих, монахов или бонз, которых общество кормило, хотя сами они ровным счетом ничего не создавали. Не подобно ли литературное братье, какие бы алиби она себе не придумывала, буддийской сангхе? Ведь похоже, что общество лавочников содержит писателей вовсе не за то, что они производят нечто, они не производят ничего, а за то, что они все и вся разоблачают. Кто они? Лишние, но далеко не бесполезные люди? Наша современность настойчиво стремится ускользнуть из-под власти рыночных отношений, отвергнуть идею произведения товара, тем самым вырвав его из рук массовой коммуникации, отвергнуть идею знака, отвергнуть добропорядочную сексуальность. Но, увы, ничего не поделаешь. Рынок подчиняет себе все, интегрируя даже те явления, которые направлены непосредственно против него. Он завладевает текстом, включает его в круговорот совершенно бессмысленных, хотя и узаконенных трат. Текст вовлекается в работу некого коллективного хозяйственного механизма. Он уподобляется индейскому потлачу. Полезной становится сама его бесполезность. Иными словами, общество живет как бы в состоянии расщепленности. С одной стороны, мы имеем текст как нечто идеальное и возвышенное, а с другой – как обычный товар, чья цена равна его безвозмездности. Гончарова читает Магут. Сейчас, например, зная, что это 100% доставит мне удовольствие, при этом очень хочется чего-то современного. Но, как я, перелопачивать тоннами текста не умею. Слушайте, это не то, что я их перелопачиваю тоннами. Это скорее некоторая насмотренность, опыт, то есть понимание каких-то кластеров, которые существуют в современной литературе или в несовременной литературе. А дальше просто, знаете, как эстафетная палочка. От одного автора идешь к другому. Для меня это самое... Ну, кроме рекомендаций тех, кого люблю и уважаю, для меня это самый рабочий способ. Если мне очень нравится книга какого-то автора, то я иду вслед за его указаниями, за теми произведениями, которые он считает выдающимися. Ну, как вот здесь, например, Пруст, Толстой появляется у Барта и так далее. Прервемся на короткую рекламу.
1: Человек читающий. Маяк.

0: 18 часов в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Удар вооруженных сил России по объектам на Украине прямым и позитивным образом сказывается на ведении боевых действий, заявил Владимир Путин, отвечая на вопросы автора программы «Москва. Кремль. Путин» Павла Зарубина. Президент отметил, что российские удары нарушают возможности доставки ВСУ техники и боеприпасов, ротации кадров на линии боевого столкновения.
2: Конечно, они эффективны, эти удары. Но они своевременными являются. И, безусловно, это помогает нашим бойцам, нашим ребятам, героям нашим на фронте решать стоящие перед ними боевые задачи. Почему? Да потому что это нарушает возможности доставки техники, боеприпасов, ротации кадров на линии боевого соприкосновения. Это нарушает возможности оборонно-промышленных предприятий совершенствовать оружие, а совершенствование это происходит при прямом участии, не только поддержки, а при прямом участии западных спонсоров. И, безусловно, это самым прямым и позитивным с точки зрения достижения военных результатов сказывается на ведении боевых действий.
0: Путин назвал неприемлемыми для России поступающие сейчас экзотические предложения по украинскому регулированию. Пока преждевременно говорить о тех положениях, которые могут лечь в основу мирных договоренностей на Украине, заявил президент, отвечая на вопрос Павла Зарубина.
3: Не могу не уточнить, а что это за экзотические такие предложения?
2: Вы знаете, мне бы сейчас не хотелось об этом говорить и в детали опускаться, потому что это такой зондаж по разным направлениям возможных договоренностей. Они так или иначе звучали и раньше, но теперь в этой ситуации подаются по-своему. Но забегать вперед и говорить о том, что могло бы быть положено в основу возможных договоренностей, пока преждевременно.
0: Путин сообщил, что киевский режим через посредников пытается выйти из плачевной ситуации, в которой оказался после провокации с ударами по гражданским объектам в России. По словам президента, просматривается тенденция катастрофического для Киева развития событий. Ветераны, участники спецоперации, будут достойно работать в парламенте, заявил сегодня Владимир Путин на съезде единороссов в Москве. Глава государства отметил, что народная программа партии подготовлена в диалоге с людьми на основе их инициатив и предложений. Путин назвал Россию суверенной страной, которая сама определяет свое будущее.
4: Среди ваших кандидатов немало ветеранов специальной военной операции. Я вижу их в зале. Наши герои достойно сражались за Россию и, уверен, будут достойно работать в парламенте страны. У них за плечами бесценный опыт, глубокое понимание проблем, с которыми сталкиваются фронтовики и их семьи. Убежден, они направят все силы на решение всех этих задач. В целом, народная программа дает системные ответы на запросы общества. Разделяю такой подход и рассчитываю, что партия внесет весомый вклад в достижение национальных целей развития, цели суверенной страны, которая сама, только сама определяет свое будущее.
0: Сегодня на съезде единороссы приняли новую народную программу партии. Она содержит системные ответы на запросы общества, заявил председатель партии зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Он отметил, что Россия справляется с колоссальным внешним давлением и движется в победе в спецоперации. Медведев назвал Украину фантомной страной, где десятилетиями взращивали моральных уродов с дикой ненавистью ко всему русскому.
5: Что происходит со страной, ее суверенитетом, с общественным и индивидуальным сознанием, когда разрушается ценностная основа, хорошо видно на примере так называемой Украины. Фантомной страны, где десятилетиями взращивали моральных уродов в ярких национальных вышиванках с дикой ненавистью ко всему русскому. Именно они довольно быстро и обратились в тех псов, которые наши вооруженные силы выжигают сегодня на поле боя.
0: Медведев отметил, что Украина потеряла половину населения и 20% случайно оказавшихся у нее территории. По словам Медведева, возвращенных территорий будет все больше. Доблестная российская армия это подтверждает. Вооруженные силы России за сутки поразили военный аэродром, объекты топливно-энергетической, транспортной инфраструктуры Украины, которые используются в СУ, места хранения беспилотников и комплектующим к ним, сообщили Минобороны. Подразделения группировки войск «Восток» за сутки продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе техники трех украинских бригад и двух полков ВСУ в районах населенных пунктов Васильковка, Великомихайловка, Днепропетровской области, Барвиновка, Новотроицкая, Никольская, Шевченковская, Мировка, Общая и Червонная Креница Запорожской области. Противник потерял свыше 310 военнослужащих. Российские войска ночью нанесли групповой удар высокоточным оружием наземного базирования беспилотниками большой дальности. В Киеве, по данным Минобороны, поражено локомотивное депо «Дарница». Это ключевое предприятие юго-западной железной дороги Украины, на котором выполнялось техническое обслуживание и ремонт локомотивного парка, который обеспечивает перевозку вооружений военной техники для ВСУ. Взрывы прогремели в Николаеве, передает РИА Новости. Ранее сегодня сообщалось о взрывах в Киеве, Борисполе, Киевской области, Одессе, Чернигове, Полтаве, а также в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. Министерство энергетики России готовит предложение о переносе сроков модернизации нефтеперерабатывающих заводов, сообщил вице-премьер Александр Новак. Ранее сегодня он заявил, что несколько НПЗ уже введены в эксплуатацию после ремонтов, ожидается увеличение поставок топлива в России. Зампред правительства назвал импорт и выпуск топлива класса Евро-2, Евро-3 и Евро-4 главным источником покрытия дефицита бензина. При этом вице-премьер заявил, что доля топлива более низкого экологического класса в России будет незначительной. По словам Новака, крупные нефтяные компании не планируют производить топливо более низкого экологического класса.
1: Маяк. Маяк. Избранная. Летняя коллекция. Человек читающий.
6: Вспомнил очень занятный роман Умберто Эко, большого интеллектуала, семиотика. Это один из последних его романов. Он там тоже пишет про свои довоенные опыты чтения комиксов и чем это было для него, и в какого книжного человека вырос. Интересно, кстати, как сейчас к комиксам у нас относится. В моем детстве казалось, что это что-то было непонятное, но вот детей очень занимало. Некоторых взрослых тоже, но большинство как-то как к несерьезному жанру относятся, хотя комиксы – вещь очень серьезная. Ничего не поделаешь. Скука, оказывается, не столь уж простая вещь. От скуки, вызываемой произведением и текстом, не отмахнешься раздраженным досадливым жестом. Как и удовольствие от текста, предполагающее скрытый процесс своего собственного производства, скука не может похвастать какой бы то ни было спонтанностью. Не существует искренней скуки. Если, к примеру, лично на меня лепечущий текст наводит скуку, то, по правде говоря, причина в том, что мне вполне чужда область позывов. А если бы это было не так? Скука не так уж далека от наслаждения. Это наслаждение, увиденное с другого берега, с берега удовольствия. Чем более незамысловато, прилично, благопристойно и бескорыстно рассказана та или иная история, тем легче ее извратить, скомпрометировать, прочитать на выворот. Подобное выворачивание, а точнее выявление скрытого, чрезвычайно увеличивает удовольствие от текста. Читая Бувара и Пикюше, я вдруг наталкиваюсь на фразу, вызывающую у меня чувство удовольствия. На туго натянутых веревках строгими вертикальными рядами висели скатерти, простыни, салфетки, схваченные деревянными прищепками. Я смакую здесь избыточную точность, какую-то навязчивую аккуратность языка, саму маниакальность описания. Мы присутствуем при следующем парадоксе. Литературный язык оказывается поколеблен, преодолен, обойден в той самой мере, в какой он стремится приноровиться к чистому исходному языку. К языку, с которым имеют дело грамматисты. Подобная точность возникает отнюдь не как продукт все возрастающего тщания требующего, чтобы с каждым разом предметы описывались все лучше и лучше. Она является не риторической прибавочной стоимостью, а следствием перемены кода. Прообразом отдаленным подобных описаний оказывается вовсе не ораторская речь, а своего рода лексикографический артефакт. То есть, про что этот отрывочек? Про то, что разные регистры писательства создают разные регистры удовольствия. И не обязательно история или текст это то, как мы говорим по-настоящему, вживую, да, друг с другом. Это может быть что-то совсем иное, тем не менее доставляет нам удовольствие.
1: Человек Читающий.
6: Мы продолжаем в студии. По-прежнему Владислав Тимкин. Читаем сегодня с вами эссе Ролана Барта, французского семиотика, философа, литературоведа, писателя. Ролана Барта «Удовольствие от текста» 1973 года. Текст. Сегодня говорим об удовольствии. Вот Костя из Луганска написал: «Добрый вечер. Очень интересная тема. С сибирско-таймырских юных лет читал и дочитался. Зрения почти нет. Теперь лишь больше слушаю». Да. Игорь из Ельца пишет: «Удовольствие от текста, прочитанного в состоянии потребности именно этого текста, формирует законченные эмоции прикосновения к совершенству и объяснению многих вещей, волнующих и остающихся без внятного ответа в течение жизни. Включение незримых и глубинных сфер мозга». Очень поэтическое послание от Игоря. А мы продолжаем. Текст – это объект-фетиш. И этот фетиш меня желает. Направляя на меня невидимые антенны, специально расставляя ловушки, словарный состав произведений, характер его референций, степень занимательности и тому подобное, текст тем самым меня избирает. При этом, как бы затерявшись посреди текста, а отнюдь не спрятавшись у него за спиной наподобие бога из машины, в нем всегда скрывается некто иной. Автор. Посреди текста, утверждает Ролан Барт, этот самый автор находится. В качестве социального лица, и этот автор там не просто находится, да, он расставил свои ловушки, и они, в них кто-то попадает, а кто-то не попадает. Кого-то они привлекают, а кого-то нет. Именно поэтому для разных читателей существуют разные тексты, разные авторы. И говорить о том, что какой-то текст хорош, а какой-то текст нехорош, вот на уровне удовольствия невозможно, потому что что-то может быть очень нехорошим, но при этом приносить удовольствие и наоборот. В качестве социального лица автор давно мертв. Он более не существует ни как гражданская, ни как эмоциональная, ни как биографическая личность. Будучи лишена былых привилегий, эта личность лишена отныне и той огромной отцовской власти над произведением, которую приписывали ей историки литературы, преподаватели и расхожее мнение. Власти создавать и постоянно обновлять само повествование. И тем не менее, в известном смысле я продолжаю желать автора текста. Мне необходим его лик, совершенно так же, как ему необходим мой. Идеологические системы – суть фикции. Фикции в смысле как фикшн, да, по-английски, то есть произведения, произведения текстообразные. Это своего рода романы, причем романы классические, где есть и добротная интрига, и перипетии, и положительные, и отрицательные герои. Каждая такая фикция имеет опору в определенном наречии, социолекте, с которым она сливается. Ну, достаточно, например, советские газеты почитать, и мы сразу видим этот язык, да. Обычно, если мы растворены в культуре, в нашей современной, то мы не замечаем этого социолекта. Но стоит вот отойти на дистанцию времени, на дистанцию пространства, и мы видим, как по-другому этот социолект себя проявляет. То есть, как это общество говорит о самом себе, друг с другом, и оно будет меняться от поколения к поколению буквально. Фикция – это та степень консистенции, которую достигает язык, когда он окончательно застывает. При этом существует особый жреческий класс – духовные пастыри, интеллектуалы, художники, свободно говорящие на этом языке и повсюду его распространяющие. Каждый народ имеет на своей головой такое же математически разделенное небо понятий и считает требованием истины, чтобы каждого бога понятия искали в его сфере. Это Ницше. Мы все подчиняемся истине языков. Истине, заключенной в самом факте их разделенности. Все мы вовлечены в нескончаемое соперничество языков, диктующее характер их взаимоотношений. Ведь каждый диалект, каждая фикция борется за господство. И если обладает достаточной силой, то неизбежно растекается по всем уголкам повседневной и обыденной социальной жизни. Такой диалект становится доксой, природой. Примером может служить претендующий на политичность язык политических деятелей, лиц, находящихся на службе у государства, язык прессы, радио, телевидения, язык повседневной беседы. Но даже очутившись вне власти, восставая против нее, языки продолжают свое соперничество, диалекты обособляются, враждуют между собой. Жизнью языка правит безжалостная топика. Язык всегда исходит из какого-то места, и поэтому всякий язык есть не что иное, как воинствующий топос. А текст, как мы помним, это отсутствующее пространство. Да, об этом Барт дальше будет говорить. Он вообразил себе мир языка в виде арены, где ведут титаническую, нескончаемую битву различные параноидные системы. Причем уцелеть в этой битве способны лишь такие системы, которые проявляют достаточно хитроумия и изворотливости, чтобы выработать объективирующий полунаучный, полупоэтический образ противника. Пропустить его через своеобразную мясорубку, позволяющую не только описать и объяснить, но и осудить, посрамить врага, воздать ему по заслугам, одним словом, заставить его пыхтеть и отдуваться. Ну, кстати, об этом тоже есть исследование, о том, как последовательно в немецкой прессе нацистской вдруг начинали использовать языки, да, социолекты, говоря, например, о евреях, сравнивающие их с насекомыми, да, и появляются всякие метафоры вроде «травить», да, как тараканов, или «давить», как тех же самых тараканов, или еще кого-то. В общем, такая дегуманизация происходит через язык в первую очередь. Таковы, между прочим, упрощенные варианты некоторых языков. Марксистского, рассматривающего любое противоречие как классовое. Психоаналитического, объявляющего любое отрицание косвенным выражением признания. Христианского, для которого все формы неприятия действительности оказываются формами поисками Бога. И тому подобное. И тогда он с удивлением заметил, что на первый взгляд язык капиталистической власти не имеет ничего общего с подобными системами. А если имеет, то лишь с системами низшего порядка, объявляя своих врагов жертвами пропагандистской отравы, людьми, оболваненными телевидением и тому подобное. Вот тут он и понял, что давление, чрезвычайно сильное, оказываемое языком капитализма, имеет вовсе не параноическую, то есть отнюдь не систематическую, планомерную и логическую природу, что действие этого языка состоит в неумолимом обволакивании жертвы. Язык капитализма – это форма бессознательного, короче, идеология по самой своей сути. И мы внутри этого языка существуем, его не замечая. Существует лишь одно средство, позволяющее избавиться от чувства смятения или растерянности, вызываемого подобными системами. И это средство заключается в том, чтобы самому сделаться обитателем одной из таких систем. В противном случае вас станет неотступно мучить вопрос: а я? Что же я? Какое я ко всему этому имею отношение? Ну, чтобы понять, о чем говорит Барт в этом отрывке, можете вспомнить любой свой опыт, когда вы вдруг, если у вас был такой опыт, оказываетесь в компании людей, которые занимаются чем-то далеким от вас. Не знаю, психологи, сталевары, на какой-нибудь промышленной, как это называется, непромышленной, но какой-то профессиональной выставке, или, например, среди спортсменов. Вдруг окажется, что там есть свои какие-то диалекты, свои словечки, свои шибалеты, то есть какие-то общие природные, да, в природные в кавычках, для этой группы, или какие-нибудь реконструкторы, да, или толкиенисты, или геймеры, или анимешники, ну, в общем, можно бесконечно перечислять, и вы вдруг чувствуете себя полностью растерянным, да, потому что вроде те же люди говорят на русском языке, но они какие-то другие. Они, это может быть, например, при переходе с одной работы на другую работу, вдруг там другие приняты ритуалы, другие слова и другие способы коммуникации. И вот это все способ увидеть буквально другой какой-то языковой антропологический принцип, который объединяет этих людей. Этот язык вырабатывается в динамике, да, во многом, конечно, зависит от фигур власти, от начальников, от тех, кто создает сообщество, но и каждый из его членов для того, чтобы быть членом этого сообщества, вносит свою лепту в развитие этого языка хотя бы тем, что вот он на нем и говорит. Что касается... смотрите, он пишет: существует лишь одно средство, позволяющее избавиться от чувства смятения. Так это можно прочесть, как будто от него надо обязательно избавляться. А что, если нет? И вот это чувство растерянности и смятения – это и есть такое естественное чувство при столкновении с какой-то системой, с которой не хочешь сливаться, да, и становиться одним целым. И в этом тогда чувстве смятения можно, опять же, себя обретать. Что касается текста, то он атопичен. Да, то есть, если язык, вот этот логос, это воинствующий топос, всякий язык, то текст, он атопичен. И если не в плане потребления, то, по крайней мере, в плане производства. Текст – это уже не диалект, не фикция. Система в нем преодолена, разрушена. Из этой атмосферы атопии текст извлекает и передает читателю странное ощущение полной изолированности и в то же время умиротворенности. Ведь мирные передышки могут случаться и в войне языков, и эти передышки – суть тексты. «Война, — говорит один из персонажей Брехта, — не исключает мира. И во время войны бывают периоды отдыха. Между двумя стычками недурно бывает опрокинуть стаканчик пива. Между двумя словесными баталиями, когда каждая система стремится одержать верх, всегда есть возможность получить удовольствие от текста. Причем такое удовольствие оказывается не передышкой, а неожиданным случайным вторжением другого языка и проявлением чужой физиологии. Снова возвращается здесь мотив физических наших тел. Но опять же, если сравнивать чтение какого-то приятного текста, романа, поэзии, эссе с, например, лентой соцсетей или какими-нибудь заметками в газете, то мы увидим, насколько по-разному они построены. Большая часть текстов в соцсетях что-то хочет от нас либо продать, либо убедить. Они написаны в определенной манере. И это действительно воспринимается как некоторая агрессия, да, акт речевой агрессии, который на меня направлен. А текст же, он как сад в самом себе, если это текст хороший, да, он самодостаточный. С одной стороны, с другой стороны, там, как мы ранее уже прочли, существует этот самый автор, который где-то там затаился, как Адам в райском саду, и он еще расставил ловушки, которые могут на нас сработать, и тогда мы вдруг получаем то самое удовольствие. В наших языках, пожалуй, все еще многовато бравады, даже в лучших из них. Можно подметить ряд вызывающих выражений, иными словами, своего рода завуалированное геройство. То есть всегда мы против кого-то, да, в любом языке воинствующем. Напротив, удовольствие от текста возникает тогда, когда ратные ценности вдруг теряют всякую силу. У писателя отваливаются его боевые петушиные шпоры, а его отважное сердце вдруг перестает биться. То есть вдруг наступает какое-то умиротворение, созерцание, способность просто переживать, например, красоту этого текста или этого мира посредством этого текста. То есть нет уже никакой обязательности, нет никакого принуждения, нет никакого целеполагания внутри текста. И именно поэтому он позволяет нам дрейфовать с одной стороны, с другой стороны он ничего от нас не требует, то есть это абсолютно такой идеальный компаньон. Способен ли текст, сам образованный с помощью языка, оказаться за пределами любых возможных языков? Можно ли объективировать все существующие в мире диалекты, а самому при этом не укрыться в одном из них, так чтобы все прочие говоры оказались предметом простого изображения и пересказа? Ведь давая то или иное вещи имя, я тем самым именую и сам себя, вовлекаюсь в соперничество множества различных имен. Способен ли текст выпутаться из этой войны фикций и социолектов? Да, способен, путем последовательного самоистощения. Прежде всего, текст уничтожает всякий мета-язык, и, собственно, поэтому он и является текстом. Не существует голоса науки, права, социального института, звучание которого можно было бы расслышать за голосом самого текста. Далее текст безоговорочно, не страшась противоречий, разрушает собственную принадлежность, свой жанр. Текст – это комизм, не вызывающий смеха. Это ирония, лишенная заразительной силы, ликование, в которое не вложено души, мистического начала. Текст – это расковыченная цитата. Наконец, текст при желании способен восставать даже против канонических структур самого языка. Как против его лексики с изобилием неологизмов, составных слов, транслитераций, так и против синтаксиса. Нет больше логической ячейки языка – фразы. Понятное дело, что Барт пишет скорее про авангардные тексты сейчас, но и любой классический текст мы можем читать точно так же, не переживая, что ли, знаете, вот этой горячности, не переживая идеологического исступления, когда мы, например, с кем-то не согласны. То есть он говорит о расковыченности, а можно еще по-другому сказать, что эти тексты всегда закавычены, то есть если там есть злодеи, мы знаем, что это злодеи, мы ему можем многое позволить, говорить то, за что в приличном обществе бьют морду, простите, например. А в тексте, пожалуйста, да, это просто буквы на бумаге. И злодей должен быть вообще-то силен для того, чтобы было интересно и важно его побеждать. Если он какой-то рохля-неудачник, ну какой же это злодей? Задача в том, чтобы путем трансмутации, то есть у нас буквально уже алхимические термины подъехали, добиться нового философского состояния языковой материи. Состояние до ныне невиданного, подобного тому, в каком пребывает расплавленный металл. Состояние ничего не ведающего о собственном происхождении, изъятого из какой бы то ни было коммуникации. Такое состояние есть сама стихия языка, а не тот или иной конкретный язык, пусть даже сдвинутый с привычного места, передразненный и осмеянный. Удовольствие от текста не имеет идеологических предпочтений. И тем не менее, такая индифферентность является не продуктом либерализма, а продуктом перверсии. И сам текст, и процесс его чтения как бы расщеплены надвое. То есть вытащена вот эта самая идеологема изнутри текста. Он уже никого ни к чему не призывает, если мы говорим о романе, да, о рассказе, о поэме. Мы просто слушаем, вот как Одиссея Нолановская. Мы просто смотрим. Можно, конечно, бесконечно потом пикироваться, да, что там Елена, значит, чернокожая, или что на каком-то языке они неправильно говорят. Но это все, опять же, воинствующие языки, дискурсы. А к самой поэме, да, у нас не может быть никаких претензий. Она просто есть. Или вместо поэмы можно взять любой другой текст, который люди читают, слушают, обсуждают. Даже не обсуждают, а переживают. Вот это важно, мне кажется. И телесно включается человек, и какие-то чувства и мысли к нему приходят, когда он слышит то, что для него работает. Когда мы читаем текст удовольствия, то становимся похожи на муху, совершающую по комнате множество резких, порывистых, суетливых и бесцельных перемещений. Идеология проступает на поверхности текста, и его чтение словно краска на лице. Со всяким писателем, текста которого доставляет удовольствие, будь то Бальзак, Золя, Флобер или Пруст, случается, что он нет-нет, да и зальется такой краской. В тексте удовольствия противоборствующие силы не вытесняются, а находятся в процессе становления. Здесь нет никаких подлинных антагонизмов, есть одна только множественность. Я неторопливо путешествую сквозь ночь реакции. Так, в «Плодороде» и «Золя» идеология непосредственно бросается в глаза и прям-таки липнет к вам. Это и натюризм, и фамилиализм, и колониализм, и тем не менее я не откладываю книгу. Вы полагаете, что подобное раздвоение является самым обычным делом? Между тем, напротив, следует скорее поразиться той ловкости, с которой субъект, тратя минимум сил, ухитряется расщепиться, раздвоиться, оказать сопротивление заражающему влиянию писательской тенденциозности, метонимической силе комфорта. Не в том ли причина, что удовольствие делает нас объективными? Кое-кому хотелось бы, чтобы текст или произведение искусства, или живопись не имел тени, чтобы господствующая идеология не оказывала на него никакого влияния. Между тем, требовать этого значит требовать бесплодного, непродуктивного, выхолощенного текста. Текст нуждается в собственной тени. Толика идеологии, толика изобразительности, толика субъектности – все это миражи, туманные следы, шлейфы с необходимостью тянущиеся за текстом. Процесс разрушения должен создавать свою собственную светотень. Обычно говорят «господствующая идеология». Это выражение не точно. Ведь что такое идеология? Это и есть идея постольку, поскольку она является господствующей. Идеологией может быть только господствующей. Насколько справедливо говорить об идеологии господствующего класса, коль скоро существует и класс угнетенный, настолько же неверно говорить о господствующей идеологии, коль скоро не существует угнетенной идеологии. У угнетенных нет ровным счетом ничего, никакой идеологии, разве что крайняя степень отчуждения – та самая идеология, которую, чтобы осуществлять акты символизации, то есть, попросту говоря, чтобы жить, они вынуждены заимствовать у класса, который над ними господствует. Суть социальной борьбы нельзя свести к противоборству двух соперничающих идеологий. Задача состоит в неспровержении всякой идеологии как таковой. Это так, заметки на полях. К тому, каким образом эти самые тексты функционируют в языке или язык в текстах. Следует четко зафиксировать продукты воображаемого в языке. К ним относятся слово как особая единица, как некая магическая монада, речь как орудие или средство выражения мысли, письмо как транслитерация устной речи, фраза как логическая, замкнутая в себе самой мера языка. Сюда следует отнести даже языковые перебои, языковые отказы. Все эти артефакты – суть продукты научного воображения. Лингвистика, безусловно, сообщает некую истину о языке, однако истина это сводится к недопущению какой бы то ни было сознательной иллюзии. Определение воображаемого таково – это неосознанность бессознательного. Первый шаг должен тогда заключаться в том, чтобы восстановить в правах все, что считается необязательным в науке о языке. Все, что принято свысока третировать или попросту отвергать, а именно стилистику, риторику, практику, этическую активность, энтузиазм. Второй шаг – восстановление в науке прав всего того, что непосредственно против нее направлено, против науки. В данном случае восстановление в правах текста. Текст – это язык минус любые воображаемые категории. Это как раз то, чего не хватает науке языке, если она хочет осознать свою универсальную роль. Все, что с трудом приемлется или прямо отвергается лингвистикой, а именно означивание, наслаждение, все это как раз и высвобождает текст из круга воображаемых категорий языка. Здесь, с одной стороны, уже пошли мы в профессиональную тему, в лингвистику, да, в которой Барт, понятное дело, как рыба в воде, а с другой стороны, он говорит очень важную вещь о том, чем текст не является, да, о том, вернее, чем удовольствие не является чем-то измеримым, чем-то вот, что позитивно наука может оперировать. Удовольствие без человека невозможно, а наука как раз и пытается все время от человека и от его субъективности избавляться, а все время хочет избавить нас от каких-то иллюзий, при этом как бы не имеет собственной тени, можно сказать. Ну и ладно, прервемся на новости.
1: Человек читающий.
0: Тридцать в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Владимир Путин назвал авантюрой попытку Киева нанести России стратегическое поражение за 40 дней с помощью ударов ракет и беспилотников. По словам президента, 5 августа этот срок истек. Киевский режим и его хозяева не получили никакого преимущества перед Россией и никогда его не получат, заявил глава государства, отвечая на вопросы автора программы «Москва-Кремль Путин» Павла Зарубина.
3: Почему вот это наращивание вообще произошло?
2: Ну, если говорить о том, что происходит сейчас, то это, конечно, результат очередной авантюры киевского режима и его западных кураторов, которые задумали нанести еще одно стратегическое поражение России. На этот раз, как известно, за 40 дней и с помощью массированных ракетных ударов и БПЛА по нашим гражданским объектам и по логистике. Была публично заявлена цель разрушения целых отраслей экономики нашей страны, подрыв единства нашего народа и сплоченности российского общества. В общем, цель – это доведение России до развала, о чем они давно мечтают и о чем они постоянно говорят. Вот 5 августа, как известно, этот 40-дневный срок истек. И что возникает вопрос? Каков результат? Конечно, удары по гражданским, фактически незащищенным объектам и, что особенно важно, по гражданским людям наносят экономический ущерб нашей стране, приводят к потерям. А потеря каждого человека, я хочу это подчеркнуть, потеря каждого человека – это всегда трагедия для семьи, для близких и для всей страны. Мы хорошо знаем, что нацисты времен Великой Отечественной войны, Второй мировой войны и неонацисты сегодня испытывали и, судя по всему, испытывают особое удовлетворение, удовольствие, совершая подобные преступления. И мы видим, что эти преступные деяния продолжаются. Но все-таки конечный результат для противника оказался прямо противоположным ожиданиям. Разумеется, никакого перелома в противостоянии с Россией не могло произойти и не произошло. Никакого преимущества киевский режим и его хозяева не могут получить. Не получили и никогда не получат.
0: Путин сообщил, что киевский режим через посредников пытается выйти из плачевной ситуации, в которой оказался после провокации с ударами по гражданским объектам. По словам президента, просматривается тенденция катастрофического для Киева развития событий. Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. По данным Минобороны России, за сутки нанесено поражение живой силе техники трех украинских бригад в районах населенных пунктов Киеница, Уланова, Писаревка и Храповщина в Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированием трех украинских бригад в районах населенных пунктов Котовка, Новоалександровка, Пионер, Казачий Лопань и Гоптовка. ВСУ потеряли свыше 200 военнослужащих. Три человека, в том числе двое детей, погибли в результате атаки украинского беспилотника в Ейске в Краснодарском крае, сообщили в оперштабе региона. Еще один человек пострадал, он находится в больнице, передает РИА Новости. Суд в США заблокировал решение Госдепартамента приостановить выдачу иммиграционных виз гражданам 75 стран, включая Россию. Суд Южного округа штата Нью-Йорк отменил решение Госдепа, принятое в январе. Тогда ТАСС заявили в Госдепе, что американские власти приостановили процесс выдачи иммиграционных виз, чтобы в дальнейшем не одобрять въезд в страну для тех, кто впоследствии может стать обузой для США. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным центров ФОБОС, в Петербурге в воскресенье дожди, ночью временами сильные, плюс 15-17, в Москве ночью и утром местами небольшие дожди, ночью в городе плюс 16-18, днем 22-24 градуса.

«Маяк». В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. В российской футбольной премьер-лиге сегодня проходят матчи. Очередные матчи пятого тура, и в эти минуты продолжается матч между Ахматом и Ростовом. 32-я минута, Ахмат ведет со счетом 1-0, единственный мяч на пятой минуте забил Мелкадзе. Еще в одной встрече игрового дня Факел и Оренбург победителя не выявили, здесь ничья 0-0. Ну а в 20:15 по Москве ЦСКА сыграет с Локомотивом. В первой лиге состоялось два матча восьмого тура. Урал со счетом 2-0 переиграл Текстильщик, а Шинник оказался сильнее Ульяновской Волги со счетом 3-1. Россиянин Алексей Усачев завоевал серебряную медаль в оборном прыжке на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Загребе. Первенствовал представитель Украины Назар Чепурный, третий стал британец Скотт Солл, другой россиянин Арсений Духно занял 7-е место. Хоккеисты «Автомобилиста» в овертайме обыграли «Трактор» со счетом 4-3 в товарищеском матче. В составе победителей шайбы забросили Максим Денишкин, Данил Гущин, Анатолий Голышев и Даниил Спронко. Новый сезон континентальной хоккейной лиги стартует 5 сентября. Лев Лазарев стал победителем первого этапа юниорской серии Гран-при по фигурному катанию. По сумме баллов за короткую произвольную программу на соревнованиях в китайском Сиане россиянин почти на 20 баллов опередил представителя Новой Зеландии Ли Ян Хао. В соревновании спортивных пар первое место заняли россияне Полина Шишелова и Егор Карнаухов. 35 баллов им проиграли китайский дуэт Чен Юнь Сюань и Дунь Уньбо. Представители нашей страны стали победителями гран-при по фигурному катанию среди юниоров во всех 4 дисциплинах. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
2: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: Маяк.
1: Театр HD представляет в кинотеатрах спектакль «Сирано де Бержерак» со сценой московского МХТ имени Чехова. Спектакль Егора Перегудова по пьесе Эдмона Ростана «Романтическая драма вне времени». Слова здесь ранят так же больно, как шпаги, а смерть оказывается сильнее любви. И все же Сирано бессмертен. Великая история любви возвращается на большие экраны с 1 сентября. В главной роли Юрий Чурсин. Расписание и города показов на сайте theatrhd.ru. Категория 16+.
0: Маяк.

0: избран. Летняя коллекция. Человек читающий.
1: Игорь из Минска пишет: слушать Влада – это просто медитация. Не знаю, чем объяснить этот эффект, но Влад даже самый паршивый текст может превратить в жемчужину. Ну, конечно, все, что он читает, достойно нашего уха и нашего просвещения. А может быть и нет, Игорь. Тут, знаете, есть опасность. А вдруг паршивые тексты я вам таким образом впариваю. Шутки шутками, но да, мне кажется, в первую очередь текст должен быть интересен мне, для того, чтобы я мог как-то о нем поговорить. Потому что со многими текстами я прям, ну, не знаю, что бы я делал. И, конечно, можно просто читать. И, конечно, будет что-то рождаться по ходу. Но, мне кажется, первоначальная приязнь быть должна. Об удовольствии от текста невозможно написать никакой диссертации. Удовольствие допускает лишь мгновенный взгляд на себя. И, однако, вопреки всему и против всего, я имею возможность наслаждаться текстом. Требуются примеры? Вообразим себе огромную коллективную жатву, во время которой будут собраны все тексты, хотя бы однажды доставившие кому-либо удовольствие. Происхождение этих текстов несущественно. Представим это текстовое тело, корпус, наподобие того, как психоанализ представляет эротическое тело человека. И однако, есть основания опасаться, что в результате подобной работы мы сумеем сделать лишь одно – объяснить собранные тексты. Наша цель с неизбежностью раздвоится. Не имея возможности изъяснить себя, удовольствие попытается объяснить причины собственного возникновения, ни одна из которых не может быть признана окончательной. Ведь если при этом я и получаю какое-либо удовольствие от текста, то лишь попутно, мимолетно, случайно. Одним словом, подобная работа не может стать письмом. Я могу лишь подбираться к письму, а это лучше делать внезапно и в одиночку, нежели всем вместе после бесконечных приготовлений. Поэтому не стоит отказываться от понятия ценности, как исходной основы всякой утвердительности в пользу понятия ценностей, как феноменов, произведенных культурой. Будучи продуктом языка, писатель так или иначе всегда вовлечен в войну фикций. Причем он является всего лишь игрушкой в этой войне, ибо язык, из которого соткан он сам, в принципе лишен любого определенного места, уже в силу простой полисемии литературного слова. Под вопросом оказывается сама возможность его воинствующей ангажированности. Писатель всегда находится в слепой точке системы, он постоянно дрейфует. Он словно Джокер, мана, нулевая степень, выходящий в бридже. Он необходим, чтобы в игре был смысл, но сам при этом лишен любого определенного смысла. Его место, его ценность, его миновая стоимость варьируются в ходе истории. Зависит от тактических приемов борьбы, от него требует все или ничего. Сам он исключен из процесса торгового обмена и не извлекает для себя никакой выгоды. Он погружен в состояние, подобное состоянию мусётоку в дзен-буддизме. Не стремится получить ничего, кроме наслаждения перверсии, доставляемого словами. Причем наслаждение никогда не бывает связано с обладанием. Оно во всем сходно с состоянием сатори, состоянием потерянности. Парадокс. Сам писатель упорно умалчивает об этой бесцельности письма, сближающей его через наслаждение со смертью. Напротив, он весь напрягается, напружинивается, не желает ложиться в дрейф, отвергает наслаждение. Лишь очень немногие писатели в равной мере борются как против идеологического, так и против либидинозного давления. Читая текст, приводимый Стендалем, я вдруг обнаруживаю удивительное сходство деталей у Стендаля и у Пруста. Епископ Лескарский обращается к племяннице своего главного викария в столь изысканных выражениях: «Милая племянница, дорогая малютка, моя прелестная брюнеточка, ах вы моя маленькая лакомка», что на память невольно приходят слова, с которыми две служанки из гранд-отеля в Бальбеке обращались к рассказчику: «Ах, вы маленький черный бесенок с волосами, как смоль! Ах, шутник лукавый! Ах, молодость! Ах, какая красивая кожа!» Равным образом, когда я читаю Флобера о нормандских яблонях в цвету, на память мне также приходит Пруст. Я упиваюсь этой властью словесных выражений, корни которых перепутались совершенно произвольно, так что более ранний текст как бы возникает из более позднего. И тогда я начинаю понимать, что роман Пруста, по крайней мере для меня, это отправная точка, исходный пункт моего общего матесиса. Это мандала всей моей литературной космогонии. Он играет для меня ту же роль, какую письма госпожи де Севинье играли для бабушки-рассказчика у Пруста или рыцарские романы для Дон Кихота. Однако отсюда вовсе не следует, будто я являюсь специалистом по Прусту. Я отнюдь не призываю Пруста, он сам является ко мне. Пруст для меня не авторитет, а просто воспоминание, к которому я вновь и вновь возвращаюсь. Вот это и есть интертекст, иначе говоря, сама невозможность построить жизнь за пределами некого бесконечного текста, будь то Пруст, ежедневная газета или телевизионные передачи. Книга творит смысл, а смысл, в свою очередь, творит жизнь. Если вы забиваете гвоздь в деревянный предмет, то дерево будет по-разному поддаваться в зависимости от того места, куда вы стучите. В таких случаях принято говорить, что дерево не изотропно. Тем более не изотропен текст. Его границы, скрытые в нем пустоты, угадать невозможно. Подобно тому, как физика вынуждена учитывать неизотропный характер той или иной материальной среды, того или иного универсума, точно так же семиология должна принимать во внимание малейшие различия в сопротивляемости текста, беспорядочных, проходящих сквозь него силовых линий. Нет такого объекта, который поддерживал бы постоянные отношения с удовольствием. Тем не менее, для писателя такой объект существует. Это не языковая деятельность, а сама языковая система, родной материнский язык. Писатель – это человек, играющий с телом собственной матери, за тем, чтобы возвысить, украсить его, или наоборот, разъять его на части, разрушить ту целостность, которая, собственно, и делает тело телом. Лично я готов дойти до того, чтобы наслаждаться деформациями языка, что будет встречено негодующими воплями общественного мнения, ибо общественное мнение всегда выступает против деформации природы. По Башляру получается, что писатели никогда и не писали. Благодаря странной выхолащивающей операции получается, что их только читали. Башляр сумел создать чистую критику чтения и создал ее исключительно во славу удовольствия. Мы оказываемся вовлечены в процесс совершенно однородной практики. Практики чтения грезы. И эта практика завладевает нами безраздельно. Если следовать Башляру, то окажется, что все поэтическое должно быть отнесено на счет удовольствия. Однако едва мы рассмотрим произведение с точки зрения письма, как позиции удовольствия поколеблются, на горизонте появится наслаждение, а Башляр скроется вдали. Я интересуюсь языком, потому что он задевает меня за живое, вводит в соблазн. Что это, классовая эротика? Но в таком случае о каком классе идет речь? О буржуазии? У нее нет ни малейшего вкуса к языку. Язык в ее глазах является даже не роскошью, не составной частью искусства жить, но всего лишь простым орудием или украшением. Простонародье? Здесь полностью затухла всякая магическая поэтическая активность. Нет более карнавала, отсутствуют любые формы словесной игры, метафоры мертвы, наступило царство сплошных стереотипов, навязываемых мелкобуржуазной культурой. Прервемся на короткую рекламу.

Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

0: табачном дыме более 4000 химических элементов. Это больше, чем в выхлопных газах автомобиля. Около 50 из них вызывают онкологические заболевания. Быть здоровым – ваше право. Не разрешайте курить в вашем присутствии и в присутствии детей.
1: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Слушающих в первую очередь. Татьяна Гуськова, филолог.
3: Так говорит «Маяк».

0: Маяк. Избранная. Летняя коллекция. Человек читающий.
1: Никакое наслаждение невозможно, я убежден в этом, в рамках массовой культуры, которую как воду от огня следует отличать от культуры масс. Ибо эта культура построена по мелкобуржуазному образцу. Нашей противоречивой исторической ситуации свойственно такое положение, когда наслаждение целиком и полностью подвластно жесткой альтернативе. Либо его следует связать с практикой мандарината, как результатом исчерпанности буржуазной культуры, либо с некой утопической идеей. С идеей грядущей культуры, которая возникнет в результате радикальной, доселе невиданной, непредугаданной революции. Это культура, о которой человек, пишущий сегодня, знает только одно. Подобно Моисею, ему не дано будет вступить на ее земли. Говорят, что каждый второй француз ничего не читает. Половина Франции лишена, сама себя лишает возможности получать удовольствие от текста. Однако все сетования по поводу этого национального бедствия являются выражением лишь одной точки зрения – гуманистической. Так, словно бойкотируя книгу, французы отвергают всего лишь некое моральное благо – священное сокровище. Между тем, имело бы смысл создать историю различных видов удовольствия, отринутых, отвергнутых обществом. Получилась бы мрачная, трагическая история человеческой глупости. Существует обскурантизм, объектом которого является удовольствие. Даже если рассмотреть удовольствие, доставляемое текстом не в социологическом, а в чисто теоретическом плане, то все равно речь пойдет о проблеме политического отчуждения, о бесправном положении удовольствия и тем более наслаждения в обществе, управляемом двумя различными моралями. Моралью большинства, проповедующей пошлость, и групповой морали, проповедующей требовательную строгость. Возникает ощущение, что идея удовольствия не по душе никому. Наше общество выглядит вполне степенным и вместе с тем каким-то свирепым. В любом случае, фригидным. Смерть отца лишила нас многих удовольствий, доставляемых литературой. Если отец мертв, то какой смысл в рассказывании всяких историй? Разве любое повествование не сводится к истории об Эдипе? Разве рассказывать не значит пытаться узнать о собственном происхождении, поведать о своих распрях с законом, погрузиться в диалектику нежности и ненависти? Ныне угроза нависла не только над Эдипом, но и над самим повествованием. Мы больше ничего не любим, ничего не боимся и ни о чем не рассказываем. Будучи продуктом вымысла, история об Эдипе годилась хотя бы на то, что позволяло сочинять добротные романы, добротные повествования. И так далее, и так далее. Прочитали мы с вами чуть больше половины этого эссе. Сама книжечка небольшая, карманного формата, 80 с небольшим страниц, и потом послесловие. Замечательный текст, по-моему, человека, который искренне влюблен в чтение, искренне влюблен в текст, живет внутри этого самого текста, как ранее было прочитано. Именно повествование создает, творит смысл, а смысл творит жизнь, да, и без

0: твое погружение в мир знаков, в мир языка, в мир смыслов, невозможно никакие культурные действия. Да? Все то, что мы называем человеком, это на самом деле же не все хорошо. Большая часть или большая часть того, что мы сами о себе рассказываем, является продуктами культуры. И не замечая этих самых силовых линий или то, каким образом устроено это культурный дворец или культурное пространство, внутри которого мы обитаем, неизбежно будет нас приводить в какие-то проблематичные зоны, из которых потом будет сложно выбираться. Читайте книги, думайте, любите, рассказывайте истории. С вами был Владислав Тимкин. Спасибо вам за внимание и до новых встреч. До свидания.
1: Человек читающий.

0: 19:00 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. В начале сообщения Минобороны вооруженные силы России продолжили наносить удары по местам запуска беспилотникам, портам и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. До 40 автомобилей с пусковыми установками БПЛА дальнего действия уничтожены ударами ракет «Искандер» близ Борисполя в Киевской области. В порту Черноморска Одесской области поражен сухогруз, который доставлял вооружение и военную технику на Украину. Кроме того, в порту Черноморска поражены 7 резервуаров с топливом и объекты портовой инфраструктуры, которые используются для грузов военного назначения. Киев открыл ящик Пандоры, когда начал удары по гражданским объектам и получает ответ, заявил Владимир Путин, отвечая на вопросы автора программы «Москва-Кремль-Путин» Павла Зарубина. Президент отметил, что ответные действия российской армии более чувствительные и разрушительные. Глава государства назвал авантюрой попытку Киева нанести России стратегическое поражение за 40 дней с помощью ударов ракет и беспилотников. По словам президента, 5 августа этот срок истек. Путин отметил, что действия противника никак не отразились на положении дел на фронте. Российские войска не только продолжают наступать на всех направлениях, но и нарастили темпы движения вперед.
2: Отвечая на эту очевидную эскалацию, именно очевидную эскалацию, в основе которой лежат не объективный анализ ситуации на поле боя, состояние украинской экономики, общества и государства, разъедаемого коррупцией, в основе которых лежат пиар и амбиции, отвечая на эту авантюру, мы нарастили именно удары, сейчас об этом как раз и сказали, нарастили удары по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины, в том числе и в Киеве. Начали отвечать на действия противника в отношении наших объектов гражданской промышленности и логистики. Киевский режим поставил своей целью нанести ущерб нашей экономике. Что он сделал? Он сам открыл этот ящик Пандоры. Ну что ж, получите ответ по вашим наиболее чувствительным отраслям экономики, которые, честно говоря, и так дышат на ладан. Это, кстати, касается и сельхозпроизводства, от экспорта продуктов которого киевский режим получает основные доходы. Далее. Вы хотите нарушить нашу логистику? Можем мы обратиться с этим вопросом к противнику. Ну что ж, ответные действия не заставят себя долго ждать. Получите. При этом действия армии России, конечно, гораздо более чувствительный и гораздо более разрушительный. Я неоднократно говорил, ответ всегда будет. И самое главное, действия противника никак не отразились на положении дел на фронте. Более того, наши войска не только продолжают наступление на всех направлениях, но и нарастили темпы движения вперед. Вооруженные силы России уверенно решают задачи для полного достижения цели специальной военной операции.
0: Путин сообщил, что киевский режим через посредников пытается выйти из плачевной ситуации, в которой оказался после провокации с ударами по гражданским объектам. По словам президента, просматривается тенденция катастрофического для Киева развития событий. Владимир Путин поблагодарил россиян, поддерживающих бойцов, участников спецоперации, за ратный подвиг и напряженный труд. Об этом президент заявил на съезде ненаросов в Москве. Глава государства отметил, что чем сложнее для противника ситуация, президент выразил уверенность, что российские бойцы не подведут, с ним вся страна. Путин призвал единороссов сделать все для победы, пожелал партии успехов на выборах в Госдуму.
3: У «Единой России» огромный опыт политической работы, политической борьбы, реальных достижений. Все эти годы рассчитывал на «Единую Россию». Опираюсь и сейчас на вашу поддержку, за которую вновь хочу сказать спасибо всем нашим товарищам и сторонникам. И в свою очередь, сегодня на важнейшем предвыборном съезде хотел бы поддержать вас, пожелать вам успеха на выборах. Вместе мы обязательно реализуем все намеченные планы. Будем идти только вперед, служить России. Победа будет за нами.
0: Сегодня на съезде единороссы приняли новую народную программу партии. Она содержит системные ответы на запросы общества, заявил председатель партии, зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Он отметил, что Россия справляется с колоссальным внешним давлением, движется к победе в спецоперации. По словам Медведева, Украина потеряла половину населения, 20% случайно оказавшихся у нее территорий. Возвращенных территорий будет все больше. Доблестная российская армия это подтверждает, сказал Медведев. Российские войска за сутки поразили пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований иностранных наемников в 146 районах, сообщили в Минобороны. Подразделения группировки «Центр» за сутки улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе техники 6 украинских бригад в районах населенных пунктов Сергеевка, Светогоровка, Белозерская, Анновка, Золотой колодец, Рубежная и Грузская Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили более 360 военнослужащих, боевая бронемашина, 6 автомобилей, станция радиоэлектронной борьбы. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Макс в сообществах Вести.
1: Погода.
0: В Москве ночью утром местами небольшие дожди, днем в городе 22-24 градуса.

0: торопиться туда, где тебя ждут. Адреса милосердия.
1: Добрый вечер, друзья. Итак, Александр Ветров, я, и начинается наша программа. И сегодня у нас в гостях директор благотворительного фонда помощи детям с врожденными заболеваниями сердца, детские сердца, Ольга Галенко. Олечка, здравствуй, добрый вечер.
2: Саша, привет, всем добрый вечер.
1: Первый вопрос. Детские сердца, наверное, и так актуально, и так понятно, что лечите детские сердца. А вот второй вопрос. Как прошел этот год? По-моему, год вас не было у нас в эфире.
2: Да, мы были практически ровно год назад. Слушайте, проходят у нас года, я называю это так, мы гребем лапами. Идем вперед, не смотрим по сторонам, движение только вперед.
1: Понятно. С утра на завтрак что было у тебя сегодня?
2: Слушай, ну я вообще всю жизнь очень хорошо завтракаю.
1: Ага, питается хорошо, девушка.
2: Да, да, тем более у меня полуофиса коллег, они за здоровый образ жизни, за здоровое питание, и они меня прям учат, как нужно правильно питаться.
1: В конце слова коллег, да, там г.
2: Коллег. Да. Да, совершенно верно. Да, понятно. Да, да. Это они, которые меня всегда вдохновляют вообще идти вперед. И вместе со мной туда же прут, извините за это слово.
1: Ну так что с утра-то было?
2: Так, с утра была половина авокадо.
1: Так, молодец.
2: Яйцо, сваренное вкрутую, так. С листьями салата и оливками.
1: Ага.
2: Потом я очень люблю и грешу этим, как называется, то есть те, кто на здоровом питании, не слушайте, это мюсли, запеченные с орехом, с кефирчиком, ну, кофе с бутербродом, ну, хлеб, сыр, все как положено.
1: Все нормально, да. Супер. И ни одного яблока, заметил.
2: Ой, спасибо, что ты сказал. Четвертинка яблока, прям было. Правда, без кожуры.
1: А какие-то любимые яблоки?
2: А, просто вкусные. Угу. Любимых нет.
1: А я вот у меня недавно, ну, как года три назад появился, я к подружке своей пришел, она такая тоже телезвезда, которая любит рассказывать о том, что она, чем она питается. Она говорит, слушай, ну как так, медовый хруст, яблоки, это же лучшие яблоки на свете. И все, благодаря ей, передаю ей большой привет. И вот не случайно мы заговорили, согласись, о яблоках.
2: Да,
1: я когда
2: Саша.
1: Узнал о вашей вот этой, что она уже из года в год, вот эта шарлотка, следует,
2: да.
1: Следует по России, мне очень понравилась ваша идея. Прям три слова для начала. Что это?
2: Супер, спасибо, что ты так классно про яблоко подвел. Значит, благотворительный фестиваль «Шарлотка», который наш фонд проводит уже 10-й год. Сначала эти фестивали мы проводили в режиме офлайн, а потом уже третий год перешли в режим онлайн. В чем суть? Люди пекут шарлотки и угощают ими за пожертвования. И таким образом собираются средства, которые идут на оказание помощи подопечному фонду, которому необходимы сердечные операции или какое-то сердечное лечение.
1: Ну вот ты сказала 10 лет, а я помню, когда это начиналось, Катя Берман, которая была директором,
2: да.
1: Вашим привет, и тоже огромный, как она таскала эти шарлотки, когда я говорю, Кать, когда первый раз это все, говорю, Кать, ты уверена, что будет? Говорит, слушай, я ни в чем не уверена, но я думаю, что должно все пойти хорошо. Вот скажи, это классная история, вот она 10 лет как работает?
2: Саша, это супер история, это очень весело, здорово, и главное, заточено на классный результат. То есть проведение этого фестиваля, оно решает прям много проблем, да, то есть разных задач. Значит, прежде всего, вообще благотворительность как бы у нас это долгое время ассоциировалось с тем, что ай, там ребенок в трубочках, быстро, если мы сейчас не соберем деньги, срочно там он умрет, да. То есть мы через игровую механику проведения этого фестиваля от этого отходим. Мы людям рассказываем, что да, есть проблемы, есть беда, но мы с вами способны ее решить. И ваши пожертвования, которые мы собираем в ходе этого фестиваля, они точно дадут этому ребенку возможность выздороветь.
1: Угу.
2: То есть вот такая игровая механика.
1: Ну, понятно, что у нас гейминг пришел вообще, в принципе, в разные, самые разные области. Но это гейминг сейчас ассоциируется, прежде всего, с онлайн-средой.
2: Да.
1: Да? Вот я так понимаю, что... Ну, что это мы рассказываем? Ну, для москвичей понятно, да, москвичи могут прийти туда, ну, ты сейчас мне скажешь, куда, да, а не москвичи, они, знаю, там из Орла, они куда пойдут? Куда им идти-то?
2: Все, отлично. Значит, у нас на сайте лендинг специально под это мероприятие. Значит, сайт фонда «Детские сердца». По-русски прям в одно слово. Uh-huh. Детскиесердца.рф. Заходите. Там у нас лендинг на мероприятие «Шарлотка». Заходите на сайт «Шарлотки». Там у нас разные ингредиенты, из чего состоят классические и неклассические пироги. Вы набираете в корзину нужные ингредиенты, из которых вы, как правило, дома офлайн печете эти пироги, uh-huh. но только виртуально. Из этого складывается сумма пожертвования, вы нажимаете «Испечь», и денежки уходят в фонд, все, и пожертвования копятся, и счетчик шарлоток отображает, что плюс еще один пирог лег в спасение детской жизни.
1: Скажи, там духовка у вас, по-моему, есть?
2: Прям
1: такая...
2: духовка.
1: А это прям вот там печь надо?
2: Это
1: я вчера не очень понял.
2: Печь.
1: А,
2: да,
1: все,
2: да,
1: понял.
2: Да.
1: Я понял, смотрите, я вчера вообще изучил эту историю, она классная, там очень красиво отрисовали, я не знаю,
2: да,
1: кто рисовал,
2: красиво,
1: волонтеры,
2: да
1: какие-то,
2: да.
1: Или вы заказывали?
2: Да, у нас нет, нам всегда люди помогают, у нас в этом году прекрасный волонтер Лена, то есть она отрисовала нам вот этот сайт, а картинки дала художница Ульяна Веселянская.
1: Ой, всех,
2: да.
1: Ульяне большой прям поклон, почему? Потому что не хочется уходить со странички, почему? Потому что там, ну, классно, классно.
2: Там весело.
1: Да, я согласен.
2: Ощущение праздника, ведь как бы шарлотка – это семейный пирог, да, и обычно его пекут вот дома, семейная обстановка, все расслаблены, все любят друг друга, всем хорошо, этот вот запах вот этих вот яблок и теста вот этого, и как бы вот это ощущение мы постарались передать в формате онлайн, и нам, мне кажется, это получилось.
1: Ну, я проверил по мне тогда, и потом вот это ощущение стресса, в котором мы живем уже много лет, хочется уже расслабиться, хочется домашнего, хочется вот какого-то мирного,
2: да,
1: спокойного семейного счастья. И вот удается вам. Чего я там заметил? Я заметил, значит, все очень просто. Никакой не надо, главное, регистрации никакой не надо, насколько
2: нет,
1: я понимаю.
2: Нет.
1: Вот, то есть я захожу, и там смотрю, куда заходим. Детские... Вообще, я знаешь, как искал? Я искал шарлотка, детские сердца.
2: Отлично.
1: И прям первое, куда я попал,
2: супер,
1: это к вам.
2: Да.
1: А дальше я начинаю нажимать на ингредиенты, там тоже все предельно ясно. А потом у меня это все куда-то падает, куда не помню, куда-то
2: в
1: там.
2: Корзину.
1: В корзиночку.
2: Ну, да, мы собираем в некую такую,
1: да,
2: преддуховочное состояние.
1: И там у каждого, ну, чтобы все понимали, что мы не просто играемся, но мы же еще и цена, там, например, яблоки 60 рублей,
2: да,
1: там еще.
2: Это ваше пожертвование, да,
1: да,
2: которое.
1: Угу. Вот мне хочется понять, как же это пожертвование дойдет. Имеется в виду, я туда понасобирал, потом что происходит? Мне как деньги-то перевести? Как деньги переводятся?
2: Все, ты собрал свои ингредиенты, ты отправляешь это
1: в духовку.
2: Виртуальную,
1: угу,
2: да. И открывается платежная форма. Все действует как в обычных интернет-магазинах, как устроено. То есть пожертвования сразу зачисляются на расчетный счет фонда.
1: А скажи, пожалуйста, вот, ну там, я не помню, сколько у меня там сумма получилась, ну, там,
2: да,
1: 1200 условно, да,
2: да?
1: А если я 1300 переведу, или там не получается так?
2: Нет-нет, там можно откорректировать сумму на ваше усмотрение. Угу. В этом, с этим
1: то есть если
2: проблем.
1: Я сильно перебрал по ингредиентам?
2: Да, можно уменьшить, а можно не только увеличить сумму, но и подписаться. То есть испечь сразу условно 12 пирогов прекрасных, да, подписаться на регулярные пожертвования, которые каждый месяц автоматически будут списываться с твоей карты, но в сумме, которая тебе комфортна.
1: Знаешь, о чем я еще подумал? Бедные учителя, я ПЕД окончил, правильно говорю, да, и у меня много-много моих коллег работают в школах именно. И я подумал предложить, это же хорошая идея, когда, понятно, что учителя перегружены сейчас, но вот 1 сентября вот какой-то, знаешь, такой импульс добра, да, детям сказать, ребят, вот смотрите, как можно легко, вот всем классом, допустим, мы испечем шарлотку сейчас вот для мальчика Никиты, о котором мы поговорим чуть попозже.
2: Да.
1: Вот мальчику Никите, он, ну, там, такой же 11-классник условно, как вы. Давайте попробуем. И таким образом это пройдет еще урок доброты, урок такой милоты, я бы сказал, да еще и они научатся готовить.
2: Совершенно верно, Саша. Вот мы пытаемся через такие чуть игровые механики, да, приучить детей к благотворительности. Потому что когда ты садишься, да, сажаешь перед собой ребенка, начинаешь объяснять, что ты знаешь, вот есть, кому там плохо, все. Как бы ребенок, да-да-да, серьезный, но он ничего не понял. Когда ты вместе с ним печешь эту виртуальную шарлотку или ему даешь вот этот инструмент чуть-чуть с игровым моментом, да, и он как бы испек, и вместе с процессом выпекания, да, искусственного, так сказать, не искусственного, а онлайн, ты ему аккуратно рассказываешь, что ты знаешь, вот этот пирог мы испекли для мальчика Никиты, которому нужна операция на сердце. И вот мы сейчас с тобой отдали свою частичку как бы времени, тепла, добра и небольшую сумму, из которой впоследствии сложится сумма, необходимая для того, чтобы оплатить необходимое, да, лечение.
1: Дорогие мои учителя, коллеги, да можно даже в детском саду такое проводить, воспитатели, пожалуйста, возьмите на вооружение. Опять же, надо зайти, ну, просто шарлотка и детские сердца, и сразу попадете туда, куда нужно. И потом
2: совершенно
1: детей соберете.
2: Класс.
1: Класс.
2: Класс шарлотки.
1: Класс,
2: да,
1: шарлотки.
2: Отлично.
1: Представ...
2: Да.
1: И, ты понимаешь, какой инфоповод будет? Во-первых,
2: супер,
1: можно новость сделать на сайте школы, да,
2: да?
1: То есть и популяризация с одной стороны, и с другой стороны, ну, школе тоже же нужно отчитываться за какие-то мероприятия. Вот, пожалуйста, прекрасное мероприятие.
2: Абсолютно точно. Весело, легко, без напряжения и, главное, очень полезно. И с точки зрения здорового питания, потому что шарлотка – это прелесть,
1: да,
2: для здорового питания. Кто бы что ни говорил.
1: А твоя любимая шарлотка какая?
2: Слушай,
1: рецепт очень коротко.
2: Да-да-да. У меня как раз все гениальное просто, так, потому что у меня папа обожает шарлотки, но ему нужно, чтобы прям было много-много яблок.
1: Ага.
2: Три яйца, стакан муки, стакан сахара. Все, да, перемешал. Ну, и много-много яблок любых. Ну, если это Антоновка, то будет покислее, вот этот кисло-сладкий. Может, кто-то любит послаще, тут уже не имеет значения.
1: А хочешь мой любимый? Ну, смотри, это давай, не это совершенно давай, давай. Не для вот у тебя. Ты вообще сидишь в ужасной майке. Что это у тебя? Футболка, что это? Худи.
2: Худи. Это сердце.
1: Это сердце в разрезе. Я в шоке вообще. Ну, мне кажется, сахар для сердца.
2: Это системный процесс.
1: Да я шучу на самом деле. Мне кажется, чем больше людей будет видеть, из чего состоит наше сердце, да, тем лучше мы будем понимать, что оно есть, оно живое, оно работает, да. Там очень много всего, ну, сложное, да, устройство. Так вот, разве сахар – это полезно для сердца?
2: А сахар полезен для мозга. Все, что полезно для мозга, полезно для сердца.
1: Серьезно?
2: Конечно.
1: Я просто не знаю, прав.
2: Нет, нет, нет. Ну, конечно, мозг нужен, ему нужен сахар, чтобы он нормально функционировал, чтобы рождались гениальные идеи или просто какие-то хорошие идеи.
1: Но у меня все так повернуты, что... вот эти бабушки, дедушки, мамы, папы, вот эти все тещи и все, как их называют, ну да, теща и тесть, они все помешаны на здоровом питании. Знаешь, как, что я обожаю готовить, знаешь, как я делаю? Меня научила моя подружка родийная, она такая же в возрасте, и она говорит... Надо полезно питаться. Как? Я говорю, ну как, вот смотри, действительно, нарезаем яблоки мелко-мелко, так. Еще туда банан нарезаем обязательно, обязательно она еще посыпает яблоко, как чем посыпают у нас обычно?
2: Корицей.
1: Корицей, вот, да. Корицей. А там два яйца она так взбивает, и муки буквально две ложки. И она вот прям руками вымешивает вот это, понимаешь,
2: ничего
1: да, вымешивает.
2: Да.
1: И две ложки меда.
2: Вот.
1: Это получается... Просто бесподобно. Там почти нет муки, понимаешь?
2: Да.
1: Я всем дарю этот рецепт. Очень полезный. Никакого сахара и никакого диабета не будет.
2: Да, но везде нужна мера. И когда мы говорим про слово сахар, это не значит, что нужно поставить кулек с сахаром, да? То есть сахар же совершенно правильно. Из меда, из тех же яблок, из банан. В общем, откуда угодно. Все это сахар, все это полезно. Организму всегда полезно то, что приносит удовольствие, то, что дает силы, как бы, и хорошее настроение.
1: Как
2: мне
1: моя
2: кажется,
1: любимая мамочка говорит, но в меру.
2: В меру. Красная строка, мера.
1: А, ну, понятно, все это, конечно, мы красиво с тобой рассуждаем, и уже кто-то записал твой рецепт и мой рецепт. А главное, это цифры. Скажи, вот 2 года вы уже делали онлайн, сейчас пока про онлайн.
2: Сейчас третий, да.
1: Ну, третий,
2: да.
1: Вот скажи, какие результаты? Про онлайн пока, мне интересно. И мы сейчас же про всех, чтобы из любого города могли.
2: 389 пирогов испекли люди онлайн за 2 года, только за 2. А если мы прибавим еще то, что мы делали в формате офлайн, то там 2500 пирогов.
1: За сколько?
2: За 7 лет.
1: За 7 лет
2: сейчас, да. Вот. Но это не те цифры. А цифры в том, что это практически 2 миллиона пожертвований и 11 детей, которые получили своевременную помощь фонда.
1: Ну вот про детей. В этом году, я так понимаю, что за виртуальными пирогами... конкретной истории и истории. Я их там две нашел.
2: Да,
1: например,
2: да.
1: Никите 17 лет, он из Калининграда, у него нарушен сердечный ритм, и не будем сейчас говорить, как называется вот это устройство, дорогостоящее устройство, которое очень ему актуально, и как раз-таки сейчас сумма там больше 1 000 000 рублей. Ну вот, знаешь, не верится, что можно с помощью пирога шарлотки собрать для Никиты вот на вот это устройство, которое стоит больше 1 000 000.
2: 100% можно, ведь проблема, то есть задача не то, чтобы большое пожертвование, да, а важно количество людей, которые захотят помочь. И даже это небольшие суммы, из которых при масштабном участии в нашей акции сложится как раз вот та необходимая сумма, которую нужно перечислить. Потому что, например, если мы берем по, там, 300 рублей пожертвования и 1000 человек, то это уже 300 тысяч.
1: Вот сейчас
2: это
1: ты отмела тех, кто хочет...
2: самый,
1: послушай,
2: да, дорогостоящий
1: ты сейчас отмела тех, кто 20 хочет перевести.
2: 20, отлично. Вопрос, понимаете, благотворительность – это не... помериться размером пожертвования, потому что все возможности разные. Но по 20 рублей много-много человек, и это опять существенная помощь. Все в результат, все на здоровье.
1: Обращаемся сейчас и в Калининград, откуда Никита родом. Кстати, я прочитал его историю более внимательно. Фотка классная, конечно, парень просто офигенный.
2: Огонь, да.
1: Ты его знаешь?
2: Ну, лично я его не знаю. Мы общались с мамой, и у меня коллеги. Я раньше как раз вела направление адресной помощи, пока была Катя, да. Сейчас мне пришлось немножко передать бразды правления в этом направлении коллеги, поэтому
1: в любом случае, ты проверяешь, ты смотришь,
2: нет,
1: кто эти
2: конечно,
1: люди,
2: конечно, я всегда на связи.
1: Скажи,
2: да.
1: А что вот в семье Никиты происходит? Вот когда такой подросток классный, которому играть в футбол, я не знаю, влюбляться, прыгать с парашютом и так далее, вот что происходит, когда у тебя такая большая проблема с сердцем?
2: А, слушай, ну тут, конечно, на самом деле, когда ты... если эта проблема возникла вдруг, да, то родители вообще в полном замешательстве, что делать, куда бежать. Понятно, что они пошли к кардиологу, да, но представь, когда ты в стрессе, ты не можешь уловить вот эту информацию. И наш фонд ведь не просто закрывает как бы потребность адресную, да, в лечении. Мы стараемся сформировать систему помощи ребенку, чтобы всегда помощь эта приходила вовремя. И у нас есть такой инструмент, создан путеводитель, маршрутизатор, который отвечает на все входящие вопросы, когда родители столкнулись с диагнозом ребенка. Вот поставили диагноз. Что делать? Кому пойти?
1: Какой это может быть диагноз? Скажи.
2: На самом деле порог сердца – это общее название. Так, на самом деле, вот градация порог, мы их больше 130 видов. Угу. Это может быть и нарушение ритма сердца, и неправильно сформированное сердце, и дырочка в сердце там в перегородках. То есть много-много разных вариантов. Но маршрутизация всегда одна. Важно точно поставить диагноз, провести обследование, понять, на каком этапе необходима операция, то есть нужно ли это делать срочно или можно подождать и понаблюдать. Ну и, соответственно, дальше идет как бы перенаправление в медицинское учреждение и так далее, курация и реабилитация, восстановление и так далее. Но хотелось бы отметить, что фонд не решает, то есть не дает медицинские рекомендации, потому что мы не медики. Мы поддерживаем семью, даем ей информацию, куда правильно пойти, какие вопросы задать врачу, что не упустить и так далее. И, естественно, мы как бы рассказываем о всех возможностях системы государственного здравоохранения.
1: А почему нужны вот такие большие деньги, вот в частности для Никиты? Больше миллиона, ну это ну, сумма.
2: Слушай, да, значит, бывает редко, но бывают такие ситуации, когда ребенок поступает на лечение, но квоты на этот вид лечения закончились. Mm. И для того, чтобы больница получила еще дополнительные квоты, да, то есть должно пройти какое-то время. А если вопрос идет, например, о нарушении ритма сердца, то здесь очень опасная ситуация, может случиться в любой момент непоправимая. И очень важно этого ребенка вовремя поддержать и имплантировать вот это самое устройство, которое заменит ритм собственный, сердечный, да, и будет следить, чтобы это сердце работало правильно.
1: Правильно я понимаю, что пока у Никиты этого нет, и пока мы еще не напекли кучу шарлоток для того, чтобы закрыть эту потребность его, он, скажем, всегда между жизнью и смертью.
2: Да. Ну, это...
1: Ну, грубо, но так.
2: Грубо, да.
1: Но так.
2: Давай не будем пугать. Да,
1: ну, не будем пугать.
2: Ну, как бы да, да. Да.
1: Нет, ну, подожди, а что пугать, не пугать? Не вода, либо нет.
2: Слушай,
1: ты сама сказала,
2: всегда...
1: человек может в любой момент умереть.
2: Да, я всегда боюсь, знаешь, что вот это как раз мы свалили. Да, очень высокий риск. Да, он между жизнью и смертью. Но мы успеем.
1: Успеем.
2: Мы успеем 100%.
1: Давайте прямо сейчас еще раз отправим вас на сайт Шарлотки, точнее на посадочную эту площадку, как она называется. Шарлотка, детские сердца, и там можно испечь для Никиты шарлотку. И не только для Никиты, есть еще одна история.
2: Да, есть еще одна история. У нас там девочка, Танечка, ей нужно выполнение генетического исследования. Угу. У нее сложное заболевание сердечное, при котором очень важно выявить причину, почему в возникло это заболевание, и назначить индивидуальную терапию, которая поможет в лечении этого сердечного заболевания. И вот как раз Тане нужна помощь для того, чтобы это исследование было проведено. Очень много генетических исследований входит в программу государственных гарантий, но конкретно это, поскольку это идет уже более детальное изучение этих геномов, оно не входит. Поэтому наш фонд уже несколько лет оплачивает такие генетические исследования.
1: А сколько это стоит?
2: 80 тысяч рублей.
1: 80 тысяч, есть миллион и 80.
2: Да,
1: то есть в общей сложности нам надо 1 100 000 примерно собрать. На печь вот, ну... Да.
2: Ну, я, наверное, 88, по-моему.
1: Ну, неважно. Там чуть больше миллиона у Никиты и чуть... Но мы верим, что это случится.
2: Абсолютно точно.
1: Смотрите, пока у нас будет небольшой перерыв, у вас, уважаемые слушатели, есть возможность и Никите помочь, и Танечке помочь. Зайдите на сайт «Шарлотка», «Детские сердца», найдете, испечете шарлотку, скажете нам, какая шарлотка, поделитесь с нами и с фондом, который можно найти во всех соцсетях. По крайней мере, я нашел вас везде, где только
2: можно. Там, кстати, прошу прощения, сейчас вклинюсь, там для самых ленивых можно полностью купить пирог.
1: А уже готовы.
2: Просчитали,
1: молодцы. Мы скоро вернемся.
0: Адреса милосердия с Александром Ветровым. Отношения – это та вещь, которая встраивает нас как оправа драгоценный камень. И если мы создали такой мир, в котором можно ни к чему не принадлежать, то мы оказываемся камешком, который не закреплен в этой самой оправе. Владислав Тимкин. Психотерапевт, радиоведущий.
3: Так говорит маяк.
4: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: 19:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Киевский режим сам выпустил джин из бутылки, поставив цель нанести ущерб экономике России. Получил ответ, заявил Владимир Путин, отвечая на вопросы автора программы «Москва-Кремль-Путин» Павла Зарубина. Президент отметил, что ответные действия российской армии более чувствительные и разрушительные. Глава государства сообщил, что киевский режим через посредников пытается выйти из плачевной ситуации, в которой оказался после провокации с ударами по гражданским объектам. Как заявил Путин, просматривается тенденция катастрофического для Киева развития событий.
2: Ответные действия России на очередную провокацию киевского режима являются для него, судя по всему, весьма чувствительными, приводят к серьезным последствиям, доводят ситуацию по ряду важнейших направлений до критического уровня. Именно поэтому сегодня киевские власти через посредников, мнение которых мы, безусловно, уважаем, пытаются выйти из сложившейся для них ситуации, которую сами же, хочу подчеркнуть, сами же и спровоцировали. Киевский режим пытается не допустить ее, этой ситуации катастрофического развития. А тенденции такие, судя по всему, просматриваются. Вместе с тем, предложения, которые до нас доводятся, носят подчас, я бы сказал, экзотический характер и являются неприемлемыми. Мы всегда готовы к диалогу, но только на основе реалий, складывающихся на земле.
0: Глава государства назвал авантюрой попытку Киева нанести России стратегическое поражение за 40 дней с помощью ударов ракет и беспилотников. По словам президента, 5 августа этот срок истек. Глава государства заявил, что Киев открыл ящик Пандоры, когда начал удары по гражданским объектам, и теперь получает ответ. До 40 автомобилей с пусковыми установками БПЛА дальнего действия уничтожено ударами ракет «Искандер» близ Борисполя в Киевской области, сообщили в Минобороны. Вооруженные силы России продолжили наносить удары по местам запуска беспилотникам, портам и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. В порту Черноморска Одесской области поражен сухогруз, который доставлял вооружение и военную технику на Украину. Кроме того, в порту Черноморска поражены 7 резервуаров с топливом и объекты портовой инфраструктуры, которые используются для грузов военного назначения. Средствами ПВО за сутки сбит 11 управляемых авиабомб и 1053 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки «Днепр» за сутки нанесли поражение формированием 2 бригад ВСУ в районах населенных пунктов Орехов, Преображенка и Малокатериновка Запорожской области. Уничтожены до 30 украинских военнослужащих. Пожар возник на складе в Полтавской области Украины. В Днепропетровской области повреждения получила инфраструктура, передает ТАСС. Ранее сегодня сообщалось о взрывах в Киеве, Борисполе, Киевской области, Одессе, Николаеве, Чернигове, Полтаве, а также в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. 4 человека пострадали в результате удара беспилотника ВСУ по пассажирскому автобусу в селе Никольское Белгородской области. Их доставляют в городскую больницу Белгорода, сообщает оперштаб региона. Еще 2 мирных жителя получили ранения при атаке украинского дрона на коммерческий объект в селе Таврово Белгородской области. Им оказали медицинскую помощь. Предстоящее воскресенье станет последним теплым днем этого лета в Москве. Воздух прогреется до плюс 24 градусов, сообщил ведущий специалист центра ФОБОС Михаил Леус. Ночью утром, по словам синоптиков, в столице ожидаются небольшие дожди. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Сейчас в Москве 20 градусов, а в Санкт-Петербурге, по данным центра ФОБОС, в воскресенье дожди, ночью временами сильные, плюс 15-17.

0: «Маяк».
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. В российской футбольной премьер-лиге сегодня проходят матчи пятого тура. И в эти минуты Ахмат встречается с Ростовом. Идет 72-я минута. Счет 3-1 в пользу Ахмата. Первый мяч на пятой минуте забил Милкадзе. Однако затем Тимур Сулейманов на 40-й счет сравнял. Во втором тайме Милкадзе на 59-й минуте оформил дубль, а Ибишев и вовсе сделал счет крупному в пользу Ахмата. Еще в одном матче игрового дня болельщики голов не увидели. Факел и Оренбург завершили встречу ничьей 0-0. Еще в одном матче ЦСКА сыграет с Локомотивом. Это противостояние начнется в 20:15 по Москве. В первой лиге сегодня прошли матчи восьмого тура. Екатеринбургский «Урал» дома переиграл ивановский «Текстильщик» 2-0, а ульяновская «Волга» дома не справилась с ярославским «Шинником» 1-3. Россиянин Алексей Усачев завоевал серебряную медаль в опорном прыжке на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Загребе. Лучший результат показал представитель Украины Назар Чепурный. Другой россиянин Арсений Духно занял 7-е место. Мужской чемпионат Европы завершится 23 августа. Квалификационные соревнования турнира являются отборочными к чемпионату мира 2026 года. Российские спортсмены выступают на турнире без национальной символики. Хоккеисты «Автомобилиста» в овертайме обыграли челябинский «Трактор» со счетом 4-3 в товарищеском матче. В составе победителей шайбы забросили Максим Денишкин, Данил Гущин, Анатолий Голышев и Даниэл Спронг. На этом о спорте все. До встречи.
2: Театр HD представляет в кинотеатрах спектакль «Сирано де Бержерак» со сценой московского МХТ имени Чехова. Спектакль Егора Перегудова по пьесе Эдмона Ростана «Романтическая драма вне времени». Слова здесь ранят так же больно, как шпаги, а смерть оказывается сильнее любви. И все же «Сирано» бессмертен. Великая история любви возвращается на большие экраны с 1 сентября. В главной роли Юрий Чурсин. Расписание и города показов на сайте teatrhd.ru. Категория 16+.

0: торопиться туда, где тебя ждут. Адреса милосердия.
1: Ну что, друзья, мы снова в студии «Маяка», и здесь у нас в эфире директор благотворительного фонда помощи детям с врожденными заболеваниями сердца, детские сердца, Ольга Галенко. Оль, а я помню историю Кати, как начинался фонд, собственно, да, когда у Катиной дочки случилось что-то с сердцем, а уже 3 месяца работал к тому времени. Ты знаешь вообще эту историю?
2: Я знаю эту историю, но она немножко не другая, так, да? Не у Катиной дочки, да, а в фонд пришло письмо о том, что там, да, девочке необходима операция на сердце, и Катя вдохновилась. Вот просто.
1: Катя Бермонт, директор.
2: Катя Бермонт, да, первый директор фонда. И Катя тогда как бы не работала в фонде, да, вот, она увидела это письмо и схватила его, побежала по знакомым, и эти деньги были собраны. И, ну, Катя вообще очень вдохновленный, воодушевленный человек, и она вообще про помощь. То есть, если у кого-то что-то случилось, там, Катя все бросает и бежит, да. И вот с этого момента, как бы, фонд получил свое вот такое вот развитие, да, динамичное, да, и пошли вверх, вверх, вверх, выстраивали систематизацию, вот системную эту помощь, то есть фонд работает 23 года, вот сейчас в сентябре будет 24.
1: Вы одни из самых старых, в хорошем смысле, самых мудрых уже фондов.
2: Да. Мы единственный узкопрофильный фонд, который занимается
1: только
2: этими
1: сердцем,
2: сердечными, да, вопросами, да.
1: Скажи, вы пришли к тому, что надо помогать не только детям?
2: Да, мы потихоньку к этому приходим, причем речь идет не только о возрастном увеличении, да, именно пациентов, но нам хочется еще быть полезными и семьям, которые столкнулись с этой проблемой, потому что, например, как мы вот говорили про Таню, которой нужно генетическое исследование, да, то есть эта история может быть наследственной, и, соответственно, нужно проверять всех членов семьи.
1: Вот это очень важно, у моей мамы порок сердца, мы вообще говорим сегодня о пороках сердца, тогда ничем никак не лечили, но и 150 лет, пусть она еще 100 проживет. Но,
2: 150.
1: Спасибо. Но я вот не знаю, например, как это выяснить. У меня, может быть, есть, может быть, у кого-то еще из моих родных есть. Как это выясняется вообще?
2: Выясняется это очень просто. Вообще самый простой способ выяснить, все ли нормально, ли хорошо ли работает твое сердце, это банально померить пульс.
1: Серьезно?
2: Ты меряешь пульс, да.
1: И смотришь
2: на его показатели. Если, например, сердце... Ну, понятно, что ритм сердца может быть разным в зависимости от физических, да, там, твоих занятий. Например, если ты пробежал, естественно, он больше. Если ты отдыхаешь в покое, он меньше, да. Но есть определенная, ну, как бы, таблица показателей, по которой можно сориентироваться. И если он очень стучит, значит, повышен пульс, или очень низкий, то это хороший повод обратиться к врачу. И плюс к этому, под это у нас тоже есть прекрасная акция.
1: Сейчас мы скажем о ней,
2: да.
1: Давай чуть-чуть еще здесь потопчемся, потом
2: давай
1: к акции.
2: Потопчемся.
1: Смотри, вот я сейчас, понятно, в эфире всегда пульс выше, ну, потому что совершенно другая система,
2: да,
1: немножко необычная. Ты чувствуешь себя совершенно по-другому, когда ты работаешь в эфире. Потом он у меня в обычном состоянии там 60-80, но сейчас у меня где-то, я посчитал, 100-120.
2: Лучше, конечно, в обычном состоянии.
1: В обычном, да?
2: Да.
1: Ага, вот скажи, вот мы посчитали, но ведь мы миллион раз ЭКГ делаем, нам же там то в военкомате 500 раз я делал, то еще где-то. То какие-то диспансеризации, разве это там не видно?
2: Как раз там это видно, но...
1: Мне никто не говорил,
2: что диспансеризацию там и военкомат ты проходишь сколько раз, а это все-таки нужно делать ежегодно.
1: А что, порок может появиться?
2: Да.
1: А порок может не
2: уйти? Это не порок, это заболевание сердца. Вообще,
1: да.
2: По статистике Министерства здравоохранения, да, и мировой, самая частая причина смерти это от сердечно-сосудистых заболеваний. И если порок, ну, в основном, да, вот те пороки, с которыми работаем мы, они уже врождены, то есть категория приобретенных пороков.
1: А вы,
2: например,
1: с этим не работаете?
2: Нет, мы работаем со всеми пороками.
1: А ты сказала, с которыми мы работаем? То есть есть какие-то, которые...
2: Я имею в виду, что в основном ребенок, когда рождается, у него врожденный порок сердца.
1: Понятно.
2: Но, например, если в какой-то момент человек переболел ангиной, неважно, ребенок или взрослый, да, и неправильно лечил это заболевание, то это дает дает осложнение на сердце, потому что вот эта стрептококковая инфекция тангина, она может поразить сердечный клапан. Mm-hmm. Тут сразу два момента. Первое, чтобы врач назначил при лечении ангины нужное лечение, которое именно способствует выздоровлению, да, чтобы пациент это все принимал. Mm-hmm. Ну и потом, конечно, через какое-то время, где-то, может, через полгода обязательно проверить сердце, чтобы посмотрели.
1: Я так понимаю, еще вспоминаю, к чему все начиналось. Вообще изначально начиналось как раз-таки тоже с просветительской деятельности. Почему? Потому что оказалось, что, ну да, на первом месте среди по смертям, по смертности, да, сердечно-сосудистые заболевания, а никто ничего не знает. Или очень мало кто что знает.
2: Да.
1: Как так получилось?
2: Да.
1: И что сейчас делать людям, которые ну, что-то подозревают у себя?
2: Идти к врачу. Идешь к терапевту, который смотрит, назначает первичные исследования. И дальше, дай бог, чтобы все хорошо, как бы ты успокаиваешься. Раз в год все-таки нужно. Не зря ввели вот эти пресловутые диспансеризации, mm-hmm. ну, слово пресловутое здесь не имеет, да, хорошие, в хорошем смысле, mm-hmm. диспансеризации, которые делают первичную диагностику состояния, да, человека и помогают, действительно помогают выявить какие-то проблемы, не только сердечные, mm-hmm. в том числе и сердечные на начальном этапе.
1: Но, Оль, самый первый шаг можно уже предпринять благодаря фонду «Детские сердца» уже сейчас. Есть у вас такая акция «Ок-порок». Насколько я понимаю, что это за акция? Это такой тест, да?
2: Слушай, да, это такой тест, это такая просветительская акция, да, направлена опять на то, чтобы люди обращали внимание на свое здоровье, чтобы вот этой суете, кутерьме никто никуда не несся, а остановился на секундочку, да, на минуточку, и это. Этот тест, он направлен на то, что ты просто узнаешь интересный факт о своем сердце, да, ну и в конце, конечно, ты помогаешь ребенку с пороком сердца.
1: Ну, там, я вчера прошел этот тест, и он, да, из 8 вопросов, да, если я правильно помню, состоит, и там нужно, да, выбрать правильный ответ.
2: Выбрать правильный ответ.
1: Я думал, я подкован, что я знаю все отправления про сердце, естественно, про то, как, да, оно работает и так далее. И оказалось, что я только 5 правильных ответов выбрал. И мне как-то заставило, честно говоря, это задуматься. Почему знание о том, как работает сердце, важно сейчас?
2: Ну, потому что это важно всегда. Потому что сердце – это орган, благодаря которому ты живешь, ты дышишь, ты работаешь, ты отдыхаешь, ты наслаждаешься.
1: Друзья, полезный очень тест, но самое главное, что, как Ольга сказала, статистика очень неумолима, и она жестокая, жесткая, что смертность именно от
2: сердечно-сосудистых, да,
1: на первом месте. Мы хотим, чтобы мы жили с вами, да, поэтому заходим в «Детские сердца», ищем ок-порок, ок-порок, так и,
2: да,
1: называется,
2: да,
1: и попадаете на этот тестик, проходите. Есть еще акция, которая с этим будет связана, тоже с ок-пороком, да?
2: Да, она у нас будет проходить в сентябре, начнется с 15 сентября на
1: там
2: месяц.
1: Там в чем суть?
2: Да, там это калькулятор твоих сердцебиений. Опять игровая механика, да, что ты можешь, посчитав пульс, забить свою дату рождения и узнать, сколько сердцебиений сделало сердце вообще за всю твою жизнь.
1: Ничего себе.
2: Да, ну, естественно, она подводит к тому, что как бы ты можешь подарить одну минуту своего сердца ребенку с пороком сердца.
1: То есть я померил, ну, допустим, у меня там 80 ударов,
2: 80,
1: да, да, я забил, мне,
2: да,
1: столько-то лет. Он посчитает, сколько всего сердце мое трудилось, да?
2: Да, да.
1: Что это мне дает? Какие знания?
2: Там у нас в конце несколько фактов, да, о том, что ты смотришь на частоту своих сердечно-сосудистых, сердечных сокращений, да, и если, например, они сильно выше нормы или не дотягивают, это повод,
1: задумайтесь, да,
2: обратиться к врачу. Угу. Не просто задуматься, а обратиться к врачу и пройти первичную диагностику. Это делается очень легко, все в поликлинике, угу, да, и помочь на первом этапе, если что-то, какие-то проблемы, их выявить, схватить и вылечить. Угу.
1: Друзья, дожидаемся 15 сентября, заходим на сайт «Детских сердец», а еще ты сказала, что там можно тоже пожертвовать какую-то сумму.
2: Да, конечно, конечно, основное это наша помощь нашим подопечным. Ты точно так же можешь либо пожертвовать сумму в количестве ударов твоего сердца, или выбрать любую, или подписаться на регулярные пожертвования.
1: Угу. Ну что, друзья, так и сделаем. Давайте напоминаем, что у нас сегодня мы говорим об акции «Ок-порок», а еще с 15 сентября можно будет узнать, сколько трудились ваши сердца, и пожертвовать детским сердцам. Вот, кстати, я там несколько удивительных историй на вашем сайте увидел, например, Дианы. В феврале этого года фонд помог Диане Егоровой из Ульяновска. У девочки была полная блокада сердца, она находилась в реанимации, срочно требовала полис, электрокардиостимулятор, сумма, в смысле, саму операцию помогли провести самостоятельно, но вот необходимое устройство семье нужно было оплачивать самостоятельно. И вот под гарантию фонда «Детские сердца» Диане имплантировали кардиостимулятор 31 марта и выписали домой. Вот такие ситуации, да, вот на
2: этом. Да, у Дианы вообще была очень сложная экстренная ситуация. Она поступила в больницу с другим заболеванием, ей провели операцию, но сердце не справилось при выходе, как бы не справлялось, нарушился вот этот ритм, да, и нужно было срочно имплантировать кардиостимулятор.
1: То есть, когда вы переводите какие-то свои 100 рублей, 200-300, померив, например, сердцебиение и так далее, вы в том числе и помогаете вот Диане и другим ребятам с такими проблемами. Ну что, друзья, у нас будет несколько минут для того, чтобы завершить нашу историю о Шарлотке, прекрасной Шарлотке. Через несколько минут мы в эту студию вернемся.
0: Адреса милосердия с Александром Ветровым.

0: Маяк.
1: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
0: Маяк.

0: пачку сигарет в день, количество никотина и других ядов в его организме соответствует 2-3 сигаретам. Такие дети чаще болеют астмой, аллергическими и инфекционными заболеваниями. Освободись от табачной зависимости. Позаботься о себе и близких.
1: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Спустят эту маркетинговую мишуру.
3: Конечно. Вот тренд какой сейчас на осознанность. Люди перестали верить этому.
4: Видеоподкаст о вкусной и здоровой пище. Тренды в питании. На медиаплатформе «Смотрим». Маяк. Адреса милосердия. С Александром Ветровым.
5: Друзья, мы снова в студии. У нас сегодня директор благотворительного фонда помощи детям с врожденными заболеваниями сердца «Детские сердца» Ольга Галенко в гостях в этой студии. Потрясающе! Есть у вас одна дама, о которой я хочу тоже рассказать. Ну, я ее назову, а ты расскажешь, если да. ты ее знаешь. Этой девушке 91 год.
6: Да.
5: Это прекрасная женщина, студия. Анна да. Альбертовна. Скажи, да. пожалуйста, что это за суперзвезда? Я узнал и прямо восхитился. Хочу ей большой привет передать.
6: Это замечательный человек, который 21 год помогает нашему фонду, помогает подопечным нашего фонда выздоравливать и получать своевременное лечение. Это вот ей, да, 91 год, 2 сентября у нее день рождения, будет 92, и как раз я с ней на прошлой неделе разговаривала. И мы договорились, что я к ней подъеду. Раз в год она делает свое скромное пожертвование, но я назову его скромным, может быть, как бы в сумме, да, но абсолютно щедрое, которое спасает детские жизни.
5: Uh-huh. А почему она выбрала вас? Почему именно сердце? Есть какая-то история за этим?
6: Ну да, у нее есть история. Много лет назад она помогала фонду, который помогает детям с онкологией. И ребенок, с которым она помогала, была знакома с родителями, как бы он не перенес лечение, его не стало. Для нее стало достаточно сильным ударом, и в этот момент вот каким-то образом, да, она узнала про наш фонд и, ну, стала помогать нам.
5: Я хочу, во-первых, давайте, друзья, все вместе поздравим Анну Альбертовну с днем рождения.
6: Да.
5: 92 года, потрясающий возраст, потрясающая женщина, насколько я понимаю. Давайте все будем как Анна Альбертовна. Как можно вообще помочь фонду, как можно помочь подопечным и простым способом? Не через гейминг,
6: да,
5: то есть не через игру, а вот просто, как можно? Сейчас там 50 рублей, куда перевести?
6: Помочь подопечным можно на сайте нашего фонда детскиесердца.рф. Да, вы заходите в раздел, у нас там представлены дети, которым нужна помощь в моменте, которые ожидают лечения, и просто зайти на страницу пожертвований, очень просто перевести любую комфортную для вас сумму, или подписаться на регулярное списание в фонд, которое, конечно, дает нашему фонду вот ту опору, да, чтобы мы могли своевременно и оперативно реагировать на просьбы о помощи и закрывать их. Когда мы знаем, что у нас регулярно в фонд поступает та или иная сумма, мы можем планировать. И это дает нам возможность успеть.
5: У нас есть одна женщина, которая переводит много лет по 10 рублей каждый месяц. По 10 рублей. То я не знаю, почему по 10.
6: У нас тоже такие.
5: Но мы
6: есть.
5: Приветствуем это. Мы
6: абсолютно,
5: приветствуем.
6: Абсолютно.
5: Это кажется, что это ерунда, а это не ерунда.
6: Дорогие друзья, пожалуйста, да, не бойтесь дать мало, потому что хуже это ничего не дать. Из этих маленьких пожертвований складываются великие, большие дела, которые спасают детские жизни.
5: Ну и самая главная акция, которая закончится уже через неделю, надо успеть
6: да,
5: шарлотку
6: да.
5: все-таки сварганить.
6: Ну, да, во-первых, 19 августа это яблочный спас, как говорится, сам Бог велел. Вот, и 28 августа завершается наша акция «Шарлотка». Мы надеемся на колоссальное
5: количество. Напомню, что надо сделать, еще раз.
6: Зайти на сайт нашего фонда или забить просто «Шарлотка. Детские сердца», зайти на лендинг, собрать виртуальный пирог из ингредиентов, выпечь виртуально в духовке, пожертвовать в фонд комфортную для тебя сумму.
5: А если мы говорим, это онлайн, это может
6: это онлайн.
5: Человек взять вообще отовсюду,
6: вообще
5: откуда
6: отовсюду,
5: угодно.
6: Да.
5: А если мы говорим про Москву, и это же будет офлайн когда-то мероприятие?
6: Пока в формате онлайн.
5: Все будет пока в формате онлайн.
6: Все онлайн для всех, да. Всем добро пожаловать.

0: Еще раз напомним о том, что можно сделать еще, кроме того, как принять участие в этой акции.
1: Ну, вообще для фонда важна любая помощь финансовая, это понятно, да, но также нам помогают люди, да, которые, например, предлагают свои услуги, выполняют пробоно. Например, дизайнер, который нам рисовал эту акцию, художник, который дал эти прекрасные картинки, программист, который интегрировал это технически, чтобы это все работало. Фонду важна любая помощь. Если вы можете поделиться своими знаниями, умениями, финансами.
0: А как найти? Про финансы мы поняли, что можно зайти на сайт и там «хочу помочь», и там ты найдешь, как помочь. А если я волонтер, хочу...
1: Да, зайти тоже на страницу нашего сайта, заполнить определенную форму, что я хочу помочь фонду умениями, да, и мы всегда пользуемся.
0: А если какой-то телефон можно, если человек не знает, как написать, может быть, позвонить можно или такого
1: да,
0: нет?
1: Да, конечно, нет. У нас есть номер... 499, ну, плюс 7, 499-703-16-56.
0: А с какими вопросами чаще всего обращаются? За помощью или предлагают помощь по этому номеру телефона?
1: По этому номеру телефона в основном, конечно, обращаются за помощью.
0: Давай тогда еще раз его назовем.
1: Давай, отлично. Плюс 7-499-703-16-56. По этому номеру телефона звоните по любому вопросу работы фонда, и мы с радостью ответим.
0: Ну и напоследок мы сегодня печем шарлотку, онлайн-шарлотку для двух замечательных юноши и для девушки.
1: Для девочек, да.
0: Юношу зовут Никита.
1: Никита, а девочку зовут Таня.
0: И общая сумма, которую нам нужно собрать, 1 100 000, мы, насколько помним.
1: Да.
0: И, пожалуйста, посмотрите, почитайте эти истории. Уже нет времени рассказывать. Мы вначале о них говорили. Потрясающие ребята. И нам ничего не стоит.
1: И помните, да, что помогать – это легко и приятно. И за этим обязательно будет результат спасенной детской жизни.
0: И главное, присоединяйте всю свою семью, берите всю свою семью, устраивайтесь у компьютера или, там, не знаю, у телефона.
1: И выпекайте, выпекайте, выпекайте.
0: И тогда и у Никиты, и у Тани, и в их семьях будет мир и здоровье.
1: Да.
0: Олечка, спасибо тебе большое.
1: Саша, спасибо большое.
0: И прекрасную акцию вы придумали. И я пойду печь шарлотку.
1: Спасибо, друзья.
0: А всем напоминаю, директор благотворительного фонда помощи детям с врожденными заболеваниями сердца, детские сердца, Ольга Галенко сегодня была у нас в гостях. Мы пошли за шарлоткой. Удачи.
1: Всем спасибо. Пока.
2: Торопиться туда, где тебя ждут. Адреса милосердия. Чтобы ушли тяжелые мысли, должен успокоиться разум. И тогда станет слышен голос сердца. Сказки на ночь. Добрые сны и счастливое пробуждение подлинных чувств. Сказки на ночь. Каждую пятницу в 11 часов вечера.

0: 20 часов в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Владимир Путин назвал авантюрой попытку Киева нанести России стратегическое поражение за 40 дней с помощью ударов ракет и беспилотников. По словам президента, 5 августа этот срок истек. Киевский режим и его хозяева не получили никакого преимущества перед Россией и никогда его не получат, заявил глава государства, отвечая на вопросы автора программы «Москва-Кремль-Путин» Павла Зарубина.
2: Почему вот это наращивание вообще произошло?
3: Ну, если говорить о том, что происходит сейчас, то это, конечно, результат очередной авантюры киевского режима и его западных кураторов, которые задумали нанести еще одно стратегическое поражение России. На этот раз, как известно, за 40 дней и с помощью массированных ракетных ударов и БПЛА по нашим гражданским объектам и по логистике. Была публично заявлена цель разрушения целых отраслей экономики нашей страны, подрыв единства нашего народа и сплоченности российского общества. В общем, цель – это доведение России до развала, о чем они давно мечтают и о чем они постоянно говорят. Вот 5 августа, как известно, этот 40-дневный срок истек. И что возникает вопрос? Каков результат? Конечно, удары по гражданским, фактически незащищенным объектам и, что особенно важно, по гражданским людям наносят экономический ущерб нашей стране, приводят к потерям. А потеря каждого человека, я хочу это подчеркнуть, потеря каждого человека – это всегда трагедия для семьи, для близких и для всей страны. Мы хорошо знаем, что нацисты времен Великой Отечественной войны, Второй мировой войны и неонацисты сегодня испытывали и, судя по всему, испытывают особое удовлетворение, удовольствие, совершая подобные преступления. И мы видим, что эти преступные деяния продолжаются. Но все-таки конечный результат для противника оказался прямо противоположным ожиданиям. Разумеется, никакого перелома в противостоянии с Россией не могло произойти и не произошло. Никакого преимущества киевский режим и его хозяева не могут получить. Не получили и никогда не получат.
0: Путин сообщил, что киевский режим через посредников пытается выйти из плачевной ситуации, в которой оказался после провокации с ударами по гражданским объектам. По словам президента, просматривается тенденция катастрофического для Киева развития событий. Владимир Путин поблагодарил россиян, поддерживающих бойцов, участников спецоперации за ратный подвиг и напряженный труд. Об этом президент заявил на съезде партии «Единоросса» в Москве. Глава государства выразил уверенность, что российские бойцы не подведут, с ними вся страна.
4: Продолжается специальная военная операция. И чем сложнее для противника ситуация на фронте, тем более жестокие, варварские атаки совершает киевский режим. В этом проявляется вся неонацистская, бандеровская, русофобская сущность той силы, с которой мы боремся. Сейчас очень многое зависит от нашей сплоченности, от мужества российских солдат и офицеров, от каждого, кто добросовестно трудится на своем месте, чтобы внести вклад в победу. Уверен, наши воины не подведут. С ними сейчас вся Россия, трудовые коллективы, фабрики, заводы, сельские труженики. Все, и ученые, и предприниматели, и инженеры, добровольцы и волонтеры, наш народный фронт, все гражданское общество. Хочу всех искренне поблагодарить за такое единство, верность Отечеству, за ратный подвиг и напряженный труд.
0: Путин призвал единороссов сделать все для победы, пожелал партии успехов на выборах в Госдуму. Вооруженные силы России ударили ракетами «Искандер» по большегрузам, переоборудованным для запуска украинских беспилотников. Уничтожено до 40 автомобилей с пусковыми установками в районе Борисполя. В Киевской области сообщили в Минобороны. Кроме того, в порту Черноморска Одесской области поражен сухогруз, который доставлял вооружение, военную технику на Украину и 7 резервуаров с топливом, объекты портовой инфраструктуры, которые используются для грузов военного назначения. Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. По данным Минобороны, за сутки нанесено поражение живой силе техники 3 украинских бригад в районах населенных пунктов Подлиман, Изюмская, Харьковской области, Райградок, Лозовое, Татьяновка, Крымки, Светогорск и Сидорово Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более 220 военнослужащих. Рост поставок бензина на внутренний рынок ожидается уже в ближайшее время, сообщил вице-премьер Александр Новак. Он отметил, что несколько НПЗ вернулись в эксплуатацию после ремонта. Импорт бензина пока необходим для баланса на рынке. Объем закупок будет зависеть от дефицита. Кроме того, как пояснил Новак, решение о снятии запрета на экспорт дизеля пока не принималось.
1: Дизеля достаточно, сельхозники обеспечены, северный завоз тоже обеспечен. И керосина тоже достаточно. Проблемы только связаны с бензином. А дизельное топливо и авиакеросин проблем нет.
0: Новак также сообщил, что Минэнерго готовит предложение о переносе сроков модернизации НПЗ. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
5: Погода.
0: В Москве ночью утром местами небольшие дожди. Днем в городе 22-24 градуса.

0: Мастера спорта.
1: Здравствуйте, в эфире Мастера спорта, меня зовут Андрей Кудряшов, и сегодня у нас большой, наполненный всяческими событиями канал наш спортивный. Беседа будет и о футболе, и о теннисе, и обязательно, ну наконец-то, о фигурном катании. Мы действительно дождались того времени, когда начался международный сезон, хотя и у юниоров, но тем не менее будет о чем поговорить, потому что 4 победы в 4 видах на стартовом этапе юниорского гран-при в Сиане в Китае были одержаны российскими фигуристами, и это действительно стоит обсудить. Ну и, конечно, бросим взгляд на события теннисного турнира в Цинциннати Мастерса, да, перед US Open. Ну и сейчас время футбола, все очень просто, потому что завтра суперматч Спартак-Зенит, который пройдет в Москве, и с этим мы приветствуем в нашем прямом эфире нашего коллегу Сергея Циммермана из Санкт-Петербурга. Сергей, привет!
2: Добрый вечер, ребят.
1: Как ты добрался до Москвы? Очень волнуемся. Как тебя Москва, столица, встретила?
2: А, ну добрались хорошо, и Москва хорошо встретила, тепло, но опять же, конечно, повертели головами, может быть, здесь уже походили бы люди, может, в сине-бело-голубой атрибутике, но нет. Ну, с другой стороны, спартаковские тоже пока не ходили. Ну, а погода, она вот в это время примерно такая же, что и в Петербурге.
1: Очень рад за тебя, что ты увидел Москву такой, какой она есть в августе. Давай о матче все-таки. Какие ожидания в Санкт-Петербурге перед действительно центральной встречей 5-го тура российской премьер-лиги? Потому что победа «Зенита» в прошлом туре над «Динамо» московским со счетом 3-0 получилась, с одной стороны, крупной, да, а с другой стороны, немножечко такой неожиданной. Потому что «Динамовцы», ну, как все потом признали, большинство, конечно, специалистов и экспертов, что «Динамовцы» по игре были лучше.
2: Да, ну и про поражение от родины тоже в Петербурге не забыли, поэтому, конечно, вот такие ожидания, или вернее, мнение по поводу того, как эта игра может сложиться с «Спартаком», они очень полярные. Кто-то, с учетом вот характера игры и с родины, и с «Динамо», говорит о том, что главное, надо увозить из Москвы в Петербург 3 очка, говорит, что нужно теперь выигрывать крупно и убедительно, в том числе с точки зрения содержания футбола. Но все-таки, конечно, поскольку это «Зенит-Спартак», «Спартак-Зенит», вернее, то, конечно, вот все равно 3 очкам все будут рады в любом случае. Ну, а остальное уже детали.
1: Оговорка у тебя хорошая. Ты все равно матч в Москве домашним для «Зенита» считаешь. Это прям седай на первом месте «Зенит», чтобы не случилось. Где он не играл? В Москве. Ну, неважно, да.
3: Но, с другой стороны, Сергей, а насколько большая... Спасибо, да, Андрей. Насколько большая разница в готовности «Зенита» сейчас вот с тем, как это было месяц назад, когда был Суперкубок, или сколько там времени прошло, и нынешним состоянием команды?
2: Ну, команда сейчас, в принципе, уже такой ход набрала, на определенную проектную мощность уже вышла. Кстати говоря, и наш новичок петербургский теперь, Артем Карпукас, тоже прилетел в команду, хотя буквально вчера только впервые появился на базе, но вот и уже решили взять его с собой. И, конечно, на поле он вряд ли выйдет. И, пожалуй, это именно его форма некоторые сомнения вызывает, хотя он, конечно, в «Локомотиве» играл.
1: Не тренировался. Ну, говори прямо, да. Приехал в «Зенит», и все поняли, он растренирован. Вот все.
2: Была такая предпродажная подготовка, да, наверное, со стороны «Локомотива». Но в какой он форме, никто не знает. Он тест прошел, и его результатов еще нет.
3: Завтра не увидим.
2: Нет, скорее всего, что нет. Но хотя заявки, может быть, и будет. Ну, Нина немножечко тут подвыбыл, но уже вернулся. Так что, в принципе, состояние у «Зенита» нормальное. Как еще раз я сказал, уже на такую проектную сезонную мощность вышли.
3: Насколько сейчас... родина, время хотел спросить, вот это, насколько щелчок родины по носу «Зениту» был болезненным, потому что это было, мне кажется, неожиданностью для всех тех, кто за РПЛ следит.
1: Для родины тоже.
2: Для всех это была совершенно неожиданная история. В городе люди утром на следующий день друг друга спрашивали, что правда, мы вчера проиграли родине. Ну и футболисты, в общем-то, тоже примерно так же друг на друга смотрели.
1: Это москвичей, наверное, встретили, туристов. Че, правда проиграли?
2: Наверное, но там, слава богу, была тренировка в центре города.
1: А, точно.
2: сказали друг другу все, что думали, с болельщиками, и как-то немножко отлегло. Ну и победа над «Динамо» тоже, в общем-то, эту фантомную боль немножко облегчила.
1: Ага. Сейчас мы такой московский вопрос зададим. Пенальти назначит ворота «Спартака», как ты считаешь, завтра?
2: Нет, я думаю, что нет.
0: Ответ только... смело.
3: Петербургский ответ.
0: Смело, петербургский ответ.
2: Потому что отвечу, что называется, бумерангом. Мне кажется, надо кому-то ноги оторвать совсем в «Зените», чтобы назначили пенальти в ворота «Спартака».
1: Может быть.
3: А как это было в матче за Суперкубок?
1: А как было?
3: В самом концовке.
2: Но были и другие истории. Была история прошлого сезона, когда такой тоже не самый простой пенальти, скажем так, был назначен в ворота «Зенита». Правда, при счете там, да, еще мы помним, в меньшинстве «Зенит» оказался. И это немножко повезло, что, во-первых, Адамов сначала отбил, а во-вторых, как оказалось, Барка, по-моему, не совсем по правилам этот пенальти исполнял. Так что в этих матчах пенальти назначаются не только в ворота «Спартака».
1: Ну, хорошо, я согласен. Нет, я почему спросил, даже немножко с такой иронией и с подколом, да, если уж...
3: Это ирония была.
1: Говорит, да, серьезно, потому что, когда назначили пенальти ворота «Динамо», да, в прошлом туре, я к чему, да, я своей фантомной боли, на одном известном сайте в комментариях там разверзлась пучина такая, да, кроличья нора, да. Да-да-да, и я там прочитал очень смешную фразу, там, ребята с «Маяка», может, здесь такие, «Динамовская мафия», да, здесь московская, да.
3: Все знают об этом.
1: Да, об этом все знают, вся страна, да, и там прям написали, там, ребята, ну скажите же, что так нельзя, хотя вчера, по-моему, да, заседание СК было, да, и признали, да, что пенальти был, да, назначен по делу в прошлом туре в матче «Динамо».
2: Ну, честно, мне тоже показалось, что по делу, несмотря на то, что, конечно, Александр Соболев не отказывает себе в удовольствии подобных эпизодов.
1: Да, хорошо, ладно.
2: Но это так и есть, но в данном случае мне не понравилось, какие были повторы. То есть вот ракурсы, они четкого представления не давали.
1: То есть судьям показали какой-то другой ракурс, или хотя мы все одно и то же смотрели по телевизору?
2: Вот это тоже хороший вопрос. Но, с другой стороны, нет у меня причин не доверять тому же Соболеву Александру, который после игры сказал: за ногу задели, я разворачивался, чтобы ударить, и, соответственно, вроде бы как по всем трактовкам пенальти.
1: Ну, давай сейчас спор устроим в прямом эфире. Ладно, мяч летел сильно и мимо, там, он бы его никак не нагнал, Александр Соболев. Давай поспорим.
2: Ну, опять же, на тех повторах, которые, да, было впечатление, что он разворачивается под удар.
1: Было.
2: Что он себе подрабатывает мяч. Ну, а уж там задели, не задели, дело второе.
1: Все, нет, бесполезно спорить.
3: Лучшая оборона, но если по статистике брать, и лучшая, разумеется, атака, это даже без Луис Энрике. А об уходе, возможно, которого многие говорят, все-таки потенциально один из сильнейших по набору качеств игровых, там, по дриблингу и так далее, по умению обыграть один в один, а на поверку не играет. На что вообще надеется «Зенит» в случае с Луисом Энрике? И правда ли то, что вот сейчас он выходит только в кубковых матчах, это фактически готовит его к продаже?
2: Ну, ситуация по поводу его продажи, если мы об этом говорим, она достаточно простая. Mm-hmm. Есть определенная сумма, за которую или выше которой «Зенит» готов, соответственно, продавать. Речь идет о клубе «Фламенго», об этом и Константин Зырянов, mm-hmm, там, по-моему, совершенно
3: открыто
2: говорил. Да, и сумма эта, ну, я так понимаю, что это не менее там 30 миллионов, и если вот меньше, то нет, а если столько и больше, то да. Но при этом я бы не сказал, что идет предпродажная подготовка, потому что он играл и в Самаре на кубок с крыльями советов, и завтра вполне возможно выйдет. То, что он не в стартовом составе, это говорит о его форме. И опять же, Сергей Симак это не скрывает. В разном настроении они с Дугласом Сантосом приехали из чемпионата мира. Сантос в хорошем настроении, форма хорошая. Луис Энрике грустит немножко и форму добирает. Но он ее тоже всегда набирает. И связано это в данном случае исключительно с этим. Потому что если продажи...
1: Алло. Да, пропал, да, Сергей, сейчас попробуем перенабрать ему. Сергей Цемерлан с нами в прямом эфире, наш коллега из Санкт-Петербурга, вот наши редакторы, по-моему,
3: просто
1: дозвонились.
3: Просто,
1: да,
3: опять-таки, Луис Энрике, если ориентироваться на то, что происходит сейчас в случае с Эвертоном Симбалини, другим вингером Фламенго, mm-hmm, то есть, получается, Фламенго готовится к продаже Симбалини, который можно продать только вот сейчас, потому что остается там менее полугода до окончания контракта, а это означает, что все-таки надо самую позицию вингера брать еще одного человека. И, судя по всему, действительно, это будет Луис Энрике, который прямо сейчас, наверное, по игровым качествам, по возможностям, по достижениям просто лучше, чем Сибалини. То есть они повышают уровень конкуренции. Вместе с тем, действительно, это абсолютно реальная история. Я слышал еще слух о возвращении его там Ботафого в команду, из которой он в «Зенит», собственно говоря, приехал. Ну, в любом случае, видимо, действительно готовится продажа. Это, несомненно, талантливо, но, по большому счету, так не до конца себя реализовавшего в «Зените» человека.
1: Сережа, такой вопрос. А работа на трансферном рынке еще продолжается, да, со стороны «Зенита»? Ну, как бы, да, Карапукаса подписали, понятно, да, на этой неделе, но, тем не менее...
2: По идее, да. Но тут, как ни странно, вот Сергей Степашин очень так намекнул прозрачно насчет Тюкалина. Было любопытно тоже прочитать.
1: В смысле?
2: Что... Но Сергей Степашин не так давно где-то заявил о том, что, ну вот, Костя в каком-то матче не слишком здорово выглядел. Похоже, что его расслабляют там немножечко с другой стороны, из Петербурга. Но это не дословная цитата. Вот. И мы так это прочитали... Вы как, значит, по Тюкалину, наверное, еще не все закончилось. Опять же, по словам Константина Зырянова, есть два официальных предложения. Это по поводу полузащитника «Локомотива» и нападающего «Динамо». И какие здесь предложения «Зенит» сделал в ходе этого трансферного окна? Один уже в трансфер реализовался, как видим.
3: Карпоказа.
2: Про какого нападающего речь идет?
1: Все же понимают, что разговор о Константине Тюкалине, да, но руководство «Динамо», по-моему, и на этой, и на прошлой неделе, там, по-моему, поставило точку, что он не продается. Там, ну, нет вариантов в это трансферное окно.
2: Ну, вот, значит, вот ты помог мне ответить на предыдущий вопрос. Ну, а на выход, да, про Луиса Энрике мы сказали, да, что здесь дело не в предпродажной подготовке, форму набирает, как может. Ну, а если случится трансфер, да, то, конечно же, случится.
3: Наверное, Максим Глушенков, ну, только однажды был в такой форме в «Зените», да, когда он только в «Зенит» приходил.
1: На выход мостовой еще.
3: Вот, на мостовой еще тоже. Да. Но вот все равно, как вот тебе форма Глушенкова, и что говорят об этом в городе, в команде, потому что, действительно, Максим показывает себя вновь как один из лидеров.
2: Ну, все, скажем так, плюют через левое плечо, да, и там постучат по дереву, чтобы действительно не произошло так, как в первом сезоне, когда он вот так вот набрал ход, а потом вот эту нелепую совершенно травму, перелом руки в «Химках» получил. Поэтому, конечно, на него очень надеются, но и ждут стабильности. То есть пока вот так вот смотрят с осторожностью и хотят посмотреть, что будет на дистанции, но вообще, конечно, никто не в обиде на Глушенкова, вот на такую его форму.
3: Просто получается там 5 голов, это прям он выходит на какую-то удивительную проектную мощность, на удивительный график.
1: Это только начало сезона, да. Здоровье, конечно, да, вне всякого сомнения. А по поводу мостового, да, была информация, то, что его «Динамо» просматривает, да, и «Локомотив» нет.
3: А что просматривает мостового?
1: Нет, вторая команда. Нет, там вопрос по зарплате идет, по очень большой
3: тогда
1: зарплате.
3: Тогда надо посмотреть, да.
1: Сергей?
2: Ну, насчет «Динамо», да, насчет «Динамо» тоже слышал, что «Динамо» проявляет определенный интерес к Андрею Мостовому, но пока Сергей Симак на данный момент дает понять, что на него рассчитывает, правда, пока не может рассчитывать в каком-то таком вот серьезном смысле и в большом объеме, потому что пока вот Андрей, видимо, не очень в форме, но там и в предсезонке у него там были повреждения, которые тоже там ему немножечко мешали. Ну, конечно, тоже то, что он не часто попадает в стартовый состав, можно за какую-то предпродажную подготовку счесть. Но вроде бы нет. Он вот выходил в стартовом составе Сабари с крыльями советов. Поэтому пока вот о продаже мостового рейса нет. Но тут будут наверняка у него спрашивать, у самого, что он хочет, что он не хочет. Вот Ваня Деркушич пожаловался, скажем так, что играть хочет. Вот уехал теперь в Испанию.
1: Играть в футбол, да?
2: Да.
1: Давай оду Александру Соболеву споем все вместе. Сначала ты.
2: Александр Соболев 4 мяча вслед за мостовым идет в списке лучших бомбардиров чемпионата.
1: Что? Глушенков, да. Конец прошлого сезона, наверное, даже прошлого сезона и начало этого. У Александра, получается, нет, да, таких вот серьезных конкурентов в линии нападения, да, потому что он по характеру, вот ему нужно знать, что он самый главный, самый лучший, самый первый, да, и он тогда начнет забивать.
2: Ну вот прошлогодний сезон, прошлый сезон и концовка его показали, что ему и конкуренция это очень-очень нужна, потому что Джон Дуран который, наверное, с улыбкой будет вспоминать не только в Петербурге, но и в России в целом, он таки вот разбудил Соболева, как в свое время там, да, не знаю, Герцен декабрист, или наоборот, декабрист и Герцена. И он не скрывал даже этого, что действительно вот с приходом этого колумбийца вот немножечко ему, да, стало так вот поинтереснее конкурировать. И вот на такой уровень он вышел. Поэтому вот сейчас вот Филипп Аугусто, да, пришел тоже нападающий и этот уровень конкуренции поддерживает. Все-таки мне кажется, что он как раз пример того, что его нужно периодически подхлестывать.
1: Я просто прочитал новости, я почему спросил про Александра Соболева. После трансферного окна, по-моему, даже по словам Сергея Симака, начнутся переговоры о продлении контракта. То есть в команде явно он пришелся ко двору, да, но не только ко двору, да, но он еще прямую работу свою выполняет. Что ты об этом знаешь и насколько вот в данном случае может быть продлен контракт с ним?
2: Ну, честно говоря, пока вот ничего особо об этом не слышал. Скорее, вот речь о Максиме Глушенкове, про которого сказали, что вот в это трансферное окно точно никаких разговоров нет. Ну, как нет, собственно говоря, недовольства Глушенкова тем положением, которое у него есть в команде, и зарплатой, которая у него есть. Но что касается Соболева, пока, если честно, вот таких разговоров нет. Но, с другой стороны, они, может быть, еще и рановаты.
1: Как сложится завтра матч? Небольшой прогноз от тебя, да, потому что «Динамо», собственно говоря, показало, как надо играть с «Зенитом», да, во владении, в прессинге, да, у команды появляются проблемы, да, тем более сейчас игра в гостях против крайне мотивированного соперника, одинаковое количество очков у «Зенита» и «Спартака». Что придумает Сергей Симак по этому поводу?
2: Но мне кажется, он как раз вот модель игры с «Динамо», может быть, и использует. Может быть, даже неумышленно, да, потому что, да, я согласен, что «Динамо» очень неплохо выглядело в Санкт-Петербурге, но «Зенит» показал, что он с удовольствием на контратаках играет, забивает, и, да, там, 3 из 3 ударов в створ, и вообще 3 из 3 ударов в этом матче и 3 гола. Если эта тактика сработает и завтра на «Лукойл-арене», я думаю, что в Петербурге точно не обидится, ну, а Сергей Симак, может быть, эту тактику изберет действительно. Но он же такой тренер, который и универсальных футболистов любит и умеет менять игру по ходу дела и менять даже схему. Так что, ну, начнут, я думаю, так, чтобы минут первые 15-20 вытерпеть, забить в это время еще было бы лучше, ну а дальше уже по ситуации. Ну,
4: то есть, может быть, готов идеальный вариант «Зенит» прямо, к тому, да, чтобы вот сразу отдать территорию...
1: Идеальный вариант.
4: Может ли быть готов «Зенит» к тому, чтобы сразу отдать территорию, мяч сопернику и, в общем, действовать скорее вторым номером?
2: Ну, я думаю, что не то чтобы прям вот специально, а так, чтобы вот отойти назад, да, и ждать «Спартак» на своей половине поля. Я думаю, что так ощупывание просто будет. Опять же, вот футболисты «Зенита» и тренеры говорили, что, и Денис Адамов, кстати, говорил в матче с «Динамо», что, с одной стороны, мы вроде бы много времени проводили в обороне, мне было спокойно, потому что это была организованная, хорошо организованная позиционная оборона. Если вот не прижиматься к своим воротам, а грамотно позиционно обороняться где-нибудь на подступах к своей штрафной, тогда да, тогда это вполне нормальная история. Ну, а если прижиматься, то, конечно, там не выдержишь. Тем более, что «Арена» там, уверен, будет вулканизировать по полной программе. Поэтому вот если, да, такая тактика прощупывания и не впускания близко к своим воротам, тогда да, но не ближе, чем, предположим, там линия штрафной.
1: Спасибо большое, Сергей. Спасибо. Сергей Циммерман, наш коллега из Санкт-Петербурга, был в прямом эфире «Маяка». Говорили мы о предстоящем матче «Спартак-Зенит», который состоится завтра. Это центральная игра 5-го тура российской премьер-лиги. В эти минуты центральный матч субботы начался, в 20:15 начался. ЦСКА принимает московский «Локомотив». Там пока ничья 0-0. «Факел» и «Оренбург» сегодня также сыгрались и разошлись миром 0-0. Ну и «Ахмат» Станислава Черчесова на своем поле разгромил Ростов со счетом 4-1. Мы сейчас ненадолго прервемся на новости спорта и просто новости.
4: Да, конечно. Просто напомним еще, что завтра будет еще матч «Крым Крылья Советов». «Динамо» Родина, «Динамо» Хачкала Краснодар. А завершится тур в понедельник матчем «Балтика Рубин». Ну, а мы после паузы продолжим разговор уже, конечно, о них.

0: 20:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Попытка противника психологически воздействовать на россиян обречена на провал, заявил Владимир Путин автору программы «Москва-Кремль-Путин» Павлу Зарубину. Глава государства назвал авантюрой попытку Киева нанести России стратегическое поражение за 40 дней с помощью ударов ракет и беспилотников. По словам президента, 5 августа этот срок истек. Путин отметил, что киевский режим и его хозяева не получили никакого преимущества перед Россией и никогда его не получат. При этом глава государства заявил о необходимости наращивать систему ПВО.
2: Конечно, при этом мы должны и будем совершенствовать систему ПВО, наращивать ее возможности. Необходимо улучшать координацию между силовыми и гражданскими ведомствами, причем всех уровней, привлекать возможности государственных предприятий и частного бизнеса. И это особенно важно в преддверии выборов в Государственную Думу и другие органы власти. Противник пытается запугать нас и сорвать выборы. Мы не позволим ему этого сделать. Уверен, что и эта попытка информационно-психологического воздействия на российское общество обречена на провал. Мы, безусловно, продолжим укрепление российской государственности и легитимности власти.
0: Владимир Путин назвал экзотическими и неприемлемыми для России предложения Киева, которые доводятся до России. Москва всегда готова к диалогу, но на основе реалий, складывающихся на земле, отметил глава государства. Он сообщил, что киевский режим через посредников пытается выйти из плачевной ситуации, в которой оказался после провокации с ударами по гражданским объектам. По словам президента, просматривается тенденция катастрофического для Киева развития событий. Минобороны России опубликовала кадры пуска ракет, сопроводив надписью «Ответ будет всегда. Вы сами открыли ящик Пандоры». Сегодня Владимир Путин заявил, что киевский режим ударами по гражданским объектам в России сам открыл ящик Пандоры и получил ответные удары. Вооруженные силы России нанесли серию авиаударов по железнодорожным составам украинской армии, которые используются для доставки грузов военного назначения, в том числе БПЛА иностранного производства и их комплектующих, сообщило Министерство обороны. Удары были нанесены беспилотниками «Герань» в районах населенных пунктов Боровенково, Харьковской области и Николаевка Днепропетровской области. В Минобороны России отметили, что регулярные удары по объектам железнодорожной инфраструктуры и локомотивов, задействованных в снабжении украинских войск, нарушают транспортную логистику ВСУ. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. По данным Минобороны России, за сутки нанесено поражение формированием 4 украинских бригад и полка ВСУ в районах населенных пунктов Николаевка, Славянск, Краматорск, Шебельковка, Веролюбовка, Высокая Ивановка и Дружковка Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 250 военнослужащих. Мощное землетрясение произошло в Японии. Объявлена угроза цунами. Как передает ТАСС, сильные подземные толчки ощущались в Токио. Сведения о разрушениях пострадавших не поступало. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Макс в сообществах Вести.
1: Погода.
0: По данным центров ОБС, в Петербурге в воскресенье дожди, ночью временами сильные, плюс 15-17, в Москве ночью и утром местами небольшие дожди, ночью плюс 16-18, днем 22-24 градуса.

0: «Маяк».
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. В российской футбольной премьер-лиге сегодня проходят матчи пятого тура. И в эти минуты ЦСКА встречается с Локомотивом. И за ходом матча следит наш обозреватель Виталий Павлов, который присоединяется к нам по телефону. Виталий, здравствуй, тебе слово.
2: Да, добрый вечер, Екатерина. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. 0-0. Такой результат сейчас к 17-й минуте на веб-арене. ЦСКА имел две возможности для того, чтобы отличиться. И главную, пожалуй, упустил Милан Гаич, который пробивал с лёта после перевода мяча с левого фланга на правый. И Антон Митрюшкин выручил свою команду, голкипер и капитан московского Локомотива. Ну и буквально через чуть ли не 30 секунд получил возможность еще приложиться из-за пределов штрафной и центральный защитник московского ЦСКА Кирилл Данилов пробил очень сильно и плотно, но Митрюшкин и с этим ударом справился тоже. В целом армейцы больше держат мяч, больше атакуют, играют действительно первым номером. Но, наверное, это объяснимо еще и с точки зрения результатов, потому что армейцы еще не проигрывали в этом сезоне в чемпионате России. Две победы, две ничьи. У Локомотива, я напомню, наоборот, нет побед. Только три ничейных результата, одно поражение. И понятное дело, что железнодорожникам, наверное, очки нужнее, с одной стороны, но с другой стороны, ЦСКА чувствует себя увереннее и в том числе по составу выглядит как-то помощнее, в том числе и в атакующей линии. Все-таки и Лусяна, и Попович, и Алвес присутствуют в составе. Ну а у Локомотива сегодня играет даже Руслан Мелковский на позиции одного из атакующих игроков. Это говорит, конечно, о том, что есть проблемы с составом, но при этом не появляются в старте, например, Пеняев, Раков, Салтыков, они все на скамейке запасных, но и по-прежнему травмированы у Локомотива Николай Камличенко, Алексей Батраков, Артем Карпукас, конечно, команду покинули, понятно, и это все сказывается, естественно, в том числе и на стиле игры Локомотива, потому что играть первым номером железнодорожником теперь тяжело. 18-я минута, ЦСКА Локомотив 0-0.
1: Спасибо, это был Виталий Павлов. О матче ЦСКА Локомотив и Факива и Оренбург сегодня сыграли в ничью 0-0, а Ахмат победил Ростов 4-1. На этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.

0: Продолжаем наш канал Мастера Спорта. Андрей Кулешов, да, и Николай Саприн. И настало время любимого вида спорта, Николая. Рассказывай.
1: Футбола?
0: Да.
1: Ну, мы поговорим о теннисе. Это тоже один из любимых видов спорта. Не только мой, но и твой, насколько я знаю. И тем более наши очаровательные гости Наталья Вихлянцева, которую мы категорически с удовольствием приветствуем. Наталья, добрый вечер.
0: Добрый.
2: Добрый вечер, Николай. Добрый вечер, Андрей.
1: Наталья, теперь уже как комментатор, потому что все-таки, так или иначе, последние годы она чаще комментируется, гораздо чаще, чем играет сама. Но, Наташа, я хотел бы спросить все-таки в первую очередь об уровне готовности наших теннисистов к US Open, последнему турниру Большого Шлема, который будет через неделю, да. Вот кто на что гораст?
2: Да, конечно, такое американская серия не очень задалась у наших теннисистов, и хотелось бы, наверное, у многих фанатов и в женской части хотелось бы получше результатов, и в мужской части сетки. Еще вот эта смена тренеров Данила Медведева, Андрей Голубев. Вообще, знаете, вот эту новость я сначала не поверила. То есть я подумала, что это какая-то... Просто вкинули эту новость. Но нет, оказывается, реально Данил Медведев взял Андрея Голубева к себе в команду.
0: А кто это? Расскажите, и почему вас это так удивило?
2: Меня удивило, потому что Андрей, это опытный теннисист, он выступал в парном разряде преимущественно, в одиночке там последнее время уже меньше, но мне показалось то, что для Данила Медведева он больше как такой дополнительный просто, как спарринг-партнер, что ли, или какой-то какие-то фишки в парном теннисе он может ему сказать, что где делать, именно когда он выходит к игре с лёта подготовить. Но я не понимаю, насколько это даст уверенности на последний турнир Большого Шлема, хотя есть отсутствие Яника Синнера, но вот почему-то я не очень верю в такие высокие результаты в мужской сетке у наших спортсменов. У женщин... На харде, в принципе, как будто бы я верю, что и Мира, и, наверное, Екатерина Александрова, которая в последнее время не такие результаты показывает, там Людмила Самсонова, все-таки им это покрытие очень подходит.
1: По поводу Медведева, все-таки это, наверное, одна из главных неожиданностей. Обычно он на харде в Америке играет здорово. Здесь время US Open, он практически не имеет игровой практики, провел только 3 матча, 2 поражения, и он даже вынужден на следующей неделе, когда он обычно все-таки готовился, уже в Нью-Йорке отдыхал, брать вайлдкард на последнем турнире в Уинстон-Салеме. Насколько вот сейчас, вот этот сезон можно оценивать уже для него, потому что опять и с предыдущим тренером он уже расстался, и непонятен выбор Голубева в этой связи. Такое вообще ощущение, что это функция тренерская, да, тренер фактически исполняет ту же функцию, что и у Александра Бублика, его наставник, правда, многолетний, с которым они, тем не менее, очень хорошо уживаются, да, Артем Супрунов.
2: Но здесь вот мы так вдохновились последними его результатами в конце прошлого года, когда появились вот эти титулы долгожданные, затем также старт этого сезона вроде бы так хорошо для него сложился и титул на турнирах, но вот это расставание с тренером и взять Андрея Голубева, то есть либо это все-таки на более такое дальновидное решение у него, то есть это не значит, что сейчас он выстрелит, либо все-таки ему нужно было добавлять какого-то более именитого тренера, специалиста, опять же, американская серия, может быть, кого-то из американцев, там, кого-то, не знаю, конечно, это сложно сказать, да, чтобы Данил Медведев взял Андре Агасси, либо там Джима Курье.
0: Дорого. Но, наверное, а это вообще возможно?
2: Ну, а почему бы нет?
0: Я вот встрял в ваши разговоры, очень интересно. А сколько это стоит?
2: Честно, вот таких тренеров я даже не представляю, сколько там ценник в неделю. Но, наверное, когда есть шанс, плюс, опять же, как Николай сказал, на его покрытии, на американской серии, а почему бы не рискнуть? Я думаю, что у Даниила остались все-таки
0: деньги.
2: Запасы, да, есть, да, на спонсорские и так далее. То есть почему бы не взять такого именитого тренера? И да, пускай Андрей Голубев, либо там Рохан Гёцкий, по-моему, остался в его штабе. То есть кто-то как спарринг, там какой-то друг, с кем там можно погулять, походить, там о чем-то отвлечься от тенниса, но мне кажется, что для Данила уже хочется, чтобы такой какой-то союз супер именитого спортсмена с Данилом Медведевым, тоже не менее именитым.
1: Правильно я понимаю, что у Дани и Андрея Рублева, в принципе, очень похожие истории в том смысле, что вот они дошли до какого-то рубежа, может быть, даже это потолок, кто знает, а дальше никак не могут пробить его, либо с чьей-то посторонней помощью, либо сами.
0: Или спускаются вниз, да, все ниже по лестнице.
2: Да, вот в последнее время какая-то такая тенденция, что мы всегда вот уже верим, да, и там и преданные фанаты, кто каждый матч смотрит наших теннисистов, и кто просто все время думает, что вот они, наша троица, вот они должны выступить, и, к сожалению, вот как будто бы упирается куда-то, и уже, когда мы видим сетку, допустим, да, Даниил Медведев проиграл в Цинциннати Брэндона Накашими, который хорошо выступил в Канаде, уже был в Цинциннати, да, продолжает отлично выступать. Но все равно мы, наверное, привыкли видеть, что Даниил проходит, не оступается на третьем круге. И первый круг против Трунгелити тоже был для него такой не очень уверенным стартом в Цинциннати. И также, то есть, мы хотим видеть, чтобы они дальше проходили, как будто бы у них есть все. То есть, опять же, хард и для Андрея подходит, и для Даниила. Но вот что-то происходит, Андрей проиграл вообще Божишу. И...
1: Это португалец.
0: Ну, опять... А это кто?
1: Португалец.
0: Это вот такие фамилии называете, которые даже я не слышал. Вот Агасси слышал, Курье слышал, Рублев слышал, было дело, да, Медведев было дело, да, даже болел за него когда-то. Вот, а вот португальцы не слышали.
2: В чем причина именно вот таких поражений, ранних вылетов? И вроде бы Андрей взял в команду Марата Сафина, да.
0: Они, кстати, еще сотрудничают? Сотрудничество продолжается? Или Марат уже на ретрит уехал?
2: Что-то там... Николай, вот, я думаю, сориентирует тоже.
1: Я думаю, что продолжается.
0: Вот не было времени, да, о разрыве, да?
1: Так, не как, было, конечно.
2: Да, просто не все турниры, они вместе работают, но как бы выборочно Марат приезжает. Я думаю, что, наверное, в Нью-Йорк он тоже приедет помогать Андрею. То есть здесь либо какой-то не хватило определенный момент паузы или еще чего-то. То есть такие очень талантливые теннисисты. И, опять же, Даниил Медведев и Андрей Рублев уже к своему возрасту достигли очень многого. Но как будто бы мы хотели бы видеть, чтобы они еще продолжали достигать, а не останавливались вот на этом уровне, на котором, наверное, для нас, для фанатов они и для любителей тенниса они остановились там пару лет назад, мне кажется.
0: Вот как раз про пару лет я и хотел спросить, потому что последние вот два года, ну, мне такая мысль сейчас пришла в голову, мы постоянно обсуждаем одно и то же, то, что касается и Даниила Медведева, и Андрея Рублева. Мы постоянно говорим об их мотивации, что-то им не хватает, да, они меняют тренеров, они достигли потолка, то есть, ну, по сути, может быть, грубо будет сказано, да, действительно вы выразили правильную мысль, что карьера, ну, к завершению идет, или нет?
1: Просто заглядывать туда, вот что за их спинами, уже откровенно страшно, потому что там никого нет.
0: Нет, это мы говорим о тех, кто, да, да, может прийти, да.
1: Да.
2: Пытались понять, что кто вот следующее поколение. В одно время были, я помню, что Демин очень хорошо выступал, Ярослав. Сейчас мы про него пока что забыли. То есть если у женщин есть вот будущее какое-то, то есть постоянно приходят там, уже даже Мира, наверное, еще приходит там, Кристина Лютова, после нее еще кто-то уже наступает на пятки. То есть вот это как-то идет череда теннисисток, и поколение огромное. А в мужском туре после троицы, и опять же Роман Сафиулин все-таки есть, и после травмы он возвращается, он набирает форму, но вот нет какого-то других теннисистов, которые, наверное, могут и подталкивать это поколение на какие-то изменения. То есть вот эти, не скажем, что, конечно, это завершение карьеры, там все, они ничего не показывают. Нет, просто, наверное, в ситуации с Даниилом Медведевым, я из наших троих, я все-таки выделяю Даниила вот на более высокую позицию. Наверное, вот это место, где сейчас Александр Зверев занимает, и мы верим в то, что Александр Зверев там выиграл Ролан-Гаррос в этом году, имеет шансы на US Open, наверное, это место для Дани. То есть, да, пускай Синер Алькарас в другой лиге, но следом, мне кажется, что у Даниилы были и есть все шансы вот эту позицию как бы за собой закрепить.
0: А вот сейчас, когда Синера действительно на US не будет, ну, может быть, или чудо просто так не происходит, да, к нему поступательно двигаются, да?
1: Ну, кто знает, там Алькарас приедет, если честно, там только с чистого листа, давно не игравший. Поэтому теоретически-то шанс есть. Вопрос в другом, да, в какой-то нынче форме. А там немало людей, которые в последнее время, вот тот же Накашима, про которого Наталья говорил, они просто выигрывают чаще.
2: И тот же вот француз Фис, который сейчас вот как-то набрал такую тоже игровую форму после своих травм, после паузы из-за травмы. И Ходор, опять же, который молодой испанец. И я думаю, что у них просто такая конкуренция, и как будто бы вот это отсутствие Синера, оно сразу их
0: мотивирует.
2: Да, да, очень сильно мотивирует, и они выходят.
0: А, Синнер приехал, не, ну тогда не, мы все, он выиграет.
2: С Синнером они точно выходят, как я помню, раньше те, кто попадал.
0: Кролик сюда, он такой.
2: На Рафаэля Надаля они сразу уже бронировали билет.
0: 3-6-3-6-3-6-2-6. Ну ладно.
1: 0-4, да.
0: Но, ну, за публики, что ли, болеть? Ну, скажите, как быть-то?
2: Давайте за Медведева.
0: Нет, ну за Медведева, тогда это уж по умолчанию, за Рублева, за Медведева.
2: Это по дефолту.
0: Нет, да, по дефолту. Когда они вылетят, понятно, да. Понятно,
2: когда что они вылетят. Нет, ну, понятно. Я не думаю, что бублик играет лучше, чем наши.
0: А почему? Я вот это, верю. Видите, как мы до какой добрались мысли? Почему?
1: Там сложно во что-то верить до конца.
2: Там, да, там может тоже разное произойти. Все-таки я бы, наверное, верила вот в, ну, Зверев, если подача. И, наверное, Ходор, Фис, Джокович тоже. Вот. Джокович приедет. Но я не верю после...
0: Да
2: вот
0: что, что не верите ни во что-то? Да что,
2: уже
0: ну,
2: не
0: как, верю. Как же так-то? Да, а во что? В кого верить-то?
2: Ну... Ну, давайте, Ходор, Фис, Зверев, Шелтон еще есть. Вот.
0: Тим Шелтон.
1: Бен.
0: А, Бен Шелтон. Плюс, я перепутал, извините.
1: У меня только один вопрос, Наталья, у нас где-то около 50 секунд, да, минута. Мира Андреева, чего от нее ждать на US Open, и может ли она там все-таки сыграть лучше, чем вот сейчас на американском
0: хардкоре? Я перефразирую, верим в Миру Андрееву? Вот так вот спрашиваю.
2: Верим, наверное, в отсутствие, если я Рыбакина подтвердит, что ее травма не позволяет сыграть US Open, плюс Арина Соболенко находится не в таком стабильном состоянии игровом, наверное, будем верить Миру, и хотя на US Open у нее не очень были результаты все время, но, наверное, это время для какого-то рывка, хотя бы там полуфинал можно сыграть.
0: А Соболенко-то что случилось? У нас 20 секунд осталось.
1: Проигрывать начинает.
2: Она проигрывать уже с мая, наверное, вот так. После Чего? Американской серии у нее случился спад.
0: Спад. А так бывает, да? У Арины бывает. Случается теннисиста, да, такое?
2: У всех бывает. А, да
0: ладно, нет, мы все успокоили.
1: Спасибо большое.
0: Спасибо большое.
1: Наталья Ветлянцева была у нас в эфире. Мы говорили про теннис, ну а прямо сейчас готовимся к разговору о фигурном катании.
0: Да нет, мы сейчас возьмем паузу, да, и поговорим. Да.
3: Хорошо терим, хорошо перим, тим перим, хорошо темперированный эфир.
4: Раньше композитор писал музыку, к нему потом приходил режиссер, и он, сопя, значит, ему играл на рояле. А режиссер представлял, как это будет в его фильме, вот в этой вот сцене, то есть каждый по памяти что-то вот они... А сейчас мы все вынуждены обладать кучей дополнительных подпрофессий, в том числе и звукорежиссуру мы должны знать, и в результате мы должны показывать нашу вот эту демку режиссеру под изображение, и практически в итоге он звучанет.
3: Композиторы, исполнители, поэты, музыкальные критики. В гостях у Ваге Севумяна. Хорошо темперированный эфир. С 9 часов вечера по выходным на Маяке и в любое время в ваших мобильных устройствах на медиаплатформе «Смотрим».
5: Всем привет, я Василий Стрельцов.

0: над собой. Поэтому конфликт с другим человеком во многом решается через решение конфликта внутри самого себя. Артём Новиченков, преподаватель литературы, радиоведущий.
1: Так говорит «Маяк».

0: Мастера спорта.
1: Андрей Кудряшов, Николай Саприн по-прежнему в прямом эфире «Маяка». Мы сейчас поспорили, и Коля проспорил. Он задает первый вопрос по фигурному катанию в нашем блоке. Андрею Журанкову, нашему коллеге, комментатору фигурного катания, который следил за событиями юниорского гран-при в китайском Сиане.
2: Привет, Андрей.
1: Вопрос от Коли сейчас. Давай, не боимся, мы соберемся.
3: А что так рано?
1: Ну, спрашивай.
4: Что так рано, это вопрос?
1: Да.
4: Или
1: чё? Ты полный вопрос забыл?
3: Да, все. Фигура катания.
1: Ну, да, Андрей, отвечай тогда. А, вот, он договорил. Что так фигурное катание рано начали? Вот. Вопрос полностью как звучит.
4: Дело в том, что...
3: Спасибо.
4: Слушайте, а это претензии или что со случаем?
3: Это просто для того, чтобы узнать дополнительную информацию.
1: Это вскрик в небо. Нет, ну давайте мы с матчасти все-таки зайдем. 4 победы, да, я так понимаю, во всех 4 видах, да, наши юниоры одержали, да, мальчики, девочки, танцы и спортивные танцы, да, и спортивные пары. Это первый этап юниорской серии гран-при. Ожидаемо, Андрей?
4: Для нас, конечно, ожидаемо.
1: А для них?
4: Для нас ожидаемо со знаком плюс, а я так думаю, что для некоторых в мире ожидаемо со знаком минус.
1: Не, ну я думаю, все представляли, что российские юниоры приедут, у нас все-таки классно.
4: Я понимаю, но я не думаю, что они предполагали, что это будет настолько. Ну, то есть мы в 3 видах там на... Там 2 головы выше.
1: Сколько там, 20-30 баллов привезли, да, по итогам?
4: Ну, там,
1: да,
4: там сумасшедшие отрывы. То есть понятно, да, здесь не было сильнейших соперников, которые там где-то еще появятся на других этапах во всех 4 видах. То есть таких прям суперфаворитов, которые выигрывали юниорский мир в прошлом, там, позапрошлом сезоне, они позже начнут чуть-чуть. Но ты просто, там люди просто сравнивали, вот так сравниваешь то, что сейчас набрали наши, ты понимаешь, что эти фавориты могут и не дотянуться до таких сумм вообще. Вот, то есть контентно наши просто превосходят практически всех.
1: Ну, в двух словах, давай там Льва Лазарева, да,
4: ну,
1: возьмем.
4: Ну, получается, нет, там вопрос только в чем? Там вопрос будет только по японкам, по сильнейшим японкам и нью-йоркам по отношению к Софи Дзепко. Ну, то, что показала Дзепко, это, конечно, просто полный восторг.
1: Ой, а расскажи, да, потому что я только к своему стыду не смотрел, да, но читал, что там какая-то очень, очень грамотная программа сделанная, произвольная.
4: Там обе грамотные программы, даже там так. Потрясающие короткая программа, вся балетная, вся вот в балетных руках, которые очень долго София ставила ее хореограф, а произвольная матрица, причем матрица не избитая матрица, от которой уже, честно говоря, ну уже
1: зубы сводят,
4: идиота, а абсолютно новая, потрясающая авангардная хореография, которую эту программу ставил Артем Федорченко. И ставили очень долго, как сегодня Федорченко вот рассказывал, что порядка 25 часов ставили программу, это реально очень много. Для постановки, а потом еще нарабатывали. Да,
3: Сцепка Дзепки.
1: Да. Скажи, пожалуйста, по судейству какое впечатление? Или там настолько был отрыв, что там и, собственно говоря, и вопросов даже у судей не было никаких?
4: Хорошее впечатление, все объективно, и даже то, что Лев Лазарев компонентами проиграл новозеландцу Ян Хаули, это не удивляет, потому что Лев Лазарев при такой убедительной победе катался, вот это был не самый сильный прокат, и его там он отравился в Китае. Его тошнило перед короткой программой, он об этом рассказывал. И, в общем, это все было через борьбу. И вот Льву было тяжелее всех наших, вот из всех 4 видов, Льву было тяжелее всего. Но при этом человек сделал 4 квада. И мы понимаем, произвольный. И никто на нью-йоркском уровне сейчас на подобное замахнуться даже не может. Вот.
1: Сколько ему лет, Льву?
4: 16.
1: 16, да? То есть он во взрослый попадает... Когда?
4: Получается, в следующем году.
1: А то в следующем году, но он в чемпионате России, по-моему, юниор.
4: В чемпионате России он в этом году может кататься.
3: Нет, в Олимпиаде успевает.
1: Нет, он уже будет, да, кататься.

0: оказаться, да, и, собственно говоря, может там шороху наделать. А такой вопрос, немножечко с таким, с прикидом, наши вернулись в итоге, да, или по итогам гран-при не стоит делать такого вывода громкого?
1: В каком плане вернулись?
0: Ну, вернулись на международную арену с победами, с фанфарами в Китае. Да, российское фигурное катание вернулось.
2: Оно уходило?
1: Ну, мы громко вернулись.
0: Громко вернулись. Да? То есть об этом говорят, действительно, это событие, даже среди юниоров, но глобально вот в мире фигурного катания.
1: Я думаю, просто, честно говоря, они там несколько ахнули. Нет, мне так кажется, чуток. И некоторые даже подумали, вот зачем мы это сделали, так хорошо жили без них. Поэтому, вернулись. И теперь, понимаете как, у нас такая глубина в юниорской сборной состава, что, конечно, нам мало вот этого по одному в каждом виде. Поэтому, конечно, мы ждем как-то все-таки, что...
0: По три, как обычно будет.
1: Будут дальше, да, честные правила будут как-то дальше распространяться на допуск и всех остальных.
0: У нас минута до конца, давай про челленджеры взрослые уже, да, первый из которых в Японии, да, будет с 4-6 сентября, правильно?
1: Ну, там, получается, Киношита Кап, наши собираются многие ехать на Ломбардио Трофи, уже заявляются наши.
0: Нет, первый турнир в Японии будет, да, Киношита Кап, да?
1: Да.
0: И там, соответственно, будет выступать Валиева, Игнатова Трусова, которая, и Петя Губиник.
1: Да, там большой десант будет, и дальше по Европе, там, куда смогут, поедут, где, куда можно с визой, где визу дадут. Вот, и так далее. Ну, будут искать возможности, потому что надо набирать рейтинг, потому что без него, конечно, тяжело дальше пробиваться. То есть это все уже как бы, это пойдет работа даже не на этот сезон,
0: на следующий сезон. Да.
1: Да. Вот, то есть наше возвращение, оно не такое вот, раз и вернулись. Оно в фигурном катании из-за системы лицензии и рейтинга, оно растягивается на 2 сезона, как минимум.
0: Андрей Журанков, мы с тобой точно не прощаемся.
2: Да.
0: Спасибо. Коля все понял, он вернется обязательно к следующему разговору о фигурном катании. Андрей Журанков
2: через
0: был
2: неделю
0: в нашем эфире, комментатор, наш коллега. Ну, а мы, Андрей Кудряшов, Николай Саприн, с вами прощаемся. Пока.

0: 21 час в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Киев открыл ящик Пандоры, когда начал удары по гражданским объектам и получает ответ. Об этом заявил Владимир Путин автору программы «Москва-Кремль-Путин» Павлу Зарубину. Президент отметил, что ответные действия российской армии более чувствительны и разрушительны. Глава государства назвал авантюрой попытку Киева нанести России стратегическое поражение за 40 дней с помощью ударов ракет и беспилотников. По словам президента, 5 августа этот срок истек. Путин отметил, что действия противника никак не отразились на положении дел на фронте. Российские войска не только продолжают наступать на всех направлениях, но и нарастили темпы движения вперед.
2: Отвечая на эту очевидную эскалацию, именно очевидную эскалацию, в основе которой лежат не объективный анализ ситуации на поле боя, состояние украинской экономики, общества и государства, разъедаемого коррупцией, в основе которых лежат пиар и амбиции, отвечая на эту авантюру, мы нарастили именно удары, сейчас об этом как раз и сказали, нарастили удары по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины, в том числе и в Киеве. Начали отвечать на действия противника в отношении наших объектов гражданской промышленности и логистики. Киевский режим поставил своей целью нанести ущерб нашей экономике. Что он сделал? Он сам открыл этот ящик Пандоры. Ну что ж, получите ответ по вашим наиболее чувствительным отраслям экономики, которые, честно говоря, и так дышат на ладан. Это, кстати, касается и сельхозпроизводства, от экспорта продуктов которого киевский режим получает основные доходы. Далее. Вы хотите нарушить нашу логистику? Можем мы обратиться с этим вопросом к противнику. Ну что ж, ответные действия не заставят себя долго ждать. Получите. При этом действия армии России, конечно, гораздо более чувствительный и гораздо более разрушительный. Я неоднократно говорил, ответ всегда будет. И самое главное, действия противника никак не отразились на положении дел на фронте. Более того, наши войска не только продолжают наступление на всех направлениях, но и нарастили темпы движения вперед. Вооруженные силы России уверенно решают задачи для полного достижения целей специальной военной операции.
0: Путин сообщил, что киевский режим через посредников пытается выйти из плачевной ситуации, в которой оказался после провокации с ударами по гражданским объектам. По словам президента, просматривается тенденция катастрофического для Киева развития событий. Ветераны спецоперации будут достойно работать в парламенте, заявил Владимир Путин на съезде единороссов в Москве. Глава государства отметил, что народные программы партии подготовлены в диалоге с людьми на основе их инициатив и предложений. Путин назвал Россию суверенной страной, которая сама определяет свое будущее.
3: Среди ваших кандидатов немало ветеранов специальной военной операции. Я вижу их в зале. Наши герои достойно сражались за Россию и, уверен, будут достойно работать в парламенте страны. У них за плечами бесценный опыт, глубокое понимание проблем, с которыми сталкиваются фронтовики и их семьи. Убежден, они направят все силы на решение всех этих задач. В целом, народная программа дает системные ответы на запросы общества. Разделяю такой подход и рассчитываю, что партия внесет весомый вклад в достижение национальных целей развития. Цели суверенной страны, которая сама, только сама определяет свое будущее.
0: Сегодня на съезде единороссы приняли новую народную программу партии. Она содержит системные ответы на запросы общества, заявил председатель партии зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Он отметил, что Россия справляется с колоссальным внешним давлением и движется к победе в спецоперации. Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника. По данным Минобороны России, за сутки нанесено поражение живой силе техники 3 украинских бригад и 2 полков ВСУ в районах населенных пунктов Васильковка, Великомихайловка, Днепропетровской области, Барвиновка, Новотроицкая, Никольская, Шевченковская, Мировка, Общая и Червоная Криница Запорожской области. Противник потерял свыше 310 военнослужащих. Еще одно сообщение Министерства обороны России: средствами ПВО с 8 до 24 часов перехвачены и уничтожены 250 украинских беспилотников над Архангельской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Кировской, Курской, Орловской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тверской, Тульской, Ульяновской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, над Крымом, Азовским и Черным морями. Минэнерго готовит предложение о переносе сроков модернизации НПЗ, сообщил вице-премьер Александр Новак. По его словам, несколько НПЗ уже введены в эксплуатацию после ремонтов. Ожидается увеличение поставок топлива в России. Зампред правительства назвал импорт и выпуск топлива класса Евро-2, Евро-3 и Евро-4 главным источником покрытия дефицита бензина. При этом вице-премьер заявил, что доля топлива более низкого экологического класса в России будет незначительной, а крупные нефтяные компании не планируют производить такое топливо, отметил Новак. Россиянин Алексей Усачев завоевал серебряную медаль в опорном прыжке на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Загребе. Российский гимнаст Савелий Съедин взял бронзу в упражнениях на перекладине. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Москве завтра днем 22-24 градуса.

0: Хорошо темперированный эфир.
1: Всем привет. Всем привет. Меня зовут Вагей Сиумян. В ближайшие два часа будем говорить о музыке. У нас сегодня в гостях профессор, кандидат педагогических наук, заведующий кафедрой духовых и ударных инструментов Московского государственного института культуры Павел Делий. Также еще заслуженный артист России. Да, ну, мы можем долго продолжать. Павел Юрьевич, здравствуйте.
2: Приветствую, Ваги. Очень рад.
1: Все взаимно. Мы недавно с вами виделись. Наши слушатели очень позитивно отреагировали на знакомство с вами. И сказали, можно, пожалуйста, еще раз встретиться с этим замечательным человеком, поговорить о музыке. Мы, конечно же, были того же мнения. И, соответственно, вот как только получилось у нас этим занятым летом встретиться, сразу же пригласили вас в студию Маяка. В нашем общении до эфира мы говорили о том, что нужно продолжить разговор об образовании. Я думаю, что мы его можем построить как некий путь молодого, может быть, даже сначала маленького человека, совсем только приобщающегося к музыке, и который пытается вот пройти весь этот путь и наметить какие-то вот важные повороты, важные вехи, может быть, места, где какие-то сомнения появляются, или встречи со структурами, системами, функциями, с которыми нужно учиться взаимодействовать молодому музыканту. Как вам вот такой маршрут, если мы проложим?
2: Прекрасный маршрут. Я очень благодарен за то, что вы меня пригласили. Очень приятно и лестно было слышать то, что наш прошлый эфир имел, в общем, хороший резонанс. Радио не передает картинку, но я покраснел от удовольствия. Вот. И почему мне и радостно принять участие в этом диалоге, и интересно не только с профессиональной точки зрения, поскольку я интегрирован в профессиональное музыкальное образование, причем на разных его ярусах, и на начальном, и на высшем, но и с точки зрения гражданской позиции, потому что профессиональное музыкальное образование – это сфера национального престижа, это сфера сохранения национальной идентичности. И вот в эти, в общем, драматичные времена, сложные времена, которые мы сейчас переживаем, когда мы защищаем нашу самобытность, нашу культуру, наше право быть теми, кем мы являемся по самому факту своего рождения. Когда все это происходит вот на полях СВО, не менее важным фронтом является сохранение нашей самобытности, идентичности здесь, внутри страны. И это, безусловно, проблематика как раз профессионального и не только профессионального творческого образования. И поскольку я и занимаюсь исследованием сферы профессионального музыкального образования, для меня это все проблемы животрепещущие. Если говорить о маленьком человеке...
1: Маленьком, только появившемся на свет, я имею в виду, совсем недавно, да, пришедшем в наш мир.
2: Перед которым... В общем-то, открываются пути познания, познания мира, познания себя, то тут надо сказать, что музыкальное образование, вообще обучение музыке, музыкальному исполнительству, приобщение к музыкальной культуре – это очень важная проблема государственного масштаба. Потому что люди с музыкальным образованием – это же не только потребители продукта, это люди с особым стилем мышления. Есть страны, в которых, мы, по-моему, в прошлом эфире это даже затрагивали, в которых музыкальное образование является поголовным, считается обязательным.
1: И это древние греки, например.
2: Да. Насколько я знаю, Япония, страна очень высокоцивилизованная и высококультурная, имеет такую традицию, что на руководящую должность в крупной корпорации вы не сможете попасть, если не имеете музыкального образования. Я от нескольких людей...
1: Как это связано, как вы думаете?
2: Понимаете, какая...
1: Это показывает внутренний мир, устройство мышления.
2: Вы знаете, пройдя вот этот путь музыкального образования сам, я могу сказать, что это путь ведь не только познания музыки, это путь познания самого себя. Музыкальное искусство развивает человека в направлениях, в которых другие сферы деятельности его не развивают. И неоднократно мне приходилось убеждаться в том, что вот какие-то механизмы, которые я осваивал в процессе обучения, они применимы в других сферах, причем применимы довольно эффективно. Когда я перешел из разряда преподавателей уже на руководящую должность в качестве заведующего кафедрой, очень многие мои какие-то личностные наработки, которые формировались вот в бытность преодоления сложности, связанных с техникой игры на инструменте, они мне пригодились. Сами механизмы, сами способы, сами подходы к решению проблем. Поэтому, говоря о маленьком человеке, который вот только входит в мир, и которому открыты все дороги, музыкальное образование – это очень, очень важная вещь.
1: Ну, вы сказали государственное, но мне кажется, первая встреча все равно от родителей. В таком случае я просто хочу задать вопрос. Вот вы кандидат педагогических наук, когда вы смотрите на совсем юных представителей, как вот разглядеть, вообще нужно ли различить его склонность к музыке? Mm-hmm. Есть ли вообще такое понятие? Или все, в принципе, если встанут на этот путь, рано или поздно смогут обрести вот все то, о чем вы говорите?
2: А я понял вопрос. Понимаете, разглядеть склонность можно. И тут механизм достаточно простой. Когда я учился в музыкальной школе, у меня была концертмейстер Ольга Васильевна, замечательная женщина, она прекрасно пела, и я почему-то запомнил, как она пела. Она все время пропевала вот то, что мне нужно было играть. И вот спустя годы, уже закончив консерваторию, там, я как-то ей позвонила, мы с ней пообщались. И она говорит: ты знаешь, по тебе было сразу видно, что ты будешь музыкантом. Я говорю: а как? Она говорит: таких детей видно сразу. Знаешь, говорит, почему?
1: Так.
2: Такой ребенок никогда не может спокойно сидеть, когда кто-то что-то играет. Ему обязательно нужно будет попробовать сделать то же самое. Он обязательно попробует это сыграть, он будет с интересом это слушать. Да? И вот это первый сигнал к тому, что у человека есть интерес этим заниматься. А вот уровень потенциалов, да, возможностей, достижений в будущем, вот тут на сегодняшний день мы не обладаем инструментарием для того, чтобы сказать...
1: Измерить это, да, я понимаю.
2: Чтобы вот ткнуть пальцем вот в ребенка, вот этот будет ойстрахом. Нет. Угу. Здесь только вот пройдя путь обучения, можно увидеть.
1: И все же, вот это главный параметр, если... вы с ребенком играете, которому, ну, скажем, 3 или 4 года, и видите, что если вы играете в какие-то музыкальные игры, например, на детском пианино что-то наигрываете, и он пытается в это вмешаться и поучаствовать, все, значит, стоит его отдавать в музыкальную школу. Мне кажется, не только этим, наверное, ограничивается тяга к музыке у детей.
2: Вы знаете, если говорить о диагностике вот музыкальных способностей, то там не столько игра на инструменте открывает, пение. Угу. Вот ребенок все время что-то поет, что-то стучит там.
1: Танец тоже туда относится?
2: Почему нет? Ритмика, да. Ритм. Здесь очень важный элемент. Причем, понимая моторную природу чувства ритма, как раз вот в двигательной активности можно определить, человек действительно ритмически-то он готов к какой-то музыкальной деятельности или нет. Вот. Ну, надо сказать, что советская наука, педагогика и психология внесли очень большой вклад в тему изучения музыкальных способностей. Бочкарев, Петрушин, есть очень интересные книги, работы, исследования, да, которые, собственно говоря, очень грамотно были построены, очень хорошим языком написаны. И дают педагогу понимание, собственно говоря, какие элементы музыкальных способностей можно диагностировать и нужно диагностировать, как их развивать, как они проявляются, какова их природа, этих способностей. Поэтому с этим проблемы нет. Достаточно просто правильно построить профессиональную подготовку музыкальных педагогов, и этот инструментарий он эффективен и проверен уже годами работы. Другое дело, что делать дальше.
1: Вот вы пошли в музыкальную школу в детстве, mm-hmm. правильно? А вы пошли на каком инструменте учиться играть в первую очередь?
2: Я вам скажу. Вообще ведь жизнь складывается из случайностей. Uh-huh. Вы не поверите, вот анализируя свой путь вхождения в музыкальную профессию, я понимаю, насколько все в этом мире случайно. Ну да.
1: Случайно или предопределено? Это как в зависимости,
2: вам больше,
1: да.
2: Это как вам больше нравится.
1: Хорошо.
2: Да? Это смотря под каким углом смотреть. Ну да, я с детства пел. То есть мама моя рассказывает так, что когда ты входил в подъезд, весь подъезд знал, что пришел Павлик, потому что он либо стучал, значит, по перилам что-то, либо он что-то пел, постоянно какая-то вот эта активность была. Значит, ну, естественно, педагоги в детском саду, они тоже подготовленные люди, они понимают, как определить склонности детей к тому или другому виду деятельности. Они сразу сказали, у вашего ребенка музыкальный слух, имеет смысл попробовать, там, музыкальная школа и так далее. Ну, и на этом все. Как бы никакого дальнейшего развития это не имело. Я пошел, значит, в первый класс, и где-то в середине...
1: Первый класс музыкальной школы
2: Нет, общеобразовательный. Вот, и где-то в середине года я что-то там болел, я не помню, привела меня мама выписывать в поликлинику. Значит, сижу я с мамой, какая-то девочка с мамой. Мама, естественно, зацепились языками, как это говорится, что-то там. Вот, и выяснилось, значит, что тут у нас открылась музыкальная школа духовых и ударных инструментов, что вот девочка ходит, очень нравится, там, на блокфлейте. Вот, и мама меня спрашивает, а ты в музыкальную школу хочешь пойти? Я говорю, хочу.
1: Почему вот. Нет, да?
2: Почему нет? Меня привели туда в середине года. Ну, продиагностировали меня, да, сказали, да, слух есть, чувствую. Куда мы его денем-то сейчас, в середине года-то вообще? Ну, каким-то чудом меня, значит, взяли. И получилось так, что это единственная вообще в стране школа духовых и ударных инструментов. Ее организовал Ремурташ Гехт. Это был выдающийся совершенно человек, сподвижник, деятель. Это был метеор, я не знаю, ураган. Человек-ураган.
1: Духовые инструменты, да?
2: Он был маленький, он был невысокого роста. Это все вот послевоенные дети. Маленький, сухонький. Он был очень стремительный человек, очень деятельный. Он организовал совершенно невероятно. При поддержке, кстати, серьезных представителей профессионального духового сообщества. Открыл школу духовых и ударных инструментов. Угу. Он, значит, каким-то образом договорился с дирекцией пионерских лагерей, что каждый год летом он свой оркестр вывозил в Анапу на море на все лето. Все лето мы там, значит, активно занимались. Вот. И я попал в вот это горнило. Правда, я не сразу попал к нему в оркестр. Сначала учили на блокфлейтах. Это была такая инновация наша, отечественная. Начинать детей вот до там, 1, 2, 3 класс, пока не произошла смена зубов, чтобы у ребенка развивалось дыхание, там, соответствующие участки мозга развивались, отвечающие за исполнительскую технику. Вот. Дыхание, опять-таки, там, артикуляция. Ну, дают вот эту дудочку. 2-3 года ребенок получился, потом переводят на разные инструменты.
1: Угу. Но на ней полегче просто учиться в плане выдыхания воздуха, если я правильно понимаю,
2: ну,
1: как инструмент.
2: Ну, представь себе, маленький вот этот ребенок,
1: ну, куда ему?
2: Волтурный, с этой огромной.
1: Да. Которая больше него была.
2: Больше
1: да?
2: него, да. Это же улыбка. Потом, слушайте, я вам сейчас расскажу. Когда, значит, 3 года прошло, и меня распределили на волтурну, а я учился в классе у Владимира Петровича Горбачева, у фаготиста. Это был тоже выдающийся человек. Он был ветеран войны, у него не было ноги одной. Вот. Он впервые применил технику двойного языка на фаготе. До него считалось, что это невозможно на фаготе играть двойным языком.
1: А для наших слушателей вкратце, что такое техника двойного языка?
2: Ну,
1: чтобы это не повисло в воздухе.
2: Хорошо, я вам вкратце объясню. Значит, когда вам нужно артикулировать та-та-та-та-та-та, но только в быстром темпе, вы же не успеете, да? Применяется техника так-а-так. Язык идет вперед и назад.
1: Так-а-так-а-так-а-так-а-так-а-так-а-так. Я понял.
2: А на фаготе из-за того, что там трость достаточно большая, и она сидит глубоко во рту, считалось, что невозможно вот мимо трости бить в небри. Он научился это делать, показал всем. Вот. Меня он отказался брать себе в класс, потому что я был дикий хулиган, я у него на уроках там вытворял безобразие полностью, однажды залез к нему под стул и спрятался. Ну. Вот. И на фагот меня не взяли, взяли на волторну. Волторну я ненавидел, потому что я слышал, как в коридоре, собственно говоря, эти маленькие волторнисты там невероятно противные звуки издают на этой дудке. Я сказал, не, я не хочу, я не буду. Но тут мама моя, в общем, профессиональный педагог, сказала, слушай, ну давай так, ты сходи попробуй. Ну понравится, пусть не понравится, бросим. Я пришел в класс, мне повезло, я попал к очень молодому тогда талантливому педагогу, очень открытому и доброжелательному. Моим педагогом первым по волторне был Оскар Евгеньевич Бесембин. Вот, и как-то я втянулся в это дело, вот, и с этого, собственно говоря, все пошло. Это вот если говорить о моей судьбе, то есть абсолютнейшая цепь случайностей. Я совершенно случайно попал в эту музыкальную школу, то есть никто не планировал, вот, не искал, оно само меня нашло. И инструмент я не выбирал, инструмент сам меня нашел. И вот так вот всю жизнь как-то вот так оно происходило.
1: А вот это вот музыкальное диагностирование, которое на входе в музыкальную школу, насколько это необходимо по нынешним временам? То есть это все еще актуальное тестирование? Что оно помогает определить? То есть могут ли отказать ребенку?
2: Ваге, вот тут мы выходим с вами вообще на очень интересную тему. Вот вы ее сейчас обозначаете, еще до конца не осознавая масштаб, а я вам сейчас его открою.
1: Да.
2: Значит, в музыкальном образовании существует два направления. Одно направление всем понятно – это подготовка профессиональных музыкантов, тех людей, которые будут стоять на сцене, будут в симфонических, в духовых оркестрах играть. Да, это одно. Другое направление, не менее важное – это любительское образование. То есть те люди, которые не пойдут в эту профессию, будут заниматься профессионально чем-то другим, но, возможно, с удовольствием будут всю жизнь играть в музыканта. Вот люди играют в футболиста. Собираются, играют в футбол, да, и им это нравится. Кто-то идет в оркестр, кто-то сидит на баяне, играет дома для себя, кто-то на гитаре песни поет, все это замечательно. В чем важность этого момента? Вот смотрите, академическое музыкальное искусство, оно требует подготовки.
1: И жертв.
2: Ушел вы сразу вот о страшном. Да. Не надо никаких жертв. Это все вот на самом деле...
1: Я на самом деле сиронизировал, как любая профессия, она требует просто самоотдачи большой.
2: Вы знаете, жертвы бывают разные. Жертвы бывают принудительные, а бывают добровольные. Вот когда с удовольствием жертвуешь там чем-то ради этого, то это, собственно, и не жертва.
1: Это подношение.
2: Да, вот, скорее подношение, да. Так вот, почему это так важно, вот это второе направление музыкального образования, любительское. Вот если я вам сейчас начну читать японскую поэзию на японском языке, ну, набор звуков. Ни смысл, ни образ, ни эмоция. Ну, если вы не владеете японским языком, пустота, да, ну, наверное, это что-то... Я верю вам, это изумительно здорово, но я не готов это воспринимать. То же самое академическое музыкальное искусство. Если ты не владеешь этим языком, если ты к нему не подготовлен, ну, картинка, да, там скрипачи сидят, смычками машут, дирижер во фраке, но не более того.
1: Но позвольте, мы же можем эмоционально откликнуться на это.
2: Кто-то может. Кто-то может, несмотря на какую музыку. Понимаете, если вы слушаете Моцарта, Баха, классиков, ну, может быть, еще романтиков, да. А если это музыка 20 века, если это Шостакович, если это Рихард Штраус?
1: Нет, это еще можно. А вот современно иногда тяжело, да. Я понимаю, к чему вы идете. То есть нужно знать язык, когда чтобы понять, о чем
2: идет
1: речь.
2: Верно.
1: Но с другой стороны, когда я слушаю японское хокку какое-нибудь или хайку, я слышу в этом музыку.
2: На родном языке?
1: Да, да, на японском, например. Ну, то есть я сейчас фантазирую, я, конечно же, слышал, как это звучит. И это и есть музыка, на самом деле, когда ты не понимаешь.
2: Но смысл содержания все равно недоступно.
1: Недоступен, да.
2: Вот, а это важная составляющая. Так вот, почему я говорю, что это довольно большая объемная тема? Потому что у нас на сегодняшний день, вот в нашей системе музыкального образования, сложнейший кризис. Потому что мы никак не можем, во-первых, мы никак не можем решить проблему, как разделить профессиональное образование и любительское.
1: А для чего его делить? Вот смотрите, я закончил музыкальную школу номер 21 по классу гитары, но я не пошел в консерваторию или другое высшее учебное заведение, связанное с исполнительским мастерством или композиторским ремеслом, скажем так. Но вот он я как раз, ваш пример получается, да? Но я получил это образование, и теперь вот, например, я люблю музыку, о ней разговариваю и занимаюсь в каких-то своих измерениях, скажем так. В чем проблема?
2: Тут проблема многоаспектная. Во-первых, вот советская система музыкального образования, она была профессионально ориентированная. То есть, как бы официально, неофициально, подспудно, явно, неявно считалось, что успешный выпускник музыкальной школы – это студент музыкального училища. Все остальное – это вроде как брак. То есть, само по себе вот, ну, образование было построено таким образом. Что это значит? Ну, подготовка профессионального музыканта – это очень дорогостоящая история. Здесь экономить нельзя.
1: Как спортсмена, да?
2: Совершенно верно, например. Да. Если мы понимаем, что вот этот ребенок, он идет в профессию, тут уже экономить нельзя, потому что, ну, это Тришкин кафтан. Имеет ли смысл действительно так нагружать бюджет и так нагружать ребенка, если, в общем-то, он и не собирается профессионально этим заниматься, а занимается этим любительски? То есть, очевидно, экономическая составляющая. Есть и вторая составляющая, что советская система музыкального образования породила огромное количество людей, которые по окончании музыкальной школы вспоминали ее с содроганием и шарахались от своего инструмента всю жизнь, потому что были измучены вот этой вот системой, в которой музыкальное образование доминирует над всем и вся.
1: Здесь прервемся, передадим микрофон студии новостей, вернемся и обсудим, почему же мы, некоторые из нас, с содроганием вспоминают музыкальную школу.
0: Хорошо темперированный эфир.

0: 21:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Киевский режим сам выпустил джин из бутылки, поставив цель нанести ущерб экономике России. Получил ответ, заявил Владимир Путин, отвечая на вопросы автора программы «Москва-Кремль-Путин» Павла Зарубина. Глава государства отметил, что ответные меры России более чувствительны, чем удары Киева. Путин также исключил дефицит зерна на мировом рынке, якобы из-за ударов России по украинским портам.
2: Я уже сказал, что киевские власти сами выпустили джин из бутылки, начали бить по нашим гражданским предприятиям, публично заявили о цели разрушения российской экономики. Ну что же, вот я только что сказал, получить этот ответ. И что касается сельского хозяйства, то тоже то, что прозвучало. Экспорт этих товаров является одним из основных статей украинского экспорта. Что касается проблем мировых, то вряд ли здесь что-то изменится. Потому что, ну, во-первых, у нас большой экспортный потенциал. Буквально вчера мне министр сельского хозяйства докладывал не менее 60 миллионов тонн. Это очень хороший задел. Да, и у нас есть вопросы, связанные с вывозом наших товаров. Но мы эти вопросы решим. А значит, никакого дефицита на мировом рынке не будет.
0: Владимир Путин назвал экзотическими и неприемлемыми предложения Киева, которые доводятся до России. Москва всегда готова к диалогу, но на основе реалий, складывающихся на земле, отметил глава государства. Он сообщил, что киевский режим через посредников пытается выйти из плачевной ситуации, в которой оказался после провокации с ударами по гражданским объектам. По словам президента, просматривается тенденция катастрофического для Киева развития событий. Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. По данным Минобороны России, за сутки нанесено поражение живой силе техники трех украинских бригад в районах населенных пунктов Киеница, Уланова, Писаревка и Храповщина в Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированием трех украинских бригад в районах населенных пунктов Котовка, Новоалександровка, Пионер, Казачий Лопань и Гоптовка. В СУ потеряли свыше 200 военнослужащих. Средствами ПВО с 8 до 20 часов перехвачены и уничтожены 250 украинских беспилотников над Архангельской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Кировской, Курской, Орловской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тверской, Тульской, Ульяновской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, над Крымом, Азовским и Черным морями. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. Между Канадой и США идет торговая война, заявил канадский премьер Марк Карни, комментируя провал переговоров и решение Вашингтона ввести пошлины против Оттавы. По его словам, на Канаду обрушилась буря. Он также отметил, что Соединенные Штаты изменились при Трампе. Вашингтон вводит пошлины в отношении ближайших союзников и использует экономическую интеграцию в качестве оружия, сказал Карни. Ранее представитель США на торговых переговорах Джеймисон Грир заявил, что канадское правительство отказалось от выгодные, по мнению Вашингтона, сделки США и американские 50-процентные таможенные пошлины на определенные канадские товары вступили в силу в субботу. Оттава пообещала ввести с 8 сентября ответные повышенные тарифы. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным центра ФОБОС, в Петербурге в воскресенье дожди, ночью временами сильные, плюс 15-17, в Москве ночью и утром местами небольшие дожди, днем 22-24 градуса.

0: «Маяк».
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. В российской футбольной премьер-лиге сегодня проходят матчи пятого тура. И в эти минуты ЦСКА встречается с Локомотивом. И за ходом этого матча следит наш обозреватель Виталий Павлов, который присоединяется к нам по телефону. Виталий, здравствуй, тебе слово.
2: Да, добрый вечер, Екатерина. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. 2-1. С таким счетом ЦСКА на данный момент обыгрывает Локомотив. 58-я минута вот сейчас закончилась. Ну и надо сказать, что команды обменялись забитыми мячами. В первом тайме Александр Сильянов открыл счет в середине первой половины. Здорово пробежался в чужую штрафную Зелимхан Бакаев. Заметил подключение Александра Сильянова, покатил. Ну и дальше уже Сильянов в одно касание мяч переправил в ворота соперника. Но, правда, буквально 7 минут спустя Лусиано Гонду счет сравнял после углового. Первоначально этот гол не был засчитан, но затем Кирилл Левников изучил эпизод в повторе уже, ну и, соответственно, установил мяч на центр, счет стал 1-1. После этого армейцы могли, в общем-то, выходить вперед, и было несколько возможностей для того, чтобы забить, но в первом тайме этого не произошло, а во втором уже Кирилл Данилов отличился со штрафного удара вблизи чужой штрафной площади. Армейцы его заработали, все ожидали удара вроде как от Матвея Кисляка, но пробил Кирилл Данилов, который очень неплохим ударом обладает, пробил в итоге под стенкой, и мяч оказался в сетке ворот Локомотива во второй раз, 2-1, но Локомотив при этом вроде как отыгрался, Вадим Раков, вышедший на замену, отличился, но положение вне игры было слишком очевидным, и арбитры этот гол не засчитали, так что на данный момент к 60-й минуте счет 2-1 в пользу ЦСКА, но надо сказать, что моменты возникают и у тех, и у других.
1: Спасибо, это был Виталий Павлов о матче ЦСКА-Локомотив. На этом о спорте все, до встречи.
3: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: хорошо темперированный эфир. Друзья, мы продолжаем. Напомню, у нас в гостях в студии МК заслуженный артист Российской Федерации, профессор, кандидат педагогических наук, заведующий кафедрой духовых и ударных инструментов Московского государственного института культуры Павел Дели. Павел Юрьевич, мы остановились на том, что вот было два типа людей, скажем так, да? Те, которые с содроганием вспоминали музыкальную школу, и те, которые потом стали музыкантами и понимали, насколько это была важная веха, важный этап в их пути. Еще раз, почему все-таки некоторые вспоминали это содрогание? Вы сказали, музыкальное образование доминировало. Что это значит? Это же музыкальная школа.
1: Любое явление надо рассматривать системно, да, системно. То есть как некая система факторов, которые влияют на некий конечный системный результат. Вот представьте себе педагога музыкальной школы, которого оценивают, эффективность работы которого оценивают по тому, какое у него количество лауреатов и какое количество его учеников поступили далее в музыкальное училище.
0: Угу. Ну, естественно, то есть это сугубо профессиональная, ну, такая узкая история получается.
1: Совершенно верно, да. Вот так была построена советская музыкальная школа. Вот. Собственно, поэтому педагог, естественно, давит на ученика, пытаясь добиться результата. Сегодня мы наблюдаем, в принципе, ту же самую картину. Только сегодня оцениванию подлежит количество лауреатств. И вот, значит, педагоги этих своих бедных детей мучают подготовкой к конкурсам, значит, для того, чтобы повысить показатели своей эффективности, мало задумываясь о том вообще, как это...
0: Я сейчас отвратительное слово скажу, вот это KPI, да, такой получается, ну, да?
1: Да. И вы знаете, ужас весь заключается в том, что они пытаются решать на первом низшем этапе обучения те задачи, которые нужно решать в ВУЗе, а я в ВУЗе из-за этого вынужден решать те задачи, которые они должны были решать...
0: Например?
1: Постановка исполнительского аппарата.
0: Подождите, они решают те вопросы, которые нужно решать в ВУЗе, вы сказали? Угу. Это какие? Это постановка исполнительского аппарата? Нет, это то, что вы решаете.
1: Постановка,
0: да,
1: исполнительского аппарата должна быть вот доминирующей задачей начального этапа обучения.
0: Вне базу.
1: Вне зависимости от того, кого вы готовите, любителя или профессионала. Если у вас неправильно функционирует исполнительский аппарат, вы далеко не уйдете в профессии. Вот если вы обременены не этим... скрупулезной работой над этим, а тем, чтобы скорее-скорее выйти на конкурс и создать какую-то иллюзию творческой деятельности, вернее, творческой самодеятельности своего ученика, то, в общем-то, вопросы важные начального этапа остаются нерешенными, и все это перетекает постепенно в ВУЗ, где педагог получает в класс ученика, у которого все криво-косо, из-за этого ничего не получается, и вместо того, чтобы 4 года учить его интерпретаторству, он занимается выковыриванием вот этих вот
0: занос.
1: Совершенно верно. Так, собственно говоря...
0: Я просто еще раз, чтобы нам было понятно. То есть в негативном сценарии, скажем так, преподаватель в музыкальной школе, он настроен на то, чтобы ребенка отправить на конкурс. Из-за этого он поторапливает его, скажем так, да, и приоритетными вещами делает не какие-то базовые фундаментальные навыки, а какую-то возможность проявить себя на конкурсе.
1: Да, есть хороший пример у меня на эту тему. Они заставляют танцевать ребенка, который еще ходить не научился. Понимаете? Попытка научить танцевать того, кто еще ходить не
0: научился. Это метафора, я понял. Да.
1: Это метафора. Тем не менее, эта метафора имеет под собой определенный мой жизненный опыт. У меня есть одна знакомая, с которой родители, в общем, решили поставить эксперимент. Они ее на первом году жизни решили научить ходить, поставили на ноги. В результате у нее было сильнейшее искривление ног, которое с большим трудом потом выправляли. Вот, собственно говоря, это то, о чем мы говорим в музыкальном образовании.
0: Вы вот такой, не лезть в природу, да, как бы по большому
1: счету.
0: Все
1: должно идти поэтапно, шаг за шагом, степ-бай-степ.
0: И органично.
1: Да. И потом, вот вы говорите о диагностике. Вот это очень интересный вопрос. Если мы говорим об обучении любителя, да, вот человек, я хочу поиграть на скрипке.
0: Я ничего
1: не слышу, я ничего не понимаю, хочу. Почему нет? Да? Вот есть интересный пример в мировом музыкально-инструментальном искусстве. Есть волторнист Феликс Клизер. Волторнист. У него от рождения нет обеих рук. Он дает сольные концерты. Виртуознейший играет на волторне. Он клапаны нажимает пальцами левой ноги. Ему создали специальный штатив, он ногами достает инструмент, закрепляет его в штативе, играет, ну, играешь же губами, в общем-то, артикулируешь, а пальцевую технику, собственно говоря, он делает вот этим. Вот если бы он пришел в советскую музыкальную школу, его мама привела, маме бы покрутили пальцем у виска и сказали: вы что, с ума сошли? Мы никогда ни при каких условиях этого ребенка не возьмем. Да? Почему? Потому что жестко организованное, профессионально ориентированное
2: обучение. Наверное, скорее потому, что у нас нет специалистов, которые научат его ногами играть на валторне.
1: Да нет, ну просто вот диагностика. Зубов нет, там губа повреждена, там все. Много примеров тому, как люди с такими повреждениями играют. Но если вы изначально, как в спорте, да, приходит человек, нет, у тебя рост маленький, ты в баскетбол не можешь подойти, да?
2: Так, у меня так было.
1: Вот. Тут это интересно, понимаете, да, о чем я сейчас говорю? О чем мы говорим? О подготовке любителей или о подготовке профессионала? Что в доминанте? Так вот, советская система была ориентирована на профессионала. В то время как наиболее эффективные мировые концепции построения музыкального образования строятся на совершенно другом принципе. Они начинают с любителя. С любителя. И решают этим сразу целый спектр задач. И формирование вот этой армии потребителей, которые не с содроганием вспоминают годы, проведенные в музыкальной школе. Наоборот, с удовольствием продолжают ходить на какие-то мастер-классы, концерты, участвовать в каких-то любительских
2: курсах. Потому что это уже часть жизни, да.
1: Играть в музыканта, да. И из вот этой среды любителей естественным образом, да, вырастают профессионалы. То есть мы дали людям дудки в руки, посмотрели, или скрипки там, или рояли, и посмотрели, у кого это дело пошло, кому это интересно, кто это хочет. И естественным образом отобрали верхний слой, да, наиболее приспособленных. Кстати сказать, в Соединенных Штатах Америки именно так построена концепция музыкального образования. Почему я об этом говорю уверенно? Во-первых, у меня на кафедре работает преподаватель Владимир Романович Заремба, который 10 лет проработал именно в Соединенных Штатах преподавателем по оркестру в католических школах. У них есть такое явление — католические школы. Вообще, как там это устроено? В каждой школе оркестр. Если школа маленькая, оркестр духовой. Если школа большая, он может быть симфоническим. Это факультатив. Пожалуйста, ты можешь выбрать себе, что ты хочешь. Иди в футбол играй, иди в теннис. Хочешь в оркестр? Пожалуйста. Ты приходишь, там один педагог, который знает основы техники игры на каждом инструменте, показал, дал тебе инструмент, посмотрел, что у тебя получается, написал инструментовочку простенькую, вот в расчете на возможности каждого, сам взял инструмент, сел, играет, ну и к какому-то там празднику, к Рождеству, к Новому году какой-то маленький концерт сделали. Ребенок пришел, попробовал, понравилось, стал брать частные уроки уже у профессионала.
2: Не понравилось? Если я правильно понимаю, у них нет понятия музыкальная школа, как отдельно. У них есть, знаете, школы искусств, которые как общеобразовательные, просто с уклоном в
1: искусство. Там нет этого как такого массового явления, которое было в Советском Союзе. Да. Мы об этом сейчас тоже поговорим. Это тоже интересный, очень интересный материал, который мало кто знает, как это все сформировалось. Так вот, вообще родоначальником вот этой вот американской истории был Суза, король маршей. Он был одним из основателей вот этой вот этого движения школьных духовых оркестров, которому уже 200 лет. Представляете себе, да? Вот. Он заинтересовал производителей инструментов. Они стали вкладываться в эту фестивальную деятельность, потому что это их целевая аудитория. Когда у тебя в каждой
2: школе... Ну, тут у нас уже капитализм вступает
1: когда в игру. Вас, да? Извините, когда у вас в каждой школе есть духовой оркестр, вам имеет смысл производить дудки. Да?
2: Да.
1: Тут же появились люди, которые стали организовывать конторы по аренде инструментов, чтобы тебе не покупать ребенку трубу за $1500. Да? Вот заплатишь 200 в год, мы тебе дадим инструмент в аренду, сломаешь, придешь, у нас здесь своя мастерская, починим, все нормально. Очень выгодно, очень удобно.
2: Да. Прервемся здесь, вот на этом интригующем капиталистическом моменте, и вернемся после короткой рекламы.

хорошо темперированный эфир. Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года.

«Маяк». Имена собственные. Один из основоположников нейрохирургии Николай Нилович Бурденко. Окончив Пензенскую семинарию, Николай поступил в Петербургскую духовную академию. Но, разочаровавшись в религиозной карьере, продолжил учебу на медицинском факультете Томского университета. Николай Бурденко руководил нейрохирургической клиникой при Рентгеновском институте Минздрава. В годы Великой Отечественной войны был главным хирургом советской армии. Николай Бурденко – автор более 300 научных работ по различным проблемам клинической и теоретической медицины. Его имя носит несколько хирургических методик. Еще при жизни Николай Бурденко стал почетным членом Международного общества хирургов в Брюсселе, Лондонского королевского общества хирургов и Парижской академии хирургии. Это мы. Это про нас. Маяк. Большая энциклопедия лета. Август. Главное правило даже опытного грибника – не знаешь – не бери. Не стоит также собирать грибы вблизи автомобильных и железнодорожных путей, в производственных зонах, в городах. Отправляясь за грибами, надевайте одежду, способную защитить от насекомых. Возьмите с собой хорошо заряженный телефон с навигацией.

0: Друзья, мы продолжаем. Павел Юрьевич, остановились на том, вот как начали складываться школьные оркестры США. В Штатах, да. Mm-hmm. И вот этот вот момент капиталистический очень важный.
1: Ну вот, завязалось все в единую систему.
0: Ну, да? Рынок решил. В общем, если кратко это описывать, да, то рынок сам своей рукой навел в этом порядок.
1: Совершенно верно. Государство не вкладывает огромные деньги в том, чтобы людей научить там играть на каких-то инструментах и сформировать. Причем, еще раз говорю, почему я так хорошо об этом знаю? Когда я писал кандидатскую диссертацию, работал над ней, я активно переписывался с волторнистами из Америки и Европы. Есть специальные чаты, там от мала до велика. Там, кстати, много было действительно серьезных музыкантов, которые отвечали детям на их вопросы. Вот скажите, у меня не получается там то-то и то-то. А это тебе надо, значит, вот. И я, значит, сдружился с одним мальчиком из Соединенных Штатов, Кип Джонсон его звали, он, не помню же, из какого штата. Вот, и я его, ну, моего знания английского хватало на то, чтобы они понимали, что я спрашиваю, а я понял, что они отвечают. Вот. Вот он мне объяснил, что, говорит, вас, наверное, удивляет такое количество глупых детских вопросов, которые постоянно повторяются. Я говорю, ну, в общем, да, я же не знаю, там имя написано человека, а какого он возраста, и что, непонятно. Он говорит, здесь очень много, он мне описал вот эту систему. Как там это устроено. И говорит, поэтому мы, те, кто действительно заинтересован играть, мы начинаем вот переписываться в чатах, мы начинаем брать платные уроки. У них есть летние лагеря, фантастические.
0: Совершенно... Ну, то есть это некий вход в сообщество, получается, такой,
1: совершенно,
0: да, на раннем этапе.
1: Если ты решил, я вот хочу, блин, научиться на трубе играть, вот прям ого-го. Для этого есть специальные педагоги, специалисты. Этот знает, как аппарат поставить. Это развивает штриховую культуру, там все что угодно. Плати деньги, все тебе сделают. Любой каприз за ваши деньги.
0: Ну,
1: да?
0: Вот этот тонкий момент.
1: А мы, вот это важно, да. Мы сейчас об этом тоже поговорим. И система начинает складываться, да? Вот, откуда что берется? Так вот, что интересно. Он говорит, если в оркестре там у кого-то из родителей есть серьезный бизнес, то нет проблемы с покупкой инструментов, с покупкой костюмов. Да? Потому что они начинают, ну, мой сын, первый трубач в этом оркестре, а у меня большой бизнес, корпорация. Я вкладываю деньги туда, а имею за это налоговый вычет. Вот ведь важный момент. То есть я целенаправленно финансирую вот этот вот детский духовой оркестр, который участвует в конкурсах, в фестивалях.
0: То есть, если вы становитесь как родитель спонсором оркестра,
1: совершенно
0: то
1: верно.
0: Государство дает вам какое-то
1: совершенно верно.
0: Послабление
1: совершенно
0: в отношении
1: верно. Целевое финансирование,
0: да,
1: культуры. Очень хорошо, все здорово, да? У нас пока эти инструменты не разработаны совсем. Я вам больше того скажу. Приезжал волторнист Радек Бабарак, виртуоз, это мировая знаменитость, замечательный парень, очень открытый. Я, к сожалению, не попал на концерт, но это же сейчас в соцсетях все освещают, ребята. Так вот, он рассказывал, как... А он чех, работал на тот момент вторым солистом Берлинской филармонии. Вот он рассказал, как у них построена система интеграции профессионала в оркестр, какие социальные гарантии они имеют, так вы бы поразились. Вот если человек покупает себе инструмент профессиональный в Германии, ему эти деньги возвращаются через налоговый вычет, потому что ты покупаешь себе инструмент. Вот мне для того, чтобы купить себе профессиональный инструмент, нужно купить себе билет, поехать туда, купить это там, оформить такс-фри, и более-менее я еще как-то концы с концами сведу, хотя инструмент профессиональный стоит там 15 тысяч евро. Ну, ничего так, да?
0: Ну, для, конечно, исполнителя, который в больших оркестрах, это уже, да, это серьезная
1: совершенно верно.
0: История.
1: Вот,
0: ладно. Не будем
1: вот
0: вдаваться в подробности.
1: Что для нас в этом контексте интересно? Вот эта система альтернативная нашей, да, противоположная. У нас была разработана система, ориентированная на подготовке профессионала. Полностью дотационная на государственном финансировании. Причем, что касается духовиков, инструменты нам давали бесплатно. Оплата была мизерная какая-то там совершенно. Все понимали, что духовиков у нас мало. Это очень востребованная профессия, на которую не очень-то хотят идти. Давали льготы там. Ну, это всегда было дотационно. А у них другая история. Они ориентировались на любителя, и у них огромная армия профессионалов, которые из этих любителей выросли.
0: А можно вот, пока у нас есть минутка еще до новостей, вот мы поняли, вот эти два подхода есть, разных, да, разнонаправленных. Но тут, я думаю, что кто-то может возразить. Но вот смотрите, куда культура с таким капитализмом пришла в наше время. Поэтому короткий вопрос. Эти профессионалы, которые у них сложились, это... Действительно профессионалы, музыканты-исполнители. Я сейчас такой наивный, как бы, вопрос задаю. Но просто для понимания того, что работа

0: работает ли эта система по воспитанию через любителей реальных музыкантов-профессионалов?
1: Если говорить о духовом исполнительстве, а для меня это ближе всего, то, как играют оркестры там, и то, как играют оркестры здесь, это две большие разницы. Особенно то, как играют в последнее время наши церемониальные оркестры. Я не побоюсь вызвать на себя гнев, но это позорище. Причем позорище в мировом информационном пространстве. Вот так играть на каких-то важных церемониях правительственного уровня может себе позволить какая-нибудь маленькая Южноафриканская республика. Но никак не государство с такой историей, с такими амбициями, как Российская Федерация. Я все время повторяю фразу Верещагина: «Я мзды не беру, мне за державу обидно».
0: На этом передадим микрофон на студии новостей. Вернемся в новом часе.

0: Хорошо темперированный эфир.
1: Мы продолжаем наш цикл, который посвящается юбилею государя-императора Петра I, Петра Алексеевича.
0: Призвание, любовь и славные дела первого российского императора.
2: Как во всякой семейной жизни, там было много разных этапов. Петр любил свою супругу, вплоть до того, что таскал ее во все походы, и даже в прусский поход. Есть обоснованное предположение, что, собственно, она его вытащила из этого прусского похода, потому что, когда надо было договариваться с турками, она, по сути дела, пожертвовала все свои драгоценности, которые Петр ей надарил за энное количество лет. После этого, кстати говоря, Петр официально женился. До этого он был не женат.
0: Подкаст «Первый император». В любое время на медиаплатформе смотрим и в ваших мобильных устройствах. «Маяк».

0: 22 часа в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Ответный мир России более чувствительный и разрушительный, чем удары Киева, заявил Владимир Путин, отвечая на вопросы автора программы «Москва. Кремль. Путин» Павла Зарубина. Глава государства назвал авантюрой попытку Киева нанести России стратегическое поражение за 40 дней с помощью ударов ракет и беспилотников. По словам президента, 5 августа этот срок истек. Путин сообщил, что киевский режим через посредников пытается выйти из плачевной ситуации, в которой оказался после провокации с ударами по гражданским объектам. Как заявил президент, просматривается тенденция катастрофического для Киева развития событий.
2: Ответные действия России на очередную провокацию киевского режима являются для него, судя по всему, весьма чувствительными, приводят к серьезным последствиям, доводят ситуацию по ряду важнейших направлений до критического уровня. Именно поэтому сегодня киевские власти через посредников, мнение которых мы, безусловно, уважаем, пытаются выйти из сложившейся для них ситуации, которую сами же, хочу подчеркнуть, сами же и спровоцировали. Киевский режим пытается не допустить этой ситуации катастрофического развития. А тенденции такие, судя по всему, просматриваются. Вместе с тем, предложения, которые до нас доводятся, носят подчас, я бы сказал, экзотический характер и являются неприемлемыми. Мы всегда готовы к диалогу, но только на основе реалий, складывающихся на земле.
0: Путин также заявил, что пока преждевременно говорить о тех положениях, которые могут лечь в основу мирных договоренностей на Украине. Так президент ответил на вопрос Павла Зарубина.
3: Не могу не уточнить, а что это за экзотические такие предложения?
2: Вы знаете, мне бы сейчас не хотелось об этом говорить и в детали опускаться, потому что это такое... Зондаж по разным направлениям возможных договоренностей, они так или иначе звучали и раньше, но теперь в этой ситуации подаются по-своему. Но забегать вперед и говорить о том, что могло бы быть положено в основу возможных договоренностей, пока преждевременно.
0: Президент также исключил дефицит зерна на мировом рынке якобы из ударов России по украинским портам. Владимир Путин поблагодарил россиян, поддерживающих бойцов, участников спецоперации за ратный подвиг и напряженный труд. Об этом президент заявил на съезде партии «Наросов» в Москве. Президент выразил уверенность, что российские бойцы не подведут, с ними вся страна. Путин призвал единороссов сделать все для победы, пожелал партии успехов на выборах в Госдуму.
4: У «Единой России» огромный опыт политической работы, политической борьбы, реальных достижений. Все эти годы рассчитывал на «Единую Россию». Опираюсь и сейчас на вашу поддержку, за которую вновь хочу сказать спасибо всем нашим товарищам и сторонникам. И в свою очередь, сегодня на важнейшем предвыборном съезде хотел бы поддержать вас, пожелать вам успеха на выборах. Вместе мы обязательно реализуем все намеченные планы. Будем идти только вперед. Служить России. Победа будет за нами.
0: Сегодня на съезде единороссы приняли новую народную программу партии. Она содержит системные ответы на запросы общества, заявил председатель партии, зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Он отметил, что Россия справляется с колоссальным внешним давлением и движется к победе в спецоперации. По словам Медведева, Украина потеряла половину населения и 20% случайно оказавшихся у нее территорий. Возвращенных территорий будет все больше. Доблестная российская армия это подтверждает, сказал Медведев. Вооруженные силы России ударом ракеты «Искандер» уничтожили до 40 автомобилей с пусковыми установками для запуска дальних беспилотников в районе Борисполя в Киевской области, сообщили в Минобороны. Кроме того, в порту Черноморска Одесской области поражены 7 резервуаров с топливом, сухогруз, который доставлял вооружение и военную технику на Украину, и объекты портовой инфраструктуры, которые используются для грузов военного назначения. Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. По данным Минобороны России, за сутки нанесено поражение живой силе техники 6 украинских бригад в районах населенных пунктов Сергеевка, Светогоровка, Белозерская, Анновка, Золотой колодец, Рубежная и Грузская Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили более 360 военнослужащих. Рост поставок бензина на внутренний рынок ожидается уже в ближайшее время, сообщил вице-премьер Александр Новак. Он отметил, что несколько НПЗ вернулись в эксплуатацию после ремонта. Импорт бензина пока необходим для баланса на рынке. Объем закупок будет зависеть от дефицита. Кроме того, как пояснил Новак, решение о снятии запрета на экспорт дизеля пока не принималось.
1: Дизеля достаточно, сельхозники обеспечены, северный завоз тоже обеспечен. И керосина тоже достаточно. Проблемы только связаны с бензином. А дизельное топливо и авиакеросин проблем нет.
0: Новак также сообщил, что Минэнерго готовит предложение о переносе сроков модернизации НПЗ. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Макс в сообществах Вести.
5: Погода.
0: В Москве ночью и утром местами небольшие дожди, ночью плюс 16-18, днем 22-24 градуса.

0: хорошо темперированный эфир.
1: Всем еще раз привет. Меня зовут Вагей Сиумян. Мы продолжаем наш разговор о музыкальном образовании. Я напомню, у нас в студии «Маяка» сегодня заслуженный артист Российской Федерации, профессор, кандидат педагогических наук, заведующий кафедрой духовых и ударных инструментов Московского государственного института культуры Павел Делий. Павел Юрьевич, ну вот мы описали две разные системы, два разных подхода. Но есть вот такая легенда, ну даже не легенда, наверное, это состоявшийся факт о трехступенчатой вот этой вот этом сложно сочиненном пути для музыканта. Три ступени — это что имеется в виду? Музыкальная школа, колледж и профессиональное образование. Я правильно понимаю?
2: Школа, училище, вуз.
1: Школа, училище, вуз. Так будет проще и точнее. Да? Mm-hmm. Это то, что как раз сложилось у нас в советское время и mm-hmm. на наследии этого, mm-hmm. собственно, двигается наше музыкальное образование. Правильно?
2: Да-да.
1: Давайте более детально посмотрим на эту систему. Про музыкальную школу мы уже поговорили. Вот мы выпустились mm-hmm. из музыкальной школы. Дальше у нас какие есть пути? Например, мы не хотим связывать себя с музыкой. Все, вот эта веточка ушла, она нам больше не интересна в этом разговоре. Дальше мы хотим идти дальше по музыкальной стезе. Кто-то идет сразу в высшее учебное заведение, если удается ему подготовиться, да, к поступлению. Кто-то идет в училище. Училище как промежуточный этап. Что это такое? Между консерваторией условной и музыкальной школой.
2: Вот это вот интересный вопрос вы сейчас задали. Да. Это надо сейчас будет нырнуть на 150 лет назад и посмотреть, что там было. Но прежде чем мы сейчас туда нырнем, мы должны обозначить очень важный, как сейчас вот принято говорить, нарратив. Угу. Что сфера музыкально-инструментального искусства – это такая же часть национальной внешней политики, национального престижа, как футбол, как хоккей, как наука, как все остальное. И если мы вкладываем огромные деньги в футбол и в хоккей, почему не делаем того же самого в музыкально-инструментальном искусстве? Ведь вот все эти достижения, которые были в советский период, да, вот во второй половине 20 века, в послевоенные годы, наши духовики и наши вообще инструменталисты блистали, будь здоров. Это все ведь результат той системы музыкального образования, которая была выстроена в самом начале 20 века на заре советского государства.
1: Я почему вот сказал, это сейчас... вот профессиональная, о которой мы говорили в прошлом части, правильно?
2: Она и такая эдакая. Вот сейчас мы нырнем туда, и я быстренько, кратенько вот это все осветю. Значит, в 19 веке, если мы посмотрим, существовало две как бы формы музыкального образования. Элитарная.
1: Дома с репетитором.
2: Совершенно верно. Для людей, которые по своему социальному статусу никогда не стали бы этим зарабатывать на себе на жизнь. Это был нонсенс, да? Но при этом имели прекрасное музыкальное образование, непрофессионально ориентированное. То есть
1: и оно даже было обязательным для их слоев общества.
2: Совершенно верно. Да? Великолепное музыкальное образование, не подразумевающее под собой профессиональную подготовку. И наоборот, профессиональная подготовка, то есть люди, которые шли в профессию. Вот композитор Калинников, он пошел учиться в консерваторию на фаготе, хотя ему категорически было запрещено играть на духовых инструментах. Да, у него было легочное заболевание, которое, собственно, в гроб-то и загнало. После 30 лет он очень молодым умер. Он пошел только потому, что это было бесплатно. А он был из бедной семьи. Вот складываются две вот этих вот формы музыкального образования. Большие усилия прикладывают композиторы, меценаты. Огромный вклад внес Рубинштейн. Собственно говоря, почему я сейчас об этом заговорил? Ведь если мы вспомним 1862 год, в Питере Рубинштейн открывает что?
1: Консерваторию.
2: Нет.
1: Нет?
2: Музыкальное училище.
1: Училище, да, сначала.
2: Он-то, конечно, хотел, чтобы это была консерватория по образу там парижской, лейпцигской. Он же получал образование в Европе. Он хотел это сделать так же. Но началась дикая свара между западниками и славянофилами. И славянофилы наотрез не хотели принимать. Консерватория не русское слово. Что за ерунда? Вот училище, учитель. И довольно долго происходило это, значит, бадание. И консерватория стала консерваторией благодаря очень курьезному случаю. Помните, Каракозов стрелял в императора Александра II?
1: Так.
2: Неудачное было покушение.
1: Так.
2: Так вот, Рубинштейн, он написал, значит, императору и передал через великую княжну, свою покровительницу, письмо, значит, о том, что как он счастлив, что, в общем...
1: Что все хорошо закончилось.
2: Да, значит, и император ответ передал письмом через княжну на французском языке. Дорогая тетушка, искренне благодарю, значит, руководителя Мариинского пансиона, они вместе писали, и директора консерватории за вот это вот письмо. И Рубинштейн прибежал, значит, в собрание вот с этим. Видите, император назвал это консерватория. Только благодаря этому консерватория стала называться консерваторией. Курьезный случай, да?
1: Курьезный.
2: Так вот, начиналось это все как музыкальное училище. И в нем сосредоточены были все ступени. И первая, и вторая, это и низшая, и высшая, и...
1: То есть, ничего не зная, можно было туда прийти и начать обучаться, правильно?
2: Уровень подготовки...
1: То есть, это не высшее учебное
2: был
1: заведение.
2: Был слабый, угу. Все это было, в общем, далеко еще от того, что мы сейчас себе представляем. И по-прежнему в императорских театрах сидели иностранцы, потому что своих духовиков и вообще исполнителей в достаточном количестве не было. Так вот, вот эта система, сформированная Рубинштейном, она довольно лихорадочно пыталась как-то садаптироваться, потому что общество капиталистическое. Государство не финансировало эти консерватории. Они существовали на пожертвования от меценатов. Uh-huh. Да, императорская семья там жертвовала в Российское музыкальное общество, каждый год вносила взносы, но...
1: Ну,
2: там...
1: в рамках такого же мецената, получается, да?
2: Все меняется после революции. Советское государство понимает, что нужно выстроить самостоятельную систему музыкального образования, которая будет государством финансироваться и государством контролироваться.
1: Но это не только музыки касалось, правильно?
2: Ну, я всех говорю сейчас, естественно, да. Но я сейчас говорю вот о нас. Вот то, чему нам надо сейчас поучиться у них тогда, что они сделали? Они ежегодно проводили конференции, куда приглашали ведущих представителей музыкально-инструментального сообщества. Там был и Гальденвейздер, и Бруно, там очень много фамилий. И они обсуждали с профессионалами, как построить систему профессионального музыкального образования. И вот тогда уже пришли к решению, что не может одно учебное заведение быть одновременно начальной школой, средним звеном и высшим. Угу. Пошла тенденция к разделению. Не сразу было найдено это решение. Сначала разделились, значит, на три вида. Одни – это школа, другие – школы и училища, и третий вид – это школа, училище, вуз. Вот три вида музыкальных учебных заведений. И только в 21-м году, у меня даже статья на эту тему есть, я пишу «100 лет отечественной системе профессионального музыкального образования», вот та система, которую Екатерина Мечетина говорит, что она лучшая в мире, за которую ратует Борис Лифановский, что это медицинский факт, что наша система профессионального образования музыкантов лучшая в мире, она сформировалась тогда, когда разделили школу, училище, вуз, но был очень важный момент, что условие построения этой системы была жесткая координация между тремя ступенями.
1: Координация в чем?
2: Процесса, угу, обучения и профессиональной
1: подготовки. То есть одни закончили, передали следующим.
2: Совершенно.
1: Да?
2: Должна быть преемственность, должно быть распределение задач, кто какими задачами занимается. То, что было довольно быстро в Советском Союзе потеряно. Школы сейчас, вот, и мы сейчас, да, мы наследники той системы, вот эта трехступенная советская, еще раз повторюсь, система, которая была государственно финансируема. Это очень дорогое явление.
1: Угу.
2: В отличие вот от системы, которую вам описал.
1: Да, но надо понимать, что в другом социальном строе, да?
2: Совершенно верно. Совершенно верно, да. Вот. Она была дорогая, она координировалась государством. Это были специальные структуры, которые разрабатывали методические рекомендации, которые это все координировали. Это работало. И вот те достижения, которые были в конце 20 века, в послевоенные особенно годы, это все результат системы. Это системное явление.
1: Но вы сказали, что достаточно быстро, даже уже в Советском Союзе, это было потеряно. Что вы имеете в виду?
2: Постепенно утратилась координация.
1: Угу.
2: Во-первых, утратилась координация.
1: Механизм перестал,
2: да,
1: да,
2: а во-вторых, насколько я знаю, в 80-х годах было подрезано финансирование.
1: Ну, по понятным, наверное, причинам.
2: Да, было подрезано финансирование, и вот с этим стагнирующим уже музыкальным образованием мы вошли в перестройку. Вот в 80-х годах 20 века профессор консерватории Игорь Борисович Лифановский, Игорь Борисович, волторнист,
1: да.
2: Потому что Борис Игоревич,
1: он
2: это,
1: у нас был.
2: Это сын, да, да. Виолончелист.
1: Так вот, у нас был сын.
2: Да. Вот надо отдать сыну должное. Игорь Борисович написал статью в 80-х годах, которую он не издал. Он после общения с ректором консерватории о проблематике вот, музыкального образования и, в частности, духового, он писал большую статью, которая лежала в столе. И сын эту статью опубликовал уже вот спустя многие годы, и я эту статью очень часто цитирую. Он очень грамотно, лаконично, сжато описал основную проблематику того, что происходит. Что, в общем-то, мы катимся в пропасть. Вот профессиональное образование духовиков просто летит в тартарары, потому что оно бессистемно, оно непонятно на что ориентировано и на чем оно держится.
1: Если я правильно понял, как процесс весь, да? Значит, страна входит в перестройку, меняется экономический уклад,
2: а система остается
1: старой.
2: Вот.
1: И, соответственно, здесь уже совсем потеря координации
2: происходит. Здесь я вам скажу, что происходит. Я хоть очень образно сейчас скажу. Ну, в 90-е там вообще был кошмар. Там вообще было всем не до этого. Вот. А на сегодняшний день что мы наблюдаем? Мы пытаемся вот к этой системе советской, которая могла существовать только в условиях социалистического государства, применить какие-то механизмы, которые мы пытаемся позаимствовать из западного мира. Ну вот гениальное решение. Давайте сделаем музыкальное образование платным. Гениально. У нас ведь такое огромное количество исполнителей и такое количество людей, желающих в это вляпаться, у меня другого слова нет, что надо с них за это брать деньги. У нас давно уже кричат о том, что периферийные оркестры не могут закрыть вакансии духовиков, а профессиональные коллективы даже в столицах берут уже абы кого, лишь бы только закрыть позиции, то есть нету конкурса.
1: Недобор, то есть.
2: Да, в вузах не могут набрать специальности. Есть специальности духовые, гобой, фагот, валторда, вымирающие. Ну, давайте введем действительно еще и платное обучение по этим специальностям в музыкальных школах.
1: Хорошо, а корреляция здесь прямая, то есть между тем, что это ложится на бюджет семьи и тем, что становится меньше музыкантов? Или все-таки есть другие факторы, например, потеря интереса по каким-то причинам?
2: Понимаете, я эту тему обсуждал лет 6 назад с директором Санкт-Петербургской филармонии. Он сказал гениальную фразу, что в советские времена музыкальное образование было мощнейшим социальным лифтом. То есть мальчишка с городских окраин из самой небогатой, простой рабоче-крестьянской семьи мог благодаря музыкальному образованию дорасти до национальной творческой элиты, быть выездным, посмотреть мир, да, это было серьезно. А сейчас что? Вот тот же самый Лифановский, которого я сегодня уже упоминал, ведь он тогда, в 80-х годах, писал: вот вдумайтесь, вот родитель отдает ребенка в музыкальную школу. Для чего? Для того, чтобы ребенок стал солистом большого театра, как я. Но все понимают, что далеко не каждый станет солистом большого театра.
1: А да если и не все родители склонны к такому насилию над
2: ребенком. Если,
1: да.
2: А если вы сопоставите зарплату солиста большого театра с зарплатой водителя автобусного парка, то выбор будет не в пользу вот музыкального образования. Да? И на сегодняшний день артист оркестрового коллектива – это абсолютно социально незащищенный человек, у которого нет особо никаких социальных гарантий. Зарплата, вы меня извините, таксисты зарабатывают больше. Насколько я знаю, больше зарабатывают даже вот эти вот развозчики на велосипедах, вот эти вот люди.
1: Ну, да, я просто не сторонник того, чтобы в таком контексте сравнивать зарплаты, потому что любой труд, особенно в условиях рыночной,
2: Мы говорим о мотивации. О мотивации отдать ребенка в музыкальное образование. А если вы к этому еще приплюсуете то, что у нас общее образование потеряло вообще всякие ориентиры и забыло о том, что помимо общеобразовательной школы существуют еще и другие формы внешкольные, да, музыкальные школы, там, кружки, и перегружают. Я знаю, у меня двое детей, я знаю, как это устроено, что сочетать музыкальную школу и общеобразовательную становится очень сложно. А если вы еще хотите при этом ребенка в спорт отдать, ну, вообще катастрофа.
1: Ну, вот смотрите, в моем детстве это было так. Я ходил и в музыкальную школу, и в спортивную секцию. И как-то вот умудрялся все это совместить. Правда, все послешкольное время, после 2 условно часов дня, оно практически всегда у меня было занято. То есть уроки делались уже после 8 вечера, или если тренировка там с 8 до 10 была, до 9, то днем. Я просто к тому, что тогда эта система еще работала, ну, да, ну, сейчас, скажем, в начале нулевых.
2: Сейчас это по-другому устроено.
1: Это по-другому?
2: Да, я наблюдал, вот как моя дочь, она сейчас студентка музыкального училища, как она заканчивала общеобразовательную школу, одновременно учась в музыкальной. И до 2-3 часов ночи вынуждена была сидеть, учить уроки, потому что просто не успевают они, дети не успевают. А общеобразовательная школа не озабочена тем, чтобы вот просчитать... Вот то, о чем я вам говорил, координация. Нет координации, что вы должны дать ребенку такой объем домашнего,
1: посильный,
2: который не будет препятствовать тому, чтобы он занимался чем-то еще. В то же время и музыкальная школа должна таким образом формировать расписание, чтобы ребенок не ездил туда 5 раз в неделю, а ездил туда 2 раза в неделю. Там, ну хорошо, 4. Ну, не 5, ладно, не 6.
1: 2 по специальности, 2 по сольфеджио, условно.
2: Ну, не совсем так. Там 2, один день ты можешь приехать позаниматься по специальности и сольфеджио, другой день у тебя оркестр. Это не совместить сложно.
1: Ну, я условно. Я просто к тому, чтобы, чтобы слушатели понимали, что не только занятия по инструменту есть еще сольфеджио, хор, оркестр,
2: вот,
1: все что угодно.
2: Если мы говорим о профессионально ориентированной системе музыкального образования. А если мы говорим о любительской, так там нет этого всего. Там только оркестр. Тебе показал вот педагог основные там основы музыкальной грамотности, как держать инструмент, как кнопки нажимать, как его дуть. А дальше, пожалуйста, если хочешь этим заниматься серьезно, ты начинаешь брать частные уроки. Очень грамотно отлаженная система. Так вот, в 21 году, в 1921 году сформировалась окончательно вот эта трехступенная система. Яворский тогда был председателем МУЗО. Вот под его руководством она сформировалась, и позднее, чуть-чуть позже, сформировалась альтернативная система для особо одаренных детей. Это вот то, что мы видим ЦМШ, когда школы и училище – это
1: один трек,
2: потом уже вуз. Что пытаемся сделать сейчас? Вот попытались в музыкальных школах разделить, значит, этот самый предпроф и общеразвивающий. Ничего не получилось. А как вы их разделите-то? Ну вот как вы определите, кто предпроф, а кто... По каким критериям? Да нет у нас таких критериев для того, чтобы сказать, вот у этого ребенка... Этот ребенок
1: это через... то, о чем мы говорили в самом начале, да?
2: Да, этот ребенок через 3 года будет играть, как Сергей Накаряков. Да не можем мы этого сделать. Мы можем дать ему трубу и посмотреть, что получится, да?
1: Вот. И смотреть долго, не один год.
2: Не один год, совершенно верно. Опять-таки вопрос финансирования. Ищут, я понимаю тех людей, чиновников, которые пытаются решить эту проблему. Что нужно снять с государства эту ношу. Это очень-очень серьезно, затратно. Государственное финансирование, тем более, если мы хотим, чтобы музыкальное образование было массовым. Но это не посильная ноша. Нужно искать какие-то альтернативные источники финансирования. Но не так же. То есть, вот то, что делается сейчас, мне напоминает вот эти вот знаменитые анекдоты про запорожец и Мерседес. Как человек купился запорожец и ищет, что от Мерседеса к нему прикрутить, чтобы приблизиться к европейскому автопрому. Но вот и получается, что мы к нашей системе музыкального образования советского периода пытаемся прилепить вот детали, которые к ней не клеются. Ну, никак не клеются. И не то, что не улучшают ситуацию, а довольно часто только ухудшают ее, усугубляют. И основная причина, вот на мой взгляд, я могу быть, конечно, и не прав. Я это как это, имхо. Мое личное мнение. Заключается именно в том, что нет сейчас вот этой практики прислушаться к профессиональному сообществу. Спросить профессионалов, а какое решение вы бы нам предложили? Вот о том, что введение в факультативное введение в общеобразовательную школу оркестровых коллективов, это наше завтра. Я об этом говорю уже больше 10 лет. И пишу, и говорю. Более того, я готовлю специалистов, которые готовы будут этих коллективов
1: на базе института культуры.
2: Совершенно,
1: да?
2: Верно. У меня 2 направления подготовки в институте культуры. Музыкальное инструментальное искусство и дирижирование. И тех, и других я готовлю с тем уклоном, чтобы они могли, а, качественно выполнять свои профессиональные исполнительские функции, и б, чтобы они были готовы вот в таком вот коллективе с нуля показать детям основы игры на инструменте, возглавить коллектив, написать инструментовочку и выйти с ними в концерт. Вот таких специалистов как раз готовит наша кафедра. Сейчас они востребованы только в музыкальных школах. Вот они сидят там руководителями оркестров. Но я очень надеюсь на то, что наступит день, когда мы расширим вот эту вот сферу на общеобразовательный сегмент.
1: Я вот сейчас просто вспоминаю свою школу общеобразовательную, и меня всегда смущало, что у нас почему-то, ну, видимо, просто времена еще такие были, уроки музыки, они часто отменялись. Да, и я всегда был очень расстроен из-за этого, но все, что мы делали на уроках музыки, это пели всем классом какие-то произведения, и все.
2: Ну, правильнее было бы их назвать уроки пения.
1: Ну, тогда да, но они назывались уроки музыки. Но мы сейчас на новости должны прерваться. Мы вернемся после новостей и новостей спорта, и, наверное, уже посмотрим в будущее, да, в некотором смысле. Не переключайтесь.

0: 22:30 в Москве.
1: Новости.
0: Студия Степан Гришин. Здравствуйте. Удар вооруженных сил России по объектам на Украине прямым и позитивным образом сказывается на ведении боевых действий, заявил Владимир Путин, отвечая на вопросы автора программы «Москва-Кремль-Путин» Павла Зарубина. Президент отметил, что российские удары нарушают возможности доставки ВСУ техники и боеприпасов, ротации кадров на линии боевого столкновения.
2: Конечно, они эффективны, эти удары, но они своевременными являются. И, безусловно, это помогает нашим бойцам, нашим ребятам, героям нашим на фронте решать стоящие перед ними боевые задачи. Почему? Да потому что это нарушает возможности доставки техники, боеприпасов, ротации кадров на линии боевого соприкосновения. Это нарушает возможности оборонно-промышленных предприятий совершенствовать оружие, а совершенствование это происходит при прямом участии, не только поддержки, а при прямом участии западных спонсоров. И, безусловно, это самым прямым и позитивным с точки зрения достижения военных результатов сказывается на ведении боевых действий.
0: Глава государства назвал авантюрой попытку Киева нанести России стратегическое поражение за 40 дней с помощью ударов ракет и беспилотников. По словам президента, 5 августа этот срок истек. Глава государства заявил, что Киев открыл ящик Пандоры, когда начал удары по гражданским объектам и теперь получает ответ. Вооруженные силы России нанесли серию авиаударов по железнодорожным составам украинской армии, которые используются для доставки грузов военного назначения, в том числе БПЛА, иностранного производства их комплектующих, сообщило Министерство обороны. Удары были нанесены беспилотниками «Герань» в районах населенных пунктов Барвенково Харьковской области и Николаевка Днепропетровской области. Минобороны России отметили, что регулярные удары по объектам железнодорожной инфраструктуры и локомотивов, задействованных в снабжении украинских войск, нарушают транспортную логистику ВСУ. Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. По данным Минобороны России, за сутки нанесено поражение живой силе техники 3 украинских бригад в районах населенных пунктов Подлиман, Изюмская, Харьковской области, Райгородок, Лозовое, Татьяновка, Крымки, Светогорск и Сидорово Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более 220 военнослужащих. Две женщины и 17-летняя девушка получили ранения в результате атак украинских беспилотников в Белгородской области, сообщили в оперштабе региона. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь. Несколько тысяч семей иностранных граждан, разделяющих традиционные ценности, переехали в Россию с 2024 года, сообщил глава МИДа России Сергей Лавров в интервью «Вестям». Министр также отметил, что Россия волей судеб избавилась от людей, считающих спецоперацию чужой войной. По словам Лаврова, большинство россиян понимают, за что Россия воюет в ходе специальной военной операции. Воскресенье станет последним теплым днем этого лета в Москве. Завтра воздух прогреется до 24 градусов, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. По словам синоптика, на следующей неделе в столичном регионе ожидаются дожди и до 20 градусов. Вторник может стать первым днем с осенней среднесуточной температурой ниже плюс 15, отметил Леус. Солнечная и сухая погода прогнозируется в Москве в четверг и пятницу, но столбики не поднимутся выше 19 градусов. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Сейчас в Москве 19 градусов, в Санкт-Петербурге, по данным Центра ФОБОС, в воскресенье дожди, ночью временами сильные, днем в северной столице плюс 15-17.

Маяк. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Московский ЦСКА победил «Локомотив» в дерби в рамках пятого тура чемпионата России по футболу. Встреча на домашней арене армейцев завершилась со счетом 3-2. У ЦСКА отличились Лусиану Гонду, Кирилл Данилов и Матеус Алвес. У «Локомотива» мячи забили Александр Сильянов и Сергей Пиняев. 19-летний защитник Данилов забил свой дебютный гол в российской премьер-лиге. Он отличился прямым ударом со штрафного. Полузащитник Дмитрий Баринов появился на поле на 71-й минуте, но уже на 82-й был заменен из-за травмы. Грозненский «Ахмат» сегодня одержал победу над Ростовом со счетом 4-1. В составе победителей дубль оформил Георгий Милкадзе. Мячи также забили Турпал Али Ибишев и Лечи Садулаев. У Ростова отличился Тимур Сулейманов. В другом матче субботы «Факел» и «Оренбург» сыграли в ничью 0-0. Екатеринбургский «Урал» одержал победу над ивановским «Текстильщиком» в матче 8-го тура футбольной первой лиги. Встреча завершилась со счетом 3-2. Мячи забили Денис Боков и Виталий Бондарев. А еще в одном матче ярославский «Шинник» победил ульяновскую «Волгу» 3-1. А россиянин Алексей Усачев завоевал серебряную медаль в опорном прыжке на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Загребе. Другой россиянин Арсений Духно занял в данной дисциплине 7-е место, а Савелий Съедин завоевал бронзовую медаль в упражнениях на перекладине. Екатеринбургский «Автомобилист» в овертайме обыграл челябинский «Трактор» в предсезонном товарищеском матче. Встреча в Екатеринбурге завершилась со счетом 4-3. В составе победителей шайбы забросили Максим Денишкин, Данил Гущин, Анатолий Голышев и Даниэл Спронко. Новый сезон континентальной хоккейной лиги стартует 5 сентября. Российская теннисистка Александра Панова в дуэте с бельгийкой Магали Кемпен уступила чешкам Марии Булсковой и Линде Носковой в финале парных соревнований на турнире категории WTA 1000 в Цинценате. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.

0: темперированный эфир.
1: Друзья, мы продолжаем. Я напомню, у нас в студии заслуженный артист Российской Федерации, профессор, кандидат педагогических наук, заведующий кафедрой духовых и ударных инструментов Московского государственного института культуры Павел Дели. Павел Юрьевич, прежде чем мы поговорим о том, в какую сторону это все может пойти, вот один вопрос еще остался, вот он последние минут 40 у меня в голове звучит. Важным аспектом приобщения детей к музыке является интерес. И интерес, я так понимаю, очень зависит от многих факторов. От того, насколько родители могут себе это позволить. От того, насколько в будущем, если кто-то хочет вдруг стать музыкантом и играть в оркестре, это он действительно расценит это как достойную жизнь, правильно? Я имею в виду социальные гарантии, как, то, о чем вы говорили. Интерес зависит от тех образов, которые нам подаются через средства массовой информации. Да, вот какой музыкант, что он в себе воплощает, какие личностные характеристики и так далее. Ну, то есть тут можно этот список достаточно долго продолжать. Мой вопрос следующий. Есть ли вообще интерес к этому? И на каком он уровне? И можно ли как-то подстегнуть его еще?
2: Вы знаете, я считаю, что это проблема государственного уровня, не уровня семьи. Это именно проблема государства. Государство, которое должно задуматься о том, каким будет человек завтрашнего дня. Каким мы видим россиянина завтрашнего дня. Это будет потребитель низкокачественных вот этих юмористических передач? Или это будет высоконравственное, высокодуховное существо? Вот оценивая кинематограф наш современный, я склонен поддержать господина Певцова, потому что это не наша культура, это не наш юмор, это не наш стиль восприятия, это вот не то, на чем выросло мое поколение советское, допустим, да? Я смотрю вот эти вот современные мультфильмы, современные вот эти вот фильмы, которые вызывают восторженные там отклики у обывателя, но понимаю, что если это сопоставить, допустим, с литературными пародиями Александра Иванова, я их переслушиваю регулярно с наслаждением. Это юмор другого уровня. И он иллюстрирует общество другого уровня интеллекта, другого уровня потребления продуктов самого этого общества. Поэтому возлагать только на семью, что вот некий...
1: Я имел в виду, что это один из аспектов. Это один из череды...
2: Что? Вот скажите, пожалуйста, что должно сподвигнуть папу купить ребенку трубу вместо того, чтобы, не знаю...
1: посадить его смотреть мультик.
2: Поменять себе машину. Сколько стоит хороший музыкальный инструмент вот, начального уровня? Да это приличные деньги. А если говорить там фагот, гобой, это космос вообще. Это не выговоришь эти цифры, которые сейчас, да? Вот. Хорошо, у нас есть ателье Гончарова, которое поставляет инструменты. И на наш маленький рынок, вот этот вот, где духовиков-то всего-то раз-два и обчелся, но он справляется. Но этого абсолютно недостаточно для того, чтобы обеспечить нашу страну квалифицированной...
1: Мне понравился вопрос, который вы задали. Что должно произойти, чтобы вот папа купил инструмент?
2: Что должно
1: произойти?
2: Вот папа должен увидеть перспективу. А какая перспектива сейчас? Ну, давайте называть вещи своими именами. Зачем не папа, мама отдает сына играть на трубе? Да чтобы он в армию пошел в оркестр, а не в стройбат. А дальше да хоть трава не расти. Ну, с таким подходом к формированию национальной творческой элиты...
1: Меня родители не за этим отдавали в музыкальную школу.
2: Я говорю, сегодня.
1: Да.
2: Ну, условно говоря, да? Это хорошо, если они это понимают, знают эту кухню, что музыка... Хотя я, когда в 9 классе пришел на военкомат на свидетельствование, вот это приписное, вот, и сказал, что я лауреат конкурса, там, а я невысокого роста был, я потом... Вот, я сказал, вы мне подберите что-нибудь, я все-таки музыкант, мне сказали, ну, не могут же все в оркестре пойти играть. Меня записали в танкисты, я думаю, близкая профессия, конечно. Я уже лауреат конкурса был, все, меня уже ждет профессор в консерватории, что я пойду поступать. Ну, будешь танкистом, я говорю, хорошо, не буду в консерваторию. Пойду. Вот. Но с таким подходом к формированию национальной творческой элиты куда мы уедем? Национальная творческая элита – это термин, который должен сейчас войти в наш лексикон и должен стать целью. Потому что национальная творческая элита формирует общество. Она ведет за собой, она показывает ориентиры, идеалы, она обозначает, что хорошо, что плохо. И формирование национальной творческой элиты – это задача сохранения нашей идентичности, нашего самосознания, нашей культуры. Это фронт. Такой же фронт, который мы должны выстроить и удерживать. И наступать.
1: Ну, это часть идейная. Я скорее говорил про более приземленные вещи, про людей, которые просто вот они где-то есть. И что, почему они должны заинтересоваться?
2: О чем думает папа, глядя на своего ребенка?
1: Да, как вот, обеспечить, вот и я об этой
2: как обеспечить больше. Ему будущее? Вот как обеспечить ему будущее? И на сегодняшний...
1: Ну, дать образование для начала, да,
2: наверное? Дать ему удочку. Да? Дать ему удочку. А на сегодняшний день получается все по-другому. Они пытаются дать ребенку запастись рыбой на всю его жизнь вперед.
1: Счет, что вы имеете в виду?
2: Счет в банке, недвижимость и так далее. Мы получаем...
1: Ну, это тоже способ обеспечить будущее.
2: Да, но мы получаем мажоров. Мы получаем мажоров, обеспеченных и бездуховных, за которыми мы потом наблюдаем в новостных лентах и думаем, боже мой, ну и вот что?
1: Я думаю, что все-таки то, что попадает в объектив СМИ, это все-таки ошибка выжившего такая, да, то есть самые сливки...
2: Хороший термин.
1: Да, то есть не стоит к этому относиться как к характеристике всего... Я не знаю, вот такое слово еще сказали мажоры. Ну, как характеристики всех людей, у которых есть счет в банке, какая-то недвижимость. Потому что я знаю людей, у которых это есть, но при этом они озабочены своим духовным состоянием вполне.
2: Слава богу, что такие есть. Но молодежь ориентируется на какой образ? Вот призадумайтесь, что вот для молодежи является... Вы знаете, вот я сейчас такую вещь скажу.
1: Очень важный вопрос.
2: Был такой период нашего становления государственного, вот последние десятилетия, когда было четко видно, как престижным, успешным, достойным, да, человеком, образ достойного, престижного человека стал человек с мигалкой, который может ездить по встречке, нарушая законы и правила. Вот был такой период. Потом все-таки где-то мы осознали, что с этим надо бороться. Это все-таки как-то вот... Но это же был образ. И в сознании молодых людей было видно, что я вот тоже хочу по встречке, и нарушая все законы и правила.
1: Проблема здесь заключается в том, что искусственно образ создать крайне сложно в тех условиях, которые даны нам сегодня. Когда есть интернет, когда есть абсолютно атомизированные части общества.
2: Шило в мешке не утаишь,
1: да,
2: правильно?
1: Да. То есть некое конструирование образа почему-то большей частью обречено на неуспешность, скажем так, этого образа. Но это уже скорее философско-этический вопрос о философии медиа, да, чем о музыкальном образовании.
2: Это проблема общества потребления.
1: Наверное, да.
2: Вот, с переходом на новую модель мы же перешли на новую идеологию. Это надо очень хорошо понимать. И как раз здесь, вероятно, я так думаю, что вопрос формирования той самой национальной творческой элиты становится еще более актуальным. Кто будет лидировать в обществе, кто будет формировать вот этот образ? Человек образованный, духовный, состоявшийся в профессии, озабоченный поисками какими-то вот глубинными в себе, в окружающем мире. Или же вот это сытое существо... Причем, если мы посмотрим восточных мистиков, я с удовольствием читаю, допустим, Ошо. Вот он очень хорошо об этом говорит, что ну, вы же можете... Вот он, знаете, как он пошутил, Ошо? Он купил себе 94 Роллс-Ройса. Ну, вот у него были среди его учеников были очень богатые
1: была
2: люди.
1: Была бы возможность для такой шутки, ну, Павел Юрьевич.
2: Да, то есть он показал, вот обесценил всю эту идею капиталистического общества. Да, вот эту идею богатства, роскоши. И что дальше? Ты можешь иметь это все и быть абсолютно несчастным человеком. А при этом ты можешь не иметь
1: скорее
2: ничего.
1: Скорее даже не про капиталистическое общество, а про неумение присытиться, остановиться,
2: вот.
1: То есть, знать грань.
2: Когда некуда идти.
1: Да.
2: Когда некуда идти.
1: Когда вталкиваешь и вталкиваешь.
2: И мы возвращаемся к тому, с чего мы начали, с проблемы музыкального образования. Это то, что дает человеку путь. Знаете, один мой знакомый музыкант...
1: Нам нужно на новости прерваться. Мы вот на свой путь...
2: Прервемся на слове «путь».
1: Да. Вернемся на путь после рекламы.

0: Маяк. Главное, ребята, сердцем не стареть. А ты пиши мне письма мелким почерком. Друз не играет в хоккей. Неудивительно, что эти песни стали популярными в исполнении неугомонного романтика, мечтавшего в детстве покорить небо за штурвалом самолета. Лев Барашков. Специальный выпуск аудиосторис «Маяка». Слушайте в эту субботу с 23:00. Жизнь прекрасна.
1: Уснул он быстро. И ему снилась Африка его юности. Длинные золотистые ее берега и белые отмели. Такие белые, что глазам больно. Высокие утесы и громадные бурые горы. Каждую ночь он теперь вновь приставал к этим берегам, слышал во сне, как ревет прибой, и видел, как несет на сушу лодки туземцев. Во сне он снова вдыхал запах смолы и пакли, который шел от палубы, вдыхал запах Африки, принесенный с берега утренним ветром. Обычно, когда его настигал этот запах, он просыпался и, одевшись, отправлялся будить мальчика. Но сегодня запах берега настиг его очень рано. Он понял, что слышит его во сне, и продолжал спать, чтобы увидеть белые верхушки утесов, встающие из моря, гавани и бухты Канарских островов. Ему теперь уже больше не снились ни бури, ни женщины, ни великие события, ни огромные рыбы, ни драки, ни состязания в силе, ни жена. Ему снились только далекие страны и львята, выходящие на берег.
0: Эрнест Хемингуэй. «Старик и море». Маяк.

0: то путь в данном случае важнее, чем результат. Если говорить о профессиональной деятельности, ну тут, еще раз говорю, философский вопрос, все зависит от того, в каком контексте мы говорим. Вот один мой знакомый музыкант сказал одну фразу очень интересную, я ее запомнил, это было очень давно, еще в музыкальном училище я учился. Он говорит, профессиональный, настоящий музыкант, настоящий, вот человек, предрасположенный быть музыкантом, это такое существо, которое человек вот попадет на необитаемый остров, как Робинзон, без перспективы оттуда выбраться. И он все равно каждый день будет брать инструменты и на нем играть. Вот это профессиональный музыкант. Потому что это содержание его жизни. Это путь познания себя, путь познания мира, путь открытий, путь радостей, путь разочарований. Да? Это жизнь. А вот когда ты купил себе все, что только можно купить. Вот я не знаю, например, вот люди с состоянием, как у Илона Маска.
1: Но они в другие игры играют. Я думаю, что мы никогда не сможем понять, в какие. А тут вопрос, я чуть-чуть назад вас верну. То есть музыкальное образование – это возможность дать человеку, как одна из возможностей дать человеку инструменты для познания себя и таким образом вырастить его в нечто более высокочастотное. Я такой термин употреблю.
0: Это открывает человеку мир. Другой мир, причем мир очень интересный, очень красивый, глубокий. Потом, это профессиональное сообщество. Это сообщество людей, общности интересов. Ну, то, что сейчас называют словом тусовка, да? Что происходит, когда вот человек приходит в музыкальную школу, там, трубач, скрипач, сидит там в классе, занимается. Что я делаю? Зачем я делаю? Плохо все. Но когда он садится в оркестр, все меняется. Во-первых, он осознает, какие большие задачи он может решать в коллективе, вместе сообща. Да? Формируется какая-то группа единомышленников, у них общность интересов, они начинают общаться на свои темы. Все, человек попал в какой-то мир. И, кстати, в советские времена ведь для чего еще это делалось? Для того, чтобы забрать детей с улицы. Мама моя меня отдавала в музыкальную школу именно с таким расчетом, что пускай в музыкальную школу хоть чем там будет ходить, хвосты верблюдам закручиваешь.
1: Я думаю, моих родителей тоже была такая
0: мысль. Абсолютно. Надо ребенка чем-то увлечь. А дальше, ну, будет, не будет, не так важно, чем-то занимается. Уже хорошо. Слышал я о том, что в советские времена проводилась статистика, и были получены такие данные, что в местах лишения свободы крайне низкий процент людей, когда-либо обучавшихся на духовых музыкальных инструментах. Что просто человеку не до этого. Он начинает заниматься чем-то другим.
2: Дышит.
0: Да, он дует в дудку, у него есть интерес освоить какое-то новое произведение, там, выйти что-то сыграть, все что угодно. Ведь есть люди даже сейчас, несмотря на то, что у нас самодеятельное вот это любительское исполнительство духовое умерло, в постперестроечный период ее не осталось. Если раньше при крупных предприятиях были духовые оркестры любительские, сейчас ничего такого нету. И тем не менее, люди, которые обладают финансовыми возможностями, нанимают себе педагога, и он с ними ансамблики играет, там какие-то оркестрики они собирают, уже хорошо. Но если бы это получило какую-то поддержку на уровне государства, это было бы очень неплохо. Ведь человека же надо чем-то занять, кроме как поедание пива с креветками в свободное от работы время. Ну, опять-таки, ну вот что мы получим на выходе? Какого человека, да, если у него кроме пива с креветками нет ничего, вот, что доставляет ему удовольствие? Ну, хорошо, если он хотя бы на рыбалку еще ходит там в выходные. Поэтому тема, которую мы с вами сегодня обсуждаем, еще раз говорю, я очень вам благодарен за то, что вы меня пригласили. У меня много накопилось вот идей, мыслей и оценок по этому поводу. Очень меня, конечно, удручает то, что пока что мы не можем выбраться из этого кризисного состояния и найти свой уникальный отечественный путь построения профессионального музыкального образования, и профессионального, и непрофессионального. И пока что, в общем, держится это все по большей части на таких, знаете, сподвижниках.
1: Я бы добавил туда еще и инерцию, которая есть из прошлого века даже, да?
0: Да, пожалуй, пожалуй. Да.
1: Ну, нам нужно заканчивать на сегодня. Надеюсь, что мы обязательно еще раз с вами встретимся для...
0: Буду очень рад.
1: Такой же интересной беседы. Напомню, у нас в студии МК был заслуженный артист Российской Федерации, профессор, кандидат педагогических наук, заведующий кафедрой духовых и ударных инструментов Московского государственного института культуры Павел Делий. А меня зовут Вагесь Умян. Спасибо вам большое, Павел Юрьевич. До новых встреч.
0: Спасибо. Всего доброго.
3: Хорошо темперированный эфир. Первые казинаки изготавливались...

0: смолы кипариса.
1: Как знать.
0: Длина звуковой дорожки на одной стороне грамм-пластинки приближается к 500 метрам.
1: Как знать, как знать.
0: По-русски северное сияние называется пазыри. Как знать. С Павлом Картаевым и Вахтангом Махарадзе. С понедельника по четверг. С 2 часов дня. На маяке. Что такое наша отчизна? Поиск и преодоление. Открытие и созидание. Судьбы и свершения соотечественников. В авторском проекте Николая Свистуна. Место действия – Россия. Все о стране, в которой мы родились и живем. В понедельник и пятницу. 7 часов вечера. В эфире «Маяка». И в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Вначале было слово, рожденное смелым разумом, покорившее земные просторы, вознесшее человека в небесную высь и раздвинувшее горизонты познания. Пионеры научных исследований и их речи, повлиявшие на развитие цивилизации. В цикле подкастов «Сила слова. Первооткрыватели». Каждый вторник с 10 до 11 часов в эфире утреннего шоу Сергей Стилавин и его друзья. И в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Маяк.

0: 23 часа в Москве.
1: Новости.
0: В студии Павел Казанцев. Здравствуйте. Российские удары по объектам на Украине эффективны и своевременны. Они помогают бойцам на фронте, сообщил Владимир Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Президент заявил, что Россия нарастила удары в качестве ответа на атаки противника по нашей территории.
2: Это самым прямым и позитивным с точки зрения достижения военных результатов сказывается на ведении боевых действий. Это помогает нашим бойцам, нашим ребятам, героям нашим на фронте решать стоящие перед ними боевые задачи. Почему? Да потому что это нарушает возможности доставки техники, боеприпасов, ротации кадров на линии боевого соприкосновения. Это нарушает возможности оборонно-промышленных предприятий совершенствовать оружие.
0: Наращивание российских ударов по Украине – результат очередной авантюры Киева и его западных спонсоров, пояснил Путин. Речь идет о 40-дневной кампании ударов по России, объявленной Зеленским. Ветераны спецоперации будут достойно работать в парламенте, заявил Путин на съезде единороссов. Глава государства отметил, что народная программа партии подготовлена в диалоге с людьми на основе их инициатив и предложений.
3: Среди ваших кандидатов немало ветеранов специальной военной операции. Я вижу их в зале. Наши герои достойно сражались за Россию и, уверен, будут достойно работать в парламенте страны. У них за плечами бесценный опыт, глубокое понимание проблем, с которыми сталкиваются фронтовики и их семьи. Убежден, они направят все силы на решение всех этих задач. В целом, народная программа дает системные ответы на запросы общества. И рассчитываю, что партия внесет весомый вклад в достижение национальных целей развития.
0: Единороссы приняли новую народную программу партии. Она содержит ответы на запросы общества. Председатель партии зампред Совбеза Дмитрий Медведев отметил, что Россия справляется с колоссальным внешним давлением и движется к победе. Медведев назвал Украину фантомной страной с ненавистью ко всему русскому.
4: Что происходит со страной, ее суверенитетом, с общественным и индивидуальным сознанием, когда разрушается ценностная основа, хорошо видно на примере так называемой Украины, фантомной страны, где десятилетиями взращивали моральных уродов в ярких национальных вышиванках с дикой ненавистью ко всему русскому. Именно они довольно быстро и обратились в тех псов, которые наши вооруженные силы выжигают сегодня на поле боя.
0: Медведев подчеркнул, что возвращенных земель будет все больше. Доблестная российская армия это подтверждает на поле боя. Вооруженные силы России наносят удары по местам запуска беспилотников врага, а также портам и морским судам. Прямым попаданием оперативно-тактических ракет «Искандер» уничтожено до 40 автомобилей для транспортировки и запуска боевых дронов в районе Борисполя Киевской области. Ударами высокоточного оружия в порту Черноморск Одесской области поражены сухогруз с вооружением и военной техникой для ВСУ. Бойцы группировки «Запад» ударили по живой силе и технике 4 бригад противника в районах населенных пунктов Подлиман, Изюмская, Харьковской области, Райгородок, Лозовое, Татьяновка, Крымке, Светогорск и Сидорово в ДНР. Потери противника составили там более 200 боевиков, 4 бронемашины, 21 автомобиль, 3 артиллерийских орудия и станция РЭП. Солдаты и офицеры южной группировки ликвидировали за сутки свыше 250 ВСУшников, сообщил начальник пресс-центра Вадим Астафьев.
5: Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированием механизированной, аэромобильной, горно-штурмовой бригад, бригады морской пехоты и штурмового полка ВСУ в районах Николаевки, Славянска, Краматорска, Шабельковки, Веролюбовки, Высокоивановки и Дружковки. Противник потерял свыше 250 военнослужащих, 20 автомобилей и 3 орудия полевой артиллерии.
0: Средствами ПВО за сутки сбиты 11 управляемых авиабомб и более 1000 дронов самолетного типа. За день перехвачено и уничтожено 250 украинских БПЛА над российскими регионами. Экипажи ВКС России, подразделения беспилотных систем, ракетных войск и артиллерии поразили военный аэродром, объекты ТЭК и транспорта Украины, места хранения БПЛА. Гидрометцентр объявил желтый уровень опасности в столичном регионе из-за тумана. Предупреждение будет действовать до утра воскресенья. В Москве сохраняется теплая летняя погода, сообщил ведущий сотрудник Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, осадки в столичном регионе также не исключены.
1: В ночь на воскресенье Центральная Россия окажется в теплом секторе циклона, ну а днем станет прорываться слабо выраженный холодный фронт. Ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой кратковременный дождь, и после полудня плюс 22-25. Большую часть понедельника осадки маловероятны. И первый день недели будет относительно погожим, но посвежее, дневные часы плюс 19-22.
0: Погода. 23 августа в Петербурге дождь плюс 15. В Москве 24 градуса, облачно. Сейчас в российской столице плюс 20 градусов. Новости читайте на сайте vesti.ru.

0: «Маяк».
1: Говорят, что будет сердце из нейлона. Говорят, что 200 лет стучать ему. Может, это по науке и резонно, а по-нашему, ребята, ни к чему. Может, это по науке и резонно, а по-нашему, ребята, ни к чему.

видел и хохочет. Кто-то трусом оказался и скулит. А нейлоновое сердце не клокочет. А нейлоновое сердце не болит. А нейлоновое сердце не клокочет. А нейлоновое сердце не болит.

0: Аудиосторис.
1: Здравствуйте, друзья! Мой сегодняшний выпуск Аудиосторис будет посвящением Льву Барашкову, артисту, чье имя связано и с театром, и с кино, и прежде всего с замечательными песнями. Независимо от того, сколько вам лет сегодня, вы наверняка узнаете эти композиции, которые звучали в кино, на радио и телевидении. Вам пели их мамы, папы и бабушки, и, кажется, они стали частью нашего генетического кода. Лев Павлович Барашков – советский актер, эстрадный певец, заслуженный артист РСФСР. Родился 4 декабря 1931 года в Москве. С детства он тянулся к творчеству. Уже в 4 классе выступал с песней в Доме офицеров. Путь в профессию начался в драм-кружке под руководством Зиновия Карагодского. Тот позже позвал Барашкова в Калининградский драмтеатр, еще до того, как Лев получил диплом. В 1956 году Барашков поступил в ГИТИС, а после выпуска вошел в труппу Московского драматического театра имени Пушкина. На сцене он не только играл, но и пел. Именно в театре впервые исполнил песни «А у нас во дворе» и «Хотят ли русские войны». В середине 1960-х годов Лев Павлович ушел на эстраду. Был солистом группы «Голубые гитары», затем работал в Москонцерте, а позже выступал сольно. Его визитной карточкой стала песня «Главное, ребята, сердцем не стареть». В репертуаре Барашкова также звучали песни из фильмов, произведения Высоцкого, Визбора и других авторов. Барашков снимался в кино с 1959 по 1974 год. Среди картин «Аннушка», «Девичья весна», «Тишина». Нередко его голос использовали для закадрового вокала. Например, в фильме «Тишина» он спел «На безымянной высоте». О личной жизни артиста нам известно мало. Был женат на актрисе и балерине Людмиле Бутениной. У пары родилась дочь Анастасия. Последние годы не выступал, вел размеренный образ жизни. Лев Барашков ушел из жизни 23 февраля 2011 года. Похоронен на Ваганьковском кладбище. С одной из первых исполненных на большой сцене песен я сегодня и начну подробный рассказ о большом артисте.
0: Аудиосторис.

0: Аудиосторис.
1: В советскую эпоху успех песни не гарантировал признание исполнителя. Артисту нужно было стать по-настоящему близким лицом для широкой публики. Из-за этого многие яркие композиции Льва Барашкова быстро перепевали другие певцы. И хотя слова знали все, оригинал почти никто не запоминал. В начале 1960-х годов Барашков нередко исполнял уже известные песни. В его репертуаре звучали «Любимый город», «Трус не играет в хоккей», «Ваше благородие». Тяжелым эпизодом в карьере артиста стали обвинения в срыве концерта в 1973 году. Один из зрителей упрекнул певца в халатном отношении к работе. Но ситуация была куда сложнее. Барашков выступал в Доме культуры в Унече, где не было отопления, а организация оставляла желать лучшего. Зрители долго не могли занять места даже после начала программы. Из соседнего буфета доносились крики, все это мешало выступлению. Столкнувшись с равнодушием и неуважением публики, артист не выдержал и, объявив о завершении концерта, ушел со сцены.
0: Аудио сторис.

0: Studio Stories.
1: Александра Пахмутова и Николай Добронравов, чье творчество тесно связано со спортивной темой, создали немало песен, которые вдохновляли советских спортсменов. С ними был творчески связан и Лев Барашков, артист с детства, увлеченный спортом. Он играл в футбол, а став известным, часто бывал на Олимпийских играх, чтобы поддержать советских атлетов. Особая страница этой связи – Олимпиада 1968 года в Мехико. Барашков побывал там вместе с Пахмутовой и Добронравовым. И прямо во время соревнований рождались новые песни. В декабре того же года на центральном телевидении состоялась премьера композиции «Звезды Мехико», посвященной этим играм. Ее Лев Барашков исполнил вместе с квартетом «Улыбка» под аккомпанемент эстрадно-симфонического оркестра под управлением Юрия Силантьева. Еще один примечательный эпизод связан с Олимпиадой 1972 года. Барашкова считали талисманом сборной СССР по водному поло. По воспоминаниям певца, его поселили вместе с ватерполистами, и перед стартами он исполнял фрагменты песен. Так артист старался вдохновить спортсменов на победу. Песня, в которой слышится дыхание спортивной эпохи, «Звезды Мехико».
0: Аудио сторис.

0: Stories.
1: В 1971 году сборная СССР приехала в Швейцарию на чемпионат мира и Европы по хоккею. После первого периода счет с командой Финляндии был ничейным, и хоккеисты готовились к строгому разговору в раздевалке. Но все сложилось иначе. Тренеры дождались всех игроков, закрыли дверь, и Анатолий Тарасов, помощник главного тренера Аркадия Чернышова, неожиданно запел «Черного ворона». Эта история со временем обросла легендами. Уже через несколько минут команда вернулась на лед и в оставшихся двух периодах забросила 7 шайб, пропустив лишь одну. К тому моменту у советского хоккея уже был свой музыкальный символ – песня «Трус не играет в хоккей». Ее создали за 3 года до того чемпионата. Музыку написала Александра Пахмутова, а стихи – Николай Добронравов при участии Сергея Гребенникова. Пахмутова вспоминала, что песня родилась в эпоху расцвета советского хоккея. Во времена напряженных матчей с канадцами и громких побед. Она отмечала даже необычный социальный эффект. Во время поздних трансляций игр сборной уровень преступности в стране практически сводился к нулю. По словам Добронравова, в работе над текстом его вдохновляла история ледового побоища, но отправной точкой стала простая фраза, которая сама пришла на ум. «Трус не играет в хоккей». Именно с нее и началась песня. При этом смысл композиции нередко понимали слишком буквально. Многие советские зрители, далекие от хоккея, решили, что в песне трусом называют любого, кто не выходит на лед. Недопонимание дошло до того, что партийные чиновники готовили официальные разъяснения в ответ на запросы профсоюзов. Несмотря на это, песня обрела огромную популярность. Ее горячо принимали на стадионах, с удовольствием подпевали во время трансляции «Песни года», а исполнить ее мечтали почти все эстрадные артисты. Строчка из песни прочно вошла в обиход и стала устойчивым выражением. Ироничный штрих к этой истории добавил вратарь белорусской хоккейной сборной Виталий Трус. Пожалуй, единственный человек, который невольно опроверг знаменитую фразу «Трус не играет в хоккей».
0: Audio Stories.
2: Звенит в ушах лихая музыка атаки. Точнее, отдай на клюшку пас, сильнее ударь. И все в порядке, если только на площадке. Великолепно.

настоящие мужчины. Трус не играет в хоккей. Трус не играет в хоккей. Пусть за воротами противника все чаще победной молнией пульсирует фонарь. Но если надо, защищается блестяще.

настоящие мужчины. Трус не играет в хоккей, трус не играет в хоккей. Красивых матчей будет сыграно немало, и не забудем, не забудем.

0: настоящие мужчины. Трус не играет в хоккей. Трус не играет в хоккей.
1: Аудиосторис.
2: Песня «Ребята 70-й широты» – творение композитора Станислава Пожлакова и поэта Леонида Лучкина. Это ода людям, которые готовы покорять суровые северные просторы, растапливать льды своим трудом и превращать вечную мерзлоту в цветущие сады. Композиция стала гимном поколения, вдохновленного грандиозными планами преобразования природы, подвигами покорителей космоса, океана и Арктики. Ее с воодушевлением пели под гитару во дворах, общежитиях, стройотрядах и на комсомольских стройках. Она словно воплощала веру в то, что молодому поколению все по плечу. Речь в песне идет о 70-й параллели северной широты, территории севернее Северного полярного круга. Конкретного населенного пункта в тексте нет. «Ребята» — это собирательный образ геологов-первопроходцев, которые работают в условиях полярного дня и ночи. Им, как писал Николай Добронравов, не страшен ни вал девятый, ни холод вечной мерзлоты. Впервые песню представил сам Станислав Пожлаков в 1968 году вместе с инструментальным ансамблем «Садко» и вокальным ансамблем «Горизонт». Особую популярность ей принесли исполнения Валерия Ободзинского и Льва Барашкова. И спустя более полувека композиция по-прежнему звучит, напоминая о духе той эпохи. Ребята 70-й широты.
1: Аудиосторис.
0: Белой ночью бегут олени, и синеют сплошные льды. А на десятой параллели в это время цветут сады. А нам не страшен ни вал девятый, ни холод вечной мерзлоты. Ведь мы ребята, ведь мы ребята 70-й широты.

грозы и пусть тревоги, пусть сугробы стоят крутые, мы проложим пути дороги по законам своей мечты. И нам не страшен ни вал девятый, ни хулупечный мир золотый, ведь мы ребята, ведь мы ребята 70-й широты, ведь мы ребята, ведь мы ребята 70-й широты.

0: И нам не страшен ни вал девятый, ни холод и вечный мир золотый. Ведь мы ребята, ведь мы ребята 70-й широты. Ведь мы ребята, ведь мы ребята 70-й широты. 70-й широты. 70-й широты.
1: Аудиосторис.
2: Советский режиссер Татьяна Леознова пригласила Микаэла Таривердиева написать музыку к фильму «17 мгновений весны». Композитор поначалу сомневался, стоит ли браться за проект о Штирлице, но в итоге сосредоточился не на детективной линии, а на внутреннем мире героя. Так появились песня о далекой родине и «Не думай о секундах свысока». Есть версия, что Таривердиев сочинил песни для каждой серии, однако в фильм вошли лишь эти две композиции. Автором текстов к песням выступил поэт Роберт Рождественский. В частности, стихотворение «Мгновение», созданное в период расцвета советской поэзии, уже существовало к моменту работы над картиной. Рождественский счел его подходящим для фильма. Наложенное на музыку, произведение стало всенародно любимым хитом. Поиск исполнителя для песен оказался непростым. Татьяна Леознова лично прослушивала разных артистов, среди которых были Вадим Мулерман, Муслим Магомаев, Валерий Ободзинский и Валентина Толкунова. В итоге выбор пал на Иосифа Кобзона, хотя поначалу режиссер оставалась недовольна его исполнением. От певца требовали не вокальной яркости, а особой эмоциональной подачи, чтобы в звучании ощущался не столько сам артист, сколько образ Максима Исаева – Штирлица. Требуемый результат удалось достичь лишь к 50-му дублю. Лев Барашков не участвовал в прослушиваниях, находясь в своеобразной конкуренции с Кобзоном, но позднее его версия «Мгновений» обрела свою аудиторию. Не думай о секундах свысока.
1: Audio Stories.
3: Не думай о секундах свысока,

тоска. Мгновения, мгновения, мгновения. У каждого мгновения свой резон, свои колокола, своя отметина. Мгновения раздают, кому позор.

0: Audio Stories.
1: История песни «Не говори прощай» – типичный пример культурного обмена. Французская мелодия нашла отклик в СССР, и Лев Барашков подарил ей новую жизнь с русским текстом. Французская версия этой песни называется «Только до свидания». Музыку написали Юбер Жиро и Марис Тезе, а первым исполнителем стал французский певец Саша Дистель. В конце 1960-х годов он записал эту композицию. В СССР тогда был большой интерес к зарубежной эстраде, и многие популярные иностранные мелодии становились основой для русских текстов. Советские поэты и музыканты часто брали за основу зарубежную музыку и писали к ней свои слова. Так песня становилась близкой и понятной местной аудитории. Для советской версии была взята музыка Дистеля, а русский текст написал поэт Александр Глейзер. В результате появилась песня «Не говори прощай», которую исполнил Барашков. В итоге у слушателей сложилась интересная ситуация. Многие знали и любили версию Барашкова, даже не подозревая, что у песни есть французский первоисточник. А для самого певца эта композиция стала еще одной яркой работой в репертуаре. «Не говори прощай».
0: Audio Stories.
2: Ты тихо говоришь «прощай», так словно говоришь «пока», так словно говоришь «встречай», так словно ничего не значит это слово, слово горькое «прощай». В нем безысходности печаль. О, как же ты могла сказать «прощай», когда вчера

спокойно ты сказала это слово вновь. Ветер за окном поет, вновь вечер нас двоих зовет. Не уходи одна, тебя прошу, тебя молю,

0: жизнь. Раз так спокойно ты сказала это слово вновь, ветер за окном поет вновь, вечер нас двоих зовет. Не уходи одна, тебя прошу, тебя молю. О, не уходи одна.
1: Аудиосторис.
2: Песня «Мне ничего не надо» – результат творческого союза барда Бориса Вахнюка, написавшего слова, и композитора Владимира Зуева, создавшего музыку. Первым и самым узнаваемым исполнителем композиции стал Лев Барашков. В тексте раскрывается особый взгляд на счастье. Лирический герой заявляет, что ему ничего не надо, потому что главное для него – творчество и дружба. В строках звучит романтика странствий и свободного поиска. Эти слова воплощают мировоззрение романтиков-путешественников. Для них дорога, вдохновение и общение дороже любых материальных благ. Композиция была записана в 1969 году и быстро завоевала популярность. В 2024 году слушатели смогли познакомиться с обновленным звучанием песни. Новая версия вошла в альбом Льва Барашкова «Лучшие песни». «Мне ничего не надо».
1: Аудиосторис.
3: Конечно, и без этого бы можно. Есть пляж морской и дачный сеновал. Но я сегодня на доске чертежной опять свою палатку рисовал. И мне ничего не надо, мне это как награда. Семь струн, одно из раду, когда-нибудь на старую гитару натянуть. Присядь-ка, друг, давай закурим примум. Мы взяли холм последний наш редут. Кого-то там вели дороги к Риму, а нас с тобой они к костру ведут. И мне ничего не надо, мне это как награда. Семь струн, одно из радуг, когда-нибудь на старую гитару натянуть. И нам вы не доказывайте, мамы, что мы напрасно мокнем под дождем, что зря мы в лес идем не за грибами, а за своими песнями идем. И мне ничего не надо, мне это как награда. Семь струн, одно из радуг, когда-нибудь на старую гитару натянуть. Одни по океану тянут мили, другим милей дорога в облаках. А мы пешком полмира исходили, еще полмира носим в рюкзаках. И мне ничего не надо, мне это как награда. Семь струн, одно из радуг,

0: И мне ничего не надо. Мне это как награда. Семь струн одной из радуг когда-нибудь на старую гитару натянуть, на старую гитару натянуть, на старую гитару натянуть.
1: Аудиосторис.
2: Результатом творчества Александры Пахмутовой, Николая Добронравова и Сергея Гребенникова стала песня «Главное, ребята, сердцем не стареть». Она вошла в золотой фонд советской эстрады. Впервые прозвучала в 1963 году в исполнении Льва Барашкова и стала его главной визитной карточкой, по сути, отправной точкой вокальной карьеры. Барашков познакомился с Пахмутовой совершенно случайно, на концерте. И вскоре композитор предложил ему новую песню. Почему выбор пал именно на него, осталось загадкой. Сам Лев Павлович в поздних интервью не смог этого объяснить. Песню создали во время творческой командировки в Сибирь, которую авторы называли «В Сибирь за песнями». В 1962 году Пахмутова, Добронравов и Гребенников вместе с певцами Кобзоном и Кахно работали над циклом «Таежные звезды» и написали 12 песен. «Главное, ребята» родилась в Братске. Хотя изначально композиции предназначались для Кобзона и Кахно, самой узнаваемой стала именно песня в исполнении Барашкова. При этом закрепление песни за одним исполнителем в те годы было условным. Одними из первых ее также спели дуэт Льва Полосина и Бориса Кузнецова. Позже к ней обращались и Дита Пьеха, Лев Лещенко, Ренат Ибрагимов и Иосиф Кобзон. Народную любовь к песне ярко зафиксировал Ильдар Рязанов. Фрагмент припева звучит в эпизоде «Иронии судьбы» 1975 года, где его поют Женя Лукашин с друзьями. Такая узнаваемость – верный признак того, что композиция стала по-настоящему народной. В 2001 году свою версию песни представил Валерий Сюткин. Она вошла в его альбом «004».
1: Аудио сторис.

пришел сатана, сатана скучал, он к солдатке одной постучал. Говорит, я тебе слова не скажу, говорит, просто так посижу. Говорит, я тебе слова не скажу, говорит, просто так посижу.

вопрос: виновата ли в чем мужняя жена? В ней с рождения сидит сатана. Виновата ли в чем мужняя жена? В ней с рождения сидит сатана. К дорогуше своей я пришел давно, да стоит на пути черт махно. И пока я хожу, езжу на войне, ты моя.

0: «Маяк». Детское познавательное шоу «Хочу все знать» предупреждает. Открывая книгу, вы открываете тайну.
1: Рассказ «Ужас», в котором Тургенев является одним из героев рассказа Мопассана «Ужас», и он рассказывает историю о том, как Тургенев однажды на охоте встретился со странным существом.
2: С Мопассаном.
0: Тайны литературы.
3: В любое время в одноименном подкасте на медиаплатформе «Смотрим». Опытный ведущий блогер. Поклонник русской литературы. Хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах.
0: Жаворонок ищет новых друзей. Каждое утро. По будням. Сергей Стиллавин и его друзья. Воспитательный знак.
4: Природа в ребенке – это нечто вроде кода страны или города. Все остальные цифры, если их набирать по порядку, будут вести нас через всю страну человечества к миру детства. И только последняя цифра свяжет нас не с любым, а с нашим ребенком. А если ошибемся в наборе последней цифры, не будет связи с ним. Ничего путного не получится. Не будет связи, потому что перепутали порядок установления духовной общности. Авторитарная педагогика есть педагогика бедности и ограниченности нашего сознания. А как его расширить, об этом дружно напутствуют нас классики мировой педагогики. Расширить сознание нужно от материального до духовного, с пониманием того, что дух есть начало всего материального.
0: Шалва Аманашвили, педагог.

0: Audio Stories.
1: Лев Барашков стал первым исполнителем одной из самых известных военных песен, которая и сегодня звучит на праздничных концертах. Будучи ребенком, Лев Павлович пережил Великую Отечественную войну. Ему было 10 лет в год начала войны. Сбежав из дома, Барашков, сын военного летчика, пытался стать сыном полка и выдавал себя за сироту. Но его поймали и вернули домой. В 1963 году, когда к Барашкову уже пришла широкая известность, вышел фильм Владимира Басова «Тишина». В этой картине о Великой Отечественной войне артист выступил и как актер, и как закадровый исполнитель. Так в его репертуаре появилась еще одна легендарная песня «На безымянной высоте». Хотя ее нередко принимают за произведение военного времени, она была написана специально для фильма. В основу текста легла реальная история, которую поэт Михаил Матусовский, работавший военным корреспондентом, узнал от редактора. В сентябре 1943 года возле деревни Ружанка 18 советских солдат вступили в бой с 200 немцами. Песню исполняли многие артисты. В советское время ее пели Юрий Гуляев, Борис Штоколов, а буквально недавно к ней обращались Александр Маршал, Дмитрий Хворостовский, группы «Город 312» и «Приключения электроников». На безымянной высоте. Аудио сторис.

светилась, падая, ракета, как догоревшая звезда. Кто хоть однажды видел это, тот не забудет никогда. Он не забудет, не забудет атаки яростные те. У незнакомого поселка на безымянной высоте

0: новости.
1: У микрофона Павел Казанцев. Здравствуйте. Российские удары по украинским объектам нарушают возможности оборонно-промышленного комплекса Украины, сообщил Владимир Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Президент заявил, действия противника никак не отразились на положении дел на линии боевого соприкосновения.
2: Цель – это доведение России до развала, о чем они давно мечтают и о чем они постоянно говорят. 5 августа, как известно, этот 40-дневный срок истек. И что? Возникает вопрос, каков результат? Конечно, удары по гражданским, фактически незащищенным объектам, и что особенно важно, по гражданским людям, наносят экономический ущерб нашей стране. Приводят к потерям. Потеря каждого человека – это всегда трагедия. Но конечный результат для противника оказался прямо противоположным ожиданиям.
1: Путин отметил, что Киев пытается запугать нас и сорвать выборы, но эта попытка обречена на провал. Президент поблагодарил россиян за поддержку бойцов спецоперации, за ратный подвиг и напряженный труд. При этом Путин сказал на съезде единороссов. Глава государства призвал их сделать все для победы, пожелал партии успехов на выборах.
3: В ходе избирательной кампании, конечно же, порой звучат и красивые броские лозунги, обещания снять все проблемы, причем немедленно, сейчас. Но далеко не всегда за этими словами стоят четкие приоритеты, механизмы решения конкретных задач, управленческий опыт, расчет ресурсов и план дальнейших действий, да и свой кадровый потенциал. У «Единой России» все это есть.
1: Председатель партии, зампред Совбеза Дмитрий Медведев назвал поддержку президента мощным стимулом. Он заявил, что Украина потеряла половину населения, и возвращенных в Россию земель будет все больше благодаря нашим военным.
4: Наши враги, по сути, это агрессивные циничные негодяи. Они были уверены, что смогут легко сломить нашу страну и наших людей. Для этого, как они, видимо, полагали, достаточно выставить против России поклоняющегося останкам нацистского отребья наркомана и его банду христопродавцев. Уверен, в России возвращенных территорий будет все больше и больше. И наша доблестная армия это постоянно подтверждает.
1: Единороссы приняли новую народную программу партии. Она содержит ответы на запросы общества. Российские военные поразили два железнодорожных локомотива в Днепропетровской области, которые доставляли военные грузы ВСУ. Армия России также нанесла удары по логистическому центру «Бровары», крупному сортировочному комплексу «Новой почты», складам с военным имуществом и резервуаром с ГСМ в портах Черноморск и Южный. Солдаты и офицеры Южной группировки войск нанесли поражение 5 бригадам укронацистов в районах населенных пунктов Николаевка, Славянск, Краматорск, Шебельковка, Веролюбовка, Высокоивановка и Дружковка Донецкой Народной Республики. Киевский режим потерял свыше 250 боевиков, 20 автомобилей и 3 орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Центр» уничтожили более 300 ВСУшников за сутки, сообщил начальник пресс-центра Александр Савчук.
5: Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных егерской штурмовой бригад, двух бригад Национальной гвардии в районах Сергеевки, Святогоровки, Белозерского, Анновки, Золотого колодезя, Рубежного и Грузского. Потери ВСУ составили более 360 военнослужащих, боевая бронированная машина, 6 автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы.
1: Экипажи ВКС России, подразделения беспилотных систем, ракетных войск и артиллерии поразили военный аэродром, объекты ТЭК и транспорта Украины, места хранения БПЛА. Средствами ПВО за сутки сбиты 11 управляемых авиабомб, более 1000 дронов самолетного типа. За день перехвачено и уничтожено 250 украинских БПЛА над российскими регионами. Увеличение поставок бензина на внутренний рынок начнется в ближайшее время, сообщил вице-премьер Александр Новак. Он отметил, что несколько НПЗ вернулись из ремонта. Импорт бензина пока необходим для баланса на рынке. Объем закупок будет зависеть от дефицита, пояснил Новак.
0: Дизеля достаточно, сельхозники обеспечены, северный завоз тоже обеспечен. И керосина тоже достаточно. А проблемы только связаны с бензином. А дизельное топливо и авиакеросин проблем нет.
1: Минэнерго готовит предложение о переносе сроков модернизации некоторых НПЗ. 5 медалей завоевали российские гимнасты на чемпионате Европы в Хорватии. Среди юниоров отличился Радмир Мусаев. Он выиграл соревнование в упражнении на кольцах и взял серебро на коне. Бронзу на перекладине завоевал Даниил Смирнов. Серебро во взрослых соревнованиях досталось Алексею Усачеву за опорный прыжок. Савелий Съедин занял 3-е место на перекладине. Новости на сайте вести.ру.
6: Погода.
1: В воскресенье днем в Санкт-Петербурге дождь плюс 15, в Москве 24 градуса, облачно, сейчас в российской столице плюс 20, давление 744 миллиметра ртутного столба.

0: Audio Stories.
1: В Таджикистане близится к завершению строительство одного из самых амбициозных советских мегапроектов – Рагунской гидроэлектростанции на реке Вахш. Сооружение признано самой высокой плотиной на планете. Ее каменно-набросная конструкция достигает 335 метров, что превышает высоту Эйфелевой башни. Идея перегородить бурный Вахш в узком горном ущелье родилась еще в советские времена. Проектирование началось в конце 60-х годов 20 века, а первые строители высадились в горах в 1976 году. Однако масштабные работы стартовали позже, и после распада СССР стройка была заморожена почти на два десятилетия из-за гражданской войны в Таджикистане и колоссальной стоимости работ. Официальное возрождение проекта произошло в 2016 году. Власти страны сделали достройку ГЭС вопросом национального выживания. Для сбора средств правительство даже выпустило акции Рагунской ГЭС, которые покупало население республики. Полная стоимость завершения объекта оценивается примерно в 6 миллиардов долларов. После ввода всех 6 гидроагрегатов станция достигнет проектной мощности 3780 мегаватт и станет самой крупной гидроэлектростанцией в Центральной Азии. Выработка станции будет сопоставима с тремя современными ядерными реакторами. Объект станет многоцелевым гидроузлом. Помимо генерации электричества, он позволит регулировать сток реки, предотвращать разрушительные наводнения ниже по течению и снабжать засушливые регионы водой для орошения. Ожидается, что запуск ГЭС полностью решит проблему зимних энерголимитов внутри страны и откроет Таджикистану путь к экспорту дешевой энергии в Афганистан и Пакистан.
0: Audio Stories.
2: Завтра снова дорога.

Слушайте «Бессонницу» каждое воскресенье в 23.07. Не спится? Значит, внутри есть разговор, который не закончился днем. Давайте его продолжим. Пишите. Делитесь тем, что не дает уснуть. Email son@radiomayak.ru.

0: Radio Stories.
1: В 2018 году имя китайского подростка Цуй Цзяньюя прогремело на весь мир. Всего за один день он установил сразу два официальных мировых рекорда Гиннесса. Первым и самым зрелищным достижением стал рекорд в категории «Самый быстрый сбор трех кубиков Рубика одновременно с использованием обеих рук и ног». Для выполнения задачи Цуй устроился прямо на полу. В течение 1 минуты 36 секунд он привел в идеальное состояние три головоломки параллельно, виртуозно задействовав все четыре конечности. В тот же день Цуй побил еще одно достижение, продемонстрировав самый быстрый сбор кубика Рубика вниз головой. Находясь в перевернутом положении, он справился с задачей за невероятные 15,84 секунды. На момент установления рекордов юноше было всего 13 лет. Этот успех не был случайностью. Цуй Цзяньюнь занимается спидкубингом с 6 лет. Поначалу он осваивал стандартные алгоритмы сборки, но после тысяч повторений досконально понял их логику. Это позволило ему отказаться от чужих схем и разработать собственную, более эффективную методику скоростной сборки. Ранее, кстати, он уже попадал в книгу Гиннесса, собрав три кубика во время жонглирования за 5 минут и 6 секунд.
0: Аудио сторис.

руками летчик набирает высоту. Тот, кто прямо с детства дружит с небесами, не предаст вовек свою первую мечту. Если б ты знала, если б ты знала.

слетя ракетой, падая как камень, от машины в воздухе я не отделим. Если б ты знала, если б ты знала, как тоскуют руки по штурвалу. Есть одна у летчика мечта: высота, высота. Самая высокая мечта: высота, высота. Обойму тебя я крепкими руками, о тебе я в небе тосковал. Я тебя сыплю звездными стихами, в небе для тебя одной я их собирал. Если б ты знала, если б ты знала, как тоскуют руки по штурвалу. Есть одна у летчика мечта: высота, высота.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. Сегодняшний выпуск можно назвать «В мире животных». Именно о животных мы и будем говорить. А вот ошибок, кстати, почти не будет. Зато будут интересные названия, вернее, производные от названий некоторых представителей фауны. И слушаем первый диалог из программы «Хочу все знать».
2: Медузы размножаются, появляются личинки.
3: Медузята.
2: Не медузята, а личиночка, которая садится на дно, и от полипчика отпочковываются новые медузки.
1: Мы услышали аж два уменьшительных слова, образованных от медузы. Медузята и медузки. Оба слова не литературные, таких животных в словаре нет, но звучит симпатично. А полипчик, тоже, кстати, не литературный, завершает картину всеобщей мимимишности. Далее переходим к ракам и слушаем, что про них рассказали. Все в том же выпуске программы «Хочу все знать».
4: Какой хитрый
3: рак
4: получился?
3: Гордость испытываю за него.
5: Хитроумный рачок получается.
2: То есть он рачище.
4: Да, он уже большой.
2: 4 килограмма, да.
1: Рачок и рачище. Эти слова есть в словарях. Хотя, правда, рачище имеет помету разговорное. Но это не делает его хуже. Из воды перебираемся на сушу и оказываемся среди змей. Как себя чувствовать в такой ситуации? Узнаем от ведущей Маргариты Митрофановой и ее гостьи Ольги Алешиной.
6: Причем ты оказывался внутри вот такой, ну, понимаете, змеюшник, да, какой-то там боярские кланы.
7: Как вы ласково назвали это змеюшником. Я же записываю себе змеюшник. Мы потом поговорим с лингвистами, есть ли такое слово вообще. Ну, в принципе, оно приличнее, чем гадюшник.
1: Итак, что мы имеем? Змеюшник и гадюшник. Что интересно, оба слова в словарях зафиксированы. Такие существительные есть в русском языке. Но хочу сделать небольшое предостережение. Гадюшник пишется с ч, гадючник, но произносится с ш, гадюшник. А вот змеюшник произносим так же, как и пишем. Ну и наш разговор был бы неполным без птиц. И Елена Булычева, гостья программы «Физики и лирики», исправит ситуацию.
7: Другой, значит, на вертеле крутит гуся. Вот гусь у них был очень такой почитаемый, да, едой.
1: Крутит гуся или, может быть, гуся? Ответ простой и приятный. Возможны оба варианта. Крутить можно и гуся, и это здорово. И на этом я прощаюсь с вами, но ненадолго. Скоро мы встретимся с вами опять здесь или в моем канале в мессенджере Макс. До свидания, всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка. Thank you.

0: Аудио сторис.
1: В китайском городе Чанша, известном своей любовью к острой кухне, местный рыбовод нашел необычный способ сделать свой товар вкуснее. Цзяншэн вместе с напарником начал кормить рыбу в своем пруду жгучим перцем чили. Сначала обитателей водоема новый корм немного смутил, но вскоре они привыкли и начали отдавать предпочтение острым стручкам даже вместо привычной водной травы. Сейчас на ферме площадью около 4 гектаров выращивается порядка 2000 рыб. В пиковые дни рацион питомцев дополняют до 5 тонн различных сортов перца, конусных и пресяных перцев, которые употребляют в пищу люди. По словам Дзяна, у рыб нет вкусовых рецепторов, как у млекопитающих. Они ориентируются преимущественно на запах, поэтому капсаицин их не отпугивает. Зато витамины из перца укрепляют кишечник и ускоряют пищеварение, делают рыбу более стрессоустойчивой и защищают от паразитов. Также перец придает мясу рыбы особую мягкость и нежность. Экономическая выгода метода очевидна. Фермеры получают перец бесплатно. Его поставляют местные хозяйства, которым нужно утилизировать нераспроданный или слегка подпорченный урожай. Это гораздо дешевле, чем выращивать специальную траву для кормления. После того, как новость разлетелась по местным СМИ, хозяйство стало настоящей достопримечательностью. Теперь туристы приезжают сюда специально, чтобы попробовать уникальный острый улов. А в китайских соцсетях история вызвала волну шуток о том, что рыбы теперь догоняют людей по любви к местной кухне.
0: Audio Stories.
2: Мне нравится, что вы больны не мной. Мне нравится, что я больна не вами, что никогда тяжелый шар земной не уплывет под нашими ногами. Мне нравится, что можно быть смешной, распущенной, и не играть словами, и не краснеть удушливой волной, слегка соприкоснувшись рукавами. Спасибо вам и сердцем, и рукой за то, что вы меня, не зная сами, так любите. За мой ночной покой, за редкость встречи,

больны, увы, не мной. За то, что я, увы, больна не вами.

0: Audio Stories.
1: Создатель культовых персонажей, писатель Гэри Кей Вульф официально вернул себе полные права на кролика Роджера и его супругу Джессику Рэббит спустя 35 лет после того, как они перешли во владение студии Disney. Возвращение прав стало возможным благодаря положению закона об авторских правах США, известному как «правило 35 лет». Согласно этому закону, автор может аннулировать старый контракт и вернуть контроль над своим произведением через 35-40 лет после его передачи корпорации. Вульф подал соответствующую петицию в Бюро по авторским правам США при Библиотеке Конгресса. Процесс завершился успешно. Теперь все персонажи из оригинальных книг писателя снова принадлежат ему без необходимости выплачивать компенсацию медиагиганту. Несмотря на масштаб события, процесс прошел бесконфликтно. Писатель признавался, что ожидал затяжных судебных тяжб, однако студия не стала чинить препятствий. Ранее режиссер оригинального фильма Роберт Земекис отмечал, что современная корпоративная культура Disney вряд ли позволила бы снять продолжение с участием Джессики Рэббит в ее привычном амплуа.
0: Audio Stories.

0: Маяк. Мы пришли из эпохи, в которой люди читали книги и помнили наизусть телефонные номера. Мы побеждали расстояние без помощи автомобильного навигатора. Мы обрели сверхспособность мыслить без применения искусственного интеллекта. Мы назначаем вам встречу, чтобы передать тайное знание. Используя мозг по назначению, вы продлеваете свою жизнь. Подкаст «Коллективное сознательное». Сегодня в 6 часов вечера в эфире «Маяка» и в любое время на медиаплатформе «Смотрим.ру». Заседание 11. Как бессознательное управляет нами.
1: Музыка, звучавшая в момент происшествия, уже является полноценным доказательством. Владимир Иванович Шарапов. Учебно-методическое пособие «Криминалист на стыке эпох».
0: Саундтрек исторических событий в подкасте «Муздок» Игоря Ружейникова. По понедельникам и пятницам в 5 часов вечера. И на медиаплатформе «Смотрим».
2: Мне досталась книжка. Книжка, название которой я никогда не слышал, и автора, которого я никогда не слышал. Я, значит, смотрел на нее, распаковал из пластика, так, полистал и понял, что это замечательная книга для нашей с вами передачи.
0: Какие книги достаются слушателям подкаста «Человек читающий»? Каждый понедельник в 8 часов вечера на «Маяке» и в любое время на медиаплатформе «Смотрим».
3: Маяк.

дебютный сингл «Broken Road» – «Дорога среди папоротников», ознаменовав выход первого музыкального альбома. Пластинка под названием «Life is a Dream» – это сборник оркестровых произведений, которые актер писал на протяжении 60 лет. По словам представителей студии «Decca Classic», с которой у артиста заключен контракт, сборник оркестровых произведений раскрывает Хопкинса как композитора, который наделен той же эмоциональной глубиной и повествовательным даром, которые определяют его роли в кино. Музыкой Хопкинс занимается с 4 лет. В подростковом возрасте будущий актер писал мелодии для театральных постановок в своем родном валлийском городке. Именно эти мотивы легли в основу грядущего релиза. Альбом наполнен воспоминаниями о детстве, близких людях и Южном Уэльсе. Произведение «Маэстро» исполнят обладатель премии Грэмми, дирижер Густаво Дудамель и филармонический оркестр. Релиз пластинки намечен на август 2026 года. Аудио Stories.

крепкими руками летчик набирает высоту. Тот, кто прямо с детства дружит с небесами, не предаст вовек свою первую мечту. Если б ты знала, если б ты знала.

твердая, как камень, от машины в воздухе я не отделим. Если б ты знала, если б ты знала, как тоскуют руки по штурвалу. Есть одна у летчика мечта: высота, высота. Самая высокая мечта — высота, высота. Обойму тебя я крепкими руками, о тебе я в небе тосковал. Я тебя сыплю звездными стихами, в небе для тебя одной я их собирал. Если б ты знала, если б ты знала, как тоскуют руки по штурвалу. Есть одна у летчика мечта — высота, высота.

0: Час ночи в Москве.
1: Новости.
0: В студии Павел Казанцев. Здравствуйте. Российский ответ на провокации киевского режима позитивным образом сказывается на ведении боевых действий. Об этом сообщил Владимир Путин в интервью журналисту «Вестей» Павлу Зарубину. По словам президента, экономика Украины на ладан дышит и страну разъедает коррупция.
2: Киевский режим поставил своей целью нанести ущерб нашей экономике. Что он сделал? Он сам открыл этот ящик Пандоры. Получите ответ по вашим наиболее чувствительным отраслям экономики, которые, честно говоря, и так дышат на ладан. Это, кстати, касается и сельхозпроизводства. От экспорта продуктов, которого киевский режим получает основные доходы. Вы хотите нарушить нашу логистику? Ну что ж, ответные действия не заставят себя долго ждать. Получите.
0: Президент пояснил, что возникающие у Киева проблемы с аграрным сектором не окажут влияния на мировой рынок, поскольку у Москвы есть большой экспортный потенциал, не менее 60 миллионов тонн зерна. Президент поблагодарил за поддержку бойцов спецоперации наших граждан. На съезде единороссов глава государства пожелал партии успехов на выборах.
3: Пустых декларативных обещаний партия никогда не давала. Поэтому и стала ведущей политической силой, которая консолидирует общество, вносит значимый вклад в национальную повестку. Знаю, что народная программа, которую сегодня будет обсуждать и принимать съезд «Единой России», это результат большой и кропотливой работы. Она подготовлена в диалоге с людьми на основе их инициатив и предложений.
0: Россия справляется с колоссальным внешним давлением и движется к победе в спецоперации, заявил председатель партии, зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Он сказал, что не может быть прощения мерзавцам, которые уехали из России и желают ей поражения.
4: И еще о тех, кто добровольно, по собственной воле, проводит в жизнь эти человеконенавистнические идеи о предателях. Отщепенцев, которые разбежались по тихим углам, как тараканы, и прозябая там в изгнании, обреченные на тоску и во многих случаях утрату сытой жизни, жалко тявкают на нашу страну, желая ей поражения в войне. Прощения таким мерзавцам нет и быть не может.
0: Медведев подчеркнул, что возвращенных земель будет все больше. Доблестная российская армия это подтверждает на поле боя. Вооруженные силы России наносят удары по местам запуска беспилотников врага, а также портам и морским судам. Прямым попаданием оперативно-тактических ракет «Искандер» уничтожено до 40 автомобилей для транспортировки и запуска боевых дронов в районе Борисполя Киевской области. Ударами высокоточного оружия в порту Черноморск Одесской области поражены сухогруз с вооружением и военной техникой для ВСУ. Солдаты и офицеры группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированием механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Орехов, Преображенка и Малокатериновка Запорожской области. Уничтожены до 30 ВСУшников, броневик, 3 безэкипажных катера, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы и станция РЭП. Подразделения группировки «Север» ликвидировали за сутки свыше 200 ВСУшников, сообщил старший офицер пресс-центра Василий Межевых.
5: Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе техники механизированной, аэромобильной бригад и бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Киянница, Уланово, Писаревка и Храповщина Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формирования механизированной, мотопехотной бригад и бригады территориальной обороны в районах Котовки, Новоалександровки, Пионера, Казачьей Лопани и Гоптовки. В ВСУ потеряли свыше 200 военнослужащих, танк, 2 боевые бронированные машины и станцию радиоэлектронной борьбы.
0: Средствами ПВО за сутки сбиты 11 управляемых авиабомб и более 1000 дронов самолетного типа. За день перехвачено и уничтожено 250 украинских БПЛА над российскими регионами. Экипажи ВКС России, подразделения беспилотных систем, ракетных войск и артиллерии поразили военный аэродром, объекты ТЭК и транспорта Украины, места хранения БПЛА. Дания хочет ограничить приток украинцев. Копенгаген планирует отменить автоматическое предоставление временной защиты. Речь идет о тех, кто приезжает из 14 областей Западной и Центральной Украины, которые датские власти считают безопасными. Киев в них не входит. Среди других предложений правительства Дании – введение требования о трудоустройстве украинцев. С 5 августа Евросоюз не предоставляет временную защиту военно обязанным украинцам. Часть районов в Калининградской области остаются обесточенными после урагана. Последствия стихии устраняют аварийные бригады. Ветер валил деревья на машины и линии электропередачи. По данным МЧС, обошлось без пострадавших. В воскресенье в регионе обещают ливни и порывистый ветер до 15 метров в секунду. Спасатели рекомендуют соблюдать осторожность, при сильных порывах ветра держаться подальше от деревьев, рекламных конструкций и других слабо закрепленных объектов. Новости на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Петербурге в воскресенье дождь, плюс 15. В Москве 24 градуса, облачно. Сейчас в столице плюс 19. Давление 743 миллиметра ртутного столба.

0: Audio Stories.
1: В октябре 2025 года в горах Испанской Андалусии произошло событие, которое биологи называют историческим. Ученым впервые удалось получить фото и видеодоказательства существования белой пиренейской рыси. У животного диагностирован лейцизм – редкий генетический феномен, который вызывает частичную или полную потерю пигментации шерсти. Специалисты подчеркивают, что это не альбинизм. При лейцизме у хищника сохраняется темная пигментация радужной оболочки, а на белоснежной шкуре все еще можно различить характерные для вида темные пятна. В отличие от альбиносов, такие животные часто имеют нормальный иммунитет и зрение. Как выяснилось позже, эта самка известна зоологам давно. Она родилась в 2021 году в рамках программы восстановления популяции и имела обычный пятнистый окрас. Однако со временем ее шерсть начала стремительно светлеть. Координатор программы подтвердил, что изменение цвета связано с генетической мутацией, но оно никак не мешает кошке охотиться и успешно приносить потомство. По данным Национального географического общества Испании и международных природоохранных организаций, это первый задокументированный случай наблюдения белой пиренейской рыси не только в истории Испании, но и во всем мире.
0: Аудиостория.

0: Audio Stories.
1: В Южной Корее завершилась эпоха подпольного тату-искусства. В сентябре 2025 года парламент страны официально отменил запрет, который действовал более 3 десятилетий. Мастерам разрешили работать легально и без медицинского образования. Табу на татуировки в стране имеет глубокие корни. Оно восходит к средневековой практике клеймения преступников, а юридически закрепилось в 1992 году решением Верховного суда. Суд постановил, что нанесение чернил под кожу – это медицинская процедура, и выполнять ее могут только врачи. За нарушение этого правила мастеру грозило тюремное заключение сроком до 5 лет или штраф в размере 50 миллионов вон, около 3 миллионов рублей. При этом само наличие рисунков на теле в обществе долгое время осуждалось лишь умеренно. Однако оно закрывало путь к престижной работе и вызывало негативную реакцию старшего поколения, для которого татуировки ассоциировались с криминальными бандами 70-80-х годов 20 века. Несмотря на суровые законы, Южная Корея стала одним из мировых центров тату-эстетики. Местные художники регулярно получают международные премии, а их клиентами становятся голливудские звезды. Например, мастер под псевдонимом Дэй набивал татуировки Брэду Питту и актрисе Лили Коллинз.
0: Аудио сторис.

Доброй ночи. С вами диктор Стрельников. Бессонница. Каждое воскресенье в 23:07. Иногда мы живем дальше, а внутри остается место, где все остановилось. Город, двор, человек. Если вы сейчас там, напишите. Email son@radiomayak.ru.

0: Audio Stories.
1: Согласно исследованию 2024 года, россияне оказались одними из самых бережливых людей в мире по отношению к еде. Россия заняла почетное 5-е место с конца мирового рейтинга пищевых отходов на душу населения. В России этот показатель составляет всего 33 килограмма выброшенной еды на человека в год, или около 90 граммов в день. Общий объем потерь продовольствия в стране за 2024 год составил чуть менее 4 миллионов 830 тысяч тонн. Для сравнения, в США на одного жителя приходится 71 килограмм отходов ежегодно. Первое место среди государств с наименьшим количеством отходов занимает Мьянма. Всего около 2 килограммов на человека в год. Затем идет Малави – 16 килограммов на человека, Филиппины – 21 килограмм и Нигерия – около 29 килограммов на человека. На другом конце списка оказалась небольшая европейская страна – Ирландия. Жители этого государства выбрасывают колоссальные 143 килограмма еды на человека в год. Также среди лидеров по расточительности традиционно находятся США и Австралия. Столь низкие показатели России эксперты связывали не только с исторической памятью о дефиците продуктов, но и с современными экономическими привычками. Россияне стараются максимально эффективно использовать купленные товары, чаще готовят дома и реже отправляют в мусор остатки пригодной для употребления пищи.
0: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: Российские книжные издательства оказались в центре скандала из-за массовой мистификации. Они выдают русскоязычных авторов за японских писателей, объясняя это маркетинговой стратегией для повышения продаж. Яркий пример – книга «Ямато. Японский императорский дом», которая была выпущена под именем Хироси Хаяси. На деле автором является российский писатель, на счету которого более 90 публикаций, но ни одна из них ранее не была посвящена культуре страны восходящего солнца. Фальсификация очевидна любому носителю японского языка. Стиль изложения слишком далек от японского синтаксиса и менталитета, чтобы быть искренним. По данным расследований, подобная схема поставлена на поток. Некоторые издательства как минимум 5 раз выдавали труды российских копирайтеров за работы выходцев из Японии. Одна компания пошла еще дальше и создала полностью вымышленного исторического персонажа. Под именем поэтессы XI века Юми Каэде были выпущены 2 сборника стихов с пометкой «Переводы», хотя такого автора никогда не существовало в японской литературе. После разоблачений одно из издательств выступило с официальным комментарием. В пресс-службе заявили, что использование псевдонимов – это старинный литературный прием, а не обман читателя. Однако критики и читатели назвали такую политику плевком в лицо. По их мнению, фраза в предисловии «книга, написана японцем», вводит покупателей в заблуждение относительно экспертности текста и дискредитирует настоящих японистов.

0: Audio Stories.
1: В 1965 году на экраны вышел мультфильм Федора Хитрука «Каникулы Бонифация». Сюжет прост и трогателен. Добрый цирковой лев отправляется из города в Африку к бабушке, чтобы наконец-то отдохнуть с удочкой у озера. Однако вместо рыбалки его ждут бесконечные представления для местной детворы. Спустя десятилетия после премьеры внимательные зрители начали обсуждать не самоотверженность главного героя, а внешность его пожилой родственницы. В сети регулярно появляются мемы и обсуждения, где фанаты указывают на очевидный диссонанс. У почтенной львицы отчетливо намечена пышная грива. На этом основании рождаются конспирологические теории. От предположений о трансгендерности персонажа до шуток о том, что бабушка на самом деле является переодетым дедушкой. С точки зрения зоологии, интернет-наблюдатели абсолютно правы. У взрослых самцов африканских львов развитая грива выполняет несколько функций. Она визуально увеличивает размеры хищника при столкновениях с соперниками, защищает шею и горло во время драк, а также служит индикатором высокого уровня тестостерона. Львицы же практически лишены этого украшения. Наличие даже намека на густую шерсть вокруг головы однозначно указывает на мужской пол животного. Разгадка кроется не в сценарном замысле Милоша Мацуорика, автора оригинальной сказки, или цензуре, а в универсальных законах анимационной графики того времени. Для художника-мультипликатора важнее всего мгновенная узнаваемость персонажа. Чтобы зритель за доли секунды понял, что перед ним пожилая львица, художники использовали стандартный визуальный маркер старости – седую, светлую гриву. Без нее голова бабушки превратилась бы в гладкий бежевый овал, который потерялся бы на фоне шерсти туловища и выглядел бы невыразительно. Седина автоматически считывается как признак преклонного возраста вне зависимости от пола. Стоит отметить, что режиссер Федор Хитрук создавал свои шедевры, опираясь на глубокое понимание психологии зрителя. Как он признавался в книге «Сотворение фильма», главной задачей было добиться точности высказывания через лаконичный рисунок. Вероятно, выбор дизайна диктовался именно необходимостью сделать добрую старушку максимально выразительной в условиях ограниченного хронометража короткого метра. Сам миф приобрел новую жизнь благодаря современным социальным сетям, превратившись в локальную интернет-легенду. Сегодня споры о гендере нарисованной львицы стали такой же неотъемлемой частью фольклора вокруг Бонифация, как и дискуссии о цвете платья хамелеона.
0: Audio Stories. Маяк. Для тех, кто умеет, но не всегда успевает читать.
2: Если ваш школьный список книг на лето уже представляет из себя самостоятельное сочинение, а рекомендации учителя на каникулы и его второй том,
0: пробил наш час. Часы внеклассного чтения на «Маяке». Литературные произведения, прочитанные лучшими актерами.
2: Записи производства «Радио Маяк» и собрания Гостелерадиофонда. Внеклассное чтение в высококлассном исполнении для каждого из классов средней школы. В выходные в 7 часов утра.
3: Всем привет, я Василий Стрельников. Представьте себе картину. Воскресенье, поздний вечер, впереди рабочая неделя. Вам надо спать, а у вас бессонница.
4: Знакомо? Только без паники. Включите радиоприемник и настройтесь на бессонницу. Пообщаемся в прямом эфире. Ваша связь с бессонницей. Email sonsobaka.radiomayak.ru. Бессонница. В воскресенье в 23.07 на «Маяке».
0: Большая энциклопедия лета. Август.
2: Персеиды – поток мельчайших частиц, выбрасываемых ядром кометы Свифта-Туттля. Когда Земля проходит через ее хвост, метеорная пыль сгорает в атмосфере, рисуя в небе со стороны созвездия Персея эффектную картину звездопада. Пик Персеид наступает в августе.
0: Все о том, как мы проводим лето.
2: Ежедневно в программах и подкастах «Маяка».

0: Audio Stories.
1: В 19 веке мороженое подавали в дешевых стеклянных стаканчиках, известных как «пенни лик», от английского «пенни лик» – «лизок за пенни». После каждого покупателя их лишь слегка ополаскивали водой из Темзы, той самой реки, куда город сливал нечистоты. Узкое дно сосуда было невозможно отмыть дочисто. Так невидимые глазу микробы беспрепятственно путешествовали от одного рта к другому. Ситуация стала настолько критичной, что врачи забили тревогу. В 1879 году официальный отчет напрямую связал вспышки холеры с использованием многоразовой посуды. Антисанитария процветала и на кухнях самих мороженщиков. Чтобы отделить желток от белка для нежной текстуры пломбира, они выдували содержимое сырых яиц ртом, а пустую скорлупу массово сдавали владельцам тиров для стрельбы по мишеням. Спасение пришло откуда не ждали, со стороны съедобной упаковки. В 1888 году британская кулинарная новаторша Агнес Маршалл, прозванная «королевой мороженого», опубликовала рецепт под названием «корнетты с кремом». Позже идею доработали итальянские эмигранты, создав привычный нам вафельный плотный конус. Стаканчик начали съедать вместе с содержимым. Решение оказалось гигиеничным и положило конец массовой передаче инфекций через стекло.

0: 2 часа в Москве.
1: Новости.
0: У микрофона Павел Казанцев. Здравствуйте. Киевский режим и его хозяева не получили никакого преимущества перед Россией и никогда его не получат, заявил Владимир Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. По словам президента, неонацисты испытывают особое удовольствие, совершая преступления против мирных людей.
2: Должны и будем совершенствовать систему ПВО, наращивать ее возможности. Необходимо улучшать координацию между силовыми и гражданскими ведомствами, причем всех уровней. Привлекать возможности государственных предприятий и частного бизнеса. И это особенно важно в преддверии выборов в Государственную Думу и другие органы власти. Противник пытается запугать нас и сорвать выборы. Мы не позволим ему этого сделать. Уверен, что и эта попытка информационно-психологического воздействия на российское общество обречена на провал.
0: Путин назвал авантюрой попытку Киева нанести России стратегическое поражение за 40 дней с помощью ударов ракет и беспилотников. Предстоящие выборы, по мнению президента, станут выражением общей воли миллионов россиян и их стремления обеспечить суверенитет и безопасность страны, заявил Путин, выступая на съезде единороссов.
3: Предстоящие выборы подтвердят устойчивость государства, зрелость нашей политической системы, ее способность противостоять любым внешним угрозам, шантажу и агрессии. Мы не отступим от принципов народовластия. Проводим и будем проводить выборы разных уровней по всей территории нашей большой страны, от Дальнего Востока до Новороссии и Донбасса. В них участвуют и бойцы на линии боевого соприкосновения. Этим выбором, доверием людей, которые сегодня сражаются и работают ради России, безусловно, нужно дорожить.
0: Единороссы приняли новую народную программу партии. Она содержит системные ответы на запросы общества. Председатель партии, зампред Совбеза Дмитрий Медведев отметил, что Россия справляется с колоссальным внешним давлением и движется к победе в спецоперации.
4: Была разработана новая народная программа партии. Это беспрецедентный проект, в котором принимала участие значительная часть нашей страны. Документ, надеюсь, отразил все насущные проблемы, которые живет страна. Инициатива собрала 3,5 миллиона предложений. Поступившие предложения обрабатывались и оценивались экспертным советом, в состав которого вошли представители общественности, специалисты, участники специальной военной операции. Наша программа будет действительно народной.
0: Медведев подчеркнул, что возвращенных земель будет все больше. Доблестная российская армия это подтверждает на поле боя. Вооруженные силы России наносят удары по местам запуска беспилотников врага, а также портам и морским судам. Прямым попаданием оперативно-тактических ракет «Искандер» уничтожено до 40 автомобилей для транспортировки и запуска боевых дронов в районе Борисполя Киевской области. Ударами высокоточного оружия в порту Черноморск Одесской области поражены сухогруз с вооружением и военная техника для ВСУ. Бойцы группировки «Войск Запад» ударили по живой силе и технике 4 бригад ВСУ в районах населенных пунктов Подлиман, Изюмская, Харьковской области, Райгородок, Лозовое, Татьяновка, Крымке, Светогорск и Сидорово в ДНР. Потери противника составили более 200 боевиков, 4 бронемашины, 21 автомобиль, 3 артиллерийских орудия и станция РЭП. Солдаты и офицеры южной группировки ликвидировали свыше 250 ВСУшников, сообщил начальник пресс-центра Вадим Астафьев.
5: Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированием механизированной, аэромобильной, горно-штурмовой бригад, бригады морской пехоты и штурмового полка ВСУ в районах Николаевки, Славянска, Краматорска, Шабельковки, Веролюбовки, Высокой Ивановки и Дружковки. Противник потерял свыше 250 военнослужащих, 20 автомобилей и 3 орудия полевой артиллерии.
0: Средствами ПВО за сутки сбиты 11 управляемых авиабомб и более 1000 дронов самолетного типа. За минувший день перехвачено и уничтожено 250 украинских БПЛА над российскими регионами. Армия России поразила военный аэродром, объекты ТЭК и транспорта Украины. Часть районов в Калининградской области остаются обесточенными после урагана. Последствия стихии устраняют аварийные бригады. Ветер валил деревья на машины и линии электропередачи. По данным МЧС, обошлось без пострадавших. В воскресенье в регионе обещают ливни и порывистый ветер до 15 метров в секунду. Спасатели рекомендуют соблюдать осторожность, при сильных порывах ветра держаться подальше от деревьев, рекламных конструкций и других слабо закрепленных объектов. 5 медалей завоевали российские гимнасты на чемпионате Европы в Хорватии. Среди юниоров отличился Радмир Мусаев. Он выиграл соревнование в упражнении на кольцах и взял серебро на коне. Бронзу на перекладине завоевал Даниил Смирнов. Серебро во взрослых соревнованиях досталось Алексею Усачеву за опорный прыжок. Савелий Съедин занял 3-е место на перекладине. Новости на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Петербурге сегодня дождь, плюс 15. В Москве 24 градуса и облачно. Сейчас в российской столице 17 тепла.

Придешь ли ты? Лето придет к тебе спелыми вишнями. Даже если побило градом, все же гордость терять не надо. Майский дождь собери в ладони, в нем несчастье твое утонет. И весна подошла неслышно. У калитки стоит с парнишкой, ждут они тебя.

0: Радио Сторис.
1: В Российской империи, особенно в 18-19 веках, существовала профессия, которая стирала грань между искренним горем и театральным представлением. На поминках и похоронах можно было встретить нанятых за деньги людей, профессиональных плакальщиков, которых в народе называли «вопленицами» или просто «плачиями». Это был вполне легальный способ заработка для бедных крестьян, мещан и солдатских вдов. Их приглашали не только проститься с усопшим, но и на свадьбы и рекрутские наборы. Традиционные причитания назывались «причетной речью», «плачем» или «голосьбой». В зависимости от повода тексты менялись. На похоронах сетовали о закончившейся жизни, а на проводах в солдаты оплакивали уходящую свободу новобранца. Искусство воплениц высоко ценилось. Хороших специалисток знали в округе и могли специально выписывать из соседних деревень. Они передавали свои фольклорные напевы из уст в уста многие поколения. Огромный вклад в сохранение этого наследия внес историк Елпидифор Барсов, который в XIX веке записал обрядовые песни знаменитой северной вопленицы Ирины Федосовой. Она была настолько знаменита, что выступала в Петербурге, Москве и даже на Всероссийской художественно-промышленной выставке в Нижнем Новгороде. Профессиональное рыдание требовало серьезной физической отдачи. В обязанности плакальщиц входили пронзительные вопли, биение себя в грудь, вырывание волос и разрывание одежды. Иногда доходило до нанесения себе легких увечий ради демонстрации глубины трагедии. Это превращало похоронную процессию в драматический перформанс, где оплаченная скорбь должна была визуально перекрывать тихую печаль родственников. Отношение к этому ремеслу со стороны государства и церкви было двойственным. Официально православная церковь строго запрещала наемный плач, считая его пережитком языческих обрядов. Иоанн Златоуст прямо называл найм таких женщин идолослужением и грозил отлучением от церкви, настаивая на том, что горе христианина должно быть тихим и смиренным. Однако в народной среде традиция жила десятилетиями. Громкий голос профессионала считался необходимым элементом ритуала, без которого проводы покойного выглядели бы неполноценными. Традиция начала угасать после революции 1917 года вместе с разрушением патриархального уклада деревни. Сегодня искусство народного причета практически исчезло.

Василий Стрельников. «Бессонница» каждое воскресенье в 23:07. Есть вопросы, на которые не хочется отвечать днем, но ночью они все равно приходят. Если у вас есть такой вопрос, напишите. Сон собака радиомаяк.ру

0: Deo Stories.
1: Современное значение слова «вандализм» – намеренное и бессмысленное уничтожение культурных, общественных или частных ценностей. Однако его этимология уходит корнями в кровавую историю падения Западной Римской империи. В июне 455 года флот германского племени вандалов под предводительством короля Гейзериха вошел в устье Тибра. В то время Западная Римская империя была уже критически ослаблена внутренними распрями и предыдущими набегами. Император Петроний Максим не сумел организовать оборону и погиб при попытке бегства. Столица осталась беззащитной перед лицом захватчиков. Вандалы беспрепятственно вошли в вечный город и подвергли его грабежу, который продолжался 14 дней. Они вывезли огромное количество золота, драгоценностей, произведений искусства и тысячи пленных римлян. Согласно историческим хроникам, благодаря дипломатии папы Льва I, сам город избежал тотального сожжения и резни жителей, однако материальный ущерб был колоссальным. Несмотря на то, что вандалы скорее вывозили ценности, чем планомерно уничтожали, за племенем закрепилась стойкая репутация диких разрушителей античной цивилизации. Именно эта слава дала название явлению. Термин появился спустя почти 1500 лет после самого события. Слово «вандализм» было изобретено вовсе не во времена античности. Оно вошло в обиход только в конце XVIII века, в разгар Великой Французской революции. Автором термина считается французский аббат Анри Грегуар, член Национального конвента. В своем докладе 1794 года о разрушениях, творимых вандализмом и средствах их предотвращения, он использовал этот ярлык для описания действий революционеров, которые массово громили памятники архитектуры, сжигали архивы и разбивали церковные скульптуры, считая их символами ненавистного монархического прошлого.
0: Аудио Stories.

0: Бакал.
1: Маяк.
2: Во французской стороне, на чужой планете.

0: Audio Stories.
1: Слоновый прыгунчик. Африканское млекопитающее, которое внешне напоминает помесь мыши и тушканчика с длинным носом. Несмотря на скромные размеры от 10 до 30 сантиметров и вес около 40-60 граммов, этот зверек является одним из самых быстрых мелких животных. Свое название зверек получил за вытянутый подвижный хоботок, который используется не только для обнюхивания земли в поисках муравьев и термитов, но и как орган осязания. Он окружен чувствительными вибрисами. При необходимости прыгунчик способен развивать скорость до 25 км в час. Спасаясь от хищников, зверьки совершают резкие зигзагообразные прыжки длиной более метра или подпрыгивают вверх на 40 сантиметров. Это в несколько раз выше их собственного роста. У каждого животного есть собственная сеть магистралей – узких тропинок, проложенных в высокой траве. Прыгунчики используют их по нескольку раз в день и тщательно следят за чистотой, убирают листья, ветки и мусор, чтобы ничто не мешало стремительному бегству при опасности. На подошвах лап и груди у них расположены пахучие железы, которыми метятся эти маршруты. Долгое время ученые относили прыгунчиков к отряду насекомоядных, считая их родственниками обычных землероек или даже зайцев. Однако молекулярно-генетические исследования полностью изменили классификацию. Выяснилось, что прыгунчики относятся к надотряду афротериев. Их общий предок со слонами жил в Северной Африке примерно 60 миллионов лет назад. Правда, ближайшими современными родственниками прыгунчика являются вовсе не гиганты саванны, а африканские трубкозубы и мадагаскарские ежи.
0: Аудио Stories.

Я так устал без тебя. Врозь долго быть нам нельзя. Но теперь мы вновь вдвоем. Вот мой рассказ о житье моем. Жил-был человек один. Он пропадал и вновь приходил. Он звал тебя своей судьбой. Он снова здесь,

Я так устал, я помолчу. Я тебя услыхать хочу. Здравствуй, вновь мы вместе. Здравствуй.

0: Аудио сторис.
1: Чжен Исао, или госпожа Чжен, самая успешная пиратка в истории. В начале 19 века она командовала флотом, превосходящим военные силы многих государств. Путь к власти начался в 1775 году в провинции Гуандун. Тогда Шиянь устроилась в плавучий бордель на Жемчужной реке и научилась добывать ценные сведения о торговых путях и политических интригах. В 1801 году она вышла замуж за могущественного пирата Джена И на условии равных долей во власти. Ей достались контроль над половиной кораблей и четверть добычи. За 6 лет супруги создали конфедерацию кантонских пиратов. После смерти мужа в 1807 году Джен Исао взяла власть в свои руки. Вместе с новым избранником, полководцем Джань Баоцзаем, она довела флот до 1800 судов и 80 тысяч моряков. Пираты собирали дань, парализовывали торговлю и даже перехватывали императорские корабли, поддерживая жесткую дисциплину. В 1810 году перед лицом сил Китая и Португалии госпожа Чжен добилась амнистии для своих людей. Около 17 тысяч пиратов легализовались, а сама предводительница ушла на покой богатой аристократкой.
0: Audio Stories.
2: Парень с песней шел по свету, обойти он мог планету, мог взлететь, как птица, в небосклон. Мог весь мир свалить на плечи и пойти к грозе навстречу, потому

0: Audio Stories.
1: В начале 19 века в Европе золотым стандартом протезирования были вставные челюсти. Лучшими материалами считались слоновая кость и зубы людей. Из-за пристрастия аристократии к сахару, плохой гигиены и вредных средств для отбеливания к 30-40 годам многие представители элиты теряли все зубы. Поэтому спрос на протезы был огромным. Качественный набор стоил больше годового жалования ремесленника. До середины 19 века медицинскую этику почти не учитывали. Зубы добывали у живых бедняков и из свежих могил. Ситуация резко изменилась после битвы при Ватерлоо в 1815 году. Мародеры и специально приехавшие дельцы собирали зубы с тел погибших солдат. Такие протезы называли Waterloo Teeth – зубы Ватерлоо. Со временем термин стал обозначать любые зубные протезы из человеческих зубов. Покупатели часто не знали об истинном происхождении изделий, а сами протезы могли нести угрозу здоровью. Через них передавались серьезные болезни. Эпоха протезов из человеческих зубов сошла на нет во второй половине XIX века. Этому помогли анатомический акт 1832 года и технологические новшества – фарфоровые зубы Клавдия Эша и вулканизированная резина Чарльза Гудьера. Так улыбка перестала быть трофеем с поля боя.
0: Audio Stories.

0: маяк.
1: Птицы не поют, деревья не растут.

0: Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года.
1: Главный лекарь в русской классической музыке.
2: Все. Так красиво, настолько без нажима, без излишеств.
0: От каких недугов следует принимать классическую музыку?
3: Отечественные композиторы. Видеоподкаст на медиаплатформе «Смотрим».
0: Воспитание души.
4: Сама идея самобытности культуры может возникнуть только потому, что рядом есть другая культура. Если нет контраста, то нет специфики. Если все зеленого цвета, то вообще никакого цвета нет. Для того, чтобы я понял, что я зеленого цвета, нужно, чтобы рядом был кто-то красного цвета или другого цвета. Таким образом и возникает эта сложная, трудная и вместе с тем необходимая проблема общения. Она пронизывает всю нашу жизнь, она сквозит в мелочах, в том, как мы здороваемся, и сквозит в том, как мы будем дальше жить на Земле. Когда мы поймем, что люди могут одно и то же по-разному понимать, что люди имеют право по-разному думать, что люди не должны и не могут чувствовать одинаково и любить одно и то же, и что мы заинтересованы в том, чтобы другие люди были бы другими. Это трудный идеал культуры.
0: Юрий Михайлович Лотман. Литературовед, культуролог. Основатель собственного научного направления. Один из виднейших гуманитариев 20-го столетия.

0: Аудиосторис.
1: Из последних 3 с лишним тысяч лет писанной истории лишь около 250 прошли без крупных кровопролитных войн. Если перевести эти цифры в проценты, то на долю мира приходится всего около 7% времени существования известной нам цивилизации. Это означает, что война является статистической нормой человеческих отношений, а длительный мир – редчайшим исключением. За последние 5 тысячелетий человечество пережило более 15 тысяч больших и малых вооруженных конфликтов. Общее число жертв этих столкновений достигает почти 4 миллиардов человек, если учитывать смерти от косвенных причин – голода, эпидемий и миграции, вызванных войнами. За 40-летний период с 1945 по 1986 год на Земле набралось всего лишь 26 дней, когда ни в одной точке планеты официально не велись боевые действия. Статистика учитывает только отсутствие полномасштабных межгосударственных войн, однако понятие «мирное время» крайне условно. Даже если великие державы не обмениваются ударами, планету постоянно раздирают региональные конфликты. В XIX веке Европа наслаждалась относительным спокойствием внутри континента, пока ее армии вели беспощадные захватнические войны в Африке, Азии и Америке, которые в общую статистику мира традиционно не включаются. Аудиосторис.

0: Три часа в Москве.
1: Новости.
0: В студии Павел Казанцев. Здравствуйте. Российские удары по объектам на Украине эффективны и своевременны. Они помогают бойцам на фронте, сообщил Владимир Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Президент заявил, что Россия отвечает на атаки противника по нашей территории.
2: Это самым прямым и позитивным с точки зрения достижения военных результатов сказывается на ведении боевых действий.